0: то так не получится. Кстати, я сейчас перечислил все то, что Роспотребнадзор запретил к ввозу в Россию. Как обстоит дело с другими странами, не знаю. Тут надо посмотреть. С другими странами ЕАЭС. При этом
1: западные можно рынки заметить,
0: не открыты. Одну секундочку, закончу мысль. Да? Рынки не открыты, заменить невозможно. И поэтому Пашинян, как мы из трактовки, которая опубликована официальной армянской стороной, звонит и говорит, вы, российская сторона, что-то там нарушаете. На что мы говорим, что, собственно говоря, ничего не нарушаем, есть определенные претензии к качеству продукции, и самое главное, надо в кратчайшие сроки провести референдум. Потому что ни туда, ни сюда, как говорится, нельзя. Если мы говорим это в каких-то житейских вещах, понимаете, вот есть невеста, и вдруг эта невеста начинает, так сказать, поздно приходить, быть все время занятой, поэтому жених логично говорит, дорогая, ты определись. У нас с тобой свадьба вот через несколько месяцев, или ты пускаешься в свободное плавание с кем-то другим. Ты просто ответь мне. А что Пашинян-то нам говорит? Пашинян нам говорит, до тех пор, пока не будет подана заявка, то есть пока тот жених не назначит дату свадьбы со мной, я определяться, милый, не буду.
1: Я буду жить в твоей квартире, я буду за твой счет, собственно, существовать, за твой счет строить с ним отношения.
0: Я буду числиться пока даже твоей невестой, да? Но пока приходить буду поздно и когда хочу. Вопрос, дорогие друзья, даже не только мужского пола. Это как, нормально? На мой взгляд, не очень. Вот об этом и идет в вежливой, дипломатической форме разговор. Пашинян не хочет проводить референдум, потому что этот референдум либо определит, что Армения остается в Евразийском Союзе, и тогда нужно отменять законы и прекратить вот это вот туда-сюда, либо, если этот референдум решит, что идем в Европу, тогда цена за газ европейская, тогда рынки, извините, по совершенно иным правилам открываются. Вот этого он не хочет, потому что это ему просто невыгодно.
1: В общем, на самом деле Россия сейчас из-за фитосанитарных норм, из-за нарушений в армянской продукции, Россия показывает демоверсию того, что будет, если Армения все-таки решит вступить в ЕС. Будет все гораздо жестче, потому что будет дороже газ и так далее изменятся нормы въезда даже для армянских граждан в Россию, которые сейчас совершенно особенные, как братскому народу. И Россия показывает и говорит, вы хотите в этом жить? И это вопрос, наверное, не столько к Пашиняну, потому что у него своя программа, он никогда не свернет. Это вопрос просто к гражданам Армении. Вы действительно хотите вот так жить? Потому что так будет, если Армения выйдет из ЕС. Будет так, точнее, еще хуже. А уже сейчас фермеры кричат, что у них гниют помидоры, что им некуда продавать. Правительство обещает, черт подери, мы купим у вас ваши помидоры. Обещает, не покупает. Помидоры гниют. В общем,
0: а зачем правительству стоп, Андрей? Чтобы правительство этими помидорами не закидали, что ли?
1: Чтобы не закидали, пожалуй. Это единственный повод. И наша последняя тема, она такая праздничная и приятная. 28 июля 988 года равноапостольный князь Владимир крестил Русь. В Киеве сегодня любят говорить, что, в общем-то, это не Русь вовсе, а Украина. Но на самом деле крестили Русь, и для нас это важнейший праздник. И у нас крестные ходы. Наш патриарх, один из них возглавлял. Немножко об истории праздника и об уроках его и поговорим.
0: Во-первых, дорогие друзья, с праздником Крещения Руси, безусловно. Давайте начнем с сути. Когда равноапостольный князь Владимир крестился в Херсонесе, говоря о сегодняшней географии, в Севастополе, естественно, никакой Украины не было. Ее придумали примерно на 1000 лет позже. А вот украинские историки, чтобы забрать себе всю эту историю, древнюю, важную, забрать нашу русскую духовность, начали так, знаете, играть в дефисы, а потом в отпадение слов. То есть они сделали... Когда я учился в школе, был термин «Киевская Русь», но никакой Украины не было. Они сделали «Русь-Украина», вот так это первый этап, а потом Русь убрали, и получилась Украина. И, соответственно, к любому историческому деятелю события Древней Руси они теперь пишут, что это Украина, начиная там с Анны Ярославны, королевы Франции, но она не украинская княжна, она была дочерью русского князя. Что касается самого праздника, выбора веры, та Россия, которую мы знаем, любим, за которую жизнь готовы отдать, она родилась именно тогда.

0: Римская империя, огромная территория, соединенная духовностью, уважением к человеку, когда человек является братом во Христе, важным, нужным. И вот это все родилось именно в этот момент. Именно православная вера стала тем корнем, из которого выросла русская цивилизация. Это мы с вами, дорогие друзья, должны помнить. Вот мы отмечаем День военно-морского флота России, прекрасный Андреевский флаг, гордо реет. Мы вспоминаем блестящие победы, подвиги наших моряков. А давайте вспомним, что Андрей Первозванный — это один из тех проповедников, который дошел в те времена до русского Днепра. И не было никакой Украины, естественно. И здесь, дорогие друзья, мне хотелось бы к этому добавить слова президента, который, как раз встречаясь с военными моряками, сказал весьма важную вещь, что Украина неизбежно потеряет свои западные территории. Потому что Польша, Венгрия, Словакия, они просто ждут определенного удобного момента, когда им разрешат это сделать. А то, что они хотят, в этом нет никакого сомнения. Пройдет год, два, три, 15, сказал Путин, и это произойдет. Потому что единственной силой, которая гарантировала территориальную целостность Украины после распада и уничтожения Советского Союза, это была Российская Федерация. Была? Почему? Потому что Российская Федерация больше не хочет гарантировать территориальную целостность такой Украины. Если Украина изменится, вступит в состав России, вступит в какое-то новое союзное государство России, Беларуси, Украина, вот тогда Украина может получить гарантию территориальной целостности. Но сегодня это смотрится, ну, скажем так, задачей, наверное, завтрашнего дня, не сегодняшнего. Сегодня глава режима прилетает в Вашингтон, глава Белого дома не может ему перечить.
1: Я хотел бы заметить одну важную, очень красивую духовную вещь. Говорят, что в момент крещения Руси, мы объединились, что религия, историки многие говорят, и религия — это то, что нас объединяло, что во времена татаро-монгольского ига религия — это то, что спасло Русь, это то, что удержало нас одним народным, одним целым.
0: Мы получили систему ценностей, которая удерживала и будет удерживать нас.
1: Отринула. И если она распадется, это будет совершенно не удивительно, а совершенно логично. С праздником вас! Всего самого доброго!
2: По сути дела. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Александр Бобров о шатком положении Владимира Зеленского.
4: Зеленский прекрасно понимает, что именно Соединенные Штаты Америки в свое время начали раскрутку всех антикоррупционных расследований на БУСА по делу Миндичи и Ермака, которые невольно бьют по самому президенту, и поэтому нынешний картонный Майдан – это самый главный вызов для Зеленского со времени его прихода к власти. А именно Дональд Трамп в предыдущие периоды был главным сторонником того, что Зеленский стоит на пути урегулирования, которое очень американцам важно в контексте ноябрьских выборов. Поэтому да, конечно, и тот факт, что из Британии сейчас заговорили об альтернативах в условиях отсутствующих формальных процедур выборов, это сигнал о том, что позиции Зеленского как никогда слабы.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В летнюю жару лучше есть острую пищу. Она вызывает потоотделение, которое охлаждает тело. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 4 часа. В Калининграде 3. В Иркутске 9 утра. В Хабаровске 11. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
6: О терроризме.
5: Число пострадавших из-за взрыва в ресторане в центре Москвы возросло до 21. Три человека погибли, остальные получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Как отмечается, на месте происшествия продолжают работать сотрудники правоохранительных органов. Ранее у заведения на Кудринской площади в Москве сдетонировало взрывное устройство. Оно находилось в коробке, которую курьер пытался пронести внутрь. Его остановил охранник. Оба погибли.
6: О важном.
5: МИД опроверг сообщение о запрете оформления загранпаспортов через многофункциональные центры. Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что новые правила касаются исключительно россиян, выезжающих в служебные командировки за рубеж. По словам дипломатов, для всех остальных граждан порядок подачи документов не изменился. Заявление можно по-прежнему подать через центры «Мои документы», МВД или портал госуслуги.
6: О Ближнем Востоке.
5: Воздушно-космические силы Ирана нанесли ракетный удар по американской авиабазе в Иордании. Представители корпуса стражи исламской революции заявили об уничтожении трех истребителей F-35, передает информагентство ИРНА. Как отмечается, баллистические ракеты поразили ремонтный ангар и место стоянки военной техники, повредив еще три боевые машины. Ранее иранские военные уже сообщали о ликвидации трех американских самолетов, каждый из которых стоит больше 100 миллионов долларов.
6: О зарплатах.
5: Средняя ежемесячная зарплата в 25 российских регионах превысила 100 тысяч рублей. По данным Росстата, самый высокий уровень трудовых доходов зафиксировали на Чукотке. Там жители в среднем получали больше 260 тысяч рублей в месяц. Как отмечается, лидером по темпам роста выплат среди этих регионов стала Еврейская автономная область с показателем почти в 23%.
6: Обо всем.
5: Российские ученые открыли неизвестный ранее драгоценный минерал в Кировском руднике Хибинского массива. Находки дали название «Кольский ашкрафтин». Об этом сообщили в МИМ Оборнауки. Как уточнили в ведомстве, уникальный химический состав и одна из самых сложных структур в науке делают найденный кристалл значительно дороже золота.
6: О валютах.
5: Официальный курс доллара – 79 рублей 46 копеек. Евро – 91 рубль 19 копеек. Юаня – 11 рублей 77 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
6: Передача данных.
7: Всем привет, это передача данных, у микрофона Мария Баченина. Сегодня у нас продолжение про мозги. Люблю это слово, конечно же, но если серьезно. Для тех, кто хочет узнать, как себя обновить, что возможно на сегодняшний день, что нет. А вы в курсе, кого из животных уже оцифровали и перенесли его сознание в робота или несознание? В общем, все про это. И, конечно же, про все остальное в продолжении нашего разговора с кандидатом биологических наук, старшим научным сотрудником Института теоретической экспериментальной биофизики РАН, доцентом Московского политехнического университета Егором Мусиным. Егор, приветствую. Давайте продолжим. Слушайте, а с точки зрения нейробиологии, насколько я поняла, за силу воли в первую очередь отвечает префронтальная кора, то есть область в передней части лобных долей мозга. Значит ли это, если я ударяюсь лбом, я становлюсь чуточку слабохарактерной, или слабохарактерней, вернее, здесь сказать. Вот здесь интересно, я как-то стимулирую что-то или, наоборот, это немножечко притупляю?
8: Давайте, раз уж мы обозначаем все вредные советы, которые здесь прозвучали, не бейтесь лбом, тоже скажем. Ничего хорошего не будет. Впрочем, у нас достаточно систем защиты, чтобы обычный там удар лбом и ничего не повреждал. У нас есть все-таки твердая кость, у нас есть жидкая среда, в которой мозг как бы плавает, у нас есть глиальные клетки, которые удерживают его, чтобы там все нейроны не перемешались от удара. Поэтому даже если ударить очень сильно, будет сотрясение. Это как раз, собственно, повреждение каркаса глиальной ткани. Будет болеть голова, но она заживет. Ну, и большой вероятностью никаких там когнитивных последствий не настанет. Тем не менее, если все-таки задаться целью и прям вот кусок мозга повредить, сходить на сезонную лоботомию или, допустим, получить какую-то там травму, пробившую череп. Такие случаи описаны. Например, самый знаменитый – это рабочий на стройке Финиас Гейдж, которому строительный костыль переднюю часть мозга наполовину разрушил, то здесь, да, наступают серьезные изменения личности, потому что повреждено то, что называется коннектом, совокупность связей, вот слово «коннект», между собой. И в случае повреждения префронтальной коры наступает потеря, допустим, мотивации. Ну, в случае с людьми лоботомированными, да, это отсутствие, условно говоря, хотение, предсказание каких-то положительных действий, равнодушие, ну, некоторое к своей судьбе. В случае, там, вот, как это случилось с Финиасом, у него, наоборот, потери контроля над эмоциями. Ведь префронтальная кора, опять же, лобная часть, она контролирует возникающие в нас спонтанные стимулы. Да, мы можем быть в разном настроении, но соблюдаем какие-нибудь там нормы приличия. Мы там не поддаемся импульсу. Даже когда нас очень злят или бесят люди в том же метро, мы не начинаем там сразу драться. Если этого всего не станет, то импульсы возьмут верх. То, как было в случае с Финиасом, можно проиграть все состояние, там, азартные игры, от жены, от детей уйти, со всеми коллегами поссориться, на работу ходить перестать, ну, потерять всякую социальную реальность.
7: А если вдруг не в префронтальную кору, а где-то другое повреждение, может человек стать юмористом, таким Петросяном 2.0? Ну, то есть прописка чувства юмора в мозге, она же тоже, получается, где-то есть, может, не в префронтальной коре, а где-то там, ну, вот там мы повредили, хоп, и я такая комеди-клаб на ножках.
8: С юмором все сложнее. Недаром юмор считается, ну, какой-то там вершиной, если не эволюции, то развитие интеллекта именно человека. Потому что юмор – это про неожиданные, скажем так, результаты наших ожиданий. Из чего строится любая шутка? Да, есть сетап, какая-то подготовка. Там заходит кто-то в бар. И неожиданная концовка. Панч. Мы слышим вот этот финальный аккорд, который не соответствует созданному только что контексту настолько, что это нас забавляет. При этом, чтобы шутка была хорошей, то неожиданное, что мы сейчас услышим,

0: вот это вот все, оно как бы как дерево или как грозди винограда прорастает, цепляясь одно за другое, и разные такие участки, например, там связанные с теми же автобусами и там, не знаю, с какими-то деревьями, они вот на разных гроздях эти понятия висят. Мы всю информацию именно еще раз ассоциируем. Если у компьютера есть какие-то ячейки, в которые можно зайти независимо, то у нас будет вот этот вот проход по этой ветке. Я распознаю, что я смотрю сейчас на там автомобиль раньше, чем распознаю конкретную марку.
1: Я смотрю на соседку и вспоминаю Гарри Поттера, потому что соседка у меня ассоциируется с Волан-де-Мортом. Вот это туда же?
0: Это больше уже про юмор, возвращаясь обратно. Мы точно понимаем, что там, допустим, машины и дерево на разных ветвях, что соседка, она не из книг Кроулинг. Но если мы нашли вот в плане шутки, какую-то необычную связь. Вы в лифте едете, да, и вам другой сосед говорит: «О, чистый Волан-де-Морт». И вы такие: «Блин, и правда, и лысый, и носа нет», и говорит на змеином, все сходится. Неожиданное вот это вот, как в случае анекдота, все сошлось, и нейроны с разных ветвей одновременно загорелись. Как бы проросли друг навстречу другу. Вы точно связали, что вот она такая, и это вас обрадовало, порадовало, насмешило. Вы это запомнили, и вот теперь это как паттерн остался. И теперь, отвечая на ваш вопрос, если ломать мозг, стать субъективно радостнее возможно, а вот юморнее нет. Можно стать блаженным, получать удовольствие от того, какое все необычное теперь и классное. Но вот именно классно шутить самому, для этого нужен высокий интеллект, как раз высокое количество вот этих вот связей. В том, чтобы распознать в соседке Волан-де-Морта, да, нужно прочитать такой Волан-де-Морт, запомнить его там характерные черты, уметь их быстро вычленять и так вот совсем держать огромное поле всего этого в голове и быстро его как бы в архитектуру сложную соединять. Вот для этого нужен сложный мозг. И повреждение его, обрыв каких-то связей, разумеется, этому только мешает. Причем мы даже знаем, где именно. То, что у человека отключится чувство юмора при повреждении правого полушария теменной доли. То есть человек сможет, допустим, воспроизводить анекдоты, но не будет понимать, в чем их смысл. Перестанет различать там сарказм, иронию, такие, ну вот, важные для юмора вещи.
1: То есть мы можем и юмор, получается, натренировать, но для того, чтобы это случилось, надо немножечко становиться умнее и умнее. Ок, вот вы сказали, что вспомним то, вспомним это, проросли, загорелись. А я хотела спросить про эмоции, которые у нас возникают, когда мы что-то вспоминаем. Смотрите, вот я тоже у вас это слышала, что эмоции — это кнопка «сохранить» в миндалевидном теле. Оно где-то посерединке, но чуть смещено назад, как я себе это представляю. Когда речь о положительных и об отрицательных эмоциях. Первое, это работает одинаково, и почему тогда хорошее забывается быстрее? Ну, мы, знаете, здесь даже такая поговорка, что мы помним плохое, а вот хорошее мы забываем. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Вот это одинаковые вещи, хорошее и плохое.
0: По поводу того, где это локализовано, это на самом деле ближе к геометрическому центру внутри, слева и справа. То есть если не то чтобы сзади, а скорее где-то глубоко под висками, если вот так себе представить.
1: Ладно.
0: И чуть-чуть сдвинуто вниз. При этом, да, действительно, хорошее и плохое помнится по-разному. У нас это продиктовано просто эволюционной необходимостью. Забыть, где растут вкусные ягоды, неприятно. А забыть, где живет хищник, смертельно опасно. Мы много раз возвращаемся к плохим воспоминаниям, прокручиваем их, вот, наверное, с каждым это было там, передумываем, как нужно было сказать, как нужно было поступить, пытаемся в ситуации как бы детально разобраться. Хорошие вещи мы не перестраиваем. Хорошая вещь, если случилось, она, ну, как бы уже нажала на кнопку «сохранить», положительные эмоции, было все классно, сделай так же. Но мы редко задумываемся снова и снова бессонными бесконечными ночами, а как еще сильнее ее улучшить? Классно уже получилось. Зато ситуация опасности, ситуация, когда я там чуть не умер, или наоборот, не умер, но остался неудел, остался голодным, получается, чуть не умер. Вот тут повторения нельзя допустить ни в коем случае. Раз, когда я с ней столкнусь, мне нужно прям точно знать, что делать что-то другое, не то, что я делал в прошлый раз, мне нужно будет там обратить внимание на это, на что я

0: обращал внимание раньше, это все заслуживает гораздо большего, опять же, потока сознания. И мозг устроен так не случайно. У нас действительно он, скажем так, в случае плохих воспоминаний через кортизол, через адреналин фокусируется на деталях, работает все фотографично. Люди на всю жизнь обычно запоминают, там, какого цвета машина их чуть не сбила, да, как там они там чудом избежали какой-то угрозы и так далее. Помнят до мельчайших деталей.
1: И снова объявляется перерыв, переменка. Друзья мои, вернемся буквально через несколько мгновений и продолжим эту беседу. У нас в гостях биолог Егор Мусин.
2: Передача данных. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов о работе с военными инновациями.
4: Наши предприятия и конструкторы технологий активно общаются с теми непосредственно, кто применяет их изделия. И мы на основе вот этого боевого опыта постоянно дорабатываем технику. Все те концерны, которые входят в госкорпорацию Ростех, Росатом, Роскосмос и в ряд других, они все постоянно на передовой. У нас там не только ремонтные бригады, но и вот как раз бригады конструкторов, они всегда в таком прямом контакте, в том числе выезжают непосредственно в зону проведения специальной военной операции. Со всем этим внимательно следят и дорабатывают свои продукты. Потом у нас есть целый набор различных фондов, как государственных, так и негосударственных структур, которые занимаются снабжением вот этих так называемых нелитированных инновационных разработок, которые не стоят на довольствии в армии, но активно ею применяются. Фонд перспективных исследований, фонд развития инноваций, целый ряд других. Фонд развития промышленности, который уже готовые решения потом помогает тиражировать и развивать, наращивать вот эти мобилизационные мощности. Ну и прямое финансирование через госпрограмму ОПК. Поэтому могу сказать, что сейчас та нормативка, которая есть, и указы президента в открытой и закрытой части, которые обеспечивают быстрое внедрение и применение новых типов средств вооруженной борьбы, она, на наш взгляд, работает достаточно эффективно.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Передача данных.
1: Всем привет, это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Мы продолжаем беседу про будущее. Расспрашиваю сегодня кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника Института теоретической экспериментальной биофизики Российской академии наук, доцента Московского политехнического университета. Егор Мусин сегодня в передаче данных. Егор, здравствуйте. Давайте продолжать.
0: Хорошее, оно, ну, опять же, там, через дофамин, через эндорфин, оно больше про расширение, наоборот, вместо фокуса расширение внимания. Мы помним, угу. Мы не можем не помнить там цвет глаз друзей, с которыми классно провели время. Но мы помним там социальную атмосферу, что мне было хорошо, без конкретных деталей, но в целом просто закрепляю, что с этими людьми мне хорошо проводить время почаще. Такую вот как бы более базовую концепцию, которая не требует детальной проработки.
1: Мозг червя нематоды. Он уже оцифрован и работает в роботе. Я где-то минут 15 только осознавала это. Во-первых, меня смутил выбор ученых, но, наверное, там немного нейронов, поэтому они выбрали вот именно эту особь. А если мы когда-нибудь сможем оцифровать человеческий мозг? Меня, вот знаете, что всегда волновало? Мозг в облаке, в цифре просыпается, ну, условно, да, потому что мне нужно пользоваться и оперировать вещами, которые я могу осознавать. Он же начнет искать руки, ноги. Как вообще ему объяснить, что теперь он без тела, без коробки? Вот.
0: Ну, по поводу нематоды, выбран не случайно. Дело в том, что это один из самых действительно примитивных даже среди червей организмов. Это червь, у которого всего... Чтобы вы понимали, да, обычный кольчатый дождевой червь, он там по сравнению с ним сложный, как ракета по сравнению с велосипедом. То есть это прям намного...
1: Блин, мне даже обидно за нематоду стало немножко. Кольчатый звучит не так, как нематода. Нематода — это практически греческая богиня, а оказывается тупая. Простите, это отступление. Так.
0: Нематода микроскопическая, ее глазом почти невозможно различить. У него всего 300 нейронов, 9 тысяч связей между ними. Запрограммировать такое несложно, ну и все нематоды плюс-минус одинаковые. Действительно, сделали робота, вот он делает так же, как нематода, он там ощущает себя настолько, насколько нематода способна себя там ощущать живой. С тех пор, это был, по-моему, 2013 или 2014 год, уже продвинулись дальше. Сейчас самый сложный такой компьютерный объект – это муха. Точно так же у нее прям воссоздана до мельчайших подробностей связь каждого нейрона там с каждым. Она прям копирует точно все те же действия, которые реальная нативная муха делает в реальном мире. Ну и тем не менее, когда мы сможем так сделать с человеком, вопрос очень открытый. Потому что здесь вопрос не только в наработке сложности. Да, там, у нематоды было 300 нейронов, у нас около 85 миллиардов нейронов. Да, и 10 тысяч связей между каждым из них. Ну, в общем, это даже если вдруг через 100, через 200 лет у нас появится там такого уровня машины, чтобы это все в нее загрузить, возникнет страшный вопрос, а кого загружать? Наш мозг постоянно меняется. Наш мозг преобразуется от любой информации, которая в него поступает. Наш мозг меняется еще и в зависимости от того, в каком настроении мы были, пока эту информацию слушали, и на следующий день слушатели одной и той же лекции просыпаются прям с разными... Ну, опять же, паттернами, какими-то вот пучками в голове. Наконец, самое главное, то, что мы называем личностью, то, что мы обычно считаем, собственно, человеком, это не совокупность информации в нем. Если мы просто вот скопируем человеческое коннектом, да, эту связь, как она есть сейчас, ну, мы получим что-то на уровне условного GPT, который, ну, способен, ну, просто отвечать на вопросы. Но... эмоции, стремления, собственные мечты – это чувствительность к тем же самым нейромедиаторам, это способность их вырабатывать. И это не только связь между нейронами, это еще и белки на нейронах, например, форма рецепторов, количество выделяемого дофамина, да, то есть его производство внутри клеток и так далее. И здесь нам, чтобы воссоздать вот это вот, вот эту вот личность, нам нужно воссоздавать каждый нейрон с точностью до атома, чтобы воспроизвести именно вот белки на их поверхности, код ДНК, на котором эти белки записаны.
1: Если не заморачиваться по поводу личности, а просто заморочиться по поводу вида человека. Вид человека, да? А, ну, окей, это буду я вчерашняя или вы завтрашний. А, ну вот, собственно, мы не начнем искать себя. Вот как-то так.
0: Ну, в том-то и дело, что это будет я вчерашний всегда и никогда не станет завтрашним. Это вещь, которая не сможет развиваться так, как развивается биологическое тело. Потому что, опять же, то, что мы называем человеком, это еще и паттерны роста нейронов. В зависимости от того, как я воспринимаю информацию, какая у меня чувствительность с тем же самым нейромедиатором, на следующий день, завтра у меня будут образовываться не такие же паттерны, как вот у вас, даже по итогам одной и той же беседы. И это делает нас уникальными людьми. Именно из-за этого кто-то мечтает там, быть домоседом, а кто-то космонавтом. Да? Буквально чувствительность к дофамину, ген авантюризма, которая буквально, вот опять же, где-то в ДНК определенным материальным образом заложена. И теперь отвечаю на ваш вопрос про ощущения руки-ноги. Действительно, чтобы еще это все у нас... Когда мы это скопируем с точностью до атома, воспроизведем мозг со всеми его белками, нейромедиаторами, ДНК в компьютере, нам еще потребуется воспроизвести для него тело, потому что мозг в вакууме не существует и не развивается. У нас огромная его часть посвящена именно контролю и работе с телом. Мы осознаем что-то через тело точно так же, не хуже, чем отдельные вещи через глаза или уши. Мы смотрим на других людей, именно на их тело, через те же зеркальные нейроны, чтобы обучиться новому навыку, и проецируем это на собственное тело, и без этого тоже мозг нормально не разовьется. А если вдруг разовьется, то точно не таким образом, каким это происходит в наших сейчас биологических телах. То есть нам действительно нужно...
1: Помните, мозг на колесиках в сериале Fallout? Это очень круто было.
0: Да. Но это еще куда не шло, потому что там, опять же, был сформированный мозг, у которого уже были все эти паттерны, но его действительно там можно подключить колесиками, и это сработает. Точно так же, как сейчас вот парализованные люди там управляют роботами-аватарами. А здесь, если мы говорим про создание мозга с нуля, допустим, там условно рождение нового человека, ребенка в цифровой реальности, то у него этот мозг без тела нормально не сформируется. Были эксперименты, когда, например, обезьянки закрывали ширмы и вид ее рук и ног, она вырастала, эту ширму снимали, и она не умела руками и ногами пользоваться, потому что уже все отделы мозга были сформированы под другие задачи, и ее конечности повисали мертвым грузом. Точно так же, да, можно сказать, если у нас есть какой-то заложенный потенциал, который мы не развиваем, да, он сам по себе не проснется однажды, он, наоборот, зона мозга, где бы он мог быть, перезапишется на что-то другое. Поэтому и без тела закачивать информацию в голову, ну, как минимум, крайне сложно, и точно не стоит ожидать, что она будет идентично натуральной.
1: Знаете что, друзья мои, я для себя сделала вывод, что лучше в мозг не лезть. Вот прям как-то на любой мой вопрос ответ с каким-то отсутствием хэппи-энда. Ну, конечно, кроме нейрочипов для людей, которым они помогают. В этом плане я серьезно и вообще без обсуждений.
0: Я бы хотел здесь сказать, что в мозг лезть можно и нужно, но только не с точки зрения того, чтобы там что-то починить, подковырять, точно так же, как...
1: Не, вы ученые такие, вам только дай залезть, а потом вы скажете, ой, а я все-таки передумал, я все-таки здесь немножко хочу починить. Ну, в этом плане...
0: Ну, опять же, это должен быть ученый-специалист. А обычному человеку нужно лезть в свой мозг с точки зрения его понимания и осознания. Через понимание там работы той же самой дофаминовой системы можно отказаться от курения. Через понимание работы эндорфиновой системы можно отказаться от лежания на диване. Понять, какие эмоции, что именно в нас вызывает, это и есть, ну, грубо говоря, такая прикладная психология, да, только на более материальном уровне. Это и есть путь к счастью, ведь счастье – это тоже совокупность всех этих нейромедиаторов, которые направляют вас, ну, к какому-то достижению социально значимое. Это обязательно для счастья, потому что это серотонин там. Важный для ваших близких, потому что это тоже необходимо для счастья, это окситоцин. Цели. И вот если это все держать как бы в совокупности и знать, как оно работает, действительно можно стать более счастливым, более осознанным человеком. Гораздо хуже, когда мы, ну, попадаем в зависимости там, от курения, листания ленты, лежания, опять же, ничком без дела, просто потому что нам кажется, что это нам нужно. Хотя в действительности это ловушка, в которую мы, в общем, химически попали.
1: Окей, соглашусь. Ну, в конце концов, кто тут специалист. Спасибо вам огромное, Егор. Было очень интересно. Друзья, у нас сегодня в гостях был кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института теоретической экспериментальной биофизики Российской академии наук, доцент Московского политехнического университета Егор Мусин. Благодарю вас.
0: Спасибо вам.
2: Передача данных. Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Алексей Пилько о том, почему Владимир Зеленский заговорил о прекращении огня. пока существует нынешний режим на Украине, это будет не перемирие, а подготовка к новой войне против России. Поэтому лучше воевать 15-20 лет, чем позволить этому режиму остаться на Украине. Тем более, что сейчас этот режим испытывает довольно большие проблемы, потому что так себя те, кто побеждает или думают, что побеждает, не ведут. Постоянные истерики, требования перемирия по линии фронта. Нет, конечно, не прекрасно понимают украинское политическое руководство, что проблемы у них будут довольно серьезные. И социально-экономическая система Украины, ее государственный механизм может не выдержать поражения войны. Если мы этот режим, основа которого это нацизм, русофобия, оставим живых, то это будет, конечно, для нас означать огромные проблемы. Постоянный вызов безопасности наших западных границах, который нам не нужен. Поэтому добивать его надо сейчас, чтобы этого режима больше не было никогда.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
8: А важно.
7: Владимир Путин отметил важную роль железнодорожников в поддержке участников специальной военной операции и жителей приграничных регионов. Также специалисты помогают восстанавливать транспортное сообщение в Донбассе и Новороссии, заявил президент России в видеообращении по случаю профессионального праздника работников отрасли. Глава государства поблагодарил сотрудников за мужество и преданность делу.
8: О конфликтах.
7: СМИ сообщили, что усиление ядерного потенциала НАТО в Европе повысило риск ответных мер со стороны России. По данным газеты «Юнгевельт», военный блок уже завершил модернизацию боеголовок и перебросил новые американские авиабомбы в Великобританию, а также допускает их появление в Финляндии, Литве и Польше. Как отмечается, руководство Альянса планирует оставить Кремль в неведении о местах размещения вооружений для усиления эффекта сдерживания. Ранее российские власти подчеркивали, что Москва никому не угрожает, однако не оставит без внимания потенциально опасные для страны действия.
8: Об образовании.
7: Минпросвещение утвердило рекомендуемый перечень курсов внеурочной деятельности для школ на новый учебный год. В список вошли программы «Разговоры о важном», «Россия. Мои горизонты», «Орлята России», а также занятия по начальной военной подготовке и финансовой грамотности. Как заявили в пресс-службе ведомства, образовательные организации смогут самостоятельно выбирать нужные направления. Однако общий объем внеурочных занятий не должен превышать 10 часов в неделю.
8: О мигрантах.
7: Испанские силовики и армия начали масштабные поиски нелегальных мигрантов на улицах Сеута. Патрули перехватывают беглецов и направляют их обратно к границе, сообщают местные СМИ. Ситуация остается напряженной. Причиной кризиса стал массовый прорыв из Марокко, когда за одни сутки в Сеуту проникли около 60 тысяч человек.
8: Об ограничениях.
7: Схема движения транспорта временно изменится в районе спорткомплекса Лужники из-за проведения концерта. В воскресенье проезд ограничат на улицах Даватора, Ефремова, Трубецкой и нескольких прилегающих участках, сообщили в мэрии Москвы. Как отмечают, с 8 утра водители также не смогут съехать с Хамунического вала на улицу Даватора. Кроме того, запрещена парковка.
8: Обо всем.
7: В Татарстане построят аналог Диснейленда. Новый комплекс под названием Туганленд должен стать объектом мирового уровня, заявили местные власти. По их словам, он будет привлекать туристов со всей России и других стран. Сроки возведения и бюджет проекта пока не раскрывают.
8: О валютах.
7: Официальный курс доллара 79 рублей 46 копеек, евро 91,19, юаня 11,77.
8: О погоде.
7: В Москве сейчас плюс 19, днем будет ясно и до 29 тепла. В Санкт-Петербурге плюс 17, в воскресенье дождь и 21 со знаком плюс. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
9: Возвращаемся в эфир Ван Панкин, студии радио «Комсомольская правда». Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. К нам присоединяется Леонид Крутаков, известный политолог, не Крутаков, телеграм-канал, автор книги «Нефть и мир». Тоже, кстати говоря, в интернете найдите, приобретайте. Здравствуйте, Леонид Викторович. Мы периодически, время от времени, рассуждаем о том, что идет модернизация того мирового строя, который есть сейчас. И вот я бы хотел, кстати говоря, понять, на какой мы сейчас стадии? Раз уж этот диалог время от времени, и наш президент об этом говорит, не только наш президент, многие об этом говорят, и политологи разные, и на Западе об этом говорят. Когда вот мы на какой стадии? Когда это все дело закончится, имеют вот эту глобальную перестройку? Мы сейчас где, в какой точке?
10: Мы в стадии распада или так называемого декатуса.
9: Опять, вот полураспад, распад. Об этом тоже часто говорят. Я уже думаю, сколько можно распадаться тоже.
10: Понимаете, модель удерживает тот образ жизни, отношений международных и политических, и экономических. Мы же в свое время, а американцы навязали всему миру вместо Вестфальской системы корпоративную систему отношений. То есть если раньше международные отношения определялись силовыми паритетами, и политический вес государства на мировой арене, то они перевели это все в систему платежных балансов. Сколько вы продали на экспорт, сколько вы купили, и от этого зависит ваша позиция на мировой арене. То есть вот тот мир сегодня ломается. То есть что это? Вот этот реванш National State и возврат к силовым способам решения проблем мировых – это конвульсия старого мира, умирающего? Или это смерть того мира, который был навязан? Мира торговых рядов, я его называю. Знаете, если раньше был мир миров, когда между собой взаимодействовали разные социальные паттерны, отношения к жизни, то, что у нас называется системой ценностей сегодня упрощенно. Вот это же каждая нация, каждое государство – это отдельный мир. Вот. А США перевели все это в систему таких торговых рядов. Кто сколько продал, все социокультурные ценности и особенности нации, они не имели значения. Значение имел конечный результат. Что ты произвел, что ты продал. Условная производительность труда. Плохо ты работаешь или хорошо работаешь? В общем, это достаточно, недостаточно, абсолютно примитивный взгляд на мир. И как Фридман его характеризовал, это абсолютно американский, варварский взгляд, потому что варварская культура не допускает других культур, а только наличие своих стандартов. Вот то, что американцы сделали. Мы видим, как этот мир рушится. Основа этого мира рушится, потому что он был построен на единой финансовой системе с единым эквивалентом мировой стоимости. Мы же не золото считаем эквивалентом мировой стоимости, как раньше это было, а доллар. А доллар – это единица таргетируемая. Что такое таргет? Это целеполагание национальными интересами США. То есть ФРС США определяет и эмиссию с казначейством, и ключевую ставку, а мы все выравниваемся на вот эту вот модель, которую США построили. Вот этот мир разрушается, потому что долг, вообще глобальный долг, включая корпоративные облигации, недвижимость, он превысил всевозможные допустимые, раз в 40-50 превышает совокупный мировой продукт, и вообще все активы мировые, которые существуют. Понятно, что этот долг ничем не оплачивает. Но при этом этот долг торгуется, мы им пользуемся, имея в виду долларовую систему. Мы через него ведем все расчеты. Даже там, где мы их ведем якобы в национальных валютах, пересчет идет через курс доллара из юаня в рубль и обратно. Или в рупию. То есть мы живем в том мире, который существует. То, что его удерживает, это страх, что будет после него. Это отсутствие альтернативного проекта. Никто не предложил, как организовать заново мир. Как это было после Первой мировой войны, как это было после Второй мировой войны, когда собрались большие дяди, сели за стол и договорились, как будем жить и как будем существовать и находить, во времена Холодной войны были же офшоры, были способы проводки денег между разными системами отношений, были взаимозачетные схемы. То есть все равно мир существовал, несмотря на Холодную войну и идеологическое противостояние. Вот сегодня такой модели пока никто не предлагает, по крайней мере, коллективной. То, что Китай в противовес США предлагает юаневый мир и говорит, давайте все закредитуем в юанях, а не в долларах, эта модель есть. Но Китай предлагает точно такую же модель, как американская, только во главе будет стоять не ФРС США этой модели, а Банк Китая, Народный банк Китая. Вот что здесь предпочтительнее, и реально ли это альтернатива, или это смена суверена, одного суверена на другого, это вопрос. На мой взгляд, это вот вопрос о смене суверена. То, что должен быть возникнуть какой-то новый мир, и то, что там модель находится на пределе возможностей, это очевидно. Но я еще раз повторюсь, два аспекта. Страх перед будущим, ключевой страх человеческий, да, как его Кейнс определял, что нас удерживает старая модель отношений, непонимание, что будет в будущем. Второе, это никто не предлагает, ну, страх рождается из того, что никто не предлагает альтернативу. Ребята, давайте вот так выставим. Никто не ставит разговор в такой плоскости даже, понимаете? У нас мы что слышим от лидеров БРИКС? Мы не против доллара, мы не против того мира, мы за всего хорошего против всего плохого. Ну, ребята, это не политическая позиция. Это так не построишь новую систему отношений. Либо вы ее заявляете и говорите о ней открыто, чтобы все выстроились и поняли. Вот, ребята, вот их проект такой-то, такой-то. Выгоден он нам, не выгоден. А если мы не заявляем ни о каком проекте, а говорим, что давайте жить дружно, ну, позиция кота Леопольда, наверное, тоже хорошая. Но, ну, на мой взгляд, она не содержательная, не несет в себе повестки дня.
9: И в этой связи все-таки уточнение. Получается, что вроде как перестройку затеяли, но не придумали перестройку во что. Я правильно понимаю? Да. Можно ли это сравнить со ставкой на ускорение, а затем и перестройку у нас в Советском Союзе в 1985 году при Горбачеве, но только выводим эту историю уже на мировой уровень? Получается так, да?
10: Ну, получается так, да, получается Советский
9: Такая Союз... мировая Горбачевщина получается.
10: Да, не справился со своей исторической миссией, то есть он отказался от нее, да, он сказал, что давайте жить по-другому, но ничего не предложил, кроме давайте жить как все.
9: А у него, кстати, вот я, честно говоря, не могу сказать, может быть, вы знаете, у него конечная идея-то была тогда, нет?
10: Не было.
9: Ускорение и перестройка, да?
10: Да, мы были знакомы с Николаем Ивановичем Рыжковым, таким премьером, который был при Горбачеве первый, собственно говоря, и которого Андропов и сделал как бы ключевой фигурой, потому что как, ну, из разговора с Рыжковым, все, что делалось по поводу перехода к некому рынку, это делалось его командой. Горбачев только приходил и смотрел, одобрял. То есть Горбачев в этом смысле не носитель идей. Горбачев чистый аппаратчик и интриган. Ну, что он и продемонстрировал, понимаете, вот, опять же, из рассказов очень точно говорящих, кто такой Горбачев был. Вот, помните армянское, спитакское землетрясение? Вот Рыжков же там провел все это время, стал героем Армении, и я его спросил, зачем вы там сидели, зачем там нужен был премьер, куча задач, перестройка этого. Он говорит, если бы я там не сидел, все же было выстроено на квотах, на поставках, если бы там не было премьера, Армения бы осталась без помощи. Потому что пришлось сломать другие поставки в другие регионы запланированные и везти сюда. Так вот он рассказал историю, как туда приезжал Горбачев. Я вообще считаю, что с этого началось падение Рыжкова и падение Горбачева. Началось все с звонка от Раисы Максимовны с вопросом, а вот наш этот самолет президентский сядет там в Армении, в Ереване, в аэропорту. Он говорит, а зачем? Он говорит, ну мы должны свой лимузин привезти, бронированный большой. Я, говорит, на пасеке здесь езжу. Вы с ума сошли? Здесь люди с гробами ходят, с детскими постоянно. Вы хотите на лимузине ездить? И вот тогда приехал Горбачев, и впервые народ разговаривал не с Горбачевым, а с Рыжковым. Горбачев, вот эта фигура дутая, красивая, которая все как говорит, красиво, молодой, вдруг
9: оказалось... Выходят к людям, кстати, многие тогда это оценили.
10: Да, вот, оказалось, что он пустота, понимаете? И это был конец Рыжкова, как я ему сказал, это был ваш конец. Вы показали Горбачеву, что вся его аура – это миф тут, понимаете? Ну, я вот историю рассказал просто, чтобы понять, что это за человек был.
9: Ну и, соответственно, что нас ждет впереди, исходя из сказанного, ничего хорошего. То есть, еще раз, задача поставлена кем-то, кстати говоря, кем, но цель не определена.
10: Да, поэтому я не боюсь, что нас ждет проход через крах и катастрофу, через развал.
9: Мировую, потому что... мировую, давайте.
10: Да, мировую, естественно. Я имею в виду мировую, да.
9: Крах и катастрофа как будут выглядеть? Что имеется в виду?
10: Ну, до этого они видели в двух, выглядели в виде двух мировых войн. Когда вот у нас все говорят, никто не хотел, ну, никто не хотел, но вообще тут Черчилль определял первые две мировые войны как одну 30-летнюю войну за право устанавливающий порядок новый, который был введен в итоге. Вот как он его определял, как англосаксы к этому относились. А мы можем как угодно говорить, не хотели, хотели, там это никому не нужно было, случайности. Нет, это были не случайности. Это было как бы пересматривание формата отношений мировых. Тот самый поход корпоративного мира. Его Вудро Вильсон сформулировал еще после Первой мировой войны. Мир без победителей. То есть все исторические претензии, все ваши амбиции метафизические, культурные, забыли навсегда. Считаем деньги. То, что Трамп называет мир через прибыль.
9: Леонид Крутаков с нами, известный политолог, телеграм-канал «Не Крутаков». Автор книги «Нефть и мир», кстати говоря, приобретайте. Перерыв у нас.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
11: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
12: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте Радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
2: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В некоторых странах летом вводят сиесту. Дневной перерыв на сон из-за жары. Но не в России. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
9: Возвращаемся в эфир. Леонид Крутаков с нами, известный политолог, автор книги «Нефть и мир». Леонид Викторович, тогда вопрос такой, как нам сейчас перестраховаться на этот счет? Я имею в виду насчет глобального распада и, ну, может быть, как-то, собственно, выйти из этой истории с минимальными потерями. Понятное дело, что определенные потери немало уже имеются в связи с СВО. Но если речь идет про глобальный распад, по аналогии с распадом Советского Союза после начала ускорения перестройки, то тут бы, конечно, репу почесать, задуматься бы, как всего этого дела, ну, по крайней мере, как остаться островком безопасности, скажем так, во всем этом бушующем океане без потерь для себя.
10: Да, знаете, вот еще одна из таких любимых концепции, которая звучит часто в эфире, что сегодня ни одна страна не может обеспечить самостоятельное существование. Нет самодостаточных стран в результате той глобализации, которая была. Да, во многом это так. Поэтому мир вползает в такую новую систему новой регионализации, создания новых зон доверия. То есть пересборка будет идти не по принципу торговых отношений, а по принципу доверия и создания комплексных взаимоотношений, которые обеспечивают существование того или иного региона или того или иного межгосударственного объединения. Ну вот условно, понимаете, когда вы спросили про развал. Если разложить сегодняшнюю там, мировую экономику, то США — это транзакционный сектор мировой, да, банковское обслуживание, проводки, супермаркет мировой, основные продажи, хотя бы погнали по объему общих продаж, ну, неважно. Вот. 90% ВВП — это услуги и финансовое обслуживание всего мира банковского, сетевого устрима. Россия что? Это сегодня ресурсы, да, после деиндустриализации, природные ресурсы, не только нефть, это кобальт, это медь, это уран, ну, в общем, вся наборка, да, 30% мировых запасов разведанных сегодня, это Россия. Что такое Китай и Азия? Это мировая фабрика производящая. То есть если вот мы эту модель возьмем, то выживаемый транзакционный центр без ресурсного центра и без производящего, очевидно, нет. А ресурсный сектор и производящий выживаемы без транзакционного, если они найдут свою модель взаиморасчетов и учета взаимных эффектов роста и раздела. Выживаем, потому что карьер с заводом вместе, создав свою бухгалтерию, сможет жить, а бухгалтерия без карьера и производственного цеха не может существовать. Поэтому для США это вопрос колоссального вызова мирового, его Трамп и озвучивает. Поэтому как мы сформируем новые зоны доверия, как мы найдем? Здесь вопрос выживаем. То, что пропадение уровня жизни будет глобальное у всех, это, на мой взгляд, ну, просто должно быть очевидно всем. Мы готовы закрывать на это глаза и делать вид. У нас любят, кстати, делать вид, что все хорошо. А это неправильно. Вот я когда...
13: У нас в России вы имеете в виду или вообще?
10: Да, у нас все время
13: пытаются. Ой, у нас что хорошо, у нас что, радостно. Что-то плохо, Леонид Викторович, все хорошо, да, а что плохо?
10: Нет, ну вот, я понимаю. А я, понимаете, вот у меня был пример, я просто когда занимался сам всякими там, ну, занимал руководящие посты, для меня было принципиально там, где плохо, там, где провал, а не там, где хорошо. Там надо решать вопросы. И их надо открыто признавать. И если вы этого не признаете, а делаете вид, что все хорошо, значит, вы ничем не управляете. Вы плывете по течению.
13: Леонид Викторович, тут есть прием, нужно вмешаться. Я попробую объяснить, как я это понимаю. Если бы было все хорошо, надо было бы говорить, что все плохо. А в силу того, что все, ну, не то чтобы хорошо, вы поняли, да? Надо говорить, что все прекрасно. Логика простая. Представьте себе, ну, Владимир Владимирович выходит с учетом сложившейся обстановки, он еще будет говорить, что все там не так, это не так, это плохо. То есть, ну, представьте, да, это же глобальный кризис тогда.
10: Так во-первых, не надо избегать того, что есть на самом деле, а во-вторых, мне кажется, что со своим народом, на который ты опираешься сегодня, нужно говорить открыто. Не обязательно превращать в катастрофу.
13: А вы попробуйте, придеритесь. Нет, в том плане, что вот, допустим, Владимир Владимирович говорит про ВВП. Я сейчас не про последствия. Я просто... Вы с технической точки зрения, да? Вот Владимир Владимирович говорит про ВВП. Попробуйте, придеритесь. Все так.
10: Легко. Легко.
13: Легко.
10: Что такое ВВП? Что показывает ВВП? ВВП показывает скорость и объем хождения денег между разными людьми. Он не показывает товарные показатели. Выросли цены, выросло ВВП. Когда мы говорим про рост товарооборота с Китаем, мы что продаем? Высокотехнологичные машины, спутники, оборудование. Что мы продаем? Мы продаем свои природные богатства. И это тоже надо понимать.
13: Если бесстрашный закрываем... вы человек, Леонид Викторович, бесстрашный.
10: Нет, ну если мы все закрываем красивой статистикой, ну тогда это, знаете, закрыть глаза и делать вид, что все вокруг... Знаете, как маленький мальчик закрыл глаза и спрятался, все хорошо на самом деле. Так нельзя жить. Так надо осознавать проблематику, надо ее открыто озвучивать. Я говорю, не надо превращать в катастрофу. Катастрофа неконструктивная, а вот проблематика, которая стоит, в какой ситуации находится сегодня мир, почему... США действует так. Почему Китай ведет себя так? Это же очень важно. Важно понимать всем. Тогда, понимаете, ведь устойчивость институциональной власти и государства определяется поддержкой населения той политики, которую проводит. Нельзя обманывать людей. Они должны осознавать. Да, будет трудно. Я просто все время привожу пример своей мамы, которая жила в землянке, когда целину поднимали в Целинограде. Они верили в будущее, у них была цель. Да, они жили в землянке, да, они плохо питались. Да, она ходила в фуфайке и валенках. Но она верила, что ее сын, дети выучатся и будут людьми. Вот, вот ведь что надо, понимаете, людям. Не приплачивать за что-то там, а вера в будущее, понимание, что будет. Вот в США в момент как раз Великой депрессии они проводили исследования социальные, что такое является опорой национального сознания. И они выяснили, что ни деньги, ни зарплата. Рабочий, сколько бы он ни получал, у него неустойчивое положение, он завтра может потерять работу. А опора является тот, кто строит личные стратегии развития. Тот, кто видит себя в какой-то исторической перспективе. Почему стали развивать средний класс? Потому что человек, закредитованный в определенном пространстве, он связан обязательствами на долгий срок. Он будет действовать предсказуемо в интересах общественного тренда сложенного. То есть это была политика целенаправленная. Сегодня ведь средний класс сворачивается, потому что после распада СССР оказалось, что уже все, не нужно такого объема раздела средств среди других людей. Давайте опять концентрируем это в олигархатах. Вот. Поэтому многие вещи, которые, понимаете, не отрефлексированы по-настоящему, потому что без этого, вот у нас как Силуанов определяет средний класс? 300 тысяч зарабатывает в месяц, вот он средний класс. Да не средний, это не средний класс. Даже по деньгам не средний, уж не говоря про то, что если это всего лишь зарплата, а не какие-то должности и инвестиции, и свой какой-то бизнес, пусть хоть гаражный. Понимаете? Кто-то может меньше зарабатывать, но если он закредитован, и у него есть система клиентская, и база клиентская, вот он средний бизнес, средний класс, в смысле. Он себя прогнозирует во времени и поведение свое. Вот когда мы не научимся оценивать и себя, и мир в долгосрочных трендах, а не в торговых потоках товарных, вот тогда мы начнем меняться по-настоящему, и мир начнет меняться.
13: Ну, давайте сейчас про мир не будем думать. Давайте о себе, конечно, давайте заботимся. Путин, кстати, вот, коль уж мы заговорили, не так давно заявил, что видит проблемы в стране и реагирует на них. Вы скажите, пожалуйста, коль уж вы маму вспомнили, вы что, не уверены, что ваши дети станут людьми? Скажите, пожалуйста. Ну, коль, по аналогии вот, да, со своими воспоминаниями.
10: Нет. Иван, честно говоря, я очень переживаю за своих детей, за то, что происходит с современной культурой, с современным образованием, то, что сейчас похватились на Западе, запрещают смартфоны. Вот у меня сын там до 5 класса...
13: Да, кстати, во всем мире тенденция, что социальные сети для детей ограничивают.
10: Абсолютно. Вот я говорю, мы до 5 класса сына не покупали, он с кнопочных ходил.
13: Но не смартфоны, вы не поняли, не смартфоны, а социальные сети.
10: Я понял, да, нет, ну так, а им смартфоны нужны как раз для соцсетей, ютубов и соцсетей. Я про то, что вот мы запрещали, но он белой вороной был, понимаете, в школе. Конечно. Они еще между собой обсуждают какие-то тренды, а он как дурачок. Ну, пришлось купить. Да. Мы сказали, 5 класс закончится, отлично, купим тебе смартфон. И сразу другой парень, вы знаете, сразу другой.
13: Так, а вот
10: сразу
13: почему?
10: Сразу по-другому ориентироваться. Ну, потому что он начинает зависать. Они не умеют сопротивляться влиянию среды, которая идет.
13: Это через понятно. Через... Вы все-таки за запрет сейчас? Вопрос-то был, вы я не уверены
10: запрет.
13: В том,
10: я
13: что...
10: Я за запрет. Я всегда говорил, я не понимаю, когда вот у нас была эта ситуация, я не понимаю, почему в школе, говорю, разрешается смартфонами, потому что...
13: Да вроде подсказка. Там запрещали, но, видите, что-то пошло не так. Леонид Викторович, все-таки вопрос. У вас есть сомнения, мы же сейчас про будущее страны говорим, есть сомнения, да. Что ваши дети станут людьми, вы вспомнили свою маму. Вот по аналогии вопрос. Вы не уверены? Так, у них была вера, да, вера все-таки в страну, в идею, в будущее, в том, что их дети станут людьми и т.д. и т.п. У вас какие-то сомнения по этому поводу сейчас, да? Мы переносимся в наши дни.
10: Так я же тоже обозначил. То есть эти сомнения связаны не с политикой, большой политической повесткой. Эти сомнения связаны с, вот, с этими глубинными повседневными изменениями, которые происходят в системе образования, науки, в информационной среде, в социальной среде, то, что я вижу, понимаете, а это деградация когнитивная нации идет. Такими людьми проще, если они воспитаны в примитивной логике люди, им не легче управлять. Но и ждать от них результата особого не стоит. Понимаете, это простые исполнители, стадо будут. Вот что меня напрягает, потому что мы говорили, вспоминали про Советский Союз. Советский Союз обладал ядерным оружием. У нас сейчас говорят про стратегическое поражение. Типа, стране с ядерным оружием нельзя нанести. Нету Советского Союза. У него было ядерное оружие. Нанесли поражение в когнитивной сфере. Там разрушили представление о будущем и идейное содержание страны. Все.
13: Леонид Крутаков, известный российский политолог, автор книги «Нефть и мир». Кстати, приобретайте в интернете, можете легко найти ее в любом поисковике. Благодарим за выход. Перерыв, после этого вернемся и продолжим.
14: что будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Реклама.
15: Стебель будет сильным. Сочным будет плод. Если при посадке применить «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Заместитель исполнительного директора Русского географического общества Илья Гуров о формировании ценностей и приоритетов.
18: Есть один знакомый, у меня археолог. Я его спрашиваю, а почему вы каждый год привозите 30, 40, 50, 60 детей своих археологических экспедиций? Сирот возите из детских домов. Не все же ради того, чтобы они стали археологами. Он говорит, да нет, конечно. Ну, там, один, два, хорошо, школа формируется. Но самое главное, чтобы у него в памяти навсегда отложилось, что такое памятник родной истории. Чтобы потом, когда он станет чиновником, возникнет дилемма, сносить историческое здание или нет, он бы его сохранил. Если он станет журналистом, ему захочется об этом рассказать, о том, что такое есть. Но дело, которое люди это делают, оно, как мне кажется, важнее очень-очень многого.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 5 часов. В Нижнем Тагиле 7. В Иркутске 10. В Имяконе полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
16: О праздниках.
19: Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником. Президент России назвал эту отрасль ключевой и стратегически важной для страны. Глава государства также заявил, что в этом году исполняется 175 лет первой железной дороги общегосударственного значения между Москвой и Санкт-Петербургом. По его словам, именно она стала основой для транспортной сети и экономического роста России.
16: О терроризме.
19: СМИ сообщили, что целью организаторов взрыва у столичного ресторана были гости частного мероприятия. По данным источника газеты «Коммерсант», вечеринка на веранде находилась под усиленной охраной. Это помогло избежать большего числа жертв. Ранее в антитеррористическом комитете страны рассказали, что взрыв произошел после того, как сотрудник ЧОП остановил женщину, намеревавшуюся пронести коробку с подарком. Они оба погибли, также скончался посетитель. Еще больше 20 человек пострадали.
16: Об образовании.
19: Минпросвещение утвердило список из 9 рекомендуемых направлений внеурочных занятий для школьников. В перечень вошли патриотические уроки, профориентация, финансовая грамотность и начальная военная подготовка. Как отмечается, образовательные учреждения смогут самостоятельно формировать программу, опираясь на свои ресурсы и кадровый состав. Скончался американский актер Винсент Пасторе. Артиста, получившего известность благодаря роли в сериале «Клан Сопрано», нашли мертвым в его доме в Нью-Йорке. Об этом пишет журнал Variety. Причина смерти пока не разглашается. За свою карьеру 80-летний Пасторе также сыграл в культовых фильмах «Славные парни» и «Путь Карлито».
16: Об отдыхе.
19: Крупные российские отели обязали заселять постояльцев без паспорта через цифровую платформу «Макс». Новшество затронет гостиницы с фондом более 50 номеров. Об этом РИА Новости рассказал эксперт университета имени Плеханова Роман Гореев. По его словам, туристы смогут подтверждать личность через приложение. Для небольших отелей правило заработает с сентября 2028 года. Ранее этот сервис запустили в пилотном режиме в двух десятках отелей страны.
20: о валютах.
19: Официальный курс доллара 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек, юаня 11 рублей 77 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
21: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто.
22: Здравствуйте, у микрофона Светлана Андреевская. Сегодня у меня в гостях Евгений Дудоров, заместитель генерального директора акционерного общества корпорации робототехники, председатель правления консорциум робототехники и систем интеллектуального управления. Евгений Александрович, я вас приветствую.
23: Здравствуйте, Светлана.
22: Тут на днях, значит, роботы поженились, все это в России. Валентине Матвиенко цветы передал робот на какой-то конференции. В Китае, значит, уже роботы дерутся и на это на все смотрят. Ну, и я думаю, что в эту секунду роботы тоже что-то делают, и мы узнаем об этом или сейчас, или чуть позже. Как вам вообще все происходящее, и как вы на это смотрите?
23: Да, я смотрю положительно, потому что это являюсь участником как раз процесса создания робототехники
22: роботов,
23: промышленной,
22: да?
23: Сервисной. Да, создаем роботов в разном виде и продвигаем роботизацию вообще как таковой. Поэтому все то, что происходит, это, ну, хорошая такая история в плане того, что у нас появляются реальные помощники, которые могут и сейчас, и в будущем существенно повысить производительность труда и существенно нас продвинуть.
22: Угу. Вспомнила видео, которое завирусилось в Китае, в кафе уже официантка-робот в красном таком платье или костюме. Ну, там немножко, конечно, издеваются над ней, над ее неестественностью и так далее, но это же, вот, можно сказать, практически первопроходец, да, этого всего занятия, и дальше будет больше?
23: Дальше будет больше, но на самом деле, вот если говорить в целом о робототехнике, робототехника, она же делится на два таких ключевых сегмента, да, то есть это промышленная робототехника, которая уже существует и работает, да, там, ну, можно сказать, там, с 50-х, 60-х годов прошлого века, особенно она там стала развиваться, это на рубеже как раз смены веков. И она активно применяется в автомобилестроении, активно применяется в производстве электроники, в производстве различных гаджетов и так далее. Вот. А сейчас появились технологические возможности для создания сервисной робототехники в самых различных видах. Это сервисная робототехника, различные роботы-уборщики, которые мы можем сейчас наблюдать там на улицах или в помещениях. Сейчас появляются те же роботы-официанты, только они разные вид имеют, да, то есть те роботы, там, через которых можно сделать заказ, или роботы, которые могут привезти блюдо какое-то, подвести к столу, или роботы, которые используют сейчас уже в гостинице, этим тоже не удивишь. Но вот как некая такая новая веха развития сервисной робототехники, это, конечно же, антропоморфная робототехника, потому что вообще человечество всегда мечтало и видело, что робот должен быть похож на человека. Первое описание, да, больше 100 лет назад появилось в той же там пьесе Карла Чапика «Универсальный Росомовский робот». И там как раз роботы представлялись в виде человека. То, что, ну и само по себе слово-то робот, оно с чешского, там, как рабство, работа, оттуда все и пошло. То есть это условно как некие такие наши слуги или рабы. Так оно и закрепилось. И теперь мы воспринимаем робот как то устройство, которое позволяет какой-то полезный сервис в промышленности или в нашей социальной жизни выполнить.
22: Наткнулась на такую информацию. Плотность роботизации в России сегодня составляет порядка 29 роботов на 10 тысяч человек, в то время как глобальные лидеры, например, Южная Корея, перешагнули отметку в 1000 машин. Так ли это?
23: Да, это так. Даже не то, что 1000 машин, там уже, там, допустим, Сингапур и Южная Корея уже приближается примерно 1100, там, 1200 машин на 10 тысяч занятых в производстве. В Китае этот параметр уже свыше 550 роботов на 10 тысяч занятых в производстве. Представляете, да, население Китая? Mm-hmm. Вот. У нас, да, у нас пока показатели, они не сильно высокие, но здесь... Все зависит на самом деле от рынка как такового. Да? То есть если мы говорим о мировом рынке, то в основном промышленная робототехника она развивается в сегменте производства электроники, производства автомобилей, производства там, фармацевтика и так далее. У нас таких сегментов немного. У нас другой рынок. То есть у нас

0: предприятие снизить там свои издержки, да, в основном на персонале, и нарастить производство, да, сделать более качественным производство. У нас просто специфика на самом деле отличается от общемировой.
1: У меня возникает тут такой вопрос. Значит, Россия и еще несколько стран говорят про демографический кризис. Не хватает людей, не хватает рабочих рук и так далее. При этом мы говорим о роботах, роботизации в промышленности и в жизни. Вы сейчас сказали про эффективность. Давайте вот это любимое слово сейчас буду применять. Эффективность. А в Китае это уже одной из причин называют, что ну, настолько все такими темпами развивается, что не хватает рук, слишком много потребностей у людей, и роботы помогают эти потребности восполнять. Так же, как вот в Южной Корее вот эффективно, да, вот эта производственность повышается. Для кого это все надо? Неужели Южная Корея, господи, это маленькая, что она такого потребляет, требует и делает, что у нее уже больше 1000 машин на 10 тысяч сотрудников.
0: Ну, давайте так. Вот если мы говорим про Южную Корею, то это один из ключевых вообще производителей и поставщиков автомобилей. Это один из основных производителей и поставщиков электронной техники и электроники как таковой.
1: Не Китай?
0: И нет, ну Китай, Китай сейчас лидером, он выбился и стал лидером, да, как бы, но до определенного момента именно Корея была из ключевых производителей, и много как раз инвестировали в Южную Корею как со стороны Японии, так и со стороны, собственно говоря, Китая, да, пока Китай у себя там эти технологии не стал развивать. И, ну, как здесь уже накопилась определенная такая критическая масса, где выстраиваются технологические процессы, они уже по-другому даже не могут себе представить, то есть каждое новое открывающееся производство, оно уже не может быть открыто там с помощью ручного труда, да, как таковое. То есть там уже изначально строится производство, в котором заложены роботы во всем технологическом процессе как таковое, чтобы сразу уже получить высокие, так скажем, высокие экономические показатели. При этом, если мы посмотрим на Южную Корею, то на самом деле как раз с роботизацией и с автоматизацией в целом, если мы говорим о процессе, у них как раз возникли в определенный период проблемы, связанные с занятостью их населения, и там была очень высокий уровень безработицы был. Сейчас ситуация немножко поменялась, потому что сами все рынки, они достаточно хорошо подросли, но тем не менее, такая проблематика, она присутствовала. Китай, почему сейчас стал таким лидером, да? Потому что когда Китай принял там несколько там, десятилетий назад программу развития, в целом, да, вот эти вот пятилетки, они, которые принимали, в целом они стали перестраиваться от сельскохозяйственного Китая в индустриальный Китай, возникла огромная потребность в автоматизации, ну, огромная потребность в ресурсах, да, и в первую очередь эти ресурсы нужно было чем-то замещать. То есть человеческих ресурсов не хватает, соответственно, они двинулись в стороны роботизации, автоматизации. Столкнулись с тем, что своих кейсов нет, и тогда вот в 2015 году Китай принял такую программу, которая называется «Made in China 2025». Эта программа была рассчитана на 10 лет, она в прошлом году только закончилась, но по факту, там, как говорят, она еще до сих пор продолжается, в рамках которой было сформировано 10 ключевых технологических треков, среди которых и зеленая энергетика, и эффективное сельское хозяйство, и развитие космонавтики и спутникостроения. И в том числе там присутствовал отдельный блок, связанный с робототехникой и автоматизацией. Так вот, тот же Китай в 2015 году произвел собственных роботов, ну, если мне не изменяет память, что-то в районе 1500-1900 штук. Через год, в 2016 году, уже было собственных роботов 19 тысяч. А еще через год их уже стало там около 100 тысяч. Они активно скупали различные активы мировые, целый ряд компаний там немецких было скуплено, голландских, и они их там стали приземлять как раз именно производство и R&D-центры стали приземлять в Китае. Сейчас Китай производит, ну, в прошлом году что-то в районе, по-моему, 290 тысяч роботов произведено в Китае. И, собственно говоря, примерно столько же потреблений. Понятно, что часть там они своих производят, часть они, соответственно, потребляют там с других стран. Но, тем не менее, это огромный просто рынок, как

0: «Вперед в будущее». Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Александр Насович о попытках украинской власти избавиться от контроля Запада.
2: Зеленский уже второй раз пытается концентрировать всю власть в своих руках и стать полностью неподконтрольным для западных спонсоров. И второй раз за год он получает за это по рукам. Прошлый раз был, когда он пытался подчинить себе, переписать законодательство о НАБУ, Национальном антикоррупционном бюро Украины, и САП, специализированной антикоррупционной прокуратуре. А она, как и НАБУ, не подотчетна президенту, парламенту, правительству. Фактически это инструмент внешнего управления Запада. Зеленский год назад захотел от этого избавиться, подчинить себе, чтобы стать неподконтрольным полностью. Получил за это по рукам в виде картонного Майдана и очень жестких отзывов на Западе с угрозой прекратить военную помощь Украине, и сдал назад. Вот сейчас с Фёдоровым была попытка номер два. Он пытался подчинить все денежные потоки, которые идут на войну с Россией, чтобы распределять их между своими людьми, своими подрядчиками, а и тоже получил за это по рукам.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В произведениях Чехова, Блока и Горького лето – это дачный сезон. С июня по август границы между сословиями размывались. Дворяне, интеллигенция и купцы съезжались за город, пили чай из самоваров на верандах и ставили любительские спектакли. Это было уникальное культурное явление. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». «Вперед в будущее». Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто.
3: Продолжаем. У микрофона Светлана Андреевская. Сегодня в гостях Евгений Дударов. Евгений.
4: И Китай сейчас строит там целые фабрики, так называемые там темные фабрики. Да, вот взять тот же BID завод, где по факту 98% всего технологического передела и всего технологического процесса осуществляется с помощью роботов. То есть там практически не присутствует человек во всем технологическом процессе. И каждый, насколько я помню, там 3 секунды с конвейера выходит автомобиль. То есть, понимаете, какой там темп производства, это просто что-то запредельное.
3: Но получается, они работают на весь мир, поэтому, да, и такие потребности.
4: Да, здесь-то в чем как раз и важен именно прогресс Китая, почему они так быстро стали развиваться, то, что они увидели, что необходимо развивать робототехнику или там, допустим, отдельно спутники, да, необходимо целый ряд технологических направлений развивать и между ними делать определенную сшивку, сшивая как по технологиям, сшивая по материалам, сшивая их между собой по компонентной базе. То есть они за счет этого действительно достигли таких серьезных успехов. И по факту весь мир обогнали. Сейчас самое большее количество роботов установленных, это в Китае, это в общей сложности, кто-то в районе 3 миллионов роботов промышленных сейчас установлено в Китае. Но это только я говорю про промышленное.
3: Это вы про промышленное, да.
4: Исключая сервисные, да.
3: А сервисные как у них развиваются? Они уже ходят по улице?
4: Сервисная развивается тоже очень хорошо и круто, но вот я говорю, сервисная робототехника, она более обширная, и сервисная робототехника, она разная. Это и роботы-доставщики, и уборщики, и всевозможные медицинские роботы, но в том числе сейчас очень активно развиваются антропоморфные роботы. И они как раз стали развиваться за счет вот этой программы, которую я упомянул Made in China 2025. А потом Китай сделал еще несколько шагов в этом направлении. Они запустили программу, которая называется Robot Plus Education. Это вовлечение молодежи как раз в программирование роботов, вовлечение молодежи в развитие искусственного интеллекта, прикладного искусственного интеллекта для робототехники. Да? Вот. А в 2024 году китайское министерство промышленности и информационных технологий, они выпустили руководящее руководство по развитию антропоморфной робототехники, где там, буквально всего там, на 10 страничках они расписали вообще, что необходимо делать для того, чтобы Китай стал лидером в области разработки и производства антропоморфной робототехники. И там были параметры такие, что в 2027 году появятся в Китае заводы, которые будут серийно производить антропоморфных роботов. Но на самом деле они этот весь план-график существенно опередили. Уже в прошлом году стали появляться такие серийные заводы. Да? То есть ну, вот насколько интенсивен этот весь прогресс пошел в Китае. Но здесь стоит разделять, что сами по себе роботы, которые там ходят по улицам и выполняют какие-то сальто, движения или то, что мы видим, они тоже различаются. Есть те, которые для, так называемого, промоушена, да, для привлечения, для развлечения, а есть роботы, так скажем, прикладного характера, да, которые должны работать там, в цехах, должны работать рядом с человеком, они существенно отличаются. Робот — это как инструмент, он все равно создается под конкретные задачи.
3: А что касается военной сферы, там как идет роботизация? И я так понимаю, что очень много за и против, очень много ограничений, все боятся, чтобы это было ну, не без участия человека. И вот, например, такая информация. Демонстрации военных четвероногих роботов с пулеметами, а также прогресс Tesla Optimus вызывают страх в интернете, ну, по всему миру. Популярный конспирологический нарратив гласит, что правительство тайно финансирует создание автономных полицейских сил. Ну и, в общем, давайте вспомним фильмы американские, тот же «Робокоп», да, самый известный, мне кажется. Что здесь происходит в военной сфере?
4: В военной сфере очень много происходит сейчас. Ну, если вот мы посмотрим на те конфликты, которые есть, локальные, глобальные, ну, понятно, что сейчас и проходит СВО, да, понятно, сейчас есть там конфликт Америки с, соответственно, там с Ираном, есть ряд других конфликтов. Сейчас практически ни одна военная операция не выполняется без применения робототехники. Сейчас в большей степени, конечно, применяют, называемые, беспилотные летательные аппараты, да, как роботехнические устройства, но в том числе стали появляться и наземные роботехнические комплексы. Это и колесные, и гусеничные платформы, в том числе появляются и различные шагающие платформы.
3: Да, вот солдаты. Ну, и, да. Появляются солдаты уже?
4: Ну, по последней информации, которая есть, да, вот по тем источникам в СМИ, что уже в том числе начинают тестировать и антропоморфных роботов для выполнения таких задач. Не ясно пока, непонятно, насколько это успешно, но потенциал развития на самом деле большой. Скорее всего, это не будет прямо сейчас быстро, но в перспективе такие решения, они, конечно же, возможны. И они становятся возможны за счет чего? За счет того, что активно развиваются технологии искусственного интеллекта, то есть то, чего не хватало как раз робототехникам, да, есть аппаратная часть, есть вычислители, но не хватало именно, скажем, мозгов робота, да, если так упрощенно. Сейчас эти мозги начинают появляться. Вопрос в другом, в чьих руках эти мозги, и с какой интенсивностью они будут развиваться, и какие права мы дадим данной робототехнике, что она будет там в перспективе выполнять. И вот такой вот ящик Пандоры открыли как раз американцы, да, когда говорили долго о том, что нельзя там искусственный интеллект применять для выполнения военных операций, долго об этом говорили, всех вводили там в заблуждение, но при этом буквально там год полтора назад стали заключать контракты разработчики именно искусственного интеллекта с Министерством обороны Соединенных Штатов Америки, да, когда стали анализировать операции, стали прогнозировать операции. И, собственно говоря, на том же примере конфликта с Ираном, они показали и рассказали, что все планирование операции было, по сути, за счет применения технологии искусственного интеллекта. То есть вот этот ящик Пандоры был открыт, и понятно, что если он открыт раз и в одном месте, то все другие страны задумались и начинают просто использовать эти же решения для обеспечения собственной безопасности. То есть это, ну, как бы логично по факту.
3: Давайте переместимся в Россию. Вот эта вся волна, она докатится до нас. Я и про Китай, про Южную Корею, то, что там происходит, да, в бизнесе, в производстве. Ну и, конечно, военная сфера. Здесь мы вообще первые в мире. И я уверена, что у нас это есть и развивается. Когда до нас это все докатится в тех масштабах, нужны ли нам такие масштабы и сможем ли мы с ним справиться?
4: Ну, смотрите, здесь же вопрос приоритета государства, да, если мы говорим о нашей обороноспособности и возможности противостоять вот таким вот вызовам, да, то, конечно же, нам необходимо это все развивать, необходимо развивать и технологии искусственного интеллекта, необходимо развивать и робототехнику, и совмещение этих технологий, ну, в том числе и в военной сфере, как бы это ни было, да, то есть все мы там хотели бы развивать, чтобы технологии искусственного интеллекта, робототехники служили бы во благо, спасая жизни, да, создавая новые какие-то медицинские решения, создавая уютный сервис, но нас сейчас как это обложили со всех сторон, ввели целый ряд различных санкций. Вот, история даже не знала такие санкции, да, как бы и стараются со всех сторон немножко так придушить. Конечно же, нам нужно реагировать на сложившуюся ситуацию, и можно реагировать только за счет того, чтобы технологически прирастать. Поэтому однозначно до нас не то, что это докатится, оно уже докатилось, оно уже внутри, и работаем, разрабатываем различные решения. Но я не говорю там о себе, я говорю в целом, что на рынке появляются все новые и новые роботехнические решения, в том числе с применением искусственного интеллекта. Но вопрос в том, что все-таки разработка этих решений, она должна исходить из той задачи, которую мы хотим, чтобы была решена, а не так, что мы взяли там и огульно начали там по всем фронтам двигаться. У нас нет таких ресурсов на текущий момент на развитие высоких технологий, как у того же Китая, да, или там Южная Корея, или Соединенных Штатов Америки. То есть у нас идет структурирование и выработка, так скажем, направлений, в которых необходимо развивать робототехнику. Вот в них как раз мы сейчас и рынком работаем.
3: Спасибо вам большое. Евгений Дударов, спасибо, заместитель Светлана, генерального директора акционерного общества корпорации робототехники, председатель правления консорциум робототехники, системы интеллектуального управления, рассказал нам всем про наше будущее.
0: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Экономист Василий Колташов о бессилии Европы в санкционной войне против России.
8: Хотя 21-й пакет согласовывался очень тяжело, Европейский Союз, его, точнее, страны, не отошли от принципа экономической войны против России. Пакет был принят очень быстро, несмотря на то, что он в основном был порезан. Из него выпало все самое агрессивное. Ну, просто потому что Италия, Испания, Греция, Португалия, они не могут без российских туристов. Российские туристы все-таки им нужны. Значит, не надо против российских туристов так радикально выступать. А еще, включая Францию, им всем нужен российский газ, который они нарастили закупки за последний год. А еще им нужна нефть, еще им нужны удобрения. И, конечно, они принципиально согласны, что Россию надо задушить. Но сделать это невозможно. Так что, возможно, мы наблюдаем сейчас кризис пакетов санкций, поскольку ясно, что пакеты принять новые можно, но их содержательно на количестве идет с радикальными не получается.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
9: Я Иван Охлобыстин. Слушайте «Радио Комсомольская правда».
0: На радио «Комсомольская правда».
10: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: А важно.
10: Владимир Путин заявил, что строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом идет полным ходом. Президент в видеообращении ко дню железнодорожника отметил, что работники отрасли эффективно внедряют электронную логистику, цифровые сервисы и постоянно развивают инфраструктуру. По его словам, запустить движение по магистрали планируют в 2028 году. Новая трасса позволит сократить время в пути между городами до 2 часов 15 минут.
0: О нефти.
10: Страны ОПЕК плюс назначили заседание мониторингового комитета по вопросам объемов добычи нефти на сентябрь. Отдельно переговоры проведут 7 государств с добровольным ограничением производства сырья. Об этом сообщает РИА Новости. По ожиданиям аналитиков, участники встречи увеличат добычу на 188 тысяч баррелей в сутки и откажутся от прежних лимитов. Эта информация пока не подтверждена.
0: О Ближнем Востоке.
10: Иран предупредил страны Ближнего Востока об ответственности за возможную помощь США в атаках на республику. Министр иностранных дел страны Аббас Аракчи заявил, что иранские войска дадут решительный ответ на любую агрессию. Ранее Дональд Трамп заявил о прекращении режима перемирия, после чего стороны вновь обменялись ударами.
0: О праздниках.
10: Более 100 десантников стали героями России с начала специальной военной операции. Еще свыше 140 тысяч военнослужащих воздушно-десантных войск получили госнаграды. Об этом рассказали в Минобороны. В ведомстве добавили, что за всю историю крылатой пехоты высокого звания удостоились 247 человек. Данные обнародовали ко дню ВДВ, который ежегодно отмечают в России 2 августа.
0: О дорогах.
10: Движение транспорта ограничат на Ильинке в воскресенье. Неудобства для столичных водителей связано с проведением городского мероприятия, заявили в мэрии. С 7 утра до 4 часов дня проезд закроют на участке от Новой площади до дома номер 5 на Красной площади. Парковка уже запрещена.
0: Обо всем.
10: Большинство россиян признались в регулярном превышении бюджета в выходные дни. Чаще всего незапланированные расходы оказались связаны с питанием вне дома, покупками для отдыха, одеждой и товаров для быта. Как отмечается в исследовании, главным фактором спонтанных трат стало наличие свободного времени, а также встречи с близкими и скидки в магазинах.
0: О валютах.
10: Официальный курс доллара 79 рублей 46 копеек, евро 91,19, юань 11,77.
0: О погоде.
10: В Москве сейчас плюс 20 градусов, днем ясно и до 29 тепла. В Санкт-Петербурге плюс 17, в воскресенье дождь и плюс 21. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
11: Возвращаемся в эфир. Приветствуем всех тех, кто к нам только что присоединился. Иван Панкин в студии. На YouTube канал Нео Панкин, Рутюб и ВКонтакте, канал и группа «Радио Комсомольская правда». К нам присоединяется и Александр Гурнов, журналист, телеведущий RT. Александр Борисович, вас приветствую. Здравствуйте.
12: Здравствуйте, здравствуйте.
11: Ну, кстати, главная тема, а я помню, вы Роблокс комментировали внезапно. Главная тема – это Павел Дуров, основатель ВКонтакте и Телеграма, террорист-экстремист. Ну, хотя бы пару слов скажите по этому поводу.
12: Да ничего не могу про него сказать. Мы не знакомы. Телеграм у него работает хорошо.
11: Вот,
12: а про Павла Дурова ничего, честно, ничего не знаю, правда.
11: Ну ладно.
12: И как-то между этими... Вот я вам скажу честно.
11: Телеграмом пользуетесь? Да?
12: Телеграм, ну, иногда пользуюсь, да, знаете, я вообще, на самом деле, не пользуюсь вообще никакими соцсетями, если Телеграм можно считать соцсетью, да, вот. Мне Телеграм поставил сын в свое время, потому что у него есть одна очень удобная для меня функция. Вот если ты... Сейчас же мы все очень много фото снимаем на телефон, да? Угу. Такое, чтобы с айфона перенести фото в обычный компьютер, которым я пользуюсь, на столе стоит, да? Вот, самое удобное закинуть его в Телеграм, а потом оттуда прям раз на рабочем столе мышкой перенести. Вот я в основном пользуюсь для этого. Что же касается, если серьезно, то что касается вот этого самого Дурова, да? Ну, во-первых, он, видимо, талантливый человек, раз он такую, значит, приблуду сделал хорошую, которой все пользуются, да, первое. А второе, вот скажу, вот эти люди, которые уехали, да, они меня совершенно не интересуют. Вот, во-первых, я исхожу из старой русской поговорки, что рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Если им там лучше... Ну, на здоровье, понимаете, но это на самом деле прошло то советское время, когда мы считали любого человека, уехавшего за границу, предателем, да, там хоккеист поехал шайбу гонять в Америку, значит, уже предатель. Вот, там Нуриев, да, поехал плясать в Англию, предатель. Вот, это неправильно, как бы сам факт. Вот, значит, поэтому факт того, что люди стали свободу есть, ну, пожалуйста, поезжайте. А что они там делают? Это вот, ну правда, совершенно неинтересно. Не Андрюша Макаревич неинтересен, понимаете? И вот не этот самый Дуров, не всякий вот этот там Галкин с Пугачёвым. Правда, вот честно.
11: Галкин иноагент.
12: Не ну будем... да, ну да. Наверное, агент, да. Ну,
11: что ж, наверное, самое... согласно закону. Вы чего, Александр Борисович?
12: Ну вот, если это самое, видимо, с точки зрения тех, кто и принял этот закон, он, наверное, агент, им виднее. Вот, не буду с ними спорить.
11: Хорошо, а не сочтите, что я как-то там пытаюсь вам на чем-то подловить, но вы, я так понял, еще и айфончиком пользуетесь, да?
12: Конечно, а кто им не пользуется?
11: Я не пользуюсь, я Самсунгом пользуюсь, вот, пожалуйста. Вот.
12: Ну, а вообще у нас... Вы экономны. Да. Вы знаете, я вам скажу честно, я с Самсунгами пользовался очень долго, пока они были намного дешевле. Вот, а когда они сравнялись, практически стали такие же дорогие, как айфоны, мне не помню, кто, по-моему, тот же сын мне подарил айфон, но я как-то стал им пользоваться.
11: А вы не боитесь, что прослушивают, там, подсматривают, следят за вами?
12: Да на здоровье, пусть прослушивают. Вот, флаг в руки, пусть меня прослушивают.
11: Ясненько.
12: Пусть они тратят деньги, пусть еще и подсматривают, пусть они свои доллары тратят вот на это, на прослушивание меня. Как вот я сегодня с вашим продюсером и, значит, с вами вышло. Вот это, я думаю, для всякого ЦРУ имеет принципиальное значение все это прослушать.
11: Конечно, вы они знаете, сейчас еще и эфир слушают, поди.
12: Да, вы знаете, я в свое время услышал такую хорошую фразу. Вот. Я, говорит, любые пытки выдержу, потому что не знаю ни одной гостайны.
11: Хорошо сказано, кстати, надо отметить, да. Как вам, ну вы же международник, так или иначе, я не знаю, можно ли считать отношения с Арменией международной повесткой, но тем не менее, Армения считает своей собственностью Южно-Кавказскую железную дорогу, проходящую по ее территории, заявил премьер Пашинян. Да, хотя я вот прочитал, что на самом деле практически никакого отношения к Армении не имеет. Южно-Кавказская железная дорога, дочерняя структура РЖД, управляет армянскими железными дорогами по договору концессии, который был заключен в 2008 году, рассчитан на 30 лет. В 2024 году российская компания за свой счет восстановила разрушенные наводнением пути на севере Армении, но там кругленькую сумму 2 миллиарда долларов Армения начнет с нас требовать. Видимо, разговор с Путиным, который прошел накануне по телефону, прошел не очень хорошо для Пашиняна. Мы не хотим закупать их товары, отказались от этого. И все эти обещания про то, что Европа им все компенсирует, они, видимо, в пустоту, в унитаз. Но в целом, если есть что сказать, то пожалуйста.
12: Ну, во-первых, очень обидно. Вот, потому что мы всегда как-то считали армян очень близкими к нам и по вере, и по духу, и огромное количество армян живет в России, в том числе в Москве. Вот, у меня очень много друзей армян, родившихся, как здесь родившихся, так и родившихся в Тбилиси и в Ереване. Вот, у меня даже крестник. Крестник есть армянин, вот. Значит, смешно, мой крестник армянин, русский, вот, которого крестили в Лондоне в армянской церкви.
11: Потрясающе.
12: Вот так получилось, да. Вот, значит, а сейчас он живет в Шри-Ланке, мой крестник. Представляете, там работает, уже вырос мальчик. Вот, понимаете, какое дело? Поэтому обидно, обидно. Вот, что касается Пашиняна, он, конечно, предатель и сволочь. Вот, это понятно. То есть, причем он предатель не нас, он предатель своего армянского народа. Потому что ведь все прекрасно понимают, и все армяне, с которыми вот я разговариваю в Москве, вот, это, конечно, не все армяне, но те, с которыми я разговариваю, да, что армянам армяне никому в этом мире не нужны, кроме России. Если Армения кому-то и нужна, если кто-то и готов тратить 2 миллиарда просто так, да, вот на то, чтобы армянам полегчало, да, то это русские. И они это доказали.
11: Александр Борисович, вот раз уж вы вот эту фразу пробросили, никому она не нужна, я должен вклиниться, потому что как раз Лукашенко точно так же сказал, и Пашинян прокомментировал слова Лукашенко о том, кому нужна Армения. Я цитирую Пашиняна. Сейчас мы показываем, кому нужна Республика Армения. Она нужна Китаю, США, Евросоюзу, Ирану. И все эти партнеры нужны Армении. Армения нужна Грузии, а Грузия Армении. Она нужна Франции, Германии, Польше и Великобритании. Сказал армянский премьер на брифинге. Не сказал, что Армения нужна России, а Россия Армении. Вот. Не сказал.
12: Значит, прокомментирую. Значит, дело в том, что сейчас, значит, в этом районе, в районе Каспия, Кавказа и так далее, пересекаются два больших торговых пути. Вот, коридор север-юг, да, это там примерно 7,5 тысяч километров между Россией, значит, Ираном и Индией, да? Это как бы и Каспий, и железные дороги, и дороги и так далее. Вот, значит, это как бы такая возможность даже под жесткими санкциями развивать торговлю, да? Вот, и коридор, значит, Восток-Запад, да, понятно. Вот, значит, китайская история, путь на юг для, в смысле, путь на запад для Пекина, а для Брюсселя альтернатива зависимости вот этих торговых путей от России, да? Вот, и Армения, естественно, часть вот этой вот логистики, может быть, частью этой логистики, и по этому поводу это такая, ну, такая тропинка в лесу. Вот кому нужна тропинка в лесу? Она нужна медведю, она нужна лосю, вот, и все готовы ее топтать и по этой тропинке ходить. Но если этой тропинки не будет, там размоют ее водой, да, ну, протопчут они себе другую тропинку.
11: Лось и медведь дорожку найдут. Как быть леснику?
12: Вот, да, да. Они, если что, нет, конечно, удобнее ходить по этой, вот, но вот там, они же раньше находили. Теперь это Армения откололась, да, вот пришел этот, значит, эфенди, как его называют, да, к власти в Армении. Они решили, что, а что бы нам здесь, что бы нам здесь не протоптать, да? Вот она так нужна. Она, еще раз говорю, я пробросил, но я, если вы помните, уточнил, что никто не готов просто так вкладывать миллиарды, просто чтобы стало лучше жить армянам. Вы понимаете? И второе, конечно, Армения нужна. Армения нужна против России, понятно. Это когда он начинает перечислять вот этих вот западных, так называемых, своих партнеров, вот, а я бы назвал их пользователями, да, вот, то она им нужна, естественно, как потенциально еще один трезубец, значит, в одно место, значит, великому северному соседу. Вот. И почему бы ее не использовать, если получится, да? Вот. Туркам она нужна, понятно, потому что она им нужна. Вот, потому что турки с удовольствием эту землю назовут своей, да? Вот. Азербайджанцы уже кусок оттяпали, еще оттяпают, там коридор вот этот проложат, как он называется, имени Трампа, да, вот. Ну, поэтому, понимаете, еще раз повторяю, Пашинян может говорить все, что угодно, но политик всует по делам, а не по словам. Я думаю, что единственная цитата Петра Первого, которую мы знаем, да, с вами помним, это «здесь будет город заложен на зло отменному соседу». Но это, опять же, не его цитата, а Пушкина, да? Вот. А сколько всего он наделал, мы знаем, начиная с Северной войны и кончая Петербургом. Вот то же самое и эфенди будут судить по его делам. Вот, значит, и западных его друзей, тоже будут судить по делам, и Россию будут судить по делам. А вот, а сколько Россия сделала для Армении, для независимости Армении, для процветания Армении, для армянской культуры, для сохранения армянской идентичности, языка и так далее, это, я считаю, неоценимо.
11: Давайте сделаем перерыв, вернемся и продолжим. Через две минуты с нами Александр Гурнов, журналист, телеведущий RT, Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Новости, реклама и анонсы пройдут быстро, не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев об особенностях развития России.
14: Есть две школы мысли. Первая – понимать нашу цивилизацию как некий набор ценностей. И, в общем, все правильно, и коллективизм, и принимать там духовного, материально. Со всем этим можно согласиться. И это все важно. Но если мы копнем в любую цивилизацию, в любой цивилизации есть коллективизм. И любая цивилизация рухнет, и общество рухнет, если у него не будет того набора духовных ценностей, о котором мы говорим. Это важно априори. Значит, нужно ответ искать где-то в другом. Я его ищу в материальном. То есть те материальные условия, материальные особенности нашего общества, нашей цивилизации, нашего государства цивилизации, которые отличают от других. Мне кажется, что это особый способ освоения пространства. Мы просто большая трансконтинентальная страна. То, как она сложилась, это, собственно, один из важнейших параметров нашей цивилизации. Более того, мы не просто цивилизация большого пространства, есть другие большие страны, а мы пространство неудобнее. То есть мы исторически осваивали очень неудобные для жизни места, осваивали героически, в общем, подчас, и делаем это последовательно на протяжении многих столетий. И, кстати говоря, еще один момент, материальный аспект нашей цивилизации — это длительное существование нашей государственности, непрерывное. То есть мы как государство существуем очень долго.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Июнь – самый стабильный месяц. Никакой другой месяц в году не начинается в один и тот же день недели, как июнь. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
11: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Александр Гурнов, журналист, телеведущий RT, Александр Борисович, там в Соединенных Штатах Америки. И это как раз тема, я так понимаю, вам близка и понятна всегда, что касается Соединенных Штатов Америки. Но так там разрабатывается законопроект, и я так понимаю, что он пройдет. Полномочия для президента по введению адских санкций против России. Именно так это в СМИ и обозначается. Адские санкции. Ну, то есть Конгресс примет, Палата поддержит и прочее, прочее. И это даст Трампу возможность, в случае чего, эти самые адские санкции против нас вводить. Ну, то есть все перепугались. Я пока не вижу причин для тревоги. Но, тем не менее, все равно новость интересная. То есть у Трампа в случае, если, да, действительно пройдет все согласования, законопроект, будет возможность в случае, если ему что-то не понравится, да, во взаимодействии с Россией, с Владимиром Путиным, эти самые санкции против нас вводить. Какие санкции, пока непонятно. Вам слово.
12: Ну, во-первых, вы вот ключевое слово сказали, какие санкции, пока непонятно.
11: Адские.
12: Вот. Санкции из ада. Да. Кстати, вы знаете, интересно, тут все думают, что это вот этот самый сенатор этот умер, несчастный, да?
11: Который... Линдси Грэм, террорист-экстремист.
12: Да. Ага, да, да, да, вот это вот, значит, нехороший человек. Чего это он вдруг умер, да? Ни с того ни с сего. Был такой здоровый, крепкий, это самый, в Киев ездил накануне, все.
11: В Киев вот, опасно, значит, ездить, не забывай.
12: Да, да, да, да, да. Вот, но, знаете, у меня есть версия, почему он умер. Это же он придумал, Грэм, вот эти вот адские санкции из ада, да? Вот, он их пытался ввести, эти санкции из ада, и никто никак не хотел их принимать. Они очень долго буксовали, и все были в итоге против. Поэтому этот самый, значит, ад, от имени которого выступал Линдси Грэм, призвал его к себе. И вот как только он попал туда в ад, он оттуда эти акции, санкции пропихнул, потому что, как видите, их уже принял Сенат, вот, так что ему оттуда вот легче оказалось, значит, это самое, заниматься этими самыми адскими санкциями.
11: То есть нужно умереть, да, в США, чтобы сделать что-то против России?
12: Да, иногда нужно умереть, чтобы занять достойное место в этой жизни. Вот что я думаю, произошло с господином.
11: А вот мы с вами смеемся, на самом деле проходила такая информация, что действительно все эти санкции, они сейчас лоббируются исключительно, ну, потому что Линдси Грэм умер, и как бы в честь него. Ну, это проходной сенатор обычный, не самый популярный в США, кстати говоря. Там есть люди куда более значимые.
12: Абсолютно.
11: Это для нас он террорист-экстремист. А так он обычный лоббист Украины.
12: Точно так же, Вань, вы знаете, точно так же, как для американцев тема там России, там тема Украины, она не самая популярная, особенно когда мы говорим о сенаторах, да, и о законодателях. Им гораздо интереснее другие люди, которые лоббируют другие законопроекты, непосредственно влияющие на их жизнь. Да? Вот. Значит, а что касается, все сразу проголосовали, например, ну, его родная сестра, вот, которая голосовала, принимала участие в голосовании, она не проголосовала, насколько я знаю, за эти санкции. Вот когда-то на третьего дня они голосовали, да. Так что совсем не все и совсем не это самое. Здесь дело не в этом. Смотрите, этот самый Грэм, я как-то приводил подборку его доходов, там, по его декларации, где-то я раскопал его декларацию. Он состоял в штате нескольких военных ведомств, ну, в смысле, компаний, производящих оружие, там, то, сё, чуть не на зарплате у Пентагона сидел, у какого-то там Локхеда. Не помню точно, сейчас не буду врать, но деньги ему в бюджет его семьи шли именно от военно-промышленного лобби. Вот, именно поэтому он и проталкивал все вот эти законы, санкции, которые усиливали вот эту вот, значит, милитаристскую составляющую и могли в итоге привести к загрузке, к новым заказам для предприятий, которым он служил, военных, да, вот. И я думаю, что с его уходом не симпатия к Грэму, а то, что вот эти ребята лишились вот этого вот источника лоббирования их интересов, они решили вот на этой волне, типа безвременно, вот, значит, сделать очередной такой эмоциональный впрыск для того, чтобы вот в этот самый, в их парламент, для того, чтобы все-таки пропихнуть вот этот вот закон, который, безусловно, им выгоден. А что касается Трампа, вы знаете, ну, американцы уже давно, уже несколько лет как доказали всему миру, что да, не нужны им никакие законы. Будет принят закон, не будет принят закон. Какие надо санкции, такие введут. Захотят бомбить, будут бомбить. Где-нибудь в Америке сказано, какой-нибудь сенат принимал закон о том, что американскими ракетами можно бомбить общежитие девушек-мусульман? Нет, не сказано. А когда надо было, взорвали, разбомбили и даже не это самое, не поперхнулись.
11: Да-да.
12: Ну, поэтому на самом деле не думаю, что нашей общественности очень важно следить за прохождением этого конкретного закона.
11: И вот вы говорите, тема России, Украины, американцев не особенно волнует. Что, наверное, действительно так, но я вот обращаю внимание все чаще, читаю какое-нибудь интервью от Макрона до Трампа, и там, ну, по телеграмму, кстати, по тому же расходится, Трамп заявил. Можно взять любого, кстати, европейского политика. И там Макрон заявил, Стармер, которого уже нет, Мерц заявил. И
12: Стармер, в отличие от Грэма, еще есть.
11: Ну, он же уже не премьер Великобритании. Да. И я просто задаюсь вопросом, постоянно им задают, спрашивают про Украину и Россию, и они только это и комментируют. Просто простой вопрос к вам, а какие-то внутренние у них проблемы вообще есть в странах, кроме России и Украины?
12: Нет, но проблемы...
11: Что не интервью, это Россия и Украина обязательно.
12: Во-первых, проблем у них огромное количество. Откройте вот сегодня там какой-нибудь Daily Telegraph, да? Вот, у них сегодня наверняка очередной рэпер женился. Вот, да, или очередной футболист там подрался где-нибудь с кем-то на автостоянке, да, и это будет первая новость, и она будет несколько дней на первых полосах газет. И вот это в первую очередь, вы не поверите, это действительно так. Это в первую очередь интересует избирателей, общественность британскую первую в том.
11: The Telegraph открыл. Там да, Хамас тема. Вот вам, да, пожалуйста, ну вот в Испании пожары, да, вот, ну и, да, конечно, да, конечно, Инфантино вот волнует, да, Инфантино.
12: Вот, да, да, футбол, да, футбол, пожар, вот, поэтому, понимаете, ну, значит, нам не повезло, видимо, Телеграфу не повезло, сегодня никакой рэпер не женился, вот, потому что когда это происходит, я можете себе поверить, как минимум 3 дня все газеты на первых полосах обсуждают, кто был, кто пел, кто что ел там на этой свадьбе и так далее. Вот, значит, причем ведь именно поэтому так называемая желтая пресса, да, вот, она популярна в народе, ее и раскупают. А все вот эти вот Sunday Times, там же журнал «Политико», который мы любим цитировать, да, это для высоколобых, вот таких, как мы с вами, да, уж извините, вот, за намек, да, вот, значит, поэтому, значит, это интересно. Что касается вопросов, вы знаете, мы берем просто наши средства массовой информации, которые цитируют вот эти вот интервью зарубежных европейских и американских политиков, они, естественно, из этого интервью, которое дает там Старнер или этот самый Энди Мари Бернам, вот, они берут те кусочки, которые касаются нас. Ну, нам это интересно, понимаете? Что сказал, например, Бернам, новый премьер Британии, о добыче нефти в Северном море. Это сегодня очень важная тема для англичан и очень важная конфликтная тема для такой яблока раздора для англичан с американцами. Нам неинтересно, да, ну, вот, по сравнению с нашими и там арабскими запасами. Северное море, нефть в Северном море, это там типа копейки. Вот, вам проще, у вас компьютер перед глазами, вы сейчас можете меня поправить. Сколько там баррелей?
11: В принципе, вы, да, правы.
12: Выкачивают, вот. И гораздо им, конечно, интереснее. Это вот миграция, что очередному там англичанину голову на улице отрезали, да? Вот, это их всех выводит на улицы, да? Вот вы говорите, вот они говорят, да? А вот вы видели вот эти протесты в Англии, да, когда тысячи людей, десятки выходят на улицы? Они что, выходят, дайте Зеленскому денег? Нет. Они выходят, уберите отсюда этих, извините за выражение, не буду говорить, вот, понаехавших, да, вот, потому что они уже распоясались, насилуют наших девочек и убивают наших парней, да. Вот, вот эта тема очень важна. Там тема Thames Water, например, вот эта вода, да, английская лондонская система водоснабжения этой компании Thames Water, это огромная сейчас тема, огромная проблема в Великобритании, и она очень активно обсуждается. Вот, ну, и ну, Украина тоже, Украина на слуху, они ее все время вкидывают, понимаете, это же делается в первую очередь с подачи американцев. Это делается с подачи американцев, потому что американцам нужна эта тема. Эта тема должна продолжаться. Американцев... Ведь что случилось сегодня на европейском континенте, в Евразии, на евразийском континенте? Да? В нем, как бы вот там десятилетия назад, примерно, может быть, да, вот где-то так, да, сложилась ситуация, когда тишь, гладь и Божья благодать. И вот эта вот независимость и
11: коротко,
12: спокойная ситуация там очень не на руку была американцам. Им нужна была напряженность, им нужна была вот та самая мутная вода, в которой они могут водить рыбку, а желательно еще и война. И желательно и большая война. И сегодня я закончу тем, что скажу, что самый опасный сценарий, если американским ястребам, тем самым вот этого Грэма, друзьям, удастся создать единую зону войны от Украины и Черного моря через Кавказ, Каспий и до Ирана.
11: Спасибо.
12: Вот это будет трагедия.
11: Александр Гурнов, журналист и телеведущий RT, благодарим за выход.
0: Вокруг. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Реклама.
15: Слабым урожаем твердо скажем «стоп». В поле и на даче нужен вам «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
17: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Хотя календарное лето начинается 1 июня и длится 3 месяца, астрономическое лето в Северном полушарии длится с 20 июня по 22 сентября, а в Южном полушарии с 21 декабря по 20 марта. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
18: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
19: В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
21: О терроризме.
20: Число пострадавших из-за взрыва в ресторане в центре Москвы возросло до 21. 3 человека погибли, остальные получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Как отмечается, на месте происшествия продолжают работать сотрудники правоохранительных органов. Ранее у заведения на Кудринской площади в Москве сдетонировало взрывное устройство. Оно находилось в коробке, которую курьер пытался пронести внутрь. Его остановил охранник. Оба погибли.
22: О важном.
20: МИД опроверг сообщение о запрете оформления загранпаспортов через многофункциональные центры. Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что новые правила касаются исключительно россиян, выезжающих в служебные командировки за рубеж. По словам дипломатов, для всех остальных граждан порядок подачи документов не изменился. Заявление можно по-прежнему подать через центры «Мои документы», МВД или портал госуслуги.
23: О Ближнем Востоке.
20: Воздушно-космические силы Ирана нанесли ракетный удар по американской авиабазе в Иордании. Представители корпуса стражи Исламской революции заявили об уничтожении 3 истребителей F-35, передает информагентство ИРНА. Как отмечается, баллистические ракеты поразили ремонтный ангар и место стоянки военной техники, повредив еще 3 боевые машины. Ранее иранские военные уже сообщали о ликвидации 3 американских самолетов, каждый из которых стоит больше 100 миллионов долларов.
24: О зарплатах.
20: Средняя ежемесячная зарплата в 25 российских регионах превысила 100 тысяч рублей. По данным Росстата, самый высокий уровень трудовых доходов зафиксировали на Чукотке. Там жители в среднем получали больше 260 тысяч рублей в месяц. Как отмечается, лидером по темпам роста выплат среди этих регионов стала Еврейская автономная область с показателем почти в 23%.
25: Обо всем.
20: Российские ученые открыли неизвестный ранее драгоценный минерал в Кировске. В Кировском руднике Хибинского массива. Находки дали название «Кольский ашкрафтин». Об этом сообщили в Миноборнауке. Как уточнили в ведомстве, уникальный химический состав и одна из самых сложных структур в науке делают найденный кристалл значительно дороже золота.
26: О валютах.
20: Официальный курс доллара – 79 рублей 46 копеек. Евро – 91 рубль 19 копеек. Юаня – 11 рублей 77 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
27: По сути дела, Николай Стариков.
1: уважаемые радиослушатели. В эфире «По сути дела» я, Николай Стариков и Андрей Зобов, вас приветствуют и разберут сегодня «По сути дела» все, что происходило за эту неделю и последние, самые яркие новости. Николай Викторович.
2: Приветствую вас из Ростова. Действительно, новостей много. У нас большие планы на эту программу, поэтому никуда не уходите, а мы начинаем.
1: И начнем мы с того, что расчет Украины на расшатывание обстановки в России не оправдался. Ситуация на заправках постепенно стабилизируется. Мы понимаем, что она стабилизируется постепенно. В некоторых регионах все-таки есть очереди. Но вот в Москве, например, сегодня я видел сразу несколько заправочных станций, где совершенно не было очереди и были все марки бензина в доступе. То есть можно было заправиться легко и просто там за 5-10 минут. А в некоторых регионах очереди есть. Как мы понимаем, что в том же самом Крыму все еще бензин на каких-то заправках можно и по 200 купить, а на некоторых есть только по 350, а и соты, но и там ситуация выправляется и медленно будет приходить в абсолютную норму. Что же
2: Андрей, я хотел бы поделиться путевыми заметками, поскольку бываю сейчас в разных регионах нашей страны, плюс получаю письма, сообщения моих единомышленников, подписчиков. В Питере и Москве ситуация совсем хорошая. Дальше ситуация начинает улучшаться. Это улучшение, я бы так сказал, двигается от Москвы в сторону Крыма. Вот в Ростове-на-Дону очереди совсем маленькие, я сейчас наблюдал. И думаю, что то улучшение ситуации с топливом, оно скоро вообще будет нормализовано. Что еще не произошло, еще не исчезли ценники на отдельных станциях, которые там 190, 122, вот из разных мест присылают такие. Такие вещи есть. Но на большинстве сетевых станций цена обычная. Та самая, которая была. Мне представляется, что это на самом деле очень важный вопрос, потому что у гражданина нашей страны, обычного, который пришел, точнее, приехал на своей машине заправиться, у него не должно быть ощущения, что кто-то хочет навариться на сложной ситуации, на атаках противника, извлечь из этого прибыль. Поэтому цена, конечно, не должна увеличиваться. Уверен, что пройдет еще короткий промежуток времени, и мы увидим, что цена на вот этих вот желающих получить дополнительную прибыль станций, которые нам рассказывают, что они просто очень дорого этот товар, это топливо приобрели, цена начнет падать, как температура при болезни. Вообще желание нажиться на сложной ситуации в стране, на своих соотечественниках, я бы никак иначе, как болезнью, только нравственной, и не называл.
1: Да, это действительно так, и здесь неплохой пример как раз человечности и отношения хорошего мы видим в ситуации с Wildberries, несколько складов и больших пунктов, которые подверглись атакам, и мы слышим заявления, мы слышим от самих сейлеров, то есть ребят, которые ведут свой маленький бизнес через эту платформу, что начали выплачиваться компенсации, причем компания, как заметили в Кремле, компания вообще была никак не обязана их выплачивать, но большой бизнес вошел в ситуацию малого и не просто не стал на этом навариваться каким-то образом, а наоборот поддержал из собственного кармана своих вот маленьких сейлеров, возмещая им какую-то часть убытков, пусть пока поступили только первые средства, но очень многие пишут, что это вдохнуло в них вообще веру в людей, веру в то, что можно продолжать бизнес и что все будет хорошо. И это, наверное, было самым символичным, самым важным. Я бы вот буквально вчера в сети видел как раз ролики людей, которые просто снимали видео, чтобы просто поблагодарить платформу за то, что она сделала то, что была не должна сделать, и сделала это, в общем, очень человечно.
2: Ну, поведение действительно очень достойное, и особенно это контрастирует с тем, о чем мы сейчас говорили, с некоторыми заправками, где какая-то непривычная для нас высокая цена на топливо стоит, и я надеюсь, что мы к ней и не привыкнем, как она исчезнет. Ну, просто давайте с той точки зрения посмотрим на происходящие события, с которыми мы всегда анализируем действия противников. Вновь мы видим, во-первых, последовательность определенных действий, то есть это план, когда они бьют по складам одной и той же компании в разных регионах страны, это не может быть совпадением, это все понятно. Сначала били по нефтеперерабатывающим заводам, теперь по вот этой логистической системе одной компании. И здесь, конечно, прослеживается явное желание, во-первых, создать сложности для этой компании, дальше эти сложности переложить на максимально большое количество тех, кто взаимодействует с этой компанией, то есть те самые продавцы, которые выставляют свои товары там на этой площадке. Ну и конечная цель – вызвать недовольство. То есть выглядит это следующим образом. Мы англосаксы, которые наклеивают наклейки «Трезуба» и считают, что мы все будем думать, что это Украина бьет по нам самостоятельно, и никто ей не помогает в этом и не направляет. Мы, англосаксы,

0: Так, ну давайте не будем всю ответственность перекладывать на искусственный интеллект, потому что это, знаете, вот не дай бог фашизм двинется дальше по степени своего развития, нам что будут говорить? Лет через 100 будут водить экскурсию в очередном каком-то Майданике или Треблинке, да, или там, не знаю, Освенциме, и говорить: вы знаете, искусственный интеллект принял вот это вот страшное, бесчеловечное решение. И, ну, искусственный интеллект кто-то обучает, кто-то его предоставляет, кто-то его натаскивает, кто-то его передает. Обратите внимание, что каждую неделю мы читаем такие новости, что вот искусственный интеллект такой-то сякой-то вдруг в прямом эфире, кажется, начал передавать секреты химического оружия, там яда какого-нибудь. Запретить выдачу такой информации всегда можно. Программисты могут легко это сделать. Это не делается почему? Потому что те, кто его учит, ставят себе цели совсем иного характера, но, нежели мы с вами можем себе представить.
1: Зная структуру искусственного интеллекта, я не могу с вами согласиться. Искусственному интеллекту очень сложно запретить полностью говорить на какую-то тему, потому что, ну, скажем так, программист создает структуру этой программы, но он не, ну, но в процессе обучения она очень сильно усложняется. Там действительно есть сложности с тем, чтобы запретить искусственному интеллекту выдавать какую-то информацию. Его можно не учить какой-то информации.
0: Я не буду говорить, интеллекты какой компании отказывались говорить на тему, что Крым — это Россия. Они просто говорили: я не буду говорить на эту тему. Это всегда можно сделать, Андрей, не оправдывайте их. У меня тоже есть знакомые, которые занимаются этой тематикой. Все можно сделать. Перед нами не интеллект, перед нами компьютерная программа. Об этом много говорил наш уважаемый коллега Анатолий Вассерман, который сейчас не будет баллотироваться в Государственную Думу, и у него появится еще дополнительное время, чтобы радовать нас определенными интересными знаниями. Так что давайте послушаем, что Анатолий Вассерман расскажет нам очень скоро про искусственный интеллект. Уверен, что он добавит что-то интересное вот к нашей с вами дискуссии.
1: Уверен. А возвращаясь к ударам, мне кажется очень симптоматичным, что в некоторых западных СМИ появились заявления о том, что внезапно почему-то Украина может предложить России воздушное перемирие. Меня очень сильно позабавила эта новость, и это, в общем-то, авторитетные британские и американские издания пишут об этом, что воздушное перемирие возможно, что речь об этом идет, что вот нужны дипломатические усилия. Неужели, представляете себе, Киев, который говорит, что в воздухе-то он как раз имеет преимущество, что он так сильно бьет по России и так далее, пытается предложить воздушное перемирие. Вам не кажется это вот, ну, подтверждением слов нашего верховного главнокомандующего о том, что мы бьем сильнее?
0: Ну, во-первых, мы бьем, так сказать, бьем сильнее, надеемся, уверены, что бьем сильнее. Но, Андрей, точно так же, как вы видите в искусственном интеллекте некую сущность, вы точно так же видите самостоятельного игрока, способного формулировать самостоятельно какие-то предложения в тех, кто возглавляет режим.
1: Нет, я как раз думаю, что они абсолютно подконтрольны.
0: Нет у них такой возможности, нет. Поэтому озвучивают западные журналисты и Зеленский, и там говорящие головы, одно и то же, что придумывают в Вашингтоне, но в основном сейчас придумывают в Лондоне. Поэтому да, предложение. Нужно понять, о чем идет речь. Все, что не говорит Запад, должно привести по их сценарию к одному. Заморозки конфликта. Вот исполнилась уже очередная годовщина заморозки конфликта перемирия на Корейском фронте 27 июля 1953 года, там сами посчитайте, сколько лет назад, десятилетий было принято это решение после смерти Сталина через несколько месяцев. Так перемирие действует, мирного договора нет, мира нет, процветания нет, корейский народ разделен. Вопрос
1: не решен.
0: К этому они и ведут. Да, вопрос не решен. К этому они и ведут. Поэтому, что бы ни происходило, они будут говорить об этом. Они раньше говорили, что нужно провести контрнаступ и после этого дать Украине, как они там говорили, сильную переговорную позицию и замораживать конфликт. Теперь они говорят про перемирие такое, перемирие не надо.
1: Ну, об этом говорить. Россия многократно говорила. Это игра, и очень симптоматично. Мне кажется, что они хотят это прекратить, хотя якобы говорят, что они сильнее бьют. Но мы продолжим и о беседе Трампа с Зеленским, мы продолжим в следующей части.
2: По сути дела.
3: С
2: сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Министр промышленности и развития России Антон Алиханов о совершенствовании средств противовоздушной обороны.

0: Несомненно, развивать систему ПВО нужно, важно, и мы этим занимаемся. Значит, если говорить про производство сложных изделий, такие как зенитно управляемые ракеты, то мы даже по сравнению с прошлым годом в разы увеличиваем их производство в этом году. И такая же динамика у нас не меньше будет и в следующем году. Но исключительно зенитными управляемыми ракетами эту задачу не решишь, потому что всегда есть экономика войны, про нее никогда нельзя забывать. Средства противодействия крайне желательно должно стоить столько же, либо меньше, чем средства атаки. Поэтому очень важно комплексировать различные средства вот этой борьбы с беспилотной или ракетной атакой. Я говорю в том числе о лазерных комплексах. У нас есть уже целая линейка отечественных лазерных комплексов, которые борются с БПЛА. Ну, я сейчас не буду называть регион, но в одном из регионов за месяц почти 6 десятков беспилотников было сбито на одном из объектов таким лазерным комплексом. 6 десятков беспилотников – это сотни миллионов рублей сэкономленных средств на невыстреленных зенитных ракетах. То есть ты, по сути, тратишь в моменте, ну, у тебя затраты на электроэнергию идут, не более того. Это не значит, что можно будет отказаться полностью от зенитных ракет, но это значит, что крайне важно развивать весь комплекс вот этой борьбы.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.

0: По сути дела, Николай Стариков.
1: Возвращаемся в эфир «По сути дела». Рассказываем, что происходит в мире и как это понимать, вместе с Николаем Стариковым. Я Андрей Зобов. Наша следующая тема – это встреча Зеленского и Трампа, которая произошла в 10 часов по Вашингтону и в 17 по Москве. Встреча была достаточно необычная. Если мы полтора года назад видели, как при сотне журналистов Трамп просто выпинывал этого Зеленского из завального кабинета и унижал его просто как только мог, сейчас Зеленский тихо, журналистов оставили на каком-то огромном расстоянии от Белого дома, они смогли только с расстояния 100 метров снять подъезжающий внедорожник, в котором сидел Зеленский, ничего вообще изнутри не было снято, кроме двух кадров, которые сделала сама пресс-служба Белого дома. Итоги переговоров буквально непонятные. Вот Кэролайн Левит, пресс-секретарь Трампа, говорит, что обе встречи прошли хорошо, говоря о встрече Трампа с Зеленским и с Нетаньяху, с которым он встречался сразу после. Сам Зеленский написал очень короткий комментарий, но в нем на самом деле достаточно много посылов. Он написал, что он выражает соболезнования в связи со смертью террориста-экстремиста сенатора США Линдси Грэма, что тот был настоящим другом Украины, что пишет Зеленский, что они обсудили с президентом США лицензии на производство перехватчиков Patriot, который пообещал Трамп, и которые, судя по всему, судя по сообщениям тех же самых СМИ, будут производиться не на Украине. И в конце Зеленский пишет...
2: Активизацию дипломатического процесса.
1: Активизация дипломатии, да. Что мы можем из этого выяснить? Мне кажется, на самом деле очень много выводов можно сделать. Но...
2: Ну, с одной стороны, можно очень много выводов сделать, с другой стороны, и даже не очень много. Ну, во-первых, давайте от фактов. О чем там говорили, нам практически не говорят. И самое главное, нам не показывают. Дональд Трамп, ну, у него был стиль позвать журналистов, и он есть этот стиль. Сидит какой-нибудь гость, Нетаньяху, премьер Британии, Зеленский, не знаю, там, еще кто-то, канцлер Германии. И Трамп, значит, упражняется в остроумии, делает за какие-то важные заявления. Короче, занимает собой полностью или частично информационное пространство мира. Или старается это сделать. Зеленским он тогда, как вы справедливо сказали, полтора года назад устроил такое убиение владенцев. Да, а потом что-то изменилось. И чем дальше Зеленский встречается с Трампом, тем меньше журналистов, тем меньше информации. Из этого мы сможем сделать вывод, что Дональду Трампу неуютно встречаться с Зеленским. Он не чувствует себя больше королем на этой встрече, не устраивает по этой причине порок и по этой причине не зовет никаких журналистов. Более того, смотрите, быстро соединили Зеленского и Нетаньяху, и комментарии Белого дома касаются двух визитов сразу. Это значит, что даже комментировать отдельно встречу с Зеленским не хочется. Поэтому принимают Нетаньяху и говорят, оба общения прошли очень-очень хорошо. При этом пару дней назад говорили, что Трамп вообще не хочет и Нетаньяху видеть. Ну, подведем итог.
1: Дональд Трамп... Нужно, наверное, еще сказать, что за день до этого Зеленский, перед тем, как, собственно, полететь в Вашингтон, Зеленский находился в Британии, где он на авианосце встречался с новым премьер-министром Энди Бернамом и с руководителями спецслужб Британии. То есть мы понимаем, что господина Зеленского готовили к этой встрече по полной программе, буквально на 100%.
2: Ну вот вы ответ дали. Андрей, вот вы и дали ответ. Вы показали, кто стоит за Зеленским и кто настолько силен, что Дональд Трамп не может публично ему перечить, потому что избиение Зеленского противоречило бы теплому приему в Великобритании. В Великобритании он на фоне авианосца, на фоне моряков, на фоне нового премьера. И для нового премьера Британии главное, чтобы первым визитером был Зеленский. То есть, ну, максимальное влияние... Внимание, максимальная преемственность политики. Ничего не меняется, да, от того, что там поменялись фамилии, о чем мы многократно говорили. И поэтому Дональд Трамп не хочет, не может, не в состоянии спорить с Лондоном. И я, дорогие друзья, попробую вам дать, может быть, объяснение, почему. Я вспомнил, и думаю, что вы тоже помните, что когда-то был такой, была такая ситуация, когда Дональд Трамп на фоне отличных отношений с Илоном Маском, еще перед его уходом с официальных должностей, я имею в виду Маска, устроили такую перепалку в одной из социальных сетей. Вдруг вечером они писали всякие вещи, и тогда Илон Маск написал одну вещь, которую вы можете найти в интернете. Я посмотрел на дату. Это было чуть больше года назад. Значит, написал Илон Маск следующее. Ну, я вольно цитирую, что пришло время взорвать большую бомбу. Значит, Дональд Трамп фигурирует в файлах Эпштейна, и поэтому они до сих пор не обнародованы. Ну, конец цитаты. И все. Давайте вспомним, когда изменилась политика Дональда Трампа, изменились его действия, его риторика. Да примерно после этого-то все и произошло. Так что мне кажется, что вот если мы сопоставим одно с другим, то на определенном этапе своего политического руководства Соединенными Штатами Америки, мне кажется, что Дональд Трамп лишился политической свободы. И это как раз объясняет то, что он не смог выполнить ничего из того, что он же предложил России в Анкоридже. А Анкоридж — это, кстати, август следующего года. То есть примерно в июне делает заявление Маск. В августе встречаются два президента. Дональд Трамп еще полон сил, обещаний, возможностей, не знаю, там, надежд, идей. А после этого он сам не может выполнять то, что он сам обещает. Ну, я думаю, что при всей, так сказать, вольности его обращения с фактами, с желанием зарабатывать на бирже, но все-таки причина есть в том, что его загнали в такой узкий коридор. И теперь по этому коридору на него все время катят Зеленского. Поэтому он встречается с этим неприятным Зеленским, которому он не может отказывать. И все, что он может, это не комментировать, не разговаривать. Кстати, Зеленский тоже ничего не говорит об этой встрече. Ну, лицензия на производство — это когда-то кто-то что-то произведет.
1: Да-да-да, никаких том, что официальных обещаний нет. Оружие. Но мне кажется, ну, история немножко в другом. Зеленский и Трамп встречаются в день похорон сенатора, уже бывшего, да, после смерти уже бывшего террориста и экстремиста. Это не просто повод. Вот тот же самый день будет утвержден закон об адских санкциях против России. Точнее, он будет рассмотрен в Сенате. Все американские СМИ пишут, что вероятность его принятия крайне высока. Вот, и учитывая, что это сделано в день похорон Линдси Грэма, и все говорят, что это в США все говорят, что, мол, это его дело жизни, мне кажется, что возможность не принять этот закон мизерная. Закон вводит стопроцентные санкции против всех, кто покупает энергоресурсы у России.
2: Не так, Андрей, давайте вот здесь, как говорится, дьявол в мелочах, тем
1: давайте,
2: более, что упоминать каких-то других персонажей.
1: У меня есть тоже
2: мелочи. Смотрите. Давайте. Я думаю, что закон будет принят, но он будет хитро принят. Дело в том, что американские парламентарии уходят на каникулы,
1: да,
2: поэтому,
1: да,
2: как всегда, закон должен пройти несколько стадий. Вот окончательные стадии он будет проходить осенью, то есть будет время. Это раз. Второе. Значит, этот закон ничего не вводит. Он дает право президенту США вводить санкции, пошлины против 5 крупнейших покупателей российской нефти и 5 крупнейших тех, кто помогает с логистикой продажи российских углеводородов. То есть он дает возможность, но никого ни к чему не обязывает. И Трамп себе эту возможность не выруливал. Значит, в качестве примера подобных законов это не новое. Примерно за полгода до окончания срока президентского Байдена был принят закон, то есть он действующий, о том, что президент США может и имеет право конфисковать резервы Российского Центрального Банка, которые заморожены в Соединенных Штатах Америки. Закон есть, резервы есть, они заморожены. Байден их не конфисковал, Дональд Трамп их не конфисковал. Поэтому нас попытаются шантажировать окончательным принятием этого закона и новым витком попытки разрушить внешнюю торговлю России нашими природными ресурсами.
1: Абсолютно верно. Именно это я и хотел сказать, что сейчас эта встреча Зеленского и Трампа явно говорит нам о том, что Соединенные Штаты в ближайший месяц, как минимум, будут вести торг. Конкретно текст этого закона мы не видели, поэтому говорить, будут ли введены или дает просто Трамп возможность ввести эти санкции, пока не ясно, но отсрочка у него будет ровно месяц. У него будет как минимум месяц на то, чтобы торговаться с Россией. И после этого он может либо ввести ввести эти санкции, либо сказать, ой, а мы договорились, а мы прекрасно видим с Ираном, сколько раз он говорил, ой, мы договорились, я не хочу делать чего-то там, я не хочу бить, как обещал, я не хочу там вводить что-то. Вот мы договорились с Трампом, мы договорились с Ираном.
2: Совершенно... И вот здесь лакмусовая бумажка, Андрей, мне кажется, то, что будет или не будет Дональд Трамп завтра, сегодня, по американскому времени, говорить на эту тему. То есть если вот так максимально тихо, то есть где-то принимают закон, он ничего не комментирует, это один вариант. Другой вариант, если после этой встречи он активно вписывается, начинает говорить, какой прекрасный, beautiful проект, здорово-здорово надо делать, то
1: он
2: это как бы...
1: будет выступать, да, это не абсолютный факт, уже заявлено Белым домом, выступление на либо на похоронах, либо после, я конкретно не помню, журналисты будут спрашивать, поэтому следите за тем, что ответит Трамп, следите за новостями. Если Трамп будет говорить на эту тему, значит, законопроект будет принят, и нас будут шантажировать санкциями в ближайший месяц. Будет очень активный дипломатический процесс. В этом мы практически уверены. А мы вернемся через небольшую паузу.
2: Через немного.
0: По сути дела. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
3: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Александр Бобров о бессмысленности удара Украины по иранскому судну.
5: Это совершенно ничем не оправданная эскалация. Это попытка понравиться самому Дональду Трампу и расположить его к себе. Но опять же, я полагаю, что позиция Соединенных Штатов Америки, она гораздо более сложная, чем просто умонастроение Дональда Трампа в конкретный день. И есть все-таки стратегические моменты, которые являются препятствием для выстраивания полноценного американо-украинского партнерства. Я полагаю, что это не более чем непродуманный шаг со стороны Киева. Они просто в очередной раз укрепили российско-иранское, китайское российское сотрудничество на такой антиукраинской основе, и он только хуже сделал себе. Вряд ли это даст ему какие-то дополнительные гарантии или дополнительные карты в общении с Дональдом Трампом.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
7: О важном.
6: Владимир Путин отметил важную роль железнодорожников в поддержке участников специальной военной операции и жителей приграничных регионов. Также специалисты помогают восстанавливать транспортное сообщение в Донбассе и Новороссии, заявил президент России в видеообращении по случаю профессионального праздника работников отрасли. Глава государства поблагодарил сотрудников за мужество и преданность делу.
7: О конфликтах.
6: СМИ сообщили, что усиление ядерного потенциала НАТО в Европе повысило риск ответных мер со стороны России. По данным газеты «Юнгевельт», военный блок уже завершил модернизацию боеголовок и перебросил новые американские авиабомбы в Великобританию. а также допускает их появление в Финляндии, Литве и Польше. Как отмечается, руководство Альянса планирует оставить Кремль в неведении о местах размещения вооружений для усиления эффекта сдерживания. Ранее российские власти подчеркивали, что Москва никому не угрожает, однако не оставит без внимания потенциально опасные для страны действия.
7: О происшествии.
6: Туристический самолет потерпел крушение на юге Перу. Все 13 человек, находившиеся на борту, погибли, сообщают местные СМИ. По предварительным данным, среди жертв катастрофы граждане Италии, Германии и Испании, а также два перуанских члена экипажа. Самолет выполнял экскурсионный полет над геоглифами, когда пилоты подали сигнал тревоги и пропали с радаров.
7: Об образовании.
6: Приемная кампания на платные места в российских вузах завершится 30 сентября. Сроки установили для всех уровней высшего образования, сообщили в Миноборнауке. Как отмечается, приемные бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового образования закончатся 29 августа, а магистратуры 20 сентября. Всероссийский набор абитуриентов стартовал в июне.
7: Обо всем.
6: На Земле спрогнозировали магнитную бурю с вероятностью в 75%. Геомагнитные возмущения могут начаться во второй половине ночи и продлятся от 6 до 9 часов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По словам синоптика, причиной колебаний стал выброс массы на Солнце, а нестабильная обстановка на планете сохранится до первой половины понедельника.
7: О валютах.
6: Официальный курс доллара 79 рублей 46 копеек, евро 91,19, юаня 11,77.
7: О погоде.
6: В Москве сейчас плюс 19, днем будет ясно и до 29 тепла. В Санкт-Петербурге плюс 17, в воскресенье дождь и 21 со знаком плюс. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: По сути дела, Николай Стариков.
1: Мы возвращаемся в студию «По сути дела», объясняем, что происходит на неделе, что происходит в мире. «По сути дела», Николай Викторович Стариков вместе со мной из Ростова сегодня. И наша следующая тема – это Иран против Украины. 25 июля Киев нанес удар по иранскому торговому судну в Каспийском море. Один моряк погиб. МИД РАДА назвал атаку актом агрессии, нарушением статьи Устава ООН. Более того, Иран пригрозил ответом Украины, и военные эксперты уже высчитали, что у Ирана есть несколько типов баллистических ракет, которыми он может ответить Украине на эту дерзость. А ответит ли он и вообще, что происходит в этой международной ситуации, Николай Викторович?
2: Ну, я думаю, что Иран не ответит. Я объясню вам, почему. Более того, я очень надеюсь на то, что Иран не ответит, потому что отвечать в этой ситуации было бы очень неразумно. Вот смотрите, мы с вами, мне кажется, дорогие друзья, и я не только, Андрей, к вам обращаюсь, ко всем, прекрасно осознаем, но мы повторяем это, чтобы это нам стало понятно и каждому стало понятно, что режим, установленный в украинской столице, это всего лишь способ скрыть свои собственные действия для англосаксов. Это упаковка.
1: Перчатка.
2: Это трезуб, наклеенный на британский беспилотник, который атакует что-то. Яркий тому пример, вот как это работает. Об этом сказала даже не наша программа, а служба внешней разведки России. О том, что атака на Севастопольскую, музей на в Севастополе, обороны Севастополя. Дроны были британские, целеполагание британское. Да и служба внешней разведки сказала, что Украина даже не знала, куда бьют эти дроны. А уж служба внешней разведки России, ну, ее сложно заподозрить в том, что она хочет, так сказать, как-то выставить в хорошем свете тех, кто сегодня руководит преступным государством на территории бывшей Советской Республики под названием Украина. Таким образом, давайте с этим пониманием подходите к международным вопросам. Будет все понятно. Не Украина нанесла удар по иранскому кораблю. Англосаксы нанесли удар по иранскому кораблю. А теперь давайте всю ситуацию рассмотрим. И что делают Соединенные Штаты? Они постоянно то наносят удары, то начинают переговорный процесс, но главное, что старается Трамп сделать, сохранить реноме США. США сначала спасали, значит, бедных несчастных демонстрантов, которые с автоматами ходили на улицах иранских городов. Потом они несли демократию. Потом они до сих пор предотвращают появление ядерного оружия, которое якобы угрожает всему миру у Ирана. То есть они все время хорошие, они должны быть хорошими, они спасают корабли, они защищают Ормузский пролив. Хотя на самом деле, еще раз, дорогие друзья, повторю, что они хотят заблокировать Ормузский пролив, чтобы ни капли нефти оттуда не могло попасть на мировой рынок. Мы многократно об этом говорили, но сейчас речь не об этом. Поэтому удар по кораблю Ирана, который где-то идет в Каспийском море, даже не в Персидском заливе, он находится за рамками того, что Соединенные Штаты готовы делать под своим собственным флагом. Для темных дел у них есть Украина. И что происходит? Представьте себе, есть судно. Мы не знаем, что оно везло, куда оно шло. Ну вот там есть какой-то груз, который с точки зрения Соединенных Штатов, может быть, не должен куда-то прийти. Может быть, они показывают таким образом свою осведомленность. Поэтому Соединенные Штаты наносят удар по кораблю Ирана, а дальше следует заявление, что это сделала Украина. И я думаю, что... вот в данном случае я соглашусь со службой внешней разведки. Я думаю, что Зеленский узнал из газет о том, что он нанес удар по иранскому кораблю. А дальше Зеленский, который летит в Соединенные Штаты Америки, начинает использовать это уже в своих политических целях. И ему задают вопрос. Ему спрашивают, ну, а как же так вы вот по Ирану-то вы нанесли удар? Он, во-первых, не может с этим спорить. И дальше Зеленский вот что говорит. Я себе специально выписал. Он говорит, что Иран уже атаковал нас, поставляя оружие. Ну, он имеет в виду, что Иран там, значит, якобы Россию какими-то видами вооружения снабжал, и поэтому Иран уже атаковал Украину. Зеленский даже не понимает, что на своем ломаном английском языке он обвиняет все страны НАТО, поставляющие ему оружие в нападении на Россию. Он даже об этом не задумывается. Но это ему хороший мячик, потому что он с этим пасом говорит американским журналистам. Там, кстати, несколько блогеров, знаете, прозрели. Они занимали такую позицию здравого смысла, говорили, что Украина войну проигрывает, так сказать, немножко пытались разобраться в истоках конфликта, и вдруг Зеленский дает им интервью, и они все забыли, все, опять любовь к Зеленскому, купили, короче, их. И вот он им этот шарик закатывает. То есть он идет к Трампу с таким посылом, понимаете, мы помогаем Соединенным Штатам Америки, мы бьем по противникам Соединенных Штатов, да, помогите нам, дайте нам то. Но, дорогие друзья, это не Украина ударила по этому кораблю. Просто Украина — это, еще раз, псевдоним, но ее используют. Смотрите, государственные перевороты и терроризм в Африке — это делается руками украинцев иногда физически, то есть там боевиков отправляют, они обучают пользованию беспилотниками, еще чем-то, в качестве военных инструкторов.
8: Да, попытка провести теракт в Ираке только что буквально вот на днях.
2: Да, там что, там задержали людей, которые говорят, что они работали на Украину. Ну, представляете, если бы задержали кого-то, он говорит, знаете, я работаю на ЦРУ, ЦРУ мне поручило стрелять по Саудовской Аравии дронами. Сейчас же вот новость была, из Ирака иракские дроны атакуют нефтеперерабатывающую промышленность Саудовской Аравии. То есть Ирак вдруг решил вступить в войну с Саудовской Аравией. На самом деле... новая ступень заворачивания, да, заваривания каши на Ближнем Востоке, это всех между собой перессорить. Поэтому Украина в данном случае удобный повод. Если поймали кого-то, это Украина делала. А там взятки гладкие. Западная печать упорно не замечает, какие бы преступления Зеленский и его подручные не совершали. Поэтому каждый раз, когда вам говорят, что Украина что-то сделала, понимаете, это сделала не Украина. Она всего лишь удобная обертка для всего того, что делают англосаксы. И поэтому и по Саудовской Аравии бьют англосаксы с территории Ирака. И вот это мы себе легко можем представить. Поэтому одиночный удар Украины в Каспийском море по какому-то судну в Иране понимают, кто бил, зачем бил и почему бил. В этой ситуации, если бы я мог давать советы иранским руководителям, я бы, конечно, сказал им, что им не надо тратиться ни ракеты, ничего, и создавать себе, значит, еще какую-то нехорошую репутацию, потому что западные СМИ будут об этом говорить.
8: Западные
2: поэтому
8: СМИ будут об этом
2: пусть они лучше эту ракету недель отправят в какую-нибудь более достойную цель. И мне совершенно не хотелось бы, чтобы Иран стрелял ракетами по русскому городу Киеву. Вот много причин для того, чтобы, как я уже сказал, на мой взгляд, Иран не будет это делать, и делать этого не нужно. При этом обратите внимание, Иран тоже ведь находится в состоянии конфликта с США, не объявленным. Он хочет закончить это все тоже, ограничить. Поэтому он не говорит, что мы знаем, что это не Украина делала, это делали американцы. Все делают вид и встают в удобную для них дипломатическую позу. Ирану удобно отвечать на удары США, а удар Украины, который, наверное, каким-то там решающим действием не привел, ну, сказать, ну, мы просто записали себе. Иран может отомстить как-то по-другому. Но удара по территории Украины, конечно же, не будет. Я, кстати, посмотрел, так сказать, чтобы вишенку на торт положить, что пишут украинские телеграм-каналы. Понимаете, они уже начинают накручивать. Мы, великие украинцы, значит, нанесли по Ирану удар. Если Иран нам ответит, то, значит, ракеты «Фламинго» могут появиться в арабских странах и полететь в сторону Тегерана. То есть они готовы уже вместо Соединенных Штатов Америки, не вместе с США, а вместо США воевать с Ираном. Вот до чего, так сказать, можно дойти в продаже своей родины. Теперь просто задайте вопрос. Что Иран сделал плохого Украине?
8: Совершенно ничего.
2: Поэтому вопрос, зачем Украине вместо Израиля и Соединенных Штатов Америки воевать с Ираном? В вопросе есть и ответ.
8: Да, вместо. Вместо — это замечательное
2: слово. Война чужими руками, конечно.
8: Да. И мы совершенно уверены, что то, что разгоняется в... Напомним, в западных СМИ появились расчеты, что Иран может ударить по Украине. Именно в западных СМИ они призывают, умоляют Иран ударить, чтобы в очередной раз обвинить его в жестокости, бесчеловечности и так далее. Естественно, это прекрасно понимает Тегеран, и делать этого не будет. А наша следующая тема — звонок Никола Пашиняна Владимиру Путину, причем звонок был по инициативе Еревана. Пашинян позвонил Путину, рассказал о том, что у них экономические сложности, и попросил решить. Причем в формулировках Пашиняна было достаточно такие серьезные обвинения. Он сказал, что экономические сложности, экономические преграды, напомним, огромный ряд продуктов, там, начиная от цветов, винограда, вин, коньяка до помидоров, огурцов и так далее, они запрещены сейчас к ввозу в Россию из Армении по нормам по таможенному...
2: Евразийского экономического союза.
8: Евразийского экономического союза, да. И Пашинян сказал, что Россия нарушает нормы этого союза, должны впускать. На что Владимир Владимирович ответил ему очень мудро, ответил, что, ребят, ну уже...
2: Андрей, давайте, так сказать, немножечко заинтригуем наших уважаемых слушателей, потому что за оставшуюся минуту до конца очередной части нашей программы мы не успеем подробно эту тему разобрать, она очень интересная. А тем более, что обе стороны звонка, да, вы правильно сказали, что звонок был по инициативе армянской стороны, дали разную трактовку, которую вы сейчас практически полностью произнесли. Российская трактовка была значительно более лаконичной. Вот почему это так? Что на самом деле хочет Пашинян? Что хотела бы Россия и все остальные участники Евразийского экономического союза?
8: Мы с вами, дорогие друзья. И как мы не дадим себя обмануть, что очень важно, мы поговорим в следующей части. Оставайтесь с нами.
0: По сути дела. Каждый мужчина должен...
7: Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 73-719-59-94.
10: Великие Луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу! С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
11: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
0: По сути дела, Николай Стариков.
1: Возвращаемся в эфир. Мы будем обсуждать очень близкие, очень дружественные отношения с армянским народом и не очень дружественные, к сожалению, с руководством Армении нынешним. Так вот, телефонный разговор Владимира Путина с Пашиняном. Наша позиция была очень яркой и интересной после того, как Никол Ваваевич заявил, что Россия нарушает, запрещая ввозить армянские продукты, Россия нарушает договоренности между России и Армении. Владимир Путин ответил ему, что Россия привержена заявлению, принятому на саммите ЕАЭС в конце мая, о том, что Армения должна определиться, куда она вступает в Советский Союз, в Европейский Союз, или все-таки остается в ЕАЭС, в нашем Евразийском Союзе. В частности, президент акцентировал необходимость проведения в Армении в, возможно, короткие сроки, это прямая цитата с сайта Кремля, общенародного референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе Евразэс. Конец цитаты.
2: И что ответил на это глава армянского правительства, я могу сказать. Он сказал, что этот референдум может быть проведен, когда Армения официально подаст заявку в Европейский Союз, и эта заявка будет уже носить предметный характер. А вот до этого, по мнению Пашиняна, проводить невозможно. Теперь, дорогие друзья, давайте мы переведем с дипломатического на русский язык. Что, собственно говоря, о чем идет речь. Итак, нынешний глава армянского правительства тащит Армению в Европейский Союз.
1: Он об этом заявляет. Он говорит об этом в предвыборной программе. В Армении принят закон об этом. И при этом официально...
2: Это не секрет. Это не наша оценка, это его собственные слова. Да? Ну и наша оценка тоже такая. Дело в том, что находиться в Евразийском Союзе и в Европейском Союзе невозможно. По таможенным и многим другим причинам, ну, по причинам геополитического характера. Поэтому стоит выбор. Либо вы там, либо вы сям. У англосаксов есть хитрая черта. Они все время хотят, чтобы Россия оплачивала их борьбу против России. Ну, например, посмотрите на Украину. Россия долгие годы, сразу после 91 года, держала там чуть не бесплатную цену на газ для Украины, которая постепенно повышалась, но, тем не менее, огромные средства были вложены в итоге в ту Украину, которая была захвачена в 2014 году в результате переворота. Поэтому, понимая, о чем идет речь, Россия, но не одна, 29 мая все участники, это еще Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия, приняли заявление, смысл которого следующий. Армянские друзья, вы определитесь. Дальше уже я от себя говорю, это не было официально написано. То есть, если вы думаете, что все свои плюсы от нахождения в Евразийском Союзе, начиная от цены за газ до открытия рынка России и всех остальных стран для армянской рыбы, армянских фруктов, армянских овощей, армянской минеральной воды, армянских молочных продуктов, армянских спиртных напитков. Вот если вы думаете, что весь этот рынок будет открыт, а мы будем просто смотреть, как вы уходите туда за наши деньги, то так не получится. Кстати, я сейчас перечислил все то, что Роспотребнадзор запретил к ввозу в Россию. Как обстоит дело с другими странами, не знаю. Тут надо посмотреть. С другими странами ЕАЭС. При этом Западная рынки не открыты. Одну секундочку, закончу мысль, да? Рынки не открыты, заменить невозможно. И поэтому Пашинян, как мы из трактовки, которая опубликована официальной армянской стороной, звонит и говорит: вы, российская сторона, что-то там нарушаете. На что мы говорим, что, собственно говоря, ничего не нарушаем, есть определенные претензии к качеству продукции, и самое главное, надо в кратчайшие сроки провести референдум. Потому что ни туда, ни сюда, как говорится, нельзя. Если мы говорим это в каких-то житейских вещах, понимаете, вот есть невеста, и вдруг эта невеста начинает, так сказать, поздно приходить, быть все время занятой, поэтому жених логично говорит: дорогая, ты определись. У нас с тобой свадьба вот через несколько месяцев, или ты пускаешься в свободное плавание с кем-то другим. Ты просто ответь мне. А что Пашинян-то нам говорит? Пашинян нам говорит: до тех пор, пока не будет подана заявка, то есть пока тот жених не назначит дату свадьбы со мной, я определяться, милый, не буду.
8: Я буду жить в твоей квартире, я буду за твой счет, собственно, существовать, за твой счет строить с ним отношения.
2: Я буду числиться даже твоей невестой, да? Но приходить буду поздно и когда хочу. Вопрос, дорогие друзья, даже не только мужского пола. Это как, нормально? На мой взгляд, не очень. Вот об этом и идет в вежливой, дипломатической форме разговор. Пашинян не хочет проводить референдум, потому что этот референдум либо определит, что Армения остается в Евразийском Союзе, и тогда нужно отменять законы и прекратить вот это вот туда-сюда, либо, если этот референдум решит, что идем в Европу, тогда цена за газ европейская, тогда рынки, извините, по совершенно иным правилам открываются. Вот этого он не хочет, потому что это ему просто невыгодно.
8: В общем, на самом деле Россия сейчас из-за фитосанитарных норм, из-за нарушений в армянской продукции, Россия показывает демоверсию того, что будет, если Армения все-таки решит вступить в ЕС. Будет все гораздо жестче, потому что будет дороже газ и так далее изменятся нормы въезда даже для армянских граждан в Россию, которые сейчас совершенно особенные, как братскому народу. И Россия показывает и говорит: вы хотите в этом жить? И это вопрос, наверное, не столько к Пашиняну, потому что у него своя программа, он никогда не свернет. Это вопрос просто к гражданам Армении. Вы действительно хотите вот так жить? Потому что так будет, если Армения выйдет из ЕС. Будет так, точнее, еще хуже. А уже сейчас фермеры кричат, что у них гниют помидоры, что им некуда продавать. Правительство обещает: черт подери, мы купим у вас ваши помидоры. Обещает, не покупает. Помидоры гниют. В общем,
2: а зачем правительству Андрей? Чтобы правительство этими помидорами не закидали, что ли?
8: Чтобы не закидали, пожалуй. Это единственный повод. И наша последняя тема, она такая праздничная и приятная. 28 июля 988 года равноапостольный князь Владимир крестил Русь. В Киеве сегодня любят говорить, что, в общем-то, это не Русь вовсе, а Украина. Но на самом деле крестили Русь, и для нас это важнейший праздник. И у нас крестные ходы. Наш патриарх, один из них, возглавлял. Немножко об истории праздника и об уроках его и поговорим.
2: Во-первых, дорогие друзья, с праздником Крещения Руси, безусловно. Давайте начнем с сути. Когда равноапостольный князь Владимир крестился в Херсонесе, говоря о сегодняшней географии, в Севастополе, естественно, никакой Украины не было. Ее придумали примерно 1000 лет позже. А вот украинские историки, чтобы забрать себе всю эту историю, древнюю, важную, забрать нашу русскую духовность, начали так, знаете, играть в дефисы, а потом в отпадение слов. То есть они сделали... Когда я учился в школе, был термин «Киевская Русь», но никакой Украины не было. Они сделали «Русь-Украина», вот так, это первый этап, а потом Русь убрали, и получилась Украина. И, соответственно, к любому историческому деятелю события Древней Руси они теперь пишут, что это Украина, начиная там с Анны Ярославны, королевы Франции, но она не украинская княжна, она была дочерью русского князя. Что касается самого праздника выбора веры, та Россия, которую мы знаем, любим, за которую жизнь готовы отдать, она родилась именно тогда. Российская империя, огромная территория, соединенная духовностью, уважением к человеку, когда человек является братом во Христе, важным, нужным. И вот это все родилось именно в этот момент. Именно православная вера стала тем корнем, из которого выросла русская цивилизация. Это мы с вами, дорогие друзья, должны помнить. Вот мы отмечаем День военно-морского флота России, прекрасный Андреевский флаг, гордо реет, мы вспоминаем блестящие победы, подвиги наших моряков. А давайте вспомним, что Андрей Первозванный — это один из тех проповедников, который дошел в те времена до русского Днепра. И не было никакой Украины, естественно. И здесь, дорогие друзья, мне хотелось бы к этому добавить слова президента, который, как раз встречаясь с военными моряками, сказал весьма важную вещь, что Украина неизбежно потеряет свои западные территории. Потому что Польша, Венгрия, Словакия, они просто ждут определенного удобного момента, когда им разрешат это сделать. А то, что они хотят, в этом нет никакого сомнения. Пройдет год, два, три, 15, сказал Путин, и это произойдет. Потому что единственной силой, которая гарантировала территориальную целостность Украины после распада и уничтожения Советского Союза, это была Российская Федерация. Была? Почему? Потому что Российская Федерация больше не хочет гарантировать территориальную целостность такой Украины. Если Украина изменится, вступит в состав России, вступит в какое-то новое союзное государство России, Беларусь, Украина, вот тогда Украина может получить гарантию территориальной целостности. Но сегодня это смотрится, ну, скажем так, задачей, наверное, завтрашнего дня, не сегодняшнего. Сегодня глава режима прилетает в Вашингтон, глава Белого дома не может ему перечить.
8: Я хотел бы заметить одну важную, очень красивую духовную вещь. Говорят, что в момент крещения Руси, мы объединились, что религия, историки многие говорят, и религия — это то, что нас объединяло, что во времена татаро-монгольского ига религия — это то, что спасло Русь, это то, что удержало нас одним народным, одним целым.
2: Мы получили систему ценностей, которая удерживала
8: нас. Отринула. И если она распадется, это будет совершенно не удивительно, а совершенно логично. С праздником вас! Всего самого доброго!
0: По сути дела.
13: Реклама.
14: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
15: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Из-за большего количества подкожного жира женщины хуже, чем мужчины, переносят высокую температуру. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
13: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
15: В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте. Об атаках.
17: Два человека погибли в результате атаки беспилотников в Саратовской области, сообщил глава региона Роман Бусаргин. По его данным, воздушную опасность в регионе объявили около 3 часов утра. Беспилотники атаковали объекты в Саратове и Энгельсе. Повреждения получила гражданская инфраструктура. На местах ЧП работают оперативные службы. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
16: О переговорах.
17: США в ближайшие недели оценят возможность возобновления переговоров по Украине, сообщил госсекретарь Марко Рубио. Будут приложены некоторые усилия, чтобы понять, можем ли мы возобновить переговоры между сторонами, чтобы прекратить войну, сказал он в интервью Fox News. Рубио признал, что у Москвы и Киева есть довольно жесткие красные линии. По его мнению, пока позиции сторон не станут ближе, переговорный процесс не продвинется.
16: О Ближнем Востоке.
17: Дональд Трамп заявил, что Вашингтон был полностью готов к началу новой масштабной военной операции против Ирана. Атаку отменили в последний момент ради заключения сделки, написал президент США в соцсети True Social. Ранее Трамп подчеркивал, что Вашингтон вернется к полномасштабным боевым действиям в случае провала переговоров или если не получит от Тегерана полного выполнения своих требований. Скончался американский актер Винсент Пасторе. Артиста, получившего известность благодаря роли в сериале «Клан Сопрано», нашли в его доме в Нью-Йорке. Причина смерти пока не разглашается, пишет ТМЗ. За свою карьеру 80-летний Пасторе также сыграл в культовых фильмах «Славные парни» и «Путь Карлито».
16: Об образовании.
17: В Минпросвещении установили лимит по количеству часов внеурочной деятельности. В неделю ее общий объем не должен превышать 10 часов. За весь период обучения установлен лимит в 1350 часов для начальной школы, 1700 для основной и 680 часов для старшей школы.
16: Обо всем.
17: Крупные российские отели обязали заселять постояльцев без паспорта через цифровую платформу «Макс». Нововведение затронет гостиницы с фондом больше полусотни номеров, рассказал РИА Новости эксперт университета имени Плеханова Роман Гореев. Туристы смогут подтверждать личность через приложение, а для небольших отелей правило заработает с сентября 2028 года. Ранее этот сервис запустили в пилотном режиме в 20 отелей страны.
16: О погоде.
17: В Москве плюс 20, ясно и без осадков. В Петербурге 17 выше 0, там пасмурный и сильный дождь. Евгения Глинская, служба информации.
18: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
19: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
20: Радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов, Александр Коц. Здесь, Саша, приветствую.
21: Да, приветствую.
20: Прямо со дня военно-морского флота, где-то у тебя там лопата за твоей спиной, ты собрался тоже вместе с Сергеем Лавровым горсть земли на Духанкоридже, да, засыпать, наконец, похоронить.
21: Ну, да. Событий вообще на этой неделе было много, они вроде... из разных сфер, но все как-то в одну канву складываются, начиная со встречи Лаврова и Рубио, да, где дух Анкориджа официально был признан выветрившимся, или я не знаю, как вот. Ну, в общем, срок годности у него и так был, как у открытого пакета молока, да, там по пару недель, максимум 3. Вот. И Рубио после встречи на голубом глазу сказал, что никаких конкретных предложений не существует. Тот самый формат, ради которого мы гоняли борта на Аляску вместе с машинами, со всеми делами, жали там руки перед камерами, рисовали историческую картинку. Оказывается, это были не предложения, это так, на салфеточке что-то набросали, какую-то инициативу, которая провалилась, как сказал Рубио, а провалилась она, разумеется, потому что украинская сторона не согласилась, и, как деликатно уточнил госсекретарь, сейчас... вероятно, согласится еще меньше. Да? Такая волшебная формулировка. Год назад там Анкоридж подавался как некий, в том числе, кстати, американцами, как некий исторический прорыв, как разворот эпохи, как новая Ялта во льдах. А сегодня выясняется, что прорыв был такой весьма условный, эпоха такая черновая, да, черновичок набросали, а Ялта вообще с правом отзыва, как бы, и вовсе не обязательная. Теперь, значит, нужны, по словам Рубио, какие-то новые идеи, новые подходы, а старые, получается, можно выкинуть в утиль вместе с этими рукопожатиями, с совместными фотами, фото с глубокомысленными комментариями экспертов о том, что однополярный мир закончен, США, оказывается, сегодня снова готовы играть позитивную роль при подходящей обстановке и соответствующем формате. Вот так вот обтекаемо Рубио говорит после этой встречи с Лавровым. Ну, то есть, когда-нибудь, может быть, если сложится там Меркурий, с чем там он должен сложиться, с Марсом. Вот, Лавров там напомнил вежливо про Анкоридж. Рубио вежливо сделал вид, что впервые слышит это слово. Весь политес, да, дипломатический этикет соблюден, но можно констатировать, что дух саммита Анкориджа окончательно выдохся, осталось ждать, когда вот эти вот новые идеи точно так же торжественно объявят американцы, а потом точно так же буднично их спишут. В общем, можно констатировать, что от духа Анкориджа можно постепенно отходить и возвращаться к речи Владимира Владимировича Путина, которая была произнесена, если я не ошибаюсь, летом прошлого года в МИДе.
20: Позапрошлым, встрече... по-моему, уже, нет?
21: Позапрошлым, да. На встрече с... в прошлом году был Анкоридж, конечно, на встрече с дипломатами. Я об этом сказал Лавров, что теперь мы в урегулировании кризиса между Россией и Украиной исходим из тех слов Владимира Владимировича Путина. Если кто забыл, обязательно напомню. Мне на самом деле доставляет удовольствие напоминать главные тезисы выступления Владимира Владимировича, а он тогда в МИДе сказал, что ровно мы готовы прекратить огонь ровно в тот момент, когда украинские войска начнут выводить свои подразделения с территории Российской Федерации, как то Луганская на тот еще момент, она еще не была до конца освобождена от Донецкой Народной Республики, Запорожская и Херсонская области. Причем для особо сомневающихся он произнес фразу, которую я не устаю повторять. Из Херсонской, Запорожской, Донецкой областей в их бывших административных границах в рамках украинского государства. Соответственно, полностью не там откуда-то с территории, которую мы контролируем, не мы контролируем, полностью с бывших областей Украины. Соответственно, из города Запорожья тоже выводим. Соответственно, из города Херсона тоже выводим. Не хотите, мы, значит, продолжаем силой выполнять цели и задачи специальной военной операции, которые за последние 4,5 года не менялись. И очень здорово, что глава МИД об этом сказал, потому что как-то вот за разговором о формуле Анкориджа Запорожская и Херсонская области, они как-то выбывали, да, то есть речь шла, судя по публикациям, мы не видели, да, вот конкретной бумаги, конкретных соглашений, тем более, что их нет, как сказал Рубио, но если судить по утечкам в прессу, речь шла только о выводе украинских войск в этом Анкоридже, да, из Луганской и Донецкой бывших областей, а Запорожье и Херсон замораживались по линии боевого соприкосновения. Это если мы вспоминаем канувший лету Анкоридж. Все, забыли об этой формуле, теперь освобождаем и Херсон, и Запорожье. А что еще было интересного, да, вот в этом же контексте на минувшей неделе? День военно-морского флота, о котором ты вспомнил, там много было красивых, важных слов о развитии армии в целом, о развитии флота в частности, о его развитии на разных участках.

0: Вообще, исторически, вся левобережная Украина считалась Россией. Это, вот, мне кажется, очень такой интересный сигнальчик. И еще одни интересные слова Владимира Владимировича о том, что рано или поздно, не завтра, не послезавтра, может быть, через 10 лет, но Западная Украина отойдет, которая никогда не была Украиной, да, отойдет какая-то часть Польши, какая-то Румынии, какая-то в Венгрии. Там Польша уже возбудилась, сказала, что мы уважаем суверенитет, мы там ни на что не претендуем. Ну, это пока, да, пока украинская государственность не затрещала по швам. Вот. И мне кажется, что это сигнал был и украинскому обществу, и Западу. А в чем читается сигнал? Мне кажется, читается сигнал в том, что мы, честно говоря, сильно против этого и не будем. Пусть эту Украину западную дербанят с их, значит, музеями УПА и прочими проявлениями запрещенного в России, всевозможных запрещенных в России движений, организаций и прочих террористических сообществ.
1: Как и сама упомянутая террористическая организация. Да. Угу.
0: А мы на это будем со своего российского левого берега смотреть, как бы, и говорить. А мы же предлагали вам в Анкоридже только из Донбасса вывести войска, а вы не захотели. Вот получайте теперь, я не знаю, что там им останется, правая часть Киева, ну, черт его знает, может быть. А может быть и нет, потому что все-таки Киев, мать городов русских, об этом тоже не надо забывать. И вот во всем этом, да, контексте, мне кажется, что это такие интересные заявления, которые не то чтобы сильно военные, да, но при этом они обрисовывают некую рамку, на которую мы, в принципе, готовы в своей игре в долгую. Да. Понятно, что сегодня мы там те ресурсы, которые у нас сейчас есть, и те ресурсы, которые нам противостоят, они не говорят о том, что мы пойдем до Днепропетровска, до левого берега Днепра, от Белоруссии и до Черного моря будем освобождать территорию Украины. Но как сложится в будущем ситуация в незалежной, никто сейчас предсказать не может, потому что недовольства в европейском сообществе много, да, то есть сама Европа не едина в своей поддержке Украины, и все больше и больше стран заявляют о том, что они не будут входить ни в там коалицию желающих, да, вот Болгария оттуда выбыла, все больше стран говорят, что они не будут посылать деньги и оружие на Украину. Понятно, что все равно идет курс на милитаризацию Европы в общем и целом, да, но в какой-то момент к власти, допустим, во Франции может прийти Ле Пен, допустим, да, предположить такое, и Франция перестанет поддерживать Украину, а на нее посмотрят в Германии и скажут, а что это они перестали, а мы продолжаем на себя эту тянуть лямку. И в итоге в какой-то момент, не сегодня, не завтра, а там лет через 5, Украина может просто оказаться без средств к существованию, и уж тем более без средств к ведению войны. И вот тогда можно задуматься и о левом береге, и о Новороссии в полном смысле этого слова. Я имею в виду и Николаев, и Одессу.
1: Игорь. Да, это то, что не сходит, да, из мечт, и всегда там. Саш, продолжим буквально через пару минут.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
3: Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты.

0: огромный выбор в наличии, просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 5-00-70.
1: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская, 1, строение 1, Липнихта, 5Б, Новоселенинская, 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Собор Парижской Богоматери строился более 180 лет. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
3: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
4: Саш, новая неделя и новые, вот что называется, есть что предъявить нашим военным, да, и уже все пишут, и, насколько мы понимаем, и на самой Украине, и на Западе о том, что начинаются, мягко сказать, проблемы, а так-то вот все больше фразы фигурируют «отрезано от экспорта». Да? Можем подвести какие-то, и уже, наверное, понятно, что промежуточные итоги системных ударов вооруженных сил России по инфраструктурным объектам на Украине.
5: Да, ну, отрезано от экспорта, наверное, не совсем верно. Отрезано от морского экспорта абсолютно точно. И это уже сказывается на украинской промышленности, причем на тяжелой промышленности. Вот на этой неделе постепенно начала вставать металлургия, а это, ну, одна из основных экспортных строчек дохода украинского бюджета, куцевой, какого-никакого, но все-таки бюджета, и в который все-таки какая-то валюта приходит. Вот у нас в начале недели объявил об остановке, как они пока говорят, временной остановке, горно-обогатительный комбинат «Южный» в Кривом Роге. Это, по-моему, Ахметовская вотчина. Вот, и все из-за ударов по судам, которые шли в украинские порты, то есть отгружать руду теперь просто некуда. А в среду, если я не ошибаюсь, объявил об остановке работы, опять же, временной, они говорят, 10 или 20 дней, да, ну такой разброс, 10 или 20 дней, Полтавский горно-обогатительный комбинат, это крупный производитель, опять же, железорудного сырья, и публично признает, что экспортная логистика перестала работать. Вообще, железорудное сырье – это такой товар низкомаржинальный, объемный, и он рентабельный только при морской отгрузке, да, такими крупными партиями. Есть возможность, безусловно, сухопутных коридоров там, через Польшу, через Румынию, но они физически не вмещают такие объемы, да, и фактически съедают маржу транспортным плечом. И как только начинают судовладельцы отказываться заходить в Одессу, в Черноморск, в Южный, а после ударов по судам теневой военной логистики Украины они отказываются это делать, цепочка встает вся целиком. Да? Вот у Полтавского того же ГОКа из 4 законтрактованных судов 3 заблокированы в портах сейчас, 1 повреждено. Все, склады и портовые терминалы забиты вот этим товаром неотгруженным, складировать новую добычу железной руды негде, и вот и все, да. Они зимой-то, вот, кстати, полтавский ГОК несколько раз останавливался из-за наших ударов по энергетике. Они простояли зимой 67 суток, да, а к лету вот еще добавилась новая напасть, морская блокада. Вот, поэтому кто-то там какие-то операции объявлял. Ну, мне нравятся операции по принуждению России к миру. Но мне нравятся такие операции. Мы бы хотели продлить. Там, за время этой операции, вот за неделю, крупнейшая датская контейнерная компания Maersk, да, свернула свой сервис в Черноморске. Они перебросили сейчас грузы в румынский порт Констанцу. Администрация признает портов, что иностранных балкеров и контейнеровозов в Одессе, в Черноморске, в порте Южный не осталось ни одного. И неделю уже ни одно иностранное судно, и не только иностранное, не зашло в Черноморские гавани незалежные. Да? И вот там руда добыта, она лежит несколькими партиями в портах на площадках комбината. Осыпать ее больше некуда. Да? Около 4000 человек переводят на какие-то там ремонтные, регламентные работы. Это Южный ГОК. В Полтавском ГОКе около 600 человек, да, выводят. Ну ладно, вдруг они там что-то где-то починят, вдруг они найдут какую-то там цепочку логистическую новую, наладят, запустят комбинат, а эти 600 человек где они возьмут? Там сейчас их всех мобилизуют, и эти 600 человек, они не досчитаются, да, по деньгам они очень сильно проседают. Рядом у них, значит, отваливается терминал «Олтиц», который масло подсолнечное поставлял. Рядом отваливается терминал «Ферэкспо», да, тоже Полтава. Ну, в общем, постепенно эти удары по именно портовой инфраструктуре и по судам теневой военной логистики Украины, они начинают сказываться на всей металлургии, соответственно, теряет серьезные мощности железная дорога, да, и даже не от ударов по самой железной дороге, а потому что, там, условно говоря, 90% грузовых перевозок шло к черноморским портам, а сейчас они не осуществляются, эти перевозки. Соответственно, железная дорога теряет. Ну и, конечно, в целом, да, и удары по железке тоже сказываются. Вот Запорожье, например, сам город Запорожье остался без железной дороги. Это констатировал на минувшей неделе по итогам поездки в Запорожье министр, там, по-моему, инфраструктуры Николай Калашник такой есть, и говорит, что уже там несколько суток из-за российских атак и ситуации с безопасностью пассажирские поезда не курсируют в город Запорожье. И он говорит, что сегодня это не вопрос безопасности объектов отдельных, а вопрос непрерывной логистики государства. То есть удары по железной дороге, они вышли из категории отдельных инцидентов и превратились в такое системное давление на транспортную структуру всего государства. То есть они составы разворачивают на подступах и пассажиров дальше везут автобусами. Но дело же не столько в пассажирских перевозках, сколько в той самой непрерывной логистике, о которой говорит этот министр Калашник. Да? Пассажирский трафик, он важен как некий индикатор, потому что если по маршруту невозможно перевести пассажирский состав, значит, по нему невозможно провести и военные топливные цистерны, платформа там с техникой, вагоны с боеприпасами, они все едут по тем же самым путям, через те же самые депо и под теми же самыми тяговыми подстанциями, которые мы сюда выносим. Поэтому и удары по локомотивам, они тоже начинают сказываться очень серьезно на и на логистике, и на значит, возможности Украины перебрасывать какие-то крупные поставки, подкрепления на фронт. Вот придется им задействовать автомобильный транспорт. Автомобили тоже вышибают, потому что кто-то там говорит, что на дорогах, которые ведут из Харькова до Полтавы, до Днепропетровска, еще там докуда-то уже не осталось целых автозаправок, выбили все. Там больше 300, что ли, заправок уже выбито на вот этих основных рокадных трассах. Это тоже серьезно сказывается на логистике противника. По логистическим центрам мы у них работаем, да, как бы, когда бьют по нашим, да, мы видим, как дымят там ВБ склады. Вот они почему-то считают, что это вот тот самый решительный удар, который заставит россиян выйти на улице и потребовать от руководства страны завершить войну. Это какая-то странная их ошибка, странная, потому что, ну, мы по менталитету близкие, но у нас есть вот это различие. Они особенно так называемые политические хохлы, привыкли решать все свои проблемы через улицу, через Майдан. Да? У них там в 4-м году, в 7-м были Майданы, в 11-м там тихонько бушевали, в 14-м пустили страну под откос. Вот они думают, что если они создадут какие-то невыносимые условия для нашего населения, наше население так же, как и их, выйдет на улицу и свергнет власть. Но этого не будет в России. В России, если и есть сейчас какие-то претензии к руководству государства, это претензии в том, что государство слишком мягко ведет себя по отношению к Украине. Вот Владимир Владимирович даже сказал, что к нему во время встречи с парламентом один из депутатов подошел и на ушко шепнул, что мы обязательно победим, но давайте смелее, да, будем. То есть у нас общество после вот этих ударов по ВВБ, после ударов по НПЗ, оно не требует закончить войну, оно требует жахнуть по Украине так, чтобы отправить ее даже не в нокдаун, а в нокаут. Вот чего это требует общество, а не прекращение войны. Тут, конечно, большая ошибка рассчитывать на какие-то народные волнения. У нас была попытка на Болотной площади когда-то провернуть вот такой Майдан. Очень жестко ее придавили, задавили, и сейчас у нас вот такие оппозиционные настроения, они в области маргинальны, не около маргинальны, а в области маргинальщины. У нас общество поддерживает те решения, которые сегодня президент принимает, но призывает действовать еще жестче не по отношению внутри страны, да, а по отношению к нашему противнику, который наносит удары по гражданской инфраструктуре и который продолжает действовать террористическими методами. Вот на минувшей неделе, опять же, была трагедия в Запорожье. Противник ударил по туристической базе, «Алион», по-моему, называется, которая находится на Азовском море. Вот я предлагаю после небольшого перерыва новостей проговорить несколько важных вещей в связи с этим.
3: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
2: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
6: Здравствуйте, я Антон Алиханов, министр промышленности и торговли Российской Федерации. Желаю всем слушателям «Комсомольской правды» хорошего настроения и только хороших новостей.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИДа Родион Мирошник об ошибочной стратегии давления Запада на Россию.
8: Здесь речь идет о том, что они зачастую закрывают глаза и допускают использование методов, которые, по их мнению, должны, ну, раскачать, наверное, внутреннюю повестку, которые нас с вами должны напугать. Это трактовки, которые идут на международных площадках, ну, на саммите НАТО, сколько было сказано, на европейских каких-то сходках, где говорилось, что вот мы сейчас вот этими ударами там, по гражданской инфраструктуре, по гражданским объектам, вот сейчас мы заставим Россию сесть за стол переговоров. Да, это очень глупая методика, это очень глупый подход. Это значит, говорит только о том, что вы вообще не понимаете, кто такие русские, значит, и что будет, когда если на русских оказывать вот такого рода давление. Кровь за кровь. Здесь речь идет только о поднятии градуса ненависти и стремлении к ответным действиям жестким, которые должны все-таки принудить, значит, вот противоположную сторону прийти в какое-то сознание.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о Лете. На «Радио Комсомольская правда». В Арктике не бывает такого лета, каким его знают жители средней полосы России. Например, в национальном парке «Русская Арктика» считают, что наступило лето, когда среднемесячная температура устанавливается выше 0 градусов. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: Об авариях.
7: В Саратовской области из-за внешнего вмешательства повреждена контактная сеть на перегоне «Нефтяная Князевка». Как сообщили в Приволжской железной дороге, инцидент привел к сбоям в графике пригородных поездов. Две электрички «Анисовка-Аткарск» и «Тарханы» изменили маршрут и последуют через станцию «Саратов-2», минуя три остановки. Еще три пригородных поезда задерживаются на время от 1 до 1,5 часов. Железнодорожники принимают экстренные меры для восстановления движения утром. В результате атаки вражеских беспилотников на Саратовскую область погибли 2 человека.
2: Эксклюзив.
7: Бывший военный капеллан ВСУ, священнослужитель, который служит в армии, Максим Николаюк, призвал принимать украинских беженцев в России. В интервью «Комсомольской правде» уроженец Житомира заявил, что миллионы уехавших в Европу украинцев на самом деле ждут прихода России и не разделяют западных ценностей. По мнению экс-капеллана, эти люди могут помочь нашей стране решить демографические проблемы. Николаюк подчеркнул, что среди беженцев много квалифицированных специалистов советской закалки, которые хотят вернуться домой после завершения боевых действий. Статистика это подтверждает. Так, за первый квартал текущего года поток граждан Украины в Россию вырос по сравнению с прошлым.
2: Кремль говорит.
7: Владимир Путин отметил важную роль железнодорожников в поддержке участников специальной военной операции и жителей приграничных регионов. Также специалисты помогают восстанавливать транспортные сообщения в Донбассе и Новороссии, подчеркнул президент в видеообращении по случаю профессионального праздника работников отрасли. Глава государства поблагодарил сотрудников за мужество и преданность делу.
2: О болезнях.
7: Финляндия на неопределенный срок закрыла проход для диких животных на границе с Россией. Погранслужба объяснила решение распространением африканской чумы свиней в стране. 30 июля в Финляндии зафиксировали первый случай этого опасного вируса. И если для людей это заболевание не представляет никакой опасности, то сельскому хозяйству и дикой природе, например, популяциям кабанов, наносит колоссальный ущерб. Эффективной вакцины от африканской чумы не существует.
2: Обо всем.
7: В Татарстане построят аналог Диснейленда. Новый комплекс под названием «Туган-Ленд» должен стать объектом мирового уровня, заявили местные власти. Он будет привлекать туристов со всей России и из других стран. Бюджет проекта пока не раскрывается.
2: О валютах.
7: Официальный курс доллара на выходные 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек, юаня 11 рублей 77 копеек.
2: О погоде.
7: В Москве плюс 20, ясно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
4: Радио «Комсомольская правда», Александр Коц. Здесь продолжаем. Удары Киева по гражданским объектам. Кстати, вот мы начинали с Лаврова, да, и он сказал, что Киев думает вот терроризмом. Фактически Европа думает, что терроризм приведет к перелому какому-то. Но вот ты упомянул очередные удары по Запорожской области, удары по автобусу в Белгородчине. Ну, кстати, удары по складам Wildberries, да, те же самые, да и по любым другим гражданским объектам, это все тоже.
5: Да, я вот немножко вернусь к маркетплейсам. Да, я тут на недели даже там в своем канале в Макс, присоединяйтесь обязательно, я теперь еще и в Максе веду стримы, вот, я написал, что как бы крупным сетям, особенно логистическим, надо уже как-то готовиться к тому, что по ним тоже будут бить, потому что закончатся складами ВБ, переключатся на следующую цель. Я не верю здесь в какую-то конспирологию, что бьют только по ВБ. Будут удары и по другим крупным.
4: Штиллерман прямо угрожает после, да, потом Озон.
5: Вот. И сетки ни от чего не спасут, даже если их натянут там сейчас в рамках подхода. Я сделал все, что мог. Да? Металлический каркас, как на НПЗ в Арабских Эмиратах на третий месяц уже войны с Ираном, скорее всего, будут нарушать нормы пожарной безопасности. ПВО, ну, совершенно очевидно, на всех не хватит. Свои мобильные огневые группы с перехватчиками дронов, да, гражданским завтра не разрешат. А делать что-то надо было уже вчера, ну, за исключением, естественно, изменения условий оферты, да, по которой маркетплейсы не несут ответственности за утерю товара под ударами дронов. Вот. И я написал, что, может быть, как-то все-таки децентрализовать известные большие логистические центры. И это не только маркетплейсов кончается. Это, конечно, геморрой уж, извините, да, за просторечие. Это незапланированные затраты, но мне кажется, что это значительно меньшие потери, чем потери целых ангаров с товаром. Я вот вспоминаю ДВБшную эпоху, когда для закупок на фронт, а мы фронту помогали с 2014 года, я просто колесил на своей машине по окраинам Москвы, по каким-то небольшим складам в гаражных кооперативах. Там броники урвешь, тут ботинки со штанами, за коптерами куда-нибудь в Калужскую область ездишь или в Тульскую, где подешевле. Заказать, конечно, в одном месте и в одном месте получить все в одном пункте, конечно, удобнее, но было время, когда таких пунктов еще не было. Это я привожу пример про товары двойного назначения, но они-то на маркетплейсах как раз статистическая погрешность. Там больше ну, обычных гражданских товаров. Да? И я вот об этом написал, и мне несколько продавцов написали, что уже вот этот процесс децентрализации идет. На большие склады уже маркетплейсы товар не принимают. Ну, то есть бизнес реагирует очень оперативно. У них вот этот лаг принятия решений очень, очень короткий и очень гибкий, да, и они вот именно так уже и реагируют на эту угрозу. Что касается террористических ударов, ну да, вот, к сожалению, значит, продолжаются эти удары. Самая большая трагедия, конечно, произошла вот на туристической базе в Алион, в Запорожье, на Азовском побережье. И тут вот как раз мы вспоминали, у нас был День памяти на этой неделе, День памяти детей жертв войны в Донбассе. И очень меня задел пост нашего самого преданного фаната с тобой, Игорь, который отсматривает посекундно наш каждый выпуск. Вот, поэтому привет тебе, Дениска Казанский, бывший житель Донецка, да, и он вот на этой неделе не в первый раз демонстрирует признаки глубокого морального вырождения. Он в своем телеграме порадовался новости о том, что вот на этой турбазе в Кирилловке погиб сотрудник Роскомнадзора, а он еще и год воевал в СВО, а погиб он вместе с двумя своими детьми. Вот. И тут бы Дениске воспользоваться шансом и промолчать, да, мимо пройти. Но вот он в этой своей прогнившей черной душонке находит оправдание для убийства детей. Говорит, а нечего было туда тащить на оккупированные территории своих отпрысков. Он, то есть он смакует чужое горе, как, я не знаю, как падальщики гниль смакуют. Вот. И когда ты начинаешь себя так вести, когда ты начинаешь себя... ну, вот такие мысли произносить, даже думать об этом, ты уже мертв. Тебя уже начинает нести ментальной, простите, трупниной, потому что живой человек, нормальный человек не может найти и не должен искать вообще, в принципе, аргументы, которыми можно было бы оправдать убийство детей, где бы они ни были, в Кирилловке, где вот в Запорожье, да, погибли, в Киеве, в Тегеране, или как там этот город называется, в котором 170 девочек убили. Вообще самое иррациональное на войне – это дети. И слава богу, я вот в нашей благосфере не вижу этого какого-то совершенно инфернального трупоедства, когда по ту сторону линии фронта гибнут дети. Ну, к сожалению, да, вот такое случается. Это всегда трагедия для нормального человека. Это не повод для какого-то злорадного кривляния. Мы этим отличаемся от них. Дети не участвуют в разборках взрослых. Они ни при чем, кем бы ни был их папа. Даже если их папа Зеленский, даже если их папа Дениска Казанский, они не виноваты в том, что у них папа такой дебил. Вот. Есть давно написанные мной строки, перечитывая спустя годы, в них ничего не хочется править. Когда я присутствовал в операционной, где умирал первый убитый ребенок Донбасса. Он тогда получил ранение головы, да, умирал на наших глазах. То есть он боролся за жизнь 6 часов с судорожными такими рывками маленькой грудной клетки, пытался наполнить кровь кислородом. И это был первый при мне погибший ребенок на Донбассе. Не последний, к сожалению. Вот интересно, где был автор вот этого желчного поста в тот момент? Уже оправдывал он смерть этого пятилетнего Арсения или сбежал уже из родного города? Ну, в общем, друзья, вот я призываю все-таки сохранять некие, несмотря на общее ожесточение, да, все-таки некие моральные ограничения, благодаря которым мы остаемся людьми, да, мы остаемся теми, кто имеет моральное право говорить о том, что мы на Украине ведем справедливую войну, и мы на стороне добра. Это очень важно. И мы иногда даже хочется сказать, к сожалению, не действуем террористическими методами. Вот сегодня с утра была снова новость о том, что в Туле было совершено покушение на гендиректора одной из компаний, которая производит дроны, да, то есть, ну вот, террористические методы для Украины – это норма, для нас, к сожалению, нет. И даже, ну, я имею в виду, когда мы говорим об охоте за лицами, принимающими решения, за военачальниками, за крупными политиками, которые замазаны в этих террористических атаках. Вот в Одессе, да, во вторник были 2 взрыва автомобилей. Вот я даже не уверен, что это наша агентура делала, может, какие-то свои личные разборки, потому что они привыкли действовать вот так. Тут на неделе Сибига иностранных дел, да, может, видели, спасал планету, в своем Твиттере расписал, что удары по России, по украинским портам обрекают Азию, Африку, Ближний Восток, Латинскую Америку на голод, да, миллионы семей, говорит, могут столкнуться с ростом цен и с голодом. То есть обвинил нас в гуманитарном терроре против всего мира, да, ни много ни мало, аккурат там под заседание Совбеза ООН, которое было 27 июля. Вот. Ну, во-первых, начнем с малого, да, с формулировки «могут столкнуться», а не «столкнуться», а «могут». То есть такое слово, которое ничего не обещает и ни к чему не обязывает. А если по существу, то кто это вот голодная Африка, которую кормит Украина? Если смотреть на цифры завершившегося сезона, то крупнейшие покупатели украинской пшеницы на африканском континенте – это Египет и Алжир. Не Сахель и Судан, да, это платежеспособная Северная Африка, которая также покупает зерно и у России, и у Франции, причем у России в этом году намного охотнее, а настоящий голодный пояс, там этот Йемен, Сомали, Южный Судан, они не на украинских коммерциях контракты сидят, они сидят на гуманитарке Организации Объединенных Наций. Это совершенно другой поток, другие деньги, другая логистика, и как бы Украина дает миру, ну, 8-9% пшеничного экспорта, выпадет украинский экспорт, ну, доберет рынок у России, у Евросоюза, у Аргентины, у Австралии. Больно по цене, может быть, голод, вряд ли. Вот, и Сибига рыдает над африканским ребенком, обвиняя нас в продовольственном терроре, а Украина с террористом Мадьяром 3 недели жгут российское зерновозное судоходство в Азовском море, да, откуда идет четверть российского аграрного экспорта. Вот кто в итоге держит в заложниках продовольственную безопасность? Задайте себе этот вопрос. Небольшой перерыв.
4: Да, еще одна передышка, продолжим.
3: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
9: Yeah. Реклама. Август «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
10: Великие луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу. С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
11: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
12: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
14: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
3: Котц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
4: Продолжаем, Саш. Продвижение идет, и ты вначале упомянул о системных ударах вот, да, по морской составляющей, но и на земле, вот насколько мы понимаем, есть сообщение, Дмитрий Стешин пишет, что вышли наши к въездной стеле в Дружковку, то есть, в общем, Славянск уже вот прям совсем не за горами, но параллельно, интересно, разворачивается, Украина пытается соединить украинский фронт, да, с иранским через Соединенные Штаты, где находится Зеленский, как все это связано?
5: Да, ну, действительно, наше продвижение против наступающей, как сказал сырский, армии продолжается, и продолжается на разных участках фронта, потому что ежедневно Министерство обороны отчитывается об освобождении населенных пунктов как в Запорожье, так и в Донецкой Народной Республике, так и в Сумской и в Харьковской областях, то есть формирование зоны безопасности там продолжается, там даже намечается такой небольшой котел, о котором я пока говорить не буду, чтобы не забегать вперед, но очень интересные события нас ждут, в том числе в буферной зоне, а пока, да, мы решаем главную задачу, это сломить сегодня генеральную линию обороны противников в Донбассе, Славянско-Краматорскую агломерацию. Действительно, появились кадры наших штурмовиков возле въездной стелы в город Дружковку. Это еще не говорит о том, что начались бои за этот город. Пока нет. Бои пока идут на подступах в Алексеево-Дружковке. Но, тем не менее, мы видим, что в последнее время очень хорошие новости от группировки «Центр» идут, которые сражаются сейчас на Добропольском выступе. Во вторник сообщили об освобождении населенного пункта Шевченкова, в среду сообщили об освобождении населенного пункта Светлое. Ну, то есть постепенно мы подбираемся к городу Доброполе, ведем бои уже на окраинах этого населенного пункта, большой, и последний крупный узел вот здесь для Украины на Южном Донбассе, да, обороны. Как только мы его взломаем, как только освободим Доброполе, высвободившиеся силы группировки войск «Центр» смогут уже идти на восток, северо-восток, в сторону Краматорска. То есть таким образом мы будем просто по факту заключать всю Славянско-Краматорскую агломерацию в оперативное окружение точно, а как там пойдет, может, и физическое, потому что все-таки с западной стороны от этой агломерации не так сильно подготовлена оборона у противника. Конечно, они нас сейчас что-то там создают, но это не генеральная линия обороны. То есть мы будем, наоборот, с тыла к этой генеральной линии обороны подходить. Вот, это все-таки говорит о наступательном характере действия противника, да. Нет, они, безусловно, пытаются контратаковать. Нет такого, что мы просто сминаем, да, обороняющиеся порядки. Особенно серьезно они пытаются контратаковать в Запорожье, в зоне ответственности группировки войск «Восток», и даже там рапортуют о каких-то своих больших успехах, но когда в лесополку заходят 2-3 человека или на окраину населенного пункта заходят 2-3 человека, это не означает, что они его освободили, да, а они рисуют именно так вот свои контрнаступательные действия. Это говорит, что они выставили флаг, и через час-два все втроем погибли, но картинка с флагом уже готова и уже отыграна в украинском едином телемарафоне. Вот, поэтому у нас вот на этот год основная задача – это создание предпосылок для взлома генеральной линии обороны противника в Донбассе. Там еще, ну, то есть освобождение Славянска и Краматорска автоматически не означает освобождение всего Донбасса. Там еще достаточно будет территории, которые придется пройти до государственной границы, до границы с Днепропетровской области. Но это уже без вот таких вот масштабных каких-то оборонительных укрепленных районов, как Славянско-Краматорская агломерация. Там, конечно, пойдет совсем другой темп. И вот то, что мы сейчас наблюдаем, вызывает определенный оптимизм о том, что действительно в этом году за Донбассом мы задачу решим. Вот. Но вот то, что ты сказал, да, расширяет Зеленский территорию конфликта, пытается распространить его на другой континент, ну, на другие государства. Это происходит не первый раз. Атакован был иранский корабль на Каспии, погиб иранский летчик, и Иран там официально грозит какой-то ответкой Киеву и даже сравнивает действия Зеленского с событиями, которые спровоцировали Первую мировую войну, чем уже даже просчитывают, чем Иран мог бы ответить Украине. Все перечисляют эти невыговариваемые названия на персидском иранских ракет, сколько километров они пролетают и до какой части Украины они достанут. Ну, там действительно Украина вся, в принципе, в зоне досягаемости двух типов ее баллистических ракет, но все эти ракеты, они пятый месяц уходят волнами по базам США на Ближнем Востоке, в Кувейт, в Бахрейн, Иорданию, Катар, Ирак и так далее. Ну вот, и мне кажется, что ну, не будет Иран использовать свои ракеты для того, чтобы отомстить Украине за одного моряка. Мне кажется, что ответы могут быть асимметричные. Ну, если помечтать, всегда же хочется помечтать, да, было бы неплохо поиметь какой-нибудь в зоне СВО иранский экспедиционный корпус, да, допустим, не бригады КСИРа, да, а их какие-нибудь прокси или сила Аль-Куц, это те самые силы, которые четверть века собирают вот эту ось сопротивления от Ливана до Йемена. Формат сирийский, отработанный, мы с ними совместно воевали в Сирии. Публичное какое-то оформление этого контингента на нашей стороне. Ну, политически тяжелый, конечно, шаг, но вполне выполнимый. И участие на нашей стороне войск корейской армии, это уже показали, это вот один из асимметричных ответов иранских, потому что Тегеран прекрасно понимает, что в ближайшее время, ну, вряд ли будет какая-то наземная операция в Иране, а получать реальный боевой опыт, да, какой получила корейская народная армия, хочется, да, и вот тут как раз подворачивается повод, тем более, что значит, в Иране уже говорят, что в Ираке действуют по указке Украины там какие-то силы, да, против шиитов, и это вообще чуть ли не покушение на суверенитет Ирана. Ну, то есть такой повод довольно серьезный. Это могут быть кибератаки, да. У Ирана есть очень хорошая база, хакерские группы очень известные. Их западные кибераналитики классифицируют как продвинутая устойчивая угроза. То есть такая сама атрибуция размыта, но контролируемая эскалация зато, да. Вот, и первым делом, наверное, достанется украинскому энергосектору, может быть, банковскому сектору, может быть, телекому. Это могут быть какие-то асимметричные удары на море, да, на логистике, потому что Каспий – это все-таки коридор север-юг, есть Красное море, там можно через хуситов действовать против украинских грузов, украинского фрахта. Все это как бы уязвимо, да, в чужих водах. В целом, конечно, демонстративный ракетный залп по одной цели, он вполне возможен, но серьезный счет все-таки Тегеран наверняка предъявит асимметрично. Вот, поэтому Зеленский хотел выслужиться перед Трампом ударом по иранскому судну. Сейчас, наверное, наверняка шла речь о том, как Зеленский может помочь Трампу в его крестовом походе против Тегерана, но при этом Зеленский в графу противников получил региональную державу с ракетами, с дронами, с очень длинной памятью, вот, ну и поставил человечество еще на один шаг ближе к Третьей мировой войне. Я вот всегда говорил, что Третья мировая война, если где и начнется, то не в Восточной Европе, не из-за Украины, а где-нибудь там все-таки на Ближнем Востоке и, скорее всего, ситуация вокруг Ирана, потому что там задействованы непримиримые абсолютно силы, потому что Иран для Израиля – это экзистенциальный противник, и Иран не стесняется об этом говорить, и Израиль пока не добьется своих целей или пока не добьется тех целей, которые можно считать выполненными, он не даст американцам оттуда уйти. И для того, чтобы обеспечивать, да, эту масштабную по объемам операцию, они будут затягивать все больше и больше сил, в том числе украинских, потому что там ни говори, но по части беспилотия, как бы Запад не спонсировал Украину, все-таки свои инженерные компетенции они защитили. И поэтому Зеленский, я думаю, сейчас на этой встрече оговаривал их участие и там, и какой-то гешефт за это. Но в целом напомню, что на линии боевого соприкосновения в конечном итоге все решает пехота, а с этим у нас все намного лучше.
4: Спасибо, Саша, до встречи уже через неделю.
5: Всем пока.
15: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
16: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
17: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
18: Комсомольская правда.
19: Читайте в еженедельном выпуске. Максим выпустит скандальные мемуары вопреки мужу-миллиардеру. Астропрогноз на август. Замуж за преступника. Почему девушки заключают браки с убийцами и садистами. Газета в продаже с 29 июля.
20: Для лиц старше 13 лет.
21: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
22: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
23: Все
0: все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
20: В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня.
23: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
24: О безопасности.
7: Силы ПВО сбили за ночь над российскими регионами 635 беспилотников. Как сообщили в Минобороны, дроны перехвачены в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областями, Московским регионом, Республикой Крым, Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
23: Эксклюзив.
7: Украина приближается к точке кипения, которая может закончиться новым Майданом. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил экс-военный капеллан ВСУ, священнослужитель, который служит в армии или больнице, Максим Николаюк. По его словам, под лозунгами «Свободы» к власти в стране пришла жесткая военная диктатура, однако недовольство населения растет. Николаюк подчеркнул, что сейчас на Украине фактически в свободном доступе находится огромное количество оружия, которое можно легко купить даже через интернет. Бывший капеллан отметил, что градус напряжения виден уже сейчас. Граждане все чаще объединяются и силой отбивают мужчин, которых на улицах задерживают сотрудники ТЦК.
23: Кремль говорит.
7: Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником. Президент назвал отрасль ключевой и стратегически важной для страны. Глава государства также заявил, что в этом году исполняется 175 лет первой железной дороги общегосударственного значения между Москвой и Петербургом. По его словам, именно она стала основой для транспортной сети и экономического роста нашей страны. Он также отметил важную роль железнодорожников в поддержке участников спецоперации жителей приграничных районов.
23: О важном.
7: Министерство иностранных дел опровергло сообщение о запрете оформления загранпаспортов через многофункциональные центры. Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что новые правила касаются исключительно россиян, выезжающих в служебные командировки за рубеж. По словам дипломатов, для всех остальных граждан порядок подачи документов не изменился. Подать заявление по-прежнему можно через центры «Мои документы», МВД или портал госуслуги.
23: О зарплатах.
7: Средняя ежемесячная зарплата в 25 российских регионах превысила 100 тысяч рублей. По данным Росстата, самый высокий уровень трудовых доходов зафиксировали на Чукотке. Там жители в среднем получают больше 260 тысяч в месяц. Лидером по темпу роста выплат среди этих регионов стала Еврейская автономная область с показателем почти в 23%. Евгения Глинская, служба информации.
23: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
25: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю «Комсомольская правда». С вами ведущий Виктор Баранец. Сегодня в начале нашей передачи, как это всегда мне положено, я хочу порассуждать об одном вопросе. Он очень важный. Я бы даже сказал, он стратегически важный. Не только применительно к СВО, а вообще к военному делу. Я бы вопрос сформулировал так. Каким переменам на поле боя должна уже сейчас быть готова наша родная российская армия? Теперь немножко открутим время и вспомним начало операции. Я бы даже сказал так, а к чему мы были не готовы? А ведь были же высоколобые аналитики, стратеги, генштаб, которые должны видеть то, как говорил Маяковский, что временем закрыто. Да? Почему просмотрели? Это очень важно. Просмотрели, да, просмотрели. Ну, например, просмотрели то, что одним из важнейших инструментов на поле боя станут беспилотники, ударные беспилотники. Было? Было. Почему вот так вот, запыхавшись, побежали в Иран покупать там шахеды и так далее, а потом сами стали перебрасывать. Слава Богу. Слава Богу, хоть с опозданием, но все-таки ситуацию выправили достаточно серьезно. Но промашка была, не предвидели. А разве что-то не должно было шевельнуться в мозгах наших стратегов, когда азербайджано-армянский конфликт был, и когда азербайджанцы играючи там работали этими беспилотиками? Что бы я еще хотел сказать? Да, система ПВО. Ну, просмотрели, конечно. А может быть, не подготовили в достаточной степени, да? Ну, деревенькая. Это так, это факт. Как бы печально не было признать. Сейчас тоже пытаемся зашивать эти дыры. А разве мы наврали вам, если бы сказали, что система мобилизации в необходимой форме не была готова, да? Тоже пришлось ремонтировать, как говорится, на ходу. А прикрытие аэродромов, да? Вот когда прилетели вражины и стали долбить, доставали уже даже до наших стратегов. Это же тоже промашечка. Надо же было подумать, да? Подумали уже в ходе, перегнали на Дальний Восток. А вот тут, что было рядом, все-таки враг поковырял несколько машин. А возьмите космос, да, вот управление ракетным хозяйством через космос, да, там вот взахлеб Маск и так далее. Только сейчас мы, в общем-то, начинаем выправлять эту ситуацию. И таким образом, общий вывод, можно и дальше еще продолжать. Какой общий вывод? Мы слабеньким оказалось предвидение, военное предвидение, один из мощнейших инструментов военного дела, вообще ведения боевых действий. Ну, а теперь я хочу поделиться некоторыми небесспорными мыслями. А что нас ждет? Давайте хоть сейчас. Вот сейчас с вами вместе обсудим. У вас тоже наверняка будут идеи. У меня тоже. Ну, что? Что мы должны предвидеть? Я думаю, должны предвидеть более массовое использование врагом ударных беспилотников, как, но не только в масштабах, но и в глубине, и в ударной мощи каждых из этих вот беспилотников, которые, в общем-то, уже там мастерят и в Германии, и не только на Украине, и в Германии, и в Великобритании, и так далее. Вот что нам надо ждать уже сейчас и думать, как мы будем с этой напастью бороться. Мы видим, что эта тенденция нарастает. Ну, да-да-да, я объективно ради скажу. Мы количество беспилотников тоже увеличили. Что там Путин говорил? 7,5 миллионов мы должны в этом году их изготовить. Скажу по секрету, будет больше 10. Тут вроде бы готовимся. Но это по одной части. Количество на количество. Для нас важно сейчас научиться сбивать вражеские беспилотники. Огромная работа проделана нашими средствами ПВО. Вспомните, как мы научились, слава Рэбу, как мы научились перехватывать те частоты, на которых вражеский беспилотник шел на цель. Да, научились, да, нащупали одну, вторую, третью, ну, в конце концов, взяли даже под управление. Доходило до того, что вражеский беспилотник мы направляли туда, куда надо, а не туда, куда он хотел лететь. Вот об этом, конечно, тоже надо думать и предвидеть новые средства вот работы вот с этими управляемыми частотами. Ну что, что можем быть, что мы должны ждать? Надо внимательно следить за резервами врага. Он очень серьезно сейчас взялся. Вы знаете, у них, в общем, такой стенокос в Европе начался. Он там чуть ли не каждой стране поставил задачу, чтобы всех украинцев призывного возраста выгоняли, вытуривали за пределы. И, в общем-то, уже наши спецы посчитали, анализируя количество украинцев в той иной европейской стране, уже посчитали, что они могут таким способом набрать около 200 тысяч человек. Очень серьезное количество, да. Ну, то, что мы видим, это бусилизация, это, конечно, одно. тут много, как говорится, не разживешься. А вот там потенциальный резерв в Европе, он затаился очень, очень серьезный. Ну, конечно, конечно, не мне учить генеральный штаб. Война такая штука, каждый час, не то что каждый день, надо готовиться к попыткам врага к наступлению. Мы должны быть готовы? Должны, конечно. Должны. А теперь же еще к чему мы должны быть готовы? Мы же еще с вами совершенно не знаем, как пойдут переговоры. Будут они через месяц, через два, а может быть, через год. Нам же важно предвидеть, а как оно повернется, да? Вот что мы будем делать, допустим, с теми же так называемыми буферными зонами. Ну, вдруг там какое-то согласие украинцы подпишут. Что с этими буферными зонами делать в Харьковской, в Днепровской области и Сумской области? Кто там будет контролировать ситуацию, если это... буферная зона достанется нам. А вдруг нам противник предложит под давлением Европы или Трампа провести какой-то обмен? Я уже говорил. Может быть. Не знаю.

0: что говорят, мы будем вводить коалицию желающих после окончания боевых действий. Хорошо. Это понятно, если они, конечно, снова нас не обманут. Но там же есть и другие вопросы. А ядерное оружие? Ведь наша принципиальная позиция, чтобы Украина, страна у нас под балконом, да, чтобы она не была ядерной, чтобы она там не размещала ракетные базы и так далее. Мы это должны заранее быть готовы к тому, чтобы блокировать этот вопрос. Ну что, можем мы еще сказать? Вы посмотрите, к чему вы должны быть готовы. Это очень неприятно, но я обязан вам сказать. Уже разведка наша пронюхала, слава разведка, что они принимают такую стратегию, которая должна была лишить европейскую часть России пшеницы. То есть поджигать поля. Я тут понятно вам говорю, без этих дипломатических выкрутасов. Они надеются европейскую Россию лишить хлеба. Да не только хлеба. Полей у нас много. И дело идет к осени, и все это, в общем-то, хорошенько высыхает, и нетрудно врагу поджечь гигантское поле. Мы к этому тоже должны быть уже готовы сейчас. Но хотя бы подумать об инструментах и так далее, чтобы предотвратить эти заводы. К чему мы еще должны быть готовы? Предвидение. Взрываются под землю на Украине, особенно на западные заводы, под землю. Уже несколько немецких заводов работает, да, под землей. Под землей. Ну, например, на Западной Украине под землей ремонтируют танки БМП, БТРы, САУ. Все это. Гансики там пашут день и ночь, говорят, вместе с украинцами. Ну и, наконец, последний вопрос. Вы его каждый раз задаете. Каждый раз. Вы спрашиваете, почему. Если бы я был начальником генерального штаба, я бы вам честно ответил. Ну и то бы. Оценил ситуацию. Надо вам это говорить. Почему до сих пор не перерублена логистика хотя бы на польско-украинской границе? Баранец, отвечай. Не виляй хвостом. Не прячься под врагу. Не знаю я, почему до сих пор не перерублена. И честно вам говорю, как понимаю. Либо не можем, либо указаний нет. Либо боимся, чтобы ракета не залетела куда-нибудь в Варшаву, так в центре не шлепнулась, на всякий случай. Может это быть? Может быть. Ну, наконец, заканчиваю свой длинный спич, который, наверное, уже некоторым дамам надоел, но я буду выдерживать свой формат фирменный. Я должен вам сказать еще об одной вещичке. Значит, дорогие друзья, давайте на берегу договариваться о правилах игры. Значит, если у вас есть возможность сказать что-нибудь по теме, по заявленной теме, там, что мы должны предвидеть, или, может, другие вопросы, не забывайте, задавайте эти вопросы. Все другие вопросы о перилах, о лампочке у вас в подъезде, об описанном унитазе в вагоне, я на эти вопросы отвечать не буду. Пожалуйста, это мое большое требование. Итак, покороче вопросы, пояснее вопросы, чтобы это было все ясно. Если кому-то хочется полчасика немножко рассказать о себе, я не позволю это делать. Я хочу уважать публику.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Радио.
2: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
3: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц.

0: Платное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые... Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
2: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Ну что, давайте беседовать. Какие у кого есть вопросы, радости, реплики? Я с удовольствием выслушаю и, как смогу, отвечу. Поехали. Юрий, город Королёв. Здравствуйте, Юрий.
3: Вот у меня короткая реплика сначала. Вот этот идиот из Ставрополя сам не научился зарабатывать, а считает деньги Володина. Вот будешь всем завидовать, заработаешь ядку. А теперь вопрос у меня. Во время войны на северо-западном участке фронта против немецкой кавалерии наш генерал, латыш по национальности, бросил аэросани, ну, вооруженные. Какое вооружение могли повесить наши инженера на аэросани? Расскажите, пожалуйста.
2: Дорогой мой человек, заходите в Яндекс, называете «Великий отец война», «Аэросани», и видите, там очень экзотичное устройство с огромным таким пропеллером и мощным движком. Запомнили? У него есть был там свой индекс и так далее. Вот это были действительно наши «Аэросани». Были они и у немцев. Ответ закончил. Мне приказано отвечать покороче. Дама одна строгим образом приказала. Евгений Ярославль, здравствуйте.
4: Приветствую, Виктор Николаевич. Вот то, что тетя вчера такая нервная говорила вам, вы забудьте про это. Вы также не больше минуты на вопрос, а отвечать, как вы решаете, вам карты в руки, как говорится. А то вчера так... как в стиле спринта передача во второй половине прошла. Интересно так. Так что так не надо. Виктор Николаевич, вот вопрос такой. Вот я смотрел блогера нашего, Евгения Ростовский. Он поднял так вопрос. Вот почему террористов и там всех этих экстремалов звездочкой помечают? А вот таких, в общем, как президент этой Украины, почему там не обозначается звездочкой вот в интернете? Чтобы люди понимали, что это террорист и так все прочее. Какой он президент?
2: Ему еще официально не присвоили это звание, уважаемый.
4: А, только все. Из-за этого?
2: Ну, все. Да, все только понятно. Из-за этого, спасибо. Да. Если он попадет спасибо. В это стадо, да, конечно, будет звездочка. И когда придется тогда называть фамилию Зеленского, и обязательно мне придется оговариваться. Террорист или признанный в России террористом. Спасибо за вопрос. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Ставрополь у нас. Здравствуйте.
5: Виктор Николаевич, вопрос. Как вы считаете, мое предположение по поводу того, что если мы ударим по Западу, допустим, по Германии, Франции там и так далее, получим ответку. Не считаете ли, скорее всего, мы не бьем туда не в этом причина, а причина в том, скорее всего, что дети олигархов учатся именно в этих странах. Олигархов, чиновников и депутатов. Вы, как я считаю, имеет мое предположение право на жизнь?
2: Частично. Скажите, пожалуйста, не уходите, пожалуйста. Европа большая. В Европе несколько десятков стран. Так, правильно я говорю, да? Несколько десятков стран, да? Да, так, внимание. Как вы считаете, вот у всех наших олигархов, депутатов, министров, все дети учатся там, да? В этих вот 30 странах, да?
5: В основном, уважаемый Виктор Николаевич, в основном все они там. Там они и учатся,
2: где живут. Там, и где бомбы. Там? Ну, назовите. Ну, назовите пяток стран.
5: Называю. Да. Германия, Франция, Испания, Италия. Достаточно?
2: Да. И фамилии, пожалуйста. Фамилии называйте и дальше по беседу. Катенька, до свидания. Всего доброго. Пока. Всего вам доброго, дорогой мой человек. Давайте по конкретике, мужики. По конкретике. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Владимир, Волгоград.
6: Здравствуйте. Здравия желаю, Виктор Николаевич. Здравствуйте. Скажите, вот такой вопрос. Действует ли в нашей современной армии российской устав внутренней и караульной службы советской армии? И если нет, то какими нормативными актами руководствуются наши военные?
2: Отвечаю коротко. После развала Советского Союза и прекращения действия советской армии, в российской армии были созданы своя система боевых и других уставов, в том числе внутренней службы. Они постоянно меняются. Особенно рельефно меняются сейчас уставы боевой службы. Боевые уставы. Точка. Российской армии. Точка. Но! Я был бы нечестен перед вами, если сказать, что ядро, основа этих уставов, я не говорю про боевых, там очень много ношеств. Конечно, там советская, уважаемые. Потому что она, как мы учили, солдатиками были, как нам командиры говорили, каждая строчка в этом уставе написана кровью наших дедов и отцов. Точка. Кто следующий в эфире? Сергей из Брянска у нас. Здравствуйте.
7: Я вот хотел задать вопрос. Вы недавно говорили, что до того, как мы начали бить по судам, которые находятся в акватории Черного моря, в этом акватории находилось, если я понял, то ли 60, ну, довольно много судов. Сейчас их почти что нет. Вот да. Что нам раньше мешало это делать и выносить порты? Вот как же мы это делаем не по-детски? Что нам мешало не две недели или три, а несколько лет назад? Сколько бы мы жизни, ребят, спасли? Фронт бы наверняка по-другому был. Но вот объясните, это как политическая недальновидность нашего руководства или преступная халатность? Популизм вот этим звездно-полосатым? Или, может, я не прав?
2: Да. Уважаемые, для того, чтобы бить по судну, я о кораблях не говорю, для этого надо четко знать, что у него на борту, и с какой стороны оно идет, и что тащит в Киев, или что это судно тащит из Украины. Да, но для этого надо очень много факторов иметь.
7: Откуда сейчас для вы этого имеете факторы?
2: От разведки. От разведки. От разведки, от нашей... Что не может быть? Что не может быть?
7: Там же контролируется где-то. Они проходят контроль, вот, наверное, когда мимо заходят в эти воды. Нет, мы не контролируем.
2: Извините, пожалуйста, если эти воды украинские?
7: Не знаю, когда идет война, мне кажется, все они.
2: Хорошо, если не знаете, давайте расставаться. Хорошо, не знаете, удачи, давайте расставаться. Удачи, я вам хотел всего вам доброго, Конечно, бить надо было еще с 22-го года и тотально. Вот все, день и ночь, как сейчас Министерство обороны говорит, о наших ракетных ударах и так далее. Бьем без перерыва на завтрак, обед и ужин. Конечно, нам надо было сделать многое уже давно. Вы удовлетворены этим ответом? Уже давно. Да, с первого дня. Но ведь посмотрите, пожалуйста, почему-то мы молчим о таком факте, что фактически в первый день специальной военной операции чуть ли на не 90% был потоплен или разбит украинский флот. Почему так дальше не пошли? А они пошли еще потому, что нам бочину хорошенько досталось. 6 или 7 корабликов во главе с флагманом. Где? На дне, да? Как же так, допустим, на Баранец? Почему мы такую халатность допустили, старый баран? Отвечай прямо. Отвечаю. Не смогли многое предвидеть. Спасибо. Дорогие друзья, воскресенье, великий день ВДВ. И, конечно, от имени комсомолка, от имени военного ребят, я хочу поздравить этих ребят в голубых беретах их гимном. Прекрасная песня. Катенька, Давай поздравим десантников. Поехали.

0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Друзья, будущее наступило.
2: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
3: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую.
1: Реклама.
4: «Комсомольская правда».
5: Читайте в еженедельном выпуске. Максим выпустит скандальные мемуары вопреки мужу-миллиардеру. Астропрогноз на август. Замуж за преступника. Почему девушки заключают браки с убийцами и садистами? Газета в продаже с 29 июля.
6: Для лиц старше 13 лет.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Министр транспорта России Андрей Никитин о высокоскоростных магистралях.
9: Высокоскоростные поезда наиболее эффективны на расстояниях до 1500 километров. Там, где это быстрее, чем самолет. Потому что поезд, конечно, идет медленнее, но зато он приходит из центра города в центр города. Высокоскоростные магистрали будут в первую очередь развиваться на таких расстояниях между крупными нашими агломерациями. Но есть и скоростное движение, когда просто, вот как сейчас ходит Сапсан, он же идет по существующим путям, 200-250 километров. И, наверное, когда-то, там через какое-то количество лет, появится потенциал такой между Хабаровском и Владивостоком, я думаю, скоростного движения. Но на такие дальние расстояния все-таки проще самолетом. Экономически проще.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
10: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
7: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
7: Об атаках.
8: В Самарской области в результате атаки загорелся склад «Wildberries». По предварительной информации пресс-службы маркетплейса, пострадавших нет. На месте происшествия работают пожарные расчеты. В компании оперативно отреагировали на инцидент и полностью перестроили логистические цепочки. Прием новых поставок и отгрузка клиентских заказов временно переведены на другие логистические объекты региона. Ночная атака ВСУ на Россию стала одной из самых массированных за год. Над 16 регионов перехвачены 635 беспилотников.
7: О спецоперации.
8: Западные трансплантологи ищут доноров в госпиталях ВСУ под Харьковом. В регионе развернуты полевые госпитали 1-го медицинского батальона ВСУ, ориентированные на помощь иностранным наемникам, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. По данным источников, в этих учреждениях также зафиксировано присутствие представителей западных клиник. Утверждается, что специалисты в области трансплантологии занимаются там поиском потенциальных доноров органов. Ранее в сети также появлялись свидетельства пленных украинских военнослужащих о деятельности подобных медицинских групп в других регионах. Речь о контейнерах, в которые черные трансплантологи помещали изъятые органы.
7: О важном.
8: Венгерскую АЭС «Пакш» отключат впервые за 44 года работы, сообщил премьер страны Петер Мадьяр. Главной причиной вынужденной меры стало критическое обмеление реки Дунай. Ранее глава правительства уже допускал такой сценарий. По его словам, из-за падения уровня воды аномально атомная электростанция может быть полностью остановлена на несколько недель. Это связано с невозможностью обеспечить штатное охлаждение реакторов. Ситуация грозит спровоцировать серьезный энергетический кризис в Центральной Европе.
7: О мошенниках.
8: Телефонные мошенники перешли к созданию подробных цифровых досье на россиян для проведения точечных атак, сообщили в пресс-центре МВД. Злоумышленники анализируют открытые профили граждан в социальных сетях и мессенджерах. Их интересует информация о родственниках, месте работы, хобби и повседневных маршрутах. Собранные данные позволяют преступникам конструировать индивидуальные сценарии обмана и моментально входить в доверие к жертве. В ведомстве предупреждают, что в последнее время аферисты все чаще пишут людям под видом единомышленников, ссылаясь на общие группы или любимых блогеров. Если новый интернет-знакомый подозрительно быстро переводит диалог на тему денег или личных тайн, общение лучше прекратить.
0: О погоде.
8: В Москве плюс 24, ясно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
6: На радио «Комсомольская правда» военное ревю на ваши вопросы со всех сил пытается ответить Виктор Баранец. Я жду следующих звонков. Поехали. Петербург у меня что-то хочет спросить. Здравствуйте, Владимир.
11: Да, здравствуйте, Виктор Николаевич. Хотел задать другой вопрос. Но вот как раз по теме, с которой вы начали, это каким переменам должна быть готова российская армия. Вы знаете, мне кажется, очень важно будет это роботы. Пройдет совсем немного времени, когда они появятся. И тогда уже не важно будет даже мобилизационный резерв. Вот в чем дело. И вот я просто видел роботы, что вытворяют там китайские и прочие, они там чудеса вытворяют. А наш робот, я помню, на сцене 3 шага сделал и упал. Вот ваше мнение.
6: Роботы, безусловно, появятся. Вы абсолютно правы. Но только я не думаю, что они успеют появиться на поле боя до конца нашей специальной военной операции. О китайцах вы абсолютно правы. Только почему-то они их называют робособаками. Они на этом параде знаменитом, да, вот посвященном юбилею, хотели выставить 1200 роботов. Но китайская мысль, тонкая мысль, да, ну, во-первых, показав такую армаду роботов, конечно, это внушило даже боязнь определенную, но китайцы решили, что, в общем-то, можно обойтись без этого. Я думаю, на следующем параде они и покажут. Но я тут еще и о другом не думаю. Что, возможно, несмотря на то, что это вообще-то новое оружие, китайской армии. Они все-таки, наверное, на этом параде думали, что ну, а вдруг что-то произойдет, да? Да, а вдруг? Искусственный интеллект, он еще пока не на 100% управляемый. Но мысль ваша мне нравится. Надо смотреть за горизонт. И чем глубже, тем лучше. И надо думать, каким оружием мы будем воевать с врагами не через 2-3 года, а через 20 и 30 лет. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Юрий, Москва у нас в эфире. Здравствуйте.
12: Здравия желаю, товарищ полковник. Товарищ полковник, я, может, прослушал. Недели 2 или 3 назад задал вопрос по поводу, кто первый в мире звезды на погонах ввел.
6: Угу. Вам в чате люди дали прекрасный ответ. Заходите, пожалуйста, подпишитесь на военное ревю. Там один прекрасный звонок, я забыл за его фамилию, прекрасную историю дал в связи с появлением звезд на погонах еще предыдущие века. Франция, Германия, там вы все прочитаете, пожалуйста. Спасибо. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо. Заходите, подписывайтесь обязательно. Там для вас специальный ответ есть. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Ставрополье, Александр. По-моему, второй раз у нас Александр из Ставрополя прорывается.
13: Виктор Николаевич, нет, это другой Александр, это со Ставрополя, это Георгиевск. Я как раз по этому поводу хочу сказать пару слов, что у нас на Ставрополе есть адекватные и Александры, и Петры, и Иваны, и все другие. Поэтому, ну, бывают всякие разные, да. Так что всего доброго, вопросов у меня не будет. Всего доброго, до свидания.
6: Спасибо, добрый человек. Спасибо. Вот такие звонки меня радуют. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Олег, Петербург у нас. Здравствуйте.
14: Виктор Николаевич, у меня вот такой вопрос, Виктор Николаевич, уважаемые. Вот наша страна, вообще супердержава, сверхдержава. Но почему по нашей любимой сверхдержаве вот так вот они лупят? Я не знаю, какие сволочи. Почему? Почему этот режим киевский, который все называют это террористический, почему они вот существуют еще до сих пор и бьют по нашей любимой вот стране, по нашей России, с нашей сверхдержаве? Ну как? Ну объясните, может, вы что скажете? Я не понимаю.
6: А что я вам скажу?
14: Сверхдержава. Ну почему?
6: Дорогой мой человек, давайте вот в данном случае, сверхдержава, это, конечно, красиво звучит. Но да, и сверхдержаве по жопе достается. Разве американцы тоже, да? Ну что, Иран?
14: Ну самой в Америке не достается на американской территории.
6: Да. Ну, я думаю, что может достаться. У них небоскреба много, и центров торговли еще много. Вы не слышали, там завалили несколько лет назад, да? Много-много. Да.
14: Виктор,
6: давайте
14: Николаевич,
6: я вам отвечу на вопрос.
14: Внимание.
6: Все.
14: Да. Ну, извините, хорошо.
6: Давайте, говорите. А то скажу неприятный вопрос. Да, говорите, пожалуйста.
14: Если
6: говорите,
14: я с удовольствием. Если бы по Соединенным Штатам ударил кто-то чем-то, представьте, что бы было с той стороной, которая ударила. Но мы же должны ответить так, чтобы потом не было вот этим вот людям спокойствия никакого не было бы. А они ничего не боятся, так. Понимаете?
6: Понятно. Дайте мне ответ.
14: Боятся.
6: Теперь можно?
14: Должны
6: ответить. Да, но это теория вопроса, уважаемые. Теория вопроса. Даже карликовые государства некоторые не боятся больших. Это вот просто теория. Да, должны. Меня радует ваша мысль. Внимание. Почему-то мы считаем, что украинскую армию, хорошо вооруженную, имеющую достаточно матерый офицерский состав, думающий состав, украинскую армию, которая в начале нашей операции была на 80% оснащена добротнейшим советским оружием, а потом валом повалила иностранное оружие, высокоточное, суперское оружие. Мы почему-то думали, что уже одной соплей мы можем эту армию украинскую задушить. Или, извините, одной левой. Ну почему?
14: Да, наша армия круче любой страны, любой круче. Это самая крутая армия в мире.
6: Да, вы понимаете, да, если она лучше, почему же на пятый год воюет, а, дяденька? Скажите мне, а? Отвечайте. Ой. Я понятный вопрос задал. Отвечайте.
14: Я очень люблю свою Россию, понимаете?
6: Ненавижу, что ли?
14: И вы любите,
6: ку-ку.
14: И вы тоже, конечно.
6: Почему вы не отвечаете на вопрос? Вы говорите, да, наша армия очень сильная. Да.
14: Самая сильная.
6: И... Понятно. Но почему мы пятый год воюем?
14: Ну, знаете, что-то какие-то, может, вопросы есть кому-то, может, главковерху, еще кому-то. Я не знаю, почему. Не знаю, объясните. Мы мирные, да. А вы вот военные.
6: Объясните вот нам. Вот когда я стану минимум начальником генерального штаба, не говоря, что уже министром обороны или президент, я вам отвечу, уважаемый, с удовольствием отвечу. Потому что я буду знать всю сумму факторов для того, чтобы вам объективно ответить на этот вопрос.
14: Я вас очень уважаю, да. Всегда слушаю вас. Всегда.
6: Не надо мне спасибо комплименты, вам. Ради бога, спасибо лучше вам. Грубите, матом посылайте. Никаких комплиментов, я запрещаю. Уважаемые, мы столкнулись с такой силой, потенциал, который не определили, саму силу. А украинская армия – это армия. И как бы мы ее ненавидели, она представляет собой достаточно серьезную силу хотя бы в Европе. Это раз. Во-вторых, почему мы пятый? Да потому что 30 стран НАТО, две я отбрасываю, и еще 20 стран союзников НАТО, денно и ночно накачивают ее оружием. Она по этой части бездонна. У них только люк не хватает, людей не хватает. Почему? Вот почему, уважаемые. Это армия, которая владеет высокоточным оружием. Это армия, которая нашпигована иностранными советниками, солдатами и офицерами. Это армия, которая получает там F-16 и так далее. Это ж... Ну а что же это вам? Это же не какой-нибудь там Гонолулу или Сан-Томе и Принсипи. Но почему мы? Да, мы одна из сильнейших армий в мире. Да. Но эта война, я не говорю, что это, она особенная. Очень особенная. И мы можем сегодня говорить открыто и честно. А все ли мы просчитали? Отвечаю, не все. И об этом во вступительной части честно вам и сказал. Кто в эфире? Сергей, Новосибирск.
15: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вот, Виктор Николаевич, вот президент Путин, когда он в публичных мероприятиях участвует, на народе, он без очков. А вот народ, а на работе он пользуется очками?
6: Вам бы лучше Пескову позвонить. Будьте добры, он все знает. Чем он пользуется? Биноклем, моноклем, может, лупой и так далее. Я Путина ни разу в очках не видел. Даже во время неоднократных встреч в качестве доверенного лица там, и так далее. Не видел, да. И дай Бог, чтобы у него зоркость была как можно дольше. Ну что, у нас осталась одна минута. Мы сейчас... Сергей Ковров, я успею с вами поговорить. Поехали, Сергей Ковров. Здравствуйте.
16: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Каким последствиям распада Евросоюза нам надо подготовиться?
6: Ой, к трудным. Ну, прежде всего, к войне между какими-то государствами внутри Евросоюза. Вооруженным конфликтом. Вот вчера террорист Буданов, давая интервью, сказал, война между Польшей и Украиной неизбежна. Ну, Буданову, наверное, там виднее, чем Баранцу, правда же, да?
16: Да, да. Да.
6: Вы знаете, да, вот я думаю, что может быть такое, что поляки придут за своим. А все чаще всеми даже поднимается вопрос. Уже открытые политики говорят, очень им нравится Малопольша.
7: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
17: Бэтлава. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
18: Август в «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
7: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
20: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
6: Здравия желаю. Продолжаем военное ревю на радио «Комсомольская правда». С вами все тот же Баранец. А мне интересно, кто до меня дозвонился и что хочет у меня узнать. Павел, Красноярск. Здравствуйте.
21: Да. Я вопрос хочу задать.
2: Скажите, пожалуйста, вот вы в военном училище учились в свое время, ну, много лет назад. Вот сейчас в руководстве генерального штаба и вообще вот на Украине, вот ваши однокашники, так сказать, ваши знакомые там существуют, вы общаетесь вообще вот с тех времен? Сейчас же кто-то все равно же там существует, ну, работает, в смысле, на украинскую армию. И ваши знакомые там есть? Я вот это хотел узнать. Ответьте,
6: есть,
2: пожалуйста.
6: Я с ними абсолютно не разговариваю, уважаемые. У нас очень разные точки зрения. Они слова не хотят слышать о том, что Бандера – это изверг и так далее. Нет, это их герои. Вот на этом мы принципиально расходимся. Да. Они не хотят слышать то, что Украина когда-то сказала нас Москве обжирая. Обжирая нас, Россия. Было такое, да, еще когда я лейтенантом был, с украинцем говорил. Ну вот, пожалуйста, отпустили Украину. Жрите теперь сами. На Украине сала не хватает. Ох, я бы с удовольствием вот этим аргументом по башке дал своим оппонентам украинским и так далее. Нет, уважаемые, нет, уважаемые, нет. У меня очень серьезные разлады и с родственниками, которые там остались. Я фактически из со всех родственников ни с кем не разговариваю и не переписываюсь. Вот и вписываюсь. Все время уважаемые иногда задают очень вопросы. Бронец, ты предатель! Я давал советскую присягу. Я Украине не присягал. И таких же, как я, в 91-92 году из 380 тысяч офицеров российской армии оказалось больше 30 тысяч кем? Украинцами. И они остались служить в российской армии. Не все 38. По меньшей мере 15 тысяч остались. Они не предатели тоже. А вот кто предатель, то предатель. Це вот Дропатый. Це вот Сырский. Понимаете? Они вот присягнули. Если человек не может присягать два раза, офицер военный не может присягать. Если он присягает, значит, вот он предатель. Теперь там говорят Родина. Родина есть большая, Советский Союз. Есть малая Родина. Это село, поселок, городок, даже область, где ты родился. Вот это называется малая Родина. А то меня тут допытывались... Вот за горло хватали. Мое понимание малой родины. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Челябинск у нас, трудяга. Здравствуйте, Челябинск. Здравствуйте.
21: Здравствуйте, уважаемые ведущие. У меня вот, говорят, что смертные казни. В общем, вот. А я, знаете, приведу историю, что это Екатерина II, не, как сказать, ну, там Пугачева казнили. Смертная казнь не применялась, но применялись телесные наказания. Это при Александре I, Александре II. И эти телесные наказания забивали до смерти. Ну, сейчас, конечно, 21 век, но у меня такое предложение, что замените смертную казнь, а организовать эти штрафные батальоны. В общем, особенно тех военных, конечно. Вот я тебе такой пример приведу, что... Этот капитан Невельской, в общем, там, без разрешения занял, в общем, вот, это сказать.
6: Спасибо. Спасибо. Вопрос понял. Штрафные батальоны. Понятно.
21: Да.
6: Итак, внимание. Вы слышали идею? Штрафные батальоны. Из кого бы, подчинившись идее этого товарища, я бы комплектовал штрафные батальоны. Вы только послушайте. Внимание. Из убийц. Да, да, да, да. Как же вы думаете? Да, дальше. Из ворюк. Ворюк, да, включая депутатов Госдумы, там, министров и так далее. Из изменников Родины, уважаемый. Из террористов, из диверсантов. Зачем их расстреливать, говорит дяденька? Их надо в штрафные батальоны. Ну, дадим зубы, автоматы, вперед бой. Что будет, а, человек мой дорогой?
21: Хорошо,
6: нет, нет,
21: подожди.
6: Это идея. Все, мы поговорим. Я ответил, извините, пожалуйста, не могу ждать. Там человек в очереди стоит, я его тоже уважаю. Поехали. Я на ваш ответ ответил. Дал. Поехали дальше. Кто возьмет? Все, поехали. Ну, поговорить человеку хочется. Ну, хочется. Ну, а что мне делать с людьми, которые в очереди стоят? А? Юрий Скимки, блистательная звезда радиоэфира. Здравствуйте, дорогой Юрий, здравствуйте.
1: Правильно ли я понимаю, что Медведев раскрыл гостайну о потерях армии? А именно, он сказал, заключил контрактов за полгода около 200 тысяч, а демобилизации-то нет. Контракт до конца войны, значит, 200 тысяч – это замена убывших, погибших и раненых.
6: Юра, в одном из химскинских клозетов Нужников я как раз слышал общественно вот такие разговоры, когда там мы писали с человеком рядом в кабинке. Вот именно вашим голосом человек задавал вот этот вопрос. Юра, скажите, пожалуйста, а почему в лесах на полигонах еще 140 тысяч резервистов готовим? Нахрена они, а? А? Зачем? Зачем? Во-первых, 200 тысяч, вы же видели, это контрактники, Юра. И они сразу в бой не идут. Их тоже, Юра, немножко готовят. Мало того, что человек был контрактником, его надо еще, как говорится, освежить знания и навыки и так далее. А вам вот хочется, Юра, блин, ну просто в говно опустить нашу статистику. Ну такой вы человек, Юра. Хотя бы аккуратненько, интеллигентненько спросили у Баранца. А вот эти 200 тысяч контрактников, еще 16 тысяч добровольцев, которые... Это то, что они будут идти на место убитых? Значит, мы потеряли 216 тысяч наших солдат и офицеров, думает Юра из Химок, проглотив 3 стакана водяры. Юра, извините, это не так. Давайте все-таки размышлять. Если вы прикидываете, то говорите, я думаю, на мой взгляд, мне кажется, по-моему, я могу вам еще 40 оборотов таких дать, это было бы гораздо умнее. Умнее. А так вы, Юра, вот по сути распространяете слухи. Слухи. Юра, вы распространяете слухи. О потерях мы скажем только позже. Внимание! Во время специальной военной операции динамика российских потерь менялась. Был период, когда 1:5. А было, а люди большие называли. А потом 1:8, потом 1:10. Это все-все на заседаниях в Кремле, это открыто везде, Министерство обороны говорилось, Юра. Вот. А когда вам хочется узнать эти потери, ну, тогда наберитесь терпения. За время войны, мы не, вот закончится специальная военная операция, обязательно скажем. Потому что потери... Указать, это стратегический материал. И мы понимаем, что это может взорвать общество. Юра, я прямо вам говорю, без этих выкрутасов. Это очень опасный материал для... Нет, ну почему мы врем? Нет, мы правильно делаем. Правильно. Когда там потери о Великой Отечественной войне мы узнали? Через сколько лет после окончания? Через 15, да? Мудро, мудро было, потерпели, но зато, ну что, мы сейчас вот топчемся где-то в объективной цифре. 26,5 миллионов, по-моему, да, это общие потери. Нет, вот дай, Баранец, сколько мы потеряли солдат и офицеров. Узнаем, Юра, узнаем. Только не надо фантазировать, потому что такие фантазии иногда ничем не отличить от провокации. Или умышленной, или по химкинской глупости. Всего вам доброго, до свидания, кто в эфире? Олег, Москва. Сразу говорю, вопрос.
3: Да, вопрос, Виктор Николаевич. Вы совершенно, я полностью с вами согласен, когда вы говорите, говорили о все-таки боеспособности, сохраняющейся у врага, ВСУ. Ну, это действительно военный конфликт высокой интенсивности, который длится 4,5 года.
6: Вопрос.
3: Что, как нам достичь победы, не уничтожая военную и политическую уконацистскую верхушку?
6: Отличный вопрос, спасибо. Никак, никак, никак, никак, уважаемые. Я думаю, спасибо. Что этого, без этого... Вы знаете, ну хорошо, мы можем достигнуть победы, и останутся они все в живых. Да, да, да.
3: Да.
6: Кто-то там говорит, будет ли второй Нюрнберг, да? Вы знаете, при нынешнем стратегическом, глобальном, политическом раскладе в мире я не думаю, что будет Нюрнберг. Нет. Вы представляете, чтобы вся Европа проголосовала о суде над
4: политической военной верхушкой Украины. Да этого никогда не будет. Никогда не будет. Ну как-то враги будут переходить на российскую сторону, а мы тут Нюрнберг, давайте второй. Люди, не будьте наивными. Вы живите той реальностью, которая есть сегодня. Сегодня. Вот та Европа, Европа, она же все штыки против нас повернула. Не вся, только ради Бога. Я люблю то. Есть целый ряд стран, которые не вякают и словом против России. Да. Уважаемый, еще раз повторяю, мы можем срубить верхушку, политическую и военную. Но у этой гидры могут отрасти новые головы, еще более злобные, еще более антироссийские. Вот так я считаю. Надо продолжать операцию, уничтожать военную и экономическую машину Украины. Что мы и делаем. С праздником вас, великие наши десантники. С праздником.
5: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
22: Реклама. Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
23: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
24: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
25: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
5: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
26: Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Николай Гоголь обожал лето и сильную жару. Он называл себя итальянцем по духу, носил шейный платок и прекрасно чувствовал себя под палящим солнцем. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
27: В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня.
5: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
5: О спецоперации.
8: Российские войска минувшей ночью нанесли серию точечных ударов по украинской портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Как сообщили в Минобороны, высокоточным оружием и беспилотниками в порту Одессы уничтожены резервуары с горючим для украинской военной техники. В порту Николаева поражен морской буксир, переоборудованный под запуск без экипажных катеров. Кроме того, в акватории Черного моря, восточнее населенного пункта Затока, уничтожен сухогруз, перевозивший военное имущество.
5: Об атаках.
8: Многоквартирный жилой дом в Энгельсе получил повреждения в результате утренней атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Для жильцов оперативно организуют места временного размещения. Специалисты обследуют несущие конструкции здания на предмет скрытых разрушений. На месте начинает работу комиссия по оценке ущерба, а саму территорию в ближайшее время возьмут под усиленную охрану. В области также повреждена контактная сеть на перегоне «Нефтяная Князевка», что привело к сбоем в графике пригородных поездов, сообщили в Приволжской железной дороге. В результате атаки беспилотников на Саратовскую область погибли два человека.
5: О важном.
8: Министерство иностранных дел опровергло сообщение о запрете оформления загранпаспортов через многофункциональные центры. В ведомстве пояснили, что новые правила касаются исключительно россиян, выезжающих в служебные командировки за рубеж. По словам дипломатов, для всех остальных порядок подачи документов не изменился. Подать заявление по-прежнему можно через центры «Мои документы», МВД или портал «Госуслуги». Скончался американский актер Винсент Пасторе. Артиста, получившего известность благодаря роли в сериале «Клан Сопрано», нашли в его доме в Нью-Йорке. Причина смерти пока не разглашается, пишет ТМЗ. За свою карьеру 80-летний Пасторе также сыграл в культовых фильмах «Славные парни» и «Путь Карлито».
27: Обо всем.
8: Новогодние праздники в будущем году станут для жителей России на один день короче. В следующий раз зимние каникулы продлятся 11 вместо 12 дней. Согласно производственному календарю Минтруда, праздничные дни начнутся 31 декабря и завершатся 10 января.
27: О валютах.
8: Официальный курс доллара на выходные 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек, юань 11 рублей 77 копеек.
27: О погоде.
8: В Москве плюс 23, ясно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
27: Запретных Милонов.
0: Виталий Валентинович, собственной персоной в студии радио «Комсомольская правда». Приветствую вас.
9: Да, в эти жаркие денечки.
0: У нас в прохладной студии хорошо. И, Виталий, ну с чем мы можем начать? А что делать, простите, понимаю, что тема, в общем, не камильфо, и тем не менее Дуров, террорист, экстремист. Кстати, Талибан, партнеры, не перепутайте. Как вы полагаете, Виталий, как теперь смотреть вообще на это, так сказать, звание террористы и экстремисты? Это не те, которые в Крокусе, да, там чего-то взорвали. Это не те, которые... И не Талибан, который, значит... А вот Дуров у нас, террорист и экстремист. Вы представляете, как этот образ теперь читается в массах народных?
9: У Дурова или где?
0: Вы понимаете, когда вот теперь мы говорим террорист и экстремист, и у нас вот этот торс возникает дуровский, это точно нормально? Так должно быть?
9: Ну вот давно он уже маячил.
0: Напрашивался, да?
9: Маячил со своим голым торсом, понимаете, там фотографии свои выкладывал. Не, если честно говорить, я... действительно интересно было бы почитать... мотив, вот, как мотивационную, мотивированную часть, вот, что повлияло для этого решения, я в силу того, что недостаточно хорошо информирован,
0: Виталий, знаете,
9: и, возможно,
0: я вас...
9: даже недостаточно умен.
0: Знаете что, я вас сейчас, подождите, я вас сейчас проинформирую, чтобы вы знали, о чем идет речь. А речь идет о чате «Давинчик», чат знакомств. Который, собственно говоря, это такой чат-бот, который существует в ВКонтакте, в Телеграме и даже
9: какой
0: в мессенджере...
9: Бот? Давинчик.
0: И даже в мессенджере Макс. Это такая приблуда для знакомства. И вот нам говорят наши силовики, что с помощью этого чата вербовали террористов и экстремистов. И выкладывают нам скриншоты, чтобы мы убедились, действительно вербуют. Знаете, откуда скриншоты? Из ВКонтакте.
9: Кошмар.
0: Да, и говорят, значит, вот ВКонтакте, да, всех завербовали, а Дуров теперь террорист. Я считаю, логично. Нет?
9: Ну, возможно, имели в виду, что в Телеграме...
0: Тоже есть
9: в Телеграме
0: штука.
9: Есть большое количество сообществ, которые как бы анонимные и не подконтрольны никому, где распространяется опасная информация, например, продаются наркотические вещества, оружие.
0: Давайте посмотрим, где они не продаются, в каких средствах.
9: Ну, ВКонтакте, я думаю, вряд ли продаются.
0: Вам ссылочки послать?
9: Да, я думаю, что это невозможно.
0: Что вы говорите? Знаете, если
9: в нашем народном контакте...
0: В нашем народном контакте даже порно и даже детское есть. Виталий,
9: это
0: не хочу
9: ужас,
0: вас расстраивать.
9: Какой.
0: Правда, есть. Так что откройте глаза и смотрите на жизнь широко открытыми глазами.
9: Мне казалось, только в WhatsApp экстремистском...
0: Забудьте уже про WhatsApp. Ну, правда, забудьте. Никто не пользуется WhatsApp. Поверьте.
9: Я не пользуюсь
0: WhatsApp. А вот ВКонтакте легко и непринужденно.
9: А ВКонтакте я пользуюсь, а у меня нету... котиков там.
0: Я вам покажу, галочку, которую нужно отжать, и все у вас будет при желании.
9: Да? Да. А у меня ничего не отжимается.
0: Не расстраивайтесь. Во время рекламной паузы все вам покажу. Но вообще очень смешно написал сам Дуров. Это очень трогательно. Он говорит, по российскому законодательству мне запрещено, цитата, публиковать информацию в интернете. Российские чиновники явно запутались в том, кто кого может забанить в интернете. Это правда очень смешно. Нет, Виталий? Это Россия. К Жириновскому мы еще сегодня, кстати, вернемся.
9: Что, простите?
0: Я процитировала Жириновского. Не смешно, это Россия. Помните такой мем?
9: Нет, не помню.
0: Вы сегодня виловаты, очевидно, жара.
9: Я не виловаты, я просто не понимаю, как на это реагировать.
0: Я тоже не понимаю.
9: Пока я не видел вот, тех причин, почему Дурова признали экстремистом. Я искренне, как человек, в общем-то, миротворческого направления, мирного, я надеюсь, что он что-то исправится, его простят.
0: Почти вот. Наверняка, да, он исправится. Я даже вижу, как он исправится. Знаете, очень смешно в этой ситуации, вообще, конечно, я почему-то зажигаю, не Милонов. Но вот, знаете, кто сейчас самый известный и самый богатый человек в России?
9: Кто?
0: Наверное, Дуров. Самый успешный.
9: Он не в России.
0: Он россиянин.
9: Россиянин,
0: ну, хорошо,
9: да.
0: Самый известный, богатый
9: он
0: россиянин.
9: Он же живет в этом.
0: Да,
9: в верблюжьей стороне.
0: В Дубае он живет.
9: Кошмар. Зачем человеку жить в Дубае? Вот давайте вот посмотрим.
0: Адекватность
9: человека, который живет
0: жить?
9: В Дубае.
0: В России жить, да?
9: Конечно.
0: Чтобы его посадили на 25 лет.
9: А вот если бы он жил в Костроме, наверняка бы ничего бы не было бы.
0: Вот оно
9: а
0: что.
9: А это ему там в Дубае кондиционером надуло от эскортниц, понимаете? Вот он и начал терроризмом заниматься.
0: И об эскортницах мы тоже поговорим.
9: Жил бы в Костроме, наверняка бы занимался бы делом. Вот ну серьезно.
0: Паша, возвращайся уже в Кострому.
9: Паша, давай в Кострому.
0: Хотя,
9: в
0: мне
9: Петербург
0: кажется, уже
9: хотя бы.
0: Поздняк метаться.
9: Ну, а вспомните, как он сидел в Петербурге и раскидывал 5000-ные купюры на Невском проспекте.
0: Так.
9: Как это унизительно было.
0: Для кого?
9: Ну, для людей. Это
0: для
9: как
0: каких?
9: Он унижал людей, которые бежали и подпрыгивали, расталкивали
0: бежали,
9: друг друга.
0: Ну, которые бежали, да, а которые не бежали, так и ничего.
9: Ну, это настолько
0: как-то
9: по-свински выглядело, как барин. Как барин. Вот я богатый, а вы скоты. Бегаете за бумажками, которые я вам кидаю. Вот я его за этот перформанс не уважаю, кстати.
0: Ага. Ну, понятно. Ну, чего
9: уже не тогда проглядывалось что-то в нем неправильное.
0: Гнилая сущность.
9: Экстремистское такое, да.
0: Слушайте, и сегодня стало известно, что сперма Павла Дурова, она не исчезла из банка спермы,
9: кошмар,
0: но
9: какой.
0: Теперь
9: вот неужели
0: она
9: вам, неужели вам это интересно обсуждать? Вот кому? Вот, дорогие радиослушатели, кому интересна эта тема? Мне точно нет, и большинству россиян точно нет. Кому? На чьи весла вы льете воду?
0: На весла тех миллионов женщин, которые хотели хорошую генетику себе поиметь.
9: Они идиотки.
0: С помощью ЭКО.
9: Это идиотки, которые хотели вот таким образом заполучить вот что-то такое себе. Давайте, женщины,
0: давайте.
9: Дорогие, вот, ну, это не касается, конечно, тех фанатичек, которые там хотят там от Дурова что-то там это из коробочки себе получить. Находите мужей, нормальных мужей,
0: а
9: и рожайте с мужьями.
0: А у него же вроде уже там около 100 тысяч детей, так или иначе. Как вы думаете, а вот это...
9: Это же ненормально. Ну, это ненормально. Нормальный человек так не будет себя вести. Вот. Я напомню,
0: а банки спермы, наверное, вообще все надо закрыть, да?
9: Конечно. Ну, естественно, что это нужно все сокращать. Все это.
0: Сокращать
9: это
0: или
9: все
0: закрывать?
9: Я не знаю, кому это надо, но явно,
0: вам объяснить,
9: явно
0: кому это надо?
9: Лишнее. Это лишнее.
0: Так, значит, я прошу записать для протокола. Виталий Милонов считает, что банки спермы – это лишние. Их надо закрывать.
9: Ну, я не вижу смысла их существования. Это все, ну, как гадость какая-то, в общем, честно говоря, это не нужно.
0: ЭКО тоже запретим?
9: ЭКО, опять же, тут разные ЭКО. Есть ЭКО, в результате которых вы убиваете несколько детей и одного

0: будет дальше.
1: Знаем.
0: Поэтому в целом я не против ЭКО, не против. Но я против тех методов, при которых вы убиваете несколько детей и оставляете одного более-менее живого, активного. Это, ну, евгеника называется, это фашистская технология абсолютно.
1: Значит, друзья мои, сейчас мы уже в первой части программы получили несколько...
0: Адоров, это, честно говоря, ну, дуростью страдает. Но ни один нормальный мужик таким заниматься не будет. Мы же понимаем, что это нужно быть больным, чтобы так себя вести. Возьми ты, Дуров, у тебя денег как ну, фантиков, вот серьезно. Возьми жену, там, займи хорошую, детей там кучу, роди с ней. И будь нормальным мужиком, а вот не этим из банки мужиком. Ну, просто ты какой-то, извини меня, это удовлетворитель непонятный.
1: Ладно, банки спермы закрываем, ЭКО, ну, в общем, лучше запретить, ну, потому что в любом случае при процедуре ЭКО все равно некоторые
0: нет,
1: там эти...
0: Есть ЭКО более-менее нормальные, есть ЭКО ненормальные.
1: Ладно, поняла, хорошо, все, отлично. Да, мы сразу вот сходу. Скажите мне, пожалуйста, а что, на ваш взгляд, теперь будет с пользователями Telegram? К коим относитесь и вы?
0: Я вот ничего тут... не будет.
1: А что так?
0: А ничего, что должно быть с Телеграмом?
1: Ну, в смысле, он принадлежит террористу и экстремисту. Не иноагенту, обратите внимание, а террористу и экстремисту.
0: Он принадлежит акционерам.
1: Каким? Там... Кого вы знаете, кроме Дурова, в качестве акционеров?
0: Акционеры.
1: Хорошо, давайте думать о всех других акционерах. И еще тут один вопрос. А почему у нас Илон Маск, например, не террорист и экстремист? Ну, вот на основе... Вот
0: да то... гаденыш он, хуже он.
1: Хуже, чем террорист-экстремист?
0: Гаденыш редкостный, со своим старлинком подоночьим.
1: Ага,
0: вот,
1: ага.
0: Поэтому я искренне считаю, что Илон Маск мог бы быть признан. Но отдельный статус для всех них, мне кажется, это слишком. Просто это враги. И Зеленский, и все остальные – это реально просто враги народа. Вот. И Илон Маск, который обеспечивает удары по Российской Федерации, никто так не помогает ВСУ, как Илон Маск. Потому что каждое говно, которое летит в нашу страну и бьет по складу Wildberries, по детским, по жилым домам, по нефтяным терминалам, каждое из этого это говно управляется через Starlink Илона Маска. Вот это нужно понимать. Не через мобильную связь, которая глушит, не через что-то, не через радиоканалы, которые зачем-то...
1: Мы сейчас еще чуточку подтопчемся с Милоновым и на Дурове, и на Илоне Маске после рекламы через 2 минуты.
2: Запретных Милонов. Если тебя спросят.
3: Великие луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу. С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
4: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
5: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
6: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно.
7: Радио «Комсомольская правда».

0: Ведь Радио КП – это самые актуальные запретных Милонов.
1: Ну и чтобы поставить жирную точку в истории с террористом Дуровым, Павлом Дуровым, террористом и экстремистом, не побоюсь этого слова, я полагаю, что у них теперь должен сложиться какой-то мэтч с Илоном Маском. Вот два таких, две крупные медиаперсоны. У Илона Маска не очень задается в последнее время с его этим иксом, да, там что-то все падает со страшной силы. А если Павел Дуров поможет ему, так сказать, подхватит его, я думаю, что у них у обоих большое будущее.
2: Икс какой? Нет, он
1: ну,
2: же...
1: Ну, твиттер бывший.
2: Нет. Это не... Там он с другим хотел. Икс-чатом каким-то.
1: Ну, икс-чатом, да.
2: Нет, это не икс.
1: А, да?
2: Это не твиттер.
1: Нет, я сейчас предположила, что у них был бы хороший альянс.
2: Нет, это
1: с...
2: действительно там говорится о том, что Телеграм хочет коллабу сделать с каким-то... Но это не твиттер. Твиттер, он отдельно сам по себе существует. И твиттер – это жутко говнищная сеть. Почему? Потому что они меня забанили два раза там пожизненно.
1: Тогда, конечно.
2: Пожизненно. Тогда, конечно. Меня прям я даже за скриншот себе сделал, что вы пожизненно забанены у нас в соцсети за то, что вы не любите гомосеков. Вот.
1: И, так и написали?
2: Да. И
1: я
2: там написано, что это, что мне не только пожизненно забанили мои аккаунты, мне пожизненно запретили создавать новые аккаунты.
1: Вы знаете, поэтому я считаю, что... Очень многие средства массовой информации западные, послушав, в принципе, что вы говорите в наших эфирах, забанили бы пожизненно, просто они не слушают. Забанили бы вас пожизненно навсегда.
2: Да, ну что вы, я же правозащитник, я голос свободы.
1: Именно
2: голос
1: поэтому.
2: Свободы,
1: именно
2: да.
1: Поэтому.
2: Они, они поняли бы, что слишком свободомыслие тут велико.
1: Да. Ну, то есть пока не бежим, да, из телеги. То есть я вот просто смотрю, Мария Захарова, например, у нее по-прежнему этот платный, вполне себе вот этот вот премиум, смотрю я. И Валентина Ивановна, кстати, у вас не премиум, у вас личный премиум, а общий не премиум. У Дрозденко, у Беглова тут, да, у нас тут... Ну, как вам кажется? Они все уйдут из телеги?
2: Это вы имеете в виду каналы?
1: Да, каналы, да, премиум. Вот, ну, Мария Захарова, посмотрите, она вот сегодня тоже пишет, что там что-то очень такое живенькое. Ну, вообще очень любит писать в Телеграме. Уйдет?
2: Я не думаю, почему. Потому что у нас все средства массовой информации официальные есть в Телеграме. Я, может быть, что-то неправильно понимаю, но я смотрю, что все находятся там, поэтому мы там тоже есть, да. Вот. Это, ну, такая достаточно странная ситуация, но, объективно говоря... Макс был сконструирован так, что почему-то у обычных людей, таких как я, например, мы не могли даже долгое время каналы создавать. Нужно было какую-то лютую проходить и аутентификацию, идентификацию, которая нифига не работала. И я не понимаю, почему это было сделано так криво, так через одно место. Только сейчас разрешили создавать людям обычным свои каналы.
1: Виталий, мне казалось, что официальным лицам запрещено критиковать Макс.
2: Не, ну так если есть недостатки, мы об этом говорим.
1: Нет, мы
2: у нас
1: не
2: демократия.
1: Говорим.
2: У нас демократия.
1: Нет, везде нет, написано, что это поклёб. Это нет.
2: Секунду. Угу. Мы говорим о том, что это было плохо. Сторис нельзя было делать, было плохо. Сейчас можно делать, это хорошо. А что такое?
1: Угу.
2: Все развивается, все создается, и слава богу, что теперь и сторис можно. Вот я вот сторис выкладываю в Максе тоже. Вот. Проблема в том, что Телеграм существует очень давно, и люди завоевывали аудиторию Телеграм в течение многих-многих лет. Многие, кстати, я знаю, там вот всякие большие миллионные каналы серьезно потратились на это, на продвижение своих каналов. Ведь нельзя взять и получить миллион подписчиков просто так. Мы все прекрасно это понимаем. Что, скорее всего, нужно продвигать, оплачивать какие-то деньги, кому-то платить.
1: Поэтому... Давайте вот просто важно, чтобы вы просто так не расходились, да, особенно. Публичная дискредитация Макса, мессенджера Макс, может стать причиной для проверки на иностранное влияние.
2: У кого?
1: У всех.
2: Да ну что вы, нет. Публичное обсуждение Макса – это нормальный демократический процесс.
1: Хорошо.
2: Поэтому...
1: Если нас с вами признают...
2: И каждое обновление Макса показывает то, что мессенджер становится лучше. Но объективно лучше, лучше. Разрешили делать группы обычным людям? Разрешили. Чаты, обсуждения там.
1: Подождите, всё. Запретят. Stories, ладно, давайте, да. Давайте дальше, да, пойдем, потому что очень важная тема. Вы, так сказать, депутаты нашей Государственной Думы, не побоюсь этого слова, ушли на каникулы. Я... Неловко спрашивать вас, Виталий, на седьмой день нашего, на седьмой год нашего с вами общения в прямом эфире, почему депутаты, как дети, уходят не на каникулы, не в отпуск, а на каникулы?
2: Это парламентский термин. Но это парламентский. Парламент уходит на каникулы.
1: Почему?
2: Я не знаю, почему. Это норма русского языка. Ну что, у нас нету отпусков. Отпуск – это трудовые отношения. Парламент уходит на каникулы.
1: А у вас не трудовые отношения, да?
2: Если мы говорим о том, что депутат не находится на рабочем месте, потому что депутат находится в отпуске, или парламентская, у него региональная неделя, еще что-то. Вот. Но парламент на каникулах – это нормальный термин. К сожалению, он придуман не нами. Не нами. Вот поэтому докапываться до нас, что у нас каникулы, как у детей, ну, к сожалению...
1: Нет, я не докапываюсь ни в коем случае.
2: Норма русского языка так говорят.
1: Да, просто написано, что вот, ну, то, что я, да, спросила, каникулы – это перерыв в учебе, а отпуск – это оплачиваемый отдых для работающих взрослых.
2: Да, потому что у нас официально, кстати, не называется каникулы в парламенте.
1: А как? Знаете,
2: перерыв.
1: Перерыв.
2: Перерыв в заседаниях.
1: Угу. Ладно, вот. Хорошо. Да, смотрите, как мы красиво уходили на каникулы. Вы красиво уходили. Я сейчас имею в виду вот это вот финальное заседание. И,
2: да, и несмотря на то, что это предвыборный год, у нас последнее заседание было 27 июля.
1: Да,
2: ушли на перерыв позже, чем в обычное время даже.
1: Мое восхищение в этом смысле.
2: Да почему здесь восхищение? Ну, просто объективно говоря. Кстати, региональные парламенты уходят на перерыв летний на месяц раньше, чем мы.
1: Да, я хотела просто о самом заседании сказать, потому что очень красиво Володин, спикер, значит, непосредственно Государственной Думы.
2: Председатель Государственной Думы он.
1: Ладно, окей.
2: Спикер – это иностранное слово. Вот. У нас нет должности спикера. Это народное слово, да, но вообще
1: он попытался устроить скандирование. Россия, Путин, победа. Россия, Путин, победа. 5 раз повторил бедняга. Вот. Но почему-то скандирование не получилось. Как вы думаете, не организовал руководитель, или как вы сказали, угу, да, председатель, не организовал своих подчиненных, или как-то уже расслабились перед отпуском? Почему не получилось вот это? И помните, как раньше было? Ленин, партия, комсомол. Очень красиво это всегда звучало, и все скандировали. А тут что-то не вышло.
2: Ну, просто вы докапываетесь уже.
1: Опять докапываетесь, да?
2: Непонятно до чего. Ну, потому что и выступал человек, так. Выступал председатель Государственной Думы.
1: Он вам не 3 раза повторил, 5 раз, и вы не сообразили.
2: Да, вот председатель посчитал необходимым так выступить. Ну, посчитал. Что? Вот это же никого не интересует, Олеся, кроме вас.
1: Виталий, вы серьезно?
2: Вот никого не интересует.
1: Зайдите в ваш любимый Телеграм, как там это обсуждают.
2: Я не видел, как это обсуждают. Ну, вот серьезно.
1: Меня спрашивали вчера, наши слушатели, позавчера. Всем страшно понравилось. А вы скандировали?
2: Это не тот формат, когда мы, ну, скандируем, это же зал заседаний. Вот. Мы слушаем выступления тех, кто находится на трибуне. После Вячеслава Викторовича выступали все лидеры парламентских фракций. Вот. Выступали по-разному. Кто-то спокойно, кто-то более эмоционально. На встрече с президентом потом, после завершения заседания, мы поехали на встречу с президентом.
1: В Георгиевский зал.
2: Да, в Георгиевский зал Кремля. Там выступал Владимир Владимирович. Наградил руководителей комитетов орденами, медалями, вице-спикеров наградил. Вот. И также выступали лидеры парламентских фракций. Угу, выступали. Угу. Вот.
1: Ну, в общем, это все было совершенно захватывающе.
2: Единая Россия, так же, как и другие фракции, кроме ЛДПР, выступили достаточно лаконично. Лидер ЛДПР долго выступал, достаточно эмоционально.
1: Ваш любимый персонаж, ваш любимый коллега.
2: Почему любимый коллега?
1: Ну, мне казалось, он вам нравится.
2: Как кто?
1: лидер партии ЛДПР.
2: Я не могу оценивать. Не может он нравиться.
1: Вы знаете, я тут еще одного коллегу вашего хотела обсудить, потому что Михаил Романов, которому, кажется, не предписано уже продолжение, как это называется, карьеры, да, депутата
2: Госдумы. Он не пошел.
1: Но, тем не менее, он выступил с достаточно мощным заявлением. Он предложил ввести в России моду на отказ от интернета. Неплохо, нравится. Знаете, почему?
2: Почему?
1: Потому что их скортниц очень много в интернете.
2: Ёшкин Матрёшкин.
1: Понимаете? Нет, мне кажется, что он где-то на вас ориентируется.
2: А как же их искать?
1: Вот. Так он говорит, надо, чтобы было модно в интернет не ходить. А тут там сплошные скортницы.
2: Нет. Я не согласен с уважаемым коллегой, да, все еще. Поэтому, а как же их искать, как же их уничтожать, если мы не будем туда заходить?
1: А мне казалось, мы уже всех уничтожили,
2: нет? Мы туда заходить не будем, а эти скортницы там как бактерии под ободком унитаза.
1: Так, Виталий, если вы не заходите туда, им-то что там делать?
2: Вот, нет.
1: Они
2: нет.
1: На улице пойдут?
2: Нет, они... мы не заходим туда, так мы и не являемся целевой аудиторией эскортниц. Они кого ищут?
1: Так.
2: Ищут убогих, ищут ущербных мужчин. Вот, потому что нормальному мужчине эскортница не нужна.
1: То есть вы думаете, что не надо моду на отказ от интернета вводить?
2: Не надо.
1: Не
2: просто,
1: надо.
2: Понимаете, тогда они действительно как бактерии это, в унитазе будут распространяться, а где же наш нравственный дихлофос?
1: Подождите, нравственный дихлофос будет в следующей части нашего разговора с Виталием Миловым.
2: Мы их ёршиком, ёршиком, по морде.
1: Соню Мармеладову будем обсуждать. Да, не уходите далеко.
0: Запретных Милонов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Эксперт ИМЭ «Маран» Максим Черкашин о новых американских пошлинах против ЕС.
4: У администрации есть несколько механизмов, чтобы выводить пошлины. Вот ключевой механизм, который они пытались использовать ранее, это закон о чрезвычайных экономических положениях 1979 года, на основании которого они обычно вводят санкции, вот включают санкционные списки, там, в том числе российские юрлица. И вот на основании этого закона они пытались вводить пошлины. Собственно, это то, что Верховный суд признал незаконным в феврале этого года. С этого момента у них остались куча других законов, на основании которых они могут вводить пошлины, но для этого нужно придумать какое-нибудь оправдание. Там использование, например, насильственного труда или антидемпинговые какие-нибудь меры секторальные. И вот, на мой взгляд, это вот происходит у нас вот ровно в этом случае. В данном случае совершенно не важно, какую причину они придумывают. Важно, чтобы ввести пошлины, они эту причину найдут. А в реальности, на мой взгляд, здесь это давление на европейцев для того, чтобы они ускорили свое торговое отделение от Китая. Сейчас очень идет живое обсуждение того, что баланс торговли Китая с Европой все чаще и все сильнее становится неблагоприятным для европейцев, но при этом европейцы все равно продолжают покупать китайские товары, от этого как бы никуда не деться. Вот. И вот чтобы ускорить процесс их размежевания, видимо, Вашингтон решил еще раз подавить.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лев Толстой летом занимался тяжелым крестьянским трудом. В Ясной Поляне он лично косил траву наравне с мужиками и ходил босиком ради единения с природой. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: Кремль говорит.
5: Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов воздушно-десантных войск с их профессиональным праздником. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил высокую выучку десантников. Президент выразил твердую уверенность, что крылатая пехота продолжит достойно выполнять все поставленные задачи. Верховный главнокомандующий подчеркнул значимый вклад ВДВ в обеспечение суверенитета и национальной безопасности страны, пожелав военнослужащим и их близким успехов.
0: О спецоперации.
5: Западные трансплантологи ищут доноров в госпиталях ВСУ под Харьковом. В регионе развернутые полевые госпитали 1-го медицинского батальона ВСУ, ориентированные на помощь иностранным наемникам, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. По данным источников, в этих учреждениях также зафиксировано присутствие представителей западных клиник. Утверждается, что специалисты в области трансплантологии занимаются там поиском потенциальных доноров органов. Ранее в сети также появлялись свидетельства пленных украинских военнослужащих о деятельности подобных медицинских групп в других регионах. Речь о контейнерах, в которые черные трансплантологи помещали изъятые органы.
0: О происшествии.
5: В Хабаровском крае на реке Амур произошло столкновение катера и резиновой лодки с отдыхающими. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, инцидент случился в районе пристани города Амурска. Резиновая лодка, в которой находились 5 человек, шла со стороны озера Подоли, когда в нее на полной скорости врезался катер. От удара плавсредство опрокинулось, один мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Остальных пассажиров оперативно поднял на борт и доставил на берег экипаж проходившего мимо судна. Транспортная прокуратура и Следственный комитет проводят доследственную проверку.
0: Обо всем.
5: В Москве в честь Дня железнодорожника представили танцующего робота-андроида по имени Верунчик. Роботизированная буфетчица в фирменном фартуке и шапочке стала главным украшением тематического стенда «Вокзал для двоих» от федеральной пассажирской компании. Профессиональный праздник в этом году выпал на 2 августа. В рамках масштабных празднований в столице организовали семейные спортивные площадки, познавательные квесты и традиционный благотворительный забег. Главным спортивным событием дня станет Московский международный кубок по пляжному футболу с участием команд из Бразилии, Ирана, Турции, Парагвая и Белоруссии.
0: О погоде.
5: В столице плюс 23, ясно и без осадков. В Петербурге 16 выше 0, там пасмурно и сильный дождь. Больше новостей в мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
0: Запретных Милонов.
1: Преступление и наказание тут у нас с Виталием на кону, потому что Соня Мармеладова, достаточно известная порноблогер.
2: Проститутка.
1: Ну, давайте так, да, она
2: профорсетка.
1: Профорсетка, понимаете, это такое кокетливое...
2: Ну, профорсетка слишком прилично для нее.
1: Профорсетка, так сказать, наша в
2: школе... Шлюхандра.
1: Наша в школе директриса
2: шкура.
1: Так называла. Она, ну, она эскортница... Да, господи, Виталий, она просто проститутка.
2: Она не просто проститутка, это просто... Это грязь. Это дерьмо нашей жизни.
1: Хорошо.
2: Таких надо вот реально палками гнать. Гнать. Либо она пускай уезжает в Польшу или в Германию и там занимается проституточным своим действием, деланием. Либо здесь просто в тюрьму сажать. Вот я считаю, что
1: мне, почему...
2: проституток надо сажать в тюрьму. На каторгу.
1: У нас нет каторги.
2: Значит, для них создать каторгу и посадить.
1: И что они там будут делать?
2: Каторжанами будут. В кандалах камни таскать. Ну, вот реально, это проститутки. Это просто это отвратительные, просто, не знаю, это сифилисы какие-то ходячие.
1: Виталий, позвольте, я прерву поток вашей сексуальной фантазии и, наверное, поинтересуюсь.
2: Каких фантазий?
1: Не знаю. Вы так горячо возбуждаетесь?
2: Я не горячо, просто я реагирую на наличие этого дерьма в нашей жизни соответствующим образом. Почему это дерьмо считает себя гражданами нашей страны?
1: Виталий, у нас проституток, так сказать, секс-работниц, огромное количество.
2: Вот их всех посадить надо. Вы смотрите, сколько
1: вас...
2: каналов можно будет построить беломорско-балтийских, сколько разминирований произвести, сколько окопов вырыть, понимаете, если всех этих идиоток, весь этот мусор биологический направить туда.
1: Виталий, ваша горячность делает вам честь.
2: Проститутка – это подоночья профессия.
1: Но ни в одной эпохе ни одному правителю, ни одному политическому деятелю типа вас не удалось справиться с проституцией.
2: Справиться – нет, но существенно сократить.
1: Исторических примеров нет.
2: Сократить количество, да?
1: Да нет, я вас умоляю. Я вас умоляю, но нет. И скажите мне, пожалуйста, собственно говоря, меня интересует в этой ситуации вот что. У нас прошел МЭФ, где мы видели таких Соня Мармеладова. Кстати, Соня там работала, потому что я знаю, я видела ее...
2: А можно было бы палкой ее?
1: можно было, но, тем не менее, она заработала там неплохо. И вообще она заработала 30 миллионов, насколько я понимаю, и это не предел.
2: Да, 15 лет с конфискацией имущества было бы прекрасно.
1: Почему сейчас именно к ней такое внимание, при том, что таких, как она, еще раз, десятки тысяч по стране?
2: Ну, не знаю, почему к ней, но, слава богу, что через нее, я надеюсь, это будет на всех. Я никогда не отказывался от своих убеждений, всегда считал, что проституток надо сажать.
1: Вы можете считать все, что угодно.
2: И мы добьемся, что проституция будет уголовно наказуемым деянием. Проститутки – это уголовницы, в моем понимании.
1: Хорошо, тогда у меня к вам вопрос. А что вы будете делать с содержанками?
2: Ну, видите, тут уже очень тонкая грань. Содержанка – это
1: объясните мне эту грань.
2: Проститутка в открытом доступе или там в каком-то полуоткрытом обозначает цену за оказание сексуальных услуг.
1: А содержанка в закрытом доступе?
2: Содержанка, она все-таки как таковую цену, оферту не публикует. То есть нету такого.
1: То есть
2: она...
1: вас беспокоит именно момент открытого подхода?
2: Что
1: то
2: она если, торгует если собой. Она...
1: Содержанка это, тоже это... торгует собой?
2: Ну, содержанка нет. Содержанка это все-таки такая безнравственная история, когда это вопрос не закона,
1: не
2: а вопрос нравственности.
1: Я не понимаю разницы. И та, и другая торгует собой.
2: Да,
1: здесь одна честно, другая
2: одна
1: скрыта.
2: Одна объявляет ценник, и любой встречный, поперечный оплатил, обладая и так далее.
1: А
2: другая, ну, в общем, это уже тут стирается грань между знакомой, там, девушкой просто. Ведь можно же так дойти до черти знает чего.
1: Виталий,
2: мы говорим о том, что
1: вы
2: есть...
1: понимаете, что...
2: Давайте мы сейчас займемся теми, кто в чатах везде публикует
1: ценники
2: за свои услуги.
1: Посмотрел, Виталий, на свои чаты. Угу.
2: Вот. У меня вот, мне прислали, кубинки приехали в Петербург. Вот. Сколько можно посадить их в тюрьму? Отличное количество.
1: То есть те, кто честно продает себя...
2: Нечестно. Те, кто
1: открыто. Тех сажать. Ну, открыто это честно?
2: Нет.
1: Нет? А, то есть открыто это...
2: Извините меня, а наркотические вещества кто продает?
1: Никто
2: это
1: открыто
2: честно?
1: Наркотические вещества не продает. Это запрещено законом.
2: Это в закрытых чатах же продается.
1: Ну так это закрыто.
2: Да, закрытые чаты.
1: Содержанки тоже закрыто продают себя, Виталий.
2: Вот если опубликован ценник, то это уже основание для того, чтобы преследовать.
1: Вот так у нас, собственно говоря, формируются нравственные представления. Понимаете? Если открытый ценник есть, сажаем. Если не открытый ценник, ну что, ну живи себе тихонечко, правильно понимаю? Правильно. Поехали дальше. Хорошо.
2: Но невозможно определить, понимаете?
1: Конечно.
2: Вы
1: конечно.
2: Тогда можете сказать, что вот девушка познакомилась с молодым человеком, он ей там, не знаю, купил...
1: А вам никогда не казалось, что
2: джинсы?
1: Проституция именно поэтому и не уголовно наказуема, потому что это все вопросы нравственности, а не уголовного права?
2: Нет, это вопросы нравственности. Это преступление против общественного
1: это
2: порядка.
1: Вы сами себе противоречите. Вы говорите, что здесь невозможно определить и разграничить, но сажать надо, если открыто. Виталий, вы же поймите, что просто проститутки сейчас, после вы вводите уголовное право, конечно, они просто ценник уберут из открытого доступа, и все, за что вы их возьмете?
2: А они в любом случае должны обозначать, что они предлагают эти услуги. Без открытого предложения это невозможно будет им работать.
1: Виталий, эскортницы не выкладывают открытые предложения.
2: Да, с эскортницами это отдельно. Нету полиции нравов у нас. Была бы полиция нравов, я бы, честно говоря, всех эскортниц
1: такая
2: бы...
1: Такая путаница.
2: За несколько месяцев бы всех бы вычислил бы, всех до единой.
1: Угу.
2: Все бы пошли бы по этапу.
1: Я поняла.
2: Владимирский централ.
1: Я вас поняла. Ужасно.
2: Ветер
1: ужасно.
2: Северный.
1: Понимаете, да? Понимаете? Вот тут вопрос... Ведь вот... Ах, господи, какая... Ладно, хорошо, давайте к серьезному. Ладно? Смотрите, у нас уже получается так, что 14 складов Wildberries атакованы. 14. Кстати, тут вам не претит то, что главный, ну, один из главных движителей экономики нашей страны, да, мы понимаем, что экономика маркетплейса Wildberries – это очень важная составляющая. Так вот, и маркетплейс, и Wildberries в стране, которая борется с англицизмами, собственно говоря, это вот такая махина сумасшедшая, даже не дикая ягодка, а Wildberries. Ну, бог с ним. 14 складов атакованы. Что дальше будет? Озон? Следующий.
2: Ну, вы какие-то страшные вещи говорите, конечно.
1: Я спрашиваю, я не знаю.
2: Я надеюсь, что дальше будет нормальная работа мобильных огневых групп и ПВО, которые будут сбивать все-таки вот эти беспилотники, которые подлетают к любым российским объектам.
1: Виталий, только... пока было 3 склада, мы могли на это надеяться. Когда 14 складов Wildberries атакованы, уже давайте не фантазировать.
2: Я не фантазирую, и, безусловно, мне крайне, ну, как и всем людям, от этого крайне печально.
1: Мне тоже печально.
2: Почему не стерто с лица земли хотя бы 5 районов Киева, я не знаю.
1: Сотни тысяч предпринимателей разорены.
2: Да, но и все-таки сейчас, посмотрите, по статистике, посмотрите, какие красивые наши атаки на Киев, на Львов,
1: Виталий,
2: на всякие
1: это
2: разные...
1: Виталий, это не утешает людей, вот, которые потеряли все.
2: Понятно, что они потеряли из-за того, что Украина и ее спонсоры воюют против этих людей.
1: Им от этого легче?
2: Им от этого не легче, понятное дело. Это, к сожалению, вот такой эффект от войны, который нам объявлено. Поэтому...
1: А нам объявили войну?
2: Конечно,
1: понятно.
2: Конечно.
1: Поэтому... Виталий, а вы говорили, что это про ЧВК, который Ким должна создать?
2: Я
1: Или
2: считаю...
1: мне приснилось?
2: Нет, я считаю, что Ким... Ну, понятно, что сейчас у нее крайне тяжелая ситуация, но я уверен, что люди, которые пострадали, они будут более активно участвовать в том, чтобы помогать российской армии, помогать нашим добровольцам вести свою борьбу с киевским нацизмом. Это нормально. Вот. Хотя людям действительно сейчас очень тяжело, и есть небольшие предприниматели, которые весь товар там хранили, и он весь уничтожен, и никак не застрахован был.
1: Эти люди банкроты.
2: Да, и, конечно, это страшная вещь, и я надеюсь, что наш Минпромторг и наши лица, некоторые уполномоченные, смогут проработать каким-то образом механизмы помощи этим людям. Это действительно трагедия. Трагедия. И удары возмездия, их же не остановить, этих бешеных собак, не остановить. И они понимают только язык палки. Вот когда они свои дома увидят разрушенные, дымящиеся.
1: Они их видят уже.
2: Они должны понимать.
1: 4,5 года они их видят, Виталий.
2: Нет,
1: да.
2: Недостаточно сильно. Недостаточно. Недостаточно красиво все. Вот когда Львов будет пылать в огне пожарищ...
1: Он пылает.
2: Когда не останется ни одного целого дома там, тогда, наверное, они поймут, что возмездие их настигло. Вот. Больше чугуния, больше ракет надо посылать. Это будет прекрасно тогда. Они по нашему складу, мы у них по половине Киева. Это нормально. Это американский подход. Американский подход. Иранцы запустили какую-нибудь маленькую ракетку, она упала в какую-то сараюшку, попала. Американцы что, уничтожают просто... кварталами, городами уничтожают, так же, как и израильтяне. Значит, надо повторять, если они образцы демократии, значит, надо делать, как демократы, уничтожать городами и кварталами. По-другому не получается.
1: Поможет, да?
2: Я думаю, что поможет. Я думаю, что когда... очень жалко, что по Зеленскому не прилетает. Вот когда квартал, где живет Зеленский, превратится в дымящий пепел...
1: Думаете, что-то изменит,
2: дымящийся,
1: да?
2: пепел. Когда... министр обороны превратится в молекулы от того, что взрыв в его доме произойдет.
1: Правда? Вот тут-то все закончится?
2: Вот. Следующий министр уже задумается.
1: Думаете?
2: Да. А если не
1: Серьезно?
2: Задумается, то и он превратится в молекулы.
1: Виталий, ваша воинственность, опять же, делает вам честь. Тут комментировать, конечно, только портить, но в любом случае после рекламной паузы мы завершим эту тему и перейдем к другим.
2: Больше чугуния.
0: Запретных Милонов. Сказано реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
6: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин. Любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды. Мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
9: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Запретных Милонов.
1: Как сказал предыдущий оратор, унасекомить нашего противника. Виталий предлагает больше чугуния. Правильно я вас услышала?
2: Больше, да.
1: А смотрите, Владимир Соловьев не так давно, да, заявил о том, что нужно отселять граждан Белгородской, Курской областей в нормальные регионы, чтобы они там нормально жили на новом месте, и, наверное, и оставшихся жителей там ДНР, ЛНР, если они там кто-то остался, тоже, наверное, нужно переселять. Правильно? Я так понимаю, что он имеет в виду, что эти районы уже практически непригодны для жилья, да, учитывая то, что они разрушены. Это точно хорошая идея, переселение людей, которые всю свою жизнь посвятили вот этим домам?
2: Скажите, пожалуйста, угу. А с каких пор мы стали обсуждать инициативу журналистов?
1: Владимира Соловьева?
2: Ну, журналистов. Владимир Соловьев журналист. Он сделал, ну вот он высказался так.
1: А как вы относитесь к этой инициативе?
2: Я никак не отношусь.
1: Но подождите.
2: Потому что у нас в обществе существует масса разных мнений.
1: А вы бы что предложили этим людям?
2: Я ничего не предлагаю. Я предлагаю чугуни сбрасывать и больше ракет на Украину для того, чтобы они осознали, что самый лучший мирный план Российской Федерации должен быть подписан и реализован. Спокойно уже. Песков сказал, что Российская Федерация или Владимир Владимирович, я не помню даже, кто сказал, что в течение полудня, к концу дня военные действия могут быть прекращены с того момента, как Украина согласится на миролюбивые предложения Российской Федерации.
1: А пока потерпим, да?
2: Нет, ну, поскольку Украина не соглашается на мир, Украина не соглашается на взять вот эту вот веточку мира, из нашего голубя
1: мира.
2: Она
1: пока не соглашается. Она пока
2: не соглашается, поэтому,
1: то есть мы сидим, терпим.
2: Поэтому будет безжалостно уничтожена.
1: А мы?
2: Нет, понятно, что жить в районах приграничных крайне опасно. И люди принимают решения сами. Я все-таки подчеркну, они принимают решения сами.
1: Если у них не осталось денег, они не принимают никаких решений.
2: У них должно быть право, если они считают, что они остаются там, остаться. Если они хотят уехать, тогда за счет государства им можно помочь временно получить размещение в безопасных местах, более безопасных, чем приграничье. Но это лишь по желанию. И многие люди этим воспользовались. Многие. Но часть людей осталась, и я уважаю их право.
1: Виталий, просто завершая, это на самом деле трагическую и, наверное, очень трудно решаемую проблему, пока мы видим обратную историю вашим измышлениям, пока мы видим, что удары внутри нашей страны становятся все более драматичными. Удары по Украине, по каким-то там Киеву, Львову, они как были, вот они 4,5 года идут, они происходят. Наверное, они усилятся к холодному периоду. Но это было и в прошлом году, и в позапрошлом году это было. Усилить это пока не получается. И не совсем понятно, из каких ресурсов можем это усилить. В этой связи я не понимаю исхода. Продолжим чугунить.
2: Это сложная история, и давайте мы не будем выглядеть идиотами.
1: Не будем выглядеть
2: с легкими рецептами окончания этой ситуации.
1: Поняла.
2: Конечно,
1: вас.
2: Это тяжелая история.
1: Давайте к шоу-бизнесу, ладно?
2: Господи, а что у вас с шоу-бизнесом?
1: А у вас?
2: У меня все отлично.
1: На ваш взгляд, что с российским шоу-бизнесом происходит?
2: Попса. Да попса
1: есть
2: и есть попса. Но
1: есть?
2: Попса была, есть и будет. И, господи, это не надо на нее серьезно обращать
1: Смотрите,
2: внимание.
1: Вот к чему я, собственно говоря, веду. Почему я хотела поговорить с вами именно о российском шоу-бизнесе.
2: Вы о Плющенке, что ли?
1: Нет. А он относится к шоу-бизнесу?
2: Конечно. А к кому еще он относится?
1: Ну, Плющенку мы, в принципе, с вами в прошлый раз обсудили
2: да.
1: достаточно подробно.
2: Заплющили мы его.
1: Заплющили, да. Я о другом хочу сказать. Вы понимаете, опять же, вы находитесь, очевидно, в другой какой-то информационной, на другой информационной планете,
2: нежели я. Мне нравится Таня Буланова.
1: Тут, по идее, я должна была спросить, а кто это? Ну нет, да, Таня Буланова замечательная. Хорошо. Смотрите, тут прошел, значит, фестиваль Лаймы Вайкули.
2: Кого?
1: Который... Лаймы Вайкули. Отличная реакция, зачет, поняла. И там была Пугачева. Спросите, кто это?
2: Ведьма.
1: Отлично. Виталий, нет ни одной... ни одной самой маленькой газетеночки, самой маленькой радиостанции, я уж не говорю о большой, ни один человек не остался равнодушным к этому фестивалю.
2: Почему?
1: Вы меня, я вас хочу спросить,
2: я вообще
1: почему?
2: Не знаю, что это за фестиваль был. Я видел
1: Юрмал.
2: Фотографию страшной ведьмы. Я видел фотографию страшной ведьмы Пугачёвой. Она совсем уже там превратилась просто в мерзостную такую. Она мерзостная старуха такая, лысая, в чепчике была.
1: Я бы по поводу лысых попросила.
2: Ой, да ладно вам. Вы так бритая, вот. А не лысая.
1: Виталий.
2: Вот, давайте так. А она просто, ну вот реально мерзкая какая-то бабища. Я смотрю, ой, это вроде Пугачёва. Да, так и есть. Ну, хорошо, но это же в культурном плане ничто. Ничто. Там никто не поет, там нет
1: связи,
2: ничего интересного.
1: В этой связи да. у меня к вам вопрос.
2: Зачем об этом писать?
1: Почему все по миллиону разных и обсудили и то, во что она одета, и ее шляпки,
2: да
1: и ее лысость?
2: Да вообще плевать на нее. Да плевать на нее.
1: Ну, хорошо.
2: Я обсужу, в чем она будет одета, когда ее будут хоронить.
1: Вы сегодня действительно чудеса гуманизма проявляете. Вот. Наш православный собеседник.
2: Нет, и когда она помрет, и она все-таки надеется на крещенное, ну, будем просить Господа, чтобы он ее.
1: То есть вы мне не ответите
2: простил,
1: на вопрос,
2: да.
1: почему никто
2: Но
1: не...
2: Но поскольку она еще не умерла, то она мне не интересует.
1: Почему никто не прошел мимо? Ведь все время
2: я
1: говорили
2: мимо.
1: Только
2: да мне
1: вы.
2: Плевать.
1: Вы единственный.
2: Мне плевать на нее. Плевать на Вайткули, на Пугачёву.
1: А я вас не спрашиваю, плевать ли вам. Я вас спрашиваю, почему этот бесконечный информационный повод зудит?
2: Не в курсе. Не в курсе.
1: Ну, надо распорядиться.
2: Ну, не в курсе.
1: Забыть Герострата.
2: Я бы вообще о ней вообще ничего не говорил. Вот серьезно.
1: Почему не объявили ее до сих пор иноагентом? Может быть, тогда говорили бы меньше
2: Вайткули.
1: О ней?
2: А Вайткуля объявили иноагентом?
1: Я не знаю, но Пугачёва нет.
2: Не объявили? Ну, значит, надо объявить. Хотя, на самом деле, иноагент – это человек, который работает в качестве агента, оказывает какое-то влияние. Пугачёва никакое влияние не оказывает.
1: Это очень видно посредством массовой информации всю последнюю неделю. Послушайте, смотрите, у нас же происходят какие-то события.
2: Она же ничтожество. Вша, тля, моль, раздавленный червь. Поэтому она никакого агентом быть не может по определению.
1: Понятно. Мне кажется, что вот
2: прихлопнутый комар.
1: Все вышесказанное говорит о Виталии даже, может быть, чуточку больше, чем он сам бы хотел о себе сказать. Я больше не буду продолжать этот разговор, потому что, честно говоря, мне неловко. И давайте, действительно, давайте про другое шоу-бизнес.
2: Давайте про нормальное. Давайте про Татьяну Буланову.
1: А что у вас есть сказать про Татьяну
2: Она
1: Буланову?
2: Она хорошая.
1: Все?
2: И люди ее любят.
1: Виталий, кажется, не совсем инфоповод, не так ли?
2: Почему? Это наш петербургский инфоповод. Скоро у нас все поплывут на этих досках, дурацких немножечко, саббордах. И это будет большой праздник.
1: Всем... Сейчас мы буквально теряем на глазах, знаете, теряем аудиторию. У нас отваливаются все.
2: Вот. Скоро десантура пойдет купаться в фонтанах 2-го числа.
1: Страшно интересно поговорить и о Татьяне Булановой, и о сапах, и о бордах, и о десантуре.
2: Ну, естественно, об этой ведьме гораздо интереснее говорить.
1: А почему?
2: О Вайткуле.
1: Почему?
2: Я не знаю, вот Вайткуле, вот когда последний раз она что-то пела, это действительно какое-то порождение советской эстрады. Ее за советские деньги раскрутили, эту дуру. Вот. Она что-то там спела со своим идиотским акцентом и исчезла. До сих пор ее вспоминать. Вайткуле. Потому что у нас наша интеллигенция странная, а слово сраное. Ага. Вот. Она же любила Юрмалу. Юрмала это, так сказать, какое-то особое место, куда нужно ездить. Что там делать в этой Юрмале? Приезжайте в Сестрорец. Гораздо лучше, чем ваша Юрмала или в Большую Жору. Вот.
1: Я не брошу камни в Сестрорецк, действительно, там круто, но я вам хочу сказать, что если вы говорите, что Лайма – это порождение советской эстрады, то то, что мы сейчас видим, Лепс, значит, Газманов, что? Лепс. Певец такой есть. Газманов, да. Майданов. Это все настолько прогрессивный...
2: Денис Майданов, он, кстати, не советская эстрада.
1: Настолько прогрессивные исполнители.
2: А у меня дети его любят, Майданова. У детей любимая песня «Работает спецназ». Причем все младшие мои дети очень любят эту песню.
1: Младшие – это те, которые совсем малявки.
2: Маленькие, да.
1: Я еще хотела с вами обсудить, конечно, Человека-паука, который вышел...
2: Да плевать на него, на вашего паука.
1: А что?
2: Ну, реально, Человек-паук уже...
1: Там
2: какую
1: песня
2: серию,
1: «Монеточки».
2: Какую соседнюю...
1: Признанный иностранным агентом в Российской Федерации.
2: Какую серию подряд, Человек-паук перестал быть интересным. Но это реально для подростков каких-то американских.
1: Знаете, о чем я вам хотела сказать? Что как раз «Человек-паук» – это тот фильм, который мог объединить Россию и Украину. Потому что
2: почему?
1: На Украине запретили песню «Монеточки» в фильме «Паука». Человека-паука вырезали. И вот здесь бы мы могли и замэчиться.
2: Зачем нам это «Монеточка» – это идиотка?
1: А вот как вы
2: она
1: думаете,
2: же петь не умеет.
1: Вырежут у нас, когда будут
2: надеюсь,
1: показывать?
2: Надеюсь, что вырежут.
1: Да?
2: Потому что я, как музыкант, могу сказать, что это оскорбление русской культуры.
1: Что
2: это
1: именно?
2: Вызов, понимаете?
1: Что?
2: Это
1: понос.
2: Вот эта «Монеточка», она же петь не умеет, идиотка.
1: Ладно, друзья мои, мы оставляем с Виталием Милоновым вас в компании Лепса, шамана. Правильно?
2: Почему шамана? Шаман сжег штаны уже, все, нет шамана.
1: Нет, ну подождите, шаман без штанов остается шаманом.
2: Это, кстати, большой вопрос.
1: Ладно, кстати говоря, я предлагаю подумать
2: на эту тему. У нас есть аукцион, у нас есть прекрасные группы. Да что же вы все вокруг шамана да около с его штанами бегаете?
1: Накидайте нам, пожалуйста, прекрасных современных групп, которые не запрещены в Российской Федерации, а Виталия Милонова я благодарю за прекрасный эфир.
2: И кино тоже, вот, кстати.
10: Запретных Милонов. Реклама.
11: Комсомольская правда.
12: Читайте в еженедельном выпуске. Максим выпустит скандальные мемуары вопреки мужу-миллиардеру. Астропрогноз на август. Замуж за преступника. Почему девушки заключают браки с убийцами и садистами. Газета в продаже с 29 июля.
13: Для лиц старше 12 лет.
10: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
14: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день.
13: Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин считался отличным пловцом. Летом по утрам он обязательно купался в реке или принимал холодную ванну со льдом для бодрости. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске – полдень, в Новокузнецке – 2 часа дня, в Магадане – 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
13: О спецоперации.
5: Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли серию точечных ударов по украинской портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Как сообщили в Минобороны, высокоточным оружием и беспилотниками в порту Одессы уничтожены резервуары с горючим для украинской военной техники. В порту Николаева поражен морской буксир, переоборудованный под запуск безэкипажных катеров. Кроме того, в акватории Черного моря, восточнее населенного пункта Затока, уничтожен сухогруз, перевозивший военное имущество.
13: Об ограничениях.
5: Внуково и Домодедово возобновили работу. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в московских аэропортах сняты, сообщили в Росавиации. Особый режим работы вводился для обеспечения безопасности полетов на фоне работы сил ПВО по отражению ночной атаки беспилотников над московским регионом. Внуково перешло на согласованный режим обслуживания рейсов. Еще вчера, 1 августа, Домодедово с раннего утра 2 числа. В ночь на воскресенье сообщалось о ликвидации 6 беспилотников на прорыв. Отправлявшихся к Москве.
13: О важном.
5: Премьер Армении Никол Пашинян подал в отставку. Смысл оставления должности исключительно технический и процедурный. Это стандартная конституционная обязанность, а не политический кризис или реальный уход Пашиняна с поста. Согласно Конституции Армении, правительство обязано сложить полномочия в день первого заседания новоизбранного парламента. Основательница Wildberries Татьяна Ким внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец». Ресурс обвинил ее в публичной поддержке России. Внесение в базу произошло на фоне продолжающихся атак украинских беспилотников на объекты маркетплейса в российских регионах. С прошлой недели дроны атаковали логистические центры компании на Ставрополье, в Подмосковье, Петербурге, Краснодаре, Волгограде, Самарской и других областях, в результате чего есть погибшие и раненые. Следственный комитет возбудил уголовные дела о теракте.
13: О спорте.
5: 16-летняя россиянка Кристина Лютова вышла в финал теннисного турнира в США. Российская теннисистка продолжает сенсационное выступление на турнире категории WTA 250 в Мемфисе. После победы над американкой Эльвиной Калиевой со счетом 7-5-6-1 россиянка вышла в финал турнира. Лютова стала первой теннисисткой, родившейся в 2010-е годы, которой удалось дойти до матча за титул. В решающем матче она сыграет с экс-россиянкой Дарьей Ведмановой.
13: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
15: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России. Каждую неделю нам Валерий Валерьевич рассказывает о книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь. И в этом месяце это особенные книги. Они особенно объясняют, как устроена наша жизнь, потому что она про нас. Потому что у нас месячник «Россиеведение». И я страдаю от того, что он сегодня заканчивается. Кто у нас сегодня, Валерий?
16: Ну, может быть, потом еще когда-нибудь вернемся, потому что книг на эту тему, к счастью, немало, и далеко не все из них мы рассмотрели. Я вот когда подбирал, тоже сокрушался, потому что есть еще несколько книг, которые очень хотелось бы вам представить, но, увы, есть ограничения по времени. Поэтому сегодня книжка Ольги Пинчук «Сбои и поломки. Этнографическое исследование труда фабричных рабочих». Книжке уже 5 лет, но актуальность, на мой взгляд, она вообще ни разу не потеряла. во времена борьбы за технологический суверенитет, импортзамещение. Нет ничего интереснее, на мой взгляд, чем понимание реального состояния нашего производственного потенциала. Обещаний много, надежд тоже, а вот что происходит на самом деле? Давайте разбираться, что у нас с производством, что у нас с его организационным устройством, что у нас с человеческим капиталом, который в промышленности задействовано. Вот, статистика и отчеты тут помогут мало, вот, а вот свидетельства очевидцев дорогого стоят, и мы имеем дело именно с ними. Дело в том, что Ольга Пинчук, как настоящий социолог, этнолог, антрополог, решилась использовать непростой метод, редкий метод включенного наблюдения. Мы с вами этот метод уже разбирали на примере книжки Александра Мартыненко «Бездушные бюрократы». Я тогда уже говорил, что мало кто его практикует в наше время, он очень ресурсозатратный, и Ольга Пинчук как раз так то решилась. Она год, не так много, но вам не мало, год работала на реальной фабрике. Вот фабрика находится, она и сейчас существует, функционирует в Ленинградской области. Фабрика производит конфеты, и как она называется, мы вам не скажем, и автор не говорит. Все-таки она сохраняет анонимность своих информантов, то есть тех рабочих, кто с ней работали и делились, называют ее ириски. Ириски, причем латиницей. Ну, это, конечно, условное название. Значит, Ольга Пинчук, она сама петербурженка, решила писать диссертацию по социологии, выбрала тему российские промышленные рабочие, начала подбирать материалы и поняла, что ничего не понимает. И решила вот окунуться в мир промышленных рабочих. А результат, диссертация написана, видимо, было, не знаю, скорее всего, но потом. А мы с вами можем прочитать эту книжку. Кстати, рекомендую. Она небольшая, написана очень так вот легко и складно, но многое открывает. «Сбои и поломки» — название не случайное. Оно не для привлечения внимания только. Оно демонстрирует реальность фабрики и риски. И еще оно демонстрирует реальность того исследования, которое тоже пошло совершенно не по плану, потому что начались сбои и поломки. Вот. Что же это за сбой? Что это за поломки?
15: Да, Валерий Валерьевич, разрешите, я когда читал эту книгу, точнее, вашу рецензию на эту книгу, я поймал себя на мысли, что я очень боюсь, что рано или поздно нас всех заменят машины.
16: Да.
15: Пусть это будет таким эпиграфом к нашей программе сегодня, к описанию этой книги.
16: А я вообще не боюсь. Я очень жду этого момента, когда нас всех заменят машины. Вот. Но боюсь, он придет очень нескоро. Вот. Вот эти вот пророчества, что роботы придут и нас заменят, значит, они начались еще на рубеже 18-19 веков, когда первые станки, значит, появились такие массовые. Это в Англии произошло в период промышленной революции. И тогда, вы помните, возникло движение луддитов, ткачей, которые зарабатывали себе на жизнь ручным трудом, и они стали крушить эти станки. Вот. Почему? Потому что боялись, что пойдут по миру. Вот. Работу у них отнимут. Представляете, то есть 200 лет мы этого боимся. А вот потребность в рабочих руках почему-то никуда не уходит. Наоборот, она растет. Другое дело, что эти руки, уже не только руки, мозги самое главное. Вот, требования к ним предъявляются все выше и выше. И поэтому растет период обучения, сложность подготовки людей к работе и так далее и тому подобное. Но страхи, так сказать, сохраняются и будут нам сопутствовать, ну не нам, а технологическому прогрессу, я думаю, еще очень долго. Вот. На мой взгляд, бояться нечего. Вот. Надо радоваться, надо наслаждаться. Может быть, наконец, благодаря пришествию роботов мы перейдем, как Маркс обещал, из царства необходимости в царство свободы. Но явно это будет не на так сказать, нашем веку. А теперь возвращаемся к книге Ольги Пинчук «Сбои и поломки». Вот. Первое открытие, которое она совершила благодаря своему погружению в фабричную жизнь, такое. Мнение о том, что труд промышленных рабочих сегодня в высокой степени автоматизирован, не соответствует действительности даже на современных фабриках. Ириски – это новая фабрика. Она не старая советская переделанная, она новая фабрика. В 90-е годы, ну, даже нет, в самом начале нулевых годов ее построили с нуля. Оборудование завезли из Европы. И вот прошло полтора десятилетия, потому что полевой этап – это 2016-2017 годы, именно тогда Ольга Пичук работала на фабрике ириски. Вот смотрите, всего полтора десятилетия. И что произошло? Неквалифицированный, не автоматизированный труд никуда не делся. А современное оборудование, современные стандарты постепенно деградировали. Дело в том, что завезенное с Запада, ну, из Европы, оборудование уже тогда было по их меркам морально устаревшим. Не физически, а морально. То есть у них уже оно не использовалось. Вот его нам и сгрузили, как обычно и происходит в таких случаях. Но для нашей отечественной промышленности конфетной это как раз-таки был прорыв, настоящий прорыв. Другое совершенно поколение этих машин. Увы, прорыв этот быстро закончился. И не потому, что мы не умеем обращаться с этим высокотехнологичным оборудованием. Вообще нет. Дело в том, что по мере эксплуатации и естественного старения оборудования при интенсивном использовании случалось все больше поломок и сбоев. Число этих поломок и сбоев росло из-за политики так называемых эффективных менеджеров. Помним все, да? Нам их пример ставили, говорили, что вот она, соль земли, эффективные менеджеры. Вот эти эффективные менеджеры, они работали и на фабрике ириски тоже, к сожалению, не только на ней, и стремились выжать из оборудования все возможное и невозможное, эксплуатируя его на предельных и запредельных режимах. Ну, потому что, что думать, прыгать надо, да? Надо выпускать во все больших объемах. Рынок требует, вот давайте. А иностранные акционеры тоже тут, конечно, внесли свой вклад. Акционеры были иностранные, теперь российские, а тогда были иностранные. Вот, они не желали тратиться на покупку новых машин. Они желали только получать ренту, да, получать прибыль. В итоге труд рабочих, который сначала, после постройки фабрики, был в основном трудом операторов автоматизированных станков,

0: трудом. И вот здесь возникает в книге фигура промышленного рабочего, впервые во весь рост. Когда-то мы его считали гегемоном, уважали, а потом забыли, отказали ему в престиже, да даже и в интересе со стороны широкой публики. Заводы ушли за пределы городов, на их месте теперь строятся великолепные жилые комплексы, значит, бизнес-класса. А рабочие исчезли из фокуса нашего внимания. Но на самом-то деле они никуда не делись. Роботы их не заменили. Их по-прежнему много. А их образ жизни и образ мышления сильно отличается от наших представлений о нем. А вот фабрика, по оценке, по словам Ольги Пинчук, это машина по производству ритмов. Ритмы зависят от наличия объема заказов. Производится столько товаров, сколько нужно, чтобы удовлетворить спрос. И от этого зависит вся организация повседневности рабочих. Образ жизни, режим сна, отдыха, даже характер досуга. В общем, рабочие живут не так, как мы. И делают это не по собственной воле, а по воле машин, по воле предприятия, по воле эффективных менеджеров, которые руководят производством. Как это происходит на самом деле, поговорим во второй части программы.
1: Да, давайте продолжим погружение сразу после небольшого перерыва, буквально через 2 минуты. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь. Валерий Федоров, генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России, нам сегодня рассказывает об интереснейшей книге Ольги Пинчук «Сбои и поломки. Этнографическое исследование труда фабричных рабочих». Автор погрузил в жизнь фабричных рабочих и, собственно, теперь нам ее раскрывает.
2: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным.
3: Привет, я Алексей Белов.
4: Я Александр Маршал.
3: Группа «Парк Горького».
4: Друзья, вы на волнах радио «Комсомольская правда». Желаем всем удачи, здоровья и мира.
3: Peace.
4: Peace, love and rock and roll.
2: Реклама.
5: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Павел Селезнев о двойных стандартах США при введении новых торговых пошлин против России и Евросоюза.
7: Они придерживаются очень прагматичной, взвешенной такой рациональной позиции. Вот что им выгодно у нас получать? Сейчас какие ключевые там позиции? Энергоносители, удобрения, там какие-то виды продовольствия. Это под санкции не подпадает. Но там, где мы мало-мальски какие-то вещи, там, позиции товарные, номенклатуру экспортируем, и где американцы видят у нас хотя бы чуть-чуть потенциальных конкурентов, они сразу начинают придумывать вот эти истории с тем, что якобы не боремся с каким-то принудительным трудом. Тем более формулировка очень размытая, расплывчатая. А в мире, который пока еще находится в состоянии такого полураспада, если хотите, цепочек торгово-экономических, и где зачастую в производственные процессы вплетены очень много стран. Так бывает. Но пойди идентифицируй, у кого ты там что закупил, и куда потом с этими комплектующими уже свою продукцию поставил. Поэтому протекционизм они применяют. Будь здоров для своих товаров и позиций. А других обвиняют в том, что те страны свои рынки не держат открытыми для их продукции. Ну, то есть такое, знаете, как бы и лицемерие, и там двойное, тройное дно, если хотите.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
1: Мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров, генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России.
3: Нам сегодня...

0: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
1: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
2: и хорошего настроения.
1: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
2: Ура! Идем в «Атмосферу»!
3: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
5: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
6: Вас уволят очень быстро.
7: Да, Валерий Валерьевич, но ведь это же происходит почему? Потому что эффективные менеджеры, про которых и мы уже говорили, и Ольга Пинчук уже говорила, просто выжимают, выдаивают все до последней крохи, даже когда уже нечего выдаивать.
6: Ну да, в этом и состоит их представление об эффективности. Действительно, причины такого странного состояния, они очень прозаичны. Есть интересы, интересы владельцев фабрики и их управляющих, то есть акционеров и менеджеров. Износ оборудования преобразует характер труда, добавляя элемент креативности. То есть это креатив от необходимости, от нужды. Этот же износ оборудования меняет ритмы и режимы труда. Поломка оборудования из нештатной ситуации превращается в штатную. Это, так сказать, новая норма. Рабочие привыкают к тому, что сбои и поломки – это их обыденность. Отсутствие поломок, наоборот, это какое-то экстраординарное событие. Что происходит? Все обеспокоены, наше оборудование работает. Да, увы, вот такая вот жестокая ирония. Когда-то машины вытеснили человека из цеха, но затем эти машины изрядно поизносились. И вновь возникла потребность в большом количестве рабочих рук. Отличная, на мой взгляд, метафора нашей современной жизни. Мы грезим о роботах, так сказать, призываем их к себе. «Придите, роботы, владейте нами». А, не только роботы, еще алгоритмы. Да. Но наша реальность – это обилие ручного труда. Но не монотонного, а вполне себе разнообразного и креативного. Перед каждым так называемым оператором автоматизированных станков, а на самом деле просто фабричным рабочим, стоят негласные, не прописанные в инструкциях задачи по поддержке работоспособности оборудования. Хоть они, чтобы эти машины хоть когда-то работали, они сплошной брак выдавали. По сути, такие операторы – это создатели костылей для техники. Работа их часто напоминает решение логической задачи. Представляете? То есть они прям шахматисты такие, вот, и логики. Им нелинейно приходится придумывать, как же заставить машины работать. Но такая ситуация явно сохранится до тех пор, пока человеческий труд стоит дешевле компремонта и модернизации оборудования. И вот до тех самых пор потеря работы из-за нашествия роботов нам точно не грозит. Что за люди современные рабочие? Конечно, эта природа, необычная для нас, непривычная природа их труда, она формирует во многом и облик рабочего, его качество, его свойства, его компетенции, навыки, привычки. И этот облик в целом очень сильно отличается от тех рабочих, которые были характерны для прошлой эпохи, эпохи расцвета индустриального труда. Сейчас-то у нас с вами постиндустриальное, даже многие говорят информационное общество, цифровое общество. Ну, в общем, какое угодно, только не индустриальное. Индустрия, она как бы позади осталась. Да, во многом это так, а во многом нет. рабочие сохранились, индустрия сохранилась, просто она не в центре внимания, а скорее на периферии, но и сами рабочие уже другие. У них востребована смекалка, изобретательность, быстрота реакции, внимательность, аккуратность, мелкая моторика и острое зрение. Вот он, человек эпохи Возрождения. Он, оказывается, у нас на заводе сегодня работает. Эти качества, кстати, трудно приобрести уже на рабочем месте. Раньше ты приходил, будучи неграмотным крестьянином, на завод, и там из тебя делали рабочую косточку. Вот трансформация происходила в течение нескольких лет. Сегодня все наоборот. Ты уже приходишь на завод со всем набором этих качеств и свойств. Если у тебя их нет, ты довольно быстро завод покидаешь. Значит, индустриального рабочего современной эпохи производит не завод. Его создает наше общество, общество, повторюсь, постиндустриальное, общество в целом. Семья, школа, институты воспитания и так далее и тому подобное.
7: То есть теперь получается, Валерий Валерьевич, причинно-следственная связь другая, да? Не завод делает человека, а человек делает завод.
6: Да, человек делает завод. Производственный процесс снова оказывается в зависимости от самого человека. Машина завода становится зависимой от рабочего, от его личных качеств, способностей и в том числе желаний, настроения. Труд такого рабочего уже не физический в полном смысле слова, он уже скорее умственно-физически комбинированный. Успех рабочего фабрики и риски, да, думаю, не только ее, зависит от его собственного, в кавычках, живого знания. Есть такой термин «живое знание». То есть не книжное, не абстрактное, а живое, которое он сам из практики выделяет и вооруженный им работает, достигает успеха и так далее. То есть это опыт, навыки, личные качества. И от всего этого зависит ритмичность работы предприятия. А от ритмичности зависит экономическая эффективность. От нее зависит, как себя будут чувствовать эффективные менеджеры, в кавычках, и владельцы, часто иностранные, этих предприятий. Вот такая вот связь. Вот цепь великая, новая, которая существует. Но завершаемся мы. Что еще интересного? В инструкции правила, действующие на фабрике, имеют очень слабое отношение к реальной жизни. Это инструкции эпохи, когда машины работали хорошо, когда они были новыми, а деревья большими. А сегодня все иначе. Де юре они продолжают действовать, а де-факто нет. Рабочие вынуждены изобретать новые, собственные правила и нормы. Менеджерам, кстати, до этих правил дела нет. Они живут в своей реальности, реальности отчетов, бухгалтерии, кэшфлоу и так далее и подобное. Так что возникает самое настоящее рабочее самоуправление. Рабочие оказываются наедине с этими машинами и сами изобретают и придумывают, как с ними работать. И эти правила, они существуют, они не записаны, не кодифицированы, но они вполне понятны всем работающим. Отсюда, делает вывод Ольга Пинчук, всего один шаг до рабочей солидарности и до возникновения рабочих организаций. Когда-то, 100 лет назад, в период индустриализации России, этот шаг был сделан. Появились рабочие кружки марксистские, потом появилась социал-демократическая партия, помним все, Великая Октябрьская социалистическая революция. Довольно скоро, всего через 20-25 лет после первых шагов рабочих кружков. Сегодня этот шаг еще не сделан, но он уже вполне возможен. Сбои и поломки вполне могут стать основой для новой коллективной, не индивидуальной, а коллективной идентичности рабочих. Так это или нет, посмотрим. В любом случае, Ольга Пинчук дала нам огромный массив информации для понимания того, что происходит сегодня в нашей промышленности, а это все более и более важная отрасль нашей с вами жизни, нашей экономики. Этой книгой «Сбои и поломки» мы завершаем месячник «Россиеведения», месячник открытия потаенной России. Может быть, когда-нибудь повторим. А пока всех приглашаю на свой канал Валерий Федоров «Механизмы власти». Там повешу я голосовалку с вариантами тем для следующего месячника. 7-8 вариантов будет. Надеюсь, вы примите участие и выберите сами тему следующих наших 4 передач.
7: Спасибо вам большое, Валерий Валерьевич. Как нам в нашей первой программе завещал Симон Кордонский, есть в реальности и есть на самом деле. И вот Ольга Пинчук просто подтверждает абсолютно дословно, буквально в своей книжке, вот эту нашу реальность, простите меня за тавтологию. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМа, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России, нам сегодня рассказывал о книге Ольги Пинчук «Сбои и поломки. Этнографическое исследование труда фабричных рабочих». Мы с Валерием Валерьевичем прощаемся с вами на неделю. Через неделю продолжим рассказывать вам о книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь. И, повторюсь, заходите к Валерию Федорову в социальные сети и голосуйте за следующие темы и следующие книги.
8: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Алексей Пилько о заявлении Дональда Трампа, что США не продают оружие Украине.
10: Трамп может формально говорить что угодно, но пока Соединенные Штаты разрешают реэкспорт американского оружия на Украину через европейских посредников, они являются воюющей стороной. Американцы снабжают Украину Старлинком, который является важнейшей опорой украинских вооруженных сил. Второе, они поставляют разведданные для ударов по целям, в том числе в глубине территории России. Поэтому Трамп может сколько угодно говорить о том, что США в этой войне не участвуют. Нет, они являются воюющей стороной, воюют с Россией в прокси-формате только потому, что у обеих стран есть ядерное оружие. И поэтому Россия имеет полное право также в прокси-формате воевать с Соединенными Штатами, оказывает помощь любой стране, которая наносит вред американским интересам, уничтожает американскую военную инфраструктуру. Это законное право в таких условиях. Уровень вовлеченности США в конфликт на Украине уже намного превышает, например, уровень вовлеченности Советского Союза в войну во Вьетнаме.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Температура поверхности асфальта в жаркий летний день может быть на 20-30 градусов выше температуры воздуха. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
12: Кремль говорит.
11: Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов воздушно-десантных войск с их профессиональным праздником. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил высокую выучку десантников и выразил твердую уверенность, что крылатая пехота продолжит достойно выполнять все поставленные задачи.
12: О русофобии.
11: На западе Украины двух женщин заставили публично извиниться на камеру за прослушивание музыки на русском языке. Инцидент произошел в городе Драгобыче Львовской области. Конфликт разгорелся в одной из городских беседок, где местная жительница потребовала от компании выключить русскоязычные треки. Ей отказали, пояснив, что всю жизнь говорят по-русски. После перепалки на место вызвали сотрудников полиции. Позже в сети появилось видео, на котором женщина под диктовку мужчины за кадром приносит извинения перед местной общиной.
12: О важном.
11: Венгерскую АЭС ПАКШ отключат впервые за 44 года работы, сообщил премьер страны Петер Мадьер. Главной причиной вынужденной меры стало критическое обмеление реки Дунай. Ранее глава правительства уже допускал такой сценарий. По его словам, из-за падения уровня воды атомная электростанция может быть полностью остановлена на несколько дней. Это связано с невозможностью обеспечить штатное охлаждение реакторов. Ситуация грозит спровоцировать серьезный энергетический кризис в Центральной Европе.
12: О мигрантах.
11: Испания укрепляет границу с Марокко. Власти начали установку 500-метрового плавучего надувного барьера у границы с Марокко после массового наплыва мигрантов в Сеуту. За несколько дней в испанский анклав проникли от 50 до 60 тысяч человек, 48 тысяч из которых уже вернулись обратно. Власти заявляют, что заграждение поможет усилить контроль на границе, но оппозиция считает эту меру недостаточной, утверждая, что буями границу не защитить. В Сеуте сохраняется напряженность. Полиция призывает оставшихся мигрантов покинуть город, а часть местных жителей самостоятельно пытается вытеснить их с улиц.
13: Об ограничениях.
11: Армения может лишиться больше 80% доходов от экспорта абрикосов после потери российского рынка. Россельхознадзор в начале июня ввел ограничения на ввоз косточковых плодов из республики, в том числе абрикосов. Такие ограничения ставят под удар доходы Армении от продажи этого фрукта. Россия в 2025-м была крупнейшим покупателем плодов. На нее пришлось 84% от всех поставок Еревана или 10 300 000 долларов.
13: О валютах.
11: Курс доллара на выходные 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек, юаня 11 рублей 77 копеек. Евгения Глинская, служба информации.
13: Чистая страна. Заповедная Россия.
14: Друзья, здравствуйте. Это радиостанция «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Макарова, и это программа «Чистая страна. Заповедная Россия». Представьте себе, вот просто нарисуйте себе эту картину. Мультфильм из пластилина, сделанный и озвученный детскими руками и голосами. Уже шестой мультфильм из серии «Пластилиновый эко-букварь Курской области» опубликован в социальной сети ВКонтакте. Вы можете его посмотреть. Я искренне вам рекомендую, друзья. Авторы этих мультфильмов получили поддержку от президентского фонда природы. И это самый маленький грант среди победителей конкурса в августе прошлого года. Посмотреть «Пластилиновый эко-букварь Курской области» можно на платформе ВК, как я уже сказала. И прямо сейчас у меня в гостях Полина Токарева, соавтор и видеомонтажер проекта. И с Полиной мы как раз и поговорим, как был придуман этот проект, как он был реализован, и на самом деле, как это было сложно или легко. Полина, здравствуйте.
15: Здравствуйте. Да, на самом деле реализация была непростой.
14: Ну, давайте, наверное, поэтапно начнем, Полина. Вот скажите, пожалуйста, как вообще родилась идея создать мультфильм «Пластилиновый эко-букварь»? Вот откуда она?
15: На самом деле идея родилась благодаря тому, что мы с мамой Светланой Михайловной Токаревой, она же является руководителем проекта, объединили усилия. Я сейчас получаю второе образование в Курском колледже культуры и участвую в проектном офисе под руководством Ирины Владимировны Юрченко, где нас учат писать проекты на гранты. А моя мама, Светлана Михайловна, педагог-организатор в детском саду номер 110 города Курска. Она уже много лет ведет в этом саду кружок пластилиновой истории, где дети лепят из пластилина. Мы просто решили соединить наши возможности и сделать что-то полезное для детей.
14: А почему именно, Полин, идея вот про заповедник, идея про животных? Почему вот эта мысль?
15: Дело в том, что мы живем буквально рядом с заповедником имени Алёхина. Знали о нем, честно говоря, не так много. Мы подумали, как так? У нас под носом такое сокровище, мы о нем почти ничего не знаем. И тогда мы решили, что нужно это исправлять. Но рассказывать детям о заповеднике, о редких животных и растениях скучными лекциями, как мне кажется, бесполезно. Им нужны эмоции, образы. Так мы и придумали сделать мультфильмы, где дети сами будут лепить героев и рассказывать их истории. Так мы подали заявку в президентский фонд природы, нас поддержали, и так все и началось.
14: Скажите, пожалуйста, Полина, вот из каких этапов состоит ваш проект? То есть вы же не просто вот взяли детей, да? Сколько им, кстати, лет, малышам?
15: Кружок пластилиновой истории посещают ребята 5-6 лет.
14: Совсем большие.
15: Вот, и с ними, да, с ними вели работу.
14: Я видела в первой серии, что вы вместе с ними выезжали в заповедник. Вот расскажите, для чего, как, ну то есть каким образом это все происходило?
15: Если говорить про этапы, наверное, наш проект можно разделить на такие две большие части. Это первое — это непосредственно работа вместе с детьми, которые включают вот поездки, занятия, мероприятия, лепку, съемку. А вторая — это то, что мы делали уже командой без детей. Это написание сценариев, монтаж, консультация с экспертами. И вот как раз сначала у нас была поездка в заповедник. Мы поехали туда, конечно же, не просто так. Мы хотели, чтобы дети не по картинкам изучали природу, а увидели ее своими глазами. Они прошли по этой экологической тропе, посмотрели на степь, увидели чучело зверей в музее, и это дало им живое впечатление, которое осталось с ними и потом помогло нам в работе.
16: Можно ли сказать, Полина, что они увидели вот те растения, животных, про которых потом мультики создавали?
15: Да, как раз на территории заповедника есть музей природы, и вот там очень большая коллекция чучел животных, и они вот могли увидеть своими глазами вот жука-оленя. Хотя, знаете, жук-олень частенько прилетает и на территории детского садика, то есть они знали, как он выглядит. Но вот именно в этом музее увидели вот эту русскую выхухоль, достаточно такой интересный зверек, птиц там очень тоже много. Было интересно посетить этот заповедник и музей.
16: Еще больше, если рассказывать про детей, то есть это ребятки, которые ходят в кружок, да, правильно я вас поняла, им 5-6 лет, когда вы им озвучили эту историю про то, что это будет мультик, мы не просто будем лепить, да, героев, как они отреагировали, то есть как это, сколько их вообще принимало участие в этом процессе?
15: В кружок ходит около 20 человек, ну, то есть периодически, зависимо от посещения. Да, восприняли они эту новость с таким энтузиазмом, очень обрадовались, постоянно говорили, вот, мы будем сниматься, фильмы будем снимать. И когда особенно говорили, что будем озвучивать их голосами, многие ждали с нетерпением, а вот когда выложат уже наш мультик, чтобы посмотреть, вот им это очень понравилось.
16: А кто из животных стал или из растений, может быть, стал самым любимым героем у ребят?
15: Сложно сказать. Каждый любил своего героя, которого он озвучивал. Но недавно мы проводили опрос в нашей группе ВКонтакте, какой мультик в целом понравился больше аудитории. Все проголосовали за жука-оленя как раз. Но у него там такая история. Он искал себе вторую половинку, можно так сказать. Такая, в общем, трогательная история была, и она всем понравилась.
16: На самом деле, друзья, я вот еще раз искренне повторю вам свою рекомендацию. Надо точно зайти и посмотреть, потому что прежде чем подготовить вопросы для Полины, я зашла, полюбопытствовала, посмотрела на эти мультфильмы. Во-первых, я поняла, что я не могу остановиться, то есть я прям смотрю их подряд, они не сильно длинные. А во-вторых, с моего лица не сходила улыбка, потому что эти детские голоса, эти вот эта пластилиновая божья коровка, которая там так двигается, и у нее глаз моргают, и усики, и лапки. Ну, то есть это очень красиво, и чувствуешь себя ребенком любопытным, изучающим мир. И вот как раз к продолжительности, Полина, один мультфильм, если я правильно увидела, идет от 4 до 6 минут. А сколько времени у вас ушло на его производство? То есть это же вот слепить все эти фигурки. Я видела, как там какая красивая кора у дуба невероятная, прям как она тоненькими такими веточками вылеплена. Сколько времени уходило вот на все эти процессы?
15: Процесс этот, конечно, не быстрый. Один мультфильм примерно около 2 недель, наверное, у нас уходило. Производство начиналось с выбора темы, изучения материала, потом мы писали сценарий, и дальше шла лепка. Дети лепят героев, декорации, и мы старались, чтобы это все было красиво, как раз-таки продумано, чтобы также удобно снимать было. Иногда на это уходило несколько занятий. Потом начиналась самая трудоемкая, это покадровая съемка. Вот, например, для первого мультфильма мы сделали 1673 снимка. Каждый кадр — это маленькое движение, и из этих как раз маленьких движений складывалась вся история. Но вот что еще требовало огромного терпения — это озвучка. Мы записывали голоса детей в тихом кабинете, и это был процесс достаточно долгий и трепетный. Один мультфильм могли мы озвучивать несколько часов. Ребята маленькие, им сложно сразу запомнить длинную фразу, и некоторые слова давались им тяжело, поэтому приходилось на ходу менять текст, переписывать диалоги, чтобы детям было легче их произносить. Кто-то стеснялся микрофона, кто-то сбивался. Мы начинали заново, но когда в итоге слышишь их голоса в готовом мультфильме, я понимаю, что все эти часы были не зря. Ну и потом, конечно, уже шел монтаж, звуковое оформление, титры, и все это в сумме, ну, наверное, 2 недели где-то дает.
16: Очень трудоемко. Есть на самом деле, друзья, там в одном из мультиков есть как раз вот процесс, который описывала сейчас Полина, как дети озвучивают мультфильмы. Но это, конечно, невозможно спокойно смотреть, потому что видно, как дети стараются. Ну, то есть это очень очаровательно. Полина, еще такой вопрос хочу задать. Вы уже начали говорить про заповедника Алехина. И вот все-таки расскажите больше про самого Василия Алехина, которому посвящен первый мультфильм вашей серии, про сам заповедник чуть больше нам.
15: Мы первый мультфильм посвятили Василию Васильевичу Алехину, нашему земляку, выдающемуся ученому-геоботанику. Он родился в Курске и с детства очень любил растения. Однажды еще в молодости он увидел на рынке сено, которое привезли из наших степей, и был поражен, сколько в нем разных трав. Он решил найти место, где такое сено косят, и отправился на поиски. Так он, собственно, и нашел Стрелецкую степь, уникальный участок целины, который не припахивали 400 лет, и понял, что эту красоту нужно сохранить. Он добивался создания заповедника, и теперь этот заповедник носит его имя. Нам показалось важным, чтобы дети узнали об этом человеке именно с самого начала. Мы хотели, чтобы они поняли, что заповедник — это не просто красивое место, а чей-то труд, чья-то забота и любовь к природе. И все это началось с одного человека, который не прошел мимо. Поэтому вот первый мультфильм — это как входная дверь в мир заповедной природы. Мы показываем, как все начиналось, а уже потом знакомим с теми, кто там живет.
17: Заповедная Россия. Красная строка.
16: Жук-олень – настоящий великан. Его длина может достигать от 8 до 9 сантиметров. И это делает его самым крупным жуком Европы. Но даже такие размеры не спасают его от исчезновения. Он занесен в Красную книгу России и многих других стран. Главная угроза для него – человек. Вырубка лесов и санитарные чистки уничтожают его дом. Дело в том, что жук-олень живет в старых дубравах. Его личинки развиваются в гниющей древесине старых дубов от 4 до 6 лет. А взрослая часть его жизни коротка – всего 3-4 недели, за которые он должен успеть найти пару. Все это время он почти ничего не ест, лишь изредка пьет древесный сок. Его знаменитые рога – это на самом деле видоизмененные челюсти, которыми самцы устраивают турнирные бои за самку. Одно из немногих мест, где этот вид еще можно встретить – центрально-черноземный заповедник имени профессора Алехина в Курской области. Здесь, благодаря сохранению старых деревьев и запрету на отлов, популяция жуков-оленей чувствует себя в безопасности. И увидеть его – большая, но, к счастью, возможная удача.
17: Продолжение через несколько минут.
18: Чистая страна. Заповедная Россия.
19: Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
20: Август, строй сам. Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
21: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
17: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505.
22: А знаете ли вы что?
23: 22 мая 2010 года произошел первый обмен биткоинов на реальный товар. Американец Ласло Ханец за 10 тысяч биткоинов получил две пиццы с доставкой.
0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
1: Чистая страна. Заповедная Россия.
16: Прямо сейчас у меня в гостях Полина Токарева, соавтор и видеомонтажер проекта «Пластилиновый экобукварь Курской области». Про детей, наверное, примерно понятно, хотя хочется узнать еще, знаете, о чем. Когда они посмотрели готовый продукт, как отреагировали сами ребята, сами актеры, да, художники, те, кто создавали мультфильм, что они сказали?
15: Когда они смотрели мультфильм, особенно вот те дети, которые озвучивали, они прям смотрели и проговаривали эти слова параллельно просмотру. Все то, что они озвучивали. И особенно им, конечно, песня понравилась, которая вот у нас в заставке мультфильмов, и они ее постоянно просто поют.

0: судя по всему, дети довольны, видимо, да, итогом своей работы, им нравится. А если говорить о родителях, как они отнеслись к процессу, что родители говорят о том, что дети сейчас больше знают про того же жука, да, про каких-то еще растений, животных, про цапли, по-моему, серую у вас там тоже есть в числе героев?
1: Вообще, родители — это наша огромная опора. Мы с ними в рамках проекта работали очень много, проводили семейную эстафету по сбору макулатуры, и мы совместными усилиями собрали и сдали 496 килограммов бумаги. Еще мы организовывали мастер-класс «Вторая жизнь простых вещей», делали поделки из яичных лотков. Также мы проводили родительские собрания, распространяли информационные буклеты о том, как беречь природу, как говорить с детьми об экологии. Сначала родители, конечно, с удивлением узнавали, что их дети не просто лепят, участвуют в создании настоящих мультфильмов, а когда видели готовые серии, слышали голоса своих малышей, это вызывало у них восторг. Они с нетерпением ждали новых серий и писали теплые комментарии под видео. Многие даже не сразу узнавали своих детей.
0: Вот это, да, прекрасный, мне кажется, опыт. Я себе так, знаете, фантазирую о том, что пройдет энное количество лет, и уже повзрослевшие дети тоже с удовольствием будут пересматривать свое вот такое творчество на благо природы. И еще, Полина, вот как раз на ваш взгляд, как вы считаете, как участие в создании таких мультфильмов может повлиять на отношение как раз детей, будущих граждан нашей страны, к природе, к заповеднику Алёхина?
1: Мы уже эти изменения видели в процессе реализации проекта. Дети, во-первых, стали употреблять в речи слова, которых раньше не было. Это вот заповедник, красная книга, санитары леса. Причем, знаете, они их использовали не просто так, а вот по делу. Один мальчик после семейной поездки на природу пришел и просто с восторгом рассказывал, что видел ковыль. Он узнал его, начал рассказывать, что это за растение. И для нас это был настоящий показатель того, что информация остается с детьми, и они применяют ее в жизни. На прогулках в детском саду они стали внимательнее относиться к жучкам, к насекомым. А раньше могли случайно наступить, не заметить. Теперь присаживаются, рассматривают. И вот я уже говорила о том, что на территорию детского сада частенько прилетает жук-олень. Раньше для них это был просто большой жук с рогами. Могли поймать и в коробку посадить. А теперь все знают, что жук этот редкий, занесен в Красную книгу, что его нельзя трогать, ловить, а тем более забирать домой. Поэтому мы видим, что мультфильмы сработали не как развлечение, а как инструмент, который изменил восприятие.
0: Да, действительно, это очень здорово, конечно. Я в восторге от ваших мультфильмов и не могу в этом не признаться. И еще, Полин, хотела задать такой вопрос. Во всех новостях, ну вот то, что я читала, по крайней мере, да, ваш грант называют самым скромным и небольшим. Ну там действительно не очень большая сумма по сравнению с другими, да, такими мощными проектами, где там миллионные суммы на поддержку их выделены. Но все-таки что для вас означает поддержка президентского фонда природы? И намерены ли вы дальше продолжать работу с детьми вот как раз в этом направлении? Или как-то может быть, у вас есть фантазии, что можно масштабировать ваш опыт на всю страну, на другие детские садики?
1: Да, сумма действительно у нас небольшая по сравнению с другими проектами. Но, знаете, для нас это, так как это первый наш опыт, это была большая ответственность. На каждом этапе было сложно. Иногда казалось, что все это невозможно. Но сейчас, когда мы видим результат, у нас уже 7 готовых мультфильмов, сотни детей, которые их посмотрели, положительные отзывы. Мы понимаем, что все это было не зря. Благодаря поддержке мы смогли купить оборудование, материалы, организовать все вот эти мероприятия, которые без поддержки были бы просто невозможны. И все это нам пригодится еще не раз. Но, наверное, главное, мы получили уверенность, что двигаемся в правильном направлении, что наш проект кому-то нужен, что в него кто-то верит. У нас уже есть планы на новые серии. После летних каникул мы обязательно вернемся к работе. Но даже сейчас все наши материалы — это мультфильмы, конспекты занятий к каждому мультфильму, который мы также разработали в рамках проекта, дидактические игры. Они находятся в открытом доступе в нашей группе ВКонтакте «Пластилиновые истории». И как раз вот любой педагог, любой родитель может зайти, скачать, использовать в своей работе. И другие сады города уже используют наши мультфильмы и конспекты на своих занятиях, и это очень приятно. Ну, а в целом мы готовы делиться, консультировать, помогать коллегам из других регионов, если они захотят сделать что-то подобное. Нам кажется, что такой формат от детей к детям через творчество, игру может работать в любом городе, в любом детском саду. Поэтому мы открыты к сотрудничеству и будем рады, если наш опыт пригодится кому-то еще.
0: Мне кажется, совершенно потрясающий кейс, на самом деле, вот то, как вы делились тем, как ребята после создания мультфильмов относятся к тому же жуку, к травкам, к цветочкам, да, как изменилось их отношение. Это очень показательно о том, что, правда, вот таким образом можно изменить отношение маленького растущего человека к природе. Это точно будут, наверное, те люди, которые будут более бережными к ней, нежели те, кто эти мультфильмы не создавал. Полина, а скажите, пожалуйста, вы в самом начале интервью еще сказали, что это часть вашей обучающей программы, а ваши преподаватели, может быть, ваши коллеги по колледжу, такие же студенты, как вы, они видели вашу работу? Что они говорят? Как они отзываются о вашем проекте?
1: Да, конечно, все поддерживают меня в это в первую очередь. Ну и вот наше финальное мероприятие, которое мы проводили в кинотеатре «Спутник», как раз мои одногруппники, ну, так как мы учимся на менеджеров социальной деятельности, они помогли мне организовать мероприятие. У нас была большая игровая программа. Перевоплотились как раз в этого жука, в божью коровку, в серую цаплю. И мы проводили большую игру вместе с детьми. И, в общем, вот такая поддержка со всех сторон.
0: Это звучит очень здорово, конечно. Спасибо вам большое. Еще раз, дорогие друзья, вам напомню, что мультфильм называется «Пластилиновый экобукварь Курской области». И, Полина, еще раз, как называется ваша группа ВКонтакте? Как вас можно найти?
1: «Кружок пластилиновой истории Курск».
0: Очень рекомендую зайти, посмотреть вместе с детьми. Мультфильмы замечательные. Я сама видела, своим крестникам тоже непременно покажу. Полин, спасибо вам огромное. Очень приятно и интересно с вами говорить, правда. Несмотря на то, что сумма гранта очень маленькая, мне кажется, это такой прекрасный проект, который адресован вот и создан вместе с малышами, и он точно вот выделяется на фоне всех больших гигантских проектов. Он вот не менее ценен тем, что вы сделали. Просто потрясающий, мне кажется, проект. Я в восторге, как взрослый человек даже в восторге.
1: Спасибо вам тоже большое за такой отзыв.
0: И еще раз, дорогие друзья, представлю вам сегодня гостей программы «Чистая страна. Заповедная Россия» стала Полина Токарева, соавтор и видеомонтажер проекта «Пластилиновый экобукварь Курской области». Спасибо, Полина.
1: Спасибо.
0: И, дорогие взрослые слушатели, несколько советов для вас от юных авторов 7-й серии «Ковыль» цикла мультфильмов «Пластилинового экобукваря Курской области».
2: Помочь может каждый. Не устраивай пикники с кострами. Ходи только по тропинкам.
3: Никогда не рвей растения.
2: Не оставляй мусор.
3: Сохраняй степь нетронутой.
2: Помни, что эта красота хрупкая. Ее нужно беречь.
4: Заповедная Россия. Красная строка.
0: Центральный черноземный заповедник – один из старейших в России. Ему уже почти 90 лет. Он был учрежден 10 февраля 1935 года постановлением в ЦИК РСФСР. Идея его создания принадлежит выдающемуся российскому ботанику, уроженцу Курска Василию Васильевичу Алехину, который еще студентом открыл для науки степную целину Стерлецкого, Казацкого и Ямского участков. Заповедник был назван его именем еще при жизни ученого. Центрально-черноземный заповедник называют «зеленым Эльдорадо России». Это 6 участков, почти 5300 гектаров нетронутой природы, и он входит в список биосферных резерватов ЮНЕСКО. Здесь на одном квадратном метре растет до 87 видов растений, и счастливо живет жук, который выглядит как доисторический рыцарь. О нем мы уже рассказывали. Жук-олень занесен в Красную книгу, и именно в заповеднике Алехина у него есть надежный дом. Здесь сохранились эталонные черноземы, почвы, которые по плодородию не имеют равных себе во всей Европе. А еще здесь гнездятся орланы-белохвосты, орел-карлик и серый журавль. Из редких и охраняемых видов животных здесь можно встретить косулю, лесную куницу, выдру, степного сурка и крошечную темную мышовку – грызуна, которого больше нигде в регионе не встретить. Растения здесь не менее уникальны. Представьте, цветет пион тонколистный, колышутся ковыли, а среди трав прячется венерин башмачок – орхидея ледникового периода. Всего 11 видов растений заповедника в Красной книге России. На крошечной территории, составляющей меньше 1% площади Курской области, сосредоточено более 10% всей флоры страны. Заповедник Алёхино – центр экологического просвещения. Здесь работают музей природы, эколого-информационный центр и две экологические тропы – Стерлецкая степь и заповедная Дубрава. Ежегодно заповедник посещают тысячи людей. Полную версию программы слушайте на сайте radiokp.ru в разделе «Заповедная Россия».
4: Чистая страна. Заповедная Россия. Проект создан с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного президентским фондом природы. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
4: Внимание! Говорим о вашем здоровье. Допустим, терапевт выявил у вас симптомы, похожие на признаки злокачественной опухоли, и нужна консультация онколога. Но попасть на прием в срок не получается. Что делать? Помните, ваша страховая медицинская компания, та самая, что выдала полис ОМС, всегда на вашей стороне. Обратиться к ней за помощью – ваше законное право. Шаг первый. Если по направлению терапевта не удается попасть на консультацию врача-онколога в течение 3 рабочих дней, либо терапевт вообще не выдал направление, сразу звоните в свою страховую компанию. Телефон найдете на полисе ОМС или на сайте страховой. Шаг второй. Страховая компания свяжется с медицинской организацией и вам обеспечат оперативный прием врача-онколога. Шаг третий. Если в дальнейшем возникнут проблемы с обследованием и назначением лечения при подтверждении онкодиагноза, также сразу обращайтесь в свою страховую. Шаг четвертый. Представитель страховой медицинской компании обеспечит индивидуальное сопровождение онкопациента, проконсультирует по организационным вопросам и поможет вовремя получить положенную медицинскую онкологическую помощь. Будьте здоровы и помните, страховая всегда на вашей стороне.
5: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
5: Об атаках.
6: Пожар в промышленной зоне Уфы начался из-за падения обломков беспилотника. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, сегодня на республику совершена массированная атака дронов. Над предприятиями, силами Минобороны сбиты 25 аппаратов. В отражении атаки были задействованы и мобильные огневые группы «Барс». Пострадавших в результате налета нет.
5: О Трампе.
6: Дональд Трамп опубликовал в True Social карту, на которой Венесуэла изображена как 51-й штат. Территория Боливарианской республики на фотоколлаже окрашена в цвета американского флага. Трамп и ранее размещал подобные изображения в социальных сетях, в том числе в мае этого года. Американский лидер не раз рассуждал о возможности вхождения в состав Соединенных Штатов, Венесуэлы, Канады или Гренландии. Основательница Wildberries Татьяна Ким внесена в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Ресурс обвинил ее в публичной поддержке России. Внесение в базу произошло на фоне продолжающихся атак украинских беспилотников на объекты маркетплейса в российских регионах. С прошлой недели дроны атаковали логистические центры компании на Ставрополье, в Подмосковье, Петербурге, Краснодаре, Волгограде, Самарской и других областях, в результате чего есть погибшие и раненые. Следственный комитет возбудил уголовные дела о терактах. Сайт «Миротворец» создан в 2014-м. Он содержит собранные нелегальным путем личные данные людей, среди которых журналисты, политики и деятели культуры, посещавшие Крым и Донбасс. В России доступ к украинскому порталу заблокирован.
5: О туризме.
6: Российские туристы могут до полугода управлять автомобилем на Ямайке под своим водительским удостоверением. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве нашей страны в Кингстоне. В диппредставительстве уточнили, что международные права понадобятся путешественникам только в том случае, если они планируют оставаться в Карибском государстве дольше 6 месяцев. При этом дипломаты обращают внимание на важный нюанс. Для оформления аренды машины в аэропортах острова компании требуют международную дебетовую карту для внесения депозита. В посольстве также напомнили, что между Россией и Ямайкой действует безвизовый режим.
5: О валютах.
6: Курс доллара на выходные 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек, юаня 11 рублей 77 копеек.
5: О погоде.
6: В Москве плюс 28, ясно и без осадков.
7: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Родительский вопрос.
8: Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Родительский вопрос». Постоянные наши слушатели знают, что я веду, а я, Александр Милкус, эту программу с Марией Бачининой. Мария Бачинина сейчас в отпуске. Мы ей посылаем лучи добра, успеха, а мы вот работаем и летом. Сегодня мы поговорим, ну, на мой взгляд, на очень важную тему, мало того, эксклюзивную для радио «Комсомольская правда», про искусственный интеллект и детей. И оттолкнемся мы как раз от исследования, которое совсем недавно закончили собирать на факультете креативных индустрий и лаборатория медиакоммуникации в образовании. И у нас в гостях в студии Дарья Сапрыкина, автор этого исследования, и Екатерина Щепкова, медиапедагог, методист школы 1517. Чуть позже вы узнаете, почему мы пригласили и Екатерину на вот этот разбор исследования. Почему нам важно сегодня говорить про искусственный интеллект и школьников? Вот, на мой взгляд, последний год нет ни одной образовательной конференции, семинара, обучения, да и не только образовательной, где бы весь разговор не сводился, что нам делать с искусственным интеллектом. Учить детей, не учить, запрещать, не запрещать. И вообще, как меняется система образования в связи с приходом искусственного интеллекта. А интеллект пришел к нам, ну, в течение, наверное, прошлого учебного года, так активно в школу. Но исследований, к сожалению, до нынешнего нашего исследования, повторюсь, да, не было. И вот для того, чтобы понимать, на каком мы свете сегодня, как раз и было проведено исследование, которое называется «Школьники и искусственный интеллект». Дарья, давайте мы сначала разберемся, какой контингент, кто из школьников попал под исследование, что вообще происходит сегодня с ребятами, которые учатся в школе.
9: Добрый день, уважаемые слушатели. Значит, мы в нашем исследовании решили посмотреть, как дети пользуются искусственным интеллектом. Вот насколько распространены вот эти практики, и что они вообще делают, используя нейросети. Вот в первую очередь мы говорили об этом. И в конце года мы провели опрос, опросили 600 человек школьников, это 6-11 классы, чтобы еще иметь возможность сравнить, как ведут себя дети в 6 классах, в 10 там, классах и в 11 классах.
8: Опросили, что мы имеем, потому что, в принципе, для меня важно, пока мы, взрослые, разбираемся, что делать с искусственным интеллектом, как он будет повлиять на процесс образования в школе в ближайшие годы. Как я понимаю, и из исследований это понятно, дети уже во всё этим пользуются.
9: Да, на самом деле, что проблема сейчас не в том, что ребенок использует нейросети. Порядка 80% уже их так или иначе используют. И среди вот этих 80% около 60% делают это не реже, чем раз в неделю, а многие намного-намного чаще. Поэтому на данный момент проблема уже не в том, что ребенок использует, а в том, что он не умеет критически оценивать вот эту полученную информацию. Вот мы смотрели, что он делает с этими ответами. Он их просто копирует, используют в том виде, в котором есть, или как-то их обрабатывает. И вот один из интересных таких выводов, то, что у нас дети не всегда знают, как проверить эту информацию. Вот, и среди, например, 6-7 классов таких детей намного больше. При этом сами дети уверены, что они являются активными пользователями нейросетей, что они понимают, как это работает, что если им, например, дадут какую-то ложную там информацию, они сразу поймут, что что-то здесь не так, и, значит, смогут это как-то обработать. Но на самом деле наше интервью с детьми, которые мы дополнительно проводили вот к такому анкетированию массовому, показывают, что дети очень по-странному проверяют и работают с этими ответами. Ну, например, были такие ответы, что если в ответе есть ссылка на Википедию, значит, я понимаю, что это точно существующая информация, я, значит, этому доверяю. Вот. Либо я захожу в ТикТок и начинаю проверять информацию там. Мы, конечно, понимаем, что...
8: В ТикТоке?
9: Да, в ТикТоке. Значит, интересно. Если там об этом говорят, об этом есть информация, значит, все нормально с этим ответом, который выдала нейросеть. Вот, поэтому здесь нужно говорить о том, а как учить детей проверять эту информацию. Ну, на самом деле, учить нужно не только детей, нужно учить и взрослых, и учителей. Вот. Но вот нам предстоит в следующем году с этим работать, потому что с тем, что уже, ну, например, массово 80% у нас используют нейросети, среди младших школьников чуть поменьше, там около 70, например, процентов.
8: Младше мы имеем в виду с 5-6 класса.
9: С 6 по 7 класс.
8: То, что творится с 1 по 5, мы еще не знаем. Это такая терра-инкогнита.
9: Нет, это у нас на будущее задел для исследования.
8: Ну, есть предположение, что и эти малыши пользуются искусственным интеллектом. Ну, может быть, не отдают себе в этом отчет, но точно пользуются. Мы вот сейчас с Екатериной как раз об этом поговорим, потому что экспериментально Москва вводит обучение искусственному интеллекту именно с 5 класса, а не с 6. Вопрос вот какой. Вернее, даже не вопрос, а вот пример для того, чтобы понимать, как работает нейросеть и как могут попадаться и даже взрослые. Готовясь к этой программе, я взял вот исследование, и оно было подготовлено в виде презентации в соответствующем редакторе PowerPoint, и я этот редактор отправил в одну из крупных больших сетей, которой пользуются в первую очередь люди, которые связаны с академической наукой, там глубокие исследования эта сеть дает, обычно ссылки на источники дает, то есть, ну, такая подспорье для серьезных людей, для ученых и тому подобное. Он мне выдал достаточно большую такую статью с анализом и так далее. Я начал смотреть и смотрю, что, в общем, цифры-то не совпадают. Цифры, в общем, не те, совсем не те. Ну, хорошо, это я знаю. Я говорю этой нейросети, пишу ей, говорю, слушай, что ты намудрила, что-то не то, что-то тут не то. И тут она мне признается, конечно, не то. Я этот формат читать не умею, но так, как вы хотели, я его вот скомпилировал. То есть она все... Она не анализирует исследование, потому что ей оно недоступно. Она не может его прочесть в этом формате. Но вместо того, чтобы сказать «я не знаю», она мне напридумывала горы всякого бреда. И это сеть, которую многие вузы, я точно знаю, рекомендуют студентам для подготовки к изначальной подготовки к курсовым и выпускным дипломным работам. Вот что интересно. Как в этой ситуации вести себя детям, вообще не представляю. Еще самое, еще интересное, ну, может, не самое, но для меня важно. Для чего используют дети? Мы-то считаем, что дети используют искусственный интеллект для того, чтобы делать домашние задания. Ну, распространенный мем такой, что дети не делают домашние задания, за них делает искусственный интеллект, и поэтому его надо запретить. Вот такая вот есть мысль у некоторых ученых и педагогов. Да? Я знаю, что в результате исследования-то мы поняли, что не совсем для этого и не только для этого.
9: Наверное, правильно говорить, что не только для этого используют, намного чаще используют для того, чтобы разобраться в теме, подготовиться к контрольной. Или, например, если ребенок пропустил какие-то занятия там, по болезни, и он не понимает, что происходит на уроке, то он может зайти в нейросеть, задать вопрос и получить ответ намного понятнее, наверное, чем объясняют ему сейчас в классе. Поэтому... Ну, с одной стороны, конечно, нейросети используют и для списывания. Это такие академические задачи, как написать реферат, сделать доклад. И следующие вопросы уже идут про этические нормы того, можно ли использовать вот эти вот сгенерированные ответы, и сдавать их учителю. Вот. Но зачастую дети говорят, что они используют искусственный интеллект в качестве такого цифрового репетитора, помощника, и постоянно к нему обращаются, потому что это и понятнее иногда, чем учебник, и понятнее иногда.

0: Потому что они не смогли там сфотографировать эту контрольную или задать вопрос, и у них там заглушили интернет. И вот здесь уже, конечно, вопрос, ну, наверное, немного к другим специалистам, те, кто оценивает образовательные результаты, а как это влияет на их учебу. Вот. Но то, что мы видим, есть очень разные формы использования нейросетей, и вот они как есть как академические, есть как такие поддерживающие, вот. А есть также, например, ну, я их называю проверочно-редакторские. Это когда мы, например, ребенок сделал домашнее задание, написал сочинение, но ему нужно проверить там пунктуацию, орфографию или что-то улучшить. Он берет свой ответ, он вроде бы все сам делал, соображал. Вот, либо ему нужна дополнительная, например, идея для своего ответа. И он вот начинает общаться с нейросетью для того, чтобы как-то улучшить свой ответ. Это тоже достаточно распространено среди детей, когда они используют нейросети, ну, именно вот в учебной деятельности. Поэтому достаточно различные формы, и здесь не только списывание домашнего задания. Вот дети иногда даже говорят, что проще открыть решебник, потому что там уже точно верно все, чем задавать вопрос вот нейросети.
1: Мы ненадолго прервемся. Важный разговор. Говорим про искусственный интеллект в школе. Я Александр Милкус и мои сегодняшние гости – учитель школы 1517 Московской Екатерина Ощепкова и автор исследования, социолог Высшей школы экономики Дарья Сапрыкина.
2: Родительский вопрос. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано реклама.
3: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу улица Горецкая, 26А.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? План расширения Красной площади, подготовленный в 1949 году, предусматривал снос ГУМа, гостиного двора и исторического музея. Но руководство Москвы в конце года сменилось, и план не реализовался.
6: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП.
2: Родительский вопрос.
1: Мы снова возвращаемся в студию. Александр Милкус, Дарья Сапрыкина, социолог и учитель, педагог, методист школы 1517, город Москва, Екатерина Ощепкова. Екатерина, вот получается, что вот то, что сейчас Дарья перечислила, да, получается, что часть функций, привычных для нас функций учителя, нейросеть уже отобрала.
7: Ну, вы знаете, вообще это уже ближе к тому, как учителям, да, использовать искусственный интеллект, что можно его использовать для проверки домашнего задания детьми. Часть функций... у школы отобрал или нет? Конечно, нет. И нам показал с вами ковид, что дети не способны самообучаться, им нужен живой человек рядом, который будет объяснять, который будет проверять, которому можно задать вопрос.
1: Но ковид не было искусственного интеллекта.
7: Ну, такого общепринятого в широком понятии применения, да, его, конечно, не было. Но, тем не менее, вы знаете, вот то, что сейчас Даша рассказывала про рефераты, я у детей еще преподаю историю,

0: Идите рефераты, если раньше это была четко Википедия, и я даже это видела, ну, как бы это вообще текст легко сравнивается, то сейчас, конечно, тексты стали с помощью искусственного интеллекта поразнообразней. И вот с точки зрения проверки домашнего задания, допустим, я не принимаю у ребенка просто реферат. Зачем мне реферат? У меня такой же компьютер, как и у них, и такая же голова, и учебник. Я с детьми разговариваю, и так и делают большинство учителей. Вот зачем учитель? Мы с ребенком разговариваем, чтобы понять, насколько тема ребенком проработана и изучена. Поэтому искусственный интеллект, он, конечно, помощник детям, но он не заменяет ни выполнение домашнего задания, ни тем более его проверку. Еще вот про домашнее задание, поскольку еще куратор медиакласса, хотела бы рассказать. Я в прошлом году детям на лето перед летом у нас было такое задание: придумай себе творческую тему для фотопроекта и как ты ее будешь реализовывать. Ну, то есть условно нужно было расписать, какая будет тема фотопроекта, какие будут фотографии в себя включать. И, ну, все дети написали по-разному. Кто-то попроще, кто-то посложнее. А были дети, которые с помощью искусственного интеллекта там расписали и крупности, и глубину кадра, и что там будет. Я говорю: дети, вы молодцы. Я вижу, что вы пользуетесь искусственным интеллектом, но делать это будете вы, а не я. То есть вы не мне задачу усложнили, вы себе усложнили. И как бы, ну, дальше все такие посмеялись, да, наверное, как-то придется упрощать, чтобы это сделать. Поэтому искусственный интеллект, он вот я все-таки считаю, что это помощник, он не заменяет. И он, я бы не сказала, что он сильно упрощает детям жизнь. Я очень часто у детей прошу, и у старших классов, я преподаю в старших, и в пятых классах. Мне интересно посмотреть, вот вы сказали, Даша, о том, что дети задают много уточняющих вопросов. Вот уточняющие вопросы, это у ребенка в яичке, у них будет ветка отдельная. Не задают они много вопросов. Вот когда задают много вопросов, это классно, что они могут проследить.
1: То есть
0: как
1: пытаются раскрутить тему.
0: Конечно. Это же вот, Александр Борисович, вот я бы стала с вами разговаривать сейчас о журналистике, там, газетной журналистике. Вы мне рассказывали, в какие годы, что, как было. А вы представляете, как сказала: Александр Борисович, ну как там вам работать в журналистике? Вы: ну вот, я такая: отлично, замечательно, я рада, что вам нравится. А вот веточки, вот они как раз-таки говорят глубину, насколько ребенок пообщался. Достоверность информации, про достоверность, да, тоже бы хотела сказать. Но информации, доступ к информации у нас все время расширяется, да, у нас такая как бы вороночка. Сначала у нас была только печатная журналистика, потом телевидение, потом появился интернет, сейчас у нас появился искусственный интеллект. И, в общем-то, с достоверностью всегда было, мне кажется, плюс-минус одинаково в процентном соотношении. Ну да, все как-то нужно проверять. Кто-то проверяет в одном источнике, журналисты проверяют там в четырех источниках достоверных, ищут исходные материалы. Но дети, у них, в принципе, критическое мышление, там еще в пятом, в шестом классе, оно нет, они отлично. Бегемоты могут жить на Северном полюсе, ну и слава богу. Вот, и это никак на них не влияет. А со взрослыми людьми, вот мне кажется, вот на мой взгляд, где необходимо усилиться, это с точки зрения педагогов, чтобы это может упростить им работу, как-то процессы немножко сжать, автоматизировать. Плюс они должны понимать, не все педагоги пользуются искусственным интеллектом, и не все понимают, как его используют дети. Вот здесь, мне кажется, Даша, ваша работа, конечно, очень ценна.
1: Слушайте, а вот такой философский уже вопрос. Классной урочной системе больше 400 лет. Она, в общем, была заточена на то, чтобы в одном классе, одного возраста детей учить одинаково. Да? Угу. На мой взгляд, искусственный интеллект взрывает вот эту парадигму совершенно точно, потому что дети могут, вот и Дарья об этом говорила в своем исследовании, да, каждый может настроить, и объяснение урока он будет получать так, как ему удобно, так, как ему понятно. То, что не может предоставить, ну, может, и не хочет, он занят учитель. Понятно, что индивидуальное занятие для 30 гавриков это провести невозможно. Да? И вот мы говорим о том, что надо раскрывать таланты, возможности, особенности, характер каждого ребенка, и этому помогает искусственный интеллект. А вот в школе учитель это вряд ли может сделать. Можем ли мы говорить о том, что очень сильно меняется и будет меняться роль учителя из человека, который дает знания, к человеку, который может, там, ну, как сейчас говорят на всяких научных конференциях, транслятор знания, да? А он не транслятор уже знания, а он человек, который помогает добывать знания, которые заложены в искусственном интеллекте или там где-то еще в интернете.
0: Но вы знаете, вообще с точки зрения образования, учитель – это такой эксперт. И для детей, и для родителей, вы знаете, что бы ни говорили, учитель является экспертом, является авторитетом. И дети, даже если они что-то где-то посмотрели, они всегда спрашивают, правда так? А вот это да, так. И плюс еще, знаете, вот учиться с помощью искусственного интеллекта, ну, наверное, кто-то способен из детей. Я видела разных детей в школе, кто-то не способен. Наверное, образование просто будет как-то, да, но я думаю, что поменяется, честно говоря, не знаю как. И вот опять же, с точки зрения у учеников разные потребности. Кто-то приходит на внеурочку и сидит с тобой еще 2-3 часа, он углубленно изучает какой-то предмет. Кто-то вообще закрывает дверь школы и забывает. То есть разные потребности, и, наверное, школа, ну, она и так-то, в общем-то, возможностей для детей очень много. Вот, например, я знаю много школ, но скажу на примере, да, той школы, в которой я работаю, у нас более 250 направлений в доп. Образовании. Это не считая внеурочную деятельность. То есть каждый может получить то, что ему интересно. Искусственный интеллект, он как-то немножечко все-таки ускоряет процессы и помогает. Все. Я не вижу никакой опасности, честно говоря.
1: Оптимист, оптимист. Просто тогда давайте уйдем немножко в другую сторону. Посмотрите, Китай с первого класса обучает искусственному интеллекту. То есть вот я посмотрел учебную программу, искусственный интеллект мне его перевел с китайского, естественно. Вот. Первый, там, третий класс – это игры с помощью искусственного интеллекта. Там, ну, обучают алгоритмам, понятным детям, да, и пониманию, как оно устроено, что может искусственный интеллект, что не может. То есть, в принципе, их приучают понимать, что искусственный интеллект – это инструмент, и ты можешь им воспользоваться, но есть вот такие-то риски, да. Финны пошли по другому пути. Они интегрируют искусственный интеллект в уроки уже в существующие, там, в математику, историю, литературу и так далее. То есть, объясняет, как с помощью вот этих инструментов искусственного интеллекта можно преподавать современные предметы. Ну, условно говоря, то, что мы вот говорили про медиа, как можно в уроках истории оживить и представить картинку там, какой-нибудь битвы исторической или там, исторического события. Значит, Австралия идет по третьему пути, но большинство развитых стран так или иначе используют искусственный интеллект в своей работе, в школе именно. На школе. Вопрос, вот какие навыки нужны и какие навыки нужно поддерживать, если мы уже говорим о том, что искусственный интеллект становится неким предметом. Дарья, вот у нас есть понимание, да, что школьники, даже, наверное, в старших классах, не могут проверить подлинную информацию или ее придумал искусственный интеллект. И вот это, по-моему, самая интересная история. Что нам делать и как они? Вот по вопросам, да, что дети определяют искусственный интеллект по тирешкам, запятым и так далее.
2: Да, мы давали детям, ну, например, какой-то текст, сделанный искусственным интеллектом, и просили определить, кто это сделал, искусственный интеллект или человек, и насколько они уверены в своем ответе. Ну, на самом деле, единственный критерий, как они это определяли, по каким-то шаблонным фразам, по тому, как оформлен этот текст, то есть если там есть какие-то дефисы, тире, ё, вот если над ё есть две точки, это значит сделал искусственный интеллект, потому что так не пишут, да. Но интересный вывод, что среди шестых-седьмых классов дети намного хуже определяли, кто это сделал, и они менее уверены в своих ответах, чем это делают старшеклассники. То есть старшеклассники у нас вообще считают себя гуру искусственного интеллекта, и они считают, что они умеют им пользоваться, что они умеют сделать так, чтобы никто не догадался, что они им пользовались, значит, они какие-то вписывают какие-то фразы, делают вот эти промпты уже более профессионально. Но на основе нашего исследования мы видим такой метакогнитивный разрыв, это называется, когда мы думаем, что мы прям умеем чем-то пользоваться, что мы все знаем, но когда мы начинаем это делать, то, ну, на самом деле происходит другая ситуация, что на самом деле дети не понимают, как отличить один текст от другого. Вот они даже не могут отличить работу, например, которую они писали, сочинение там на ЕГЭ. Мы брали какие-то выдержки, кусочки, и просили сказать, вот как ты думаешь, кто это написал? И если они видят вот эти вот шаблонные фразы на ЕГЭ, они их используют, то они считают, что это точно искусственный интеллект, и что человек так не пишет, значит, это выполнила за нас нейросеть.
1: Сейчас ненадолго мы прервемся на новости. Я напоминаю, что в студии вместе со мной я Александр Милкус, как всегда, наши гости Дарья Сапрыкина, исследователь, социолог, человек, который провела первое в нашей стране такое серьезное исследование, как школьники используют искусственный интеллект, вот буквально с пылу с жару. Мы рассказываем о нем. Исследование было закончено вот буквально 2 недели назад. И Екатерина Ощепкова, учитель, методист школы 1517, город Москва.
3: Родительский вопрос. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
3: О происшествии.
5: До 5 возросло число погибших после взрыва в ресторане в центре Москвы. 2 человека скончались сегодня в больнице, сообщает источник РЕН-ТВ. Больше 6 пострадавших остаются в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизни. Оцепление у здания на Кудринской площади уже снято. А 3 погибших и 15 раненых при взрыве у летнего кафе в районе дома 1 на Кудринской площади накануне сообщили в МВД Москвы. После взрыва в заведении начался пожар. На месте работали экстренные службы. Позже стало известно о том, что смертница взорвала в заведении самодельное взрывное устройство.
3: О конфликтах.
5: Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд призвал Дональда Трампа воздержаться от нанесения ударов по Ирану. В ходе телефонного разговора он заявил о необходимости отказаться от эскалации конфликта и выразил глубокую обеспокоенность планами Вашингтона, сообщает издание Axios. Саудовская сторона также затребовала от Пентагона разъяснений по дальнейшим намерениям Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. По данным журналистов, Белый дом рассматривал возможность масштабной атаки на иранскую энергетическую инфраструктуру. Это планировалось как ответ на ракетный удар по американской базе в Иордании и регулярные сбои в судоходстве через Армузский пролив.
3: Об ограничениях.
5: Финляндия на неопределенный срок закрыла проход для диких животных на границе с Россией. Погранслужба объяснила решение распространением африканской чумы свиней в стране. 30 июля в Финляндии зафиксировали первый случай этого опасного вируса. Если для людей это заболевание не представляет никакой опасности, то сельскому хозяйству и дикой природе, например, популяции кабанов, наносит колоссальный ущерб. Эффективной вакцины от африканской чумы не существует.
3: О туризме.
5: Крупные российские отели обязали заселять постояльцев без паспорта через цифровую платформу «Макс». Нововведение затронет гостиницы с фондом больше полусотни номеров, рассказал РИА Новости эксперт университета имени Плеханова Роман Гореев. Туристы смогут подтверждать личность через приложение, а для небольших отелей правило заработает с сентября 2028-го. Ранее этот сервис запустили в пилотном режиме в двух десятках отелей страны.
3: О валютах.
5: Курс доллара на выходные 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек, юань 11 рублей 77 копеек.
3: О погоде.
5: В столице плюс 28, ясно и без осадков. В Петербурге 16 выше 0, там пасмурно, возможен дождь. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
3: Родительский вопрос.
1: После небольшого перерыва на новости мы вернулись в студию. Я Александр Милкус, и мои сегодняшние собеседники, исследователь, социолог Дарья Сапрыкина, высшей школы экономики, автор вот буквально только что законченного исследования «Школьники и искусственный интеллект», и Екатерина Ощепкова, методист, учитель школы 15-17, человек, который участвует в эксперименте по введению искусственного интеллекта как предмета в школах. Ну, и для тех, кто только что включился, я коротко расскажу. Мы обсуждаем, как искусственный интеллект сегодня влияет на развитие и на обучение детей, и как меняется, и будет ли меняться школа под влиянием искусственного интеллекта.
2: Знаете, что еще очень интересно, что для разных задач дети используют разные нейросети. Ну, то есть в какой-то момент они там друг у друга, возможно, учатся или методом проб и ошибок. И, например, если им нужно решить задачу по физике или по химии, они идут в одну нейросеть. Вот. Если им нужно написать сочинение по литературе, они идут в другую нейросеть, потому что она пишет более живым языком. Вот. Либо они уже обучают свои вот эти аккаунты, обучают свои нейросети, и он им выдает те ответы, которые как бы они ожидают и которые написаны плюс-минус там, на их языке. Вот. Это тоже на самом деле интересно, что дети пользуются не одним каким-то инструментом, а они изучают вот это вот поле, они тестируют на собственном опыте, значит, как что где работает, и начинают вот использовать совершенно разные инструменты. Еще интересно, что, например, в школе на контрольных, там, на занятиях они могут использовать одни и те же инструменты, ну, например, потому что ты делаешь фотографию, и она хорошо сканируется одной нейросетью. Вот. А дома, например, есть больше времени, чтобы забить этот ответ или скопировать, значит, я буду пользоваться чем-то другим. Тоже интересные такие факты, как дети этим пользуются.
1: А вот на недавно прошедшей российской креативной неделе было несколько сессий, где говорили о суверенном искусственном интеллекте. Ну, что такое суверенный, как вот в моем понимании, каждая модель искусственного интеллекта для того, чтобы выдавать материалы, он же не рождает их из воздуха, это же не Бог, а он и пользуется теми материалами, которые, по которым его научили. Это миллиарды данных. Это то, что человек уже никогда в жизни, за свою жизнь не прочтет, не проанализирует, а искусственный интеллект с помощью своих технологий, алгоритмов это делает. Понятно, что американские сети, естественно, обучаются на корпусе американских материалов, китайские и на китайских, и американских. Я знаю, что они очень активные, даже были судебные процессы, когда они использовали американские материалы для того, чтобы расширить возможности, но все равно они заточены на китайский образ жизни, на китайское представление о политике. Ну, условно говоря, любой китайской сети попробуй спросить, чей Тайвань. Он прекрасно ответит, что китайский. Вот, и даже сомневаться не будет. А мы сейчас выстраиваем, мы третья страна в мире, которая имеет вот свой корпус искусственного интеллекта. Это вот GigaChat сберовский, Яндекс, Алиса АИ и так далее. Вот. Насколько дети понимают или там используют наши нейросети?
2: Ну, на самом деле наши нейросети достаточно востребованы. С трудом сейчас назову цифры, но там порядка 30, наверное, 40% детей используют наш GigaChat, используют Яндекс АИ. Вот, но не менее популярные дипсики, чат GPT, вот, дети туда тоже идут. Ну и, например, В одном из интервью ребенок сказал, что DeepSeek у нас отлично решает контрольные по МЦКО. Поэтому они, видимо, обучились уже не
1: МЦКО
2: только...
1: МЦКО – это для не москвичей, нужно объяснить, Московский центр оценки качества, который занимается разработкой и проверкой качества обучения школьников в московских школах. Так, это разъяснение. А то мы пользуемся аббревиатурой, далеко не все у нас за пределами кольцевой дороги знают об этом.
0: Но вот МЦКО его как раз-таки очень сложно списать, поскольку во всех школах оборудованы специальные кабинеты с камерами, где ты не можешь ни списать, ни подсмотреть. Это очень такой, такая работа очень серьезная.
2: Нет, я не говорю здесь про списывание. Я говорю про то, например, при подготовке к этим контрольным они решают отлично это все через DeepSeek. Но это тоже наблюдение детей.
0: Ну да. Они вообще как-то любят DeepSeek, дети. Хотя вот сейчас вот в Максе есть гигачат, я смотрю, дети его тоже очень используют, поскольку там есть и функция, и картинку сгенерировать, и текст, и они его активно. Быстрый доступ.
1: Я был в Пермском крае на учебе учителей. Учителя очень активно используют гигачат, потому что там заложена возможность сделать презентации, и там заложена возможность сделать шаблоны, чтобы быстро ответить на все запросы, которые приходят там сверху, сбоку и так далее. То есть облегчает вот такую канцелярскую работу учителя. И к ним приехал из Москвы преподаватель, стал учить. Я смотрю, все учителя сидят в телефонах. Я говорю, вам не интересно? Спрашиваю. Говорит, а мы, говорит, все это знаем. Мы уже это все прошли. То есть вот если мы говорим про учителей, часть учителей уже неплохо ориентируется, может быть, и лучше, чем дети. Вопрос вот какой. Вот мы сейчас говорили, я вот подумал про то, как пишет, да, или как отвечает, как составляет ответ, сочинение нейросеть. А если вот ситуация совершенно понятная, да, ты задал нейросеть просьбу написать сочинение, там, какое-то эссе. Да? А потом ты его переписал. Вот ребенок может его переписать, дополнить, развить. То теперь вопрос получается. Это уже вопрос и авторских прав, и проблемы учителя. А это уже текст ребенка или это текст искусственного интеллекта? Ребенок выполнил редакторские функции. Он увидел, что состоит шаблон, а мы его научили, что не надо писать шаблонами. Может быть, мы такие молодцы. Вот. И он хочет придать к этому тексту какое-то нормальное человеческое звучание. Вот что делать учителю? Вот он видит, что основа-то искусственный интеллект, но и ребенок творческие способности проявил.
0: Ну, вы знаете, если ребенок проявил редакторские функции, а конечно, с текстом, который генерирует искусственный интеллект, это очень кропотливая редакторская работа. Там одним росчерком пера не справишься. Ну, тогда учитель не увидит, что этот текст создан искусственным интеллектом. Если он хорошенько отредактировал, ты же оцениваешь, учитель не оценивает то, как ребенок сделал. Учитель оценивает результат. То, что ему сдали, все равно учитель говорит с детьми. Вы знаете, учителя, особенно таких предметов, как литература, русский язык, они же всегда прекрасно знают уровень своих учеников. И когда у тебя ученик, который стабильно пишет на 3, вдруг пишет тебе сочинение на 5, учитель наверняка с этим ребенком дополнительно поговорит. Ну и опять же, в школу дети все-таки приходят за знаниями, не за оценками. Но кому жалко ребенку пятерку? Ну, никому не жалко. А что ты потом с этой пятеркой будешь делать? Посмотрите, вузы все принимают по результатам ЕГЭ. На ЕГЭ списать очень-очень сложно. Это нужно быть просто виртуозом. Я не знаю, это даже не представляю. Это же стоят рамки. С телефоном ты не пройдешь. Если тебя поймают со шпаргалкой, то ты в этом году сдать ЕГЭ не сможешь. То есть ты теряешь год своей жизни в образовательной системе. Поэтому тут, конечно, нужно поднапрячься и учиться. За знаниями же приходим в школу.
1: Давайте я хочу продолжить вот тему, мы немножко ушли в сторону, про обучение искусственного интеллекта. Да? Ваша школа, мы говорили об этом перед эфиром, участвовала в эксперименте по преподаванию искусственного интеллекта как предмета с 5 класса. Да? Я сейчас разговаривал с коллегами из департамента образования. С нового года учебного уже практически во всех школах будет введен этот предмет. Правда, в внеурочное время, потому что понятно, что и так расписание забито, но этот предмет рекомендуется школам. А что вы преподаете, с какого класса, и как дети реагируют на это? И если у вас внеурочка, то вы как их собираете? Они по желанию или просто так вот 5 А идет учиться искусственного интеллекта, 5 Б там идет на уроки труда?
0: Ну, в этом году мы, конечно, конечно, запустились в качестве эксперимента, а было предложено родителям и детям, и оказалось, что это востребованное направление. Есть учебник, учебно-методический комплекс, по которому дети обучаются, он был рекомендован. Мы его взяли и попробовали изучить. Группа у меня состояла из 15 детей. Обучение в свое время я прошла в МФТИ. Для учителей был такой курс «Быстрый старт в искусственный интеллект». Я его прошла, и поэтому именно я...
1: Сейчас. Физтех занимается обучением учителей.
0: Да, и это, вы знаете, это было два года назад, и эта программа существовала несколько лет абсолютно бесплатно для учителей разного уровня, для тех, кто вообще не в теме «Быстрый старт в искусственный интеллект», а для учителей, которые преподают информатику, там какой-то был более такой фундаментальный курс, такой более сложный. Ничего про него сказать не могу, поскольку обучалась на более простом. Вот. И с детьми у нас мы взяли учебник, и мы занимались по нему. Как вы знаете, телефоны дети на уроках не используют. У нас в школе есть планшеты, с помощью которых мы с детьми изучали искусственный интеллект. Там есть практические задания, есть безопасная платформа. Вот до того еще, когда еще не было Макса, и для детей есть отдельная платформа, где они занимаются и генерацией изображений, и работа с текстами, и работа с задачами, которые они ставили перед искусственным интеллектом. И вообще здесь и история искусственного интеллекта. Ну, как бы такой расширенный курс. И, вы знаете, много интересной, много такой фундаментальной информации, которую, ну, дети, я не думаю, еще где-то бы узнали. Ну, узнали бы, наверное, со временем, если бы интересовались. Вот. Ну, так было очень даже интересно. И даже мы провели хакатон по искусственному интеллекту у себя в школе, чтобы, ну, понимать, на каком уровне у нас находятся дети. И такое соревновательное мероприятие провели. Было тоже очень интересно. Мы сами разрабатывали задания, у меня с заместителем директора. Такой хороший опыт.
1: Мы прервемся опять ненадолго. Я Александр Милкус, Екатерина Ощепкова, учитель школы 15-17, и Дарья Сапрыкина, социолог, автор исследования «Школьники и искусственный интеллект» в нашей студии.
3: Родительский вопрос. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио.
6: Великие луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу. С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
7: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
8: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
9: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ. Аналитика с именем». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда».
3: Родительский вопрос.
1: Последняя часть нашего разговора про искусственный интеллект в школе. Дарья Сапрыкина, автор исследования, социолог Высшей школы экономики, у нас с вами в гостях. И Екатерина Ощепкова, учитель, методист школы 1517, город Москва. Я так понимаю, ну, в моем представлении, если мы говорим про предмет искусственный интеллект, учебник называется «Введение в искусственный интеллект». Я, кстати, хочу... Не для рекламы, но просто хороший учебник. Действительно, он прошел экспертизу, вошел в федеральный перечень учебников. Коллектив очень интересных ребят, которые действительно занимаются искусственным интеллектом с разных сторон. Научная редакция Елены Ивановны Казаковой, известного педагога из Санкт-Петербурга. Преподаватель искусственного интеллекта Алексей Павлов стал редактором этого учебника. И я хочу сказать, что вот мой учебник, под который я скромно скажу, что вот у нас вышел учебник «Медиаграмма. Это медиабезопасность», тоже примерно на этот же возраст. Кстати, вот искусственный интеллект вышел уже для 2, 3, 4 класса. Мы делали их, в общем, параллельно в одной и той же методике. И учебник этот, он веселый, интересный. Но в моем представлении, вот что важно, что это учебник гуманитарный.
0: Да.
1: Вот мы говорим «искусственный интеллект», преподавайте искусственный интеллект. В старших классах, я знаю, что для уроков информатики, там, в 10-11 классе уже, где углубленное изучение идет, там идет изучение искусственного интеллекта с точки зрения математики. Это алгоритмы, вычисления и так далее. А здесь вот что важно, и что, на мой взгляд, очень корреспондирует с медиаграмотностью, медиабезопасностью, а то, что этот учебник, он расширяет границы, объясняет, как используется искусственный интеллект музыканты, художники. То есть вот это то, что современная грамотность, которая детям нужна. Это не то, что мы говорим про то, что сейчас вот давайте мы вас научим писать промты. А вот мне кажется, вот мы идем вот в правильную сторону. И с 1 сентября практически все школы теперь будут московские, насколько я знаю, обучать искусственному интеллекту желающих. Правильно же? Желающих.
0: Ну, мне кажется,
1: если
0: что
1: это
0: да,
1: не желающих. Урочка, это же...
0: По желанию. Но, вы знаете, наверное, это правильно, Александр Борисович, тут я вас поддержу, поскольку о медиаграмотности много-много говорили, да, и мы с вами участвовали во многих этих разговорах, и потом вот вышел учебник, когда уже медиа было просто везде, в руках у каждого человека. Наверное, этому нужно обучать заранее. То же самое и с искусственным интеллектом. Нужно... как можно быстрее. Вот приезжают наши же студенты, наши выпускники из того же Китая, и они рассказывают о том, что у них есть даже градация для их рефератов. То есть у них есть там, ты можешь использовать в этой теме, в этой части искусственный интеллект, в этой частично, а в этой не можешь. Это мне рассказывал наш ученик год назад. Вот у нас, насколько я знаю, вот вы ближе к высшему образованию, чем я, по-моему, еще такой системы нет. А это уже должно быть. То есть мы с этим столкнулись. Вот как говорит Даша, дети пишут работы, выполняют домашние задания, выполняют рефераты. И сегодня звучал этот вопрос, как проверять эти работы? А у учителей нет инструментов, как проверять? Вот как хочешь, так и проверяй.
1: Ну вот мне хотелось бы, чтобы Дарья еще один важный аспект этого исследования рассказала. Школы вынуждены сами регламентировать использование искусственного интеллекта, да? И далеко не все школы понимают, как это сделать. Вот цифры можно назвать, да?
2: Да, по нашим замерам, ну, по крайней мере, то, что дети нам говорили, порядка 20% школ имеют на уровне школы уже правила, как использовать искусственный интеллект. То есть это хотя бы с ними как-то обсуждается, возможно, это как-то регламентируется. Да, но порядка 80% наших школ, по мнению детей, опять же, вот, возможно, в будущем нужно будет опросить и сами школы, и учителей. Там, возможно, будет другая совершенно картина, но сейчас мы про детей говорим. Значит, 50% у нас говорят, что точно у нас вообще нет никаких правил, с нами никто это не обсуждает, поэтому если мы что-то делаем, то мы это скрываем. Вот. И около 30% говорят, что они без понятия, есть правила, нет правил. Но это такой показатель, что в школе вообще нет диалога об этом. Вот. А если у нас нет диалога, а использование настолько высокое уже, то, получается, дети ну, пользуются так, как считают нужным, но при этом они считают, что, ну, например, там, если ты сделал домашнее задание или написал какой-то там, реферат, доклад с помощью искусственного интеллекта, то можно, например, было бы ну, написать, что вот такую-то часть я сделал с помощью искусственного интеллекта, я там нашел источники, я нашел какую-то информацию, а вот здесь, например, творческая часть, я сделал ее самостоятельно, самостоятельно. Но они считают, что такая ситуация недопустима. Ну, то есть, если они признаются, что они используют искусственный интеллект, значит, они списывают. А о таком не принято говорить. И вот пока нет вот этого диалога между учителями и допустимостью вот этих рамок, где можно использовать искусственный интеллект, а где его нельзя использовать, мы будем сталкиваться с тем, что ну, дети просто, у них нету дорожной карты, как его использовать, где это можно делать, и где, наверное, это упростит какие-то их действия, там, сэкономит где-то, может, время или как-то подскажет. Вот. Ну и с другой стороны, где этим точно нельзя пользоваться. Конечно, у нас всегда есть вот эта опасность, что мы все сейчас делаем с искусственным интеллектом, а потом мы приходим на ЕГЭ, и мы не можем вспомнить абсолютно ничего. И там, мы боимся вот этого белого листа, мы ничего не можем написать. Здесь, конечно, такая опасность есть. Ну и дети в старших классах, конечно, они уже покритически к этому относятся, и они понимают, что они с этим могут столкнуться.
1: Итак, вот есть запрос. Екатерина, как вы считаете, нужен какой-то регламентирующий документ на уровне Министерства просвещения, или школа сама в зависимости от ситуации может или должна написать? Но есть же у каждой школы устав. И есть шаблон устава, а есть пункты, которые школа вписывает в соответствии со своим представлением о нормах поведения в своей школе. Они как бы не сильно отличаются. Да? Может быть, нам как раз вот в нашей программе сформулировать этот запрос, кто должен его разработать, регламент использования искусственного интеллекта в общеобразовательных учебных заведениях. Мы сейчас говорим и про школы, мы говорим и про колледжи, где тоже проходит ту же самую школьную программу.
10: Однозначно должен быть регламент, и должны быть какие-то инструменты, с помощью которых можно измерять, вот где и как ребенок использовал искусственный интеллект. Представляете, ко мне приходит ребенок с рефератом, и он такой: вот, великолепный реферат. А я, как учитель, вижу, реферат великолепный. Но я в душе знаю, что это не им сделанный реферат. Я ставлю двойку. Вот как бы, что я сделала? Как это я так в душе знаю? Я говорю, я знаю твой уровень, на что ты способен. Это аргумент? Это не аргумент. То есть у меня должен быть какой-то инструмент, с помощью которого я измерила и понимаю, что это точно ребенок. То есть мне необходимо понимать, какие усилия приложил ребенок. Использовал искусственный интеллект, его можно так использовать. Он мне может показать ветку, где он задавал такие вопросы, что я понимаю, что этот ребенок, он эту тему изучил, он без меня ее досконально изучил, и я готова поставить ему 5, потому что ребенок это знает, он в этом разбирается, он работал над
1: грамотно использовать искусственный интеллект. Может быть, с помощью искусственного интеллекта ему интереснее разбираться в теме, чем там, идти в библиотеку, хотя тоже плохо копаться в учебниках.
10: Ну, как бы то же самое. Просто тут тебе нужно пойти в библиотеку, взять 30 книжек, изучить 30 источников. А здесь, вплоть до того, что я видела детей, которые прям изучали и спрашивали, там вот мы проходили тему по истории именно Древней Руси, они изучали, не задавали вопросы, там, что писал по этому Карамзин, что писал Соловьёв. То есть это ребенок погружен в тему. И я скажу: ага, ты спрашивал искусственный интеллект, поэтому 2? Глупо. А другой ребенок просто взял, скомбоновал все красиво. Вы знаете, я же видела много разных презентаций, там, где люди с тремя руками, на четверых там три ноги. Ну, это же тоже была генерация. Вот, кстати, что касается картинок, изображений, вот здесь написание промпта – это ведь отдельное искусство. И вот я бы это прям оценивала, потому что я вижу, какие делают дети презентации, насколько они погружены в тему, и чтобы получить какую-то более-менее приемлемую иллюстрацию к событиям там, 12 века, 13 века, это ведь нужно постараться. Попробуйте сгенерировать картинку жизни крестьянина на Руси 13 века. Я вам скажу, что с первого раза у вас не получится. Это очень долгий, сложный процесс. Тебе нужно самому понимать, как была устроена эта жизнь крестьянина 13 века. Потому что за основу искусственный интеллект будет брать изображение какого века? 18-го, когда появились эти картины с изображением быта крестьян. То есть он же все равно учится на опыте жизни человеческой, нашей с вами. Поэтому вот тут, вот еще раз, должен быть четкий регламент, в соответствии с которым мы должны все-таки уже жить в той реальности, в которой мы живем.
1: Так, подводим итог нашей программы. До чего мы договорились здесь? Во-первых, школам не хватает регламента использования искусственного интеллекта. Не запрета, а понимание, как этот инструмент использовать в образовательной деятельности. Нужен отдельный предмет или интегрированный в школьные предметы. Понятно, интегрированный. Это искусственный интеллект, может быть, медиаграмотность, может быть, как единый предмет современная грамотность. Без этого тоже мы никуда не уедем. А современная грамотность – это искусственный интеллект, информационная грамотность, медиаграмотность, финансовая грамотность и правовая грамотность. То, что детям надо сегодня знать. Вот пять понятий, которые необходимы. И нужно понимать, как в школе перестраиваться придется, все равно придется перестраиваться в соответствии с теми запросами, которые сегодня дает нам современная жизнь. У нас в студии, напомню, в гостях были социолог Высшей школы экономики Дарья Сапрыкина и преподаватель, методист, преподаватель искусственного интеллекта как экспериментального пока курса с нового года учебного и обязательного, ну, необходимого курса, Екатерина Щепкова, ну, а я Александр Милкус.
11: Родительский вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
11: Реклама.
12: Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев о влиянии противников на формирование российской цивилизации.
15: Мы многое взяли, с одной стороны, от Орды, и Орду-то мы разгромили как раз-таки методами самой Орды. Вот просто так и сложилось, да, и выстроили мощное государство, в общем, по большому счету, по ордынским лекалам. Но и с Западом, ведь у нас не только были конфликты, мы сумели выстоять в отношениях с Западом, только адаптировав какие-то западные практики. Организацию армии, организацию промышленности, организацию бюрократии, даже кое-какие идеологии брали, вы упоминали Советский Союз, марксизм – это западная идеология. Но если бы мы это не брали, если бы мы это не адаптировали на свою почву, у нас бы уже нет. У нас бы просто смели.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». У многих животных летом происходит линька, чтобы сменить густой зимний мех на более легкий. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
3: О пожарах.
5: Погибших из-за атаки на склад «Вайлдберрис» в Самарской области нет. Данные уточнили в пресс-службе «Маркетплейса». На месте происшествия работают пожарные расчеты, идет ликвидация огня, развернут оперативный штаб, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Прием новых поставок и отгрузка клиентских заказов временно переведены на другие объекты региона. Ночная атака ВСУ на Россию стала одной из самых массированных за год. Над 16 регионами перехвачены 635 беспилотников.
3: Об ограничениях.
5: Внуково и Домодедово возобновили работу. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в московских аэропортах сняты, сообщили в Росавиации. Особый режим работы вводился для обеспечения безопасности полетов на фоне работы сил ПВО по отражению ночной атаки беспилотников в московском регионе. Внуково перешло на согласованный режим обслуживания рейсов еще вчера, 1 августа, а Домодедово сегодня рано утром. В ночь на воскресенье сообщалось о ликвидации 6 беспилотников, направлявшихся к столице.
16: о вирусах.
5: В Нью-Йорке зафиксирован первый случай заражения редким вирусом бурбон, от которого не существует вакцины. Заболевание передается человеку через укусы собачьих клещей. Свое название вирус получил в честь округа Бурбон в штате Канзас, где он был впервые обнаружен в 2014 году. Его симптомы включают высокую температуру, сильную утомляемость, кожную сыпь, головную боль, тошноту и ломоту в теле, пишет РИА Новости. Главная опасность заключается в том, что врачам крайне тяжело диагностировать вирус бурбон на ранних стадиях из-за отсутствия специальных тест-систем и анализов.
16: О погоде.
5: Москвичи предупредили о сильной жаре в воскресенье. Воздух в столице прогреется до плюс 31 градуса. В Московской области температура поднимется до плюс 32, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус. Вечером из-за прихода холодного атмосферного фронта могут пройти кратковременные дожди и грозы. Они продолжатся и в ночь на понедельник. Температура опустится до 17-19 тепла. Завтра осадков не ожидается.
16: О валютах.
5: Официальный курс доллара от Центробанка на выходные 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек, юаня 11 рублей 77 копеек. Сейчас в столице плюс 29, ясно и без осадков. Больше новостей в мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
11: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
16: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
17: Радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов, Александр Коц. Здесь, Саша, приветствую.
18: Да, приветствую.
17: Прямо со дня военно-морского флота, где-то у тебя там лопата за твоей спиной, ты собрался тоже вместе с Сергеем Лавровым горсть земли над Анкориджа, да, засыпать, наконец, похоронить.
18: Ну, да. Событий вообще на этой неделе было много, они вроде из разных сфер, но все как-то в одну канву складываются, начиная со встречи Лаврова и Рубио, да, где дух Анкориджа официально был признан выветрившимся, или я не знаю как, вот, в общем, срок годности у него и так был, как у открытого пакета молока, да, там по пару недель, максимум три. Вот, и Рубио после встречи на головном глазу сказал, что никаких конкретных предложений не существует. Тот самый формат, ради которого мы гоняли борта на Аляску вместе с машинами, со всеми делами, жали там руки перед камерами, рисовали историческую картинку. Оказывается, это были не предложения, это так, на салфеточке что-то набросали, какую-то инициативу, которая провалилась, как сказал Рубио, а провалилась она, разумеется, потому, что украинская сторона не согласилась, и, как деликатно уточнил госсекретарь, сейчас, вероятно, согласится еще меньше, да, такая волшебная формулировка, год назад там Анкоридж подавался как некий, в том числе, кстати, американцами, как некий исторический прорыв, как разворот эпохи, как новая Ялта во льдах. А сегодня выясняется, что прорыв был такой весьма условный, эпоха такая черновая, да, черновичок набросали, а Ялта вообще с правом отзыва, как бы, и вовсе не обязательная. Теперь, значит, нужны, по словам Рубио, какие-то новые идеи, новые подходы, а старые, получается, можно выкинуть в утиль вместе с этими рукопожатиями, с совместными фотами, фото с глубокомысленными комментариями экспертов о том, что однополярный мир закончен, США, оказывается, сегодня снова готовы играть позитивную роль при подходящей обстановке и соответствующем формате. Вот так вот обтекаемо Рубио говорит после этой встречи с Лавровым. Ну, то есть, когда-нибудь, может быть, если сложится там Меркурий, с чем там он должен сложиться, с Марсом. Вот, Лавров там напомнил вежливо про Анкоридж, Рубио вежливо сделал вид, что впервые слышит это слово, весь политес, да, дипломатический этикет соблюден, но можно констатировать, что дух саммита Анкориджа окончательно выдохся, осталось ждать, когда вот эти вот новые идеи точно так же торжественно объявят американцы, а потом точно так же буднично их спишут. В общем, можно констатировать, что от духа анкориджа можно постепенно отходить и возвращаться к речи Владимира Владимировича Путина, которая была произнесена, если я не ошибаюсь, летом прошлого года в МИДе.
17: Позапрошлым, встреч... по-моему, уже, нет?
18: Позапрошлым, да. На встрече с... в прошлом году был анкоридж, конечно, на встрече с дипломатами. Я об этом сказал Лавров, что теперь мы в урегулировании кризиса между Россией и Украиной исходим из тех слов Владимира Владимировича Путина. Если кто забыл, обязательно напомню. Мне на самом деле доставляет удовольствие напоминать главные тезисы выступления Владимира Владимировича, а он тогда в МИДе сказал, что ровно мы готовы прекратить огонь ровно в тот момент, когда украинские войска начнут выводить свои подразделения с территории Российской Федерации, как то Луганская на тот еще момент, она еще не была до конца освобождена от Донецкой Народной Республики, Запорожская и Херсонская области. Причем для особо сомневающихся он произнес фразу, которую я не устаю повторять, из Херсонской, Запорожской, Донецкой областей в их бывших административных границах в рамках украинского государства. Соответственно, полностью не там откуда-то с территории, которую мы контролируем, не мы контролируем, полностью с бывших областей Украины. Соответственно, из города Запорожья тоже выводим, соответственно, из города Херсона тоже выводим. Не хотите, мы, значит, продолжаем силой выполнять цели и задачи специальной военной операции, которые за последние 4,5 года не менялись. И очень здорово, что глава МИД об этом сказал, потому что как-то вот за разговором о формуле анкориджа Запорожской и Херсонской области они как-то выбывали, да, то есть речь шла, судя по публикациям, мы не видели, да, вот конкретной бумаги, конкретных соглашений, тем более, что их нет, как сказал Рубио, но если судить по утечкам в прессу, речь шла только о выводе украинских войск в этом анкоридже, да, из Луганской и Донецкой бывших областей, а Запорожье и Херсон замораживались по линии боевого соприкосновения. Это если мы вспоминаем канувший лету анкоридж. Все, забыли об этой формуле, значит, теперь освобождаем и Херсон, и Запорожье. А что еще было интересного, да, вот в этом же контексте на минувшей неделе? День военно-морского флота, о котором ты вспомнил, там много было красивых, важных слов о развитии армии в целом, о развитии флота в частности, о его развитии на разных участках Мирового океана по-разному, потому что везде разные угрозы, соответственно, и строить надо то, не то, что модно сейчас, да, а то, что на перспективу 10-20-30-летнюю, да, будет там актуально. Ну, понятно, что в Балтике одни угрозы, в Черном море другие, на Тихом океане совсем уже третьи, да. Но что важное было произнесено в контексте нашего обсуждения Украины? Мне показались очень интересными слова Владимира Владимировича о том, что вообще исторически вся левобережная Украина считалась Россией. Это, вот, мне кажется, очень такой интересный сигнальчик. И еще одни интересные слова Владимира Владимировича о том, что рано или поздно, не завтра, не послезавтра, может быть, через 10 лет, но Западная Украина отойдет, которая никогда не была Украиной, да, отойдет какая-то часть Польши, какая-то Румынии, какая-то Венгрии. Там Польша уже возбудилась, сказала, что мы уважаем суверенитет, мы там ни на что не претендуем. Но это пока, да, пока украинская государственность не затрещала по швам. Вот. И мне кажется, что это сигнал был и украинскому обществу, и Западу. А в чем читается сигнал? Мне кажется, читается сигнал в том, что мы, честно говоря, сильно против этого и не будем. Пусть эту Украину западную дербанят с их, значит, музеями УПА и прочими проявлениями запрещенного в России, всевозможных запрещенных в России движений, организаций и прочих террористических сообществ.
17: Как и сама упомянутая террористическая организация. Да. Да.
18: А мы на это будем со своего российского левого берега смотреть, как бы, и говорить. А мы же предлагали вам в Анкоридже только из Донбасса вывести войска, а вы не захотели. Вот получайте теперь, я не знаю, что там им останется, правая часть Киева, ну, черт его знает, может быть. А может быть и нет, потому что все-таки Киев – мать городов русских, об этом тоже не надо забывать. И вот во всем этом, да, контексте, мне кажется, что это такие интересные заявления, которые не то чтобы сильно военные, да, но при этом они обрисовывают некую рамку, на которую мы, в принципе, готовы в своей игре в долгую, да. Понятно, что сегодня мы там те ресурсы, которые у нас сейчас есть, и те ресурсы, которые нам противостоят, они не говорят о том, что мы

0: там, коалицию желающих. Да, вот Болгария оттуда выбыла. Все больше стран говорят, что они не будут посылать деньги и оружие на Украину. Понятно, что все равно идет курс на милитаризацию Европы в общем и целом, да. Но в какой-то момент к власти, допустим, во Франции может прийти Ле Пен, допустим, да, предположить такое, и Франция перестанет поддерживать Украину, а на нее посмотрят в Германии и скажут, а что это они перестали, а мы продолжаем на себя эту тянуть лямку. И в итоге в какой-то момент, не сегодня, не завтра, а там лет через пять, Украина может просто оказаться без средств к существованию, и уж тем более без средств к ведению войны. И вот тогда можно задуматься и о Левом береге, и о Новороссии в полном смысле этого слова. Я имею в виду и Николаев, и Одессу. Игорь.
1: Да, это то, что не сходит, да, из мечт и всегда там. Саш, продолжим буквально через пару минут.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Реклама.
3: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о том, ответит ли Иран Украине за атаку на торговое судно.
5: В принципе, такое уже было. Иран уже на самом деле угрожал Украине ударами. И в прошлый раз таких ударов мы не увидели. Тогда это транслировали депутаты иранского мажлиса. То есть не на каком-то это делалось, таком вот уровне первых лиц. Тем не менее, угрозы были, и угрозы остались нереализованными. В этом плане пока я бы не торопил события. Нужно посмотреть, как будет Иран в действительности действовать, потому что Иран страна неторопливая. Чтобы ее действительно довести до массированных ударов, нужно, как мы видим, в случае с теми же американцами, постараться. Если сравнить, как, например, Тегеран действовал в прошлом году во время 12-дневной войны, как в этом году. Поэтому пока я все-таки склонен полагать, что это часть риторики, что это не отражение реальных планов. Но я могу ошибаться.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда. КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Саш, новая неделя и новые, ну, вот что называется, есть что предъявить нашим военным, да, и уже все пишут, и, насколько мы понимаем, и на самой Украине, и на Западе о том, что начинаются, мягко сказать, проблемы.
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия, приятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505.

0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
2: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: В Одессу, в Черноморск, в Южное, а после ударов по судам теневой военной логистики Украины они отказываются это делать. Цепочка встает вся целиком, да? Вот у Полтавского того же ГОКа из 4 законтрактованных судов 3 заблокированы в портах сейчас, 1 повреждено. Все, склады и портовые терминалы забиты вот этим товаром неотгруженным, складировать новую добычу железной руды негде. И вот и все, да. Они зимой-то, вот, кстати, Полтавский ГОК несколько раз останавливался из-за наших ударов по энергетике. Они простояли зимой 67 суток. Да, к лету вот еще добавилась новая напасть, морская блокада. Вот, поэтому кто-то там какие-то операции объявлял, но мне нравятся операции по принуждению России к миру. Но мне нравятся такие операции. Мы бы хотели продлить. Там, за время этой операции, вот за неделю, крупнейшая датская контейнерная компания Maersk, да, свернула свой сервис в Черноморске. Они перебросили сейчас грузы в румынский порт Констанцу. Администрация признает портов, что иностранных балкеров и контейнеровозов в Одессе, в Черноморске, в порте Южный не осталось ни одного. И неделю уже ни одно иностранное судно, и не только иностранное, не зашло в Черноморске гавани незалежная, да, и вот там руда добыта, она лежит несколькими партиями в портах на площадках комбината, а ссыпать ее больше некуда, да. Около 4000 человек переводят на какие-то там ремонтные, регламентные работы. Это Южный ГОК. В Полтавском ГОКе около 600 человек, да, выводят. Ну ладно, вдруг они там что-то где-то починят, вдруг они найдут какую-то там цепочку логистическую новую, наладят, запустят комбинат, а эти 600 человек где они возьмут? Там сейчас их всех мобилизуют, и эти 600 человек, они не досчитаются, да, по деньгам они очень сильно проседают. Рядом у них, значит, отваливается терминал «Олтиц», который масло подсолнечное поставлял. Рядом отваливается терминал «Ферэкспо», да, тоже Полтава. Ну, в общем, постепенно эти удары по именно портовой инфраструктуре и по судам теневой военной логистики Украины, они начинают сказываться на всей металлургии. Соответственно, теряет серьезные мощности железная дорога, да, и даже не от ударов по самой железной дороге, а потому что, там, условно говоря, 90% грузовых перевозок шло к черноморским портам, а сейчас они не осуществляются, эти перевозки. Соответственно, железная дорога теряет. Ну и, конечно, в целом, да, и удары по железке тоже сказываются. Вот Запорожье, например, сам город Запорожье остался без железной дороги. Это констатировал на минувшей неделе по итогам поездки в Запорожье министр, там, по-моему, инфраструктуры Николай Калашник такой есть, и говорит, что уже там несколько суток из-за российских атак и ситуации с безопасностью пассажирские поезда не курсируют в город Запорожье. И он говорит, что сегодня это не вопрос безопасности объектов отдельных, а вопрос непрерывной логистики государства. То есть удары по железной дороге, они вышли из категории отдельных инцидентов и превратились в такое системное давление на транспортную структуру всего государства. То есть они составы разворачивают на подступах и пассажиров дальше везут автобусами. Но дело же не столько в пассажирских перевозках, сколько в той самой непрерывной логистике, о которой говорит этот министр Калашник. Да? Пассажирский трафик, он важен как некий индикатор, потому что если по маршруту невозможно перевести пассажирский состав, значит, по нему невозможно провести и военные топливные цистерны, платформы там, с техникой, вагоны с боеприпасами. Они все едут по тем же самым путям, через те же самые депо и под теми же самыми тяговыми подстанциями, которые мы сюда выносим. Поэтому и удары по локомотивам, они тоже начинают сказываться очень серьезно на и на логистике, и на значит, возможности Украины перебрасывать какие-то крупные поставки, подкрепления на фронт. Вот придется им задействовать автомобильный транспорт. Автомобили тоже вышибают, потому что кто-то там говорит, что на дорогах, которые ведут из Харькова до Полтавы, до Днепропетровска, еще там докуда-то уже не осталось целых автозаправок, выбили все. Там больше 300, что ли, заправок уже выбито на вот этих основных рокадных трассах. Это тоже серьезно сказывается на логистике противника. По логистическим центрам мы у них работаем, да, как бы, когда бьют по нашим, да, мы видим, как дымят там ВБ склады. Вот они почему-то считают, что это вот тот самый решительный удар, который заставит россиян выйти на улицы и потребовать от руководства страны завершить войну. Это какая-то странная их ошибка, странная, потому что мы по менталитету близкие, но у нас есть вот это различие. Они, особенно так называемые политические хохлы, привыкли решать все свои проблемы через улицу, через Майдан. Да? У них там в 4-м году, в 7-м были Майданы, в 11-м там тихонько бушевали, в 14-м опустили страну под откос. Вот они думают, что если они создадут какие-то невыносимые условия для нашего населения, наше население так же, как и их, выйдет на улицу и свергнет власть. Но этого не будет в России. В России, если и есть сейчас какие-то претензии к руководству государства, это претензии в том, что государство слишком мягко ведет себя по отношению к Украине. Вот Владимир Владимирович даже сказал, что к нему во время встречи с парламентом один из депутатов подошел и на ушко шепнул, что мы обязательно победим, но давайте смелее, да, будем. То есть у нас общество после вот этих ударов по ВВП, после ударов по НПЗ, оно не требует закончить войну, оно требует жахнуть по Украине так, чтобы отправить ее даже не в нокдаун, а в нокаут. Вот чего это требует общество, а не прекращение войны. И тут, конечно, большая ошибка рассчитывать на какие-то народные волнения. У нас была попытка на Болотной площади когда-то провернуть вот такой Майдан. Очень жестко ее придавили, задавили, и сейчас у нас вот такие оппозиционные настроения. Они в области маргинальны, не около маргинальны, а в области маргинальщины. У нас общество поддерживает те решения, которые сегодня президент принимает, но призывает действовать еще жестче не по отношению внутри страны, да, а по отношению к нашему противнику, который наносит удары по гражданской инфраструктуре и который продолжает действовать террористическими методами. Вот на минувшей неделе, опять же, была трагедия в Запорожье. Противник ударил по туристической базе «Алион», по-моему, называется, которая находится на Азовском море. Вот я предлагаю после небольшого перерыва новостей проговорить несколько важных вещей в связи с этим.
0: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
4: Здравствуйте, я Антон Алиханов, министр промышленности и торговли Российской Федерации. Желаю всем слушателям «Комсомольской правды» хорошего настроения и только хороших новостей.
5: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом. Без химии они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125». Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
5: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
0: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с выпускниками программы «Герои земли Псковской». Участники обсудили итоги обучения и стажировок в органах власти, а также поделились своими впечатлениями. По их словам, программа позволила лучше понять работу государственных структур и увидеть рост числа обращений граждан, что они связывают с доверием к власти. Отдельно отметили слаженность работ региональной команды. Во время встречи затронули вопросы мотивации сотрудников, цифровизации, взаимодействия с жителями и оценки эффективности работы. Губернатор подчеркнул, что главным показателем остается уровень доверия населения и реальные результаты. Работы по благоустройству воинского захоронения в деревне Булынино разделены на два этапа. Первый уже завершен. Выполнен комплекс подготовительных и реставрационных работ. Специалисты провели реставрацию центральной стелы, заменили мемориальные плиты с именами павших воинов, а также спилили аварийные деревья и провели расчистку тротуарной плитки. В настоящее время стартовал второй этап благоустройства. До конца августа подрядчик должен завершить обновление территории. 28 июля в Свято-Вознесенском кафедральном соборе Великих Лук провели молебен в честь крещения Руси и осветили шевроны с православной символикой. Шевроны передадут участникам СВО, чтобы военные чувствовали духовную поддержку.
5: О валютах.
7: Доллар 79 рублей 86 копеек, евро 90 рублей 88 копеек, юань 11 рублей 82 копейки.
5: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках малооблачная температура воздуха около плюс 28 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
8: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
9: Продолжаем, Саш, продвижение идет, и ты вначале упомянул о системных ударах вот, да, по морской составляющей, но и на земле, вот насколько мы понимаем, есть сообщение, Дмитрий Стешин пишет, что вышли наши к въездной стеле в Дружковку, то есть, в общем, Славянск уже вот прям совсем не за горами, но параллельно, интересно, разворачивается, Украина пытается соединить украинский фронт, да, с иранским через Соединенные Штаты, где находится Зеленский, как все это связано?
3: Да, ну, действительно, наше продвижение против наступающей, как сказал сырский армии, продолжается, и продолжается на разных участках фронта, потому что ежедневно Министерство обороны отчитывается об освобождении населенных пунктов как в Запорожье, так и в Донецкой Народной Республике, так и в Сумской и в Харьковской областях, то есть формирование зона безопасности там продолжается, там даже намечается такой небольшой котел, о котором я пока говорить не буду, чтобы не забегать вперед, но очень интересные события нас ждут, в том числе в буферной зоне, а пока, да, мы решаем главную задачу, это сломить сегодня генеральную линию обороны противника в Донбассе, Славянско-Краматорскую агломерацию. Действительно, появились кадры наших штурмовиков возле въездной стелы в город Дружковку. Это еще не говорит о том, что начались бои за этот город. Пока нет. Бои пока идут на подступах в Алексеево-Дружковке. Но, тем не менее, мы видим, что в последнее время очень хорошие новости от группировки «Центр» идут, которые сражаются сейчас на Добропольском выступе. Во вторник сообщили об освобождении населенного пункта Шевченкова. В среду сообщили об освобождении населенного пункта Светлое. Ну, то есть постепенно мы подбираемся к городу Доброполе, ведем бои уже на окраинах этого населенного пункта, большой. И последний крупный узел вот здесь для Украины на Южном Донбассе, да, обороны. Как только мы его взломаем, как только освободим Доброполе, высвободившиеся силы группировки войск «Центр» смогут уже идти на восток, северо-восток, в сторону Краматорска. То есть таким образом мы будем просто по факту заключать всю Славянско-Краматорскую агломерацию в оперативное окружение точно, а как там пойдет, может, и в физическое, потому что все-таки с западной стороны от этой агломерации не так сильно подготовлена оборона у противника. Конечно, они нас сейчас что-то там создают, но это не генеральная линия обороны. То есть мы будем, наоборот, с тыла к этой генеральной линии обороны подходить. Вот. Это все-таки говорит о наступательном характере действия противника. Да? Нет, они, безусловно, пытаются контратаковать. Нет такого, что мы просто сминаем, да, обороняющиеся порядки. Особенно серьезно они пытаются контратаковать в Запорожье, в зоне ответственности группировки войск «Восток», и даже там рапортуют о каких-то своих больших успехах, но когда в лесополку заходят 2-3 человека или на окраину населенного пункта заходят 2-3 человека, это не означает, что они его освободили, да, а они рисуют именно так вот свои контрнаступательные действия. Это говорит, что они выставили флаг, и через час-два все втроем погибли, но картинка с флагом уже готова и уже отыграна в украинском едином телемарафоне. Вот, поэтому у нас вот на этот год основная задача – это создание предпосылок для взлома генеральной линии обороны противника в Донбассе. Там еще, ну, то есть освобождение Славянска и Краматорска автоматически не означает освобождение всего Донбасса. Там еще достаточно будет территории, которые придется пройти до государственной границы, до границы с Днепропетровской области. Но это уже без вот таких вот масштабных каких-то оборонительных укрепленных районов, как Славянско-Краматорская агломерация. Там, конечно, пойдет совсем другой темп. И вот то, что мы сейчас наблюдаем, вызывает определенный оптимизм о том, что действительно в этом году за Донбассом мы задачу решим. Вот. Но вот то, что ты сказал, да, расширяет Зеленский территорию конфликта, пытается распространить его на другой континент, ну, на другие государства. Это происходит не первый раз. Атакован был иранский корабль на Каспии, погиб иранский летчик, и Иран там официально грозит какой-то ответкой Киеву и даже сравнивает действия Зеленского с событиями, которые спровоцировали Первую мировую войну, чем уже даже просчитывают, чем Иран мог бы ответить Украине. Все перечисляют эти невыговариваемые названия на персидском иранских ракет, сколько километров они пролетают и до какой части Украины они достанут. Ну, там действительно Украина вся, в принципе, в зоне досягаемости двух типов ее баллистических ракет, но все эти ракеты, они пятый месяц уходят волнами по базам США на Ближнем Востоке, в Кувейт, в Бахрейн, Иорданию, Катар, Ирак и так далее. Ну вот, и мне кажется, что ну, не будет Иран использовать свои ракеты для того, чтобы отомстить Украине за одного моряка. Мне кажется, что ответы могут быть асимметричные. Ну, если помечтать, всегда же хочется помечтать, да, было бы неплохо поиметь какой-нибудь в зоне СВО иранский экспедиционный корпус, да, допустим, не бригады КСИРа, да, а их какие-нибудь прокси или силы Аль-Кудс, это те самые силы, которые четверть века собирают вот эту ось сопротивления от Ливана до Йемена. Формат сирийский, отработанный, мы с ними совместно воевали в Сирии. Публичное какое-то оформление этого контингента на нашей стороне. Ну, политически тяжелый, конечно, шаг, но вполне выполнимый. И участие на нашей стороне войск корейской армии, это уже показали. Это вот один из асимметричных ответов иранских, потому что Тегеран прекрасно понимает, что в ближайшее время, ну, вряд ли будет какая-то наземная операция в Сирии, в Иране. А получать реальный боевой опыт, да, какой получила корейская народная армия, хочется, да. И вот тут как раз подворачивается повод, тем более, что значит, в Иране уже говорят, что в Ираке действуют по указке Украины там какие-то силы, да, против шиитов, и это вообще чуть ли не покушение на суверенитет Ирана. Ну, то есть такой повод довольно серьезный. Это могут быть кибератаки, да, у Ирана есть очень хорошая база, хакерские группы, очень известные. Их западные кибераналитики классифицируют как продвинутая устойчивая угроза. То есть такая сама атрибуция размыта, но контролируемая эскалация зато. Да? Вот. И первым делом, наверное, достанется украинскому энергосектору, может быть, банковскому сектору, может быть, телекому. Это могут быть какие-то асимметричные удары на море, да, на логистике, потому что Каспий – это все-таки коридор север-юг, есть Красное море, там можно через хуситов действовать против украинских грузов, украинского фрахта. Все это как бы уязвимо, да, в чужих водах. В целом, конечно, демонстративный ракетный залп по одной цели, он вполне возможен, но серьезный счет все-таки Тегеран наверняка предъявит асимметрично. Вот, поэтому Зеленский хотел выслужиться перед Трампом ударом по иранскому судну. Сейчас, наверное, наверняка шла речь о том, как Зеленский может помочь Трампу в его крестовом походе против Тегерана, но при этом Зеленский в графу противников получил региональную державу с ракетами, с дронами, с очень длинной памятью, вот, ну и поставил человечество еще на один шаг ближе к Третьей мировой войне. Я вот всегда говорил, что Третья мировая война, если где и начнется, то не в Восточной Европе, не из-за Украины, а где-нибудь там все-таки на Ближнем Востоке и, скорее всего, ситуации вокруг Ирана, потому что там задействованы непримиримые абсолютно силы, потому что Иран для Израиля – это экзистенциальный противник, и Иран не стесняется об этом говорить, и Израиль пока не добьется своих целей или пока не добьется тех целей, которые можно считать выполненными, он не даст американцам оттуда уйти. И для того, чтобы обеспечивать, да, эту масштабную по объемам операцию, они будут затягивать все больше и больше сил, в том числе украинских, потому что, что там ни говори, но по части беспилотия, как бы Запад не спонсировал Украину, все-таки свои инженерные компетенции они защитили. И поэтому Зеленский, я думаю, сейчас на этой встрече оговаривал их участие и там, и какой-то гешефт за это. Но в целом напомню, что на линии боевого соприкосновения в конечном итоге все решает пехота, а с этим у нас все намного лучше.
9: Спасибо, Саша. До встречи уже через неделю.
3: Всем пока.
10: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
11: Реклама. Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
12: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
13: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
14: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
15: У вас в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. Приветствую вас, и сегодня необычный день. Вы узнаете, почему он сегодня необычный, чуть позже. Но для начала я хочу пожелать всем хорошего настроения, невзирая ни на что. Также хочу пожелать вам быть бодрыми, энергичными, чтобы у вас всегда хватало сил на любые добрые дела. А у меня сразу к вам вопрос. Хотите ли вы, используя один единственный прибор, пить водородную воду и делать ингаляции? Молекулярным водородом, да, именно молекулярным водородом ингаляции.
16: А зачем это нужно, спросите вы меня, да? А я вам отвечу. Дело в том, что исследование на пациентах с диабетом показало снижение оксидативного стресса на 30% за 8 недель ингаляции. Одна ингаляция стоит в среднем там, от 3 до 6 тысяч рублей. И не только в Москве. Во многих городах России уже в клиниках предлагают такой инструмент оздоровления. А вы можете сами дома делать каждый день. Вся ваша семья. Что это даст? Ну, во-первых, это защита легких от, и воспаления от воспалительных процессов, да, и восстановления после COVID-19. Это профилактика и защита на будущее. Но если был COVID-19, то исследования показали, что у 90% пациентов с постковидным фиброзом после курса ингаляции улучшилась сатурация с 90 до 97% и исчезла отдышка. И это официальные данные академика Чучалина из Российского национального исследовательского института, да, медицинского университета, прошу прощения, имени Пирогова. Он доказал, что водородные ингаляции снижают риск тромбозов и инсультов. И вы можете каждый день дома делать ингаляции, пить воду, насыщенную молекулярным водородом, всего лишь при помощи одного единственного прибора. Что еще вам это даст? Это борьба с хроническими воспалениями и болью, артрит и аутоиммунные заболевания. Вот данные исследования. У 70% пациентов с ревматоидным артритом уменьшилась боль и отечность суставов после 3 месяцев терапии. Неврологические нарушения при болезни Паркинсона. Ингаляция молекулярным водородом замедляет прогрессирование двигательных расстройств. Пример, друзья, вот примеры жизни. Женщина 60 лет с полинейропатией сократила прием обезболивающих на 80% после курса из 12 сеансов. Улучшение когнитивных функций, защита мозга, защита от нейродегенерации. Водород проникает через гематоэнцефалический барьер и снижает повреждение нейронов при болезни Альцгеймера. Исследование показало, что у пожилых пациентов с когнитивным нарушением после 6 месяцев ингаляции молекулярным водородом улучшилась память и концентрация внимания. Общие преимущества для здоровья. Укрепление иммунитета. Ежедневная ингаляция на 40% снижает частоту ОРВИ у часто болеющих детей. Антивозрастной эффект. У 90% пациентов улучшается состояние кожи, исчезают пигментные пятна и повышается эластичность. Если вы не привыкли верить на слово, друзья, вы можете найти статью в российской газете. Она была опубликована 2 мая 2024 года. Она называется «Академик Чучалин. Ингаляция водородом эффективна при лечении многих заболеваний». Пожалуйста. Он говорит о том, что равного лекарства по эффективности природе не существует. Понимаете? Вот в чем суть. Попробуйте. Начните. Ингаляция молекулярным водородом оказывает положительное влияние на метаболизм организма человека. Их все чаще включают не только в схемы лечения, но и активно используют в программах оздоровления в санаториях при широком спектре заболеваний сердечно-сосудистых, эндокринных, респираторных, нейродегенеративных. Друзья, все, пожалуйста, все, пожалуйста, друзья, доставлять молекулярный водород в организм можно несколькими путями. Ингаляции и пить молекулярный водород. Но согласитесь, что гораздо эффективнее и пить, и делать ингаляции. Это доказано наукой. Попробуйте и вы. Прямо сейчас набирайте 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона абсолютно бесплатный. Оплата, кстати, при получении. Мы являемся заводом-производителем приборов, которые улучшают качество вашей воды настолько, что она становится действительно помощником в улучшении здоровья. Друзья, сегодня это важный момент. 29 тысяч рублей за эту цену вы покупаете сразу 2 прибора. Генератор водородной воды Aqualife Premium, при помощи которого вы готовите воду, насыщенную молекулярным водородом, чтобы пить ее, да, там, в 2 режимах. Можно сделать ионизированную щелочную воду с помощью него. Там есть специальный набор минеральных шариков, да, он идет в комплекте. Он готовит вам, еще раз говорю, в 2 режимах ионизированную воду водородную, да, в 2 минуты, там 10 минут. При помощи генератора водородной воды премиум вы можете делать ингаляцию, что важно, о чем я вот сейчас говорил. В комплекте есть специальная конюля, при помощи которой вы и делаете ингаляции молекулярным водородом. Кстати, абсолютно безболезненно, очень даже приятно, и не нужно специально там как-то дышать. Просто подсоединили к носу конюлю и делайте, занимайтесь тем, чем вы привыкли заниматься. Можете хоть на беговой дорожке это использовать. Друзья, в комплекте есть также зарядное устройство. Заряжайте как мобильный телефон, и в любую точку можете отправиться с ним, потому что он работает от аккумулятора, этот прибор. И напомню, вы получаете сегодня сразу два генератора водородной воды. Модель Aqualife Premium, как я описал, да, и ионизатор воды, и генератор водородной воды Light. И весь этот комплект сегодня стоит для вас 29 тысяч рублей. Я вот специально повторяю, 29 тысяч рублей за два. Давайте посмотрим правде в глаза. Один только генератор премиум, цена на сайте, ну, заходите, называется он aqualife.club, наш сайт, заходите и увидите, там его цена 29 тысяч 900 рублей. Ну, может, если у вас есть там промокод, он будет немножко дешевле. А здесь вы за эти деньги получаете сразу два аппарата. Это не ошибка, это наше специальное предложение для радиослушателей «Комсомольской правды». Потому что мы в прямых эфирах уже больше 10 лет и всегда стараемся для вас создавать особые условия. Оплата, напомню, при получении, подчеркну, сейчас вы не платите ни копейки, вы просто совершаете заказ. Когда посылка придет в пункт выдачи, тогда и оплатите. Да? И как только получите два генератора, не откладывая в долгий ящик, начинайте использовать прямо сразу, в тот же день. Сделайте так. Первым делом поставьте премиум на режим 10 минут, приготовьте водородную воду, выпейте стаканчик. Да? Потом снова залейте свежую воду, подключите конюлю и подышите 10 минут молекулярным водородом. И вы заметите, как меняется самочувствие. Честное слово, дышать становится легче, как будто даже нос очищается. Одышка отступает, если она была. Да? Этот эффект чувствуется даже после одной ингаляции. Два прибора по одной цене сегодня для вас. Друзья, заканчивается просто партия, которая была ранее изготовлена. Да, я еще раз говорю, мы производители. Но, к сожалению, уже пришла новая партия, уже новые, скажем так, составляются компоненты прибора, они уже по другим ценам. Поэтому для того, чтобы воспользоваться максимально выгодным предложением, нужно сделать это прямо сейчас. Потому что сегодня это можно... Прям я вынужден это сказать, последний день акции. Так что звоните 8 800 505 0855. До 19.00 у вас еще есть время. Звоните 8 800 505 0855. Помните, с Aqualife вы не просто побеждаете жажду, друзья, вы побеждаете болезни. Когда у вас дома появляются приборы ионизаторы Aqualife или генераторы водородной воды Aqualife, вы не просто покупаете прибор, да, вы приобретаете билет в здоровую жизнь. Вот. Как бы это ни звучало пафосно, но это так. Вот кто начал пить ионизированную воду, это отмечает. Просто многие думают там годами, но потом делают вывод, когда после приобретения просто жалеют об одном, что не приобрели сразу. Поэтому не нужно вот сейчас откладывать на завтра то, что можно и нужно сделать сегодня. Друзья, звоните 8 800 505 0855. Это наш колл-центр. Если, кстати, сразу не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера. Код... с которого, ну, номер, который будет вам звонить при перезвоне, если вы не дозвонились, он так звучит, 495, это код Москвы, 248-0808. Мы видели этот номер, там еще может написано быть «Фабрика здоровья», это мы, наше юридическое название именно такое. Так что звоните, друзья, 8 800 505 0855, это номер телефона для звонков со всей России. И еще хочу сегодня рассказать об одном приборе, технологии NeuroDance. Эта технология избавила меня от постоянных болей после физических нагрузок. Вот у меня с юношества была одна проблема со здоровьем. Она появлялась тогда, когда я даю нагрузку на позвоночник. Если не рассчитаю там свои силы и чуть-чуть больше нагружу ее, то происходит, что-то происходит в поясничном отделе, и я превращаюсь в старичка, который еле ходит, еле сгибается и разгибается, да, с жуткими болями. И вот восстановительный период длился у меня не меньше 3 недель. Но все изменилось весной 2024 года. После очередного вскапывания грядок я еле дополз до кровати, мысли были мрачные, все, огород пропал без моего участия. Да. Но тут я вспомнил про NeuroDance Axon, компактный прибор, который как раз только у меня появился. И вот NeuroDance – это технология, которая использует этот прибор, нейродинамическая электростимуляция. Так вот, я взял прибор, приложил к пояснице, чуть-чуть увеличил силу тока, чтобы почувствовать воздействие, и стал ждать. Прибор работает 15 минут, потом сам выключается, не нужно ничего засекать, кстати. И вот считается, этого времени достаточно для того, чтобы получить результат. Прошло 15 минут, я попытался встать и понял, что не ощущаю никакой боли. Небольшая усталость, но боли нет. Друзья, этот прибор предназначен именно для устранения боли. Неважно, где это, какая это боль. Главное то, что он устраняет не только боль, но и причину ее появления. В отличие от таблеток, которые дают и нагрузку на печень, и постоянно нужно куда-то их покупать, этот прибор только заряжается. Да, прибор маленький, размером со спичечный коробок, приятный на ощупь. Просто приложил к месту боли, через 15 минут сам он отключился, и боль прошла, друзья. И причина ее возникновения тоже прошла. Друзья, звоните, успейте заказать его по максимально низкой потому что заканчивается и он по этой цене. 4900 рублей этот прибор для вас сегодня стоит. Можете купить два прибора по цене одного, но все подробности и заказы по номеру телефона 8 800 505 0855. Успейте до 19.00. Сегодня необычный день, поэтому успевайте. Звоните 8 800 505 0855. Звоните прямо сейчас, а я желаю всем здоровья и активного долголетия.
11: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
17: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
18: Реклама. «Комсомольская правда».
19: Читайте в еженедельном выпуске. Максим выпустит скандальные мемуары вопреки мужу-миллиардеру. Астропрогноз на август. Замуж за преступника. Почему девушки заключают браки с убийцами и садистами? Газета в продаже с 29 июля.
11: Для лиц старше 12 лет.
17: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду».
20: Я слушаю радио «Комсомольская правда».
21: И тебе рекомендую.
22: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
23: «Вся правда о лете». На радио «Комсомольская правда». Цветы подсолнуха поворачиваются вслед за солнцем в течение дня. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
24: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера.
25: Новости на радио «Комсомольская правда».
26: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
27: О спецоперации.
26: Минобороны сообщила, что за последние сутки средства ПВО уничтожили 1158 беспилотников самолетного типа в зоне СВО. Кроме того, сбито 6 управляемых авиационных бомб и 1 реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» производства США. В военном ведомстве отмечают, что усиленная работа ПВО позволила отражать атаки беспилотников в более чем 16 регионах России, а также над Азовским и Черным морями. Ночные удары стали одними из самых массированных за год. При этом в отдельных областях, таких как Саратовская, Ростовская, Брянская, силы ПВО уничтожили сотни дронов. В частности, в Ростовской было сбито около 150 беспилотников, в Брянской – 175. Кроме поражения воздушных целей, российские войска нанесли удары по ударам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также по логистическим центрам и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 156 районах, утверждает Минобороны. Для этого применялись оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия.
25: О нефти.
26: Страны ОПЕК плюс планируют одобрить увеличение квот на добычу нефти примерно на 188 тысяч баррелей в сутки с сентября. После этого дальнейшее наращивание добычи будет приостановлено до конца года. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на источники в Альянсе. По данным агентства, речь идет о 7 странах организации, которые в течение большей части этого года постепенно увеличивали добычу: Саудовской Аравии, России, Ираке, Кувейте, Алжире, Казахстане и Омане. При этом, как пишет Рейтер, Фактически рост добычи оказался значительно ниже утвержденных квот. Причиной стали перебои с экспортом нефти, вызванные конфликтами на Украине и на Ближнем Востоке. Они затронули поставки из стран Персидского залива, а также России и Казахстана.
1: О вирусах.
26: Первый случай заражения вирусом бурбон, от которого пока нет вакцины, зафиксировали в Нью-Йорке. Инфекция передается через укус собачьего клеща и может вызывать высокую температуру, усталость, головную боль, тошноту и ломоту в теле. Врачам сложно выявлять вирус из-за отсутствия специальных анализов.
1: Обо всем.
26: Кольский научный центр РАН опроверг сообщение об открытии нового минерала. Ученые обнаружили не новый минерал, а вторичный, рассказали в пресс-службе организации. Там подчеркнули, что стоимость его неизвестна, однако он обладает ценными свойствами. Минерал образует тонкие игольчатые кристаллы длиной до 0,2 мм, а внутри него полые силикатные трубки. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
4: Всем привет. Я просто счастлив, что в этой студии мне улыбается мой давний-давний герой, друг «Комсомольской правды», министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Андреевич Лиханов. Спасибо вам огромное.
5: Да, Александр Петрович, здрасте. Тоже спасибо. Рад вас видеть сегодня.
4: Взаимно. Правда, эта мечта осуществилась. Вот мы 2 года, правда-правда, ждем. И не только я. А
5: вот весь, я пришел. Да.
4: Весь коллектив. Это настоящий Лиханов. Если кто-то, может быть, сомневается, это его голос. У нас программа называется «Диалоги». А работает с Антоном Андреевичем Алихановым Александр Гамов, журналист «Кремлевского пула», политобозреватель радио «Комсомольская правда». Вот заводы сейчас работают на полную мощность, народ там трудится в 4 смены. Это обеспечивает потребности специальной военной операции, потребности фронта?
5: Да, мы все потребности армии, флота покрываем полностью. У нас, ну, знаете, как, Александр Петрович, вы сказали, работают, значит, на полную мощность.
4: Ну, я имею в виду 4 смены.
5: Это, ну, да, в 3 или в 4, если они сокращенные. Ага. Ага. Есть и такой формат. Мы, если говорить про рост, вот с начала 22 года, с начала специальной военной операции, боевых действий, вот мы выросли по некоторым позициям в 20 с лишним раз по объемам выпуска по сравнению с тем, что выпускалось в 2020-2021 году. И этот процесс еще не завершен. То есть мы растем и дальше, и достаточно большая, емкая государственная программа развития ОПК идет. Это если говорить про, ну, скажем так, штатные вещи, то, что принято на вооружение, и чем снабжаются наши офицеры, солдаты в качестве штатных средств борьбы. Значит, это одна часть. Вторая часть – это инновационные разработки, это беспилотники, которые мы делаем миллионами, и производственные мощности у нас там десятки миллионов. Это не всегда и зачастую не штатные решения, которые, собственно, по отдельным решениям Генштаба, министра обороны закупаются армией. И сейчас, вот я говорю, это миллионы, десятки миллионов единиц, которые промышленность направляет в адрес наших вооруженных сил.
4: А давайте объясним, что такое штатные.
5: Ну, для того, чтобы стать штатным вооружением, любое изделие должно пройти целый ряд испытаний. Я не говорю про испытания на этапе разработки и, скажем так, полигонных каких-то отстрелов и исследований испытаний на самих предприятиях или на инфраструктуре нашего ведомства. У нас тоже есть полигонные базы различные под различные типы сил и средств. Это еще и испытания с военной приемкой и так называемая литерация, то есть получение уже официальных заключений от коллег из Министерства обороны, и дальше уже постановка в качестве такого довольствия конкретным подразделениям, типам, родам войск.
4: А вот если говорить еще об оборонзаказе, если я правильно выражаюсь, да, удается ли каким образом сокращать вот это расстояние или временной отрезок от идеи до ее реализации, особенно при выполнении вот как раз военных заказов? Как вот этот механизм отлажен?
5: Министр... Ну, я могу просто в назывном порядке вот перечислить механизмы, которые уже действуют. Их много достаточно. Я сейчас не хотел бы описывать всей системы, просто не все хочется раскрывать, как это это устроено, дабы не подвергать там это все риску лишнему, ненужному. Да, несомненно, и наши предприятия, и конструкторы, значит, технологи активно общаются с теми непосредственно, кто применяет их изделия, и мы на основе вот этого боевого опыта постоянно дорабатываем технику. Все те концерны, которые входят в госкорпорацию Ростех, Росатом, значит, не знаю, там, Роскосмос и в ряд других, они все постоянно на передовой. У нас там не только ремонтные бригады, но и вот как раз бригады конструкторов, они всегда в таком прямом контакте, в том числе выезжают непосредственно в зону проведения специальной военной операции, со всем этим внимательно следят и дорабатывают свои продукты. Потом у нас есть целый набор различных фондов, как государственных, так и негосударственных структур, которые занимаются снабжением вот этих так называемых нелитированных инновационных разработок, которые не стоят на довольствии в армии, но активно ею применяются. Ну, фонд перспективных исследований, фонд развития инноваций, целый ряд других, фонд развития промышленности, который уже готовые решения потом помогает тиражировать и развивать, наращивать вот эти мобилизационные мощности, ну и прямое финансирование через госпрограмму ОПК. Поэтому могу сказать, что сейчас та нормативка, которая есть, и указы президента в открытой и закрытой части, которые обеспечивают быстрое внедрение и применение новых типов средств вооруженной борьбы, она, на наш взгляд, работает достаточно эффективно. Плюс у нас есть целый набор механизмов, таких как национальная технологическая инициатива, агентство стратегических инициатив. Они очень активно тоже работают с такой широкой воронкой, например, ребят, которые дронами занимаются. Это и Кулибин-клуб Общероссийского народного фронта и целый ряд других фондов, благотворительных в том числе, которые занимаются поддержкой и созданием линейки новых средств, когда нужно условно испытать какое-то новое решение, сделать там сотню-другую изделий, применить их в бою, и после того, как вот этот опыт боевого реального применения мы получаем, мы продукт дорабатываем, и после этого ставим его уже на такое более широкое производство, снабжая тысячами, десятками тысяч изделий наших бойцов.
4: Вот защитные контуры наших предприятий, вот насколько остро стоит эта проблема, но мы знаем, что остро.
5: Остро, конечно.
4: Да, и надежно ли защищены наши производственные мощности от вражеских атак, и не кажется ли вам, что мы опоздали здесь, и успеем ли мы наверстать? Успеваем ли?
5: Александр Петрович, ну, скажу так. Несомненно, развивать систему ПВО нужно, важно, и мы этим занимаемся. Значит, если говорить про производство сложных изделий, такие как зенитно-управляемые ракеты, то мы даже по сравнению с прошлым годом в разы увеличиваем их производство в этом году. И такая же динамика у нас не меньше будет и в следующем году. Но исключительно зенитными управляемыми ракетами эту задачу не решишь, потому что всегда есть экономика войны, про нее никогда нельзя забывать. Средства противодействия крайне желательно должно стоить столько же, либо меньше, чем средства атаки. Поэтому очень важно комплексировать различные, значит, средства вот этой борьбы с беспилотной или ракетной атакой. Я говорю в том числе о лазерных комплексах. У нас есть уже целая линейка отечественных лазерных комплексов, которые борются с БПЛА. Ну, я сейчас не буду называть регион, но в одном из регионов за месяц почти 6 десятков беспилотников было сбито на одном из объектов вот таким лазерным комплексом. 6 десятков беспилотников – это сотни миллионов рублей сэкономленных средств на невыстреленных зенитных ракетах. То есть ты, по сути, тратишь в моменте, ну, у тебя затраты на электроэнергию, так сказать, идут, не более того. Это не значит, что можно будет отказаться полностью от зенитных ракет, но это значит, что крайне важно развивать весь комплекс вот этой борьбы. То есть первое, с чего надо начинать, это радиолокационная осведомленность. У нас есть решение по развитию разных типов сенсоров, аудио, видео, разные другие, которые необходимо интегрировать, и сейчас, собственно, коллеги из Минобороны этим занимаются, интегрировать в единую систему для того, чтобы со всех источников информации у тебя выводилось все в единое программное обеспечение, условно, там, на планшет или на какое-то другое средство, которое позволяет тебе координировать, управлять вот этой борьбой. И, конечно, дроны-перехватчики, над которыми сейчас работают несколько десятков команд, которым помогаем и мы, и коллеги из Министерства обороны, и названные мною уже Фонд перспективных исследований, ряд других структур. У нас есть хорошее решение, и команды в России есть с очень крутыми компетенциями в части систем распознавания, перехвата, машинного зрения. Поэтому мы здесь понимаем, что нельзя останавливаться, нужно максимально эти команды поддержать. Технические задания им всем поставлены, они и инициативно выходят с некоторыми разработками. Мы их в этом поддерживаем тоже, ну, еще раз повторю, через совершенно различные инструменты и финансовые, и административной поддержки.
4: Я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» Антон Алиханов, министр промышленности и торговли Российской Федерации, друг «Комсомольской правды». А с ним общается политобозреватель радио КП, журналист кремлевского пула Александр Гамов. Пожалуйста, не переключайтесь, мы сейчас скоро вернемся. Буквально через несколько минут будет очень интересно.
20: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Николай Севастьянов об особенностях обострения конфликта между Ираном и США.
6: Сейчас основной вектор всей нынешней эскалации – это то, что действительно большая часть целей у обеих сторон находится в заложниках. У американцев в заложниках Иран.

0: таком формате, когда обе стороны показывают, что они могут сделать, и декларируют активно, что пока они еще не начинали. И вот если это все не прекратится, тогда они уже начнут по-настоящему.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда» только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио.
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
4: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
5: Всем привет, с вами Александр Гамов, журналист «Кремлевского пула», политобозреватель радио «Комсомольская правда», но прежде всего наш герой, друг «Комсомольской правды», министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов. Как сложилась судьба предприятий и трудовых коллективов, откуда, остановив конвейеры, дезертировали иностранные бренды? Например, «Калуга» там был, да, автомобильный завод, ну, можно еще в Калининграде. По-моему, тоже. Вот как, да, как да, там, да, в вашем родном Калининграде?
6: Завод в Калининграде работает. Сейчас с партнерами из Китайской Народной Республики в основном «Автотор» работает. Если говорить про «Калугу», то это теперь совместное предприятие, значит, наших российских инвесторов и китайских их партнеров. Там тоже целая линейка уже развивается. Причем они стартовали с очень высоких, по сравнению с тем, с чего начинали европейцы, с высоких уровней локализации сразу же вот сейчас.
5: Как понять?
6: Ну, то есть, если вы помните, мы годами шли к сварке, окраске, ну, да, а здесь, собственно, с китайцами мы сразу начали. Это такая уже минимальная планка, что мы с этого, в принципе, стартуем и идем дальше выше. У нас есть... Собственно, но тут надо тоже подчеркнуть, что любой инвестиционный климат, он хорош, когда у тебя есть барьеры вокруг, да, и вот когда мы принимаем ряд решений по защите внутреннего рынка, это не потому, что мы не хотим там, значит, работать и покупать что-то импортное, но зачастую без вот этих барьеров развитие внутри страны промышленности, оно, в принципе, невозможно. И опыт всех стран мира, вот промышленной революции там, конца 18-го, начала 19 века, начала 20 века, второй волны этой революции, показывает, что именно барьеры технические, таможенно-тарифные и ряд других, они создают условия для ускоренного развития промышленности внутри страны.

0: той страны, которая эти барьеры ставит. Может быть, в моменте ты получаешь чуть более дорогие товары по импорту, но при этом у тебя создаются условия для развития промышленности внутри страны. А именно сложные технические изделия, сложные промышленные изделия – это залог богатства народа. Если ты специализируешься на простых вещах, на вещах с низким уровнем переработки, на сырье или каких-то полуфабрикатов этого сырья, то ты никогда не будешь зарабатывать столько, сколько зарабатывает та страна, которая специализируется на очень сложных товарах, имея в виду авиацию, космос и, конечно, автопром, потому что автопром является заказчиком для огромного количества отраслей. Что я имею в виду? Любая машина – это металл, причем различные, это не только стали, это алюминий, это заказ для механообрабатывающих производств, которые точат детали, это заказ для производителей пластиков и резины, это заказ для производителей стекла. У нас на одно рабочее место в автопроме приходится от 7 до 10 рабочих мест в других отраслях. То есть, если вы говорите, ну зачем нам российский автопром, то это значит, что вы автоматически с закрытием российского автопрома должны будете закрыть огромное количество других предприятий, которые лишатся заказа от этого автопрома. Это нужно помнить. В машиностроении очень большой мультипликатор. Если страна отказывается добровольно от таких емких больших рынков, как автомобильные рынки, и отдает это полностью во власть импортной продукции, то она лишает себя очень большой доли дохода для собственного населения. Поэтому наша задача все-таки специализироваться вот как раз на таких сложных вещах, на них зарабатывать деньги, а не специализироваться на вещах простых. Вот мне кажется, что это важно. А если говорить про другие заводы, ну вот в Ленинградской области, по-моему, Icon Tires был такой завод, он назывался, это были финны. Сейчас это, собственно говоря, уже российские акционеры. Они активно развивают этот завод и на экспорт работают, и собственный отдел у них разработок. Достаточно большое количество компаний из Европы. Там вот есть такие компании, как Rockwool, которые производили строительные материалы различные, которые отказывались развивать производство. Вот после начала специальной военной операции деньги не вкладывали в дальнейшее развитие, отказывались в поставке для нужд, например, там, обороны и безопасности. Мы вводили внешнее управление в соответствии с президентским указом в отношении этих компаний. И ну, вот, некоторые из них управляются внешним управляющим, российским менеджментом и работают полностью на нужды, интересы страны, либо совершались сделки, когда российские собственники уже выкупали такие заводы. Могу сказать, что себя эта система зарекомендовала хорошо. Нет такого, что завод брошен, закрыт, значит, на замок. Такого нет практически нигде. Мы все такие предприятия смогли либо перезапустить, если оттуда ну, в один день, так сказать, все ушли и прекратили поддержку, либо мы нашли управляющих, либо собственников, которые занимаются развитием этих производств, этих предприятий.
1: Антон Андреевич, ну вот сейчас проблемы с бензином, и, наверное, какое-то время они, может быть, не будут обостряться, но останутся. Вот может это шанс перехода на электротягу? Я имею в виду на транспорте. Как понятно. С этим?
0: Ну, на самом деле, мы и до этого-то, если говорить, например, про Москву, здесь там, и Сергей Семенович, и, да, в принципе, мэрия очень последовательно и активно занимается развитием электротранспорта. Ну, насколько я знаю, Москва вообще, в принципе, по развитию, по переходу на электротягу в общественном транспорте первый город на Земле вот, по внедрению
1: электротранспорта. Лучше в галактике.
0: Несомненно, и в галактике тоже, да. Иного нам неизвестно, поэтому будем говорить именно так. Но надо отдать должное промышленному блоку московского правительства. Они идут в глубокую локализацию, то есть это не только приобретение просто значит, автобусов, электробусов. Это и вот в ближайшее время будет запущен в промышленную уже активную эксплуатацию завод в Новой Москве, на территории Новой Москвы по производству литий-ионных батарей, тяговых аккумуляторов для этих, в том числе, электробусов. И причем это не будет не единственное производство. Строится еще один завод, который будет тоже выпускать аккумуляторные батареи повышенной мощности, в том числе и для гражданских беспилотников, и для любой другой электротехники. Но могу сказать, что рынок себя электрокаров, гибридов неплохо чувствует. То есть мы по сравнению с прошлым годом выросли примерно в два раза. Угу. Первое полугодие этого
1: по
0: года.
1: России, по России.
0: 54 тысячи новых проданных электрокаров и гибридов. Это...
1: А гибриды это?
0: Ну, это, в общем, это... последовательные или параллельные системы, где у тебя есть бензиновая часть, но в основном ты едешь на батарейке, на вот электродвижении. Угу. Таких машин было продано больше 54 тысяч за первое полугодие. Как я сказал, это в два раза больше, чем в прошлом году. И там неплохая доля, 27, по-моему, процентов, это российские производители. Ну, известные бренды, которые производятся в Липецке, локализуются в Липецке, в Липецкой особой экономической зоне, это Эволют, Воя. Но, в принципе, у нас сейчас порядка десятка моделей различных, от различных производителей, которые вот-вот скоро выйдут на рынок. Ну, всем уже известный автомобиль «Атом», который мы тоже ждем, это вот компания «Кама». Мы надеемся, ну, на самом деле, они уже начали первым покупателям эти машины передавать. Ну, вот надеемся, что осенью это уже такое приобретет массовый характер, они выйдут с этим автомобилем на широкий рынок. Причем надо сказать, что они большие молодцы в плане внедрения как раз отечественного промышленного программного обеспечения и разработки машины на отечественном программном промышленном обеспечении. Когда ты в своей системе CAD, CAM проектируешь и управляешь потом жизненным циклом через российское ПО. Это крайне сложная задача. И, ну, давайте скажем откровенно, российское машиностроение долгие годы развивало вот так косвенно иностранные решения. Там Siemens NX и ряд других систем, от которых мы в силу вот этих вот давних партнерских, как мы считали, отношений, они получали большой от нас объем данных, развивали свои программные продукты, свое промышленное ПО. Сейчас они отключают для нас такие сервисы, и мы вынуждены очень быстро работать через специальный индустриальный центр компетенции, где мы собираем как разработчиков, так и потом саму промышленность, заказчиков, работаем над тем, чтобы вот эти белые пятна, так называемые, полностью устранить, и чтобы у России была полностью суверенная линейка всех программных продуктов, которые необходимы российской промышленности. Это тоже крайне важная задача. Мы ее вместе решаем с коллегами из Минцифры, но вот есть такая система, называется PLM, Product Life Management система, которая, по сути, объединяет целый ряд сложных технологических решений. По сути, это единое ПО по управлению полным жизненным циклом. От разработки, от проектирования, значит, испытаний в электронной среде через цифровых двойников до управления, в том числе даже утилизацией продуктов, которые выпускаются. Угу. Это работа, которую мы ведем сейчас как раз с автопроизводителями и вместе с разработчиками. Очень надеемся. Это очень сложная система, но целимся в 30-й год. У нас должна появиться полностью функциональная вот такая тяжелого класса, так называемая PLM-система. Считаем это крайне тоже важной задачей, активно работаем с отраслью.
1: Я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» Антон Алиханов, министр промышленности и торговли Российской Федерации, а с ним общается политобозреватель радио КП, журналист кремлевского пула Александр Гамов. Пожалуйста, не переключайтесь, мы сейчас скоро вернемся. Буквально через несколько минут будет очень интересно.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив плюс».
4: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 2 5.
3: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом. Без химии они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
4: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 2 5. Звонки по России бесплатные. +1 2 5.
3: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Изумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
5: Беспилотная опасность объявлена в Московской области. Жители призывают оставаться дома, не подходить к окнам или пройти в укрытие. Возможны перебои в работе мобильного интернета.
2: Об Армении.
5: Никол Пашинян вновь занял пост премьера Армении. Его кандидатуру утвердил президент страны. Сегодня Пашинян вместе с Кабмином ушел в отставку. Это формальная процедура после начала работы нового парламента. Кандидатуру премьера предлагает парламентское большинство, после чего ее утверждает президент. Партия Пашиняна «Гражданский договор» победила на выборах в июне, поэтому ожидалось, что он вновь будет переназначен.
2: О паводках.
5: В Приморском крае из-за ливни и паводка затопило частные дома и участки. В нескольких муниципалитетах ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Обильные дожди прошли по Приморскому краю 30-31 июля. Наиболее разрушительным паводок оказался в Нучинском, Яковлевском, Чугуевском, Партизанском и Спасском округах. На места подтопления незамедлительно выехали прокуроры. Они координируют работу по ликвидации последствий стихии, и утверждается, что отдельное внимание уделяется оценке нанесенного частной собственности ущерба, а также оперативному устранению повреждений на дорогах.
2: О мигрантах.
5: Число мигрантов, погибших при попытках попасть в испанский эксклав Сеута из Марокко, достигло 90 человек. Об этом сообщают испанские и марокканские власти. На испанской территории было найдено 74 тела погибших. Еще 16 тел обнаружено марокканскими силовыми структурами. Ранее сообщалось о 76 погибших. Миграционный кризис в Сеуте разразился в конце июля, когда за одни сутки через этот эксклав проникло около 60 тысяч человек, пытавшихся через Сеуту попасть в Евросоюз. Мэр президента Хуан Хесус Вивас подтвердил масштаб проникновения именно в пятницу. На фоне массового наплыва мигрантов в городе вспыхнули беспорядки. Власти развернули дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии, вооруженных сил. Военные теперь охраняют ключевые объекты. Силовики проводят рейды по поиску нелегалов, а для их последующей депортации рейды и строгие проверки документов вызвали столкновения между мигрантами и силовиками. В местных магазинах практически не осталось хлеба, молока, мяса. Полиция дежурит возле торговых точек. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 79.46, евро 91.19, юань 11.77. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Еще раз всем привет. Антон Алиханов, министр промышленности и торговли Российской Федерации, друг «Комсомольской правды» в эфире «Радио КП» вместе с политобозревателем радио «Комсомольская правда», журналистом «Кремлевского пула» Александром Гамовым. Вот на Петербургском международном экономическом форуме, где мы с вами вместе тоже работали, вы презентовали новый российский самолет. Угу. Полностью, значит, с российской начинкой, если так можно выразиться. Вот когда вообще начнутся массовые полеты 100% наших лайнеров, как это было в Советском Союзе?
0: Да, ну, если говорить про тот конкретный самолет, который мы презентовали, сертификат, на который глава Росавиации Дмитрий Ядров выдал, собственно, компании ИЛ. Это ИЛ-114, ИЛ-114-300. Мы действительно закончили основные испытания, все получили сертификат, и самолет получился лучше, чем его мировые аналоги-конкуренты. Вот есть такой самолет АТР-72, есть еще ряд изделий, которые хуже по некоторым характеристикам, чем наш ИЛ-114. То есть у него топливная эффективность выше, туда сейчас...
1: То есть меньше горючего, да?
0: Да. Вот, то есть он летит хорошо, далеко, быстро, в общем, по сравнению с такими же аналогами в классе. Вот, ну, в частности, АТР-72. Первым покупателем стала компания «Второй Архангельский авиаотряд», так она называется. И мы в конце этого года первые три машины им поставляем. Уже сейчас, по следам Петербургского экономического форума, мы попросили у президента о поддержке финансирования новой партии этих самолетов. Они будут крайне востребованы. Ну, например, авиакомпании «Аврора», которая у нас обслуживает транспортные потребности на Дальнем Востоке. Мы получили поддержку президента вот на недавнем совещании в Жуковском. Он поддержал вот наш запрос, и мы сейчас получаем финансирование из Фонда национального благосостояния для того, чтобы приступить к строительству и поставке в ближайшие годы еще очередной партии, вот, в том числе для нужд «Аврора», чтобы на Дальнем Востоке эти самолеты тоже активно эксплуатировались. Они придут на замену, вы знаете, Александр Анатольевич, я боюсь ошибиться, по-моему, это Ан-24 машина. Вот у нашего,
1: да,
0: нашего ИЛ-114, ага, 60-66 мест, в зависимости от компоновки салона, и это как раз вот машина, которая очень хорошо себя будет вести как раз вот на этих внутрирегиональных или межрегиональных полетах, ну, условно, там, в пределах, например, одного федерального округа, это вот самое то, что надо.
1: Это несмотря на то, что, если мне память не изменяет, обычно нормативы на такие машины, на такие лайнеры, там 12 лет во всем мире. А вы,
0: на разработку
1: вам,
0: вы имеете?
1: А вам удалось, да, на разработку, а вам удалось за 6 лет?
0: Ну, да, здесь, конечно, надо отметить коллег, которые работают в Объединенной двигательно-строительной корпорации, в Объединенной авиастроительной корпорации. Мы говорим, что ПД-8, например, двигатель, разработан в 2 раза быстрее, чем самые лучшие примеры в мире. Обычно на двигатель уходит там лет 10-12 на двигатель, и потом еще примерно 10 лет на самолет под этот двигатель. Мы смогли сократить это в 2 раза почти, если говорить про ПД-8 и импортозамещение всех систем для суперджета. Но да, действительно, эти самолеты полностью построены на российских технологических решениях, на конечных изделиях, агрегатах, которые производятся у нас в стране. Ну, я уже приводил не раз, еще раз могу повторить этот пример. Есть система, которая производит одна компания в мире. Например, датчики избегания столкновения в воздухе или датчики избегания столкновения с землей. Collins Aerospace, их там подразделение Honeywell, они вот одни единственные. До того, как с этими же задачами справились петербургские разработчики, и теперь вот в городе Санкт-Петербург производят такие же датчики. Это вторая компания в мире. Ни одна страна в мире не производит самолеты так, как производим мы. Полностью на собственных технологических, конструкторских решениях. И это значит, что мы можем предложить миру создание вот этой, ну, дополнительной системы устойчивости. Мы видим, что, к сожалению, вот эти поставщики принимают политизированные решения, когда они не только нашу страну незаконно отрезают от возможности поставок таких комплектующих, приобретений их, но и другие страны, и в том числе наших китайских коллег, но и не только. Мы просто ну, скажем так, конкуренты наиболее прямые и явные, поэтому с нас начинают. Но, в принципе, это показывает, что технологические санкции – это способ нечестной, вот такой неконкурентной борьбы с потенциальными новыми технологическими лидерами. И мы как раз, замещая и ломая вот эту монополию, можем предложить нашим иностранным партнерам Индии, Китаю, Индонезии, в принципе, всем странам, которые входят в БРИКС, и, в принципе, всем странам мирового большинства, как их принято называть, возможность диверсификации этих рисков, отвязки от вот этой такой новой колониальной зависимости, которую сформировал Западный блок в отношении развивающихся государств. Вот эта усиливающаяся конкуренция между Старым Севером, да, и там Новым Югом, она ставит нас в очень, на наш взгляд, интересную ситуацию, когда у нас появляются дополнительные конкурентные преимущества за счет нечестного хамского поведения со стороны западников. Это нам в глазах наших потенциальных потребителей в азиатских странах, в Африке, в Латинской Америке дает дополнительные очки. Это хорошая возможность для того, чтобы вот эти новые решения продавать не только в качестве готовых самолетов, хотя и это тоже наша задача, но и в качестве отдельных систем, которые они могут использовать в самолетах собственной разработки, потому что, ну, в самолетостроении есть все-таки и другие страны, которые помимо там, США, Европы, России работают. Это и китайцы, и индусы, и бразильцы, и многие другие тоже активно этим занимаются, интересуются, развивают эту отрасль. Поэтому у нас здесь есть хорошие перспективы, как мне кажется, вот на такое технологическое сотрудничество, партнерство в дальнейшем.
1: Ну, я знаю, что вы с Андреем Сергеевичем Никитиным, с главой Минтранса, здесь очень тесно сотрудничали.
0: И, общем... Да, несомненно. У нас очень хорошие, вообще, я могу сказать, что и очень благодарен коллегам, и Андрею Сергеевичу, и коллегам из Росавиации, и Виталий Геннадьевич Савельев. У нас очень хорошее взаимодействие. Мы много помогаем Минтрансу в решении транспортных задач страны. Что я имею в виду? Ну, вот в этом году мы дополнительно финансируем, субсидируем приобретение подвижного состава для российских железных дорог, субсидируем приобретение самолетов. У нас есть льготный лизинг для тех, кто заказывает суда на наших верфях. То есть вот мы в хорошем смысле такие очень добрые друзья, партнеры внутри правительства с Минтрансом. У нас общие задачи. Промышленность разрабатывает новые типы транспорта. Мы вместе с Андреем Сергеевичем работаем над тем, чтобы спрос на высоком уровне развивался, и чтобы промышленность делала хороший продукт в должном объеме, чтобы решать транспортную задачу для нашей страны.
1: Вот Дмитрий Лысков, ваш пресс-секретарь, да, рекомендовал обязательно задать вопрос, а что для жизни простой русской женщины и рядового мужчины сделано родной отечественной промышленностью? Вот обычная девушка, у нее косметика уже наша, часы на руках российские, как у министра, одежда тоже, бытовая химия вокруг все российская, пьет она российское вино, утверждает Дмитрий Лысков. Это уже реальность или пока мечты Дмитрия Лыскова?
0: Ну, я думаю, что... Не думаю, я знаю, что это реально. Собственно, цифры об этом говорят. У нас, если говорить про вот косметику, про различные там, не знаю, средства для волос, лаки какие-то, там доля российского продукта уже там, за 85% уходит. Если говорить про Лекпром, я бы не был здесь таким оптимистом. Здесь очень разнонаправленная...
1: Как Дмитрий Лысков.
0: Скажем так, динамика. Ну да, он все-таки за пресс-часть отвечает, поэтому он вынужден был быть оптимистом и продавать правильный образ. Но, мягко говоря, есть еще над чем работать. Но...
1: Это не вырезаем.
0: Нет, не вырезаем, конечно. Конечно. Нет, мы, знаете, как лакировка действительности не наш метод. Но если говорить про косметику, то да, действительно, очень хорошо наши компании себя чувствуют и в косметике, и в средствах для различного ухода. В зубных пастах, в шампунях мы занимаем доминирующее положение, умеем и производим хорошую, качественную, безопасную продукцию. Про Лекпром, еще раз повторю, мягко говоря, есть еще над чем работать, имея в виду как раз сырьевую компоненту и то, из чего это все шьется. Шить-то мы умеем и делаем это хорошо давно, но у нас есть еще существенные пробелы по сырьевой компоненте для производства тканей. О некоторых проектах, вот о ПЭТФе, в частности, я рассказал.
1: Я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» Антон Алиханов, министр промышленности и торговли Российской Федерации, друг «Комсомольской правды». А с ним общается политобозреватель радио КП, журналист «Кремлевского пола» Александр Гамов. Пожалуйста, не переключайтесь, мы сейчас скоро вернемся. Буквально через несколько минут будет очень интересно.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Дмитрий Еловский о сложностях делегатов Госдумы.
6: Те депутаты, которые сейчас планируют остаться в Государственной Думе на следующий созыв, они сейчас сидят в регионах своих и занимаются своими избирательными кампаниями. И у них и отпуска нет. У них сейчас в разгаре выборы. Они носятся по региону, по встречам с избирателями и с трудовыми коллективами и пытаются победить на выборах. Я вам открою страшный секрет. У половины депутатов, кроме зарплаты, денег больше никаких нет. Поэтому миф о том, что у нас супербогатые депутаты, это миф. Я лично знаю десяток депутатов, которые живут реально просто на ту зарплату, которую платят. Она не маленькая, конечно, по меркам среднероссийским. Но то, чтобы у них там какие-нибудь миллионы на счетах лежат, не лежат.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Реклама.
7: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
8: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
9: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
10: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Всем привет, с вами Александр Гамов, журналист «Кремлевского пола», политобозреватель радио «Комсомольская правда». Но прежде всего наш герой, друг «Комсомольской правды», министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов. А вот помните, мы с вами делали интервью, когда вы так с гордостью рассказывали, что у нас свой шоколад, мы да. Искусственный.
0: А, да-да-да, это вы вот про биотехнологическую продукцию, про жиры, да, по-моему?
1: Ну да, вот да. Как судьба шоколада складывается?
0: Они проходят испытания все еще, это же такая, ну...
1: А их-то едят важно. Уже, нет?
0: Нет, пока нет, они все-таки должны пройти все испытания в Роспотребнадзоре, и после этого... Давайте, Александр Петрович, мы договоримся, что мы вам шоколадку привезем, значит, как только она получит все сертификаты, мы тогда «Комсомольскую правду», я знаю, что вы и кофе занимаетесь, «Комсомольской правде» и шоколадом.
1: И заметки пишем.
0: И заметки, ну, помимо, конечно, вашей традиционной деятельности. Значит, мы вам обязательно привезем еще и шоколадку. Нам будет приятно.
1: А министр, сам министр приедет к нам?
0: Да, Александр Петрович, давайте так договоримся.
1: Ой, супер, супер. Это не вырезаем. А вы в Калининграде отпуск собираетесь проводить, что ли?
0: Я на пару дней съезжу, да.
1: Как устроилась семья министра?
0: Все хорошо, спасибо. Ну, дети ходят в школу, все в одну. Ну, собственно, у нас с Калининградом неразрывные связи теперь. Собственно, Володя, наш младший сын, он родился в Калининграде в конце 2018 года, поэтому у нас в семье калининградец коренной теперь. Поэтому... Ну, а я все еще прописан в Калининграде, налоги плачу.
1: Вы специально это сделали?
0: В Калининградской области, ну, конечно. Да, ну и вот мы там, у нас есть традиция, мы покупаем с друзьями деревья, уже такие большие крупномеры, сажаем их каждую весну, высаживаем, создаем такие аллеи, красивые места в городе и в области. Так что я Калининград, ну, в этом смысле не бросаю, он, конечно,
1: много
0: так,
1: вы
0: в моем
1: там
0: сердце.
1: Понасадили?
0: Много, я думаю, уже там несколько сотен точно есть. Да,
1: да, Алехановская роща, да?
0: Ну, нет, я не думаю, что она так называется, просто красивые цветущие деревья. В Калининграде, да, бываем, да, отпуск, наверное, дети тоже туда поедут. С друзьями продолжают общаться, поэтому скучают тоже, конечно.
1: Какую музыку вы слушаете? Кто ваш любимый исполнитель? Может, какая-то песня особо запомнилась в 26-м году?
0: Александр Петрович, я об этом не думал, но я могу...
1: Нет, как? Да. Вы однажды отвечали мне даже на вопрос дня, да. Ну, вы, правда, подумали сначала, потом через часок, но подумайте.
0: Хорошо. Ну, я могу сразу сейчас ответить, а потом, если вдруг что-то передумаю в течение часа, я вам пришлю, да, договорились. Вы знаете, я сам не слышал, дети меня этой песни научили, но я посчитал, что она как раз очень про нашу с Андреем Никитиным совместную боль и заботу. Это, по-моему, «Комната культуры», называется песня «Самолеты». Только где они? Там есть такой припев.
1: Можете напеть.
0: Только где они, самолеты?

0: Вот очень, мне кажется, такая хорошая романтическая песня. А если говорить про не романтические, а те, которые вот я слушал буквально, пока ехал сюда, то никаких аллюзий, ничего, не дай бог. Значит, это рэпер Рич, и песня называется «Грязная работа».
1: Пацаны, за тебя

0: Она про войну и про ребят, которые делают правильное, нужное всей нашей стране, нашему народу дело. Угу. Вот я хочу, пользуясь случаем, сказать, что все артисты, которые пишут, поют, да, и придумывают об этом, они достойны внимания. Не все делают одинаково, это круто, но мне кажется, что вот Рич с этой песней сделал крутую, очень такую правильную композицию.
1: Ну и, наверное, у нас не каждый день бывает министр Алиханов. Ваши пожелания нашему коллективу, нашей мультимедийной империи, которую Володя Сунгоркин создал, это и радио, и сайт, и бумажная газета, и книги. Что бы вы пожелали, что бы вы...
0: Александр Петрович, я вам всем желаю успеха, удачи, новых побед, расширения горизонтов. Ну и всем нам хочу пожелать радости и гордости за то, что мы делаем своими руками, то, что мы производим, выращиваем. Вот за коллегу, значит, Оксану Лут скажу, мы с ней недавно обсуждали. У нас есть Московский эндокринный завод, и они выращивают мак, но не только фармацевтический, но и кондитерский теперь. Значит, а мы завозили весь кондитерский мак, пока еще завозим, из-за рубежа. Вот теперь наши фармацевты помогут сельскому хозяйству заместить, значит, весь кондитерский мак, который мы раньше вынуждены были возить из-за рубежа, а теперь будем выращивать у себя и еще на экспорт поставлять. Mm-hmm. Поэтому у нас вот есть такая радость, предмет для радости, гордости. И этого всем желаю, чтобы у комсомолки всегда был повод рассказать про достижения российской промышленности.
1: А я теперь вот после нашего интервью... У нас давно такого не было. Я теперь, когда буду смотреть новости, репортажи о специальной военной операции, я буду себя ловить на мысли, что это вот в этом есть и вклад моего героя Антона Андреевича Алиханова. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо. Спасибо. Мы будем стараться, чтобы у наших ребят было все, чтобы победить поскорее.
1: Ура!
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Просто космос.
3: Представьте себе, на невидимой Земле, обратной стороне Солнца, совсем недавно произошел грандиозный космический шторм. Европейский зонд Solar Orbiter, который сейчас находится на расстоянии около 250 миллионов километров от нашей планеты, зафиксировал сразу три вспышки высшего максимального класса X. И вся их невероятная ярость обрушилась на беззащитный Меркурий, самую близкую к светилу и самую малоизученную планету Солнечной системы. Хорошая новость в том, что нашему дому эта катастрофа пока не угрожает. Вспышки произошли на так называемой ночной стороне Солнца, и поток заряженных частиц прошел мимо Земли. Но сам факт такого события – тревожный звонок. Вспышки класса X – это мощнейший тип взрывов на нашей звезде. Их энергия эквивалентна взрыву миллиардов мегатонных водородных бомб одновременно. Рентгеновское и ультрафиолетовое излучение от этих трех вспышек достигло Меркурия всего за 8 минут со скоростью света. И тут начинается самое интересное. У Меркурия нет плотной атмосферы, которая могла бы защитить его, а его магнитное поле в 100 раз слабее земного. Поэтому, когда удар пришелся прямо по планете, ее поверхность, вероятно, раскалилась до невероятных температур, а разряженная газовая оболочка просто сдулась в космос. Космическому аппарату Solar Orbiter тоже досталось от этого энергетического удара. Но зонд, созданный специально для работы в экстремальных условиях, выдержал и передал уникальные данные. Ученые теперь будут изучать, как подобные вспышки бомбардируют внутренние планеты нашей системы. Для сравнения, самая мощная вспышка, зафиксированная в истории наблюдений с Земли, произошла в 2003 году и получила индекс X-28. Она вывела из строя несколько спутников. А нынешняя тройная серия, по предварительным оценкам, может переписать этот рейтинг. Каждое из этих событий – фантастическое напоминание о том, насколько динамична и порой опасна наша звездная система. К счастью, у нас есть такие космические разведчики, как Solar Orbiter, а также российские приборы на борту «Спектр-РГ» и американские «SDO», которые предупреждают о надвигающейся опасности за часы, а иногда и за сутки. Пока Меркурий принимает на себя первый удар, мы можем вовремя отключить чувствительную электронику и увести спутники с орбит. Но представьте, что было бы, если бы такой шторм случился прямо сейчас, на стороне Солнца, обращенной к Земле. Ответ на этот вопрос мы, пожалуй, предпочтем не узнать.
2: Просто космос. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
4: Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Исследования показывают, что летом люди чаще улыбаются. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 14 часов, в Ульяновске 15, в Уфе 16, во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
5: Трое человек погибли, еще трое, включая ребенка, пострадали из-за атаки БПЛА на Удмуртию. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности главы региона Ольга Абрамова. Тем временем в Омской области введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщает губернатор Виталий Хаценко. В связи с этим временно закрыт Омский аэропорт. При атаке БПЛА на склад «Вайлдберрис» в Самарской области никто не погиб, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. По его словам, пожарные продолжают тушить возгорание. На месте происшествия развернут оперштаб. К складу прибыли экстренные службы. Федорищев предупредил жителей региона об угрозе появления в воздухе продуктов горения. Об ударах беспилотников по складу «Вайлдберрис» в Самарской области Федорищев сообщил сегодня утром. В компании заявили, что никто не пострадал. Вайлдберрис также добавила, что перестроила логистические цепочки.
2: О мигрантах.
5: Реакция ряда стран Евросоюза на массовый наплыв мигрантов в испанский автономный город Сеута, расположенный на северном побережье Африки, показала раскол внутри сообщества. Об этом пишет газета «Эль Паис». По ее версии, нынешний кризис выявил, что солидарность между государствами-членами ЕС уже перестала быть действующим принципом и теперь зависит от политики каждого отдельного правительства, по крайней мере, в отношении миграции. Как заявил экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, европейский российская солидарность отсутствовала в случае с Сеутой. По его мнению, произошедшее свидетельствует об огромной нехватке единства в еврозоне. Как пишет газета, миграция находится в центре идеологической борьбы в Европе. Реакция лидеров Евросоюза еще раз показала, что испанское правительство практически одиноко в своей иммиграционной политике. В конце июля десятки тысяч нелегалов смогли добраться вплавь до Сеуты, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. На фоне кризиса власти Испании решили задействовать военных для помощи в обеспечении безопасности в этом населенном пункте. Предполагается, что подавляющее большинство мигрантов уже вернулись в Марокко. Новые поезда на МЦДМ получили название «Королёк». За такой вариант на портале «Активный гражданин» проголосовало большинство москвичей, рассказал мэр Сергей Собянин. Итоги голосования подвели ко дню железнодорожника. Мэр отметил, что по маршрутам центрального транспортного узла курсирует уже более 215 составов этих серий. Их производят на Демиховском машиностроительном заводе в Подмосковье. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. Для вас в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. В эфире радио «Комсомольская правда». Надеюсь, связь отличная. Ну, по крайней мере, звукорежиссер мне так сказал. Я надеюсь, что она не будет другой, потому что я очень хочу, чтобы меня было хорошо слышно. Действительно, предлагаю всем усаживаться поудобнее, потому что сегодня тема очень жизненно важная, скажем так. Как долго и счастливо жить, помогая своему организму оставаться здоровым без лишних сложностей. Об этом, обо всем я расскажу обязательно, но напомню номер прямого эфира. Он простой и бесплатный для ваших звонков. Для того, чтобы присоединиться, задать вопросы на тему ионизированной воды – ну и все, что касается этой темы, звоните по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702. Если у вас уже есть какой-то определенный опыт употребления ионизированной воды, может быть, вы уже получили результаты, я уверен, много таких, потому что у нас более 200 тысяч семей уже пользуются ионизатором воды «Аквалайф». Недаром мы более 10 лет об этом говорим. Поэтому присоединяйтесь, звоните по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702, рассказывайте о своих результатах, задавайте вопросы. А я хочу начать с истории, которая меня лично очень тронула. Женщину зовут Елена Васильевна, ей 64 года, она обратилась к нам после того, как услышала эфир на «Комсомольская правда». Она рассказала о том, что после тяжелого гриппа, а может это и ковид был, в общем, неважно, важно то, что эта болезнь дала жуткие осложнения. Женщина несколько месяцев не могла вернуться к нормальной жизни. Любая физическая нагрузка, там, подняться на второй этаж, дойти до автобусной остановки, даже просто донести пакет с продуктами до двери превращался в пытку. Отдышка наваливалась так, что приходилось останавливаться, хвататься за грудь, ждать, пока отпустят. Лекарства, которые выписывает врач, немного снимали остроту, но стоило закончиться их действию, все возвращалось. Она чувствовала себя запертой в собственной квартире, потому что выход на улицу каждый раз оборачивался стрессом. И вот ее дочь, которая давно следит за нашими программами, подарила Елене Васильевне на день рождения генератор «Аквалайф» с функцией ингаляции. Сначала женщина отнеслась скептически. Таблетки не помогают, а тут какая-то вода. Да? Но дочь уговорила попробовать. Елена Васильевна начала с двух ингаляций в день, утром и вечером. И параллельно пила водородную воду, ну, которую готовит тот же генератор. Да? Первые изменения она почувствовала уже через неделю. Утром стало легче вставать. Пропала эта разбитость, с которой она просыпалась. Через три недели она впервые за долгое время вышла во двор и спокойно прошлась вокруг дома, без остановок, без одышки, что важно. А уже через полтора месяца случилось то, что она сама называла вторым днем рождения. Она поехала с внуками в зоопарк, провела там почти 4 часа, ходила, дышала, радовалась и ни разу не присела передохнуть из-за того, что не хватает воздуха. Сейчас, говорит Елена Васильевна, она отрывается за все эти месяцы, что просидела в заперти. Водород объяснил, водород, молекулярный водород, я ей объяснил, что снова запустил нормальную работу капилляров, убрал воспаление, которое оставалось в легких после болезни. И организм наконец-то начал получать столько кислорода, сколько ему нужно для полноценной жизни. А знаете, я часто слышу слово «чудо», да? Но здесь, коллеги, друзья, не магия, это чистая синергия. Те же самые лекарства, которые раньше не давали эффекта, начали работать в полную силу, потому что подключился водород. Вдыхая его, Елена Васильевна запустила механизм восстановления капиллярного кровотока и убрала хроническое воспаление в легких. Организм снова начал насыщаться кислородом. Друзья, это не фантастика, а научно доказанный факт. К слову, об этом же эффекте улучшения капиллярного кровотока и снятия воспаления говорил и министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, представляя НАПМЭФ 2025 года осенью аналогичный прибор для реабилитации. Пока, друзья, что такие, пока такие приборы редкость в поликлиниках, но они уже могут быть у вас дома даже сейчас. Да? Давайте вот к науке обратимся. Академик Чучалин, чьи труды по болезням легких известны каждому врачу, я думаю, проводил исследования на медработниках, переболевших COVID-19. Выводы однозначны. Ингаляции водорода – это безопасно и высокоэффективно. Люди перестали задыхаться, у них повысилась толерантность к нагрузкам, снизилась эндотелиальная дисфункция. Говоря простым языком, они вернулись к активной жизни. И я вот каждый день вижу таких людей – ну, не каждый день, но часто вижу таких людей возле поликлиники, рядом с домом, да, идут, останавливаются, хватают ртом воздух. Это проходит, друзья, когда люди начинают дышать водородом. Доказано и наукой, и практикой. Так что, если это знакомо и вам, водородная вода и ингаляция – это то, что нужно начать прямо сейчас. Неважно, сколько вам лет, водород – это самый мощный экологичный антиоксидант известной науки. Он связывает плохие радикалы и превращает их в простую воду, в отличие от других антиоксидантов, которые могут даже пойти во вред. А как мы уже не раз говорили, и я вынужден повториться снова, виной 90% недугов является оксидативный стресс. Но есть еще одна серьезная проблема – это разрушение капиллярной сети. Моя коллега Ася Рак брала интервью у доктора Александра Довги, он написал книгу, называется она «Жизнь без лекарств». Уважаемый терапевт, так вот, он привел такой пример. К 60 годам, а многих даже и после 45, даже если нет явных жалоб на здоровье, до 60% капилляров попросту отключаются, перестают работать. Но он же сразу дает и рецепт, что с этим делать. Но для начала давайте включим воображение. Представьте, всего одна простая привычка способна не только остановить разрушение капилляров, но и дать мощнейший толчок к обновлению всего организма. И об этом сейчас говорит все больше и больше специалистов. Ну а теперь ближе к делу. Современная наука доказала, что наше здоровье и молодость зависят не столько от крупных сосудов, сколько от состояния вот той самой капиллярной сети. А вы только представьте, это целых 100 тысяч километров. 100 тысяч! И по этим дорогам жизни к каждой клетке поступают питание, кислород. И тогда капилляры спят. Когда капилляры спят или разрушаются, да, клетки начинают голодать и задыхаться. Вы можете пить много обычной воды, но этого недостаточно. А вот наука подтверждает, если пить воду с антиоксидантными свойствами, другими словами, ионизированную воду или водородную ионизированную воду, а если в комплекте есть, еще есть и делать ингаляции, да, молекулярным водородом, эта технология помогает разбудить и восстановить эти жизненно важные магистрали. И этот эффект видно под микроскопом уже после первых же дней терапии. А как же вообще проверяют состояние этих самых капилляров? Ну, сейчас расскажу. Для этого существует специальное исследование, который называется капилляроскопия. Как правило, врачи смотрят на капилляры ногтевого ложа. Это такое своеобразное окно в нашу капиллярную систему. По нему можно оценить состояние всей сети в целом. И вот представьте картину. Человек приходит на диагностику, ему под микроскопом просвечивают эти мельчайшие сосуды. У кого-то картина, к сожалению, не очень. Видно, что капилляры сужены, их мало, кровоток вялый. А у других активные, хорошо функционирующие капилляры. И врачи сразу видят эту разницу. Бывает, что результаты настолько хорошие, что специалист удивленно говорит, а у вас и так все отлично. На что пациент, конечно же, может объяснить, что, например, следит за здоровьем, использует какие-то методы, будь то даже водородная вода, ингаляция водородом или другие практики. Сама процедура, кстати, абсолютно безболезненна и наглядно демонстрирует, в каком состоянии находятся наши реки жизни. Какое здесь научное обоснование? В журнале «Диабет» в 2022 году было опубликовано исследование, которое показало, что молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская процесс ангиогенеза, роста новых капилляров. Кроме того, то, о чем мы с вами говорим всегда и постоянно, это вот написано в этом исследовании. Молекулярный водород снижает оксидативный стресс в эндотелии, восстанавливая функцию существующих сосудов. Вот такой результат. К примеру, вот история от моей коллеги Аси про Сергея, да, молодого IT-специалиста, 42 года ему. А чувствовал себя глубоким стариком. 42 года, друзья. Стрессы, недосып, кофе литрами. И вот результат. Полнейшее выгорание, апатия, туман в голове, как будто пелена перед глазами. Спасательный круг бросила супруга, подписанная на наш телеграм-канал. Называется он «Ионизаторы Аквалайф». Подписывайтесь и вы, кстати. А в Максе мы также называемся. У нас и там канал есть. Так вот, супруга подарила ему на Новый год генератор Аквалайф. Сергей заменил кофе на водородную воду. Привычка пить большими объемами осталась, но напиток сменился. Плюс ингаляция еще он делал. Всего через 2 недели он проснулся отдохнувшим. Да еще и до будильника. Представляете? Раньше вставал уже уставшим, а тут силы появились на семью и на детей, и по дому помочь. Голова прояснилась, и секрет здесь прост. Водород – единственный антиоксидант, который проникает через гематоэнцефалический барьер и защищает клетки мозга. Исследования в авторитетных журналах подтверждают, водородная терапия снижает тревожность и улучшает когнитивные функции. И вот тут важный момент. Когда вы делаете ингаляцию, а не только пьете воду, да, молекулярный водород попадает в кровоток мгновенно. Это активнее и эффективнее. Причем сам процесс прост до безобразия. Неделю надели конюлю на нос, да, включили генератор и 10 минут дышишь. Можно даже в эфире сидеть и разговаривать, как я, допустим, сейчас. Детям это тоже нравится. Никакого дискомфорта. Если вы живете как в тумане, друзья, не смешались, настроения нет, только проснулся, уже устал, голова болит, давление скачет на этой нашей переменчивой погоде. Да, кстати, очень она переменчивая. Ингаляция водородом это исправит, друзья. Поверьте, это другой уровень качества жизни. Не жить в полноги, да, а открыть в себе второе дыхание. И наш генератор, ионизатор воды, генератор Аквалайф премиум удобно брать с собой. Он легкий, и он из тритана. На крышке ручка-крючок. Налил обычной воды, нажал кнопку, через 2 или 10 минут готова водородная вода. Там 2 режима. А если конюля с собой, можно в любом месте присесть и подышать водородом. И сегодня для слушателей «Комсомолки»

0: чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
1: Стебель будет сильным, сочным будет плод, если при посадке применить Фитоп. Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Историк Герман Артамонов о попытках Украины переписать русскую историю.
3: С одной стороны, обосновывая право Украины на суверенитет, на самостоятельное государство, вынуждены удревнять украинскую историю. И не просто ее удревнять, а вынуждены ее противопоставлять России, русским, как изначально какое-то суверенное, именно украинское. А с другой стороны, они прекрасно понимают, серьезная фундаментальная наука, и в том числе украинская, прекрасно осознает, что в домонгольский период никакой Украины не существовало. Была единая древнерусская народность, единая, но относительно древнерусское государство, именно древнерусское. Когнитивный диссонанс возникает в том, что когда они настаивают на том, что они древние Украины и древние укры, и, соответственно, вот ведут себя от изначальных укров, то рано или поздно они в любом случае сталкиваются с очень неудобным фактом. Я имею в виду, сталкивается украинский национализм такой примитивный. А именно, дело в том, что первыми русскими, вот кто стал себя на нашей земле называть русскими впервые, так вот первые русскими были князья. Остальные славяне в то время еще продолжали называть себя такими этнографическими обозначениями, ну как поляне, северяне. А русскими были именно князья. А с 10 века центром этой Руси, русских князей, был Киев. И когда они говорят о том, что это украинские князья, там Ярослав Мудрый, Владимир Святой, Владимир Мономах, они как раз-то вот противоречат ну, очевидным вещам.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
4: Продолжается прямой эфир. С вами по-прежнему в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. Всех призываю звоните, друзья, делитесь своими историями, подключайтесь к разговору. Не нужно оставаться в стороне, не нужно быть равнодушными. Потому что равнодушие...
5: Реклама. Это важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
6: Великие Луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу! С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд-Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
8: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
4: Красивый, стильный, надежный, удобный, главное, да, и самое главное, полезный. Сделайте так. Первым делом поставьте премиум-ионизатор, да, генератор на режим 10 минут. Приготовьте водородную воду, выпейте стаканчик. Почувствуйте, как это вкусно. Это, кстати, еще и вкусно. Потом снова залейте свежую воду, подключите к канюлю и подышите 10 минут молекулярным водородом. И вы заметите, как меняется самочувствие. Честно,

0: слово. Дышать становится легче, как будто даже нос очищается, одышка отступает, если она у вас была. Да? Этот эффект чувствуется даже после одной ингаляции. А моя супруга гипотоник, ее обычное давление 100 на 70, и если оно опускалось еще чуть ниже, да, ей становилось очень плохо. Но когда у нас появился генератор с функцией ингаляции, это стало по-настоящему спасением. Реакция почти мгновенная даже после 10 минут ингаляции. Я знаю, что многие жалуются на проблемы с давлением, чувствуют себя разбитыми, и к тому же уже ничего не помогает. Да, и то пьют, и другое пьют, а воз, как говорится, и ныне там. И вот мой вам совет. Подышите молекулярным водородом. Я считаю, что это самое простое решение и в то же время самое эффективное. Но пока у таких людей нет нашего генератора с функцией ингаляции, они этого не поймут. А у вас, надеюсь, скоро появится, потому что вы прямо сейчас воспользуетесь этим предложением и закажете два генератора по цене 29 тысяч рублей. Звоните 8 800 505 0855. Звонки бесплатные, доставка бесплатная, оплата при получении, напомню. Теперь подробнее по самим аппаратам. Генератор Light – это абсолютная простота и минимализм. У него одна кнопка, один режим, 5 минут. Залили обычную питьевую воду, нажали кнопку, все, через 5 минут водородная вода готова. Выпили, и все. Можно выпить сразу, можно оставить чуть-чуть, потом допить, можно еще раз поставить режим. То есть он работает аккумулятор, он выполнен из стекла, его удобно носить с собой. По сути, это стеклянная бутылочка, да, только вы заряжаете его дома. Там мини-станция для генерации водорода внизу, в этой станции. Вы заряжаете эту станцию дома, как мобильный телефон, берете с собой, и он вам в любой момент готовит водородную воду из обычной питьевой воды, которая нас окисляет, вода становится восстановителем. Где угодно. Можете оставить себе, а можете подарить кому-то, еще раз говорю, из самых родных, дорогих и близких вам людей, тому, кому от всей души желаете настоящего крепкого здоровья. Второй генератор, премиум. Это аппарат с функцией ингаляции уже. В комплекте с ним идут специальные минералы, чтобы поднимать pH до уровня 9,2. У него две программы приготовления водородной воды. 2 минуты, если хочется быстро, и 10 минут, если хотите получить максимальную концентрацию водорода. Если давление скачет, чувствуется упадок сил или просто хотите пить воду с максимальными антиоксидантными свойствами, выбирайте 10 минут. И, конечно, этот режим используйте для ингаляции. Причем делать ингаляции можно тоже где угодно, даже на беговой дорожке. Если вы, допустим, ходите в зал или у вас беговая дорожка установлена дома, это особенно актуально. В помещении организму часто не хватает кислорода. И чтобы, ну, допустим, на работе вы тоже, да, можете спокойно, это никому не помешает, там беззвучно, и вам никаких. Даже украсите свой стол, потому что там, когда в генераторах вырабатывается водород, мы сделали такую стильную подсветку, она изменяет разные цвета, там все цвета радуги переливаются очень красиво. Так вот, эффективно это нужно в помещении организму, вот еще раз повторю, часто не хватает кислорода, и вот чтобы эффективно работали все функции, сердце тренировалось, и лишние накопления уходили, используйте ингаляцию молекулярным водородом во время в любое время, когда вам удобно. Да? И поверьте, эффективность и тренировок, и работы вашей, и даже учебы, если кто-то учится, да, вырастет в разы. Берите на вооружение, если вам дорого ваше здоровье, важно качество и эффективность тренировок. Друзья, оба генератора всегда можно носить с собой. Не обязательно сразу два, берите любой, какой хотите. Премиум выполнен из тритана, он полегче. Лайт из закаленного боросиликатного стекла, очень надежного и крепкого. Какой хотите, такой и носите. Какой хотите, такой и подарите. Выбор за вами. Мы сделали супер предложение. Это цена прошлого года. Она недавно была, и мы говорим о том, что заканчиваются уже генераторы по этой цене, потому что комплектующие их уже выросла их цена. Поэтому, друзья, это, ну, можно сказать, последний день акции. Такой последний шанс приобрести два генератора по этой цене. Такой цены больше не будет. Это финальное предложение в этом году. Сейчас собирается, еще раз говорю, новая партия, она уже будет по другим ценам. Кстати, важная новость. Те, кто закажет генераторы прямо сейчас, получат их еще и в новом дизайне. Обновленные с новым логотипом. Выглядят невероятно стильно. Так что я даже немного завидую всем тем, кто сейчас позвонит по номеру 8 800 505 0855 и закажет наши генераторы. Теперь хочу обратить внимание на то, что некоторые из вас, возможно, уже начали чихать, там, может быть, да, есть же такие. Я прямо вижу, как вы поднимаете руки. Кто с ужасом ждет, кто с ужасом выходит на улицу, у кого-то аллергия, да, а кто-то чихает, потому что в этом, кстати, говорят, сейчас гораздо раньше начнется аллергия, она уже началась, да. и уже кто-то мучается этим полинозом, страшным зверем, да, и я всем сочувствую, кто с ним борется. Вот моя коллега Ася, например, через это прошла, но она справилась. Она поборола аллергию, теперь весной ждет только радости. И летом тоже, да, чтобы пели птички, цвели цветочки, ее это радует, и я уверен, что она желает того же, как вам, и вам, да, как и я. И вот я хочу здесь пример привести от себя лично. У нас в компании работал водитель, зовут его Александр, который каждую весну мучился от цветения. Глаза слезились. Насморк, кашель, да, классическая картина аллергии, которая выбивала его из колеи на пару месяцев. Это был февраль 2015 года. Я ему посоветовал, начни прямо сейчас пить ионизированную воду. Он послушал, начал, и когда пришла весна, друзья, он встретил ее с улыбкой, без единого признака аллергии, просто потому что организм подготовился, да, ушло вот это хроническое воспаление. Другая история, которую поделилась со мной Ася, да, история про молодую женщину, чуть за 30, но из этих 30 с небольшим 12 лет она провела с полинозом. Каждый май и июнь для нее был адом. Слезящиеся глаза, опухшее лицо, опухшее горло, постоянные отеки, и при этом она ходила как сонная муха, потому что все время сидела на таблетках, уколах и прочих препаратах. Она уже смирилась с мыслью, что это навсегда, что ничего не изменить, пыталась как-то к этому привыкнуть, да. Но в прошлом году все изменилось. За 2 месяца до сезона цветения она начала пить ионизированную водородную воду и делать ингаляции. Регулярно, каждый день делала много ингаляций. Первое, что она заметила, ушел хронический насморк, который преследовал ее даже вне сезона аллергии. А когда пришел май, она прошла его удивительно легко. В ее случае совсем без симптомов не обошлось. Что-то где-то еще чуть-чуть напоминало о себе, но это были крохи по сравнению с тем, что было раньше. Не в полную силу, не в полной мере, друзья. Это не магия, не волшебство и не волшебная таблетка. Это абсолютно научно доказанное действие молекулярного водорода. Почему это работает? Давайте разберемся. В 2009 году группа японских ученых во главе с Томохиро Иитой совершила настоящий прорыв. Они доказали, что молекулярный водород способен останавливать аллергическую реакцию на самом старте. Он не просто глушит симптомы, как это делают антигистаминные препараты, он модулирует сигнал. Как это работает? При встрече с аллергеном в так называемых тучных клетках запускается цепная реакция. Я не буду грузить вас медицинскими терминами, но суть в том, что это похоже на пожарную тревогу, которая заставляет клетку взрываться. По-научному это называется дегрануляция. Клетка выбрасывает гистамин, а гистамин — это и есть главный виновник всех наших страданий, зуда, отеков, насморка, слезотечения. Да? Так вот, молекулярный водород мягко и уверенно ставит эту пожарную тревогу на паузу. Он не дает ей разгореться, он подавляет ключевые звенья в этой цепочке. Нет сигнала, нет выброса большого количества гистамина, значит, аллергическая буря не начинается, просто не начинается, и все. Друзья, я продолжу в следующей части говорить о исследованиях, да, но сейчас хочу вам напомнить, что меньше 30 секунд остается, поэтому напоминаю, что сегодня вы еще можете заказать 2 генератора по цене одного, позвонив по номеру телефона 8 800 505 0855. Генератор премиум с функцией ингаляции и функцией приготовления ионизированной щелочной воды. И генератор воды, водородной воды Light. Цена этого комплекта 29 тысяч рублей. Последний день акции. Звоните 8 800 505 0855.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
2: Владивосток. 1-4 сентября. 11-й Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток. Развитие во благо людей. В программе 5 тематических блоков. Бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Арабскими Эмиратами, Монголией, Вьетнамом и странами АСЕАН. Культурная и спортивная программа. Выставка «Улица Дальнего Востока» и международный форум «День Сокола». Организатор Фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на forumvostok.ru.
3: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. Максим выпустит скандальные мемуары вопреки мужу-миллиардеру. Астропрогноз на август. Замуж за преступника. Почему девушки заключают браки с убийцами и садистами? Газета в продаже с 29 июля.
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
6: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
4: Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
7: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте. Страны ОПЕК плюс планируют одобрить увеличение квот на добычу нефти примерно со 188 тысяч баррелей в сутки с сентября. После этого дальнейшее наращивание добычи будет приостановлено до конца года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в Альянсе. По данным агентства речь идет о 7 странах организации, которые в течение большей части этого года постепенно увеличивали добычу: Саудовской Аравии, России, Ираке, Кувейте, Алжире, Казахстане и Омане. При этом, как пишет Рейтер, фактический рост добычи оказался значительно ниже утвержденных квот. Причиной стали перебои с экспортом нефти, вызванные конфликтами на Украине и на Ближнем Востоке, которые затронули поставки из стран Персидского залива, а также России и Казахстана.
1: Об инициативах.
8: В Госдуме предложили им передавать 10% вводимого жилья очередникам. Это позволит быстрее обеспечивать квартирами граждан, стоящих в очередях. Это заявил глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Он напомнил, что эту инициативу им представили несколько лет назад на одной из встреч в правительстве. Он назвал эту идею правильной и справедливой. По его словам, ранее на это предложение позитивно отреагировал вице-премьер Марат Хуснуллин. Нилов отмечает, что при реализации этого подхода следует учитывать классы жилья. Например, вместо одной квартиры в доме высокого класса можно было бы передавать жильцам больше жилых помещений эконом-класса.
1: О Трампе.
8: Дональд Трамп начал торговать инсайдерской информацией. Компания Trump Media запустила сервис Truth API. Он передает публикации президента США напрямую компаниям, занимающимся высокочастотной торговлей. Это пишет агентство France Press. Их алгоритмы совершают биржевые сделки за доли секунды и позволяют зарабатывать на небольших и кратковременных колебаниях цен. Так трейдеры получают инсайдерскую информацию и смогут использовать ее для быстрых сделок, говорит в статье. В Trump Media утверждают, что данные будут одновременно публиковаться для платных клиентов и остальных читателей, но опрошенные агентством эксперты отмечают, что значение имеет не время публикации, а время фактического получения данных. Truth API дает подписчикам прямой и более быстрый доступ к источнику информации, поэтому их торговые системы смогут отреагировать на заявление Трампа раньше остальных. Оплата такого сервиса – $100 000 в месяц. В завершение выпуска о валюте. Официальный курс доллара на выходные: понедельник – 79 рублей 46 копеек, евро – 91 рубль 19 копеек, юань – 11 рублей 77 копеек. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа. Повтор программы.
0: Продолжается прямой эфир. С вами по-прежнему в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. Мы говорим с вами о самом простом и самом экологичном, на мой взгляд, источнике поддержания здоровья. Это о правильной воде. Ионизированной щелочной воде, ионизированной водородной воде, которая получается в ионизаторах, в генераторах водородной воды из обычной воды. То есть обычная вода, к сожалению, является окислителем, а мы знаем, что оксидативный стресс является причиной большинства заболеваний, а именно 90%, вы только вдумайтесь в эту цифру, 9 из 10 заболеваний вызвано оксидативным стрессом. Это первопричина. И вот для того, чтобы побороть заболевание, нужно воздействовать на первопричину. Я думаю, вы со мной согласитесь именно в этом утверждении. И вот с первопричиной борются антиоксиданты, то есть противокисление. Антиоксидантом может быть вода, но, к сожалению, вода из крана, бутилированная вода, легко доступная нам вода, не является антиоксидантом. Она поддерживает вот этот оксидативный стресс, будучи окислителем. Но в считанные минуты, но ненадолго, да, минут там на минут, говорю, на час, часов на 8-12, она может стать антиоксидантом. Потом нужно снова ее готовить. Да? Для того, чтобы ее приготовить, нужны ионизаторы и генераторы. И вот мы являемся заводом, я являюсь представителем завода-производителя этих ионизаторов, в которых вы в считанные минуты можете приготовить из обычной питьевой воды воду с антиоксидантными свойствами. В прошлой части я говорил об аллергиях. Вообще неважно, еще раз, 9 из 10 заболеваний являются причиной оксидативный стресс, но я затронул такую тему, как аллергии. В 2009 году группа японских ученых во главе с Томохиро Ито, она совершила настоящий прорыв, как я уже говорил в прошлой части. Они доказали, что именно молекулярный водород, который появляется в воде после ионизации, способен останавливать вот эту аллергическую реакцию на самом старте. Он не просто там глушит симптомы, как это делают антигистаминные препараты, он модулирует сигнал. И вот я начал рассказывать, как это работает. Смотрите, при встрече с аллергеном в так называемых тучных клетках запускается цепная реакция. Суть в том, что это похоже на пожарную тревогу, которая заставляет клетку, грубо говоря, взрываться. По-научному это называется дегрануляция. Клетка выбрасывает гистамин, а гистамин – это и есть главный виновник всех наших страданий, вот этих зуда, отеков, да, насморка, слезотечения. Так вот, молекулярный водород мягко и уверенно ставит эту пожарную тревогу на паузу. Он не дает ей разгореться. Он подавляет ключевые звенья в этой цепочке. Нет сигнала, нет выброса большого количества гистамина, значит, аллергическая буря не начинается. Просто не начинается, и все. И вот исследователи пришли к сенсационному выводу. Водород действует здесь не только как антиоксидант, кстати, но и как сигнальная молекула. Понимаете, он разговаривает на одном языке с нашей иммунной системой, объясняя ей, все нормально, все спокойно, никакой опасности нет. И иммунная система успокаивается, аллергия не запускается. Есть и более позднее исследование 2016 года, оно опубликовано в авторитетном японском медицинском журнале, там обобщается, что клиническое применение водорода эффективно при широком спектре воспалительных и аллергических состояний. Так что сейчас самое время, друзья, начинать дышать молекулярным водородом и пить водородную воду, чтобы через там, пару-тройку недель чувствовать себя и бодрым, и энергичным. И если у вас, допустим, аллергия есть, то она, даст бог, отступит. Да? Именно поэтому наше предложение сегодняшнее. Два генератора по цене одного премиум, да, при помощи которого вы, кстати, делаете ингаляции, это премиум ионизатор, и лайт, который всегда под рукой для водородной воды, он минимальной функции доступен в минимальном исполнении, то есть одна функция, один прибор. Да? И вот вы можете один из этих генераторов подарить, можете один оставить себе, можете кому-то из родственников дать. Да? Но только сегодня, еще раз говорю, до 19.00 цена на этот комплект 29 тысяч рублей. Так что звоните 8 800 505 0855. Заканчиваются эти комплекты по старым ценам. К сожалению, комплектующие уже по новым ценам, они уже появились на складе, их осталось немного. На сегодня, я думаю, хватит для всех до 19.00, но это на сегодня. Поэтому вынужден вас предупредить, просто чтобы потом не чувствовать себя виноватым, что я вас не предупреждал. Звоните, друзья, 8 800 505 0855. Оплата при получении, доставка бесплатная, и звонки на номер телефона 8 800 505 0855 бесплатные. Если, кстати, сразу не дозвонитесь, там скажут, допустим, наш автоответчик, что все операторы заняты, да, то мы обязательно вам перезвоним, только будем перезванивать с городского номера, не с 800-го, на который вы звоните, а с городского, который код его 495, это код Москвы, и дальше номер 248-0808. Вот этот номер, с которого мы перезваниваем. Так что поднимайте трубку. Там часто написано «Фабрика здоровья», так называется наша компания, юридическое название. Так что поднимайте трубку, там мы перезваниваем вам. Ну а сейчас зафиксируйте, забронируйте за собой эту цену, звоните 8 800 505 0855. А также еще есть время дозвониться в прямой эфир, я всегда рад живому общению, да. Но что еще стоит рассказать? Вот что значит на практике вот это вот регулярное вдыхание молекулярного водорода? Оно убирает хроническое воспаление, которое годами сидит в организме, да? Становится свободнее дышать, да? Легкие работают как часы. Кровоток приходит в норму, капилляры оживают. Помните, я в прошлой части рассказывал, что это и способствует ангиогенезу, то есть росту новых капилляров? А ведь молодые здоровые капилляры – это и есть молодой вы, да? все органы начинают функционировать не на 50%, не на 60%, как это бывает с возрастом, или из-за вялотекущих воспалений, да, на полную мощность, на все 100. И отдельно хочу сказать про то, что еще раз, говорю, что для многих особенно актуально. Аллергия, поленос, вот эта напасть, с ней можно и нужно прощаться. Главное – системный подход и регулярность. Как только вы возьмете за правило каждый день делать ингаляции молекулярным водородом, пить водородную воду, вы просто вычеркните слово «поленос» из своего лексикона. Забудете, что такое проблема вообще существовала. Кстати, я вспоминаю Ася, опять же, сегодня много раз ее вспоминаю, скоро она из отпуска уже выйдет. Да? Так вот, у нее тоже, кстати, был поленос, да, она тоже страдала этой аллергией. Она сама прошла через этот ад. Она помнит, как жутко, как это выматывает, как аллергия буквально крадет у тебя несколько месяцев жизни. Ты существуешь на таблетках и уколах, пытаешься спрятаться от пыльцы, там задумываешься о переезде в другой регион, лишь бы не видеть эти цветущие березы там и цветущие цветы. Да? Она знает об этом, и на злаки часто у многих вот эта аллергия. Она знает об этом не понаслышке. Именно поэтому она от всей души желает каждому слушателю быть здоровым и не сталкиваться с этим кошмаром. А если столкнулись, избавиться, друзья. Как избавилась она и многие-многие другие люди. Да? Ее рецепт – просто ионизированная вода и ингаляция водородом. Это сработало у нее и сработало безотказно. Поэтому еще раз повторяю, с удовольствием. Сегодня еще радуясь, говорю об этих ценах. Сегодня для всех слушателей «Комсомольской правды» действует особая цена на комплект из двух генераторов. Вы нигде, говорю, еще раз говорю, подчеркиваю, нигде не найдете такого предложения. Только для вас, для слушателей «Комсомольской правды». Aqualife Light генератор и генератор Aqualife Premium. Вместе они за 29 тысяч рублей. Это реально уникальное предложение. Долго, не то что долго, сегодня. Это вот, долго мы не можем держать эту цену, до завтра она уже не продержится, только сегодня. Да. Звоните до 19.00, успевайте. 8 800 505 0855. Еще раз скажу про ингаляции воды. Это максимально экологичный и безопасный метод. У него нет противопоказаний. Я серьезно. Проведено больше 2000 исследований, посвященных молекулярному водороду. И ни в одном из них не описано побочных эффектов. Представляете, как это здорово? Поэтому и детям, кстати, важно, и можно, независимо от возраста. Им это даже понравится, друзья, поверьте моему слову. Потому что в процессе выработки водорода генератор красиво светится, пузырьки поднимаются, как в шампанском, да, перляж так называемый. Такой легкий такой перляж и легкое дыхание, когда ты дышите водородом. Да? Все переливается в этом генераторе разными цветами, детей завораживает, а никаких неприятных ощущений нет. Так что они с удовольствием будут и воду пить, и ингаляции делать. Кстати, напомню, воду с ней очень легко налаживать питьевой режим, потому что она другая даже на вкус. Ее очень легко пить, как мы такое слово у нас появилось, так оно как-то само появилось в процессе, да, вот в процессе изучения ионизированной воды. Питкая вода, вот пить ее хочется. А давайте еще раз пробежимся по эффектам, которые вы получаете, как только начнете пить ионизированную водородную воду, как только начнете делать ингаляции. Вот возвращаясь к академику Чучалину, к исследованиям Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, вот и академик Чучалин доказал, что водородные ингаляции снижают риск тромбозов, инсультов, особенно после ковида. Идет регенерация легочной ткани. У 90% пациентов с постковидным фиброзом после курса сатурация поднялась с 92% до 98%, а одышка исчезла полностью. Да? Дальше, борьба с хроническими воспалениями и болью, артриты, аутоиммунные состояния. У 70% пациентов с ревматоидным артритом после 3 месяцев терапии уменьшились боль, ушли отеки суставов. Что касается неврологии, да, при болезни Паркинсона, ангингаляции замедляют развитие двигательных расстройств. Друзья, и вот пример одного врача, которым поделилась с нами. Да, женщина 58 лет с полинейропатией сократила прием обезболивающих на 80% после курса из 12 сеансов. Но она ходила в клинику. А вы можете делать это то же самое дома, причем столько, сколько нужно. На генераторе нет лимитов. Зарядили, готовьте воду, делайте ингаляции хоть каждый час. Успейте, главное, заказать 2 генератора по цене одного. Комплект стоит сегодня только до 19.00 29 тысяч. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. 5-5. Звоните прямо сейчас, а я желаю всем здоровья и активного долголетия.
9: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизатора воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
10: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио.
11: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А. Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
12: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Чувство зависти активирует те же участки мозга, что и физическая боль. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
13: Стоимость медицинских услуг в частных клиниках заметно выросла. За год первичная консультация врача подорожала на 19%, УЗИ на 16%, физиотерапевтические процедуры на 15%, а анализ крови на 12%, подсчитали журналисты. Аналогичную тенденцию фиксирует и фискальный оператор платформы ОФД. По его данным, в январе-июне средний чек в коммерческих клиниках вырос на 10% в годовом выражении и достиг 5 500 рублей. Причин подорожания платных медицинских услуг несколько, говорят эксперты. Частично это определяется все тем же соотношением спроса и предложения. Влияют также стоимость закупки материалов и комплектующих, логистические цепочки. Но решающим фактором была и остается инфляция. Владельцы клиник берут показатели прошедшего года, прогнозируемые показатели текущего, и из этого формируется новая стоимость, рассказал радио «Комсомольская правда» кандидат медицинских наук, директор Центра проблем финансирования Организации здравоохранения Финансового университета при правительстве России Андрей Рогозин.
14: Ключевой критерий – это инфляция. То есть, устанавливая цены на медицинские услуги, прежде всего менеджеры и финансисты ориентируются на рост инфляции. И, в принципе, на каждый год, когда меняется прескурант цен, обычно прогнозируемый объем инфляции закладывается. И это является ключевым критерием на самом-то деле. И самым четким. По большому счету, это вот то, на что реально клиники начинают поднимать свои цены.
13: Увеличение цен на медицинские услуги носит общеотраслевой характер. Основная причина – рост себестоимости. Наибольшую нагрузку на бюджеты клиник оказывает увеличение фонда оплаты труда, обусловленное дефицитом врачей и среднего медицинского персонала. Из-за нехватки квалифицированных специалистов медицинские организации вынуждены повышать зарплаты темпами, опережающими инфляцию. В этом году фонд оплаты труда частных клиник увеличится на 10-12%, при том, что расходы на персонал уже формируют 40-60% себестоимости услуг. Директор Института экономики и здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович считает, что одна из причин повышения цен – высокий спрос на услуги частных клиник. Вот что она заявила радио «Комсомольская правда».
15: платежеспособные молодые люди, зумеры и игреки, они почему-то все-таки предпочитают частные клиники, ну так как-то у них складывается. А это означает, что поскольку они вошли как раз в продуктивный период, что спрос на платную медицинскую помощь растет. А следовательно, растет и предложение, и цена, это же рыночные отношения. Для частных клиник, у которых нет централизованных закупок, которым все приходится доставлять, добывать, покупать себе самостоятельно и не в эффектном масштабе, а там для конкретной сети или для конкретной вообще отдельной клиники, здорово увеличилось логистическое плечо доставки. Здорово увеличились цены на эту доставку оборудования, расходных материалов. Это, конечно же, влияет на цену медицинской помощи.
13: Во втором полугодии предпосылок для резкого удорожания медицинских услуг пока нет, говорят эксперты. Динамика цен по-прежнему будет зависеть от уровня оплаты труда медицинского персонала, курса рубля и стоимости импортных расходных материалов. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
16: Арбузы за год подорожали на 40%, до 66 рублей за килограмм. Дыни на 42%, до 150 рублей. Это подсчитали аналитики компании «Энтех». Причина в сокращении производства бахчевых, говорят эксперты. В 2021-2025 годах сбор уменьшился на 15%, а посевные площади под продовольственные культуры на 18%. Это данные Росстата. Снижение производства ограничивает предложение и держит цены на высоком уровне. Выращивание бахчевых становится все менее привлекательным для российских аграриев, заявил Радио КП генеральный директор компании «Фруктовиков» Руслан Сулейманов.
17: Связано с тем, что снизили количество посевных. Основная причина – это идет большая нагрузка налоговая, большие расходы на логистику, то есть это просто становится нерентабельно для фермеров. Да, в основном это Астраханская область, сократили в районе 20% посевные. Есть альтернативы, также идут из Казахстана арбузы, из Узбекистана идут. То есть, в принципе, не думаю, что будет какого-то дефицита по ним.
16: Еще одна из причин – погодные условия в регионах, где производят бахчевые, Астраханской и Волгоградской областях, а также Краснодарском крае. Затяжные дожди сдвинули сроки созревания. И по мере того, как будет поступать новый урожай, цены будут снижаться, заявила Радио КП генеральный директор ИА «Фрут Ньюс» Ирина Юрьевна Козий.
18: Сезон сбора урожая в этом году стартует несколько позже. Прошлый год была очень теплая весна, и все сроки сбора урожая сдвигались раньше. В этом году, наоборот, собирают урожай в чуть более поздние числа, примерно на 2 недели. То есть, если мы говорим о российских производителях, то они только сейчас начинают собирать какой-то относительно крупный урожай арбуза. Если говорить о самом выгодном для покупателей сезоне приобретения бахчевых арбузов, дынь, то это август и сентябрь месяц. Когда у нас собирают производители российские самый массовый урожай, это те арбузы, которые ближе всего везти, и, соответственно, они выходят на рынок по самой привлекательной цене.
16: Если с арбузами ждем снижения стоимости, с дынями ситуация иная. Цены остаются высокими из-за дефицита качественной продукции. Значительная часть урожая поступает в продажу недозревшей, что ограничивает предложение. А значит, продавцы будут неохотно снижать цены на дыни.
19: Инженеры, врачи, педагоги и квалифицированные рабочие будут востребованы в России в ближайшие 7 лет. Об этом заявил министр труда Антон Котяков. По его словам, это базовые профессии, спрос на которые виден в каждом регионе страны. Речь идет о массовых специальностях, которые нужны экономике постоянно, а не только в отдельных отраслях. К таким профессиям относятся, например, специалисты для промышленности, образования, здравоохранения и рабочих производств. Именно там кадровый дефицит остается одним из самых заметных. Котяков уточнил, что спрос на эти специальности будет устойчивым в долгосрочном горизонте. Это значит, что у работников таких направлений будет больше шансов на стабильную занятость. Педагоги и врачи – это профессии, дефицит которых ощущается наиболее остро, заявила радио «Комсомольская правда» независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.
20: На самом деле это актуальный список. Я бы еще дополнила со специалистами по работе кибербезопасностью, потому что это тоже у нас и на стыке IT-инженерии и искусственного интеллекта. Это весь тот перечень, который реально сейчас нам необходим. И более того, у нас уже сейчас дефицит этих специалистов на рынке. Если говорить о системе знаний, это как раз-таки учителя, преподаватели и так далее. Здесь в целом происходит стагнация самого рынка, да, мы не добираем специалистов, и во многих отраслях и регионах нашей страны их просто недостаточно. Образование – это базовая часть и базовые услуги для населения. Если мы берем именно инженерные позиции, то да, сейчас мы переживаем второй новый бум. Я думаю, в ближайшие 2-3 года мы увидим большой всплеск интереса, как и среди поступающих на эти факультеты, так и среди работодателей. В том числе, да, будет расти и заработная плата этих специалистов. Про медицинский персонал тоже могу отдельно сказать, что нехватка была уже 2 года назад.
19: Если бы у врачей и педагогов были большие зарплаты, то и дефицита наверняка бы и не было. Или этот вопрос не стоял бы так остро. А пока молодые люди не хотят идти работать в школы, отмечает в разговоре с радио «Комсомольская правда» профориентолог Елена Крылова.
2: Все знают, что у нас не хватает учителей. Ну, в каждой школе сталкиваются, мне кажется, это повсеместно вообще по всей стране. Вот не хватает учителей. Востребованная профессия? Востребованная, да. Только на учителей никто не хочет за эту зарплату идти работать. Поэтому на востребованность тоже нужно очень смотреть аккуратно. Профессия может быть востребованной, но не всегда за эту профессию вам будут хорошо платить. И не всегда вы захотите работать на этой востребованной профессии. Вот яркий пример. Это все-таки учителя. Они немножко отдельно стоят. Пожалуйста, вакансий масса, они везде нужны, но никто не хочет работать за эту зарплату. Хотя, ну, в определенных случаях, например, в Москве, я считаю, она, в принципе, достаточно достойная.
19: Учителей точно нет в списке самых высокооплачиваемых специальностей. На начало 2026 года лидер рейтинга – сварщик. Медианная зарплата такого специалиста составляла 267 тысяч рублей в месяц. Помимо него в топ-3 профессии с высоким ежемесячным заработком вошли дата-сайентист и девопс-инженер – специалисты, которые работают с обновлениями. Им предлагают 250 тысяч и почти 217 тысяч рублей соответственно. В пятерке оказались агенты по недвижимости и геологи, зарплата которых находится на уровне 200 тысяч в месяц. Какую профессию идти получать в 2026 году, чтобы не остаться за бортом рынка труда? Спросили об этом Зулию Лойкову.
20: Самый важный, наверное, совет, который я бы дала, это опираться, опять же, на свои таланты. Просто у каждого человека они свои. И это не значит, что идти там за модной профессией, как это было некоторое время назад. У нас, к сожалению, 1/3 страны – это юристы и экономисты, которые сейчас не востребованы все-таки, да, и не работают по специальности. А другая часть, вот когда был тренд на IT-позицию, у нас мы видим, что большое количество IT-специалистов, которые не могут трудоустроиться и оказываются не востребованными на рынке труда. Поэтому здесь в первую очередь опирайтесь на свои таланты. И, наверное, самый важный момент – это то, что профессия текущая – это уже не выбор на всю жизнь. В нашей траектории карьерного развития их будет 6-8 в течение нашей профессиональной жизни.
19: Ранее сообщалось, что университеты Китая исключили из своих программ более 12 тысяч направлений. Во всем виноват искусственный интеллект. Он убил треть специальностей в китайских вузах. В первую очередь под сокращение попали гуманитарные, науки, искусствоведение, иностранные языки и менеджмент. Вместо этих направлений в Китае теперь новые технологические специальности. Масштабная кампания проводится на фоне стремления Пекина стать мировым лидером в ряде высокотехнологичных отраслей будущего и решить серьезную проблему нехватки рабочих мест для ряда специальностей. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
10: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Министр здравоохранения Михаил Мурашко о программах развития медицинской инфраструктуры.
21: Поскольку проекты идут по всей стране, изменения идут по всей стране. Большое количество медицинских организаций, которые уже отремонтированы и построены, в общей сложности это уже более 11 тысяч объектов. Если посмотреть, то у нас в среднем за последние годы в день в стране открывалось в пределах 7-8 объектов каждый день. Акцент очень большой. большое делали еще на сельскую медицину. Потому что нельзя все-таки делать сегрегацию городского и сельского населения. Все-таки и мы-то для себя определенный показатель результативности ставим, когда сближаем показатели, улучшаем показатели для сельского населения, состояние здоровья, приближая к городскому населению. Потому что в отдаленных населенных пунктах тоже должна развиваться медицина, потому что это определяет в том числе и где проживать. В регионы было направлено в общей сложности более 500 миллиардов рублей только на поликлиники. А с 21 по 25 включительно год. Сейчас проект продлился по поликлиникам, и в рамках него еще практически 500 миллиардов рублей направляется на это направление.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На «Радио Комсомольская правда». В летнюю жару лучше есть острую пищу. Она вызывает потоотделение, которое охлаждает тело. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
3: Об атаках.
8: В Белгородской области 3 человека погибли и 3 получили ранения из-за ракетного обстрела села Казачья Лисица Грайворонского округа. Снаряды попали на территорию сельскохозяйственного предприятия, где погибли 3 мужчин. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Также в других районах Белгородской области продолжаются атаки с использованием БПЛА. Ранее сегодня сообщалось, что 3 человека погибли, еще 2, включая ребенка, пострадали из-за атаки БПЛА на Удмуртию. Это заявила временно исполняющая обязанности главы региона Ольга Абрамова.
3: О нефти.
8: 7 стран-участниц ОПЕК+, включая Россию, приняли решение повысить объемы добычи нефти в сентябре на 188 тысяч баррелей в день. Страны-экспортеры договорились об этом на заседании. В совещании, помимо представителей России, приняли участие делегации Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана. ОПЕК+ подтвердила свою приверженность стабильности рынка, говорится в коммюнике. Следующее заседание участников объединения запланировано на 6 сентября. Ранее о том, что члены ОПЕК+ планируют повысить в сентябре квоты на добычу нефти на 188 тысяч баррелей в день, писало агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Позже, по его данным, объединение приостановит повышение квот.
3: О зарплатах.
8: Средняя ежемесячная зарплата в 25 российских регионах превысила 100 тысяч рублей. По данным Росстата, самый высокий уровень трудовых доходов зафиксировали на Чукотке. Там жители в среднем получали более 260 тысяч рублей в месяц. Как отмечается, лидером по темпам роста выплат среди этих регионов стала Европейская автономная область с показателем почти в 23%.
3: О Трампе.
8: В Марокко в честь Дональда Трампа назвали самую длинную трассу в Африке. Имя президента США теперь носит скоростная магистраль Тизнит-Дахла протяженностью более 1000 километров. Указ подписал король Мухаммед VI. Он направил письмо американскому лидеру. В этом послании монарх связал свое решение с признанием администрации Трампа суверенитета Марокко над Западной Сахарой в 2020 году. Он назвал скоростную трассу стратегически важной магистралью, которая соединяет север и юг страны, а также Европу и африканский континент. 26 июля Трамп поблагодарил короля Марокко за решение и выразил надежду проехать по всей трассе в ближайшее время, сообщает агентство МЭП. Вероника Борисенкова, служба информации.
3: Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
5: Привет! В эфире программа «Русский дозор». Я Виктор Бут, и со мной Александр Гамов.
22: Всем привет. Спасибо огромное, что к нам сегодня приехали.
4: Виктор, просто это здорово. Когда вы мне позвонили, сказали, что в пробке, я думаю, господи, а как же с русским дозором? Короче, поехали. Начнем мы с визита главаря киевского режима Зеленского в США. Этот визит был провальный или нет, или не совсем? И как это может повлиять на конфликт на Украине?
6: Визит состоялся, и, видимо, Зеленский приложил руку к тому, чтобы этот визит прошел, как он хотел. У меня есть даже такая теория, что Зеленский и придумал то, чтобы Линдси Грэм, ведь поводом приезда были похороны сенатора Линдси Грэма, который накануне по каким-то обстоятельствам в Киеве был, посетил предприятие, вернулся и умер. Мои источники...
4: Виктор, вы на что намекаете, что он умер не случайно?
6: Да, мои источники, например, сообщают, что украинцы специально его отравили, специально, в общем-то...
4: Ужас! Таким,
6: да.
4: Зачем?
6: А смотрите, Зеленский долго не мог попасть в Белый дом. Внимание Трампа было полностью сосредоточено на Ближнем Востоке, на конфликте с Ираном. А тут такой повод. Приехал Линдси Грэм, представился... Непонятно перед кем пока, но...
4: Представился,
6: да. Да. И вот Зеленский, в общем-то, получил возможность, и это хороший повод, приехать. Мы видим, как он использовал похороны для того, чтобы встретиться и с Трампом, и с Нетаньяху, и с сенаторами, и, в общем-то, поприсутствовать, когда сенаторы голосовали за принятие того... закона, который подготовил Линдси Грэм о таких адских санкциях против нашей страны.
4: Но он же там ничего не добился, Зеленский.
6: Ну, опять, для Зеленского было
4: через
6: важно...
4: Через черный ход встречали.
6: Это понятно, но было две вещи. Смотрите, ситуация на Украине, когда был конфликт Зеленского со смещением министра обороны, правильно? И для него было важно, а он сможет опять быть рукопожатным, он сможет контролировать этот процесс, ведь за бывшим министром обороны Украины, да, стояли также американские силы определенные. Поэтому для Зеленского было важно вовремя попасть, и, как мы знаем, принцип в Белом доме, кто первый встал, того и трап. Тапки, поэтому Зеленский именно приехал, чтобы первым доложить ситуацию, показать, что он контролирует. Под это, естественно, были произведены попытки таких яростных атак по инфраструктурным объектам у нас. Вот. Это все провалилось.
4: И Ирана.
6: И Ирана, да.
4: Корабль,
6: то, что да. И причем, видите, что произошло? Зеленский решил прогнуться и инициативно придумал. Давайте-ка мы вступим в войну, раз Европа не вступила на стороне США против Ирана. Зеленский предложил свои услуги. Видите, мы можем атаковать корабли Ирана даже в Каспийском море. На что Сибигу, министра иностранных дел, заставили прямо из Белого дома позвонить в Иран и извиниться. Почему? Потому что американцы прекрасно понимают, что...
4: Министр иностранных дел, вы имеете
6: да,
4: в виду?
6: Да, да. Министр иностранных дел, да.
4: Так.
6: Вот. И иначе бы Иран очень жестко тоже ответил, присоединился к нашим ударам массовым и групповым, которые, в общем-то, в последнее время Министерство обороны регулярно проводит по Украине.
4: Вот давайте закончим с главарем киевского режима. Все-таки он не добился того, чего хотел.
6: Ну, опять время...
4: Там фантастическое количество...
6: Конечно, ракет. Его медийная часть администрации будет продавать как огромный успех. Они говорили 8 из 10, оценка так их. На мой взгляд, в Америке все намного сложнее. По крайней мере, прошла информация, что Трамп, в общем-то, не спешит. Якобы передумал передавать лицензию Украине для производства ракет-перехватчиков для системы ПВО «Патриот». Это тоже интересный знак.
4: Я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда», в эфире «Русский дозор» Бута и Гамова. И, друзья, мы с Виктором Бутом начнем отвечать на ваши вопросы. И вы, пожалуйста, запишите телефон 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Прямо сюда нам можно позвонить, либо отправить сообщение. И мы, у нас бесцензурное радио, насколько вы знаете, и мы ответим на все ваши вопросы. Виктор, вот вы заговорили уже об отчете Министерства обороны России и Вы, видимо, имеете в виду, что самые мощные за последние месяцы удары по военным объектам Украины как раз совпали, вот, выпали на эти недели. Это парализует нацистскую власть?
6: Не сразу, потому что пока мы видим, что эти удары привели к остановке морского сообщения, во-первых, поставки, вот, так как наши вооруженные силы атаковали почти все суда, которые были или в портах черноморских Украины, или шли туда с вооружением, неважно, с чем они шли, они были атакованы. Это уже блокирует самый надежный, самый простой способ доставки туда вооружения. Также мы видим, что очень сильные удары были и по ГСМ, которым пользуется ВСУ, и по... Дальше идет атака на все предприятия, которые производят комплектующие или само вооружение для ВСУ и в Киеве, и в Харькове, и в Николаеве. Мы видим, как, несмотря на все проблемы, в общем-то, наши бойцы, наши герои на фронтах СВО продолжают освобождать новые населенные пункты. И в Донбассе мы видим, насколько они успешно двигаются. Мы видим, что расширяется буферная зона и в Сумской, и в Харьковской области. Это тоже, в общем-то, хороший результат.
4: Виктор, я всегда вас интересуюсь. Вы очень активно читаете не только нашу прессу, слушаете не только радио «Комсомольская правда», самое оперативное в мире, но и американские СМИ. Что они говорят вот об этих событиях, которые мы сейчас прям сию минуту обсуждаем? Ну, я имею в виду визит Зеленского и, конечно, прежде всего, это отчет Российского министерства обороны о работе в последние часы.
6: Ну, во-первых, про отчет вряд ли какое-либо СМИ в США что-то говорило, а о визите и о том, что происходит на самом деле на линии боевого столкновения, да. Потому что уже многие комментаторы говорят, что, несмотря на то, что до этого попытки Украины продать такую картинку, что вот они побеждают, нанося удары вглубь, поражая, как правило, склады «Вайлдберриз», да, потому что уже так просто атаковать наши НПЗ не удается, как главную победу. Но мы с вами понимаем, что сейчас мы достигли такой ситуации, что любой прорыв последнего вот этого рубежа укрепрайона, это Дружковско-Краматорско-Славянская агломерация, после нее фактически не останется никаких укрепрайонов, за которые бы ВСУ могло зацепиться. И, видимо, дальше мы уже пойдем с большей скоростью, освобождая наши исторические земли и территории. Так? Что главное в этом моменте? Что начались анализ именно и в американской прессе. Посмотрите, что на самом деле русская армия двигается, и все больше и больше голосов.
4: Еще как.
6: Все больше говорят о том, что Украина на пороге, в общем-то, такого коллапса, потому что не хватает людей, и они их просто отлавливают на улицах. Вот эта информация раньше замалчивалась, теперь она все больше и больше заметна. Угу. В медийном поле. Угу. И, во-первых, в общем-то, теперь даже появляются такие мнения, что на самом деле вот эти вот удары вглубь территории России не приведут к тем результатам, о которых мечтал Киев. Более того, скорее всего, как ответ на эти удары, мы стали не просто разово удары возмездия производить, а систематически каждый день идет охота не только на корабли, но и на локомотивы. Мы недавно видели, как наши вооруженные силы ВКС, в общем-то, нанесли значительный ущерб и в Львову, что до этого случалось очень редко. Поэтому это большие изменения. Более того, мы понимаем, что обычно в начале августа киевский режим готовит какой-нибудь сюрприз, типа контрнаступа. В интервью американскому телеканалу Fox News Зеленский так, в общем-то, намеками стал говорить, что да, они готовятся, они не знают, но якобы они готовятся что-то сделать.
4: Виктор, я просто напоминаю нашим слушателям, что мы начнем отвечать на ваши вопросы. Звоните по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И Виктор Бут, и Александр Гамов, которые работают сейчас в прямом эфире на бесцензурном радио «Комсомольская правда», ответят на все ваши вопросы. А сейчас, друзья, мы сделаем небольшой перерыв, а потом вас ждет сюрприз, эксклюзивное интервью «Русского дозора» с человеком, который вам хорошо всем известен, но он практически не дает интервью. Короче, не уходите далеко, не переключайтесь, будет очень-очень-очень интересно. Хорошо? Договорились?
10: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
10: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме.

0: Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 520-70.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов. Качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505.
4: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
5: Всем привет, с вами Александр Гамов. Сегодня программа «Русский дозор» с Бутом и Гамовым находится в Министерстве обороны Российской Федерации. Рядом со мной заместитель министра обороны, генерал армии, герой Российской Федерации Юнусбек Баматкереевич Евкуров.
6: «Наши люди». Рубрика, в которой Виктор Бут и Александр Гамов встречают гостей.
5: Юнусбек Баматкереевич, вот вы очень часто бываете в войсках и часами встречаетесь с воинами, которые отправляются на передовую. И сами, и в учебных центрах. И много раз я видел, как вы, ну, чуть ли не в окопах с ними. И я даже вам, помните, даже написал, что, товарищ генерал, почему вы в окопах вместе с ребятами? Вот для чего вы это делаете? Что это вам дает? А главное, что это дает тем воинам, которые отправляются на передовую?
7: Ну, первое, это обязанность любого командира, любого должностного лица, в том числе и Министерства обороны. Я, как замминистра, отвечающий за боевую физическую подготовку, обязан быть на полигонах, в учебных центрах, в районах подготовки, слаженной, восстановления боеспособности. То есть места, где я не могу не быть по должностным. С учетом уже своего пройденного опыта, понятно, мне всегда и даже без должностных обязанностей интересно посмотреть, как ребята готовятся, как они работают, какая у них мотивация, какой моральный, психологический дух, настроение, как они обеспечены, какие у них есть вопросы, жалобы, не жалобы. Помимо этого, мы разрабатываем, в том числе уже сейчас, в ходе специальной военной операции, большое количество документов. Это и наставления, и методички, и с учетом обобщения опыта боевых действий, различные выкладки, бюллетени. То есть те документы, которые реализуются уже там, в районах подготовки. И когда я посещаю именно полигоны, участки местности или учебные центры, мне хочется в комплексе выполнить вот эту задачу. А посмотреть, как наши указания или те докторальные вещи, которые мы направляем туда, те же методички, как они доходят, как они осваиваются и какой обратный отзыв. Хотя мы и так это все получаем, но когда ты воочию сам слушаешь преподавателей, инструкторов, те, которые вот эти методички доводят до каждого солдата, что это вот так нужно, а не вот так нужно. Потому что солдат обучен, он даже если не обучен, он все равно человек, он понимает, что он что-то делает, но ему надо обосновать, почему он это так делает, а не вот так. Да, как бы, к примеру. А есть много солдат, которые задают вопросы. А не было бы проще вот так сделать. Да? Как бы. Поэтому здесь нам приходится это все изучать, смотреть. И когда я сам погружаюсь в эту тему, во-первых, сам нарабатываю практику. Как бы я ни был там опытным, все равно есть движение вперед, части опыта, развития. В том числе сейчас опыт современной войны в зоне специальной военной операции. Ну и второе, я вижу, как погружены в это те инструктора, педагоги, руководители, которые эти материалы должны давать личному составу. И плюс я получаю от них в первую очередь плюсы и минусы по тем или иным методичкам. То есть они рекомендуют, что вот это можно убрать, это можно оставить, это можно укоротить. То есть бывает, что сам материал, он слишком долгий, а его можно там

0: на раз-два, просто будет короткими командами, да, к примеру, так. Ну и особо важно, когда мы получаем обратную связь от ребят, которые только что готовились, только пришли, то есть они только появились на полигоне, чтобы в боях не были. Но особо, опять же, еще важно то, что когда мы получаем информацию от ребят, которые после выполнения очередных задач вышли в район восстановленной боеспособности, они уже повоевали, они понесли уже потери, вечную память всем погибшим ребятам. У них есть коллективы раненых, которые ушли на восстановление. Там же появляются ребята, которые после ранения, после восстановления только вернулись в свои части. То есть это тот золотой фонд, который дает сразу материал там с поля боя. Что вот там вот так, а на войне вот так. При штурмовых действиях, при выполнении задач вот так. И мы, естественно, в первую очередь к ним прислушиваемся. И в комплексе это позволяет, во-первых, мне самому погрузиться. И второе, для личного состава очень важно, не только же я один, и министр обороны, и начальник генерального штаба при всей занятости в войсках, и все заместители министра обороны тоже в войсках работают. И когда войска видят, что прибыло должностное лицо, замминистра обороны, или там командующий, или какое-то высокое должностное лицо, конечно, для них это приятно. А если ты с ними еще вспоминаешь свою молодость и с кем-то там на спор, там, к примеру, в хорошем смысле слова говоришь, давай там, ты и я стреляем, кто лучше.
1: А я видел, как вы стреляете.
0: Ну, так это и мне самому приятно, чтобы не забыть.
1: Генерал армии Евкуров лучше всех стрелял. Я свидетель.
0: Бойцы лучше всех стреляли. Потом есть моменты, когда мы... Вот, и для них это интересно, и для них это запоминается. А если когда ты там какого-то солдата там обнимешь и какой-то подарок ему дашь и сфотографируешься, ну, то есть это вот такое человеческие и профессиональные, и человеческие вещи, которые должны быть.
1: А вот мне интересно, когда генерал армии Юнусбек Евкуров ходит в войска, не как другие генералы, а в солдатских берцах, полевой форме солдатской. Что это дает генералу Евкурову и что это дает воинам?
0: Ну, я не знаю, где вы видели других генералов, которые не ходят в солдатской форме.
1: Все ходят.
0: Вот наши заместители, все ходят в форме. Да, я тоже иногда, бывает там районы, где надо себя не афишировать. Мы можем одевать тактику, можем одевать там мультикам без знаков различия. Это у нас есть. Ну, а так, в основном и полигоны, и учебные центры, и так далее. Конечно, мы стараемся, мы их уездим в форме, соответствующую там, которую там утвердил министр обороны. И в этой форме не только я. Просто есть форма одежды разная. Есть там в ботинках брюки на выпуск, а есть берцы. Я люблю берцы. Я так привык. Поэтому мне так удобнее.
1: Они у вас прямо здесь вот, да? Вот,
0: в кабинете? У меня форма в кабинете. Понятное дело, что я надел и поехал. И бронежилет, и каска, все здесь. Поэтому, конечно, я так...
1: Можно будет посмотреть?
0: Но нет, нельзя будет смотреть. У вас нет допуска к моим берцам, поэтому... Вам это непозволительно. Ну, так как бы так.
1: И еще, знаете, для многих... Вот вы уже вспомнили, что вот встречаетесь не только с теми, которые впервые идут на фронт, но и с теми, которые уже понюхали пороха, которые знают горечь потерь. Вот откройте, пожалуйста, военную тайну. Почему ребята, бывает, что и ногу потерял, и руку потерял, и ранение, и они с госпитальной койки снова туда рвутся. Вот что в них такое вы вкладываете, вот такую военную тайну? Откройте, пожалуйста.
0: Ну, это, во-первых, не то, что это громкие слова. Скажу так, вот эти, когда кто-то критикует парады, мероприятия, в том числе еще до специальной военной операции, когда мы очень большой упор делаем на опыты разных войн, в том числе Великой Отечественной войны, когда мы напоминаем, как наши деды воевали. Это все с молоком вот приходит, вот это вкрапляете в школы, в садики, там, ну и в жизнь людей. Какие бы они ни были, как говорил один из там, мировых известных философов, ох уж это молодежь, да, еще в те времена. Мы тоже так себе представляем, что мы в школе были лучше, выше, шире и так далее. Мы тоже себе представляем, что мы в училищах были лучше, нас выпускали лучше, а вот сейчас выпускают не такие. То есть это вечная такая дилемма, да? Что старшие всегда говорят, молодежь не та, а молодые всегда говорят, что старшие от нас хотят не то. А на самом деле ребята ничем не отличаются от тех, которые совершали те времена подвиги. И такие же случаи, как было это и в Афганистане, и в первых-вторых кампаниях, и в Великую Отечественную войну, когда мы и в фильмах, и воочию это видели, из госпиталей убегали на фронт. Я лично столкнулся на одном из участков местности, ну, проверяю, бежит группа, и за ними бежит парень на костылях. На костылях бежит.
1: Бежит куда? В атаку?
0: Ну, занятие проходит, а он выполняет упражнения на костылях. Естественно, я тут... А со мной замкомандующий округом. Я говорю, не понял, это что у тебя? Ну-ка, давай, стой, всех сюда, иди сюда, этого с костылями. А замкомандующий смеется, говорит, ну, сейчас, я не знаю, может, вы его убедите. Третий раз мы его отправляем, третий раз убегает и сюда приезжает. Сам парень со своими ребятами. Ребята, которые там уже поучаствовали в нескольких штурмах, они рвутся снова туда же. Даже когда раненым говорят, давай сюда, в тыл, вот сюда. Нет, я со своими ребятами. Сам лично неоднократно, десятки раз это наблюдал. Даже взрослый мужик, там где-то под 50 лет, когда я ему говорю, ну, давайте мы вас. Нет, нет, нет, я со своими ребятами. Я в штурмах. Я без них не могу. И опять же повторю, для тех, кто часто говорит, что люди поехали деньги зарабатывать. Нет, нет, тут деньги даже не вторичны. Даже если они заключили контракты, даже если им дали эти выплаты, понятно, что это тоже неплохо, это хорошо для семьи, для родителей, для жены, для детей. Но в любом случае они готовы с этим коллективом до конца идти, даже понимая, что их ждет путь в один конец. То есть они вот на это готовы, они на это мотивированы. Это, еще раз хочу мысль донести в чем, что это не просто появляется там. Оно появляется вот из тех, там, с первого, второго, десятого класса, из тех вот этих вещей, да, которые он прожил всю жизнь, вот этом, как бы будем говорить, ну, не скажу так громко, военно-военно-патриотическое воспитание, но вот этом воспитании, что страна пережила большую войну, победила, спасла весь мир, Европу от коричневой чумы, и когда сейчас снова эта чума поднимается, он понимает, что он там нужен. Он спокойно свою работу делает. И если, когда с ними общаешься, поверьте, нет ничего там космического, ничего там нет там, да, городского или районного. Простые, ну я в хорошем смысле слова, простые ребята, взрослые мужики, молодые ребята, они без всяких там пафосных речей просто объясняют то, что они хотят. Был у меня случай на полигоне, когда, ну, подошли. Ну, спрашиваю, он как раз стоит на рубеже, ну, в окопе. Я спрашиваю, ну, как у вас, сколько вам лет там? Он 57 лет. Ну, такой бодрый, живчик. Я говорю, не тяжело вам? Нет, нормально. Я говорю, ну, с таким возрастом, может, вас там куда-то... Не-не-не, я здесь, я вот только на этом, со своими ребятами. И мы дальше, ну, мы с ним пообщались, пошли дальше проверять. Где-то у меня фотография с этим парнем есть. И настолько это вот, как по-человечески, ну, как-то вот...
1: Дорогие друзья, это было интервью заместителя министра обороны Российской Федерации, генерала армии, героя Российской Федерации, друга «Комсомольской правды» Юнусбека Баматгереевича Евкурова. А сейчас в следующем блоке мы готовы ответить на ваши самые интересные и острые вопросы. Звоните, пожалуйста, по телефону 8 800 200 ровно 9702. Виктор Бут и Александр Гамов с нетерпением ждут ваших звонков.
2: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Треть жизни мы проводим во сне. Ночью очищается мозг, укрепляется иммунитет и нервная система. Без качественного сна невозможно быть здоровым. Если человек спит менее 6 часов, возрастает риск развития многих проблем с организмом, в том числе давлением. Сон – это связующее звено между здоровьем и болезнью, говорил Аристотель. И сегодня наука полностью это подтверждает. Наши биоритмы – как внутренние часы. Утром нужна энергия, вечером – глубокий сон. Европейские ученые создали двухфазный инновационный комплекс «Сомнус». Утренние капсулы способствуют поддержанию бодрости и хорошего настроения днем, а вечерние – здоровому и качественному сну. Специально для наших радиослушателей, которые готовы попробовать комплекс «Сомнус», звоните прямо сейчас, звездочка 125. Делайте первый заказ, и мы подарим одну упаковку совершенно бесплатно. Это наш подарок вам, чтобы начать путь к активному долголетию. Утренние капсулы комплекса «Сомнус» – это ваше доброе и бодрое утро, энергия и хорошее настроение. А вечерний – это ваш глубокий и безмятежный сон. Звоните прямо сейчас, звездочка 125, и узнайте условия акции. Помните, здоровый сон – это основа здоровья, а Сомнус – ваш надежный помощник в его достижении. Забота о себе никогда не была так проста и приятна. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
4: Пострадавших в разрушении при инциденте с БПЛА, обнаруженном у здания третьего энергоблока Запорожской атомной электростанции, нет, сообщает пресс-служба станции. Ранее заявлялось, что беспилотник был обнаружен в непосредственной близости от здания третьего энергоблока у стены в районе переходной галереи, по которой ежедневно перемещается эксплуатационный персонал станции. Детонации не произошло.
2: О правилах.
4: В России с 1 сентября изменятся правила перевозки багажа, ручной клади и животных в такси, автобусах и городском наземном электротранспорте. Они будут действовать до 1 сентября 2032 года. Это следует из приказа Минтранса. Таксопарки получат право самостоятельно определять допустимые размеры и количество ручной клади, а также способы ее размещения. При этом вещи не должны мешать водителю, загрязнять или повреждать салон и другое имущество. Багаж, который не помещается в багажник, можно будет разместить в салоне по согласованию с водителем, если он не мешает управлению автомобилем и не создает угрозы пассажирам. Кресла-коляски пассажиров с инвалидностью будут перевозиться бесплатно. Правила также уточняют требования к перевозке домашних животных. В такси разрешают перевозить собак в намордниках и на поводках с использованием подстилки, небольших животных и птиц в контейнерах с закрывающимся глухим дном и доступом воздуха. Контейнер должен иметь водонепроницаемое дно с абсорбирующим покрытием. Клетки для птиц потребуется накрывать светонепроницаемой тканью. В Роспотребнадзоре сообщили об отсутствии вируса бурбон в стране. Подтвержденных данных о его циркуляции на территории России нет. И чаще всего такой вирус появляется в странах Северной, Центральной и Южной Америки, уточнили в ведомстве. Ранее в американском медицинском центре Стоуни Брук сообщили о первом выявленном в Нью-Йорке случае вируса бурбон. Отмечается, что многие врачи не знакомы с этой инфекцией. Симптомы схожи с проявлением других клещевых заболеваний. Это затрудняет диагностику. Вакцина от вируса нет. Его впервые обнаружили в 2014 году в штате Канзас. Симптомы заболевания – высокая температура, слабость, утомляемость и, главное, боли, ломота, боли в теле, тошнота, рвота и сыпь.
2: О спорте.
4: Российская спортсменка завоевала золото на чемпионате Европы по академической гребле. Мария Жовнер выиграла с результатом 7 минут 30,47 секунды в финале соревнований одиночек легкого веса. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
5: Вы на частоте радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем эфир программы «Русский дозор» с Виктором Бутом и Александром Гамовым.
1: Виктор, а как вам интервью «Русскому дозору» Юнусбека Евкурова? Можете меня похвалить? Я всегда Бута подхваливаю. А вы можете вот что-нибудь про меня хорошее сказать? Коротко.
5: Да, конечно. Во-первых, очень редко, когда мы слышим нашего уважаемого генерала Евкурова в эфире. Вот. Вопросы были интересные. Ответы, надеюсь, нашим слушателям тоже понравились.
1: Все. Спасибо огромное. Коротко, а то меня будут критиковать, что я напросился на комплимент. Вот. И у нас, я уже говорил, что 8-800-200-9702 это телефон, прямой телефон прямого эфира, прямой передачи «Русский дозор» Бута и Гамова. И у нас уже есть звонки. О, ну, супер, Ярослав, Луганск. А кому вопрос, Буту или Гамову?
6: слышно меня, да?
1: Да, вы, да, Ярослав, добрый день. Буту, добрый вечер. Буту или Гамову, кому вы хотите?
6: Можно, пускай вот своим, просто как тема для размышлений.
1: Хорошо, хорошо, мы слушаем вас.
6: Такой вопрос. До 22 года Луганская Народная Республика, ну, была от России, независимая республика. Я автомобилист, каждый день за рулем с утра до вечера. По законам ЛНР до 22 года мне было разрешено ездить непристегнутым, так как военное положение, опасность обстрела и тому подобное, военное положение. Подскажите, почему сейчас мы обязаны пристегиваться как водители?
1: Вы знаете, мы вряд ли, наверное, ответим, но вот Виктор Бут, он много раз бывал и в ЛНР, и в ДНР. Вот, я не знаю, пристегивались вы или нет, но мы обязательно, обязательно этот вопрос зададим компетентным товарищам.
5: И... Да, следите за публикациями в «Комсомольской правде» и на радио, получим квалифицированный ответ. Я считаю, что так как теперь Луганск – это такой же регион России, поэтому и применяются правила, которые применяются во всех остальных регионов. Что касается военного времени, мы зададим этот вопрос и получим разъяснение, обязательно до вас доведем информацию.
1: Ярослав, ну вы можете все равно позвонить, давайте я вам тогда 8-903-969-4862, мой личный мобильник, только никому не говорите, 8-800-8-903-969-4862. Успели записать, Ярослав? Ярослав,
6: да,
1: уже.
6: Да.
1: А, все, звоните, звоните, мы с вами законтачим и обсудим. Так, еще... О, Дмитрий, Нижний Новгород, кому, Гамову или Буту?
6: Вопрос к Виктору.
1: Виктор.
5: Да, слушаю вас внимательно.
6: Виктор, а вот можно спросить такой вопрос отвлеченный? Вот вы много лет сидели в заключении в Соединенных Штатах. И хотел бы спросить, вообще соответствует то, что мы видим в фильмах про то, как содержатся заключенных в Соединенных Штатах, как есть на самом деле? Вот. И другой вопрос это...
1: Виктор, сразу перебью, перебью по сфабрикованному уголовному делу.
6: Угу. Да, да, да, да, согласен, так. Да. И то есть, как бы соответствует то, что мы видим в фильмах, как там сидят люди. И вообще, как вы считаете... Где условия содержания лучше, тут или там?
5: Вот. Да, извините, мы отвечаем на ваш вопрос. Действительно, условия, то, что вы видите в фильмах, очень близки к тому, с чем мне приходилось сталкиваться. К сожалению, очень короткое время был на общем режиме, но там тоже все было очень сложно, почти как в тех фильмах, которые мы видим, которые делает Голливуд про американскую тюрьму. Что касается условий у нас, и не могу вам квалифицированно ответить, потому что, к сожалению, не был,
1: и слава
5: к счастью,
1: Богу.
5: Да, что не был даже на экскурсиях пока в наших местах не столь отдаленных, и поэтому не могу вам ничего сказать.
1: Виктор, спасибо вам. Хорошо, за вопрос. Спасибо. Еще что-то у нас? 8-800-200-9702. 8-800-200-9702.
5: Да, слушаем Сергея из Саратова. Задавайте вопрос. Стреляйте, как говорят.
7: Скажите, пожалуйста, я вот неоднократно пытался с этим вопросом обратиться к Баранцу, полковнику запаса. И, наверное, он бы больше подошел Инузбеку Евкурову.
1: Задавайте вопрос.
7: Ну, вопрос такой. Учитывает ли наше командование опыт бойцов КНДР, которые исключительно быстро освободили регион в нашей Курской области? Спасибо.
1: Ну, я могу вам сказать, что если вы помните парад Победы, не в этом году, а в прошлом году, по-моему, там Владимир Владимирович Путин, верховный главнокомандующий, подошел... В этом мне подсказывает. Значит, мы же с Виктором там, да, были на параде. Вместе, да. Верховный главнокомандующий подошел к генералу КНДР и, в общем, его обнял и поблагодарил. И потом уже были заявления после этого, и была поездка Андрея Белоусова туда, в КНДР. И, в принципе, я помню, у меня было интервью с Александром Хинштейном, губернатором, значит, Курской области, напрямую вот так вот. Да, мы учитываем, может быть, это не говорилось, но не без этого. Вот, ну, в принципе, я приберегу ваш вопрос для следующего интервью моего давнего и любимого героя Юнусбека Евкурова.
5: Тем более, что в освобождении Курской области принимали участие в основном наши воины. Наши друзья из Корейской Народно-Демократической Республики оказали существенную помощь. Поэтому хвала им и почет. А что касается, вот, используем ли мы их опыт, это действительно вопрос к нашим командирам. Мы постараемся с Александром в следующий раз обязательно спросить у тех, кто непосредственно работал с северокорейскими нашими боевыми товарищами.
1: 8-800-200-9702. Да, 8-800-200-9702. Русский дозор Бута Игамов в прямом эфире. Александр Реутов. Да,
5: мы вас слушаем.
1: Да. Здрасте.
8: Вы меня извините. Ситуация, это по, будем говорить, по стране. Уважаемый Владимир Владимирович, министр внутренних дел, объявил насчет превышения скорости.
1: Колокольцев вы имеете в виду? Колокольцев.
8: В Московской области выставляют счета Одинцовская, будем говорить, Одинцовская команда, приставы, не согласовывая, как вот год тому назад присылали, тогда-то нарушено превышение скорости, сейчас через банк крутят, снимают деньги, не дозвонишься ни до кого. Никто ничего не знает. Когда, на какой...
1: Мы вас поняли.
5: Во-первых, ГИБДД не имеет отношения к выставлению счетов. Это все делает, в общем-то, правительство или Московской области, или Москвы. Через совсем другие каналы вы можете посмотреть у себя в приложениях штрафы ГИБДД, да, когда к вам приходят. Я тоже автолюбитель и как бы регулярно слежу. Иногда приходят и штрафы за превышение скорости, поэтому где-то надо водить, наверное, аккуратнее, соблюдать те знаки. По крайней мере, я никогда не сталкивался с тем, как вы говорите, что приходят какие-то необоснованные штрафы.
1: 8-800-200-9702. У нас прям аншлаг на русском дозоре.
5: Да, Мария, слушаем вас внимательно. Привет, Калуге.
9: Алло, здравствуйте.
1: Здрасте.
9: Я хотела бы обратиться к Виктору Буту. У меня неразрешенный вопрос с пенсионным обеспечением. Могли ли вы, как депутат, помочь мне? Потому что в Калуге я суды прошла. Все по закону мне не сделали, как положено. Как вам с вами можно в ваше удобное для вас время связаться?
5: Оставьте свой контактный телефон вот редактору, куда вы дозвонились, они передадут, с вами свяжутся, вы передадите все материалы, которые у вас есть, расскажете суть дела, мы возьмем это на контроль и вернемся к вам с ответом, что можно сделать с вашим конкретным случаем.
1: Мария, и gamov@kp.ru.
5: Да, присылайте туда. Да.
1: Попросите, может быть, если вам не удастся, во ВКонтакте найти Александра Гамова. И я помогу вас с Виктором Бутом связаться. 8-800-200-9702. 8-800-200-9702.
5: Дмитрий, Санкт-Петербурга. Слушаем вас очень внимательно.
10: У меня вопрос к Виктору. Вы в начале своего выступления сказали про прокси-войну. И, ну, наверное, есть понимание, что на сегодняшний день силы, которые стоят с противоположной стороны, им судьба населения Украины, в общем-то, без разницы. Вот. Каким вы видите окончание СВО? Если предположить, что если даже Украина останется 10 квадратных километров или 1 квадратный километр, то оттуда все равно будут лететь БПЛА в нашу сторону.
5: Вы абсолютно правы, поэтому окончание СВО должно быть таким, чтобы обеспечило нашу безопасность как минимум на несколько поколений вперед.
1: Я прошу прощения, если что, мы продолжим. Я напоминаю, в прямом эфире популярная, как я понял, программа «Русский дозор» Бута Игамова. Пожалуйста, далеко не уходите. Мы сейчас,
5: Дмитрий,
1: с Виктором...
5: Да, мы продолжим сразу мы после вернемся... выпуска новостей, да, отвечать на ваш,
1: да,
5: вопрос.
1: 8-800-200-9702. 8-800-200-9702. Бут Игамов ждут вас. Вы в прямом эфире радио «Комсомольская правда».
2: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда».
11: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
2: Сказано на радио.
12: Великие луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу. С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
13: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
14: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. Русский дозор. Виктор Бут и Александр Камов подводят итоги недели.
5: Продолжаем прямой эфир. Программа «Русский дозор» с Виктором Бутовым, Александром Гамовым. Сейчас продолжение вопроса, заданного Дмитрием из Санкт-Петербурга, про то, как закончится эта война с Украиной. Считаю, что здесь, как я вам сказал, мы должны обеспечить безопасность на несколько поколений вперед. И это достижимо не тогда, когда мы заставим, в конце концов, подписать капитуляцию или мирный договор на наших условиях, но не с Украиной. А нам нужно этот договор подписывать с этим Западом, потому что именно Запад ведет войну против нас. И все причины этого конфликта кроются именно там. Украина просто инструмент. Вот, Дмитрий, надеюсь, этот ответ вас устроил.
1: Спасибо огромное. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Популярная программа «Русский дозор» Бута и Гамова, Евгения из Одинцова. Можете буквально, Евгений, извините, я просто хочу, а то вы нас заговорили совсем.
5: Ну, давайте ответим Евгению,
1: а потом, да. Ну, ладно, уже, да, один вопрос. Я имею право Буту, конечно, задать вопрос? Конечно. Можете потом?
5: Да, конечно.
1: Хорошо, а то очередь до меня никак
5: не
1: дойдет.
5: Евгения, мы вас слушаем, говорите.
15: Вопрос Виктору. Виктор, скажите, пожалуйста, вот как вы относитесь к тому, что пока на СВО защищают мужья нашу страну от фашизма, в Хасавюрте, в СИЗО номер 3, сидит супруга его, Бачеева Лариса Идрисовна. Она обвинилась, ну, было судебное заседание, ее обвинили в экстремизме по сфабрикованному делу Республики Дагестан. Полностью было дело сфабриковано, основано на том, что она защищала вообще памятники в городе Махачкала. Вот. И сейчас у нее, ее лишают квартиры, ребенок-инвалид, нуждающийся в лечении, постоянном уходе, остался один. Вот. Как вы относитесь к этому моменту? Можете ли вы помочь в этом деле разобраться? Потому что мы требуем разбора...
1: А вы можете, извините, время, времени да, так
5: просьба
1: много.
5: К вам, да. Просьба к вам такая, Евгения. Пришлите, пожалуйста, на электронную почту...
1: gamov@kp.ru
5: вот информацию, контактные
1: либо
5: телефоны.
1: Либо во ВКонтакте. Попросите, если у вас... Найдите меня во ВКонтакте, да, и мы и обязательно вам ответим, ладно?
5: Ответим, да, обязательно. Но надо, во-первых, попросить и изучить все факты, которые есть. Мы подключим юристов и постараемся оперативно ответить. Естественно, если то, что вы говорите, подтверждается, это вопиющее нарушение, но нужно вначале установить факты.
1: Виктор, можно я теперь задам вам вопрос?
5: А то у
1: меня очередь никак не дойдет. Вот. Просто я внимательно слежу, вернее, наблюдаю за вашим передвижением. Вы не проходит недели, чтобы вы в какой-то регион не поехали.
5: А вы как наблюдаете?
1: А по-разному. Бывает, Алле Юрьевне позвоню, бывает, вам позвоню, бывает...
5: Вот. А вы не подписаны на мои каналы?
1: Подписан, социальных, да. Конечно,
5: вот смотрите. Все, кто хочет вот, следить, подписывайтесь
1: вот сейчас
5: на каналы.
1: Да, вот сейчас «Русский дозор» Бута и Гамова с частичкой России пообщалась. Вот видите, какая проблемать, какие проблемы, какие жалобы, беды у людей и вопросы. Вот вы встречаетесь с нашими россиянами?
5: Да, конечно.
1: Вот... Что вас трогает? Как состояние духа?
5: Вы знаете, как состояние...
1: Уровень тревожности.
5: Да, вот тревожность есть,
1: поделись,
5: и людей заботят, как всегда, когда мы завершим СВО. Заботит то, чтобы наши ветераны не сталкивались с бюрократией. И, естественно, типично проблемы любой глубинки. Недавно был в Прикамье, поехал в далекую деревню, встречались с местными жителями. Это и Беляевка, и Старая Соснова. В общем, волнует что? Волнует, как всегда, это транспортная доступность, к сожалению. Представляете, осталось два автобуса. Если один сломался, то тогда из деревни никак не добраться. Волнует состояние дорог, волнует здравоохранение. Даже сейчас есть отремонтированы или построены снова ФАПы, но там нет специалистов. Волнует также отсутствие работы в нашей глубинке. А ведь у нас в сельской местности живет почти четверть россиян. И это конечно, тревожит.
1: Да я думаю, больше даже гораздо. Вот.
5: Тревожит также бездушие чиновников, которые те проблемы, которые они могут решить у себя, доводят иногда наших жителей, наших россиян до отчаяния, поэтому приходится включаться и помогать, чтобы эти проблемы были решены.
1: Пишите и звоните в «Русский дозор» Бута и Гамова. Это популярная программа новая на радио «Комсомольская правда». Вот 8-800-200-97-02.
5: Устин, слушаем. Привет Санкт-Петербургу. У нас сегодня уже второй звонок оттуда. Слушаем вас внимательно.
16: Да, очень приятно. Африка – это континент, который вам знаком не понаслышке. И, возможно, вы знаете о том, что за последние 100-150 лет статистически доля белого населения на Земле уменьшилась почти в 5 раз. К концу этого столетия в Африке будет больше 2 миллиардов человек. Но Африка себя не может прокормить сама. И это большая проблема, потому что если они все пойдут в сторону Европы и России, мало нам не покажется. 2 миллиарда – это все-таки очень много, и они очень мобильны.
1: Вы, наверное, вспомнили, извините, что я вас перебиваю, просто это прорыв арабов из Марокко в Испании. И это второй фронт, вот даже такой вопрос возникает.
5: Да, Устин, вы абсолютно правильно сказали, но здесь есть несколько замечаний. Во-первых, белое население не уменьшается, а просто не растет так быстро, как растет население африканского континента. И по прогнозам, буквально через 20 лет, там 25 лет, там будет уже, наверное, 3 миллиарда, да, населения. Но есть два важных фактора. Африка так и остается континентом с очень небольшой плотностью населения. Там очень много земли, очень много территорий. И вопрос миграции оттуда, он не связан с тем, что Африка перенаселена. По многим расчетам в Африке спокойно может разместиться и 5, и 10 миллиардов человек населения. менее территория позволяет. А вообще, вопрос да, в том, потому что, к сожалению, африканский континент, находясь долго под колониальным контролем, особенно европейских держав, и после того, когда формально им дали независимость, также вот этот неоколониальный период продолжался разграблением ресурсов. И сейчас главное, чтобы Африка начала именно развиваться в своих национальных интересах. И тогда, когда будут решены социальные проблемы, а ведь Африка богата своими природными ресурсами и вот, своим человеческим персоналом, да. Я думаю, что этот поток иммиграции прекратится, когда Запад не будет дестабилизировать Африку, пытаться устроить так, чтобы эту кладовую как можно дольше никто не смог использовать.
1: Вот я уже начал африканцы. Задавать, извините, что перебиваю, прорыв арабов из Марокко в Испании. Это второй фронт?
5: Но и там как, не только...
1: и как эти события повлияют на ситуацию в Европе? Что будет в Испании? И не отвлекут ли эти события Европу от Украины? От Украины.
5: Нет, не отвлекут, я думаю, от Украины, потому что фанатизм, с каким европейские элиты решили воевать теперь уже, наверное, до последнего европейца за Украину, в общем-то, это для них экзистенциальный выбор. Вот, что происходит там, видите, суд решил в Испании, что испанские пограничники должны спасать тех, кто пересекает, и потом дать им возможность пройти все процедуры. Это вызвало такой шквал. Мы знаем, что есть анклав испанский на берегу Марокко, уже на той стороне Гибралтара, и туда, в общем-то, стали прорываться и не только марокканцы, но и также иностранцы, которые используют Марокко как транзитный путь. Естественно, что проблема иммиграции в Европу прежде всего вызвана тем, что многие европейские страны создали такую вот бесплатную халяву, будем говорить в кавычках, для иммигрантов. И это вызывает такой приток иностранцев. Очень легко получить пособие, ничего не делать и просто на них жить.
1: 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
5: Александр, мы вас слушаем. Вы в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда».
17: Неожиданно до вас дозвонился. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос к Виктору Буту. Вот. Конечно, я не знаю тематику сегодняшней программы, но у меня есть Нижегородской области. Вы знаете, мне кажется, оно несправедливо. Не знаю, как и с кем биться.
5: Еще раз, пожалуйста,
1: вопрос
5: повторите, а то был провал в связи, мы не услышали.
1: Что вас интересует?
17: Вопрос как депутата Государственной Думы. Дело в том, что есть...
1: Виктор решение, не депутат Госдумы. Да, Виктор не депутат.
5: Я не депутат.
1: Он просто Виктор Буд.
17: К сожалению, но я его видел в избирательном ролике, значит, я желаю...
1: Ваш вопрос какой? Какой? Да, говорите быстро, времени очень мало.
17: Извините, что занят чужой эфир. Вам всего доброго тогда. Извините, не по теме.
1: Спасибо. Звоните. Вот. Ну, в общем, аншлаг сегодня, Виктор. Спасибо вам огромное, что вы к нам пришли.
5: И самое главное, спасибо всем радиослушателям, неравнодушным жителям нашей страны. Мы ждем ваши вопросы. Пишите на радио «Комсомольская правда». Подписывайтесь на каналы в Максе, в других социальных сетях. Мои каналы. Задавайте вопросы. Всегда будем рады на них ответить.
1: Программа «Русский дозор» Бута и Гамова популярная, как мы поняли. Вот. И телефон тот же запишите, 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Всем счастливо!
5: И самое главное, нам всем победы, особенно тем, кто у нас сейчас на передовой.
1: Мы вас любим, радио «Комсомольская правда» всех слушателей любит.
2: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и «Радио Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Александр Бобров о шатком положении Владимира Зеленского.
18: Если Зеленский прекрасно понимает, что именно Соединенные Штаты Америки в свое время начали раскрутку всех антикоррупционных расследований на БУСА по делу Миндичке и Ермака, которые невольно бьют по самому президенту, и поэтому нынешний картонный Майдан – это самый главный вызов для Зеленского со времени его прихода к власти. А именно Дональд Трамп в предыдущие периоды был главным сторонником того, что Зеленский стоит на пути урегулирования, которое очень американцам важно в контексте ноябрьских выборов. Поэтому, да, конечно, и тот факт, что из Британии сейчас заговорили об альтернативах в условиях отсутствующих формальных процедур выборов, это сигнал о том, что позиции Зеленского как никогда слабы.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В произведениях Чехова, Блока и Горького лето – это дачный сезон. С июня по август границы между сословиями размывались. Дворяне, интеллигенция и купцы съезжались за город, пили чай из самоваров на верандах и ставили любительские спектакли. Это было уникальное культурное явление. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
4: При атаке беспилотников на склад «Вайлдберрис» в Самарской области никто не погиб. Об этом сообщила губернатор региона Вячеслав Федорищев. Пожарные продолжают тушить возгорание. На месте развернут оперштаб. К складу прибыли экстренные службы. Жители предупредили об угрозе появления в воздухе продуктов горения. Об ударах БПЛА по складу «Вайлдберрис» в Самарской области Федорищев сообщил сегодня утром. В компании заявляли, что никто не пострадал. Также «Вайлдберрис» сообщала, что перестроила логические цепочки.
2: О политике.
4: Белоруссия приступила к формированию 37-й отдельной десантно-штурмовой бригады в Гомельской области, расположенной в 40 километрах от границы с Украиной. Об этом сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Республики Александр Ильюкевич. По его словам, процесс уже начал набирать обороты. Полностью сформирован один десантно-штурмовой батальон, а до конца года планируют создать еще один. Кроме того, в составе бригады будут сформированы подразделения боевого обеспечения, артиллерийские, зенитные, разведывательные и тыловые части. Командующий отметил, что создание бригады связано с наблюдением за военным конфликтом на соседней территории и активным применением беспилотников на поле боя. Это подтолкнуло белорусских военных к усилению борьбы с дронами и защите своих объектов и войск. Реакция ряда стран Евросоюза на массовый наплыв мигрантов в испанский автономный город Сеута показала раскол внутри сообщества. Об этом пишет газета «Эль Паис». По ее версии, нынешний кризис выявил, что солидарность между государствами и членами ЕС уже перестала быть действующим принципом и теперь зависит от политики каждого отдельного правительства, по крайней мере, в отношении миграции. Как заявил издание экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, европейская солидарность отсутствовала в случае Сеута. И, по его мнению, произошедшее свидетельствует об огромной нехватке единства в Евросоюзе. Как отмечается публикация, миграция находится в центре идеологической борьбы в Европе, а реакция лидеров Евросоюза еще раз показала, что испанское правительство практически одиноко в своей иммиграционной политике. Белух, застрявших на мели во время отлива, спасли в Хабаровском крае. Это две взрослые особи и три детеныша. Их заметили в устье реки Уда в Тугуро-Чимиканском районе. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
19: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Исмайлов. Мы продолжаем наш большой разговор о денацификации, хотел сказать, Украины, но, конечно, мы уже говорим Запада. Говорим о последних новостях обычно, о том, что происходит на самой Украине, вокруг процессов, происходящих на Украине. Много говорим о Соединенных Штатах, и, конечно, тревожные такие тенденции наблюдаются и там. Говорили о событиях на Ближнем Востоке, но, мне кажется, мы немножко упускаем всегда того, кто находится в тени. Как некоторые китаеведы, вспоминая Киплинга, говорят, что обезьяна в долине, которая следит за схваткой двух тигров. Что же происходит в Китае, который говорит о том, что небывало шикарные времена наступили? Предлагаю поговорить сегодня об этом с авторами коллективной монографии «Украинство». Как всегда, Федор Кауфман с нами сегодня. Федор, приветствуем.
20: Добрый день.
19: Константин Чепрасов. Константин,
21: здравствуйте.
19: Тоже. Да, один аспект, о котором тоже, мне кажется, почему-то в нашем информ-пространстве обычно не говорят. Китай готовится к войне, да, насколько мы понимаем, готовится серьезно, готовится в долгую, на годы, на десятилетия. Вообще мир, такое ощущение, весь, что готовится к войне. Да, происходит перманентные визиты лидеров в Китайскую Народную Республику. Я специально не стал вначале говорить о каких-то информационных, ситуативных привязках, потому что хочется немножечко приподняться над этим, хотя обращать на себя внимание, что если раньше Китай ездил кому-то, то сегодня все едут в Китай. Трамп летал в конце весны 26 года с целой делегацией, самолет взял, капитализация компании, которая была представлена в этом самолете, триллионы долларов просто, правда, улетел вместо трех дней после одного, зато был Си Цзиньпином в храме неба, который, говорят, используется для того, чтобы вот получить одобрение небес. Летал туда и Владимир Путин, это был более подготовленный визит, мы услышали подтверждение, наверное, того курса, который был достигнут, но здесь многие говорят, что как бы в этом курсе не случилось так, что дракон в своих объятиях задушил нашего Мишку. Константин.
21: Да, да, вот по поводу Китая, тут недавно как раз прозвучала очень интересная новость, что Китай официально заявил по поводу ВТО, да, Всемирной торговой организации, что Китай отныне не будет претендовать на какие-либо дополнительные преференции как развивающаяся страна. Просто очень интересная новость в чем? Ну, давайте как бы признаемся честно. Китай на сегодня – это экономика номер один в мире, ну, если смотреть по паритету покупательской способности. То есть, но до сих пор Китай в рамках ВТО считается развивающейся страной, наряду с какой-нибудь там Конго, я уж не знаю, да, Конг-Юаром или как бы чем-то еще. И когда в 2001 году Китай вступал в ВТО, он был, ну, совсем другим государством, и он претендовал на преференции, которые предоставляло ВТО развивающимся государствам, и, ну, пытался использовать эти преференции, чтобы поднять свою экономику, да. Но сейчас просто и это вопрос о том, что из себя представляет Китай и вообще, как бы, ну, вся... Весь расклад-то мировой в чем, да? Китай все совершенно четко понимает, что уже давным-давно не развивающееся государство. Это суперразвитое государство. Да, конечно, уровень жизни там, если, ну, просто большое население в Китае, да, если брать уровень жизни и там ВВП на душу населения, он не будет не такой, как в каких-то отдельных странах, там, типа Франции, Германии, США. Но тем не менее, это уже мировая фабрика, это уже сейчас мировой центр технологий в сфере искусственного интеллекта, в сфере робототехники, много чего.
19: Квантовые компьютеры, опять же, суперзвуковые.
21: Много чего. Конечно, где-то Китай отстает, но тем не менее. Но в какой-то момент те же американцы поняли, так, ну, в рамках этих правил мы уже не можем Китай победить, потому что у Китая дешевая рабочая сила, у Китая монолитная единая коммунистическая партия, которая соответствующим образом из пятилетки в пятилетку, это очень гибкие пятилетки, да, там уже нет какого-то жесткого планирования, это индикативное планирование, но тем не менее Китай строит, да,
19: кирпичик за кирпичом. И что-то над коммунистической партией явно тоже еще есть.
21: Это отдельный вопрос, да, Китай, ну, всегда отличался тем, что, ну, помимо каких-то эпох смуты, да, тем не менее, Китай всегда четко следили за тем, чтобы была преемственность. То есть, самая главная коллизия на сегодня в чем? Что Китай – это уже мировая сверхдержава, технологическая, экономическая и так далее. И он, этот, ну, Китай, да, он использовал те правила мировые, какие есть, чтобы стать этой мировой сверхдержавой. Но в рамках этой логики, если проследить ее на 10-15 лет, и это и в США, и на Западе признают, Китай всех обгонит. Да? Как только он станет первой экономикой мира, зачем вообще доллар как мировая, как бы финансовая такая, скажем так, ну, долларовая система и так далее? Зачем вообще США? То есть это все сильно проблематизирует. Поэтому едет с тем или другим, как бы, контекстом Трамп в Китай, но, в принципе, мы должны понимать одно. Да? Если США не устранят Китай, каким-то образом с ним не сделают что-то нехорошее, хорошее, то США не выплатит, как бы, в этой гонке. Да? Поэтому Китаю Ну, ему что, улыбаемся и машем по этому принципу. И в этой связи возникает вопрос, а какое место России здесь?
19: Я бы еще на секунду хочется прямо сказать, что а какой еще государственный строй или государственный уклад позволит так жить и развиваться более чем миллиарду человек? Да, история, в общем, показала, что многие не справляются с гораздо меньшим количеством. Китай на глазах растет, он же не только экономически растет, мы видим, как и сами китайцы в буквально бытовом уровне имеют больше возможностей, хотя это тоже отдельный вопрос, да, о том, куда идет Китай так-то по-большому, не идет ли он вместе со всеми куда-то.
21: Вот я маленькую ремарку сделаю. Где-то в 80-х годах была международная конференция по правам человека. Просто очень интересно, что Китай последовательно отстаивает свое видение концепции прав человека. Да? Это тоже важно, что Китай не сосредоточен только на какой-то прагматике экономической. Да? Китай пытается работать в сфере идей. Хотя он, тем не менее, говорит, да, вот это ваши правила, и в рамках ваших правил мы, тем не менее, будем свою интерпретацию тех или иных каких-то аспектов, да, транслировать. Но, тем не менее, там не говорится, да, хорошо, мы все принимаем, да, слава богу, вы нам сказали, как нужно жить, мне хочется кушать или я голоден, да, вот. И как бы на этой конференции Китай сказал, к вопросу о состоянии Китая тогда и сейчас, да, понятно, что западная как бы школа предполагает, что политические права первичны, вот, а там социальные и прочее, это уже как бы как будет, да. Китай, разумеется, от другого отходил. И что интересно, в итоговом документе Китай зафиксировал свое особое мнение и сказал, что пока у нации недостаточно еды и одежды, чтобы соответствующим образом функционировать, не может быть никаких разговоров о первичности политических прав. Просто надо понимать, что в Китае там в 50-е, 60-е, 70-е годы остро стоял вопрос просто о выживании, о голоде, да, неспроста там один ребенок, одна семья, один ребенок, да, зачем нужно было ограничивать население Китая, просто потому что там мог быть голод и смерти голодные. И вот эта концепция пронизывает всю ткань там социально-политическую Китая, потому что они говорят, мы помним, что вы с нами делали там, как бы в начале, в середине 20 века, да, мы помним ужасы японской оккупации, мы помним те унижения, которые Запад нам приносил, да, и мы помним, как мы жили потом, после этого, да, как бы, когда не было достаточного как бы количества еды и одежды. Сейчас, разумеется, другой Китай, да, это Китай раскормленный достаточно, хотя, тем не менее, там немало как бы еще населения такого традиционного, но это совсем где-то там, в каком-нибудь Синьцзяне, Тибете, в каких-то горах китайских, да, тем не менее, там очень сильно уже общество и раскормлено, и как бы, там потребительское общество вполне себе построено, да. Вместе с тем у Китая еще и проблема в этой связи, да, потому что, сейчас средняя как бы рождаемость Китая, да, коэффициент фертильности так называемый, да, он примерно уже сопоставим с Японией, с Кореей, да, там где-то 1,2, 1,3, как бы количество детей, как бы, да, на одну женщину, если статистически смотреть. И китайская нация стареет, то есть там средний возраст уже за 40. И в этой связи там тоже есть свои как бы региональные моменты, потому что в Индии более молодое население, там средний возраст там в районе 30, там гораздо большая рождаемость. И в Китае еще проблема, потому что когда-то в Китае было огромное количество населения, огромное количество молодых, условно говоря, перспективных, да, охочих до работы, заработка и обустройства своей жизни людей. Потом была введена жесткая политика ограничения рождаемости. Эти молодые люди сейчас уже старики, они уже пенсионеры, да, а следующие поколения были гораздо меньше. Поэтому в этой связи, если говорить о Китае, да, у него тоже есть очень серьезные проблемы, связанные с населением, потому что они все-таки, мы понимаем, как купили, и это большое отличие от Советского Союза, да, как они купили свое благосостояние. Потому что когда в Советском Союзе, просто неимоверными усилиями развивали социальные права, социальное обеспечение, это, в принципе, такая уникальная, наверное, по мировым масштабам система именно обустройства жизни в промышленном контуре людей. Китай это ничего не делал. Там до сих пор, да, на весенний фестиваль, так называемый, на китайский Новый год, дети едут домой и в красненьких конвертах везут родителям как бы кругленькие суммы юаней, потому что это долг сыновний, скажем так, да, перед родителями, но на эти деньги родители должны жить, потому что у сельского населения нет никаких пенсий, ничего, то есть там в целом в этом проблемы. А сейчас население хочет другое. Но это как бы проблемы Китая, да, и уже, что интересно здесь, если перекидывать мост на нас. А что мы в этой связи думаем? Когда-то Дэн Сяопин говорил, да, как нам относиться к Мао Цзэдуну. Он вывел такую китайскую формулу: 70% хорошо, 30% плохо, да. Но это, в принципе, и Ленин когда-то говорил, да, от какого наследства мы отказываемся. Вот, к сожалению, мы в 90-е годы отказались от всего наследства. Как когда-то говорилось, вместе с водой выплеснули ребенка. Но мы же теперь видим, к чему мы пришли, да, к сожалению, в этой концепции. Мы сравниваем с Китаем. Когда-то Made in China это было ругательство, сейчас, что такое дроны DJI, да, как бы, что такое там современные процессы, продюсеры китайские и так далее. Соответственно, возвращаясь там к каким-то моментам, связанным как бы с тем, что происходит на Украине, да, у нас же наше высшее политическое руководство заявило, что у нас сейчас идет война с Западом. Да, в рамках этой войны с Западом у нас существуют боевые действия на Украине.
19: Совсем коллективно, да,
21: да,
19: фактически.
21: Но, опять же, да, что такое коллективный Запад? Но это же тоже огромная технологическая, прежде всего, сила. Но вот мы видим, как Китай использовал мирные годы для того, чтобы развиться экономически и технологически. А мы эти годы не использовали. Мы шли в западном фарватере и, в общем-то, так как бы, да, на расслабоне каком-то существовали, думая, что, ну, зачем нам своя индустрия, зачем нам свои КБ, зачем нам свои заводы, да, мы же все купим, да, ну, как бы, конец истории, как бы, как говорил Фукуяма, никаких войн не будет. Ну, вот мы, а сейчас мы что, как в сказке про золотую рыбку оказались у разбитого корыта, а делать-то что, да, нация-то хочет жить.
19: Соавторы коллективной монографии украинства Константин Чепрасов, сегодня Федор Кауфман. Небольшая пауза и сразу продолжим.
2: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Реклама.
0: Слабым урожаем твердо скажем «стоп». В поле и на даче нужен вам «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Настоящий хит.

0: инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
1: Мы продолжаем с авторами коллективной монографии «Украинство» Федором Кауфманом, Константином Чепрасовым. Говорим о Китае, который стоит немножечко обособленно за всем происходящим сегодня в мире, но совершенно точно обращает на себя свое внимание. Вот разбираемся.
2: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
3: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
5: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Дружба, то ли не дружба. А нам стоит обратить внимание на документ, который вышел в США в конце 2025 года. Декабрь 2025 года вышла новая стратегия безопасности, где написано черным по белому о том, что у США очень серьезные проблемы с военно-промышленным комплексом, что этот военно-промышленный комплекс нужно заново отстраивать и на новых абсолютно принципах работы. И что самое главное, то, что зачастую боятся сказать у нас, в России, которая ведет уже на протяжении нескольких лет прямые боевые действия, они пишут, что им необходима национальная мобилизация. Мобилизация нации для того, чтобы создать эффективный и конкурентоспособный военно-промышленный комплекс. Это, еще раз отмечу, конец декабря 2025 года. И имеют в виду они, конечно же, робототехнику, и искусственный интеллект и все-все-все вот в эту сторону. И, конечно, можно сказать, что такие документы иногда пишутся для того, чтобы, ну, они существовали, как бы, да? Ну, вот мало ли что написали с благими пожеланиями. Но дело заключается в том, что после этого документа аналитические центры в Америке начали обсуждать, как именно осуществлять эту национальную мобилизацию. И вот последний из таких

0: докладов вышел достаточно недавно, в начале мая. Его опубликовал Американский институт предпринимательства, а это очень серьезная структура аналитическая. Американский институт предпринимательства – это дом группы Республиканской партии, которая известна как неоконсерваторы, но это такие ястребы, которые говорят, войну надо вести, гегемония США должна быть. Эта группа республиканцев всегда существует около Трампа, она иногда представлена крупными политиками, ну, допустим, такими, как там Болтон, да, который был советником по национальной безопасности, иногда они чуть дальше от Трампа, но они всегда там есть. Всегда есть, всегда имеют свое слово, и ну, без них вообще, без этой группы представить американскую политику невозможно. Это Буши, это Чейни, это Рамсфелд, это очень-очень-очень крупная политическая сила, начиная там с каких-нибудь, не то что даже 70-х, более ранних годов. Так вот, они выпустили доклад, где обсуждают эту национальную мобилизацию и говорят, что она должна быть на двух уровнях – тактическом и стратегическом. Уровни. Так вот, тактический уровень подразумевает действительно вопрос о том, а вот как быстро мы можем просто поставить под ружье столько-то или столько-то человек. Вот раз, взяли, призвали, и они служат. И там уже разговор идет и о призыве, и о военной обязанности в другой форме. А самый интересный уровень стратегический, где они обсуждают, как сейчас, пока еще Америка не вступила в прямую конфронтацию с кем-то, как перенастроить всю экономику и людей на то, чтобы эту мирную экономику можно было бы сразу перебросить в экономику военную. Но по большому счету это то, что делали во время индустриализации, когда создавали не только военные заводы, а создавали промышленность, которую можно было сразу с мирных рельсов перекинуть на рельсы военные. Ну, самые банальные, какие-нибудь тракторные заводы, которые становились очень быстро танковыми заводами. Так вот, это обсуждается этим институтом достаточно серьезно, и они проговаривают о том, как это нужно делать, как это будет происходить. И это стратегическая задача. Они еще и еще раз подчеркивают. У нас сейчас есть время. Это еще пока для нас есть время мирное. И мы должны за это время подготовиться к более серьезному военному противостоянию, чтобы эту мобилизацию уже потом можно было разом осуществить в более крупном масштабе. То есть там речь идет о мобилизации не на фронт, а о мобилизации нации, они так и говорят, мобилизация нации. Для американцев это непростые слова. Это всегда для них очень как бы важный такой пункт, нация. И как ее мобилизовать сейчас уже, чтобы она работала на войну потом? В этой ситуации нам, конечно же, очень серьезно нужно обратить на всю эту дискуссию, которая самым прямым образом отражается на том, что происходит на Украине. Там буквально это повторяется, но они буквально живут в состоянии мобилизации. Для них все, что это происходит, для них это вопрос выживания их нацистского государства, их неонацистского государства. Мы же видим, что они не отказываются от ни от каких неонацистских идей. Но вместе с этим они тоже, вот когда-то мы здесь уже беседовали, вот с Константином подробно рассказывали о том, как они делают ставку вот на этот технологический прорыв. И это очень как бы преемственная политика от политики американцев, которые им будут и будут помогать. Вот во всей этой ситуации мы должны еще обозначить несколько констант крупнополитических. У США есть константы, от которой они никогда не откажутся. Они всегда будут сдерживать государство или какой-нибудь там политический субъект, который будет им способен кинуть вызов. Это вопрос о Китае, естественно. Вот это для них политическая константа. Это когда Трамп там едет в Китай договариваться о чем-то, мы всегда должны помнить об этой политической константе. То есть он едет в Китай, а думает о том, как сдерживать Россию, как сдерживать Китай, как сдерживать Европу и все что угодно. Там есть эта политическая константа. А со стороны Китая, на который мы так надеемся, в то время как США начинает просто мобилизацию нации для того, чтобы создать серьезнейший военно-промышленный комплекс, они видят и свои проблемы тоже, конечно же, они видят. которые возникли из-за того, что они вывозили производство на восток, о том, что тоже переходили на какие-то мирные рельсы, и тоже часть политической элиты считала, что у них тоже не будет войны никогда. Мы в этой ситуации надеемся очень сильно на Китай. Нельзя сказать, что мы ничего не делаем, но надежда на Китай остается. Но у Китая же тоже есть политическая константа. Для Китая есть только Китай. Для него Россия не является тем другом, которым мы хотели бы, может, в своих мечтах быть, что нам все Китай даст, все технологии, любое вооружение. Это совершенно не так. Для Китая, конечно же, тоже нужно, чтобы не возник заново какой-нибудь двуполярный мир, где будет Россия и где будут США. А вот хочет ли Китай, чтобы возник двуполярный мир, где будет США и Китай, это уже вопрос открытый. И переговоры Трампа, которые там проходили, в каком-то смысле, может быть, рассматривались в Китае и так.
1: Такая сложная, на самом деле, проблема, скажем так, да, вообще связанная с нашим взаимоотношением с Китаем. Потому что мы эти взаимоотношения строим по принципу, что было, то было, как бы что-то произошло, отряхнулись, пошли, как будто бы и не случилось, да. И вспоминается известная концепция строительства единой Европы от Лиссабона до Владивостока, mm-hmm. да, о которой говорили и высшие политические лица, и, в принципе, под эту концепцию, по большому счету, Советский Союз и грохали, да, вхождение в Европу, ну и вот построение единой Европы, но не получилось. Но такое ощущение, что вот это стремление построить что-то такое, теперь оно трансформировалось, ну, что-то типа единая Азия от Шанхая до Калининграда, да, но мы, если там не получилось с этой концепцией, может, мы здесь попробуем? Но везде одно и то же. Ну вот у нас есть наши ресурсы. Пожалуйста, возьмите наши ресурсы и дайте нам технологии.
2: Это соавтор коллективной монографии украинства Константин Чепрасов, Федор Кауфман. Сейчас будут новости. После этого сразу продолжим.
3: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с выпускниками программы «Герои земли Псковской». Участники обсудили итоги обучения и стажировок в органах власти, а также поделились своими впечатлениями. По их словам, программа позволила лучше понять работу государственных структур и увидеть рост числа обращений граждан, что они связывают с доверием к власти. Отдельно отметили слаженность работ региональной команды. Во время встречи затронули вопросы мотивации сотрудников, цифровизации, взаимодействия с жителями и оценки эффективности работы. Губернатор подчеркнул, что главным показателем остается уровень доверия населения и реальные результаты. Работы по благоустройству воинского захоронения в деревне Булынино разделены на два этапа. Первый уже завершен. Выполнен комплекс подготовительных и реставрационных работ. Специалисты провели реставрацию центральной стелы, заменили мемориальные плиты с именами павших воинов, а также спилили аварийные деревья и провели расчистку тротуарной плитки. В настоящее время стартовал второй этап благоустройства. До конца августа подрядчик должен завершить обновление территории. 28 июля в Свято-Вознесенском кафедральном соборе Великих Луг провели молебен в честь крещения Руси и осветили шевроны с православной символикой. Шевроны передадут участникам СВО, чтобы военные чувствовали духовную поддержку.
3: О валютах.
5: Доллар 79 рублей 86 копеек, евро 90 рублей 88 копеек, юань 11 рублей 82 копейки.
3: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках малооблачная температура воздуха около плюс 28 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
7: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
2: Это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Продолжаем с авторами коллективной монографии «Украинство». Сегодня с нами Федор Кауфман, Константин Чепрасов. Мы говорим о денацификации Украины, но так-то вообще о денацификации теперь уже получается всего Запада. Сегодня более подробно смотрим на Китай, о роли Китая в мировых сегодняшних процессах, которые не учитывают, естественно, невозможно, не обсуждать невозможно. Вот как Китай влияет на все происходящее, что нам нужно учитывать.
1: Вот эта концепция, условно говоря, да, от Шэньчжэня до Калининграда. Но если эту концепцию мы проводим, то вопрос, а Китаю зачем? То есть Китай что-то нам продаст, а что-то не продаст. Но тут самая главная проблема, что мы уже видим даже на поле боя, да, что все более активно внедряются такие инструменты, как искусственный интеллект, как робототехника, как очень передовые современные технологии.
2: Palantir Carp, да, слетал в Киев,
1: да,
2: а теперь вот эти,
1: да,
2: дроны, которые,
1: да,
2: летают в наши колледжи, большой вопрос, как наводятся, да?
1: Но мы же не думаем, что Китай нам и это продаст, да? Но нам что-то продадут, какое-то старье или какой-то ширпотреб. В принципе, сейчас и происходит. Но Китай гонит в Россию, не самого хорошего качества товары, да?
2: Заводы автомобильные не стал открывать.
1: Конечно, да. И если посмотреть в целом тоже, о чем вы говорили, да, а какая у нас структура-то импорта-экспорта? К сожалению, она удручающая. И за прошедшие 4 года мало что изменилось. Мы туда гоним нефть, газ, уголь, и что-то еще по мелочи, да, моллюсков и так далее, да, а к нам привозят электронику, автомобили, какое-то оборудование, станки, это тупик. ну, как бы, это невозможно. Самое главное, мы же, ну, мы в каком-то смысле сменили одну ресурсную иглу на другую, да, ну, наркоманы.
2: Они берут наш ресурс, делают глубокую, многократную переработку, да, о чем вы говорите, с прибавочницами, нам же возвращают готовый продукт уже.
1: Ну, в общем-то, да. Более того, в прошлом году, в конце прошлого года была большая конференция в Китае, да, где участвовал там глава Роснефти, представители министерств, как раз по энергетическому вопросу, да, и глава Роснефти Игорь Сечин, как бы на этой конференции выступая, сказал, что мы продаем вам ресурсы с большим дисконтом в связи с понятными как бы событиями. И, говорит он, Китай уже за эти годы заработал на вот этом дисконте 20 миллиардов долларов. А в этом смысле Китай еще и, ну, в каком-то смысле использует ситуацию. Поэтому, ну, just a business, да, ничего личного. Мы просто, вы нам можете что-то продать, как бы хорошо, замечательно, мы купим, мы вам что-то поставим. Но проблема в том, что мы в этой связи как бы не развиваемся, да, и в какой-то момент наступит, ну, может наступить точка невозврата, когда уже будет поздно, поздно пить боржоми, когда почки это, как бы, отлетели, да.
2: Но на это говорят, мы же не можем сейчас все делать как Китай, действительно, уже не начиная от тазиков, заканчивая всем остальным. Там рынок, у нас маленький рынок, у Китая рынок весь мир, хотя конечно, большие вопросы, какая Европа, какой рынок нужен Китаю, какие Соединенные Штаты действительно нужны Китаю, и у них-то на все какие-то ответы есть. Когда события начнут принимать более острые обороты, мы видим, что на глазах просто эскалация происходит, и ситуация в мире сваливается куда-то не туда. Тогда чего ждать от Китая? Если мы вынуждены будем перейти к каким-то более серьезным, да, вот мы оповестили... По-моему, кстати, неоднократно западные посольства, что для них опасность в Киеве есть. Ну, никто не знает, как будут разворачиваться события в этом направлении. Но всяко может быть, да, мы применяем все более серьезные виды нашего вооружения. Всегда ли мы будем получать одобрение от Китая на сей счет? Если встанет ситуация так, что наши союзники, которых у нас нет, наши торговые партнеры, ведут санкции на все, начиная от какого-то сырья для продовольствия, заканчивая медицинскими изделиями примитивного, вот шприцы в аптеках, говорят, немецкие по-прежнему, я не знаю, надо проверить, мы производим это сами до конца, да, а мы, даже если мы сейчас закупим станки, как когда-то мы это делали на иностранном программном обеспечении, ну, и турбины, ну, не встанут ли они в ответственный момент?
0: Вопрос, Игорь, станет о том, кто нам продаст станки последних поколений. Этот вопрос уже стоит очень давно, о том, что по целому ряду направлений нам-то самые новые станки никто и не хочет продавать. А зачем это нужно? Вот. Так и совершенно верно, нам в этой ситуации, ну, как бы не нужно думать о том, что сделает Китай там, или что сделает та или иная страна. Но единственная возможность выжить – это надеяться только на себя. Ну, потому что на самом деле, по большому счету, и США, и Китай, они следуют именно в этой парадигме. Они думают о том, как Америка great again, ну, а Китай думает то же самое. И перед тем, как Трамп собирался лететь в мае в Пекин, там на самом высоком уровне было сказано о том, что то, что США хотят стать великой страной снова, great again, абсолютно не мешает Китаю стать great again. У них тоже та же самая задача, и что, возможно, вообще их сотрудничество и вот эта траектория, в рамках которой США и Пекин могут договориться, она как бы и даст новую мировую конфигурацию, и что это самое то, что сейчас нужно для Китая, чтобы окончательно укрепиться. Все-таки время им какое-то нужно. Вот. И в этом плане нам, конечно же, необходимо думать все-таки о том, как мы будем выстраивать все у себя. Потому что вот вопрос мы сейчас обсуждали о энергоносителях. Вы говорите, санкции, там не санкции. А это может и без санкций просто. Этот рынок может очень серьезно поменяться в достаточно скором времени. Потому что когда, опять же, Трамп подписал вот эту концепцию национальной безопасности в декабре, ну, подписал ее в ноябре, она опубликована в декабре была, 2025 года, там же прежде всего аналитики стали обсуждать, если нам необходимо выстраивать новый оборонно-промышленный комплекс, то для США, для них стоит очень острый вопрос энергоносителей. И, конечно же, все, что происходит в Венесуэле, то, что происходит там на Ближнем Востоке, то, что происходит на Украине, потом потягушки, которые США и Китай устраивают в Средней Азии, они имеют во многом, не тотально, но во многом, имеют вот это вот содержание вопроса об энергоносителях, во-первых, а во-вторых, там много каких-нибудь редкоземельных металлов, которые США очень нужны. А практика показала, вот, допустим, закрылся Ормузский пролив, да, и есть какие-то другие способы там транспортировать эту нефть. Там, ну, и в Саудовской Аравии там есть, да, канал в Красное море, там еще что-то. И вопрос, когда закрыт самый дешевый способ и там самый разработанный там путь, допустим, доставки энергоносителей или там добычи каких-то редкоземельных металлов, то уже не стоит вопрос о том, сколько стоит другой вариант, а стоит вопрос, он есть вообще или его нету. Так у нас может встать вопрос о том, ну, насколько нужна будет наша нефть. Вот пока Китай с удовольствием его покупает с каким-нибудь дисконтом. Но кто сказал, что Иран вообще перестал поставлять нефть Китаю? Но это же не так. В Средней Азии происходит определенный процесс, и как бы Китай очень хочет там как можно больше взять и редкоземельных металлов, и энергоносителей. США там хотят взять очень много. А Америка предложила недавно, это Лавров говорил открыто, предложила абсолютно дикую вещь. Они предложили там выкупить этот или вступить в частью Северный поток. Ну, понятно, для чего. Ну, как бы это банальные, казалось бы, банальные и очень глупые вещи, чтобы у нас покупать энергоносители по одной цене, а и в Европу продавать по другой цене. Венесуэла – это не без энергетического вопроса. Там он тоже есть, конечно же. Ну и, конечно же, Трамп, когда был в Пекине, он тоже говорил, давайте покупайте у нас сжиженное. А чего? Понятно, что некоторые его предложения. Мы прекрасно понимаем, что Трамп говорит иногда вещи абсолютно чудаковатые, некоторые его предложения звучат дико, и вопрос о том, что есть рамка, есть стратегия. Они прекрасно понимают важность энергоносителей для них, для того, чтобы они были у них, и понимают важность того, чтобы Россия не смогла ими торговать или получила достаточно большие проблемы. Для этого можно вести различные войны, различные игры, и это не всегда вопрос о санкциях. Поэтому тут как бы самый главный тезис заключается в том, что не стоит вообще, не то что очень сильно, вообще надеяться ни на Китай, ни на кого. А необходимо, конечно, здесь большая доля прагматизма. Может быть, как раз этому прагматизму нужно и поучиться у нашего восточного соседа.
1: Ну, я еще добавлю, что поучиться и плюсом ко всему прочему еще и у своей истории, потому что...
0: Да, конечно.
1: Советский Союз в каком-то смысле, наверное, есть какая-то даже такая ирония историческая, да, что Россия сегодня оказалась примерно в той же ситуации, в какой оказался Советский Союз в 20-30-е годы. А Советский Союз тогда оказался в абсолютной изоляции, да, еле-еле отбился от интервенции. Гражданская война, там, под 7 миллионов беспризорников, ну, то есть колоссальная разруха и ощущение, что скоро будет накат. И это было очевидно, да, в принципе, вся Европа была беременна этим фашизмом, там чувствовалось это во всем, уже в 20-е годы, а уж 30-е, ну, извините, всем было понятно, что через какое-то непродолжительное, как бы, время будет, как бы, очень серьезная вещь.
0: Только не было такого Ближнего Востока и такого Китая. Поэтому да. Ситуация еще хуже.
1: Еще и ядерного оружия, ко всему
0: да,
1: прочему.
0: Да, ядерного оружия.
2: Еще была какая-то все-таки другая коммунистическая партия, большевиков была, с каким-то своим видением того, как
0: субъект,
2: решать эти проблемы.
0: Конечно.
2: И вот народ, который вчерашний крестьянин был, да, который был готов не
0: ресурс, с рафом ходить. Ресурс для модернизации был, конечно же.
1: А сейчас люди уже за 30 лет потребительства, ну, совсем другие. Но, я думаю, с любым человеком можно его воодушевить на все что угодно. Вопрос, хочет ли эта система. А в потребительском обществе с потребителем нельзя проводить мобилизацию. И нельзя воевать с Западом, потому что потребитель не будет воевать. Потребитель будет ехать там соответствующий, как бы, этот Ларс, да, чтобы поскорее куда-нибудь к хорошему теплому пляжику прийти. Да? И, как бы, вот эти-то вопросы, они, к сожалению, не ставятся.
2: Соавторы коллективной монографии украинства Константин Чепрасов, Федор Кауфман. Сейчас еще одна небольшая пауза и сразу вернемся.
3: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
8: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
3: Сказано на радио.
9: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
10: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
11: Великие Луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу! С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
12: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505.
3: Правда всегда одна. Это радио. Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
2: Продолжаем с авторами коллективной монографии «Украинство» Федором Кауфманом, Константином Чепрасовым. Еще одна часть нашего разговора, в которой мы попробуем соединить процессы, происходящие в Китае, в Соединенных Штатах Америки, у нас, на Украине, и в целом выйти на какие-то стратегические вопросы.
0: США понимают эту проблематику очень серьезно. Они, когда начинают обсуждать это, даже вот, ну, опять же, в этих аналитических центрах о том, а как мы будем вообще производить эту национальную мобилизацию, они говорят, ну, во-первых, они обращаются к своей истории и говорят, там, вот у нас была гражданская война, да, вьетнамская война, Вторая мировая война, корейская, вот они обсуждают, какой там процент был ВВП вложен в оборонную сферу, и обсуждают в том числе и вопрос о том, что американский народ, ну, как они это говорят, американский народ, когда встает вопрос о будущем страны и когда встают перед ним экзистенциальные проблемы, он готов жертвовать многим. Там прям такие формулировки. Американский народ готов жертвовать многим для того, чтобы что-то дать своей стране. Они эти вопросы очень обсуждают достаточно горячо. Поэтому не нужно думать, что загнивающий Запад – это такое абсолютно потребительское болото, и нам можно также сидеть в потребительском болоте. Это, конечно, вопрос ко всей стране. Это же вопрос не только там власти, не власти. Это абсолютно вопрос ко всем нам о том, как мы воспринимаем то, что происходит сейчас на Украине, как мы воспринимаем вообще вот боевые действия. Для нас война есть, для нас она идет, мы понимаем, что она не закончится долго, мы понимаем, что могут быть другие военные конфликты, что мы вообще все вместе можем для этого сделать. Это очень серьезный вопрос, который как бы необходимо задать себе каждому.
1: Да, ну а самое главное к вопросу мобилизации, да, но мобилизация – это же очень широкий термин, да, мобилизация – это не просто взяли и поставили под ружье какое-то количество людей, ну если у армии нету крепкого тыла, промышленной базы и много всего прочего, включая логистику и прочие вещи, ну извините, это как бы ничем хорошим не заканчивается, поэтому Советский Союз смог победить фашистскую Германию именно благодаря мобилизации, но не мобилизации населения. В этом смысле как раз немцы нас опередили, да, у них было упреждение мобилизации, за счет чего и были эти ужасные прорывы. Но была мобилизована нация, было мобилизовано государство и население. И ну, просто какие-то есть удивительные истории, когда там семья во время эвакуации забыла пишущую машинку на вокзале, ее потеряли, и от горя как бы мать, ну, женщина, да, написала письмо лично Сталину с просьбой найти, потому что, ну, понятно, что в эвакуации это единственное средство, которое может там что-то печатать, чем-то зарабатывать, и как бы ее нашли. Это вопрос о работе системы, да, другой тоже пример, командир корпуса Вольский перед операцией «Уран», как бы усомнившись в том, что она будет успешной, написал лично Сталину, высказав свое, как бы, сомнение, сказав, что извините, товарищ Сталин, я считаю, что операция может провалиться. Его отправили куда-то в ГУЛАГ, его что, расстреляли? Ему сказали, как бы, ставка в курсе об этом, да, работайте, товарищ Вольский. И как бы товарищ Вольский как бы работал, зажигал в операции «Уран». Но вопрос в том, что как настроена система, да, когда, ну, командир корпуса – это, конечно, высокая величина, но это не начальник генерального штаба, который постоянно, да, при деле. Это, ну, один из командиров корпусов, ну, подумаешь, один из генералов, их много. Но он взял, написал лично Сталину, ну, можно предположить с большой вероятностью, что Сталину об этом, по крайней мере, доложили, да, и он это видел, как бы. Причем Василевский сам вспоминает, что у него Сталин про это спрашивал, поэтому, как бы, это вопрос, как работала система, да. И это все очень сложные вещи, но они все равно основываются на том, о чем я говорил к вопросу о отношении Китая к нам, да. Ну, вы потеряли лицо, и вы даже не заметили этого. Вы считаете, что, ну, подумай, какое-то лицо, какие-то, что, мы не понимаем, на этом языке мы не можем говорить, да, но, в конце концов, наверное, нам надо начать понимать этот язык, потому что если мы оказались в ситуации некого такого геополитического одиночества, и единственные, с кем мы можем дружить, это Северная Корея и Китай, но это все-таки очень, как бы, серьезное. Да, Восток — дело тонкое. Вот, и это очень серьезная
2: цивилизация. Северная Корея тоже, да, ведь не так давно мы говорили, вы что, хотите жить как в Северной Корее? Главная шутка была, да? А теперь выясняется, что вот не надо было так
1: не
2: шутить.
1: Не так-то это и смешно уже, да, становится, да.
2: Это и смешно. Но, кстати, по поводу Северной Кореи, или, точнее, по поводу, возвращаясь к событиям происходящим в зоне специальной военной операции, мы же тоже говорили вот о технологиях, к которым идет Украина. Действительно ли вот эта буссификация чудовищная, которая развернута, это временное такое латание дыр, а дело идет к тому, что будут передовые технологии выезжать, ну, да, конечно, вот роботизированные. Наша промышленность готова к этому. Китай нам, может быть, какие-то опытные образцы готов поставить, которые, ну, вот мы, но что-то видим из этого.
0: Что-то-то они готовы поставить, но, как мы уже отмечали, передовые разработки, самые передовые разработки мы, конечно же, не получим, а Украина получит. Потому что Украина – это передний фронт вообще, это линия боевого соприкосновения Запада с нами. Не Украины, а Запада. И, конечно, они говорят о том, зачем им необходимы вот эти вот новые технологии. Там же вопрос стоит о чем? Не о том, что эти технологии… А сейчас они говорят не только о том, что им нужны беспилотники в небе. Сейчас идет уже разговор о том, что там запускают программы о закупке большого количества беспилотников наземных, которые должны подвозить провизию, вывозить раненых, разминировать поля. Они на этом могут сберечь очень большое количество бойцов. Обычный боец несет на себе там, ну, 20, ну, 40 килограмм, да, учитывая еще снаряжение свое, да, до линии боевого соприкосновения, провизии там или вооружения, то платформа роботизированная может вести 200, 400, до 600 килограмм. Они говорят о чем? Не о том, что им потребуется меньше людей для того, чтобы вести боевые действия. Они говорят о другом. О том, что они все равно будут продолжать мобилизацию, они будут увеличивать количество своих вооруженных сил, но эта робототехника, работающая вот в этой киллзоне, да, там 20-40 километров, которая полностью обстреливается из беспилотников, минируется вот этими платформами роботизированными, она позволит набранных людей сохранить и поднять их уровень профессиональной подготовки. Они все равно ее будут наращивать. Но они таким образом закладывают некий стратегический курс. То есть они не будут их там перемалывать, они все равно будут набирать, но у них будет возникать более и более профессиональная армия с самыми передовыми технологиями. Мы же видим, как им передают все более и более новые беспилотники, которые уже совсем на других принципах работают, с искусственным интеллектом, которые уже достаточно сложно там рэбами или чем-то поймать и сбить из-за того, что они как бы и скорость большая, и просто на других принципах работают. Мы очень много можем смеяться, опять же, про какую-нибудь Прибалтику, что вот, мол, где они поставляют, ну, какие они беспилотники там поставят и так далее. Но мы же понимаем, что не не латыши и не литовцы строят у себя заводы по производству беспилотников, а их очень много там в Эстонии, Финляндии, в Латвии, в Литве. И они достаточно неглупо обсуждают о том, какие им нужны беспилотники. Вот сейчас, допустим, очень много говорят о том, что они создают прежде всего модульные системы. То есть беспилотники, которые на фронте уже можно будет пересобрать. Технологии меняются буквально каждый месяц, и им все время нужно обновлять и обновлять. А если они создают модульные системы, то им не нужно с нуля создавать беспилотник. Они могут какой-нибудь модуль переделать, и это будет уже совершенно другой беспилотник. И разговор идет о том, чтобы вообще дойти до такого уровня производства, что поставленные на фронт эти беспилотники, уже сами бойцы могут под свои задачи, то ли это разведывательный беспилотник, то ли это ударный беспилотник, каким-то образом переделывать, и им будут поставлять постоянно новое программное обеспечение, которое они уже на месте, на фронте, смогут перепрошивать. То есть там мысль заточена строго и точно под эффективную войну. И на это работает весь Запад. Просто весь Запад. Украина в этом плане просто, ну, как бы, я не скажу сейчас, что она там намного впереди там России, впереди России. Где-то они отстают, где-то мы отстаем. Но смысл заключается в том, что они очень стратегически к этому подходят. Конечно же, при помощи своих западных советников.
2: О стратегическом подходе Украины, Федор, сказано, о стратегическом подходе Китая, который прекрасно знает, чего он хочет. И завершить, наверное, хотелось бы еще раз о стратегическом нашем подходе. Что мы-то хотим? Победа на Украине, специальная военная операция, понятно, это не обсуждается, но мы же видим, что за Украиной уже нечто большее вырисовывается. И для того, чтобы дроны эти перестали лететь, непонятно, какая часть территории должна остаться, может ли она остаться на Украине вообще, с которой бы эти дроны не продолжали бесконечно лететь.
0: Для нас стратегически необходимо принять курс на укрепление страны по многим параметрам. Военным, социальным, экономическим, до такого уровня, который будет проблематичен для любого политического, опять же, субъекта, пытающегося начать против нас войну. Надо понять, мы проиграли холодную войну. Это привело к развалу Советского Союза. Следующий проигрыш, политический или какой угодно, может привести к русской катастрофе. Вот этого нам необходимо избежать.
1: Мы должны каким-то образом сами с собой разобраться и сказать. Крайне неправильно считать, что когда политическая система признает свои ошибки, то это, ну вот, нечто негативное, да. В Китае есть вполне себе традиция признавать на высшем уровне политические ошибки. Как когда-то Дэн Сяопин признал и, как бы, ошибки предыдущей власти, но при этом не откинул ничего назад, да, и, как бы, многие другие вещи. И они смогли за счет этого, да, создать себе фундамент, чтобы двигаться вперед.
2: Соавтор коллективной монографии «Украинство» Константин Чепрас, сегодня Федор Кауфман. Спасибо, до встречи.
0: Спасибо, до свидания.
1: Спасибо, до свидания.
3: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов о работе с военными инновациями.
14: Наши предприятия и конструкторы, технологи активно общаются с теми непосредственно, кто применяет их изделия. И мы на основе вот этого боевого опыта постоянно дорабатываем технику. Все те концерны, которые входят в госкорпорацию Ростех, Росатом, Роскосмос и в ряд других, они все постоянно на передовой. У нас там не только ремонтные бригады, но и вот как раз бригады конструкторов, они всегда в таком прямом контакте, в том числе выезжают непосредственно в зону проведения специальной военной операции. Со всем этим внимательно следят и дорабатывают свои продукты. Потом у нас есть целый набор различных фондов, как государственных, так и негосударственных структур, которые занимаются снабжением вот этих так называемых нелитированных инновационных разработок, которые не стоят на довольствии в армии, но активно ею применяются. Фонд перспективных исследований, фонд развития инноваций, целый ряд других. Фонд развития промышленности, который уже готовые решения потом помогает тиражировать и развивать, наращивать вот эти мобилизационные мощности. Ну и прямое финансирование через госпрограмму ОПК. Поэтому могу сказать, что сейчас та нормативка, которая есть, и указы президента в открытой и закрытой части, которые обеспечивают быстрое внедрение и применение новых типов средств вооруженной борьбы, она на наш взгляд, работает достаточно эффективно.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
3: Об атаках.
15: Силы ПВО отражают атаку на Омскую область. Оперслужбы региона переведены в режим повышенной готовности с 16.30. Это сообщил губернатор Виталий Хаценко. В связи с угрозой он принял решение отменить все вечерние мероприятия, включая концерт на Соборной площади в Омске, который должен был состояться сегодня.
3: О конфликтах.
15: Представители стран-посредников сообщили руководству палестинской группировки «Хамас», что Израиль согласился прекратить удары по сектору Газа с воскресенья 2 августа. Об этом саудовским СМИ заявил представитель «Хамас». Он утверждает, что такое согласие уже было передано Совету мира, созданного по инициативе Дональда Трампа. Эта организация координирует переговорный процесс. Источник сообщает, что посредники и «Хамас» ожидают официального ответа израильского правительства после заседания Кабмина, назначенного на 3 августа. 31 июля Совет мира опубликовал согласованную с Хамас и другими палестинскими фракциями дорожную карту урегулирования в секторе Газа. Документ предусматривает поэтапное разоружение палестинских группировок, вывод израильских войск и передачу управления сектором палестинской администрации. Хамас – группировка, признанная террористической в США, Израиле и Евросоюзе.
3: О расследованиях.
15: В Сербии арестован гражданин Турции, подозреваемый в убийстве 28-летней россиянки. Он будет находиться под стражей 30 дней, сообщают сербские СМИ. По данным следствия, мужчина заманил Людмилу Туркову в свою квартиру утром 26 июля. Там задушил, после этого поместил тело в чемодан, вынес его из квартиры и выбросил в водный канал Визель. Чемодан с телом обнаружила служебная собака во время поисков девушки. Мужчина свою вину отрицает. Ему грозит тюремное заключение сроком более 10 лет. Туркова приехала в Белград на 2 недели, чтобы навестить подруг, рассказывала ее мать. Девушка перестала выходить на связь вечером 25 июля. Тогда она собиралась пойти в клуб. 31 июля ее тело нашли в чемодане на окраине Белграда. По делу задержали несколько человек.
3: Обо всем.
15: В августе произойдет больше всего астрономических событий за весь 26 год. Предстоящий месяц обещает стать настоящим праздником для всех любителей астрономии. Россиян ждет солнечный затмение 12 августа, пик метеорного потока Персеиды до 100 метеоров в час 12-13 августа и частное лунное затмение 28 августа. Вероника Борисенкова, служба информации.
3: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
16: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист-политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Хотя даже не знаю, кстати говоря, Георгий Георгиевич, стоит ли напоминать, что у вас есть телеграм-канал, и можно на него подписаться. Во-первых, здравствуйте. Во-вторых, ну, вопрос уже прозвучал после того, как у наших правоохранителей появились претензии к Дурову, основателю Телеграма и социальной сети во ВКонтакте. Собственно, да, вот он обвиняется, по сути, в терроризме, да, или в содействии терроризму. Я уж не знаю, эти статьи отличаются или нет, насколько они отличаются. Ну, в общем, вопрос к вам. Теперь, я так понимаю, Телеграм уже в одном шаге от вне закона, да?
17: Ну, пока нет, может быть, в двух шагах или в трех. Поэтому и у вас Телеграм-канал есть, который Панкин называется. Претензии.
16: Я уже боюсь его как бы анонсировать, скажем так.
17: Вы никогда не были столь пугливы. Странно.
16: Не был.
17: На самом деле, к Дурову и во Франции аналогичные были претензии, как к пособнику чего-то нехорошего, но не к Телеграм, как мессенджер. Поэтому это две разные вещи – к физлицу и к Телеграму как платформе. Поэтому пока это не так. Хотя я не исключаю, конечно, что нажим на Телеграм будет усилен, и ближе к дате думских выборов его могут в очередной раз еще сильнее заблокировать, запретить там что-нибудь и так далее, объявить экстремистской платформой. Но экстремистскими у нас считаются ведь и как?
16: Мета. И мета, да. Это WhatsApp, Instagram, Facebook.
17: Что не мешает пользователям, которые могут туда зайти с VPN, пользоваться и Facebook, и WhatsApp, и Instagram, и так далее, и тому подобное. Монетизировать, да, там запрещено, на самом деле. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть в России. Потому что пострадают ведь не только всякие независимые, оппозиционные или враждебные ресурсы, которые есть в Телеграме. Пострадают и провластные ресурсы, в том числе официальные телеграм-каналы государственных органов многих, депутатов Думы, сенаторов. Они там тоже активно ведь присутствуют. Военкорские телеграм-каналы, которые собирают в том числе донаты и всякие пожертвования на цели СВО. Они тоже пострадают. Поэтому, мне кажется, это не очень умная политика. Ну, чего мы будем об этом рассуждать? Это и так ежу понятно, только некоторым непонятно.
16: Дурову предъявили обвинение по статье о содействии терроризму. Вот, да. И он объявляется в международный розыск. Франция его экстрадировать не будет. Но, тем не менее, мы как-нибудь можем где-нибудь посадить самолет. Еще у него штаб-квартира, по крайней мере, Телеграма в Дубае находится. Если вдруг он туда пожалует, то, в принципе, с Эмиратами мы можем договориться об этом. Они
17: Я возьму на себя смелость утверждать, что его вообще никто экстрадировать не будет.
16: Да?
17: Поскольку это обвинение носит сугубо политический характер. Помнится, в 24-м году, когда к Дурову предъявили аналогичные претензии во Франции, многие российские статусные ньюсмейкеры, включая пресс-секретаря президента, а также всех ведущих пропагандистов, а также певца Артон Шамана, они выступили в защиту Дурова и с обвинениями Франции в том, что они преследуют свободу слова. И формулировки тогда были очень резкие, говорили, что вот так и так надо, пусть он спасается в России. Сейчас бы сидел в СИЗО, наверное, уже. Поэтому, конечно...
16: Но в нашем СИЗО безопасно, кстати, зря вы.
17: Конечно,
16: я не проверял, но есть
17: безопаснее,
16: такое,
17: чем во Франции,
16: вот,
17: это
16: вот.
17: Тоже все понятно.
16: Да-да-да.
17: Поэтому умение этих людей переобуваться в воздухе, оно известно. Сейчас они обрушатся с какими-то инвективами про Дурова. Самое смешное, знаете что? Что в обвинениях Дурова были иллюстрации, значит, вот этих вот постов или там писачек экстремистских ресурсов, которые находятся на Телеграме, но перепощены они были из ВКонтакте. Более того, вот этот ресурс, через который, как утверждает ФСБ, вербует девочек и мальчиков украинские спецслужбы, что, наверное, имеет место быть, он спокойно работает и во ВКонтакте, более того, его нашли и в Максе. И помнится один из аргументов, когда защищали Дурова от французских сатрапов, было то, что, ну, террористы же используют, например, автомобили, телефоны там, и так далее. Это же не значит, что гендиректора Рено или там, какой-нибудь французской автомобильной компании надо сажать в тюрьму. Поэтому, быть может, хотя я не думаю, что это самая сильная версия, быть может, это все сделано для того, чтобы надавить на Дурова с целью побудить его более активно сотрудничать с российскими правоохранителями. Что касается тех ресурсов, через которые происходит вербовка, она происходит, как говорят, в том числе через приложение такси, понимаете? И она вообще происходит там, где есть интернет. Она происходит, звонят
16: везде
17: просто.
16: Везде в интернете, конечно, на форумах, везде, конечно.
17: На форумах, в интернете, там, в приложении Marketplace я пока не встречал, в приложении такси тоже не встречал, но представители спецслужб говорят, что и там тоже происходит эта вербовка, попытка вербовки. Мне звонят, значит, странные люди, мошенники по обычным телефонам, ну, которые определяются как обычные, можно же, наверное, менять как-то номер, который определяется как какой-то обычный, и представляются там кем-то вполне себе легальным статусным именем. Так что, ну, запретить мобильную связь, но все равно начнут как-то иначе тогда вербовать. На улице начнут за рукав хватать.
16: И как гром среди ясного неба. Австралия начинает судебное разбирательство против Telegram. Причина распространения материалов, пропагандирующих террор и экстремизм. Офис уполномоченного по кибербезопасности, ну, австралийский, заявил, что начал разбирательство после того, как социальная сеть не удалила видео с совершенным террористами убийствами и массовыми расстрелами.
17: Ну, хорошо. Ни в одной стране мира, западного, я имею в виду, это не приводило к блокировке Телеграма до сих пор. Ни в одной. Включая Францию, включая ту же Австралию. США боролись долго с ТикТоком под предлогом того, что они шпионская программа там и так далее. Запретили госслужащим пользоваться им. Но ТикТок на территории США как работал, так и работает. Китайский.
16: Слушайте, я вот только единственное, чего не понял. Мне действительно это не очевидно. Может, очевидно вам. Цукерберг, глава Меты, запрещенный экстремистский в России, не террорист и не подозревается в терроризме, и в России, во всяком случае, не преследуется.
17: Да
16: никак.
17: Можно обвинить и его тоже, что там.
16: Не, ну подождите-ка.
17: Полмира террористами объявите, все будет хорошо.
16: Георгий Георгиевич, вопрос серьезный. А тут как бы прям противоположная картина. Дуров в чем-то таком подозревается и прямо обвиняется, но не Телеграм. Вот как бы, как будто бы, да, ситуации похожи.
17: Я думаю, что с Цукербергом там понятная юридическая история. Есть компания головная, которой можно, и которую объявили соответствующим образом, да. Ну, не знаю, может быть, чтобы не показаться совсем смешными, что ли. А может, по недомыслию. Скорее всего, первое, чем
16: чего?
17: Второе.
16: Линдси Грэм, покойный, был террористом-экстремистом признан в России, американский сенатор.
17: Более того, он жив в этих списках по-прежнему и будет вечно живым.
16: Ну, а извините, разжалований из этих списков нет, террористам остаются
17: почему?
16: Посмертно.
17: Почему? Там возможно, если... Это есть исключения для некоторых фигурантов, и мы знаем их фамилии, но смерть чаще всего бывает поводом для выбытия из этих списков.
16: То есть вы считаете, что смерть – это повод для амнистии? Я правильно понимаю?
17: Всегда было так.
16: Ну, даже не знаю, Георгий Георгиевич. Мне кажется, что террорист, он и есть террорист. Особенно, если это такой террорист, как Линдси Грэм. Хотя, да, ну, знаете, вот вы мудро указали на то, что там в этих списках разные люди бывают.
17: Еще избрание президентом может способствовать выбытию из соответствующих списков.
16: Линдси вот Грэм вряд ли будет претендовать на пост президента США.
17: Нет, ну, даже вот посмертно не будет. В Сирии, например, вот эти террористы, они пришли к власти, и их уже, наверное, в списках нет.
16: Он официально, вот этот самый Джулани, официально в списках как таковой, как Джулани, не был признан в России, не находился в реестре террористов-экстремистов, Георгий Георгиевич.
17: Он был главарем организации, которая находилась...
16: Цукерберг тоже главарь экстремистской организации, понимаете, вот как-то так, представляете? Есть, да, любопытные моменты.
17: Недоработочка. Это вообще глобально. Надо полмира включить в эти списки, чтобы была полная ясность.
16: Георгий Георгиевич, уточнение. Вообще, можно ли говорить о том, что эпоха свободного интернета, ну, как бы говорит нам всем до свидания, да? Хотя и поется в песне, песня нам не скажет до свидания, песня не прощается с тобой, но не скажет же это о свободном интернете. Он как раз прощается.
17: Я читал об этом еще 10 лет назад, писал... Это Эрик Шмидт, один из основателей Гугла. Он, собственно, так и написал больше даже 10 лет назад, что интернет, по-моему, это Foreign Affairs была статья, что интернет ждет дефрагментация на национальные сектора и региональные сектора. Это и происходит, он оказался прав.
16: Но Google активно поучаствовал в этом, разве нет, в принципе? Он же сам первый Google. И начал вводить ограничения в том числе. Нет? Самые разнообразные, кстати говоря.
17: Какие?
16: Да, огромные. Слушайте, YouTube кому принадлежит? Не Google разве? Нет? Да. Ограничение удаления контента в YouTube самого разнообразного, без объяснения причин. Это чьих рук дело?
17: Это был обоюдный процесс с обеих сторон, поскольку эти ограничения начались тогда, когда и с российской стороны начались соответствующие ограничения.
16: Нет, YouTube первый начал по умолчанию удалять контент. Вы чего? Как это? YouTube начал удалять.
17: Давайте посмотрим, где раньше был заблокирован Twitter. Это самый, как он, по поиске работы, как он называется, забыл, и другие приложения. Поэтому этот процесс пошел одновременно и от нас, и от них.
16: Перерыв у нас. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал. Бофт знает. Подписывайтесь.
12: Бофт и Панкин. Сказано рекламно.
18: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
12: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов. Качество, проверенное делом. Звоните 8-800-234-22-65.
19: Мы открыли

0: 905. А знаете ли вы что? В японском языке зубы мудрости называются уясиразу, что дословно переводится как «родители не знают». Ведь зубы мудрости обычно прорезаются, когда дети уже стали взрослыми.
1: Бофт и Панкин. Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист, политолог, телеграм-канал «Бофт знает». Ну ладно.
2: И телеграм-канал «Панкин» тоже «Панкин». Будьте соучастником.
1: Вот специально, что ли, да, я не понимаю. Я, между прочим, сегодня в утреннем эфире...
2: Самоудалитесь, если вы боитесь. Идите куда-нибудь.
1: Сегодня в утреннем эфире. А при чем тут? Да. Находиться и рекламировать – это разные вещи. Это вот, смотрите, для примера.
2: Слушай, не дайте. Не, знаете, у меня как один знакомый полковник говорит, не спешите падать раньше выстрела.
1: Хорошо, кстати, говорит, действительно, но у нас ведь преследуются и члены определенного движения, запрещенного и всенародно порицаемого в России, они преследуются не по факту того, что они являются представителями этого самого движения из четырех букв, а потому что они пропагандируют, за пропаганду у нас преследуются. Хорошо. Понимаете, да? То есть, когда вы напоминаете про свой телеграм-канал...
2: Не спешите
1: падать. Я не тороплюсь, да, я не тороплюсь и не суечусь под партнером, есть такое выражение. Тоже. Я как раз просто говорю, пропаганда – это совсем другая история. То есть присутствие и пропаганда – две разные вещи. Не находите? И чего-то Георгий Георгиевич не нашелся, что ответить.
2: Пустопорожняя болтовня. Давайте.
1: Ну, ладно.
2: Будут факты, будем на них реагировать.
1: Ну, ладно, хорошо, действительно. Вот какой момент, тогда уж к простым вещам. Зеленский, например, сказал, что планов на Крым, ну, по захвату там Крыма, что-то такое. Как-то так прозвучал вопрос, и он ответил, что нет, планов таковых нет. При этом есть такая компания Firepoint, есть у нее глава Штиллерман. Они занимаются производством беспилотников и ракет. И вот сейчас они как раз на передовой, в авангарде по производству всяких ракет, в том числе «Фламинго», нашумевший. И этот Штиллерман частенько стал давать интервью в последнее время. И вот он сказал, что вообще наша задача вернуться к границам 91-го года. Какой части 91-го года иронизировать не будем, понятно, что имеется в виду. Но почему такой разный подход? Скажите, пожалуйста, у главы компании, связанной с Зеленским, и у Зеленского.
2: Ну, слушайте, у нас тоже некоторые ньюсмейкеры делают гораздо более далеко идущие заявления, чем президенты и там министры иностранных дел. Поэтому не надо судить о заявлениях главы военно-промышленного предприятия как об официальных. И украинские пропагандисты многие тоже делают еще более резкие заявления. Ну, просто, так сказать, войсковая операция наземная на территории Крыма ВСУ сейчас просто не по силам. Это Зеленский понимает, если у него есть...
1: Мозги.
2: Там остатки, да. Вот. А задача текущая состоит их в том, чтобы сделать жизнь в Крыму невыносимой. При том, что они считают его своей территорией, а жители Крыма гражданами Украины, но, тем не менее, вот они хотят сделать жизнь этих граждан невыносимой, лишить их связи, электричества, воды, канализации, поставки продуктов и всего остального. Вот эта тактика, она как раз вполне просматривается. А проводить там войсковую операцию, это, ну, просто они не могут.
1: Что касается...
2: Могут там допустить, я могу допустить, что какой-нибудь провокационный десант может высадиться, пострелять и потом удалиться оттуда.
1: Слушай, Георгий Георгиевич, вопрос на самом деле серьезный. Это не призыв, не желание так сделать, а вопрос, ну, если у противника такие цели, почему мы не ставим таких целей перед собой, не ставим, или ставим, может быть, просто, не знаю, не можем реализовать, допустим, да?
2: Ну,
1: чтобы жить, сделать жизнь людей в больших городах невыносимой для
2: Украины. Сто раз уже отвечал на этот вопрос, отвечу 101 раз. Российская армия делает все, что в ее силах.
1: То есть не может по канализации ударить, да?
2: Нанося удары, в том числе по объектам энергетической инфраструктуры и прочей инфраструктуры, которая, она используется не только в военных целях. Нельзя же отделить то электричество, которое идет на производство вооружения, от того электричества, которое идет на энергоснабжение жилых домов. Поэтому эти удары, они имеют косвенным ущербом, в том числе и нарушение нормальной жизни горожан, сельчан и так далее.

0: подобное. Мы все помним, что было в Украине зимой. Там не только военные от этого страдали. Поэтому то, что может российская армия, то она и делает.
1: Ну, вы считаете, что не можем ударить по канализации, допустим, по дата-центрам не можем ударить, да? Вот как вы это объясните?
0: Ну, дата-центры в Украине – это не такой критический объект, как дата-центры там на Ближнем Востоке или в Америке.
1: Почему?
0: Гораздо важнее топливно-энергетические объекты газоснабжения и, ну, естественно, и пункты, где производятся объекты, где производится военное снаряжение. Они являются первоочередной целью. Вот, а количество ведь соответствующего вооружения у России, оно же не бесконечно. Поэтому при выборе между ударом по контейнеру с говном, то есть по канализации и военным объектам, выбор очевиден.
1: Ну, хорошо, ладно.
0: Количество Искандеров считанное.
1: Все-таки считанное вы считаете, да? А
0: Считанное,
1: ведь
0: да.
1: Владимир Владимирович говорил, Искандеров хватит на
0: Их
1: всех.
0: Не 100 тысяч, их не сотни тысяч и не миллионы, их считанное количество. И посчитано с точностью несколько, по-моему, на сотни, да, идет число общих запусков за все время войны. Поэтому это не сотни тысяч. На всех
1: Хорошо,
0: не хватит.
1: а как вы думаете, какой, ну, реально план у украинской верхушки на войну? Ну, вот как они реально видят окончание войны? То есть какой исход?
0: Хороший вопрос. А вы осмелитесь хотя бы про себя сформулировать аналогичный вопрос в отношении российского
1: А
0: руководства?
1: там разные, кстати, настроения абсолютно. Очень разные. Кто-то говорит,
0: Разные. Мне
1: что да,
0: кажется, единая война до победы. Просто тоже вот хотелось бы
1: Нет,
0: узнать в
1: нет,
0: деталях образ
1: нет,
0: этой победы.
1: нет, нет.
0: Где,
1: Кто-то...
0: например,
1: Да, ну, я
0: где,
1: могу
0: например...
1: сказать, исходя из
0: Да.
1: общения с компетентными
0: Скажите.
1: людьми, значит, очень
0: Скажите.
1: по-разному. Кто-то считает, что конфликт надо останавливать, уход
0: Нет,
1: от
0: скажите
1: администрации.
0: самый радикальный вариант.
1: А, самый радикальный есть, но их уже меньше, поход на Львов есть такое, но его уже
0: То есть выход на
1: меньше.
0: границы с Польшей.
1: Да, есть такие, но их все меньше и меньше. Киев – средняя такая цель. И, в общем, нанесение военного поражения, в смысле уничтожения военной силы, военного потенциала, вот это чаще всего звучит из уст людей действительно компетентных. Но есть и те, кто говорят, что вообще надо как бы это
0: Ну, просто ведь
1: завязывать.
0: согласитесь,
1: Вот.
0: что уничтожение военного потенциала тоже ведь такая цель не очень конкретная, она абстрактная. Военный потенциал Украины не ограничивается военным потенциалом Украины. Вот в чем дело. Военный
1: А, вот в чем.
0: потенциал Украины – это вся Европа,
1: Живая
0: которая
1: сила, в
0: снабжает.
1: том числе, Георгий Георгиевич. Это тот
0: Но
1: самый последний украинец, о котором так часто говорили.
0: живая сила. У Украины есть еще пара-тройка миллионов, которых они могут мобилизовать. А когда они кончатся внутри страны, они добьются от европейцев, чтобы они высылали военноспособных,
1: Ну,
0: военнопригодных
1: понятно.
0: мужчин
1: Возвращали,
0: с
1: так сказать,
0: территории.
1: украинцев в
0: И
1: родную гавань.
0: это еще несколько сотен тысяч. А в условиях, когда война переходит в формат войны дронов и войны роботов, так сказать, преимущество в военной силе или недостаток в живой силе не становится менее критичным. Это раз. А во-вторых, мне кажется, что руководство Украины исходит из того, что надо воевать, как пока воюется, и все. И держать фронт,
1: Держать строй, в
0: источать
1: смысле? Угу.
0: и фронт в том числе. Держать фронт. Ведь, собственно говоря, фронт они в целом держат. Там есть у них потери территориальные, но не так, чтобы вот российские войска прорвались на десятки километров за сутки. И держать фронт, истощать российскую армию, получать деньги и помощь военную от Европы, расходовать их, продолжать получать деньги, и это из Европы. И, в принципе, нельзя сказать, что их положение критическое.
1: Нет, нельзя.
0: Ну вот.
1: Но при этом тут важный есть момент. Владимир Владимирович Путин лично стал часто, не так, как раньше, часто проговаривать вот эту заветную фразу. Может, это, конечно, своего рода аутотренинг какой-то, но мне кажется, что нет. Мне кажется, что он что-то что-то либо чувствует, либо понимает. Он говорит про то, что специальная военная операция скоро закончится, или рано, или поздно закончится, или а что мы будем делать, когда она закончится, да, настолько она стала неотъемлемой частью нас. Вообще, стал часто проговаривать вот эту историю с окончанием специальной военной операции. Вы не находите? Не просто ж так.
0: Я бы не воспринимал эти слова буквально, поскольку, во-первых, между «скоро закончится» и «рано или поздно закончится» есть огромная разница. Во-вторых, это в том числе может быть использовано, например, для агитации, для более активного рекрутинга контрактников. Ну, давайте заключать контракт побыстрее, потому что скоро закончится, и вы не успеете получить эти деньги. Аргумент – аргумент. А то, что скоро закончится, пока не видно никаких временных горизонтов, честно говоря.
1: Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Мы сейчас прервемся, скоро продолжим эфир.
2: Бовт и Панкин. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
2: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Внимание! Говорим о вашем здоровье. Допустим, вам или вашему близкому назначены жизненно важные лекарства. Например, при онкологическом заболевании или гепатите С. В стационаре их обязаны предоставлять бесплатно, но на практике порой возникают проблемы. Что делать? Помнить, ваша страховая медицинская компания, та самая, что выдала полис ОМС, всегда на вашей стороне. Обратиться к ней за помощью – ваше законное право. Шаг первый. Если в стационаре вам не выдают назначенные лекарства, сразу звоните в свою страховую компанию. Телефон найдете на полисе ОМС или сайте страховой. Шаг второй. Страховой представитель проверит, положены ли вам препараты бесплатно в рамках ОМС или по льготе, и разъяснит ваши права. Шаг третий. Если льготных препаратов нет в наличии, страховая поможет добиться их назначения в стационаре за счет ОМС. Шаг четвертый. При подтверждении нарушений страховой представитель примет меры, чтобы вас обеспечили всеми необходимыми препаратами. Будьте здоровы и помните, страховая всегда на вашей стороне.
5: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: О нефти.
6: Семь стран-участниц ОПЕК+, включая Россию, приняли решение повысить объемы добычи нефти в сентябре на 188 тысяч баррелей в день. Страны-экспортеры договорились об этом на заседании, говорится в пресс-релизе объединения. В совещании помимо представителей России приняли участие делегации Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана. ОПЕК+ подтвердила свою приверженность стабильности рынка, говорится в публикации. Следующее заседание участников объединения запланировано на 6 сентября. Ранее о том, что члены ОПЕК плюс планируют повысить в сентябре квоты на добычу нефти на 188 тысяч баррелей в день, писала Bloomberg со ссылкой на источники. Позже, по данным агентства, объединение приостановит повышение квот.
2: О мигрантах.
6: Испания укрепляет границу с Марокко. Власти начали установку 500-метрового плавучего надувного барьера у границы с Марокко после массового наплыва мигрантов в Сеуту. За несколько дней в испанский анклав проникли от 50 до 60 тысяч человек, 48 300 из которых уже вернулись обратно, заявляют власти. Также отмечается, что заграждение поможет усилить контроль на границе, но оппозиция считает эту меру недостаточной, утверждая, что буями границу не защитить. В Сеуте сохраняется напряженность. Полиция призывает оставшихся мигрантов покинуть город, а часть местных жителей самостоятельно пытается вытеснить их с улиц.
2: О происшествии.
6: В Греции два вертолета-спасателей столкнулись во время тушения лесного пожара. Оба воздушных судна упали во враг. Один пилот вышел на связь и не пострадал. Второй получил травмы. О судьбе экипажа второго вертолета пока ничего не известно. На месте продолжается поисково-спасательная операция. Альбом группы «Stop Time» в России начали удалять из музыкальных стримингов Яндекс.Музыки, ВК-Мьюзик, Кион-Музыки. По словам музыкантов, также релиз в никуда с ниоткуда по неизвестной причине начал исчезать из зарубежных площадок. В Apple Music альбом перестал открываться и отображаться в поиске, а в Spotify у части пользователей доступны лишь 4 из 12 треков. «Stop Time» – петербургская уличная музыкальная группа, образованная в 25-м, известная исполнением песен российских исполнителей, объявлена в России иностранными агентами в Санкт-Петербурге. За это в октябре 25-го солистка Диана Логинова и участники группы были арестованы и приговорены судом к 13 суткам административного ареста. А в ноябре прошлого года коллектив покинул Россию. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Бофт и Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бовт знает». Много заявлений в последнее время идет от министра иностранных дел Сергея Лаврова, и, ну, от него, в принципе, да, он самое публичное, наверное, лицо из министерских, как мне кажется, да, по заявлениям. Чаще бывает только Дмитрий Анатольевич Медведев что-то вот палит, как из пушки. Но от Лаврова много тезисов. Что в этих тезисах интересного? Вот он, среди прочего, отреагировал на конец Анкориджа. Пацан сказал, пацан сделал, нам не в чем себя обвинить. И к этому многие придрались. Не понравилось вот это самое «пацан сказал, пацан сделал», дипломат так говорить не должен. И вообще вот эту пацанскую историю применительно к международной политике, ну, не очень-то хорошо как раз применять. Простите за тавтологию. Или, ну, сказал, как сказал, у нас вообще народ такое любит.
0: Во-первых, мы не знаем, что было в анкоридских договоренностях по-прежнему. Это раз. Соответственно, мы не знаем, что пацан сделал. Что сделал-то?
1: Не знаю, у Лаврова надо спросить.
0: И я не знаю. И я не знаю. Эта фраза красивая сама по себе, но она непонятная.
1: Но мы таким образом что обозначили, сделал? Что...
0: Непонятно, что пацан сделал, согласно тем договоренностям, которые якобы были в Анкоре.
1: Хорошо, а понятно, что пацан никаких... другой пацан не сделал? Вот это понятно или нет? Тоже непонятно.
0: Мы не знаем, в какой форме были эти договоренности. Может быть, Путин там сказал Трампу, вы знаете, мы, значит, освободим Донбасс через 2 месяца, и в этом случае вот тогда хотим, чтобы это закрепилось за нами. Тогда Трамп сказал, ну ладно, если освободить, то и окей. Может быть, так было, а может, иначе. Я не знаю, там не было, никто никогда не рассказал, что было в этих договоренностях. Дело в том, что, может, даже хорошо, что Лавров наконец заткнул некого человека по фамилии Кирилл Дмитриев, который МИД сильно раздражал своей активностью и сверхоптимизмом.
1: Кстати, куда-то его активность пропала, действительно.
0: Ну, вот его задвинули, наконец, и в МИДе, я думаю, этому безумно рады. И собственно говоря, возвращаясь к Анкориджу, это был плохо подготовленный саммит. Это был саммит, который состоялся экспромтом. Он был подготовлен буквально за неделю. Соответственно, не было никаких предварительных документов, которые легли бы на стол двум президентам и которые они могли бы хотя бы парафировать. Прочитать текст и парафировать. МИД, я так понимаю, как и Госдеп, в этом принимали минимальное участие. А все было сделано на основе телефонных звонков, разговоров с Уитковым и, может быть, Дмитриева, который туда прилетел на личном самолете. Все. И вот результат этого плохо подготовленного саммита стало то, что никто ничего не понял. О чем они там договорились? И договорились они вообще о чем бы то ни было. Потом пошли утечки в прессу, и на основе этих утечек в прессу начали строить какие-то умозрительные конструкции. Все.
1: Тут, кстати, интересное прозвучало. Автора интересного называть не будем. Обидчивый автор. Про то, что нужно прийти к заморозке. Срочно причем. Потому что все это, все, что происходит между нашими двумя странами, Россией и Украиной, это на руку врагам России и Украины. И еще было помянуто Стамбульские договоренности. И я вот даже задался дополнительным вопросом, а Стамбульские договоренности и Анкоридждские – это одно и то же или нет? Возможно ли заморозка, в том числе сейчас, в принципе, даже если, допустим, из этого уравнения убрать Зеленского?
0: Заморозка всегда возможна. Ответ на вторую часть вашего вопроса. Она всегда возможна, и это показывает опыт урегулирования всех военных конфликтов. Они рано или поздно заканчивались именно заморозкой. Исключение было... Ну, впрочем, тоже нет. По сути дела, и Первая мировая война закончилась заморозкой. Ну, там Германия уступила, но она не уступила никаких своих территорий. И ничего не потеряла территориально тогда. Но это не важно, не будем так далеко уходить. Значит, она всегда возможна. Что касается, нужна она или нет, на мой взгляд, Россия заморозила. Во-первых, у нас разные враги с Украиной.
1: В каком смысле?
0: Это раз.
1: Вот эту мысль расшифруйте.
0: У них одни враги, у нас другие.
1: А кто у них враги? А кто у них враги?
0: У нас?
1: У них кто враги? Ну, кроме нас. Кто у них враги?
0: Мы враги. Белоруссия враг.
1: Угу. Ну, все, ладно, продолжайте, ага.
0: Да, все, да. Из таких врагов откровенных вот эти вот. Может быть, Мали еще. Куда они там посылают своих инструкторов, чтобы воевать с африканским.
1: В Ирак, кстати говоря, даже вот посылали. Вроде как. Прошла такая новость.
0: Ну, Ирак нам не друг в данном случае тоже. А теперь, что касается заморозки. На мой взгляд, России нужна была бы передышка. Для того, чтобы собраться с силами для возможного будущего противостояния. Или держать этот конфликт замороженным, как в Корее, в течение десятилетий, но тоже
1: чтобы рассосалось само собой.
0: Новым обострением.
1: Ну, чтобы рассосалось само собой.
0: Например.
1: Да.
0: Например. Ага. Например. Да. Вот. Но есть и другая точка зрения по этому поводу.
1: Но, теперь, тем не менее, вот если... Я понимаю, что сейчас Зеленским наше руководство на это не пойдет. Это прям... Вы это знаете, я это знаю, да. Все это знают. А да. Если Зеленского, да, предположим, из этого уравнения убрать? Ну, он завтра слагает полномочия, уходит сам. Или по каким-то другим причинам, не будем фантазировать на заданную тему, просто это возможно прямо вот сходу или нет?
0: Вы знаете, я могу добавить к этому уравнению такое же невозможное условия, как...
1: Только поосторожнее, если Путин, пожалуйста, Георгий Георгиевич.
0: Сложен. Ну, нет, такое же невозможное, подчеркиваю, условие.
1: Так.
0: Представить себе формулу, при которой... А если Путин вдруг сложит свои полномочия? Зеленский не сложит свои полномочия. И Путин не сложит свои полномочия. Поэтому они находятся на непримиримых точках по отношению к друг другу и этому, значит, конфликт, который никак не замораживается. На текущий момент, мне кажется, заморозка политически невозможна для обеих сторон.
1: Есть все-таки разница в этих двух примерах, Георгий Георгиевич. Она существенная.
0: Какая?
1: А вот, предположим, надавят партнеры на Украину и заставят, ведь речь все-таки об этом идет, там поднимается этот вопрос периодически.
0: А им это зачем?
1: Ну, секундочку. И проходят выборы там. И Зеленский не побеждает на этих выборах.
0: А это им зачем?
1: Да мало ли, Георгиевич, в нашем мире все возможно.
0: Как мало ли?
1: А почему тогда этот разговор периодически так или иначе поднимается? Скажите, пожалуйста.
0: Потому что он теоретически, такая постановка вопроса возможна. Теоретически, возможно.
1: Залужный приезжает зачем-то на прием к Зеленскому. Тот его спрашивает, ты осенью на выборы пойдешь? И он говорит, да пойду.
0: Технически они не могут проводить выборы в условиях военного положения. Они изучали этот вопрос, и Рада, комиссия была там довольно многолюдная, сказала нет. И пока ничто не предвещает того, что они изменят это решение. значит, и Зеленский будет держаться за свою власть, ну, пока может. Пока, опять же, до каких пор? До тех пор, и если, подчеркиваю второе слово, если для ВСУ не сложится на фронте критическая ситуация. Или критическая ситуация не сложится для тыла. Потому что он вот все время акцентирует вопрос, что нам нечем сбивать российскую баллистику. Да, им не хватает противоракет. И более того, скорее всего, этой зимой у них будет дефицит противоракет. Он у Трампа просил 300 штук ракет-перехватчиков систем «Патриот», но дело в том, что у Трампа, у американской армии осталось их всего 1000 штук.
1: Да в любом случае, это очень дорого, 300 штук.
0: Было не только дорого, физически нет. Значит, на момент начала военного конфликта на Ближнем Востоке у них было 2800. Значит, вот они потратили, соответственно, вот сколько, да, у них осталось 1000. Отдать из них 300 Зеленскому, я не думаю, что Трамп на это пойдет. Могут дать, ну, штук максимум 50, например, я фантазирую, но не больше, это предел. А производят они ракет «Патриот» современной модификации ПАК-3 700 штук в год.
1: Угу.
0: Так что это все считанные единицы.
1: Тем не менее, про проблемы Украины поговорили, дело святое, без этого никуда. Про наши проблемы. Вы сами сказали про дефицит бюджета. Какие пути выхода? На чем можно заработать? Ну, только, пожалуйста, давайте не будем в карман граждан лезть. Да? И вклады.
0: Нет, если задаете вопрос, на чем теоретически можно заработать.
1: Лучше бы и практически, Георгий Георгиевич.
0: Практически.
1: Но людей давайте трогать не будем.
0: Практически можно. Нет, заработать ни на чем особенно нельзя. Можно, значит, потому что налоговые источники, ну, теоретически можно еще повысить налоги, но это не даст решающего перевеса. Опять же, практически такой наиболее работоспособный вариант – это немножко, значит, ограбить банки. Они очень сильно заработали за последние годы, соответственно, их можно немножко подстричь, заставить покупать ОФЗ. Они не хотят.
1: Эти заставить. Облигации вы имеете, федерального займа.
0: Да.
1: Ага.
0: Да. Они не хотят. 4 попытки размещения ОФЗ провалились. Не
1: и,
0: хотят,
1: кстати, брать. Иностранные инвесторы и от этих ОФЗ
0: избавляются. Иностранные инвесторы вообще забудьте о них, об иностранных
1: инвесторах. Но они избавляются, я имею в виду, от этих облигаций.
0: Вот, забудьте. У них и возможности эти ограничены.
1: Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бов знает». Были здесь, остались довольны. До свидания.
7: Бовт и Панкин. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
8: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
7: Сказано на радио.
9: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
10: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
11: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
12: и хорошего настроения.
11: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
12: Ура! Идем в атмосферу!
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
14: А знаете ли вы что?
13: Советский детский фильм «Чудак из 5-го Б» снят по книге «Чудак из 6-го Б».
15: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и...
16: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
17: Чистая страна.
18: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Юрий Кораблев, и это программа «Чистая страна». Я хотел бы напомнить, что у «Комсомольской правды» есть национальная экологическая премия. Экопремия уже больше 5 лет выявляет и поощряет лучшие природоохранные проекты промышленности, бизнеса и общества. Заявки принимаются до 30 сентября 2026 года. В Экопремии, хотел бы напомнить, 7 номинаций, и вы можете подать заявку в одной из них. Я напомню, какие у нас есть номинации. Экопредприятия. Это промышленные предприятия, которые добились выдающихся результатов по снижению объемов вредных выбросов в атмосферу и улучшению других экологических показателей. Экобизнес. Природоохранные проекты и акции, разработанные и реализуемые по инициативе «Бизнес России». Экопроект. Природоохранные проекты и акции, разработанные и реализуемые по инициативе некоммерческих организаций и частных лиц. Экобудущее. Проекты и акции, направленные на экологическое просвещение детей и юношества. Номинация под названием «Мы в ответе». Проекты и акции, реализация которых способствуют гармоничному сосуществованию человека и животных, решению проблемы беспризорных, а также защите реабилитации диких представителей фауны. Экотовары. Продукты, техника, услуги, созданные с соблюдением принципов заботы об окружающей среде. И экотуризм – лучшие практики развития экологического туризма в регионах. Все подробности об условиях участия в Экопремии на сайте ekopremia.kp.ru. И сегодня у нас в гостях один из участников премии, который ждет ваших симпатий в народном голосовании, а затем оценки экспертного жюри. Это компания «Экогард». И сегодня мы пообщаемся с Надеждой Волкович. Надежда, здравствуйте.
19: Здравствуйте, добрый день, Юрий.
18: Я вас представлю. Вы сооснователь компании «Экогард», лицензированный диетолог-технолог, член Академии питания и диетологии, эксперт в области взаимосвязи качества почвы, продуктов питания и здоровья человека. Все верно?
19: Все верно.
18: Надежда, в какой номинации вы представлены? Давайте мы расскажем об этом нашим слушателям.
19: Да, давайте. Спасибо большое за предоставленную возможность. Наша компания «Экогард» представлена в номинации «Экотовары» в качестве производителя продукции для улучшения экологической ситуации в Российской Федерации.
18: А что конкретно? Можете как-то подробнее, для того, чтобы мы понимали, чем вы занимаетесь?
19: Да, конечно. Я расскажу вам про нашу продукцию и каким образом, соответственно, она улучшает экологическую ситуацию в стране.
18: Давайте, да, слушаем.
19: Начнем с того, что на сегодняшний день экологическая ситуация – это уже, наверное, не только вопрос охраны природы, но и вопрос здоровья людей, детей, нашего подрастающего поколения, продовольственной безопасности и вообще будущего развития сельского хозяйства. Потому что от состояния почвы, чистоты воды, сохранения биоразнообразия, опылителей в том числе, напрямую зависит качество продуктов, которые попадают на наш стол, и в конечном итоге наше здоровье. Именно поэтому в компании «Экогард» мы создали линейку фитобиопрепаратов «Фитогеникс». Это решение растительного происхождения, которое помогает сельскому хозяйству работать в гармонии с природой, а не вопреки ей. И наша задача, наша цель, конечно, снизить зависимость аграриев от традиционных агрохимикатов. И в животноводстве, соответственно, сократить необходимость применения антибиотиков, сохраняя при этом высокую эффективность и производительность. И по нашему опыту мы прекрасно знаем и уверены, что защищать растения и животных можно, не разрушая механизмы саморегуляции природы. И в отличие от традиционных подходов, наши технологии не нарушают симбиотические связи в природе, в экосистемах. Они, наоборот, помогают сохранять полезную почвенную микрофлору, поддерживать почвенный микробиом, снижать химическую нагрузку на окружающую среду и не вызывает резистентности, что на сегодняшний день особенно актуально, потому что, я думаю, все и вы в том числе видим сообщения о массовой гибели пчел в различных регионах России, наблюдаем деградацию сельскохозяйственных земель, загрязнение водных объектов остатками агрохимии. И все это взаимосвязано. То есть если мы хотим сохранить биоразнообразие, здоровье будущих поколений, нам необходимо менять сам подход к ведению сельского хозяйства.
18: Так, Надежда, а в каких сферах применяется ваш препарат? Как это происходит? Какой принцип его работы?
19: Да, конечно же, я расскажу вам, в каких сферах применяется наш биопрепарат, а не наши фитобиопрепараты, потому что у нас их целая линейка. Они применяются как в растениеводстве, так и в животноводческом секторе. То есть это и обработка полей, почвы, семян, а также все, что связано с животноводческим ведением сельского хозяйства, это и коровы, и курицы, и любые другие животные, которые там обитают.
18: А я правильно понимаю, что это ваша разработка, и как вы вообще пришли к тому, что разработали такой препарат, и чем он отличается от удобрений, например?
19: Да, конечно же. Наши разработки — это не удобрения, но они способствуют хорошей усваиваемости удобрений в том числе. Это больше средство защиты, то есть это средство защиты от различных фитопатогенов, если мы говорим о растениеводстве. Если мы говорим о животноводстве, то это патогены, вызывающие различные заболевания различных этиологий, то есть это и бактериальные инвазии, и грибковые инвазии, и вирусные инвазии. И если говорить о нашей истории, о нашем пути, он начался почти что 10 лет назад, в 2017 году, в 2017-2018 году. И тогда в России интерес к подобным технологиям был значительно ниже, чем сегодня. То есть многие воспринимали это направление как перспективное, но очень такое далекое. Это была прям далекая история. Однако же я благодарна моим партнерам по бизнесу и себе в том числе, что мы настолько верили в это, что ни на секунду не останавливались. Мы изучали мировой опыт применения, создавали собственные технологии, проводили испытания, запускали пилотные проекты, встречались с аграриями, с фермерами, обучали тех, кто был готов внедрять экологичные решения. То есть мы, по сути, не ждали, когда этот рынок появится, а мы до сих пор помогаем его создавать. Мы нашу продукцию разрабатывали, исходя из того, что категорически исключали использование различных синтетических компонентов, в том числе спиртов, омылителей различных. И еще пока на сегодняшний день научным сообществом не обнаружена резистентность ни одного инвазивного патогена к нашей продукции, потому что это, опять же таки, природные компоненты, связанные с определенной технологией по принципу синергизма. У нас компоненты подобраны таким образом, что они усиливают действие друг друга. И в силу того, что на сегодняшний день резистентность к химическим средствам защиты, если мы говорим о растениеводстве, она очень высока, то если смотреть на минусы, это, наверное, будет то, что наши продукты нужно использовать системно.
18: Почему вы решили принять участие в экопремии «Комсомольской правды»?
19: Во-первых, для нас участие в Национальной экологической премии — это возможность быть частью большого профессионального сообщества, которое формирует экологическое будущее России. И по нашему мнению, наша миссия «Приумножать силу природы», она очень созвучна с миссией самой премии, которая говорит о бережном отношении к природе как к основе устойчивого развития и поощряет лучшие природоохранные инициативы. И мы как компания тоже выступаем за устойчивое развитие сельскохозяйственного сектора, да, за регенеративное ведение сельского хозяйства. Поэтому здесь очень большая схожесть у нас есть с премией. Также мы убеждены, что экологические инновации должны не только создаваться, создать это одно, но внедрять их и делать доступными для сельского хозяйства благодаря современной нормативной базе. Это тоже наша миссия, потому что мы внедряем эту нормативную базу, мы работаем с научным сообществом, с государственными структурами и активно создаем современные методологические подходы к регистрации таких безопасных средств защиты, как наши в частности. Поэтому для нас это вклад в популяризацию экологического мышления и возможность показать, что российские компании способны создавать технологии мирового уровня, которые работают на благо человека.
18: Спасибо, Надежда. Еще раз вас представлю. Надежда Волкович, сооснователь компании «Экогард», лицензированный диетолог-технолог Академии питания и диетологии, эксперт в области взаимосвязи качества почвы, продуктов питания и здоровья человека. И напомню, что Национальная экологическая премия медиагруппы «Комсомольская правда» с 2022 года выявляет лучшие инициативы и проекты. В прошлом сезоне участниками премии стали 195 проектов в 9 номинациях. В этом году мы принимаем заявки до 30 сентября. Все подробности о премии на сайте ecopremia.kp.ru. У микрофона был Юрий Кораблев. Вы слушали программу «Чистая страна». До встречи в эфире.
17: «Чистая страна».
20: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
21: С чего начинается ваш день? С легкости или с тяжести и тревожных мыслей о том, получится ли сходить в туалет. Вы боитесь выходить из дома, переживаете, что в гостях или в дороге подведет живот, и вы окажетесь в неловкой ситуации. Ощущение переполненности, урчание и понимание, что организм руководит вами, а не вы им. Пищевые массы застаиваются, моторика кишечника нарушается. Это и есть причина нерегулярности и общего дискомфорта. С заботой о вас и вашем пищеварении российские ученые создали Пилорис. При заказе в течение часа вы сможете получить Пилорис в подарок. Звоните с мобильного +1 25 и узнайте, как это сделать. Нежный гель мягко обволакивает кишечник, способствуя естественному продвижению содержимого. А фукаидан и альгинаты фукуса участвуют в процессах пищеварения и поддержания моторики кишечника. Представьте, утро с ощущением легкости и комфорта. Не нужно думать, получится или нет. Вы спокойно выходите из дома, едите то, что любите, и живете без оглядки. Пилорис уже ждет вас. При заказе в течение часа вы сможете получить Пилорис в подарок. Звоните с мобильного +1 25 и узнайте, как это сделать. +1 25. Пилорис. Ваш шаг к легкости и свободе каждый день. Специализированный пищевой продукт для лечебного диетического питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
20: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
22: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП.
23: Я слушаю радио КП.
22: И тебе рекомендую.
24: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь.
22: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
22: Об атаках.
6: В Омской области после того, как силовые структуры сбили беспилотник, произошло возгорание поля в окрестностях города Омска. Об этом сообщил губернатор Виталий Хаценко. По его словам, после работы средств ПВО обломки сбитого дрона упали в поле. Это и спровоцировало пожар. На месте работают службы МЧС. Пострадавших нет. Ранее губернатор объявил в регионе режим беспилотной опасности, призвал жителей соблюдать меры предосторожности. В связи с угрозой была отменен запланированный вечерний концерт, посвященный Дню области и города. Последние данные уточняют отсутствие новых очагов возгорания, но работы по тушению продолжаются, сказал Хаценко.
24: О переговорах.
6: США в ближайшие недели оценят возможность возобновления переговоров по Украине. Это сообщил госсекретарь Марко Рубио. Будут приложены некоторые усилия, чтобы понять, может ли Вашингтон возобновить переговоры между сторонами. Так Рубио сказал в интервью Fox News. Он признал, что у Москвы и Киева есть довольно жесткие красные линии. Однако пока позиции сторон не станут ближе, переговорный процесс не продвинется.
24: О спецоперации.
6: Минобороны России утверждает, что в порту Николаева поражены два сухогруза, доставлявшие грузы для ВСУ, и морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров.
24: О происшествии.
6: 10 человек пострадали при взрыве газа в частном доме в Карачаево-Черкесии. Как отмечает главка МЧС по региону, 7 пострадавших доставлены в лечебные учреждения Усть-Джигуты и Черкесска. Российские туристы могут до полугода управлять автомобилем на Ямайке по своим водительским удостоверениям. Об этом рассказали в посольстве России в Кингстоне. В диппредставительстве уточнили, что международные права понадобятся путешественникам только в том случае, если они планируют оставаться в Карибском государстве дольше 6 месяцев. При этом дипломаты обращают внимание на важный нюанс. Для оформления аренды машины в аэропортах острова компании требуют международную дебетовую карту для внесения депозита. В посольстве также напомнили, что между Россией и Ямайкой действует безвизовый режим.
24: О спорте.
6: Российская спортсменка завоевала золото на чемпионате Европы по академической гребле. Мария Жовнер выиграла с результатом 7 минут 30,47 секунды в финале соревнований одиночек легкого веса. Они проходят в итальянском городе Варезе, продлятся до 2 августа. Вероника Борисенкова, служба информации.
24: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
0: Здравствуйте, в студии Кирилл Мишин, и сегодня в гостях на Радио Комсомольская правда актер театра и кино Павел Деревянко. Спасибо большое, что пришли к нам в гости.
2: Здравствуйте, Кирилл, здрасте всем и каждому.
0: В начале июля вы отметили свой юбилей, 50 лет пиратской вечеринкой. Почему выбор пал на эту тематику?
2: Ну, раз уж мы находимся на Азовском море, конкретно на Миусском лимане, где у меня находится дом. И в этом доме уже были и греки, и римляне, и индейцы, и диско было. А вот пиратов пока не было. А теперь есть и пираты. Человек 100, наверное.
0: Дорого нынче быть пиратом? То есть вообще, насколько я видел, там очень большой торт у вас был. Или все как-то своими силами и бюджетненько вышло?
2: Ну, бюджет рознь, как говорится. Я не буду, конечно, озвучивать, но день рождения, как известно, раз в год отмечается. И для меня это самый желанный праздник, я его жду. Вот заканчиваю праздновать и начинаю уже ждать следующего года. Я люблю свой день рождения, в отличие от многих. От некоторых, по крайней мере. Кто-то мне говорил, что вот мы не любим свой день рождения и все такое прочее. Я люблю. И встречать гостей, своих друзей. И с некоторыми мы действительно видимся только на моем дне рождения. Они приезжают из Москвы, из Петербурга на специальном автобусе, потому что самолет пока не летает. Я не знаю, это так здорово, так весело. И, ну, конечно, я с большим вниманием отношусь ко всем деталям. И к еде, которую мы там едим, там и раки, и пиво, и местный самогон прекрасный таганрожский. Много всяких вкусностей. И, конечно, это костюмы. Потому что когда человек, в 30 лет я начал отмечать свое день рождения, вот так вот ярко, костюмированно, я имею в виду. И каждый, сначала это было где-то там на Валдае, где-то потом уже под Москвой были многие годы, и потом я уже 6-й год подряд праздную где-то свой день рождения в Таганроге. Ну, короче говоря, что говорить? Люблю праздник и готовлюсь к нему, и все мы делаем круто, чтобы гости были довольны. Когда гости довольны, каждый гость доволен, то доволен сильно и я.
0: Обошел ли вас стороной кризис среднего возраста?
2: Ну, а сколько вот официально начинается кризис среднего возраста? Это после 35, что ли, да?
0: Ну, плюс-минус, да. Но бывают люди, у которых его вообще нет.
2: Я вот сейчас пытаюсь вспомнить и не припоминаю, что после какой-то даты, 35, 40, 45 или 50, у меня были какие-то новые ощущения. Кризис. Кризис, он, знаете, он перманентный. Иногда ты куда-то в коробочку хочешь спрятаться, в квартиру, и никуда не ходить, ни с кем не видеться. А на следующий день у тебя вообще все в полном порядке. Ты бодр, свеж, радостен. Я так за 50 лет так и не смог поймать, от чего это зависит.
0: Возможно, просто его не было у вас.
2: Ну, как такового, наверное, затяжного кризиса у меня не было, да.
0: А вы думали вообще, почему у вас его не было? Может быть, какой-то секрет разгадали, что вам помогло пережить возраст вот этот без кризиса?
2: Да, слушайте, на самом деле, ну, хватает всякого в моей жизни. И этих небольших, скажем так, и кризисов, они, я же, как уже сказал, они перманентно случаются с тобой. Но радует, что вот конкретно в эти мои 50 лет, знаете, у меня так все спокойно прошло, не было никакого волнения накануне. Обычно ты всегда волнуешься, как все пройдет, потому что, как я уже выше сказал, для меня это важный момент, и мы все к этому готовимся. Но в этот раз все совершенно не в первый, не второй, не в третий день. Мы 3 дня празднуем, как свадьба. Но знаете, я уже понял в этом году, что 3 дня – это идеальный, абсолютно идеальный формат, который... С годами вот он, за 6 лет он уже выработался, выкристаллизовался в Таганроге. Сейчас уже многовато, уже 3 дня много.
0: Нужно 2, но насыщенные.
2: Ну, они все 3 очень насыщенные, уверяю вас. Ну, наверное, я думаю, что 51, наверное, будет очень скромный у меня. Ну, пока, по крайней мере, я так думаю. Посмотрим.
0: Есть ли у вас какие-то утренние ритуалы?
2: Ну, собственно, проснуться. Выпить витаминочки свои натощак, контрастный душ, зарядка, завтрак, и я готов к полному насыщенному дню.
0: Вас часто называют одним из самых востребованных актеров страны. А нет ли у вас такого ощущения, что когда-то вы можете надоесть зрителю? Не переживаете ли вы об этом?
2: Я когда-то для себя сформулировал, что хочу быть как солнце. Вот у нас в России, по крайней мере, в Москве. Не так часто оно появляется, и когда выходит, очень радует всех. Я думал, надо быть подобно вот этому самому солнцу, которое радует. С опытом я понял, что чем тебя больше, тем, ну, как бы лучше, тем тебе лучше контракты предлагают и все такое. Важно балансировать, конечно. Не нужно из каждого утюга быть видным.
0: Одна из ваших самых ярких ролей – это Славик из сериала «Беспринципная». Вот как вы считаете, вы бы сами вписались в гламурную жизнь Патриков?
2: Я совершенно не гламурный человек, совершенно далек от этого. Это чистая правда. Неуютно вот в гламурном обществе. И хотелось бы, может быть, чтобы было хорошо, но так никогда я и не сделал привычки чувствовать себя. Если выдается случай, там где-то нужно побыть в какой-то гламурной тусовке, там что-то некомфортно. Патрик, я тоже не люблю очень много людей. И все глазеют, и все такое прочее. Многое все это на показ, и эти девушки. Ну, может быть, когда я был помоложе, это было и ничего, и весело иногда прогуляться. Но теперь меня совершенно туда не тянет.
0: Насколько сериал «Как деревянка Ломоносова играл» прокачал вашу самоиронию? И прокачал ли вообще?
2: 2 года назад был сериал «Как деревянка Ломоносова играл», а в этом году был «Как деревянка Чехова играл». И вот этот второй про Чехова, якобы, вот там я уже вдоволь постебался над собой. То есть, когда мне предложили, значит, этот сценарий, это было загодя, где-то за полгода, наверное, до начала съемок. Я так начало прочел, подумал, ну, вот когда... чтобы сейчас голову себе не захламлять, я прочту его перед самыми съемками. И я начал его читать перед началом нашего проекта, и я, честно говоря, был в шоке, и мне было жалко самого себя, ну, потому что очень сильно так и стебались на деревянка. Но и здорово, и пусть будет так.
0: Почему именно во втором сериале про Чехова вот так произошло, не в первом? Вот чем они так отличались друг от друга? Именно для вас, может быть, как-то внутренние какие-то ощущения, что вам позволило так стебаться над собой?
2: Авторы так написали, да. Я ни при чем, я, может быть, и готов был немножко ну, как бы элегантней, что ли, с самим собой возиться. Но тут пришлось, да, включить самоиронию вот на те градусы, которых у меня, в общем-то, и не видывал я доселе. Да классно, что над собой подстебаться вообще офигенно, по-моему.
0: Вы озвучивали Шарика в «Новом Простоквашино». Как вживались в роль?
2: Нужно было найти собачью интонацию какую-то. Вот она такая как-то лающая, немножко обрывистая такая речь. Вот. Ну, собственно, ее и придерживаться.
0: А по характеру вам кто ближе, все-таки Шарик или Матроскин?
2: Конечно, кот. Я сам кот. Знаете, есть такое понятие, как твой аватар. Кто твой аватар на Земле? Ну, как из животных, я имею в виду. Вот у меня это камышовый кот. Вот я это давно знал и продолжаю знать. И я очень хотел, конечно, озвучивать кота, но, по-моему, и Шарик ничего получился.
0: А как вы узнали то, что вы кот? Где об этом рассказывают? Как это происходит? В какой момент это произошло?
2: Девчонки раньше говорили, ну ты кот, ну ты кот. Не знаю, где-то во сне я, наверное, это увидел.
0: Я просто думал, ты какой-то там астролог, вот это рассказал, там расклад какой-то сделал.
2: Нет, я сам это увидел. Сам где-то. Не помню. Ну, как будто бы я всегда это знал.
0: Вы также сыграли Наполеона в «Холопе 2». А кого еще из исторических личностей вы бы хотели сыграть, кроме Ломоносова, которого вы пытались сыграть в сериале? В общем-то, может, еще кто-то есть, кого бы хотели сыграть, но пока не предложили, может быть, нас услышат и предложат.
2: Чехова также я пытался играть, и также не удалось. Ну, вот помните, фильм был «Опасные связи»? Джон Малкович играл вот этого шевалье. Вот такого что-нибудь хитрого подлеца, какого-нибудь искусного, очень бы хотелось воплотить. Так что, режиссеры, слушающие «Комсомольскую правду», приглашайте на пробы.
0: Сегодня в кино все чаще зовут блогеров, музыкантов без профессионального образования. Вы их принимаете в команду, или вы все-таки из тех людей, которые даже сниматься с ними не хотят?
2: Да время такое другое, чем было. И, конечно, нужно быть готовым к новым реалиям. А реалии у нас, реалии таковы, что, да, блогеры у нас сейчас очень ярко выступают везде, и в соцсетях, и уже и на телевидении, и в кино. И я не против, в общем-то. Ну, надо все принимать как бы с открытым забралом, так что ли. Но кино, проекту рознь. Ну, где-то это вполне может быть органичное участие какого-нибудь блогера вот, в каком-нибудь современном фильме. Вот, ну так вот, наверное, если что-нибудь историческое будет или какая-нибудь драма, то вот тут будет, наверное, уже странно смотреться.
0: На съемках вы помогаете вот таким новичкам? Подсказываете как-то?
2: Если человек, в данном случае партнер, готов услышать, если я вижу, что я могу это без обиняков, не смущая его, об этом что-то сказать, то, конечно, с большим удовольствием я участвую в процессе. Я всегда участвую в процессе, собственно, по полной программе. Но.
0: Мне кажется, вряд ли будут блогеры отказываться от советов такого большого артиста-то. Мы уйдем на небольшой перерыв. В эфире Кирилл Мишин и актер Павел Деревянко. Оставайтесь с нами.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Реклама.
3: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Алексей Пилько о том, почему Владимир Зеленский заговорил о прекращении огня.
4: Пока существует нынешний режим на Украине, это будет не перемирие, а подготовка к новой войне против России. Поэтому лучше воевать 15-20 лет, чем позволить этому режиму остаться на Украине. Тем более, что сейчас этот режим испытывает довольно большие проблемы, потому что так себя те, кто побеждает или думает, что побеждает, не ведут. Постоянные истерики, требования перемирия по линии фронта. Нет, конечно, не прекрасно понимают украинское политическое руководство, что проблемы у них будут довольно серьезные. И социально-экономическая система Украины и государства сейчас механизм может не выдержать поражения войны. Если мы этот режим, основа которого – это нацизм, русофобия, оставим живых, то это будет, конечно, для нас означать огромные проблемы, постоянный вызов безопасности наших западных границах, который нам не нужен. Поэтому добивать его надо сейчас, чтобы этого режима больше не было никогда.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск.

0: деревянка.
1: А если говорить именно про молодых актеров, которые профессионально уже работают, но те, кто еще там не окончил вуз, или, например, только недавно там поступил, или только закончил, вот кто вам
2: из молодых? Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
3: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
4: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Слово «челюсть» раньше означало «целое лицо». Оно объединяло в себе слова «чело» — «лоб» и «уста» — «рот».
6: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
7: Бомбически происходило. Да, Северная Осетия – прекрасные края, красивые, горные, коровки, козочки, лошади, люди классные. Не знаю, волшебно было, мне очень понравилось. Местные какой-то тоже нас угощали каким-то вином, какой-то самогоночкой. Я просто очень люблю дистиллят, вот настоящий хороший дистиллят. Мне кажется, это лучший напиток вообще в мире, лучше, чем что бы то ни было. Вот, и я всегда, если есть такая возможность, пробую. Там это было очень неплохо, достойно. Вкусная еда, в общем. И прекрасная команда киносъемочная, кинофильма «Старый орел».
1: Я просто читал, что сначала местные жители как-то не очень восприняли новость, что будут съемки, а потом как-то втянулись и проводили с вами там много времени, они как-то помогали даже, что-то такое.
7: Возможно. Я думаю, что это происходило, наверное, в моем отсутствии.
1: Скоро выходит еще один проект с вашим участием, ОПГ, который расшифровывается как «Общественно полезная группировка». Это комедия о том, что никогда не поздно меняться самому и менять мир в лучшую сторону. Что бы вы хотели в себе изменить?
7: Не так много вещей я бы хотел себе изменить, потому что в основном мне очень нравится. Я люблю свои заводские настройки, скажем так, природные. Не буду хвастаться, но они есть. И их немало. Но также есть моменты, которые мне мешают, конечно, по жизни.
1: Ну, например?
7: Суета внутренняя. Чрезмерное, может быть, волнение в каких-то ситуациях. Ну, вот что-то такое. И доверчивость. Чрезмерная доверчивость. Вот это то, что бы я изменил в себе. Да. Не стал бы так доверять людям некоторым. Как доверял.
1: А почему?
7: Ну, потому что очень сильно обжигался несколько раз. И продолжал все равно доверять. Верил, что что-то изменится. Ну, потому что я мерил отношения людей по своему отношению к людям. Ну, так бывает, как оказывается, редко, не часто люди отвечают тем же.
1: В прошлом году в вашей жизни случилось радостное событие. Вы сыграли свадьбу, первую в своей жизни. При этом раньше вы рассказывали, что штамп в паспорте не имеет значения. Что изменилось?
7: Я не помню, говорил ли я такое. Возможно, нет. А может, и говорил. Наверное, бравировал, хулиганил. Да, конечно, это очень важно, штамп в паспорте. Да, это такая еще одна степень ответственности. Да, и я очень рад, что мы встретились с Зоей. Зоечка, привет. Ну, я тебе говорю, что я тебя люблю. Много что меняет. Ну, это знаете, вот как наш союз с Зоей вот, очень повлиял и влияет на меня –

0: Вот, я становлюсь лучше, я становлюсь спокойнее, становлюсь, ну, умиротворённее, да, с Зоей. Мы, конечно, с ней просто очень похожи. Мы оба водные знаки, она скорпион, я рак. И мы оба такие импульсивные, страстные натуры. Так вот, нам не скучно вдвоем. Но те перемены, которые во мне, они мне нравятся.
1: Кстати, недавно попался ТикТок просто каких-то девчонок, которые снимали на улице, и, собственно, вы вместе на нем оказались, залетели к девчонкам на видео, они вас даже не узнали. Помните ли вы этот момент? Я так понимаю, это было совсем недавно.
0: Что-то такое, наверное, было, по-моему. Около дома где-то моего.
1: Да-да-да. Ну, где-то там, я не знаю, какое-то видео было, и девчонки сначала даже спорили, это Павел Деревянко? Кто это? Нет, вроде бы. И там, в итоге, этот видос собрал очень-очень много просмотров.
0: Собрал, да?
1: Да-да-да-да-да.
0: Ну, слава богу.
1: Ваши дочери уже достаточно взрослые. Они у вас спрашивают советы или уже считают, что они сами лучше знают?
0: Младшая дочь Александра, она вот меня, конечно, она папу подтролливает. Говорит, папа, ты скуф. Надо спросить у нее, она на самом деле так считает или она шутит? Надеюсь, шутит. А старшая, Барбарита, да, мы с ней постоянно на связи, и все, что я ей говорю, и говорил, и продолжаю говорить, какие-то советы по жизни, она очень прислушивается. Я удивлен, насколько она как бы слушает и не перечит. Знаете, как большинство молодежи, там, когда там родителям что-то говорят, ну или просто старшие, они думают, да, ну, слышь, хорош заливать. Нет. Вот несколько ситуаций было таких, я говорю, а ей, она кивает головой, и я вижу, что это не просто вежливое «нет». Я понимаю, что она действительно будет вот следовать моим каким-то советам, просьбам. Да, конечно, конечно, папа что прожил и, ну, уже там большую часть жизни хорошо прожил, можно сказать, ярко, и большой опыт в человеческих отношениях. Конечно, я им много чего могу сказать, если они послушают еще дальше. Но пока я их не разочаровывал, по-моему.
1: Чему самому главному вы их научили в жизни?
0: Когда Варька была маленькая еще, я ей говорил, Варька, ты хочешь быть счастливой? А она говорит, да, конечно, хочу. Я говорю, вот ты можешь приближать себя к этому ощущению, набирая скиллов. Ну, допустим, ты понимаешь, что это неусидчиво, нужно точно это осознать и смотреть на это, работать с этим, видоизменять это, ну, каким-то образом. Это все не быстро, но это нужно делать. Я таким образом сделал себя. Просто вот по крупицам собирал свои какие-то, находил в себе слабые места, вот, и рассматривал со всех сторон, и потом их менял, ну, делая там более-менее сильными сторонами своими. Ну, собственно, конечно, это можно и нужно делать. Вот этому я хочу их как минимум научить, что буквально все в твоих руках, буквально. И хочется еще дать им любви, отцовской ласки, плеча, заботы, ощущение, что ты рядом всегда. Чтобы они свободные были по жизни, неуязвленные, знаете.
1: Есть ли планы стать многодетным отцом? Задумывались об этом вообще?
0: Да, конечно, есть. Детишки – это же наше все вообще. Вообще, для чего мы в эту жизнь приходим? Ну, понятно, чтобы прожить ее как можно счастливее. Да? Да. Никто, вряд ли кто с этим начнет, будет спорить. Но и также мы должны не только получать удовольствие от этой жизни, а отдавать этой жизни. И дети, наши цветы, они действительно наши прекрасные цветы. Лучше детей и твоей любимой профессии, твоего дела нет в этой жизни ничего. Лучше твоей семьи и работы. Да, я хочу быть многодетным отцом. Мы над этим работаем.
1: Вы с супругой заняли 3-е место в реалити-шоу «Сокровище императора». Угу. Вам чуть-чуть не хватило до победы. Не обидно вот?
0: Ну, совсем не обидно, потому что перед поездкой на это реалити мы с Зоей отметили для себя, значит, у нас был минимальный план и максимальный план. Так вот, мы сделали максимум. И поэтому мы знали, что... Мы догадывались, что наверняка в последнем испытании, в самом последнем, в финале, будет какая-нибудь загадка на логику. Ну, такая уж головоломка. Мы с Зоей, ну, как сказать, оба импульсивные люди. И вот это нам дается всякие математические задачки, какие-то логические. Ну, так непросто, скажем так. Мы понимаем, что наверняка будет вот в финале именно это, И потом еще у нас были крысы, собственно, которые мы не стали есть. Поэтому мы легко абсолютно были третьими с большим удовольствием. То есть если вторые и первые соревновались, они были совершенно измочаленные, мы вышли из игры просто... У нас было великолепное настроение. Мы ощущали себя победителями.
1: Сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу и вернемся буквально через несколько минут.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством. Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
2: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
3: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
4: В слободе Белобеловского района Курской области из-за атаки БПЛА пострадал местный житель 50 лет. Это сообщает губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, первую медпомощь пострадавшему оказали на месте, затем мужчину госпитализировали в Курскую областную больницу. В столичном Домодедове введены ограничения на полеты. Об этом сообщает Росавиация. Аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Ранее в Московской области объявили режим угрозы опасности беспилотников.
2: О происшествии.
4: Число пострадавших из-за взрыва газового баллона во время свадьбы в Карачаево-Черкесии увеличилось до 11. Все произошло в Усть-Джигутинском районе. Там отмечали торжество, пишет телеграм-канал «База». 7 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Они получили термические ожоги 50-70% тела. Сейчас они госпитализированы. По предварительным данным, баллон с газом взорвался под навесом на летней кухне. Его вынесли туда, чтобы готовить еду для свадьбы. Причиной произошедшего могла стать утечка газа из-за негерметичной прокладки на баллоне.
2: О правилах.
4: сентябре в России вступают в силу новые правила перевозки багажа и животных в такси. Это следует из приказа Минтранса. Таксопаркам разрешат самостоятельно устанавливать допустимые габариты и количество ручной клади, а также определять порядок ее размещения. При согласии водителя то, что не помещается в багажник, можно разместить в салоне, если это не будет мешать управлению и угрожать безопасности. Новые правила затрагивают и перевозку домашних животных. Так, собак в такси можно будет провозить только в намордниках, на поводке и с подстилкой. Для мелких животных и птиц предусмотрены контейнеры с глухим дном и притоком воздуха. В Роспотребнадзоре сообщили об отсутствии вируса бурбон в стране. Подтвержденных данных о его циркуляции на территории России нет. Чаще всего такой вирус появляется в странах Северной, Центральной и Южной Америки, добавили в ведомстве. Ранее в американском медцентре Стоуни Брук сообщили о первом выявленном в Нью-Йорке случае вируса бурбон. Отмечается, что многие врачи не знакомы с этой инфекцией. Симптомы схожи с проявлениями других клещевых заболеваний. Это затрудняет диагностику. Вакцины от вируса не существует. Его впервые обнаружили в 2014 году в штате Канзас. Симптомы заболевания – высокая температура, слабость, утомляемость, головная боль, ломота и боли в теле, тошнота, рвота и сыпь. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 79,46, евро – 91,19, юань – 11,77. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Здравствуйте, в студии Кирилл Мишин, и сегодня в гостях на радио «Комсомольская правда» актер театра и кино, звезда сериала «Беспринципные» Павел Деревянко. С моральной точки зрения для вас съемки в реалити-шоу «Сокровища императора» прошли хорошо, потому что все-таки это такой проект, где эмоции, споры и между собой, и с другими участниками, это же может и подкосить отношения, и в целом доверие к людям вокруг.
0: Может подкосить, наверное. Но этого не произошло.
1: Как вам так удалось вот удержать себя, свои эмоции?
0: Зоя там ярко себя вела. И, может быть, в обычной жизни здесь, ну, во-первых, она бы себя вряд ли в каких-то ситуациях так, наверное, ярко проявляла. Но и, может быть, я так бы тоже не молчал в каких-то моментах. Но это была игра, и я понимал, что у нас есть цель, и если сейчас устроить скандал, который мы периодически устраивали таки, конечно, то вообще ничего хорошего не случится. Поэтому мы держались как могли.
1: По поводу скандалов, я читал комментарии в соцсетях про вашу пару как участников, и у вас есть и фанаты, и хейтеры, которым очень это не понравилось. Не пожалели, что пошли-то на проект?
0: Сожалений горьких нет, как в песне поется. Я вообще не хотел туда ехать, я не люблю эти реалити. Это было Зоино желание. Трижды я отказывался, и потом все-таки оно как-то... Я понимаю, что вот оно все ближе и ближе. И мы в разговоре друг с другом мы поняли, что мы хотим это сделать, я хочу это сделать, чтобы попробовать почувствовать себя максимально эффективной парой, эффективной семьей. И, собственно, вот это была наша задача. Вот. Временами на нас удавалось, временами не очень. На самом деле все круто. Если мы сделали, выполнили программу максимум, как мы ее себе загадали, значит, у нас все получилось. Конечно, это было непросто. Не боги горшки обжигали, как говорится, да, через тернии к звездам. Так что, ну, да, хейтеры есть. И вам спасибо, дорогие наши. Но вот что интересно, если до «Сокровищ императора» часто меня хейтили, то после «Сокровищ» чаще Зою.
1: Передали эстафету.
0: А меня наоборот. Забавно.
1: Совсем недавно вместе с женой вы открыли собственный бутик одежды. Как много лично вы делаете для этого бренда? Может быть, придумываете там дизайн для футболок и так далее?
0: Дизайн в основном придумывает Зоя. У нее безупречный вкус, очень хороший в этом плане. Мне очень повезло. И во многих других мне очень повезло с женой. Но я обожаю ее чувство вкуса, чувство стиля, ее придумки. Она это классно делает. Она всегда советуется со мной. Конечно, есть какие-то детали, которые... Вот в данный момент вот эта футболка, это наш бренд. Коты – это вот мое. У меня же давно уже достаточно этот бренд мой, Pablo D. Я делал этих котов каких-то, ну, какого-то такого странного качества. Тут мы переработали, видите, у нас получился какой кот-самурай. котик, который знает толк в жизни, опытный, потерявший глаз, сильный, пьет зеленый чай. Ну вот, я не знаю, дорогие зрители, вы видите или нет. Ну вот, можете посмотреть. Тут наша футболочка, вот здесь написано «Паблоди». Но это так. Мы сделали действительно хорошую коллекцию, действительно классную коллекцию. Мы открыли магазин, у нас было классное открытие, классная премьера, много людей нас пришло поддержать. Сейчас, правда, какие-то хейтеры, я не знаю кто, идут хакерские атаки, вот на Зоин аккаунт снесли.
1: А почему?
0: Ну, я не знаю. Почему? На аккаунт нашего магазина нападают, мой аккаунт, я вот на месяц закрывал, вот сегодня только открыл, мы сказали, не мог никто с тобой соавторство принять, вот я сегодня его открыл. Ну, что сказать вам, ребят, ну, это значит, это признак успеха в какой-то степени, да, если так вот некоторые реагируют на него. Но мы полны планов, полны амбиций. И полной уверенности, что у нас все получится с нашим магазином.
1: Собственно, я смотрел на сайте, футболки там стоят порядка 11-13 тысяч. Ну, то есть это такой ценовой сегмент для тех, у кого есть деньги все-таки. Или кто вас очень сильно любит?
0: Ценовой сегмент средний плюс. Вот так мы для себя решили.
1: Не страшно, все-таки проще же там по 1000 рублей футболки.
0: Но тогда качество будет очень плохое. Ну, качество стоит денег. Вот это все вот, это очень непростая печать. Найти мы долго искали. Печать в Петербурге. Мы пока делаем нашу одежду. Возможно, скоро переберемся в Таганрог, мой родной. И, ну, собственно, качество стоит денег. Все шикарно у нас. Но за это надо платить.
1: У вас, кстати, совсем недавно появился прямой конкурент среди актеров, вернее, актрис. Аня Пересиль, 17-летняя, буквально недавно запустила свой бренд одежды. Может быть, видели, может быть, вам даже коллаборацию сделать. Или наоборот, вы прям такие конкуренты, что нет.
0: Поверите или нет, я ехал сейчас к вам в машине, листал ленту, и я увидел, что Аня Пересиль сделала бренд своей одежды. Я впервые об этом сегодня узнал. Какие ощущения, спрашиваете вы, да? Ну, что-то у меня там шевельнулось, какая-то, типа, как ревность, неревность. Ну, это все, знаете, я сразу посмотрел на это так, свысока на себя. Ну, ты чего, парень?
1: У меня же котики.
0: Да, ну, у нас не только котики, но в нашей стране, по-моему, в этой индустрии у нас сейчас достаточно открытая ниша. Поэтому, да, надо делать дело, и всем есть место, надо качественно делать свою работу, и время покажет, кто на высоте. Я очень рад за Анюту. Очень рад. Анюта молодец. Так держать.
1: У вас, супруга, есть еще одно общее дело. Я про тренинги, которые вы проводите по коммуникациям и личному бренду. Можете меня чему-то научить или наших зрителей?
0: По коммуникации и личностному росту. Это началось, собственно, с того... Вот, когда мы начали жить с Зоей, я спросил, ты чем хочешь заниматься вообще? Она говорит, я хочу изучать актерское мастерство. Я говорю, да ты что, неожиданно совершенно. Говорю, я за, иди. В любом случае, если ты не станешь актрисой, это просто поможет тебе в жизни раскрыться, что ли. Вот. Потом она занялась сценической речью, потом пошла еще раз на курс актерского мастерства. Сейчас она играет, вот, у нее этим летом уже 5 ролей. У Зои 5 ролей.
1: Но вы никак не помогаете в плане там прям звонить режиссерам, нет такого?
0: Нет, я этого никогда не делал и вряд ли буду делать. Я очень надеюсь, что не буду. Зарекаться не буду, но я не хочу, я противник этого. Ну, просто это против моей натуры. Вот. Нет, у меня есть блестящий агент, мой директор, Наташа Гневушева, с которой мы работаем совсем недавно. Я очень счастлив, Наташа. Я тебе очень благодарен за твое внимание, за твой подход ко мне, к нам. Вот она так с таким вниманием отнеслась к моей супруге. Говорит, Зоя снимается? Я говорю, ну, снялась там в «Беспринципных» где-то. Она говорит, так давай. И все, и Наташа ее, значит, на одни пробы, вторые. Она сама пробы проходит. Сама. Я никуда не звоню. Я ничего не делаю. Единственное, что мы дома вместе разбираем, там что-то репетируем. Также Варвара, моя дочка, тоже. И Наташа всем этим занимается, не только мной. Да, так вот, вы спросили про наш...
1: Проект ваш совместный еще один.
0: Да, вы сказали о нашем проекте «Будет толк». Так вот, как я уже говорил немножко об этом, когда я вот Варваре предлагал делаться счастливее, это просто прокачивать свои скиллы какие-то. Но прежде всего нужно улучшать свое качество речи собственной. Это помогает просто по жизни. Много что хорошего из этого можно для себя извлечь. Занятие актерским мастерством очень раскрепощает сильно, потому что у многих людей это большая проблема. Я, собственно, знаете, застенчивым человеком был, я им на самом деле и остался до сих пор. Не знаю, насколько это хорошо или плохо, но мне это часто мешало. Поэтому я искал каких-то публичных выступлений, хоть и боялся их, знаете, публичных выступлений. Нужно идти навстречу своему страху. И вот наш «Будет толк», он, собственно, мы говорим, рассказываем и предлагаем конкретные инструменты, как можно себя прокачать. Конкретные инструменты. Вот как я лично себя прокачивал. Я сделал, собственно, свою технику для самого себя. Я учился, я в ГИТИСе был, ну, одним из самых худших учеников на курсе, если не самым худшим. Это правда, чистая. В начале, на первом курсе. Но потом я понял, что нужно изучать технику, технику жизни, технику актерскую. Вот. И я, собственно, эту технику себе придумал, и вот таким образом я себя прокачал. У меня есть целое много по этому поводу мыслей и слов, которые я готов передать всем, кому это может быть интересно. Зоя тоже включилась в этот момент. Но это ее проект. Я-то просто это держал, думал, когда-нибудь, может быть, книгу напишу или что-нибудь, буду преподавать когда-нибудь. Вот Зоя говорит, давай это сделаем сейчас. И это очень круто.
1: Мы уйдем на небольшой перерыв. В эфире Кирилл Мишин и актер Павел Деревянко. Оставайтесь с нами.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда. Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
6: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
7: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
8: Великие луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу. С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
9: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гранит, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
10: Август в «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
3: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Я напоминаю, что в студии Радио «Комсомольская правда» Кирилл Мишин, и сегодня у нас в гостях актер театра и кино Павел Деревянко. Недавно вы встретились за ужином с Александром Овечкиным, причем вы как будто бы совершенно из разных вселенных. О чем вообще могут говорить известный актер и легендарный хоккеист?
0: Ну, вообще разные вселенные.
1: Но они пересеклись в беспринципных последних, да.
0: И они вообще пересекаются в нашем мире. Абсолютно разные, казалось бы. Поговорить просто 100 тысяч миллионов тем. Я не знаю, это от спорта, от игроков, от различных видов спорта до нашей политической повестки. Я не знаю, это питанием, да все что угодно. Ну, мы вот сошлись, Саша любит пиво. Допустим, я тоже люблю пивко. Вот он говорит, что это прекрасный изотоник, что вот у них там стоят эти автоматы с пивом, с бесплатным, они после там тренировки, они просто так снимают напряжение с мышц, каких-то там знакомых общих повспоминали. В общем, ну, как-то, знаете, присматривались друг к другу. Очень не любим, по-моему, ну, не я и не Саша, я так тоже почувствовал, что ну, не любим человеческие маски. Ну, какой-то пафос там излишний, накидывание пуха на себя, знаете, вот это вот. Вот. Хочется вот простоты на самом деле. А чему еще, что касается будет толка, да? К себе надо двигаться, узнавать себя прежде всего. Часто очень люди при встречах ну, пытаются казаться лучше, чем они есть. И как бы это вроде нормально, лучшее качество свои показать. Но когда это происходит раз за разом, немножко как будто бы забиваются собственные настройки, собственные ты, и потом уже тяжело себя отыскать. Потом у нас в Москве очень тяжелый атмосферный столб, я не знаю, давление, и куча пафоса, и понтов, и все это очень людей, как-то сказать, ну, видоизменяет, знаете. И потом может какое-то время вести ну, человека по жизни так фартить, а потом вдруг человек понимает, что он где-то глубоко заблудился. Чтобы этого не произошло, нужно искать себя самого, параллельно прокачивая, собственно, свои лучшие скиллы и становиться лучше, круче, сильнее, мощнее, ироничнее, деликатнее, трудолюбивее. Много вот этих моментов, которые можно и нужно в себе менять.
1: Хочется поговорить немного и о музыке, потому что мы все-таки в студии радио «Комсомольская правда». Какие песни или исполнители вам понравились в этом году?
0: Вот просто вспомнить бы что-нибудь. Что у нас новое? Что у нас новенькое есть?
1: Мы можем открыть сейчас чарт, я вам даже...
0: Давайте
1: пройдемся
0: вот это.
1: Сейчас.
0: Вот, посмотрим, давайте.
1: Я могу даже повключать, в принципе, если сильно хотите, но на ваш страх
0: да
1: риск.
0: Да не то, чтобы я сильно хочу.
1: Так, «Мия Бойко» — «Экспонат» на первом месте на данный момент. «By India», «Мод», «Шаде», «Зиверт», «Газ» вот сейчас, новый тренд, Юля Зиверт, у нее новый хит следом за ее предыдущим хитом «Банк». Егор Крид вот есть с ремиксом своей старой песни.
0: Все молодцы, я так скажу. Ну, я не буду критиковать никого, потому что ну, вроде никак не очень сильно я знаком с творчеством каждого из этих ребят. Мне симпатичен, в принципе, и Егор Крид. Мне нравится вот этот парень Токсис, да. Мне очень симпатичен этот парень Токсис. Вот очень он такой обаятельный тоже. Такой,
1: молодые ребята.
0: Молодые ребята, да. Я ратую за нашу... Молодежь вообще большие молодцы. Каждый из молодых вы красавчики.
1: Часто читаете книги. Может быть, у вас есть какая-то любимая книга?
0: Долгое время я совершенно не читал и очень был зол на себя, но никак не мог себя вот что-то заставить. Почему-то вечно не хватало времени. Пару раз где-то забыл, покупал себе книги, забывал их. Потом приобрел себе электронную книгу, закачал себе кучу туда книг, начал читать. И Варька у меня отобрала ее. Он говорит, пап, мне очень понравилось. А Варька вообще не читал. Вот мы там, я хоть по юности там, ну, сильно читал. Как бы нормально так. В институте у нас все, ну, без этого никак. По крайней мере, а в детстве сказки любил. Вот, и Варька, наконец, вот, заимев вот эту электронную книгу мою, Она начала читать, и я ей с удовольствием ее отдал. Ну, вот я просто название, честно говоря, вообще не помню. Вот Иванова я «Золото бунта» прочел, такая большая книга. Флобера прочел. Не помню я названий, вот что.
1: К чему я, собственно, это начал? «Комсомольская правда» — это не только газета, сайт и радио, но еще и издательский дом. И, собственно, хотели подарить вам книги от нашего издательского дома.
0: Так, спасибо. Ну, вот
1: да,
0: это класс.
1: Вы посмотрите, скажете, что вам из этого больше всего нравится.
0: «Остров Сахалин». Я вот как раз Чехова «Сахалин» и «Остров Сахалин» я не читал. Супер, спасибо большое. Так.
1: Это, по-моему, там иллюстрации, которые делали наши коллеги, ездили по тому же маршруту, и там в книге, в общем-то, можно найти современные иллюстрации тех мест.
0: Классно, очень здорово, спасибо. Потом «Романов. Шаг над пропастью. Историческое исследование России от Смуты до Петра». Бомба. Так, и «Отчаянный домохозяин». Вот это я точно буду читать, ребят. Вот это вот не будет у меня лежать мертвым грузом. Спасибо. Пока я не купил еще новую себе электронную книгу, я буду вот эти читать. Нескучные рецепты с аппетитными историями. Ну, вот я совершенно не готовлю, конечно.
1: Будет повод начать.
0: Ну, дай бог. Спасибо. Спасибо, ребят.
1: Уже довольно долго с вами общаемся, и хочу сказать, что вы производите впечатление очень жизнерадостного человека. Дайте несколько советов нашим слушателям, нашим зрителям, как сохранять позитив в наши непростые дни.
0: Как есть мем такой, девочка говорит, я вот проснулась, танцую, чищу зубы, танцую. Так что танцуйте, ребят, и все в жизни наладится.
1: Собственно, на этом у меня все. Большое спасибо, что зашли к нам в гости.
0: Спасибо вам, спасибо большое. Спасибо, дорогие радио и другие зрители. Спасибо. Я вам желаю от души, каждому из вас, ребят, чистого неба над головой, чистого разума, ну и бешеного успеха.
1: Спасибо большое. Я напоминаю, что в студии радио «Комсомольская правда» были Кирилл Мишин и актер Павел Деревянко.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Просто космос.
11: Всем привет! Здесь «Просто космос». И я, Баченина М. А что случится, если вдруг исчезнет Луна? Луна является ключевым фактором, который поддерживает стабильность Земли. Но представьте, если однажды наш спутник исчезнет, какие катастрофические последствия это вызовет? Давайте разбираться. Номер один. Резкое изменение приливов и отливов. Это один из самых заметных эффектов Луны. Это ее влияние на мировые океаны. Гравитационное притяжение спутника вызывает приливы и отливы, создавая колебания уровня воды, которые оказывают воздействие на прибрежные экосистемы и океанические течения. Если Луна исчезнет, приливы станут в 2,5 раза слабее, потому что основное влияние останется за Солнцем. Однако, несмотря на снижение амплитуды приливов, это все равно разрушит экосистемы многих прибрежных зон, которые зависят от этих ритмов. Многие морские организмы, ну, например, крабы, моллюски, рыбы, водоросли, уже адаптировались к изменениям уровня воды. А исчезновение Луны вызовет сбои в размножении, питании и миграциях, что приведет к цепной реакции по всей пищевой цепи. Под номером два можно назвать непредсказуемость климата. Наклон земной оси сейчас стабилизирован за счет Луны. А вот его отклонения будут резко подставлять ту или иную часть нашей планеты под прямые солнечные лучи. Поэтому на Земле начнутся резкие скачки температур. Это также приведет к вымиранию ряда организмов, на этот раз на суше. В связи с тем, что приливы заметно ослабнут, а с ними связаны многие океанические течения, то стоит упомянуть о последних. Именно они помогают плавно переносить тепло, распределяя его по планете. А исчезновение некоторых течений также потенциально приведет к более экстремальным температурам. Третий пункт – это тьма. Люди, живущие в городах, которые залиты искусственным светом, им трудно представить, как сильно меняется ночной пейзаж при полной луне и в новолуние, когда в небе висит, ну, тоненький месяц. Но для животных это важно. Наличие или отсутствие лунного света, а также предсказуемые изменения яркости в течение лунного цикла могут повлиять на размножение, на поиск пищи, общение и другие аспекты жизни животных. Вообще свет, возможно, является вторым самым важным фактором окружающей среды, который влияет на изменения в поведении и физиологии. На первом месте это доступность пищи. Такое мнение высказывают эксперты. Ну, например, эволюционно некоторые виды ориентируются по свету луны и звезд. Юные черепахи, которые только что вылупились из яиц, не смогли бы найти дорогу к океану. Лунный свет также для навигации используют летучие мыши или муравьи-бульдоги из Австралии. Также Луна поддерживает наклон Земли на уровне 23,5 градусов относительно плоскости, по которой наша планета движется вокруг Солнца. А вот исчезновение спутника, стабилизирующего этот наклон, приведет к вихлянию существующего угла в диапазоне от 10 до 45 градусов. И если наклон станет сильнее, чем есть сейчас, это приведет к гораздо более экстремальным погодным условиям или же, например, ледниковому периоду. Ну, или к тому, что времена года не будут меняться. А еще Луна принимает на себя часть ударов от метеоритов. Недаром вся ее поверхность изрыта кратерами. Поэтому она нас защищает, и в случае ее исчезновения метеориты станут опасными. В общем, вывод простой. Будет очень сложно и очень неприятно. Но, думаю, мы это переживем. Хотя не хотелось бы.
2: Просто... Космос. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Александр Бобров о бессмысленности удара Украины по иранскому судну.
12: Это совершенно ничем не оправданная эскалация. Это попытка понравиться самому Дональду Трампу и расположить его к себе. Но опять же, я полагаю, что позиция Соединенных Штатов Америки, она гораздо более сложная, чем просто умонастроение Дональда Трампа в конкретный день. И есть все-таки стратегические моменты, которые являются препятствием для выстраивания полноценного американо-украинского партнерства. Я полагаю, что это не более чем непродуманный шаг со стороны Киева. Они просто в очередной раз укрепили российско-иранское, китайско-иранское, российское сотрудничество на такой антиукраинской основе, и он только хуже сделал себе. Вряд ли это даст ему какие-то дополнительные гарантии или дополнительные карты в общении с Дональдом Трампом.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера, в Омске 10, в Улан-Удэ полночь, в Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
13: Российские войска уничтожили суда и транспортную инфраструктуру Украины. Объекты ВСУ атаковали дронами, сообщили в Минобороны. Там отметили, что в акватории Черного моря и в порту Николаева под удар попали 3 сухогруза с военными грузами, портовые сооружения и переоборудованный морской буксир.
2: О происшествии.
13: Число пострадавших при взрыве газа в Карачаево-Черкесии выросло до 11. 7 из них госпитализировали, сообщили в региональном управлении МЧС. Ранее сообщалось о 10 раненых. Газовый баллон взорвался на летней кухне во время подготовки к свадьбе. В ликвидации последствий происшествия задействовали 20 сотрудников экстренных служб и 8 единиц техники.
2: О нефти.
13: 7 стран ОПЕК плюс согласовали увеличение квот на добычу нефти в сентябре на 188 тысяч баррелей в сутки. Это позволит участникам полностью отказаться от прошлых добровольных ограничений. Об этом сообщили в Альянсе по итогам виртуальной встречи. Как отмечают эксперты, после сентября рост производства сырья, скорее всего, приостановят до конца года из-за завершения высокого сезона.
2: О расследованиях.
13: Ошибка одного из экипажей могла стать причиной столкновения двух вертолетов при тушении пожаров в Греции. Погибли пилот из Румынии и координатор с греческим гражданством, пишут местные СМИ. Как отмечается, экипаж второй машины выжил.
2: Об ограничениях.
13: Очереди из автомобилей на границах Белоруссии с Литвой и Польшей резко выросли. Ситуация осложнилась после решения Риги временно закрыть единственный действующий КПП на белорусской границе. Об этом заявили в Государственном погранкомитете республики. Как отмечается, латвийская сторона приняла решение из-за якобы технических проблем.
2: Обо всем.
13: В московском зоопарке родился птенец редких папуанских калао. Молодая птица уже покинула дупло и поселилась в павильоне «Дом птиц», рассказала гендиректор учреждения Светлана Акулова. По ее словам, новорожденный самец по размеру не уступает взрослым особям. Папуасские калао относятся к семейству птиц-носорогов. В дикой природе они обитают в тропических лесах южной части Малукских островов в Индонезии. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
14: Здравствуйте, друзья. В эфире Радио «Комсомольская правда». Сегодня министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Беседу будут вести Иван Панкин и глава медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носева. Здравствуйте, Михаил Альбертович.
15: Добрый день.
14: Вот я знаю и вижу. Москва и Подмосковье, поликлиники ремонтируются, больницы тоже. Поликлиники вообще любо-дорого взглянуть, унифицированный внешний вид, очень красивые фасады, и внутри все классно, здорово. Но это что касается Москвы и Подмосковья. А в остальном по России, что касается ремонта, как дело обстоит, и, конечно, про оборудование не могу не спросить. Это и, собственно, аппараты МРТ, рентген-аппараты и прочее, прочее, прочее. Ну, дорогие штуковины, часто импортные, кстати.
15: Как воспринимать ваш вопрос, что вы дальше Московской области не выезжаете?
14: Это не так, это не так.
15: Или вы не пользуетесь медициной?
14: Это не так. Но должен похвалить, кстати, травмпункты, несмотря на то, что некоторые, насколько я понимаю, там плюс-минус закрывают. У меня вот недавно несколько родственников обращались и хвалят. Вот честно могу сказать, что все, рентген сделали, все посмотрели, выписали, и в этом плане даже удивился.
15: Но давайте, так сказать, как в том анекдоте. Я хочу выиграть в лотерею, так вы купите лотерейный билетик.
14: Билет да. Покупал. Да, да. Бога спрашиваю, почему не выиграю. Да, есть такой анекдот.
15: Поэтому, видимо, в ваших словах звучит такой диссонанс. Красивые фасады, все красиво внутри, но я туда не хожу, потому что там надо...
14: Ну, по улицам хожу. Я журналист, вы не забывайте об этом. Так что моя работа, знаете,
15: наблюдательность. Ни на секунду не забываю. Ну, во-первых, конечно, поскольку проекты идут по всей стране, и это, конечно же, изменения идут по всей стране. Большое количество медицинских организаций, которые уже отремонтированы и построены, в общей сложности это уже более 11 тысяч объектов. И если посмотреть, то у нас в среднем за последние годы в день в стране открывалось в пределах 7-8 объектов. Каждый день.
14: Мы... Страна большая, поэтому не так заметно.
15: Отрасль...
14: Я не иронизирую сейчас.
15: Ну, нет, почему заметно? Заметно, потому что акцент очень большой делали еще на сельскую медицину. Потому что, ну, нельзя все-таки делать такую сегрегацию для городского и сельского населения все-таки. И мы это для себя определенный, так сказать, показатель результативности ставим, когда сближаем показатели, улучшаем показатели для сельского населения, состояние здоровья приближая к городскому населению, потому что страна 11 часовых поясов, вы правильно сказали, огромная, и в отдаленных населенных пунктах тоже должна развиваться медицина, потому что это определяет в том числе и где проживать. Но каждый задает вопрос, а вообще далеко до медика-то, и скоро это приедет или нет. Поэтому в этом вопросе, конечно, в этом направлении нужно развивать. Но деньги не всегда говорят. Я вот объекты назвал, но все-таки приведу и деньги. Например, в регионы было направлено в общей сложности более 500 миллиардов рублей только на поликлиники. С 21 по 25 включительно год. Сейчас,
14: 4 года, получается.
15: Да, ну,
14: космическая сумма.
15: Да. Сейчас дополнительный проект продлился по поликлиникам, и в рамках него еще практически 500 миллиардов рублей направляется на это направление. Еще один, вот вы упомянули травмпункты, это такая тоже отдельная задача, потому что, конечно, развивать экстренную медицину нужно не только в части стационарных технологий, но и те, которые оказывают помощь на амбулаторном этапе. Это по типу травмпунктов, приемных отделений сегодня, больше в них сосредотачиваем. И вот те, которые приемные отделения, это стационарные такие, у которых есть уже сразу все диагностическое оборудование, лаборатория работает, КТ, ультразвуки и прочее. Значит, вот они для, в зависимости от населенных пунктов, они разные по площади, начиная там где-то тысячи квадратных метров до нескольких тысяч квадратных метров в крупных городах, и в них консолидируется там и операционная экстренная есть, и там, где необходимо, это если гипс наложить, то гипс, если хирургическое лечение провести, хирургическое. Это вот новый проект. Он стартовал с прошлого года, и в нем будет участвовать в общей сложности более 130 медицинских организаций. Очень хороший, реально хороший проект, потому что мы туда интегрируем травмпункт, всю экстренную помощь. Но для того, чтобы на дому лечить, к сожалению, возможности не хватает. Проще пациента привести, если есть какое-то сомнение, если нужно все-таки для уточнения диагноза провести какие-то исследования, проще привести, чем заниматься, так сказать, диагностикой по пульсу просто дома. Я уж так условно говорю. Но вот это направление, оно вроде, казалось бы, не так заметно, как внешнее здание поликлиник, но когда человек сталкивается с экстренной ситуацией, и когда есть еще, все равно мир развивается, и техногенные ситуации определенные бывают, когда поступает большое количество пациентов, медицина должна отрабатывать это очень быстро. И для того, чтобы она отрабатывала это быстро. Ну, ковид...
14: Уже пришлось перестраиваться.
15: Да, ковид также, вы помните, там машины, вереницу машин скорой помощи, эти фотографии, наверное, если не все, то большинство видели. Мы же тогда, когда столкнулись с этим, нам тоже пришлось перестраивать систему работы по приемке пациентов. Это нужно было сделать, чтобы она была высокопотоковая, быстро оформить, быстро госпитализировать, быстро поставить диагноз, и все это быстро. И сейчас вот эти приемные отделения, рассчитанные на разную категорию пациентов, там мы уже их сразу маркируем внутри, эти линии, красные линии, желтые линии, зеленые линии, где пациент может ожидать, а где он должен помощь получить просто незамедлительно, и фактически карета скорой помощи по красной линии может въезжать сразу в операционную. И не может, но это и необходимо делать в случае, если есть такая ситуация, там, кровотечение или реанимация, или еще что-то необходимо. Поэтому вот этот проект тоже сегодня идет, и он абсолютно полностью ориентирован на регионы, и в рамках него в том числе, и очень активно начали внедряться информационные технологии, потому что передача с машины скорой помощи в приемное отделение – это тоже, ну, непростая задача. Все это было склеить, собрать. Поэтому эти изменения начались, и слава богу. Конечно, мне тоже хотелось бы, чтобы это там глаза им моргнул, открыл глаза, а там уже мир иной. А имеется в виду измененный в лучшую сторону.
14: Я так сразу и понял. Дивный новый мир.
15: Дивный новый мир, да.
14: Что касается времени на прием пациентов, самая больная тема, и когда я шел к вам на интервью, меня и просили как раз обязательно задать этот вопрос про вот эти самые злополучные 15 минут на прием в поликлинике. Этот норматив, он действительно существует, это первый момент, и если да, то как, почему, за что он был выбран? 15 минут. У врача ну, на осмотр 15 минут, в принципе, это, на мой скромный взгляд, недостаточно. Плюс еще ему нужно что-то заполнить. Техника часто не самая новая, что-то. Вот я лично был свидетелем года два назад, когда еще ходил в бесплатную поликлинику бюджетную. Так, компьютер что-то фурычит, так, что-то не отправляется все это время. Там за дверью пациента другие ждут. Так что, ну, пожалуйста, ответьте, что касается 15 минут.
15: Но начнем с того, что это усредненные нормативы, которые, по сути дела, там и для тех, кто только спросить.
14: Я понял.
15: Да, и для тех, кто собственно, повторно пришел на осмотр, и тех, кто первичный, поэтому там, конечно, вариативность может присутствовать и присутствует. Что нужно для того, чтобы запись была все-таки исходя из ситуации? Вот сегодня начали пока как эксперимент еще только внедрять опросники, с чем вы идете к врачу. То есть вот этот контакт, он должен состояться до того, как вы пришли в поликлинику, по-хорошему. И здесь, развивая уже информационные технологии, ну, во-первых, там, может, уже на этапе опроса пациента, ну, так сказать, когда он записывается, пока, еще раз повторю, это только пилоты. То есть в части, когда идет запись на прием к врачу, пройдите определенное анкетирование. Либо письменное, либо, конечно, сегодня проще работать с голосом. Но тогда должно быть хорошее распознавание и четко, чтобы, ну, так сказать, вы получали достоверную информацию. Тогда можно планировать в том числе уже адекватно время приема. То есть жесткого какого-то, ну, так скажем, норматива, он сегодня бессмыслен, потому что у нас есть подушевой норматив в поликлинических подразделениях, где за прикрепленное население, участок это в среднем 1700-1800 человек взрослого населения, и под них, соответственно, ты должен планировать, потому что твои расходы, доходы, вернее, у поликлиники, они будут сформированы почти на 50% из этого подушевого норматива. Остальное – это диспансеризация, диспансерное наблюдение хронических больных и многие другие, за которые идет отдельный расчет фонда обязательного медицинского страхования страховой компании. Вот, поэтому 15 минут этот норматив, он раньше был такой более жесткий, сейчас он более пластичный, поэтому в медицинских организациях это зависит от того. Но есть пациенты, которые действительно пришли выписать новые рецепты, там 15 минут много.
14: Давайте сделаем небольшой перерыв. В нашей студии Михаил Мурашко, министр здравоохранения России. Беседу ведут Иван Панкин и Олеся Носова, глава медиагруппы «Комсомольская правда». Скоро вернемся.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
16: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
3: Сказано на радио.
17: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
18: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
19: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
20: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Помимо людей в зеркале себя узнают обезьяны, дельфины и слоны. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
21: Возвращаемся в эфире. В нашей студии Михаил Мурашко, министр здравоохранения России.

0: внедрить повсеместно. Подходили уже несколько раз, рядом компании вели переговоры, но пока нам выставляются такие расходы за повсеместное внедрение, что, ну, в общем, сейчас эту технологию вот так вот разом приземлить за адекватные деньги у нас пока не получилось. Сейчас есть несколько направлений, по которым мы работаем, для того, чтобы сделать адекватную цену и чтобы система здравоохранения могла эту технологию приобрести и поставить у себя повсеместно.
1: С годами все равно эти технологии становятся доступными, более дешевыми.
0: Ну, с годами все становится доступнее, наверное. Суть какова, что, конечно, нам нужно, чтобы мы могли это финансово осилить. И здесь мы стоим на все-таки фармакоэкономика. Когда мы говорим о лекарственных препаратах и технологиях лечения, они должны быть, ну, экономически эффективны и оправданы, в том числе. Мы прекрасно понимаем, чтобы к человеческой бесценной жизни нужно ресурсы использовать так, чтобы эти ресурсы были доступны, ну, во-первых, для этого человека, во-вторых, для всех пациентов.
1: Ну вот вы сказали про анкетирование. На самом деле это простая и гениальная абсолютная история, потому что абсолютное большинство пациентов даже может не подозревать, какие вопросы им может задавать врач в этой ситуации. И будет теряться время на то, что они что-то вспоминают, что-то там они должны как-то позвонок другу.
2: Не все конструктивно могут, собственно, рассказать.
1: Да.
2: Что так да что... как?
0: Ну, конечно, вообще в целом производительность труда для медицины очень важное направление. Ну, например, тоже вот мы говорим там про оборудование. Оборудование вот за последние там годы по модернизации там больше 220 тысяч единиц оборудования было приобретено, в том числе дорогостоящего. Но когда мы говорим о очередях, когда мы говорим об использовании оборудования эффективным, я, к сожалению, по-прежнему сталкиваюсь с таким нерациональным подходом, приезжая в медицинские организации, в регионы, когда, ну, например, флюорографический кабинет. И пациент должен раздеваться в флюорографическом кабинете. Но это же, извините, просто недопустимая вещь, потому что зашел человек, он раздевается. Сам снимок занимает секунды. Человек раздевается минуты, одевается минуты. Эффективность использования оборудования очень низкая. За этот же период времени, если раздеваться в соседнем кабинете и сделать так, чтобы через него проходить, ну, при строительстве поликлиник, ну, надо это закладывать. Товарищи архитекторы, пожалуйста, медицинские работники, учитывайте это. Потому что уже написали, уже сказали, потом приезжаешь, проверяешь, опять по-старому сделаешь. Кое случается, это неправильно. Маммография точно так же. Эффективность использования аппарата также человек зашел, разделся. Сделали маммографию, провели, дальше потом оделся. И все это в кабинете. И аппарат простаивает, медицинский персонал. Сейчас искусственный интеллект для того, чтобы сделали маммографию, секунды снимок сделали. Прочтение занимает тоже очень короткий промежуток времени. То есть, по сути дела, производительность труда сегодня, ну, и качество этого заключения, оно становится совершенно другим. Поэтому здесь еще очень важны вот эти все организационные технологии, очень важна грамотность главных врачей, заведующих отделения, проектировщиков. То есть это все, кто задействованы в этом, они четко должны понимать современные принципы организации медицинской помощи. И это все складывается в том числе, ну, вы же правильно задали вопрос, я хочу быстро. Я не хочу сидеть и ждать.
2: Да.
0: Какие-то вопросы мы сегодня увели в телемедицинские консультации, решение дистанционного вопроса. В прошлом году 23 миллиона телемедицинских консультаций по стране. Ну, тоже вариант взаимодействия, когда, наверное, в поликлинику не во всех случаях нужно идти, а в поликлинику нужно приходить тогда, когда, ну, действительно нужен контакт, осмотр, там еще что-то. Ну, да. Направлений много. И я ни в коем случае не говорю, что у нас все решено. Вот попробуй, что называется, во всей стране это сделать быстро. Это непростая задача. Здесь возникает вопрос переобучения, в том числе руководителей и главных врачей, руководителей министерств здравоохранения региональных. Все это требует времени, требует подбора персонала. Все это в конечном итоге такое, может быть, я говорю об индустриальном подходе, но он сегодня просто необходим.
2: Что касается оборудования отечественного и импортного, в силу того, что санкции, есть какие-то проблемы сейчас по этой части или нет?
0: Каких-то значимых таких больших проблем нету. Решаются вопросы. Сегодня очень большое количество появляется отечественного производства. Пандемия заставила человека думать, и

0: производителей появилось большое количество. У нас по ряду направлений импортозамещение произошло, или, собственно, даже неправильно говорить импортозамещение, потому что ряд отечественных аппаратов действительно очень высокого качества и весьма конкурентные, а не аналоги чего-либо появляются. И по ряду направлений закрывают там 80-90%. Есть действительно пока, которые ниши не закрыты. Здесь в большей степени мы завязаны на радиоэлектронику. Будет активно развиваться радиоэлектроника, активно пойдет все остальное.
1: И уточнение, понимаю, вопрос политический, можете не отвечать, но спасибо санкциям, можно сказать? Вот вы бы сказали спасибо санкциям?
0: Конечно, лучше эволюционно развиваться, а не под прессом, когда бегом-бегом. Но это однозначно заставило задуматься. Но нас даже в первую очередь не санкции заставили, а в первую очередь нас заставили именно условия работы в пандемии. Потому что в этот период всем нужно было одно и то же. Одни и те же лекарственные препараты, одни и те же тест-системы, одни и те же средства защиты. И весь мир ринулся туда, кто это производил. И все начали понимать, ну, вот такая ситуация возникла, и здесь возникла очередь. Здесь возникла и проблема цены. Поэтому для того, чтобы в этой ситуации ты вышел победителем, конечно, готовиться надо к любым ситуациям. И нас реально это очень сильно тогда поменяло во взглядах. И мы же не случайно сделали первую вакцину в мире от ковида. Это же не случайность была. Это не то, что страна просто так вот, ну, любая могла бы это сделать. Нет. Потому что все-таки наша страна – это высокоинтеллектуальные люди и технологии. И те, которые компетенции есть у наших специалистов, они действительно являются подчас уникальными. И создав вакцину, до этого тоже были определенные наработки в предыдущие периоды. И на базе уже этих технологий там развиваются ответвления. Дальше потом эти специалисты начали работать в области онкологии, антибиотикорезистентности и многих других вещей, которые, по сути дела, тоже сегодня меняют ландшафт медицины. И гениальные люди, талантливые люди.
1: Что касается паллиативной помощи, как сейчас обстоят дела именно с ней? И, собственно, если человек в терминальной стадии, у него заболевание, то может ли он в хосписе получить бесплатный уже уход? И, ну, планируется развитие ли по этому направлению?
0: В целом в стране где-то порядка, по-моему, 17 тысяч паллиативных коек. Здесь вопрос определенных культур и разных культур. И особенности субъектов наших есть национальные традиции определенные. И отношение к паллиативной помощи, оно тоже очень сильно отличается в стране. Ключевым, что пациенту должна быть оказана помощь, чтобы он не страдал. Потому что страдания человека, и когда он сталкивается с неизлечимым заболеванием...
1: И человек, который за ним ухаживает, я имею в виду родственников.
0: Это тоже дополнительная нагрузка на семью, и подчас это и финансовое, и эмоциональное страдание, конечно. Поэтому в паллиативной части сегодня развитие идет. И по детской части, и для взрослых пациентов. Конечно, также есть не во всех субъектах полностью пока сегодня это направление закрыто. Есть отдельная у нас статья затрат, отдельные предусмотренные бюджеты. Ежегодно они передаются в субъекты на лекарственные препараты. Есть пациенты, которые требуют в том числе и поддержки искусственной вентиляции легких на дому. Такие тоже пациенты есть. И надо сказать, что очень сильно облегчает сегодня уход за этими пациентами Министерство труда, потому что по линии социального фонда все-таки там выдача средств по уходу, памперсы те же самые, ряд медицинских изделий, которые облегчают, в том числе уход за пациентов, каталки, какие-то ходунки и так далее, все это сегодня меняет. Поэтому вопросы паллиативной помощи – это не только койки, а это и масса других. Есть ребята, которые после специальной военной операции получили тяжелые травмы, и сегодня Фонд защитники Отечества и Министерство труда помогают решать задачи, в том числе переоборудование квартир, переоборудование кухонь, ванн. То есть вот эти все вещи, они тоже являются такими серьезными вещами, которые облегчают жизнь и семье, и пациенту.
1: Время для перерыва. В студии радио «Комсомольская правда» журналисты Иван Панкин и глава медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова беседуем с Михаилом Мурашко, министром здравоохранения Российской Федерации.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
3: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
2: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством. Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
4: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О спецоперации.
5: Вооруженные силы России уничтожили украинскую радиолокационную станцию «Пеликан» в Днепропетровской области. Удар беспилотника «Герань» пришелся в районе населенного пункта Калиновка. Об этом сообщили в Минобороны. Как отмечается, успешное поражение цели зафиксировали кадры объективного контроля. Ранее сообщалось, что наши войска уничтожили суда и транспортную инфраструктуру Украины.
2: О происшествии.
5: Следователи и прокуроры организовали проверки по факту взрыва газа в частном доме в Карачаево-Черкесии. Специалисты оценят соблюдение требований при эксплуатации оборудования. Об этом сообщили в региональных ведомствах. По последним данным, пострадали 11 человек. Шестерых из них госпитализировали. Их жизням ничего не угрожает. В воскресенье в городе Усть-Джигута взорвался газовый баллон во время свадьбы. Пожара удалось избежать. Матери убитых в Таиланде подростков пока не разрешили увидеть их тела. Опознание состоится только после получения официальных документов. Из посольства об этом Зарина Назимова рассказала «Комсомольской правде». По словам женщины, нападавшие были одеты в полицейскую форму, из-за чего дети не заподозрили опасности. Ранее стало известно, что преступников задержали. Им грозит смертная казнь. Ближневосточные страны выразили разочарование политикой США в отношении Ирана из-за отсутствия у Вашингтона четкой стратегии. Как пишет газета Wall Street Journal, союзники американцев в регионе попросили предоставить больше систем ПВО и подтвердить гарантии защиты. По данным издания, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль-Сауд попросил президента США Дональда Трампа прояснить позицию Белого дома. Москве прекратил действие оранжевый уровень погодной опасности, который вводили из-за сильной жары. Температура на главной метеостанции мегаполиса поднялась лишь до 30 градусов тепла, сообщили в гидрометцентре. Там отметили, что в ближайшую ночь в регионе возможны кратковременные дожди с грозами.
2: О спорте.
5: Российские синхронисты завоевали бронзовую медаль на чемпионате Европы. Третье место в технической программе дуэтов заняли Алина Румянцева и Захар Трофимов. Турнир по водным видам спорта проходит в Париже. Первое место заняли представители Великобритании. Второе – дуэт из Италии. Россияне выступают на этих соревнованиях в нейтральном статусе.
2: О валютах.
5: Доллар 79.46, евро 91.19, юань 11.77. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Возвращаемся в эфир. По-прежнему в студии Радио «Комсомольская правда» наш гость Михаил Мурашко, министр здравоохранения России. Беседуют Иван Панкин и Олеся Носова, глава медиагруппы «Комсомольская правда». Что касается паллиативной помощи для таких больных, что-то можно предусмотреть именно в качестве альтернативы, альтернативной помощи?
0: Мы лет, по-моему, 5-6 назад даже очень сильно поспорили на нашем совещании.
1: С кем?
0: Внутреннее. Внутри. Это было внутреннее совещание. Часть говорила о том, что паллиативный больной, вот он паллиативный больной, а те, которые у нас занимаются разработками и так далее, они начали говорить, слушайте, давайте все-таки он сегодня паллиативный больной, потому что уровень наших знаний, он не позволяет преодолеть это состояние. Но потом... Когда мы все-таки начали говорить о том, что, слушайте, ну давайте, если есть какое-то состояние, которое мы сегодня рассматриваем как паллиативное, завтра или уже сегодня у нас появились ряд технологий, когда мы можем его преодолеть. Ну, реально такие появились вещи. И в том числе в онкологии, когда мы там рассматривали по ряду заболеваний, что этот пациент, по сути дела, паллиативный, а когда появляется для него терапия, то оказывается, что его можно или излечить, или продлить ему значимую жизнь, и в том числе продлить жизнь так, чтобы он активно в ней участвовал. Поэтому вопрос и в поддержке именно технологий, которые позволяют менять статус паллиативного заболевания на курабельный, то есть излечиваемый или, так сказать, продляющий жизнь, и плюс технология. Московский эндокринный завод, он очень активно вошел в именно программу по формированию и производству лекарственных препаратов для обезболивающей терапии. И практически вся линейка, которая сегодня используется в стране, и она есть, производится на этом заводе. Это и наркотические, и части наркотических препаратов. Появилось производство средств по уходу. Тоже хорошо. И это все становится доступнее. Поэтому в паллиативной помощи происходят изменения неплохие.
6: Перейдем на нашу любимую тему, на здоровое долголетие. В стране активно оборудуются центры. Что это за центры здорового долголетия? Что там будет? Там какая-то просветительская работа? Или лечение, или назначение, или обследование?
0: По сути дела, это комбинация. Но в первую очередь, поскольку это в медицинских организациях, то все-таки это медицина и обследование, диагностика. В программе государственных гарантий с этого года появился блок, который включает в том числе определенные наборы исследований в зависимости от формата, по которому реализуется старение человека, и оценка специалистами идет в зависимости от выявленных изменений. Основных там сегодня в программе государственных гарантий предусмотрено 7. И консультация, она, по сути дела, сводится к тому, что если есть конкретное заболевание, сначала идут оценка, риски, скрининговые исследования, но если нужно дополнительно пройти обследование, то пациент направляется уже непосредственно на обследование по тому заболеванию, которое предполагается. И ряд регионов начали сегодня комбинировать и диспансеризацию, и консультирование по вопросам здорового долголетия. Но когда мы говорим о долголетии, а почему я сказал, что это не только медицина, недавно прошел форум «Здоровое долголетие» Татьяна Алексеевна Голикова как вице-премьер выступила как раз консолидатором или таким человеком, который вовлек и искусство, и спорт, и ряд других направлений, которые нужны для здорового долголетия, предотвращая социальную изоляцию, предотвращая в том числе когнитивные нарушения, поддержание активности головного мозга, потому что именно старение головного мозга тоже запускает массу процессов. Поэтому, говоря о долголетии, конечно, медицина выпущена рекомендации по данному вопросу, которые также включают в себя и психическое здоровье, поддержание когнитивных функций и физического здоровья. Поэтому это направление, оно сегодня во всем мире считается достаточно таким востребованным. Но тут нужны и глубокие научные исследования. Они ведутся. И думаю, что как раз в этом направлении тоже в ближайшие годы должны показать новые наработки открыть.
6: Но вообще это выглядит очень высокоинтеллектуальной отраслью, потому что каждый человек к определенному возрасту подходит с целым набором заболеваний и целой кучей таблеток, которые ему надо принимать для того, чтобы находиться в стабильном состоянии. И понять, многие таблетки, так сказать, взаимоисключающие, и понять, что принимать в первую голову, от чего отказаться, это, конечно, да, нужно
0: обладать. Но здесь еще раз, не нужно как бы сейчас объединять в одно. Вопрос, когда у пациента есть заболевание хроническое, то он наблюдаться должен у участкового врача или у того специалиста, который, соответственно, курирует. Но это в любом случае просто необходимая вещь. При этом, конечно, у людей, у которых еще или не развилось хроническое заболевание, а отсрочить его, это тоже возможно. И это вопросы не только касаются, не только консультации по вопросам здорового долголетия. О чем я говорю? В этом году в программе государственных гарантий появилась инновация. Это исследование липопротеида амала. Это наследственная форма дислипидемии, нарушение обмена, которые приводят к ранним инфарктам, атеросклеротическому поражению сосудов. И если начинать лечить этого пациента, подчас это будет и с 18 лет, возможно, и раньше, то у этого человека просто в 45 лет не наступит инфаркт или инсульт, или не будет окклюзии сонных артерий, там, или сужения. То есть медицина сегодня идет по пути превенции, ранней диагностики. И это правильное решение, потому что ну, ее мы сегодня часто называем медицина 3.0. В этой части именно разговор идет, что диабет, сахарный диабет второго типа тоже можно или отсрочить, или предотвратить. Если идет ранняя диагностика, раннее изменение образа жизни, модификация факторов риска, и тем самым мы получаем значительно лучший результат, чем просто, ну, так сказать, продолжай есть большими ложками, побольше клади сахара, но при этом пей таблетки. Ну, это
6: ну, говорят, можно уже, даже уже не современный формат. Сахарный диабет обратить, если...
0: Образ жизни на сахарный диабет второго типа влияет очень сильно.
1: Что касается рецептов, это нынче большая проблема, потому что рецептурных препаратов становится все больше, больше, больше, больше и больше. Ну, рецепт можно и потерять, и прочее, прочее, прочее. Провизоры становятся злее, я бы так сказал, не принимают, если даже у тебя есть скрин, а сейчас вот напишешь врачу, потерял рецепт, он тебе его выпишет и пришлет, допустим, куда-нибудь там в мессенджере. Показываешь провизору, бумажный давайте, без бумажки ты букашка. Может быть, все-таки есть возможность как бы это все дело упростить? По Максу хотя бы, по мессенджеру как-то показывают.
0: Да? Но у нас подготовлен там проект нормативного правового акта, чтобы как раз перейти на электронную форму рецепта.
1: О!
0: Это оптимальная история. Мы технологически к этому готовы и готовы уже, в общем-то, достаточно давно. Были там разные мнения, нужно ли это вот, вот так вот вводить. Поверьте, были те, кто за, были те, кто против. Вот. Ну, в общем, сейчас общее понимание есть, поэтому мы технологически готовы сейчас, так сказать, процедурно согласовать и запустить этот процесс. В нашей стране существует система маркировки лекарственных препаратов, и если вы пользуетесь системой «Честный знак», там много удобных функций, в том числе найти лекарственные препараты. Но не все же аптеки держат полный список препаратов, который вам нужен. Но это тоже очевидно, потому что аптека, она, если этот препарат будет у нее долго храниться, у него просто срок годности закончится, она его вынуждена будет утилизировать. Поэтому оптовые склады, они больше, так сказать, держат в наличии. Сегодня доставка достаточно за короткий промежуток времени происходит. Ну и плюс есть крупные аптеки, у которых ассортимент шире. Ну вот, например, в «Честном знаке» можно найти этот препарат, где он, в какой аптеке есть. Есть уже сегодня там возможность заказать. Есть электронные ресурсы, где вы можете заказать в аптеку ту, где вам привезут этот препарат. А с электронным рецептом, да, согласен, надо внедрять технологически. Мы можем это сделать.
1: Как скоро это может произойти?
0: Ну, я вот дату сейчас не могу назвать вам, потому что нужно нормативно-правовой документ, чтобы он был согласован и принят. Но здесь вопрос только скорее связан с именно нормативно-правовым регулированием. Технологически это произойдет все достаточно. Есть еще ряд таких инновационных решений, которые тоже упростят жизнь в этом вопросе. Я пока о них не буду говорить, но, в принципе, мы все их можем сегодня несложно реализовать.
1: И меня проклянут, если я вас не спрошу об этом, так что извините заранее. Что касается вероятной, просто недавно дискуссия об этом была, отмены ОМС для неработающих.
0: В Минздраве такой дискуссии нет. Мы никакого разговора о том, чтобы неработающим прекратить доступ к системе ОМС, не ведем.
1: Давайте сделаем небольшой перерыв. В нашей студии Михаил Мурашко, министр здравоохранения России. Беседу ведут Иван Панкин и Олеся Носова, глава медиагруппы «Комсомольская правда». Скоро вернемся.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Реклама.
8: Великие луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу! С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
2: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
9: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
10: Мы открылись! Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Радио «Комсомольская правда». Только... Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: В нашей студии Михаил Мурашко, министр здравоохранения Российской Федерации, беседуют Иван Панкин и Олеся Носова, глава медиагруппы «Комсомольская правда».
6: Михаил Альбертович, вот знаете, когда меня спрашивают, что для «Комсомольской правды» главное, конечно, с высоты нашего возраста можно сказать, что главное – это все-таки здоровье. В прошлом году, напомню, нам исполнилось 100 лет, поэтому вы для нас профилирующий министр. И хочется спросить, вот мы живем сейчас в удивительное время, столько открытий в сфере здравоохранения, в нашей стране зарегистрировано первое в мире лекарство от болезни Бехтерева, приступили к испытаниям сразу нескольких вакцин от рака. Вы отслеживаете, как это все происходит? Или вы ждете еще каких-то более крутых открытий? Вообще, что сейчас на стапелях?
0: Конечно, сегодня медицина, ну и как, в общем-то, положено, она стремится за инновациями. И поэтому, конечно, всех всегда интересует, что нового изобрели ученые, что сделали еще интересного врачи, чтобы победить ту или иную болезнь или добиться каких-то новых результатов в лечении. Конечно, это всегда самое сегодня востребованное и во всем мире. Но вообще пандемия очень сильно подтолкнула множество исследований во многих странах, и я рад констатировать, что в нашей стране все больше появляется дерзких ученых, которые готовы изобретать, открывать и создавать новые методы лечения. Это здорово, и препараты, которые вы упомянули, это не единственные препараты. Сегодня много находится нового в разработках, в клинических исследованиях, но мы обычно, пока не завершены клинические исследования, мы стараемся об этом не говорить, потому что результаты должны быть обнародованы и по результатам уже регистрации, когда мы имеем профиль безопасности и эффективности. Но действительно, сегодня много новых лекарственных препаратов и медицинских изделий находится в разработке. И самое главное, что это поддерживается из нескольких источников, но это и частные инвестиции, и государственные инвестиции. Сейчас существует отдельный проект «Новые технологии сбережения здоровья», и он протянут уже до 30-го года, потому что некоторые медицинские разработки, они требуют достаточно длительных клинических исследований, наблюдений, и это очень важно, что, входя в разработку, мы понимаем перспективы финансирования, а не то, что начали делать, потому что раньше самая большая критика была, что ученые что-то сделали, и дальше это все легло на полку и никуда не двигается, и в практику до пациента не доходит. Поэтому подход сегодняшний, что начали делать, и, соответственно, понимаем перспективы развития и науки, и продуктов. Поэтому, конечно, много появляется новых медицинских изделий. Там, может быть, не столько говорим о науке, сколько говорим о разработке. И вот в этом году появились первые отечественные роботические установки для хирургии. И они очень достойного уровня. Сейчас уже несколько из них работает в нашей клинической практике. Очень рассчитываем на увеличение объемов производства. И, собственно, роботическая хирургия сегодня это уже становится нормой для высокотехнологичных методов лечения. Ну и много других направлений, как диагностика, так и лечение, они сегодня становятся иногда новыми сущностями. То есть, о чем я говорю, вот, ну, приход искусственного интеллекта, он, конечно, уже сегодня очень сильно начал менять ландшафт медицины и в разработках, и в клиническом применении использования, потому что получение большого количества данных о пациенте, но иногда это обследование может занимать по объему даже, по самому, достаточно массивный объем данных. Это и лабораторные какие-то визуализации с помощью рентгеновских, ультразвуковых исследований. Это могут быть исследования тканей, клеток и многое другое. И все это обобщить и сделать правильный вывод, установить определенные взаимосвязи подчас, но это нелегкая задача. Поэтому искусственный интеллект, который сегодня уже на помощь стал приходить, это, конечно, значимо облегчает, стандартизирует определенные процессы. И, конечно, качество в данной ситуации повышается очень значимо. Причем постоянно после этого задают вопрос, а как же врач? Но без врача это в любом случае не будет работать, потому что все равно финальная интерпретация и заключение всегда будет в этой ситуации за врачом. И вот эта помощь в диагностике, в лечении – это хорошие перспективы, которые мы сегодня видим и для будущего медицины.
6: Но, наверное, есть такие области, где точно искусственный интеллект вряд ли сможет помочь, отрасли медицины.
0: Но искусственный интеллект – это в любом случае как опция, как дополнительная возможность. Но я думаю, что у искусственного интеллекта просто мы пока еще, наверное, даже не до конца осознали, какие возможности будут в перспективе. Это же и в том числе в назначении лечения определенных. Также сегодня уже есть такие наработки, которые позволяют там, ну, разные препараты, разные их взаимодействия, разные особенности организма. И ну, для того, чтобы учесть это все и правильно назначить лечение, для этого, конечно, нужно компиляцию всех данных. А подчас, это, еще раз повторюсь, это большой объем очень данных. Но и сегодня уже первые попытки идут использования искусственного интеллекта или просто иногда программных продуктов, которые позволяют, там, допустим, в лучевой терапии в онкологии спланировать лечение, спланировать дозировки, дозы, вернее, какие должны быть использованы, четко очертить зону для облучения или в том числе там, для планирования хирургического лечения обычного. То есть тоже сегодня 3D-реконструкция определенно используется в сложных операциях и так далее. То есть сегодня направлений искусственного интеллекта достаточно много, и мы с перспективой видим, что у него большое будущее. При сегодняшнем, так сказать, даже взгляде уже видно.
1: Ну и вопрос кадров, да, поднять. Тут же зашел разговор как раз про врачей, как обстоят дела. Я слышал, специально себе даже выписал, что нынче молодежь спешит отучиться на какую-нибудь специализацию, которая гарантированно принесет быстрый доход. Это вот специально выписал. Дерматологи, косметологи, диетологи, аллергологи, модно, денежно, ну и, соответственно, понятное дело, можно быстрее начать работать. А что касается хирургов, ну, или неврологов, то дело обстоит гораздо сложнее. Вот что касается кадров, как сейчас вы оцениваете ситуацию, положение дел?
0: Ну, в первую очередь хочу сказать, что сегодня она позитивно меняется последние года три. Наверное, мы фактически ежегодно констатируем прирост в системе здравоохранения и медицинских организаций, которые оказывают помощь. Самая главная наша задача ведь, чтобы те медицинские организации, которые в рамках обязательного медицинского страхования работают, то есть бесплатной медицинской помощи, чтобы туда приходили специалисты. И вот 25-й год показал, что порядка 9 тысяч специалистов, врачей пришло в отрасль дополнительно. И это хорошие цифры, которых мы там, до 23-го года не видели. Но там целый комплекс мер, который был реализован. И в том числе с этого года появилась новая, так скажем, форма. Это наставничество, когда врач молодой, закончив обучение или специалитет, или ординатуру, приступает работать в медицинских организациях, которые оказывают помощь в рамках программы государственных гарантий. У него появляется наставник, который там, в зависимости от специальности и места работы, это разные сроки устанавливаются, и этот специалист уже непосредственно работает, оказывая помощь пациентам по обязательному медицинскому страхованию. А когда мы говорим о специальностях, о направлениях, ну, какой-то период действительно был высокий, так скажем, спрос и желание пойти в дерматовенерологию, пойти в ряд направлений, которые связаны также там, с биотимедициной.
1: Но это то, что можно, то образование, которое можно получить и в колледже, не обязательно идти в высшее учебное заведение.
0: Нет, но все-таки диетолог – это даже врачебная специальность, и специализация дополнительно идет, и дерматовенеролог – это, если мы говорим именно о специалисте, то это высшее образование, потому что количество сегодня используемых методик, как физических методов, так и лекарственных препаратов, достаточно большое, поэтому там врачебное образование просто необходимо. Был, ну, что называется, формирующийся рынок, когда количество этих специалистов было недостаточно. И понятно, что в него, поскольку спрос был, было возможность расширения этого рынка, в него приходило большое количество специалистов. Но то, что мы сегодня видим, рынок уже достаточно наполнился, и это новое направление уже не становится таким новым. Но сейчас мы видим очень хороший. В 25-м году конкурс был на специалистов в области гериатрии. Новое направление, потому что это сопряжено с долголетием, и человек, подходя к серебряному возрасту, тоже к нему должен подойти достаточно с хорошим запасом здоровья и продлить годы здоровой жизни. И патоанатомия – это морфологические исследования, прижизненные в том числе. Тоже направление стало достаточно активно развиваться, но у этого направления появились новые методы исследования, поэтому молодежь с удовольствием идет там, где есть высокие технологии, где есть что называется, где приложить свои знания, старания, умения и оставаться, что называется, в топе специалистов, владеющих такими знаниями. А в патоанатомию стали идти. Онкология, в нее идет большое количество специалистов, но здесь мы можем сказать, что уже такого уже острого дефицита, как ранее, мы не испытываем. Все-таки за последние годы большое количество специалистов выбрало свою деятельность в области онкологии. Ну и еще одно направление, которое я, наверное, хотел бы тоже отметить, это общеврачебная практика. Она очень сильно стала трансформироваться, пока мы, так сказать, на пути в больших изменениях. Но уже даже сегодняшние изменения в общеврачебной практике. И если поликлиника стояла старая, в ней был дефицит врачей, открывается новая поликлиника, в нее сразу же идут и молодые врачи. Потому что и возможность работать в современных условиях, не скрипя перышком, так сказать, писать...
6: Ну, задачи другого уровня приходится решать.
0: Да, и это хорошие изменения.
1: Спасибо большое. В эфире радио «Комсомольская правда» был Михаил Мурашко, министр здравоохранения Российской Федерации. Благодарим большое за визит. Иван Панкин и Олеся Носова, главред «Комсомольской правды». Всем спасибо большое.
6: Спасибо. Спасибо.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИДа Родион Мирошник об ошибочной стратегии давления Запада на Россию.
12: Здесь речь идет о том, что они зачастую закрывают глаза и допускают использование методов, которые, по их мнению, должны, ну, раскачать, наверное, внутреннюю повестку, которые нас с вами должны напугать. Это трактовки, которые идут на международных площадках, ну, на саммите НАТО, сколько было сказано, да, там, на европейских каких-то сходках, где говорилось, что вот мы сейчас этими ударами там, по гражданской инфраструктуре, по гражданским объектам, вот сейчас мы заставим Россию сесть за стол переговоров. Да, это очень... очень глупая методика, это очень глупый подход. Это значит, говорит только о том, что вы вообще не понимаете, кто такие русские, значит, и что будет, когда, если на русских оказывать вот такого рода давление. Кровь за кровь. Здесь речь идет только о поднятии градуса ненависти и стремлении к ответным действиям жестким, которые должны все-таки принудить, значит, вот противоположную сторону прийти в какое-то сознание.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На «Радио Комсомольская правда». При температуре выше 40 градусов Цельсия человеческое тело теряет около 1 литра пота за час. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: Об атаках.
5: Два человека тяжело ранены при атаке украинских беспилотников в Удмуртии. Пострадавших эвакуировали санавиацией, сообщила временно исполняющая обязанности главы региона Ольга Абрамова. По ее словам, врачи борются за жизни двух девушек. Ранее руководитель республики сообщал, что в ходе этой атаки погибли три человека.
2: О политике.
5: Кирилл Дмитриев задался вопросом, насколько пейзаж лишенного растительности и заснеженного поля цвета пепла отражает внутренний мир канцлера Германии Фридриха Мерца. Спецпредставитель российского президента в соцсетях опубликовал фотографию политика из кабинета, на стене которого за спиной можно увидеть подобный пейзаж. По его словам, воодушевляющее и вдохновляющее искусство немецкого политика отражает не только его внутренний мир, но и его устремление.
13: о происшествии.
5: Следователи возбудили уголовное дело после наезда катера на ребенка в акватории Волги. Пьяный житель Саратовской области не выбрал безопасную скорость и сбил девочку в воде, сообщили в СК. Пострадавшую госпитализировали за, как отмечается, подозреваемого уже доставили в отдел для проведения следственных действий.
13: О конфликтах.
5: Переговоры между Ираном и Оманом по вопросу судоходства в Ормузском проливе подошли к завершающей стадии. О ходе диалога рассказал министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Как отмечается, консультации продемонстрировали существенный прогресс и находятся уже на этапе подписания документов. Гроза, ливень и сильный ветер придут в Московскую область в ближайшие часы. Такая погода продержится до утра понедельника, заявили в МЧС. Спасатели призвали жителей и гостей Подмосковья соблюдать осторожность. Ранее в Москве прекратил действие оранжевый уровень погодной опасности, который вводили из-за сильной жары.
13: О кино.
5: Фильм «Человек-паук. Новый день» собрал свыше 350 миллионов долларов за три дня проката в США и Канаде. Дебют картины стал вторым крупнейшим стартом в истории американской киноиндустрии, сообщает журнал Variety. По данным издания, новая часть про супергероя уступила рекорду ленты «Мстители. Финал» всего 2 миллиона долларов. Ранее трейлер фильма признали самым просматриваемым в истории кино. За сутки он набрал более 700 миллионов.
13: А валюта.
5: Доллар 79.46, евро 91.19, юань 11.77. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
14: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
15: Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи, наши зрители, наши слушатели, наши участники голосования и просто те, кто решил сделать приемники погромче и узнать, что там у них происходит каждую субботу и каждое воскресенье. А у нас происходит настоящий хит-парад, причем далеко не первый день, но об этом мы расскажем подробнее. В студии Александр Вячеславович Нуждин и я, Александр Анатольевич. Здравствуйте.
16: Всем добрый день. Вы знаете, Анатольевич упомянул только что фильм, точнее, не фильм, упомяну его я, а «Сделайте погромче». Это была отправная точка для меня, для того, чтобы я пошел работать на радио в свое время. Было это 35 лет назад.
15: Это будем отмечать?
16: Нет, мы будем отмечать другую дату, но об этом чуть попозже. Начинаем мы со своеобразного 11-го места хит-парада, если бы было их 11.
17: А что, если бы мест было 11? 11-е место.
16: Это были бы Ума Турман. «Не стой, танцуй». Никакая...

0: Своеобразное 11-е место настоящего хит-парада. Такое виртуальное место. Ума Турман «Не стой, танцуй». Первая на сегодня рубрика, рубрика Антонова.
1: В память о Михаиле Антонове. Рубрика, в которой мы вспоминаем, о чем рассказывал Миша в этот день в разные годы.
2: Дорогие друзья, товарищи, дамы и господа, наши драгоценные радиослушатели, 1 августа настоящему хит-параду исполнилось 6 лет. Много это или мало, решать вам. А мы предлагаем вам послушать фрагмент самого первого выпуска настоящего хит-парада. Тогда программу вел один ведущий – Михаил Михайлович Антонов. Ну а спустя год к Мише присоединился и ваш покорный слуга Александр Анатольевич. Но обратите внимание, про что рассказывал Михайлович в первом выпуске. Вот так вот все переплетено. И, как вы прекрасно знаете, все случайности не случайны.
3: И мы продолжаем с вами, друзья, в прямом эфире слушать настоящую музыку. Меня зовут Михаил Антонов. Я напомню, что в течение недели те, кто заходил на сайт радиостанции «Комсомольская правда», radiokp.ru, те имели возможность, люди, взять и проголосовать из 20 композиций, выбрать наиболее симпатичную для себя песню. Было 20 представлено всевозможных коллективов, абсолютно разноплановые, разножанровые. Если вы выбирали, то ваш голос учитывался. И таким образом к концу недели мы получили список ваших предпочтений, которые мы назвали «Хит-парад настоящей музыки». Спасибо вам за настоящую русскую музыку, Надежда из Москвы. Надежда, спасибо вам. Вы можете реагировать на то, что происходит. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Мы уже послушали, кто оказался на 10-м и 9-м месте. А перед тем, как продолжить наш хит-парад, давайте перейдем к нашей рубрике.
1: Вспомнить все.
3: Сегодня день, когда родился телеканал MTV. Это музыкальный, причем западный телеканал, и происходило это все 1 августа 1984 года. Изначально MTV появились в США, штаб-квартира у них находилась в Нью-Йорке, и все это было направлено на то, что к тому моменту, к 1984 году, каждый уважающий себя более-менее известный музыкант считал обязанностью не только записать песню, но и снять клип. Спустя три года, 1 августа 1987 года, с видеоклипа «Money for Nothing» группы Dire Straits начинает вещание европейский филиал MTV. И к музыкальным клипам можно было уже обращаться не только американцам, но и европейцам. К нам обрывки вот этих вот видеоклипов приходили разными путями, в разные программы, иногда прямо с логотипом MTV запихивали эти клипы. Но все-таки MTV, музыкальный телеканал, пришел и в Россию, мы его увидим по сравнению с американцами и европейцами намного позднее, чем они в 1998 году.
2: В честь дня рождения настоящего хит-парада и в честь Михаила Антонова давайте послушаем «Prodigy». Дамы и господа, «The Prodigy», «We Live Forever».

0: Вы слушали рубрику «Антонова» в рамках настоящего хит-парада и композицию группы Prodigy «Мы живем вечно». We live forever. Но обратим свои взоры к десятке выбранных вами лучших композиций в настоящем хит-параде на этой неделе.
1: Десятое место.
0: На прошлой неделе группа «Кино» эффектно вылетела из нашей десятки. Но недолго мужики отсутствовали. Поклонники «Кино» поднапряглись, и коллектив вскарабкался пока не так высоко, но на десятое место.

0: Кино, фильмы снова в хит-параде на 10-м месте. Первый блок пролетел. Пролетят и оба часа настоящего хит-парада. Поэтому слушайте внимательно и никуда не уходите, и не отвлекайтесь.
1: Еще скажи, все пройдет. Ты про два часа просто сказал, что и они пройдут. Ну, пройдут, но...
0: Ну да, мы иногда говорим программы. Мудрые вещи иногда говорим. Но в данном случае хочется как-то отпраздновать все-таки. Все-таки у нас практически юбилейный выпуск. С праздником вас, дорогие друзья. Передохнем и рванем дальше. Настоящий хит-парад.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
4: Комсомольская правда. Читайте завтра, как живут сбежавшие из России звезды за границей. Пророчество Рэя Брэдбери, что случится 4 августа 2026 года. Самокатчика из Москвы оштрафовали на 100 тысяч рублей за езду вдвоем. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
5: Для лиц старше 15 лет.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Специалист по антитеррору и противодиверсионной работе Алексей Каленкин о том, что все военные преступники ВСУ будут наказаны.
8: У Советского Союза хороший опыт участия в Нюрнбергском процессе. Ну, а у нас опыт присутствует. Все преступления, конкретные люди, конкретные командиры, конкретные подразделения, которые наносили удары, которые так или иначе участвовали в операциях по уничтожению мирных гражданских российских граждан, все это необходимо фиксировать, и надо быть абсолютно уверенным, что каждый из них, если попадет в руки российского правосудия, эти все вещи будут доказательствами его вины, и он получит свое заслуженное наказание.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет! Вы слушаете «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда». С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Мы с места в карьер продолжаем шествие по
2: рванем сайт, так сказать, рванем. С места стартового.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8

0: щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
2: А знаете ли вы что?
3: Незадолго до референдума о переименовании Ленинграда в Санкт-Петербург в июне 1991 года был опубликован список расходов, которые придется понести городу в случае положительного решения. Общая сумма в 150 миллионов рублей горожан не смутила.
4: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП.
5: Я слушаю Радио КП.
4: И тебе рекомендую.

0: Артемьев, отпускай. С места в карьер рванули так рванули. Ушли в точку, как говорят водители-озорники. Но не нарушая правил дорожного движения и не нарушая традиции настоящего хит-парада, ибо традиция – это святое, мы продолжаем рубриками. Итак, следующая рубрика про что-нибудь обязательно новое.
1: Новая песня.
2: Мы уже успели поворчать и испугаться, когда «Дельфин» в мае неожиданно выпустил альбом «Без слов». А, мне кажется, вот музыка «Без слов» не его конек. На пластинке «Хлопок» и «Нейтрино» была только минималистичная музыка. Но это оказался хитрый ход Андрея, так сказать, отвлекающий народ, чтобы раззадорить публику. И вот спустя 3 месяца исполнитель готов представить уже более классический материал с философскими текстами и гитарным звуком, как мы любим.
0: Сам «Дельфин» говорит: «На новом альбоме мой лирический герой переживет очередную трансформацию. А вместе с ним изменится и музыкальный вектор». Точная дата релиза пока неизвестна, однако первые концерты в его поддержку состоятся уже в октябре этого года. Ну а пока можно послушать первый сингл с готовящейся пластинки. Песня получила название «Яблоки». «Дельфин» в настоящем хит-параде.
3: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия, и взгляд мой устремится в высоту, где ветер облака придумывает платье. И я узнаю птиц на голубом и белом. Теперь я здесь, я им не снюсь, и мне не надо быть отчаянным и смелым.

Эх, знали бы вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

солнечную реку и утону на 25 прохладных снов секунд. И в это время я не буду и не человек, одним из тех, которые умрут.

0: Это была новая песня в настоящем хит-параде «Дельфин». «Яблоки на снегу».
1: Ты тоже фанат, да?
0: Ну, а то. Он мой сосед бывший.
1: Михаил Муромов?
0: Конечно.
1: Прекрасно. Прекрасно. Что делать? Теперь с этой информацией.
0: Не знаю.
1: Дорогие друзья, если вы в нашей программе слышите вдруг любопытную, но бесполезную информацию, радуйтесь. Мы ее знаем и несем вам. Она может вас развлечь или отвлечь, но не от хит-парада. Нам пора переходить к месту номер 8.
0: А поэтому она не бесполезная информация. Она полезная информация, потому что вы получаете удовольствие, как минимум, от того, что слышите. В том числе и 8 место настоящего хит-парада.
2: 8 место.
0: На котором Чичерина «Песнь моя».

0: Чичерина «Песнь моя» на 8-м месте настоящего хит-парада. Как мы совершенно справедливо заметили, информация, от которой, ну, рано или поздно, хоть какая-то польза или развлечение, не является пустой и ненужной. А значит, впереди полезной и важной информации будет еще очень много. Ну и, конечно, будет много музыки. Прямо сейчас небольшой перерыв. Александр Вячеславович подготовится к следующей рубрике. Ну, а я пойду заряжу пластинки.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
2: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Заместитель исполнительного директора Русского географического общества Илья Гуров о лимитах на использование гаджетов детьми.
5: Мы с супругой детям даем только кнопочные телефоны. Компьютером можно пользоваться дозированно. И сейчас вариант. Летний, надо какую-то дачу попробовать снять. А детей 5 у нас. В итоге жена наткнулась на семью, у которых тоже 5 детей. Они нам легко сдали дом. А к чему я это говорю? Я думал, что мы очень строги. Общаясь с этой дамой, она сказала, а у меня даже кнопочных нет телефонов у детей. Какая мотивация? Она говорит, мне нужно, чтобы они сами научились фантазировать, чтобы они научились воспринимать образы неподготовленные, да, как это есть в интернете, кино, еще где-то. Кстати, на радио тоже неподготовленные образы. Тут нужно уметь представлять, о чем говорят. Мне нужно, чтобы они научились мыслить, дети, воспринимать текст, воспринимать информацию, и дальше уже, чтобы воображение работало. Потом уже, конечно, можно компьютеры, гаджеты в более взрослом возрасте, когда это будет уже вспомогательным средством. Но мыслить ты уже научишься.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на «Радио Комсомольская правда».
6: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с выпускниками программы «Герои земли Псковской». Участники обсудили итоги обучения и стажировок в органах власти, а также поделились своими впечатлениями. По их словам, программа позволила лучше понять работу государственных структур и увидеть рост числа обращений граждан, что они связывают с доверием к власти. Отдельно отметили слаженность работ региональной команды. Во время встречи затронули вопросы мотивации сотрудников, цифровизации, взаимодействия с жителями и оценки эффективности работы. Губернатор подчеркнул, что главным показателем остается уровень доверия населения и реальные результаты. Работы по благоустройству воинского захоронения в деревне Булынино разделены на два этапа. Первый уже завершен. Выполнен комплекс подготовительных и реставрационных работ. Специалисты провели реставрацию центральной стелы, заменили мемориальные плиты с именами павших воинов, а также спилили аварийные деревья и провели расчистку тротуарной плитки. В настоящее время стартовал второй этап благоустройства. До конца августа подрядчик должен завершить обновление территории. 28 июля в Свято-Вознесенском кафедральном соборе Великих Лук провели молебен в честь крещения Руси и осветили шевроны с православной символикой. Шевроны передадут участникам СВО, чтобы военные чувствовали духовную поддержку.
1: О валютах.
6: Доллар 79 рублей 86 копеек, евро 90 рублей 88 копеек, юань 11 рублей 82 копейки.
1: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках малооблачная температура воздуха около плюс 28 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок. американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Перерыв пролетел, мы вернулись в студию. Я Александр Анатольевич и он Александр Вячеславович Нуждин. Мы готовы и только набираем обороты. И хит-парад только-только начинает, так сказать, накаляться. Впереди много страстей, ну и рубрик. Прямо сейчас мы расскажем обо всем подробно в рубрике «Чужие».
8: Чужие. Песня «Кукла-колдуна» вышла в 99-м году на акустическом альбоме «Короля и Шута». Это одна из немногих песен Киши, полностью написанная Андреем Князевым, без участия Михаила Горшенева. Ну, а сам Горшок долгие годы недолюбливал эту композицию, считая ее слишком попсовой. Тем не менее, по иронии судьбы, именно «Кукле-колдуна» было суждено стать одной из визитных карточек коллектива.

0: Казалось бы, весь ажиотаж и хайп вокруг куклы-колдуна прошел еще пару лет назад. Но вот очередной виток. В интернете завирусился кавер на вечный хит «Короля и Шута» в исполнении певицы Саши Квашиной. Причем хватает и негативных отзывов. Вот некоторые из них.
1: Эта женщина совершенно не способна вести себя естественно. Что с ней не так? Как можно настолько нелепо не чувствовать песню и спазматической клоунадой? Или вот еще. Она абсолютно не понимает контекста исполняемой песни. Исполнить эту фигню хуже оригинала сложно, но она справилась. Реально талант. Вот еще одно мнение. Идеальный пример, как можно обладать милой внешностью, чистым голосом, дико заморачиваться на уроках вокала, но при этом выбесить буквально всех своим исполнением, в котором куча мелизмов, там, где можно спокойно пропеть одну ноту. Вот еще одно. Певица действует по схеме «надеть все красивое и яркое сразу», отчего тянет с первой строчки на горшок.
0: Ну, накинулись, ну, набросились. Ну, интернет, сами понимаете. В комментариях, как правило, пишут свое мнение, все в кавычках. А оно вот такое. Набросали на вентилятор и, довольные сидят, прочитывают другие комментарии. Ну-ну, а что мы можем сказать? Я от себя могу сказать одно. Я представляю, как бы удивился Михаил Грошенев. И этим комментариям, и этому исполнению, и тому, что «Кукла-колдуна» – одна из самых знаменитых танцевальных композиций во всех мышап-дискотеках страны.
2: Ну, кстати, между
0: попсовая,
2: прочим,
0: да, но знаменитая.
2: По поводу попсовой, не попсовой, вот яркий пример «Металлики», когда Джеймс Хэтфилд сочинил композицию «Nothing Else Matters», он долго стеснялся показывать ее коллегам по группе, считая ее слишком попсовой. Но она действительно стала визитной карточкой «Металлики», несмотря на все остальное. Да-да-да-да-да-да-да.
0: Давайте я так скажу. Популярная песня – это и есть попса. «Кукла-колдуна» очень популярная. Значит, она очень попса? Знак вопроса. А теперь давайте, кидайте в нас что-нибудь, любое. Что вы схватите с пола, то и кидайте. Только цельтесь получше. Угу. Ну, а после такого-то представления самое время послушать, наконец-то, этот нашумевший кавер, из-за чего весь сыр-бор, шум-гам, а драки нет. Давайте слушать «Кукла-колдуна» и та самая версия.

0: Это была, прости господи, Саша Квашеная. Но ее версия нашумевшего произведения, широко популярного...
1: Любимого многими произведения. Спорить не будем.
0: Колдуна.
1: У колдуна мощная песня, мощная. А уж как люди коверят, ну...
0: На свой скорбный манер. Ну, это их дела. Переходим обратно к хит-параду.
2: Седьмое место.
0: Седьмое место. Айова. Мы...

0: «Айова» – вокально-инструментальный ансамбль, который славится не только музыкальными произведениями и аранжировками, а они прекрасны, не только вокальными партиями, а они прекрасны вдвойне. Катя – хорошая певица, я фанат. Этот коллектив еще нравится сценическими образами. Но мой любимый образ – это, конечно, один из самых первых, когда вот эта вот шапка вождя из перьев на голове. А неизбежно вспоминается все, что ты смотрел в детстве про индейцев и с участием индейцев в кадре. И вспоминается, конечно, замечательная поговорка. Если ты, чувак, индеец, ты найдешь себе оттяг. Настоящему индейцу завсегда везде ништяк. Где бы я ни наблюдал выступление Айовы, она всегда выступает прекрасно. Не всегда в индейской шапке, но я всегда, когда вижу Катю, я вижу эту шапку. Вот как хотите, так и понимайте. Айова, мы на 7-м месте настоящего хит-парада. Александр Вячеславович приготовил толстый файл, и сейчас он его, так сказать, огласит текст.
1: Шнур на каждый день.
2: Сергей Шнуров сочинил гимн для всех работяг, оставшихся летом без отпуска. В песне «24/7» поется: «Мне обещали мой отпуск в июле, но обманули, как всегда. Понятно, фигли». Правильно я сказал?
0: Я в творчестве Шнура могу запутаться с первого слова, а вот ты, по-моему,
2: нет,
0: смог
2: разобраться. Нет, я вот именно про то слово, которое отсутствовало в моем спиче только что.
0: Я вам как филологу скажу. Это успешно было. Это очень успешный прорыв.
2: А про содержание это похоже на Федота Стрельца. Помнишь сказку? Но желательно в июле и желательно в Крыму.
0: Обожаю эту сказку и этого автора Леонида Филатова. А ты думаешь, что Сергей Шнуров дотягивает до такого легендарного произведения?
2: Нет,
0: я
2: дотягивает.
0: Думаю, что нет.
2: В общем, всем труженикам и стахановцам, которые проводят теплые деньки не на пляже, а на душной работе, посвящается «Ленинград. 24/7».

0: Это была группа «Ленинград» 24/7. Такого количества новинок от группы я не слышал вообще до этого. Они каждую неделю что-то выпускают.
1: Стахановцы? Я бы даже сказал, стакановцы.
0: Стакановцы, да. Но пора нам сделать перерыв с тобой небольшой, а после этого дать тебе возможность оторваться на все 100.
1: Тоже по-стахановски?
0: Это как хочешь.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: «Комсомольская правда». Читайте завтра. Как живут сбежавшие из России звезды за границей? Пророчество Рэя Брэдбери. Что случится 4 августа 2026 года? Самокатчика из Москвы оштрафовали на 100 тысяч рублей за езду вдвоем. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Александр Насович о причинах отставки украинского правительства.
7: Смысл отставки правительства был именно в том, чтобы избавиться от министра обороны, потому что сейчас Министерство обороны на Украине стоит по бюджетоемкости всех остальных министерств вместе взятых. Почему? Потому что Украина сейчас это страна, которая живет с дотацией Запада, а 90% всех дотаций Запад дает на войну, на ведение войны против России. Соответственно, власть и деньги на Украине сегодня получает тот, кто эти средства агрегирует, распределяет, в чьи руки они идут. Здесь вопрос контроля над Министерством обороны, над Генштабом, над командованием ВСУ, он становится принципиальным. Принципиальный вопрос, кто будет раздавать подряды всем этим бесчисленным производителям дронов, производителям питания, одежды для военных. По меркам Украины это колоссальный деньги, то, что Украина сейчас живет войной. Там, в принципе, ничего другого нет для развития экономики.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Всем привет! С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Вы слушаете настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». Обещал я, что Анатольевич...
9: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
10: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
11: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
12: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда».
4: Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.

0: Это был ньюс-блок в рамках настоящего хит-парада. Мы продолжаем шествие к экватору нашей программы.
1: Ты все-таки пропитался Одиссеей, да?
0: Ну, конечно. Хотя в композиции, которую мы только что прослушали, ни одного грека не наблюдалось.
1: Как знать.
0: Как-то Людвиг Йоранссон, в общем, не грек совсем.
1: Откуда мы знаем?
0: Тоже верно.
1: Откуда он знает, грек он или нет? Я думаю, когда ты работаешь над большой картиной, которая называется «Одиссея», ты неизбежно становишься немножечко греком.
0: Нет? Над любой картиной.
1: Нет, именно «Одиссея».
0: А, ну, в общем, да, наверное.
1: Именно вот эти вот Эллада, походы, Руно.
0: Ну вот, кстати, между прочим, некую параллель можно провести и с композицией, которая у нас на шестом месте, потому что «Воду в вино».
1: Слушай, мы рано или поздно уйдем сейчас в такой эпос. Но это неплохо. Это подчеркивает нашу образованность и скромность.
0: Я попрошу в моем доме не выражаться.
1: Нашу скромность мы можем описывать долго. Эфира не хватит. Поэтому просто послушай песенку.
0: Я тебя буду называть теперь «Ваша скромность». Шестое место.
2: Шестое место.
0: Крематорий. «Воду в вино».

0: Это было шестое место настоящего хит-парада. Крематорий «В воду в вино». Самое время вам напомнить, кто же у нас расположился с 10 по 6 место. Кино, фильмы.
1: 10

0: Дорогие друзья, первый час пролетел, пролетит и второй. Но через некоторое время мы только приступим к отражению той реальности, которая прячется во втором часе. А реальность там очень разная. И виртуальная, и настоящая, да любая. Но именно та, которую вы хотите увидеть, услышать, и которую вы же и создаете, голосуя за всех музыкантов, которых мы вам предлагаем к голосованию. Итак, дорогие друзья, Александр Вячеславович Нуждин готовится, да, к следующим рубрикам. Я тут, понимаешь, пластинки начищаю, меняю иглы в тонарме. А вы делайте, что хотите, но чтобы были как штык обратно. И очень скоро, ибо наш перерыв не такой уж долгий, как может показаться. И тем не менее, прямо сейчас объявляется антракт.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким! Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Министр транспорта России Андрей Никитин о высокоскоростных магистралях.
3: Высокоскоростные поезда наиболее эффективны на расстояниях до 1500 километров. Там, где это быстрее, чем самолет. Потому что поезд, конечно, идет медленнее, но зато он приходит из центра города в центр города. Высокоскоростные магистрали будут в первую очередь развиваться на таких расстояниях между крупными нашими агломерациями. Но есть и скоростное движение, когда просто, вот как сейчас ходит Сапсан, он же идет по существующим путям, 200-250 километров. И, наверное, когда-то, там через какое-то количество лет, появится потенциал такой между Хабаровском и Владивостоком, я думаю, скоростного движения. Но на такие дальние расстояния все-таки проще самолетом. Экономически проще.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». За последние 100 лет средняя температура в России повысилась на 1 градус. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: Об атаках.
4: Российские средства ПВО сбили 245 украинских беспилотников. Массовую атаку отражали в течение 12 часов, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, вражеские аппараты перехватили над 18 субъектами, включая Московский регион, Крым, Башкортостан и Ханты-Мансийский автономный округ. Украинский беспилотник атаковал детскую площадку в белгородском селе Принцевка. В ходе удара погиб ребенок. Еще двоих госпитализировали с осколочными ранениями. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. По словам руководителя области, на месте трагедии работают спецслужбы.
1: О спецоперации.
4: Российская авиация нанесла удары по пунктам управления беспилотниками и месту дислокации украинских войск в Харьковской области и ДНР. Под огонь попали объекты 3 бригад противника. Об этом сообщили в Минобороны. Как отмечается, экипажи применили авиационные бомбы ФАБ и управляемую ракету Х-39, успешно поразив все назначенные цели.
1: О Ближнем Востоке.
4: Великобритания, Болгария и Украина отказались участвовать в военном конфликте против Ирана. Представители этих стран провели серию телефонных переговоров с официальными лицами Тегерана, заявил представитель МИДа Исмаил Багаи. По его словам, дипломаты заверили, что не станут частью войны. Украины. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как американские военные нанесли удары по Ирану. Иранские силы ответили атаками по базам США в регионе. В Москве объявили предупреждение из-за грозы и сильного ливня до конца суток. В столице также ожидаются порывы ветра до 13 метров в секунду, заявили в комплексе городского хозяйства. Жители и гостей города призывают быть внимательными на улицах, избегать деревьев и не парковать вблизи них свои автомобили.
1: Обо всем.
4: В кинопарке «Москино» запустили катание на русской тройке. На специальном манеже устроили атмосферу начала 19 века, заявили представители площадки. Там отметили, что для работы привлекли профессиональных лошадей и мастеров спорта, которые также будут проводить мастер-классы для съемочных групп.
1: О валютах.
4: Официальный курс доллара 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек, юаня 11 рублей 77 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».

0: На радио «Комсомольская правда».
1: Антракт закончился. Пожалуйста, занимайте свои места у приемников. Чем вы там занимались? Вот тем и продолжайте заниматься. Но неукоснительно слушайте все, что происходит во втором часе настоящего хит-парада. Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Александр Анатольевич, а моего коллегу зовут Александр Вячеславович Нуждин.
2: Ты вот до перерыва сказал про тонарм и иглы для тонарма. Для всех не имеющих отношения к звукозаписи я поясню. Тонарм – это есть такая кривая палка, на конце которой и расположена игла, которая ставится на пластинку.
1: Лапка такая.
2: Лапка такая. Ну, да. Лапочка, я бы сказал.
1: А что, нет? Конечно. Слушайте, ну, не как... такие же мы древние, что мы тут одни, понимаешь, помним, как крутят виниловые пластинки. Вы же тоже это помните. Но ведь даже, ну, кивните.
2: Но как эта штука называется, не все знают. Она называется тонарм.
1: Окей.
2: Окей. Так, вот у нас еще. Сейчас я расширю ваше познание.
3: Я у мамы попсовик.
2: У музыканта Давида GSPD вышла новинка со страшным названием «True Crime». Сам артист рассказывает: «True Crime – это страшная постпанк-сказка. Подобно True Crime подкастам, я предлагаю включить песню на ночь особенно молодым девушкам, чтобы те задумались о легкомысленном отношении к романтизации криминала. Феномен популярности жанра True Crime таится в желании зрителя пощекотать себе нервы рассказом о жуткой реальности, оставаясь все-таки в своей комнате в безопасности. А я предлагаю представить, что было бы, если бы фантазии и реальность сплелись воедино, и девушка встретила бы суперзвезду, в кавычках, такого True Crime фильма. Итак, после такой интродукции нужно обязательно послушать само произведение, потому что мы заинтригованы. GSPD True Crime.

0: Это была рубрика «Я у мамы попсовик». Ну, что, наверное, отчасти только относится к той композиции, которую мы прослушали. Она называлась «True Crime».
1: Я прям в себя прийти не могу. Александр Вячеславович такой жути нагнал. Ну, слушайте, такое произведение, так и представили.
0: Конечно. Я мало того, я читаю аудиокниги, поэтому мне хотелось нагнать немножечко жути. А где еще жути нагонишь?
1: Ну,
0: только в настоящем хит-параде.
1: Да, но там же мы эту жуть и разгонять будем. Так что не уходите далеко и ничего не бойтесь. Это так, это художественное слово. А вообще-то мы белые и пушистые, но не всегда.
2: Пятое место
0: настоящего хит-парада на этой неделе. The Hatters и третье. Прощаю.

0: Это было пятое место настоящего хит-парада. The Hatters. Приятно говорить The Hatters, но в шляпнике как-то не очень звучит.
1: Тем не менее, фанаты их так и называют.
0: Да? Серьезно?
1: Ну, серьезно.
0: Ну, значит, шляпники и третье. Ну, как-то упрощает все это хозяйство. Не знаю. Пятое место. Это была композиция «Прощай». А теперь VIP-плейлист.
2: VIP-плейлист.
1: На днях в студию «Радио Комсомольская правда» приходил актер Павел Деревянко. Разумеется, расспросили мы его и про любимую музыку. И ответ получился очень даже неожиданным. Давайте послушаем.
3: Все молодцы, я так скажу. Ну, я не буду критиковать никого, потому что вроде никак не очень сильно я знаком с творчеством каждого из этих ребят. Мне симпатичен, в принципе, и Егор Крид. Мне нравится вот этот парень Токсис, да. Молодые ребята, я ратую за нашу молодежь, вообще большие молодцы. Каждый из молодых, вы красавчики.
4: Возьми телефон.

0: Это был VIP-плейлист, в рамках которого мы послушали Токсиса. Возьми телефон, детка.
1: Я вам скажу по секрету. Александр Вячеславович Нуждин
0: большой поклонник.
1: Заходит на территорию молодежной озорной музыки, и он меня уже неоднократно спрашивал, что это? На что я не знал, что ответить. Просто снова ставил эту песню.
0: Я не так сказал, я сказал, о боже, что?
1: Ну да, с восторгом, естественно, с восторгом.
0: О боже.
1: А я ему в ответ, ну что же я хотел сказать? И вот это вот. Показывал в воздухе игру на клавишных, ну, на детских клавишных инструментах. Ребят, да мы так, мы по-доброму, не обращайте внимания. Но некоторые нам пишут, это они из зависти. Нет, ребят, вот чего-чего, а зависти у нас в помине не было, нет. И уже вряд ли найдется хоть сколько-нибудь. Может, прервемся немножко, а то мы разворчались,
0: давай,
1: ты понимаешь.
0: Давайте, тем более после небольшого перерыва будет рубрика, в которой ты раскроешь секреты... как это лучше сказать?
1: Так что же я хотел сказать?
0: У тебя... В соответствии с высшим образованием будешь говорить на языке медицины.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: «Комсомольская правда».
4: Читайте завтра. Как живут сбежавшие из России звезды за границей? Пророчество Рэя Брэдбери. Что случится 4 августа 2026 года? Самокатчика из Москвы оштрафовали на 100 тысяч рублей за езду вдвоем. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
5: Для лиц старше 15 лет.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
7: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
8: Друзья, будущее наступило.
9: Радио уже давно не шипящий приемник.
8: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, я Антон Алиханов, министр промышленности и торговли Российской Федерации. Желаю всем слушателям «Комсомольской правды» хорошего настроения и только хороших новостей.
8: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». За последние 100 лет средняя температура в России повысилась на 1 градус. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет! Вы слушаете «Настоящий хит-парад». С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. И вот она, рубрика, которая называется «Минздрав предупреждает».
2: Реклама.
3: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
4: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
5: Великие Луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу!

0: 21-22.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Только жизнь. Только правда.

0: джин ин, тебе тоник или джин варь, доливай себе вискарь, варь, доливай себе вискарь, рит, тебе сколько маргарит, рит, тебе сколько маргарит, рит, тебе сколько маргарит, рит.
1: Это была рубрика «Минздрав предупреждает», в рамках которой мы послушали Александра Пушного и композицию, которую я уже слушаю неделю. И знаю ее практически наизусть.
2: Вить, тебе пиво повторить?
1: Мало то, что Вить, тебе пиво повторить, а еще, Ир, тебе лучше бы кефир.
2: Ребят, это какая-то бескрайняя пустыня, в которой можно построить любое произведение, любой город, любую крепость из слов, которые рифмуются без труда. Не рифмуйте глаголы. Хотя, делайте, что хотите.
1: Мы вернемся к хит-параду. У нас все ближе и ближе тройка лидеров, а вот четвертое место.
3: Четвертое место.
1: Антон Завьялов, «Туман».

прошло или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: «Туман», Антон Завьялов, четвертое место настоящего хит-парада. Мы переходим к очередной рубрике, и не забывайте, впереди три самых ответственных места настоящего хит-парада. Призовых, как говорится, самых уважаемых исполнителей, которых определили наши слушатели и зрители. Но все по порядку, давайте вспоминать.
1: Вспомнить все. Вспомнить
2: все. 31 июля Эдите Станиславовне Пьехе исполнилось 89 лет. Нашим коллегам с радио КП «Петербург» удалось поговорить с именинницей перед ее днем рождения. Слово Эдите Станиславовне.
3: Поправка небольшая. Последний раз 80. Мне в этом... Сейчас, в этом интервью...
4: 8-10.
3: Последний раз 8.
4: Понятно. Дорогая Эдита Станиславовна, вы никогда не скрывали свой возраст. Со сцены всегда говорили о нем, о ваших внуках. Сегодня вы также решительны?
3: Конечно. А что мне скрывать?
4: Сколько лет вам исполнится 31 июля 2026 года?
3: Много, но не помню. ЦК Комсомола устроила переделки на матч артисты и какие-то вот знаменитости. Я так разволновалась, разбежалась и подвернула ногу. Подбежал Гагарин, взял меня на руки и понес.

0: Госмедпункт. Представляете, какая честь, какая честь для меня. Уже сейчас я это понимаю, а тогда нет. Тогда я была благодарна, потому что я подвернула больно ногу. И я была благодарна человеку такому смелому, который меньше меня ростом был. Я же 1,73 м, а Гагарин, ну нет, может, он такого же роста, но я была серьезным грузом для него. Он меня спас. Для меня всегда выход на сцену – это волнение, это переживание. Ну, не потому, что я трусиха. Не это творчество в такой трепещет во мне. А что будет на 90 лет, не знаю. Придется выпить флакон валерьянки.
1: Но многие артисты, которые с вами выступали, которые вас знают, ваши коллеги, они готовы принять участие в этом концерте. Вас помнят, любят и ждут. Например, та же Татьяна Буланова, Игорь Корнелюк, с которым вы пели дуэтом, и ваша дочь Илона Александровна Броневицкая, и Стас Пьеха.
0: Ну, это все понятно. Кто, кого режиссер концерта пригласит, те и будут.
1: А вы сами кого-то хотели бы увидеть на своем концерте?
0: Ну, конечно, Стаса. Внука и дочку.

0: Дорогие друзья, вспоминайте все, что было создано в прекрасные годы советской эстрады. Это невозможно забыть, если вы это знаете, и это невозможно не знать, если это у вас всегда где-то под рукой. Это прекрасные произведения. Песня. Это здорово, это очень хорошо. Это был прям практически слоган многих-многих лет. Возьмите себе на вооружение и творчество Эдиты Станиславовны Пьехи, которую мы, конечно, поздравляем с днем рождения, и других прекрасных исполнителей из Ленинграда, из Москвы, откуда угодно. Это прекрасные произведения, которые вам и строить жить помогают. Вот я недавно, знаешь, что переслушал?
1: Что?
0: Полную антологию вокально-инструментального ансамбля «Ариэль». Сказка, заслушаешься. Теперь буду переслушивать Эдиту Станиславовну Пьеху. Хотя...
1: Смотри, после этого не обзаведись таким акцентом.
0: Могу. Я очень быстро
1: это
0: цепляю акценты.
1: Это был очень популярный в 60-е годы, я так понимаю, что манера исполнения.
0: А ты знаешь, что я был на огромном количестве концертов Эдиты Пьехи?
1: Да ты что?
0: Да. И я вам скажу, это тот еще рок-н-ролл. С днем рождения, Эдита Станиславовна, и все, кто принимал участие в ее творчестве и кто является ее фанатом. А нам пора продолжать. Или перерыв?
1: Давай перерыв.
0: Перерыв в настоящем хит-параде. И это здорово. Это очень-очень хорошо. Да?
1: Да.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Павел Селезнев о двойных стандартах США при введении новых торговых пошлин против России и Евросоюза.
5: Они придерживаются очень прагматичной, взвешенной, такой рациональной позиции. Вот что им выгодно у нас получать? Сейчас какие ключевые там позиции? Энергоносители, удобрения, там какие-то виды продовольствия. Это под санкции не подпадает. Но там, где мы маломальски какие-то вещи, там, позиции товарные, номенклатуру экспортируем, и где американцы видят у нас хотя бы чуть-чуть потенциальных конкурентов, они сразу начинают придумывать вот эти истории с тем, что якобы не боремся с каким-то принудительным трудом. Тем более формулировка очень размытая, расплывчатая. А в мире, который пока еще находится в состоянии такого полураспада, если хотите, цепочек торгово-экономических, и где зачастую в производственные процессы вплетены очень много стран. Так бывает. Но пойди идентифицируй, у кого ты там что закупил, и куда потом с этими комплектующими уже свою продукцию поставил. Поэтому протекционизм они применяют... Будь здоров для своих товаров и позиций. А других обвиняют в том, что те страны свои рынки не держат открытыми для их продукции. Ну, то есть такое, знаете, как бы лицемерие и там двойное-тройное дно, если хотите.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
3: Об атаках.
6: Посол по особым поручениям МИДа России Родион Мирошник назвал страшным военным преступлением атаку ВСУ на детскую площадку в Белгородской области. Дипломат подчеркнул, что преднамеренные удары киевского режима привели к гибели и ранениям несовершеннолетних. По его словам, с начала года украинские изверги убили свыше 35 детей, еще около 300 были ранены. В воскресенье в Рио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что после удара беспилотника в селе Принцевка погибла 13-летняя девочка. Также были ранены 7-летние и 9-летние девочки.
3: О спецоперации.
6: Российские войска уничтожили суда и транспортную инфраструктуру Украины. Объекты ВСУ атаковали дронами, сообщили в Минобороны. Там отметили, что в акватории Черного моря и в порту Николаева под удар попали 3 сухогруза с военными грузами, портовые сооружения и переоборудованный морской буксир.
3: О конфликтах.
6: Обломки беспилотника упали на территории Румынии вблизи границы с Украиной. Воздушную цель в небе над страной фиксировали в течение 20 минут, заявили в румынском Минобороны. Там отметили, что для контроля в воздух поднимали два истребителя, а сам дрон в итоге сбили украинские силы.
2: О спорте.
6: Российские спортсмены Елизавета Кузина и Илья Молчанов завоевали серебряные медали чемпионата Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Париже. Дуэт занял второе место в смешанных синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина. По итогам программы россияне уступили только соперникам из Италии. Для наших атлетов эта награда стала шестой на турнире. Они выступают в нейтральном статусе впервые с 2021 года.
2: Обо всем.
6: На Земле началась первая в августе магнитная буря. Интенсивность явления специалисты оценили как среднюю. Об этом заявили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По данным ученых, продолжительность составит всего несколько часов. Выброс солнечной плазмы достиг нашей планеты еще днем. Однако до уровня геомагнитного шторма показатели доросли только сейчас.
2: О валютах.
6: Официальный курс доллара 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек, юань 11 рублей 77 копеек.
2: О погоде.
6: В Москве сейчас плюс 26, идет дождь. Завтра обещают также 26 тепла и небольшие осадки. В Санкт-Петербурге плюс 18 градусов, в понедельник до 23 тепла и ясная погода. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет! Вы слушаете настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». Ну, что может быть лучше? А вот она, собственно, тройка лидеров. Как же их объявлять-то, если у нас в каждом хит-параде аж по две песни их? Не то, что мне не нравится, но просто... Ну,
7: надо сделать огромную программу. Просто песни группы «Ленинград». Представляешь? Такой
1: да?
7: Альманах.
1: Сказалась огромная тяга. Итак.
2: Третье место.
1: «Ленинград». Не напишу.

0: Это было третье место настоящего хит-парада «Ленинград не напишу». А вот любимая, наверное, одна из любимых рубрик, любимых Александра Анатольевича.
1: «Здесь куют металл». Рубрика о тяжелой музыке, от которой становится легко на душе.
2: Группа «Дженейр» всегда умела удивлять. От матерных боевиков они спокойно переходят к лирическим медлякам. И вот новый вызов, дорогие друзья. А в рамках проекта «Соль. Легенда» питерские альтернативщики переизобрели шлягер Александра Серова. Да-да, того самого легендарного эстрадного исполнителя. Песня, с которой когда-то он появился на экранах всех телевизоров страны и во всех радиоприемниках. Вот она, «Мадонна».

0: Итак, это была рубрика «Здесь куют металл». Снова дождь рисует мне
1: на заплаканном окне
0: твой печальный силуэт.
1: Мадонна!
0: Мадонна!
1: Слушай, ну, мы, как фанаты советской эстрады, ну, иногда с нами это бывает, мы, конечно, можем спеть всю песню от и до, можем вместе с вами, а можем не петь, кстати. И это наше большое достоинство. Мы можем не петь в эфире и ты предоставить, знаешь, такую вот возможность этом, другим артистам.
0: В этом и заключается кодировка от алкоголя. Какое? Когда ты можешь пить, а можешь не пить, или тебе запрещают пить.
1: А нам никто не запрещает. Мы вот захотим и споем.
2: Я про свое все.
1: Огласите весь список, пожалуйста, любимая цитата всех зрителей, которые приходят в кинотеатр на старые комедии.
0: А помните все зрители, откуда эта цитата?
1: Ну, эту фразу, кстати, говорит лично товарищ Леонид Гайдай в кадре «Операции и другие приключения Шурика». Пересматривайте, пересматривайте. Цитаты вам еще, ох, как часто пригодятся.
3: Второе место.
0: Горшенев, Леда и Зевс.

0: Это было второе место настоящего хит-парада на этой неделе. Горшенев, «Леда» и «Зевс». Все у нас какие-то греческие корни везде, да?
1: Да, вот мы свою образованность сегодня хотим показать. Корешки. Оттого и говорим о непонятном. Но перечислить весь список мы, конечно, еще не успели. Мы еще не всех назвали. У нас еще есть лидер, и у нас есть еще рубрики. Александр Вячеславович прокашлялся, я водички попил. Мы, в принципе, готовы, но надо еще, так сказать, накалить обстановку. Поэтому перерыв, да, Сань?
0: Да.
1: Настоящий хит-парад сейчас вернется.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: «Комсомольская правда». Читайте завтра. Как живут сбежавшие из России звезды за границей? Пророчество Рэя Брэдбери. Что случится 4 августа 2026 года? Самокатчика из Москвы оштрафовали на 100 тысяч рублей за езду вдвоем. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
6: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о лете» на «Радио Комсомольская правда». Николай Гоголь обожал лето и сильную жару. Он называл себя итальянцем по духу, носил шейный платок и прекрасно чувствовал себя под палящим солнцем. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Как сказал буквально минуту назад Александр Анатольевич, еще вернется. Мы вернулись. Настоящий хит-парад. Не то, что мы вернулись. У нас мало того, у нас сегодня день рождения, даже.
2: Реклама.
3: Великие луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу. С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
4: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505.
7: А знаете ли вы что?
6: Еще за 1300 лет до нашей эры в Индии и Китае жрецы имели несгораемые одежды из асбеста, в которых входили в огонь и выходили живыми, вызывая изумление и преклонение народа.
8: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду».
9: Я слушаю радио «Комсомольская правда».
10: И тебе рекомендую.

0: Это была...
1: Твоя любимая песня?
0: Не моя любимая песня. Это был коллектив Beautiful Boys. И как же сказать так, чтобы не относился ко мне, а? Композиция, которая называлась «Твоя любимая песня». Вот так вот.
1: Открестился.
0: Да, открестился, конечно. Напомним места с 10 по 2. Кино, фильмы.
2: 10

0: Ну вот, мы и выполнили просьбу товарища из фильма «Операция и другие приключения Шурика». Мы огласили весь список. Пожалуйста. А прямо сейчас остается только одно. Аплодировать лидеру этого хит-парада этой недели. Можно сказать, юбилейно-неюбилейного выпуска. 6 лет настоящему хит-параду исполняется. Можете поздравлять, аплодировать. Отправляйте нам какие-нибудь там цветочки, воздушные шарики и всевозможные аплодисменты. Это мы любим. Для этого надо подписаться на нашу страницу и смотреть все краткие и подробные рубрики, в том числе и видеоверсию этого настоящего хит-парада. А также нужно зайти на сайт radiokp.ru, найти страницу настоящего хит-парада и проголосовать за тех, кто вам очень дорог, чтобы в конце следующей недели, в субботу в 10 утра и в воскресенье в 8 вечера, услышать своих любимых исполнителей на желательно лидирующих позициях настоящего хит-парада. Дамы и господа, и этот выпуск тоже прошел. И прошел не безуспешно и не бесполезно. Потому что время, которое вы проводите с удовольствием, никогда не проходит даром. Дорогие друзья, ну что, ну давайте поаплодируем Александру Вячеславовичу Нуждину. Нарастают аплодисменты. Еще громче спасибо. И Александр Вячеславович в лучах славы произносит имя победителя этой недели. Прошу вас.
1: Первое место.
2: Первое место настоящего хит-парада – «Нагард. Проклятие шута».

0: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким! Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Александр Бобров о встрече нового премьер-министра Великобритании с Зеленским.
2: Это прежде всего показатель того, что современная Украина при всем влиянии Соединенных Штатов Америки по-прежнему остается младшим союзником именно Британии, и на британо-американских противоречиях во многом существует сегодняшний режим, который достаточно волатилен с точки зрения внутренней политики, если мы вспоминаем про все отставки и Хынского, и Федорова, и других действующих лиц. Поэтому я полагаю, что встреча с Бёрнамом это была прежде всего попытка понять, как настроено новое британское руководство, насколько поддержка, которая оказывает Лондон незыблемо, и насколько прикрыты тылы у Зеленского в торге с Дональдом Трампом.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: Об атаках.
3: Российские средства ПВО сбили 245 украинских беспилотников в воскресенье. Массовую атаку отражали в течение 12 часов, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, вражеские аппараты перехватили над 18 регионами, включая Московский, Крым, Башкортостан и Ханты-Мансийский автономный округ.
0: О спецоперации.
3: Российские военные уничтожили украинскую радиолокационную станцию в Днепропетровской области. Удар беспилотников «Герань» пришелся в районе населенного пункта Калиновка, заявили в Минобороны. Как отмечается, успешное поражение цели зафиксировали кадры объективного контроля.
0: О происшествии.
3: Матери убитых в Таиланде подростков из Тюмени пока не разрешили увидеть их тела. Опознание состоится только после получения официальных документов из посольства. Об этом женщина рассказала «Комсомольской правде». По ее словам, нападавшие были одеты в полицейскую форму, поэтому дети не заподозрили опасности. Ранее стало известно, что преступников задержали, им грозит смертная казнь.
0: О расследованиях.
3: В Мексике силовики задержали лидера наркокартеля «Лос Рейс» по прозвищу «Пончо». Главарь преступной группировки входил в список самых разыскиваемых преступников США. Американские власти предлагали за его поимку награду в $5 миллионов. Как отмечается, после ареста криминального авторитета боевики перекрыли дороги в одном из штатов и подожгли десятки автомобилей.
0: О спорте.
3: Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера китайского футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа». Российский специалист ушел в отставку после третьего поражения команды подряд в чемпионате Китая, заявили в пресс-службе организации. Как отмечается, стороны расторгли действующий контракт по обоюдному согласию. Он действовал еще до конца 2027 года. Слуцкий возглавлял китайскую команду с начала 2024 и дважды выигрывал с ней суперкубок страны.
0: Обо всем.
3: Певец Ваня Дмитриенко стал самым молодым артистом, который собрал московский стадион «Лужники». На выступление 20-летнего артиста пришли около 70 тысяч зрителей, сообщает «Комсомольская правда». Как отмечается, исполнитель представил зрителям новую программу «Живым звуком» и спел свои главные хиты. Ранее рекорд принадлежал Егору Криду, который выступил на этой арене в 31 год. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
4: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. Тема сегодняшнего разговора глобальная. Зачем вы пользуетесь доставкой? Может быть, потому что вам лень самому сходить до магазина, может быть, еще по какой-то причине. Но вообще отталкиваемся мы от эпизода уже не первого, но очередного громкого эпизода. Уволили доставщика известной розничной сети, розничная сеть, и уволила за то, что он, доставщик, отказался на 23-й этаж поднимать, сколько там получается, литров-то воды. 6, что ли, бутылок, насколько я понял. 6 бутылок, ну, по 5 литров, 5-литровок воды. Ну, что произошло 25 июля? В соцсетях начал вируситься ролик, где курьер с несколькими 5-литровыми бутылками воды стоит у подъезда, звонит клиенту, объясняет, что в доме не работает лифт. Поднять тяжелый груз на 23-й этаж он не может, просит спуститься этого заказчика. Заказчик тоже знает, что лифт не работает. И курьер знает, потому что регулярно работает по этим адресам, и в этом доме тоже уже бывал, знает, что лифт не работает, и никто не хочет никому пойти навстречу. В общем, крайним оказался, конечно же, доставщик. Его уволили постфактум. Он отказался поднимать, сказал, ну, дорогой клиент, не понесу я эти бутылки на 23-й этаж. Представляю, конечно, что на 23-й этаж действительно несколько бутылок, не две, не три, поднять тяжело, и почему-то вот тот мужик, который принимал заказ, он не захотел идти навстречу во всех смыслах этого слова доставщику, бедному несчастному доставщику. Вообще, жалко ли вам доставщика? Или кого вам жалко? Розничную сеть, которая осталась без доставщика? Или заказчика, которому не подняли на 23-й этаж эти самые злополучные бутылки воды? Ну и в целом давайте про доставку поговорим. Пользуетесь ли вы доставкой? И жалко ли вам тех людей, которые вам иногда без всякой помощи, там на 5-й этаж поднимают, в 5-этажках часто не бывает лифта. Вот вы когда делаете заказ, все равно ли вам, сколько вы заказываете, может быть, как можно больше, и даже не думаете о том, что вот по ту сторону есть какой-то человек, которому придется все это тягать. 8 800 200 ровно 9702. Отталкиваемся, ну, в принципе, от ситуации и глобально, зачем вы пользуетесь доставкой. Вы сами видите этих курьеров регулярно на улицах, которые на этих огромных велосипедах проносятся мимо нас. Это создает определенные угрозы. Тоже видите, как один из поворотов нашего разговора. Пользуетесь ли вы доставкой? Зачем? Лень ли вам самим ходить до магазина или по какой причине? 8 800 200 ровно 9702. Звоните 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Слушай песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: Группа «Бесплатный автобус», друзья, на радио «Комсомольская правда». И вопрос, зачем вы пользуетесь доставкой? Может быть, вам самим лень сходить на магазин, может быть, по какой-то еще причине. Но и, собственно, думаете ли вы о том, как тяжело будет ваш заказ поднимать или доставлять заказчику? В общем, может, вам плевать на это абсолютно. Вы как можно больше заказываете, и всего потяжелее. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Алексей из Москвы, здравствуйте.
1: Ну, да. Касательно доставки, если там брать маркетплейсы, предположим, какой-то техники, то, безусловно, сначала выбираешь очно ее, а потом онлайн в связи с тем, что дешевле можно заказать. А касательно продуктовых магазинов, то все-таки здесь, наверное, вопрос удобства и, наверное, в каком-то смысле воспитания. Но мне, например, интересно самому зайти в продуктовый магазин и посмотреть, не знаю, срок годности, качество того, что хочется купить. Но какие-то редкие моменты, безусловно, заказываешь, когда нет времени, когда нужно срочно, наверное, да, можно использовать. А касательно вопроса вот этого, как вы выразились, несчастного курьера, который отказался идти, но тоже, наверное, надо индивидуально смотреть, что это за курьер. Я последний раз был удивлен, в регионе заказ из известного бывшего американского фастфудовского
0: из Макдональдс, что ли? Вкусная точка?
1: Да. Так. Ну, наверное, нельзя, да, в эфире.
0: Да, я вас умоляю.
1: Антирекламу. Вот. Я столкнулся с тем, что, ну, доставщик, курьер был, видно, ну, где-то 70 плюс лет, мужчина, абсолютно так интеллигентно выглядевший, то есть, и он вот занимается тем, что доставляет вкусная точка, значит, заказы. Ну вот, предположим, этому мужчине, да, 70 плюс лет, подниматься на 20 этаж, ну, наверное, так себе история.
0: Не бутылки тащить. Не 30 более, литров. Не 30 литров.
1: Здесь дело даже не в весе 30 литров, а подняться на 23 этаж, ну, я думаю, мы с вами поднимемся, а вот такие почетные, ну, понятно, курьеры, да, навряд ли.
0: Да.
1: Может быть, какие-то комменты или дополнительную плату за трудные доставки взимать тогда?
0: Ну, кстати, да, за вес можно действительно брать дополнительную плату. Как вариант. Спасибо. Далее. Наталья, Краснодарский край. Здравствуйте. Пожалуйста.
2: Да, здравствуйте. Хотела сказать по этому вопросу. Хотела сказать, что пользуюсь доставкой с большим удовольствием. У нас в станице, живу в станице, участок большой. Ходить в магазин продуктовый вообще некогда. И очень даже неплохо. Сделала заказ, тебе привезли, калиточки поставили. Очень удобно. Еще в город, когда езжу в гости, там тоже готовить некогда, приедешь на один день. Тоже доставку. Тебе тоже привезли готовую еду, поел. Все хорошо. Доставщики молодцы, все улыбаются, все приветливые. А вот этот мужик, который заставил этого наверх подниматься. Мне кажется, я бы на карачках бы ползком бы и то не доползла до 23-го этажа.
0: Да, я, так, кстати, тоже.
2: С доставкой, с большим удовольствием. Я бы не дошла, только ползком, вот на четвереньках, а вода на спине бы как-то была привязана. Вообще нереально просто.
0: Спасибо, далее. Владимир из Москвы, здравствуйте.
3: Слушайте, ну, я могу рассказать интересный случай, когда доставка выручила. Получилось так, что вечером супруга оставила ключи в коляске около двери, а с утра я их закрыл с ребенком дома. И пришлось вызвать доставщика и как-то ему через дверь объяснить, что ключи в коляске и открыть дверь. То есть, ну, как бы, тут есть и некоторая помощь в плане того, что можно кого-то извне заказать. Доставкой регулярно пользуюсь в плане того, что это удобно. Когда я, допустим, еду в метро, и мне нужно что-то купить, а время поджимает, допустим, либо там в пробке стою. Но нагружать курьера там большими килограммами, считаю, ну, нелогично. То есть я частенько курьера встречаю внизу, пока там выхожу с собакой погулять и забираю там тяжелые бутылки, и сам поднимаюсь. Для меня это не проблема. Вот такое вот мнение.
0: Кстати, насчет вашей истории, очень похоже на известный криминальный случай. Тебе нужно просто рядом постоять. Да. Мы сейчас зайдем и выйдем. Да, потом 5 лет и сидишь. Да, так что с ключами. Я вот не стал бы открывать чужую дверь, если бы мне позвонили, попросили бы. Только знакомым, разумеется. А так вот, будь я курьером, я бы поостерегся, конечно. Мало ли чего, потом еще отвечать. Но спасибо, спасибо. Далее. Павел из города Владимира. Пожалуйста, здравствуйте.
4: Вот про доставку что могу сказать? Вот 10 лет назад, ну, из-за одного случая был обездвижен, мне все доставляли. А потом, когда научился опять ходить, я стал счастлив. И вот теперь я доставщик. Ни за что, я лучше сам схожу. Люди, это вот я про частные доставки, вот там продуктов там или еще чего-нибудь. Люди вот жиреют, но сами пешком не пойдут ни за что. Вызовут зачем-то доставщика. То есть, люди, ходите лучше сами. Потому что это же приятно, когда ты можешь сам пойти и что-то для себя взять. А так, с точки зрения, например, корпоратив у нас, заказали там пиццу. Конечно же, пользуемся доставкой, это удобно. Ну, то есть в том случае, когда действительно нет времени. Вот. А так курьеров вот так вот заставлять, ну, это совсем обленится. То есть людям там, ну, вниз ходить. Кстати, на месте курьера бы, да не пошел бы, и все. То есть, что-то,
0: ну, вот он не пошел, его уволили, видите.
4: Ну, господи, курьер найдет работу другую сразу же. То есть курьеров-то сейчас не...
0: А ну, посмотрим, если его по трудовой нанялись, он работал по трудовой, может быть, запись трудовой сделают. Я же не знаю, как он был трудоустроен. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Зачем вы пользуетесь доставкой? Звоните.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио. Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
6: Август в «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
7: Великие луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу. С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. «Комсомольская правда». Радио, которое... Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
0: Возвращаемся в эфир. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Зачем вы пользуетесь доставкой? Самим лень сходить до магазина или, ну, по какой такой причине? И давайте все-таки говорить больше про курьеров, которые доставляют продукты, а не каких-то других. Ну, вот потому что есть показательный случай, ну, показательный такой случай. Он уже не первый, когда доставщик там отказывается там что-то поднимать на какой-то этаж, потому что много назаказывали, плевать абсолютно на этого человека, который будет вам это все доставлять. И вот один показательный случай – когда на 23 этаж заказали при неработающем лифте, тот вопрос в том, что и курьер знал, что лифт не работает регулярно. относил заказ как раз по этому адресу, и вот у работодателя как раз претензия по этому поводу. Известная розничная сеть приняла решение его уволить. И этот эпизод вызвал довольно большой резонанс в сети, вот мы от него отталкиваемся, поэтому и его обсуждаем, такие эпизоды обсуждаем, вопросы морали, связанные с этим, обсуждаем, и, собственно, сам факт того, зачем нафиг нужна доставка, зачем. Нам позвонил курьер, кстати говоря, Сергей из Челябинска. Вы работали курьером или работаете?
8: Да, нет, секундочку. У меня был период, я работал 6 месяцев курьером доставки, когда остался без работы. Так. Мне уже было 60, семью надо кормить и плевать там и так далее, до того, как я пошел в такси.
0: Все правильно.
8: Значит, это не, я не о морали. Первое. Когда в декабре я стал поднимать там, не 30 килограмм, а 20 килограмм, это две пакета с Пятерочки на 9-й этаж. Я охренел просто. Значит, я был просто в бешенстве, потому что, мне надо, извините, самому не сдохнуть, пока ты это поднимаешь наверх, да? Поднялся 3 часа, 3 этажа сидишь, дальше попер. Что меня поразило?

0: Ну, нет ограничения по перевозке тяжести. Насколько я знаю, работникам почты есть ограничения по доставке, по переноске посылок. Я посмотрел на рабочих, там есть тоже ограничения, какой вес одного места вы можете перетащить. Но вот эти нормы на курьеров не распространяются. У меня вопрос к законодателям. А курьеры не люди, их можно грабить, ну, гробить их, а не
1: курьеры, здоровье, курьеры, как принято считать, во всяком случае, дофига зарабатывают, поэтому сильно больше, чем работники почты.
0: Вот только не надо, вот я всегда, вот я в таких случаях говорю, не одевайте тапочки, не судите по людям, чьи тапочки вы не носили. Это тяжеленная, муторная, противная работа. И последней капли, когда это я бросил, я говорю не про вес. Вот где-то из 10 случаев меня встречали, как это поспокойнее, в трусах. 2 раза.
1: А девушки в трусах встречали?
0: Встречают. Вы понимаете, для них курьер это не человек. Понимаете, в чем дело? После этого мне стало просто противно. Понимаете, то есть она выходит в неглиже, постав «вали дальше». Это очень неприятно, очень противно. Вот когда в Ютубе показывают таксистские войны, курьерские войны, понимаете, в чем дело? Ему наплевать, что ты несешь, подымешь ты или нет. И скажу так, вот культура чаевых, вот когда я пошел, мне, будучи курьером, дали чаевые 1 раз. Я говорю, а почему вы такая добрая? Она говорит, я официанткой работаю, я знаю, что это такое.
1: Угу. Ну, понятно.
0: Поэтому я еще раз говорю, у меня вопрос один. Почему нет ограничений? Госдуме наплевать? Спасибо, вот это я хотел сказать.
1: Уточните, пожалуйста, сколько вы зарабатывали курьером? Вот, просто сумму назовите.
0: Я буду говорить про Челябинск. Ну, это было год назад в пределах 50-60 тысяч. Мне надо было выкручиваться как угодно.
1: Все понятно.
0: Я работал в Яндекс на ставке. Потому что вы не можете вот физически, вот представьте, вы 8 часов будете мотаться. Да вы охренеете подниматься. И объясняю, я уже знал, когда вода заказывает вам воду на 5-й этаж, я уже знаю, или 6-й, 7-й, да? На 5-й этаж вы еще можете физически подняться. А дальше как? А больше всего меня бесит другое. В курьеры загнали молодняк, они тупеют на этой работе, понимаете? Я уже вскочил вовремя, нашел нормальную работу, ушел и так далее. Все туда идут непонятно зачем. Я всегда говорю, ребят, вы отупеете, работая курьером. Просто мозги. Это тупая. А больше всего, знаете, страшно другое. У меня был прецедент 3 января. Еще вы не съели всю новогоднюю закуску.
1: Селедку под шубой. Так.
0: Да, вам приезжает заказ из Макдональдса. Я приезжаю 10 утра. Открывает красивая девушка, молодая, так, там, ну, извините, 20. Я про себя думаю, и ты это будешь есть, и они это едят.
1: Ну, конечно. Ну, ладно, это уже тонкости. Спасибо за звонок, кто там что ест. Спасибо за звонок. Далее. Ирина из Екатеринбурга. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Да, пожалуйста.
2: Я пользуюсь доставкой продуктов. Сейчас реже. У меня 2 детей, младший 4 года. И вот пока сейчас могу там где-то оставить дома, добежать до магазина. Вот. А когда еще когда болею, там муж на работе, тут хочешь не хочешь, как-то это.
1: А вы на каком этаже живете?
2: На 2-м.
1: А, это не проблема. Это не проблема. Ну, вообще, вот скажите, проблема, вы когда заказ делаете, понятно, 2 детей, наверное, много всего заказывать, но вот думаете о том, что так или иначе все равно тащить пакеты там, от машины там, или от велосипеда, где он его поставит, что ему тяжело будет. Вы плюс-минус регулируете количество заказов или нет? И оставляете ли вы чаевые? Вот вопрос новый.
2: Плюс-минус слежу, да. Ну, я обычно не понемногу, потому что там, если что-то, какие-то закупки, это мужу заказываю, а это вот что-то срочно, там, молоко, кашу приготовить оказалось.
1: Ну, по мелочи, короче, такое. Да, по мелочи.
2: Да. Единственное, что был у меня случай, там доставка, они прислали промокод, там надо было на 2000 набрать, и там 600 рублей была скидка. Тут как бы грех не воспользоваться, и пришлось вот тогда набирать потому что не надо было срочно там какие-то эти продукты, и брала

0: не то, что испортится. И там мука была, там, ну, килограмм 5-6 у меня получилось. И вот этот вот заказ меня не брали в доставку часа 3.
1: Интересно, почему 5-6, это же не так много, в общем.
0: Ну, не знаю, может, по составу посмотрели, что там, это, там что-то, бутылка масла, ну, там... Это,
1: угу, понятно. Такие. Чаевые оставляете, нет?
0: Чаевые, ну, в зависимости от ситуации, но, в принципе, да, периодически бывает.
1: Спасибо. Спасибо, далее. Далее. Андрей, Ставрополь, пожалуйста. Здравствуйте, Андрей, пожалуйста.
2: Да, я из Ставрополя вам звоню, сам подрабатываю курьером.
1: О, вот, значит, отлично.
2: Да.
1: Подрабатываете, это что значит, подрабатываете? Есть основная работа?
2: Есть основная работа.
1: Ага.
2: Есть основная работа, да. Я с удовольствием делаю эту работу, потому что, в принципе, с людьми работаю уже порядка 25 лет. Мне очень нравится. Вот, всегда, когда доставляю, я просто, ну, трясусь над каждым заказом, потому что как себе везу. Вот, потому, ну, и нравится работа. Вот. Но с предыдущим оратором я немножко не согласен. Из Челябинска.
1: Который тоже доставщиком работал, вы имеете в виду?
2: Да, да, да.
1: Ну,
2: да.
1: Рассказывайте.
2: Весовые ограничения есть. Да, весовые ограничения есть. Они свыше 20 килограмм. Там уже идет другая тарификация. Не знаю, может быть, у них там Челябинск нет. В Ставрополе есть, однозначно. Вот, свыше 20 килограмм. Там уже идет какой-то другой тариф. Я никогда не беру. Вот, насчет 23-го этажа, честно вам скажу, зная, что там не работает лифт, я, скорее всего, вообще бы, в принципе, отказался от такого заказа. Вот, зная. Потому что если курьер знал.
1: Ну, вот того, розничная сеть, которая его уволила, где он работал, они утверждают как раз, что он знал. Давайте, минута. Продолжайте.
2: Да, ну, в общем, смотрите, Иван. Розничная сеть, я сразу могу сказать, что Яндекс может утверждать все, что угодно, потому что я сам сталкивался с враньем. Вот. А чаевые, да, чаевые оставляют. Я однажды оставлял пиццу в больницу. Сначала сильно возмущался, потому что далеко идти, там подниматься. Оказался парень со СВО, он мне оставил 1000 рублей чаевых. Да, я был в шоке, честно говоря. А так люди, конечно, да. Вот насчет того, что в неглиже встречают, да, реально, таксистов и курьеров воспринимают как не людей. Вот и все. Сколько раз я с этим тоже сталкивался. Вот, и я вам так скажу, что это не то, чтобы тяжело, оно может быть не тяжело, как я сам всегда себе говорю, тяжело по 40 килограмм две гантели в руках, это тяжело, а это неудобно, и тем более 23 этаж.
1: Спасибо большое, что позвонили, друзья, про доставку говорим, 8 800 200 ровно 9702, звоните.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
5: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев о влиянии противников на формирование российской цивилизации.
7: Мы многое взяли, с одной стороны, от Орды. И Орду-то мы разгромили как раз-таки методами самой Орды. Вот просто так сложилось, да, и выстроили мощное государство, в общем, по большому счету, по ордынским лекалам. Но и с Западом, ведь у нас не только были конфликты, мы сумели выстоять в отношениях с Западом, только адаптировав какие-то западные практики. Организацию армии, организацию промышленности, организацию бюрократии, даже кое-какие идеологии брали, вы упоминали Советский Союз, марксизм — это западная идеология. Но если бы мы это не брали, если бы мы это не адаптировали на свою почву, у нас бы уже нет, у нас бы просто смели.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? что вас раздражает в ваших коллегах. По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Ученые проводили исследования, чтобы понять, какую температуру способно вынести человеческое тело. Так, например, при сухом воздухе и температуре плюс 71 градус человек выдержит максимум час. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
9: О происшествии.
8: Дети, пострадавшие при атаке украинского дрона в Белгородской области, находятся в состоянии средней степени тяжести. Девочки 7 и 9 лет находятся под присмотром медиков, сообщила уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, еще один подросток погиб. Несовершеннолетние попали под удар рядом с детской площадкой. В МИДе назвали страшным военным преступлением очередную атаку ВСУ.
3: Спецоперации.
8: Российская авиация нанесла удары по пунктам управления беспилотниками и месту дислокации украинских войск в Харьковской области и ДНР. Под огонь попали объекты трех бригад противника в районах населенных пунктов Прудянка, Синьково и Райгородок. Об этом сообщили в Минобороны России. Как отметили в ведомстве, экипажи применили авиационные бомбы ФАБ и управляемую ракету Х-39. Все назначенные цели были успешно поражены. Следователи и прокуроры организовали проверки по факту взрыва газа в частном доме в Карачаево-Черкесии. Специалисты оценят соблюдение требований при эксплуатации оборудования, заявили в региональных ведомствах. По последним данным, пострадали 10 человек, 7 госпитализировали. В воскресенье в городе Усть-Джигута взорвался газовый баллон во время свадьбы. Возгорание удалось быстро локализовать. В Сербии из-за сильной жары и мелководья на Дунае показались остовы судов времен Второй мировой войны. Обломки немецкого военного корабля нашли у деревни Прахово, сообщает издание «Телеграф». Как считают историки, судно затопило само командование Третьего рейха при отступлении от советских войск. Специалисты предупредили, что извлечение из воды может заблокировать движение речного транспорта.
3: Обо всем.
8: В московском зоопарке родился птенец редких папуанских калао. Молодая птица уже покинула дупло и поселилась в павильоне «Дом птиц», рассказала гендиректор учреждения Светлана Акулова. По ее словам, новорожденный самец по размеру так не уступает взрослым особям. Папуанские калао относятся к семейству птиц-носорогов и в дикой природе обитают на островах в Индонезии.
3: О валютах.
8: Официальный курс доллара 79 рублей 46 копеек, евро 91.19, юань 11.77.
3: О погоде.
8: В Москве сейчас плюс 22, до конца суток ожидаются ливни и гроза. Завтра плюс 25, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 16, в понедельник до 23 тепла и безоблачно. Больше новостей читайте на КП.ру.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Возвращаемся в эфир. Ван Панкин в студии. Зачем вы пользуетесь доставкой? Может быть, вам лень идти до магазина? И вообще лень ходить по магазинам? Пусть доставщики доставляют. Есть же приложение. Назаказывал себе килограммов на 50, шутка на 30. И если еще и живешь на 23 этаже, как это было с одним доставщиком вот накануне, курьеру, необходимо было доставить тяжелый груз на 23 этаж. Там несколько бутылок воды, реально, там, по-моему, 6, что ли, бутылок воды на 23 этаж. Лифт не работал, а хозяин квартиры отказался спускаться и помогать. И вот розничная сеть решила, что крайним должен быть доставщик по какой-то загадочной для меня причине. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Александр из Волгограда, пожалуйста.
10: Из Луганска?
1: А, из Луганского все-таки, да? Извините, да, ну, да, да, наверное, да, ошибка какая-то. Ну, бывает.
10: Тогда еще когда-то при Украине я работал в доставке, но доставка была вот этих бутылированной воды по 20 литров офисной.
1: Так.
10: И у нас, да, больших таких домов у нас нету в Луганске, но до 5-го этажа у нас было бесплатно, после 5-го уже был платный подъем.
1: Да, но это отрегулированный момент у вас, насколько я знаю.
10: Да, это вот был отрегулированный момент. Также, да, встречали в неглиже, но там, где были длинные подъемы или много воды, всегда чаевые оставляли. Понимали нас, ну, потому что, сами понимаете, 20 литров поднять туда-сюда, а бывали и по 5 бутылочек надо было на 5-й этаж отнести. Так что у нас уже относились с пониманием.
1: Спасибо, спасибо. Тут важен, наверное, какой-то культурный момент. У нас есть стереотип, что доставщики, курьеры часто об этом говорят, особенно перед Новым годом, много зарабатывают, много-много, особенно в Москве зарабатывают, 200-300 тысяч, а значит, вообще плевать, тяжело им или нет. Он парни на СВО столько же зарабатывают, а им еще тяжелее, рассуждают некоторые. Ну, в общем, друзья, да, ну какая-то культура должна быть. У меня вот, например, в приложении розничной сети, я заказываю, у меня там есть комментарий для курьера. Там обозначено, что да как, куда подойти, оставить у дверей. Часто не можем встретить курьера. И уточняется, если лифт не работает, а такое бывает, сообщите мне об этом, я вам оставлю чаевые. Вот такой вот, ну, такая дописка. И действительно оставляю там по 200-250 рублей. Но я и много перестал заказывать. Год назад проходила аналогичная новость, как и это. Доставщик не смог доставить слишком много разных товаров, продуктов на какой-то там этаж. И точно так же с ним розничная сеть не та, что в этом случае обошлась. И, в общем, я тогда задумался, буду как-то регулировать заказы, а то это как-то, ну, правда, некрасиво получается. И главное, что людям абсолютно пофигу, что там какой-то доставщик, и тем более, если еще и встречают неглиже. Я помню, вспоминаю рассказ от одного банка, мобильного банка, вы все его прекрасно знаете, это известный банк, ныне переименованный, называть не будем, стратегическое партнерство и прочее, прочее, прочее. Там интересная история была, значит, курьер, который карту доставлял на квартиру, приходит, его впускают какие-то люди в квартиру и говорят, что заказчик карты в ванной находится. И тот реально находился в ванной, лежал, принимал ванну. Ну, все, подписал, оформил. Я не уточнял, значит, был ли он голый в этот момент. Но то, что в ванной, скорее всего, да. Но вот история реальная, ручаюсь. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Игорь Комсомольск на Амуре, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Иван, здравствуйте, слушайте. Ну, для меня доставка, во-первых, удобно, а во-вторых, это и один из единственных способов выживания. Сам инвалид первой группы, 66 лет, 7 лет лежу. Вот без доставки, ну, сложно было бы жить. Во-первых, удобно, во-вторых, особо не надо кого-то просить унижаться и так далее, потому что иногда даже близких людей бывает сложно попросить по определенным мотивам. Ну, по поводу курьера, ну, вообще несправедливо. Сам живу на 5-м этаже, 9-й этаж. Всегда заказывают только тогда, когда работает лифт. И всегда есть кнопка, там 5 звезд. И 5% всегда автоматом ставлю, в телефоне у меня это забито. То я всегда уважительно ценю и свой труд, и зная свой труд, уважительно отношусь и к чужому труду.
1: Спасибо, спасибо. Но тут у вас уважительная причина, если вы инвалид, тут все понятно, конечно. Мы же сейчас рассуждаем про людей здоровых все-таки, да, которые сами до магазина могут сходить. Но если необходимо сделать заставку, сделайте. Вопрос в том, зачем, с учетом вот тех обстоятельств, которые мы знаем, делать большой заказ. Да и вообще, ну, можно было спуститься все-таки, действительно. Во-первых, бутылок можно было заказать поменьше, например, две, одну, пока лифт не работает, все-таки этот момент учитывать. Далее. Владимир из Саратова. Здравствуйте. Владимир. Нет, Владимир. Алексей из Калуги. Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
1: Да, пожалуйста.
12: А почему вот как-то все время обходят стороной? Такая именно сеть, фирма. занимается этим, что же это? Чтобы не позорить, что ли?
1: А потому что, учитывайте, пожалуйста, что, допустим, у нас не какие-то рекламные отношения. Не подумали об этом?
12: Да,
1: допустим, например, да.
12: Понятно. Ну, ясно. Ну, вы знаете, вот я...
1: Нет, если вы ее знаете и назовете, это как бы не считается, пожалуйста.
12: Нет, я не об этом.
1: А я не буду называть.
12: Я же не говорю, я спрашиваю, почему. Я скептически отношусь к доставке, потому что, во-первых, действительно, вот из-за таких случаев, потому что по назначению. Вот, во-вторых, вы же не знаете, как доставили вам этот товар. Может быть, он шел, споткнулся, упал, рассыпал, потом собрал все обратно.
1: Ну, не совсем так. Вы можете совершенно спокойно в чате написать, и вам этот продукт заменен.
12: А вы этого не видели. Он споткнулся.
1: Ну, а что он? Гречка ваша упакована, она же в упаковке, не на вес продается.
12: Почему гречка?
1: А что там может рассыпаться?
12: Не всегда упакована. Ну, ладно. Ну, в общем, вот так вот. Так что вот такие два вопроса.
1: Спасибо. Да. Далее. Владлен из Москвы, пожалуйста. Владлен, Москва. Нет, не хочет. Ладно, далее. Владимир из Мытищ, пожалуйста.
13: Значит, вопрос у вас такой. Почему делаем доставку, заказы на доставку? А я вам скажу, почему я не делаю заказы на доставку.
1: Да, почему?
13: Потому что это деградация общества. Посмотрите, у нас сейчас ВВП больше 50% сферы услуг. Люди деградируют. Не производят, а только, мягко говоря, потирают себе одно место. Ну, живут этим. И второе, вот это по поводу вот этих глобальных сетей. Это же, посмотрите, люди самозанятые, трудоустраиваются без всяких там, значит, своих профессиональных прав. Нету профсоюзов у нас. Поэтому и глумятся над нами всякие вот эти маркетплейсы и имиджподобные вот эти монополии.
1: Так.
13: Что такси, что курьеры. И, грубо говоря, посмотрите, действительно, еще вот... Вопрос, не вопрос, а такая ситуация. Значит, посмотрите, у нас дошло до чего. Кто-то свою попу, мягко говоря, боится в магазин спустить, там, в соседний дом, в Пятерочку, в Магнит, там, прийти, про это, купить продукты. А кто-то работает, выполняет эти функции. Значит, посмотрите, какая у нас разница в доходах общества. Кто-то за копейки готов, там, не знаю, за 200 рублей, как там оплачивать доставку, не знаю.
1: Ну вот в этой сети, о которой идет речь, доставка платная, вообще там доставка бесплатная, но если, по-моему, там хотите, чтобы быстрее доставили, 149 рублей.
13: Это хорошо. Функция, смысл в том, что кто-то не готов за эти деньги ходить. Ну, если бы, грубо говоря, была бы доставка дорогая, вы же соизмеряли со своими там заработком в час, так же. Сходить в магазин, спуститься, если вы зарабатываете на работе там 1000 рублей в час, и обходилась бы доставка там, не знаю, 500 рублей, вы же подумали бы, прежде чем заказ делать. Вот у нас идет неравенство, большая разница в доходах населения. Кто-то готов за копейки там эти бутыли носить, а кто-то даже попу не хочет поднять, вниз спустить.
1: Ну и в чем вы видите проблему, я не понял.
13: Это не проблема, это факт.
1: Расслоение
13: общества.
1: Расслоение общества. Ну, мы про это слышали, про то, что расслоение общества. Но сейчас тем-то не об этом, согласитесь. Ну, расслоение, что делать будем с этим, с расслоением?
13: Расслоение общества.
1: Дальше что? Ну, расслоение, расслоняемся дальше.
13: Вы думаете, это хорошо?
1: Говорю, что это хорошо, это факт, понимаете?
13: Я вам представляю,
1: ночью пример, темно, человек... но ночью темно, хорошо это или плохо, я не знаю. А днем светло.
13: Хорошо. Расслание такое. В Москве парковочное место в два раза больше получает, чем СВОшник на передке.
1: Ну, я не считал. Интересный пример.
13: Посчитайте.
1: Я не сравнивал участника СВО с парковочным местом ни разу.
13: А я вот говорю о том, что...
1: Я даже не уверен, что это не является дискредитацией участника СВО, если честно. Надо подумать над этим.
13: Вам показатель, как наша жизнь в государстве ценится, наша жизнь элементарного. Или, ну... Ну, да, вот такой ответ.
1: Капитализм. Вы хотите социализм вернуть? Советский Союз назад в СССР или
13: не
1: вперед?
13: Не социализм, разумный просто подход к жизни.
1: А где? В какой стране разумный подход к жизни, скажите, пожалуйста?
13: Деградация идет общества.
1: Я понял. Деградация в какой стране, по-вашему, если вы говорите, вот у нас идет деградация?
13: Вот смотрите, где средний класс сохранился, там еще и нормально.
1: А вот где? Где средний класс сохранился?
13: А нигде уже.
1: А
13: уже
1: вот
13: нигде.
1: Видите, вот все-таки не вот.
13: Уже но мы же не на плохие примеры убираться.
1: Да, нет, да, а есть хорошие примеры? Назовите хорошие, будем на них равняться. Может, Япония, я не знаю, какая страна. Швеция, может быть. Да, для того, чтобы, значит, мы, не знаю, ориентировались на Швецию, у нас слишком мало шведов в стране. Давайте сделаем перерыв, друзья. Да, зачем вы пользуетесь доставкой? Ну и вот это вот все. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сказано реклама.
14: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
15: и хорошего настроения.
14: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
15: Ура! Идем в атмосферу!
16: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
17: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская». Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Ну что, друзья, говорим про доставку сегодня. 8 800 200 ровно 9702. Хороший разговор получается у нас. Телефон прямого эфира еще раз. 8 800 200 ровно 9702. Зачем вы пользуетесь доставкой? Ольга из Самары, пожалуйста.
18: Здравствуйте, здравствуйте, Иван. Здравствуйте, страна. У меня такая история была в моей жизни. 3 года назад купили дочери квартиру. И нужно было делать капитальный ремонт. Значит, мы заказали полностью там, ну, вот для капитального ремонта. Там и смеси для пола, вот эти огромные мешки.
1: Конечно.
18: Килограмм. Да, да, там и штукатурка. Да, да. Ага. То есть больше тонны груза. Обалдеть. У нас было заказано в Леруа Мерлен. Вот. И, значит, у нас 7-й этаж. Начали менять лифт. То есть я понимала, что я попадаю на огромную сумму за доставку. Подъем на 7-й этаж без...
1: Да, за подъем, ага.
18: Да. Да, вот. И, ну, я честно оплатила, потому что выбора не было. Все, я честно оплатила магазину, доставку, все. А дочь целый день сидела в квартире, где все выломано было, ждала. Там даже стула не было, чтобы присесть. Она честно сидела, ждала. Машина пришла вечером, начали выгружать, и когда грузчики увидели вот эту историю реальную, что лифта нет на 7-й этаж, они сначала начали бодро все это носить. После там...
1: Потом приуныли немножко.
18: Потом приуныли. И, в общем, кончилось тем, что к ночи они побросали грузы частью подъезда, часть на 1-м этаже, часть там подняли в квартиру, часть увезли обратно в магазин. В общем, груз остался, половина груза осталась просто тупо на улице лежать. И мы не знали, как нам быть. Потому что с нами, ну, нами-то все оплачено. Наши грузы оплачены.
1: Это очень серьезное нарушение. Очень серьезно. Как вот. Человек, который сделал несколько ремонтов, я разбирался с такими эпизодами. Да.
18: Вот. В общем, мы были просто в шоке от этой ситуации. Но на следующий день нам как бы все доставили в квартиру.
1: Потрясающе. Спасибо. Далее. Александр, Ставрополь. Здравствуйте.
19: Я со стороны курьеров выступлю в вашей дискуссии.
1: Вы сейчас работаете или работали?
19: Я сейчас, вот сейчас нахожусь на линии непосредственно.
1: Отлично, рассказывайте, давайте.
19: Вот, во-первых, моих коллег, которых я сегодня слышал, поправлю. По правилам сервиса минимальный вес 30 килограмм сейчас установлен. Если это не мультизаказ, то есть несколько заказов одновременно, в мультизаказе 50.
1: Угу.
19: Но, опять же, в любой момент, если заказ превышает положенную весовую группу, что указано сразу при получении заказа, вы без последствий можете от него отказаться. Это я не понимаю, почему коллеги так реагируют на это.
1: А вы на автомобиле или на велике гоняете вот на этом?
19: Нет, я на автомобиле.
1: Ага, продолжите.
19: Вот. Плюс ко всему, скажу, чтобы заработать действительно достойные деньги, 8 часов, вот как товарищ из Челябинска говорил, это недостаточно, 10-11 это минимум, чтобы это была действительно достойная оплата труда.
1: Это сколько, вот. Но, по-вашему? Сколько, по-вашему, достойно?
19: В среднем около 6-6,5 тысяч в день.
1: Ага, ну в месяц, скажите, ну, я же не знаю, сколько у вас рабочих дней, сколько вы зарабатываете?
19: Я работаю 5-2, как стандартный человек. И, так как
1: 120 тысяч, я правильно понимаю?
19: Это в идеале. В среднем от 95 до 100, но это было до момента вот сейчас, когда Ставропольский край стал подвергаться атакам со стороны сопредельного государства.
1: Ага.
19: Учитывая бензин и остальные нюансы, естественно, работать стало хуже.
1: А сейчас вот, с бензином, кстати, коротко, с бензином ситуация меняется или нет в Ставрополе у вас?
19: Очень хорошо поменялось. Ближайшие последние несколько дней очереди стали очень короткими. То есть, ну, в среднем 3-4 автомобиля.
1: Все, исправим. Продолжайте. По доставкам, ага.
19: Вот, вернемся к культуре общения. Я, к сожалению, наблюдаю как бы очень большой срез. Это люди стали очень злые и относятся к курьерам как, ну, народни бомжам и алкоголикам.
1: Угу.
19: Так. То есть хамство, грубость, про чаевые я вообще молчу. Я не знаю, зачем они были введены, наверное, в данном сервисе. Увидеть чаевые – это в лучшем случае один раз в 3-4 месяца. Что какой-нибудь
1: короче,
19: человек
1: редкость,
19: тебя порадует чаевые. Абсолютная редкость, да. Вот. И опять же, вернусь ко всему. Опять же, к тем, кто сегодня выступал уже у вас в эфире, действительно, это срез общества является. И за малым, помимо отношения к курьеру как к человеку, наблюдается очень большой срез лени в подрастающем поколении. Потому что, просто приведу конкретно один из примеров, меня один раз вызвали, чтобы я вынес мусор.
1: Не понял. Вы же доставщик.
19: Да, ну, я должен был забрать заказ из квартиры, молодой человек меня вызвал, чтобы я поставил точку доставки, мусорный бак через квартал.
1: А это так можно, что ли?
19: Ну, к счастью, сервис обошелся со мной адекватно, и заказ был отменен, мод был мне возмещен, но сам факт того, что доходит и до такой ситуации.
1: Обалдеть. Ну, мальчик, простите, му, и там дальше вы знаете.
19: Да, я с вами абсолютно согласен. Ну, именно вот парнокопытный мальчик.
1: Ну, да.
19: Вот, то есть, по факту, к курьерам относятся очень-очень плохо со своей стороны. Что работодатели, что сервис во многих частях, что просто люди, которые заказывают доставку. И со своей стороны просто все, кто слышит, прошу вас, относитесь к нам немножко теплее, потому что мы работаем очень долго, за не самые большие деньги. В течение дня мы работаем тяжело. Мы принимаем заказы и таскаем их на разные этажи, потому что есть пенсионеры, есть инвалиды, есть одинокие мамы. Много людей, которых ты просто, ну, прикладываешь свою даже душу местами. Поэтому будьте добрее к друг другу и к людям, которые помогают вам облегчать вашу жизнь.
1: Спасибо большое. Спасибо всем, кто звонил сегодня. Огромное. Будьте добры к людям, пожалуйста. Друзья, вот про доставщиков сегодня поговорили. Давайте станем человечнее после этого эфира. У нас перерыв, но скоро вернемся в рамках большого эфира.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
0: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Николай Севастьянов о том, ответит ли Иран Украине за атаку на торговое судно.
4: В принципе, такое же было. Иран уже на самом деле угрожал Украине ударами. В прошлый раз таких ударов мы не увидели. Тогда это транслировали депутаты иранского мажлиса, то есть не на каком-то это делалось в таком вот уровне первых лиц. Тем не менее, угрозы были, угрозы остались нереализованными. В этом плане пока я бы не торопил события. Нужно посмотреть, как будет Иран в действительности действовать, потому что Иран страна неторопливая. Чтобы ее действительно довести до массированных ударов, нужно, как мы видим, в случае с теми же американцами, постараться. Если сравнить, как, например, Тегеран действовал в прошлом году во время 12-дневной войны, как в этом году. Поэтому пока я все-таки склонен полагать, что это часть риторики, что это не отражение реальных планов. Но я могу ошибаться.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин одновременно любил и ненавидел лето. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной да пыль, да комары, да мухи, писал он. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа, в Тольятти полночь, в Кемерове 3 ночи, во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: О происшествии.
5: Уполномоченная по правам ребенка России Мария Львова-Белова назвала удар ВСУ по Белгородской области очередным бесчеловечным терактом. Из-за атаки дронов по детской площадке в селе Принцевка один ребенок погиб, еще двое пострадали, заявил омбудсмен. По ее словам, раненые девочки 7 и 9 лет находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. Ранее в МИДе назвали страшным военным преступлением очередную атаку киевского режима.
0: О спецоперации.
5: Российские войска поразили объекты военной инфраструктуры в порту Николаева и акватории Черного моря. Военнослужащие ударили по украинским целям с помощью беспилотников, заявили в Минобороны. По данным ведомства, атака пришлась по трем сухогрузам с военным имуществом, портовым сооружениям и морскому буксиру, который противник переоборудовал для запуска без экипажных катеров. Ранее российская армия нанесла серию точечных ударов по портовым объектам и складам снабжения украинских войск.
0: Мигрантах.
5: Беспорядки на погранпереходах в испанские анклавы Сеута и Мелилья произошли из-за фейков и манипуляций в интернете. К дестабилизации ситуации также причастны сети торговцев людьми. Об этом заявили в МВД Марокко. Ведомстве отметили, что злоумышленники распространяли ложную информацию о возможности легко и без последствий проникнуть на территорию Европы. Ситуация обострилась в конце июля, когда около 40 тысяч нелегальных мигрантов пересекли границу испанского автономного города Сеута на африканском побережье. Еще свыше 1000 человек пытались прорваться в соседнюю Мелилью. Всех уже вернули обратно.
0: О Ближнем Востоке.
5: В Иране заявили о завершающей стадии переговоров с Оманом по Ормузскому проливу. Консультации близки к финалу, заявил глава МИДа Исламской Республики Аббас Аракчи. Ранее СМИ сообщали, что Иран не давал разрешения на открытие этой артерии.
0: О спорте.
5: Футбольный клуб «Спартак» обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 2-1 в выездном матче второго тура РПЛ. Победный мяч на первой добавленной минуте забил полузащитник москвичей Эсекиэль Барк. При этом столичная команда смогла отыграться после пропущенного в начале встречи гола с пенальти. В следующем туре «Спартак» примет дома «Краснодар», а «Ахмат» сыграет в гостях с воронежским «Факелом». Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Активная полевая жизнь. Программа о молодых ученых, которые не сидят в кабинетах, а исследуют мир в самых сложных условиях.
6: Здравствуйте, дорогие любители приключений и науки. В эфире «Активная полевая жизнь», программа, которая рассказывает о молодых ученых, двигающих российскую науку вперед, об их открытиях, работе и, главное, самое интересное, об их экспедициях. Выходим мы в рамках десятилетия науки и технологий, и сегодня, как всегда, три человека. Хотел сказать, в студии, но на самом деле не в студии, потому что в студии только один, а двое других находятся в национальном парке «Красноярские столбы». Вот, вот до чего, собственно, техника дошла. Итак, двое ведущих по классике – это Антон Юрманов, биогеограф, экспедиционер, кандидат биологических наук, путешественник.
7: И Евгений Сазонов, шеф-редактор «Комсомольской правды», кандидат филологических наук, путешественник и популяризатор науки.
6: И в гостях у нас очаровательная Ксения Гаспарян, директор по развитию благотворительного просветительского фонда «Заповедное посольство», эколог и популяризатор эко-волонтерства. Фонд под ее руководством продвигает системное вовлечение людей в поддержку особо охраняемых природных территорий от разовой помощи до долгосрочных форматов, включая интеллектуальное. Фонд стал первым в России, учредившим целевой капитал для поддержки ООПТ. Область научных интересов – экология, охрана природы. И сегодня поговорим, собственно, об этом.
8: Да, добрый день.
6: Ксения, я отвечаю в нашей программе за простые вопросы из народа, вот, а Антон отвечает за умные вопросы из науки, поэтому, говорится, не улыбайтесь так весело, когда я буду задавать свои вопросы, вот, и не смотрите так очаровательно на Антона, когда он будет умничать, он это любит. Ну, не знаю, вот, данный вопрос простой или непростой, ну, давайте танцевать, так сказать, от печки. Какие фундаментальные научные исследования лежат в основе работы фонда «Заповедное посольство»? Я готовился.
8: Мне кажется, вы сейчас, да, забрали хлеб у Антона, потому что на самом деле наш фонд является просветительским, и мы как раз привыкли быть таким медиатором, посредником между фундаментальной наукой и заповедной наукой, которая сложная, которая объединяет в себе много направлений, потому что, конечно, основная задача наша – это изучение нетронутых экосистем, изучение и сохранение биоразнообразия. И здесь как раз есть и геологи, и географы, у нас Бурундук пришел как раз с нами тоже поговорить об этом, и ботаники, и зоологи, и иногда встречаются гидрогеологи. Здесь, на самом деле, очень большой спектр ученых, которых объединяет заповедная наука. Не всегда это системно получается, но тем не менее. А мы являемся такими как раз посредниками к людям, потому что много лет мы занимаемся формированием общественной поддержки. Нам очень важно, чтобы люди понимали, зачем выделяются эти территории, потому что заповедные вот наша наука, да, особо охраняемые природные территории, это такая форма территориальной охраны природы, да, вот есть охрана природы, она в разных форматах, а у нас территориальная форма, когда мы, условно говоря, забираем кусочки земли из общего пользования, из хозяйственного пользования, наделяем их особым статусом, они у нас разные абсолютно по строгости охраны, и изучаем, сохраняем, и они являются центрами просвещения, такими центрами очень часто в регионах научными, потому что именно там собираются кандидаты наук, доктора наук, а это может быть сельская местность какая-то, где в целом на много тысяч километров нет ни одного кандидата наук в целом. Поэтому это такие научные центры, просветительские центры, и вот сейчас в последнее время развивается туризм, и это нам тоже дает отдельную ветку в исследованиях, оценку антропогенной нагрузки, которая осуществляется на заповедных территориях, потому как, опять же, то количество, которое может вместить в себя территория, это тоже задача научного отдела определить, сколько мы можем принять людей для того, чтобы безопасно для нашей экосистемы она существовала, и мы могли ее сохранить. Есть территории, у которых это достаточно небольшое количество в год, или даже территории, которые закрываются, говорят, что вот мы приняли 500 человек, все, больше наша экосистема принять не может, да, и отсутствие инфраструктуры. Потому что наличие инфраструктуры, правильно построенной, в правильных местах созданной, оно увеличивает вот эту емкость туристической территории. И вот мы сейчас находимся как раз в национальном парке Красноярские столбы со стороны фан-парка Бобровый Лог. Это горнолыжный курорт, и люди круглогодично поднимаются на подъемниках. И в целом национальный парк находится в черте города. Это огромный поток людей. И в 2018 году мы как раз совместно с национальным парком стали строить тропу. Она сейчас называется «Климатический маршрут». Это настильная тропа, которая где-то 700 метров. И если раньше здесь люди ходили просто по земле, а это склон, вытаптывая, да, там растительность, и оголялись корни деревьев, соответственно, это влияет и на эрозию, и на жизнеспособность самих деревьев, то настильная тропа позволяет пройти большему количеству людей без вреда для природы. И мы сейчас видим, как зарастают те участки, которые в свое время были вытоптаны. Вот. Поэтому, что касается вашего вопроса, фундаментальное исследование здесь на самом деле достаточно много. Мы в своей работе в основном опираемся на ту часть, которая касается социальных процессов, педагогической деятельности, такая вот у нас больше в эту сторону, потому что научные исследования нам помогают обеспечить именно заповедная наука. Мы всегда опираемся на коллег, потому что являемся такими вот посредниками между обществом и иногда закрытым миром заповедной науки, поэтому вот у нас здесь такая роль больше социальная и просветительская.
6: У нас как раз не так давно была программа, посвященная экологической обстановке Кравцовских водопадов и на территории нацпарка «Земля леопардов». И вот та же самая ситуация с настилами, та же самая ситуация с организацией пешего туризма, да, а на Кравцовских водопадах территория, ну, буквально вымирала, потому что люди ходили где хотели, затаптывали и краснокнижные растения, и простые растения, но, тем не менее, очень ценные, и, так сказать, было похоже на такой лунный пейзаж просто. Пока не построили настилы, люди стали ходить правильно, люди стали ходить по вот этим дорожкам, и все расцвело, и снова Кравцовские водопады являются одной из жемчужин нацпарка «Земля леопарда», хотя казалось бы, да, всего лишь, ну, не такая уж и большая работа, не такая уж и дорогая, но нужны были люди, которые пришли и сказали: ребята, ну, давайте спасать, и это не так уж и сложно. И это прекрасно, то, что есть такие возможности.
8: Ну, это достаточно сложно сказать все-таки про то, что это простая деятельность, я вам могу сказать изнутри, это не всегда просто, потому что нужно, опять же, выбрать место, не просто так строится тропа, где захочется, потому что у любой заповедной территории есть функциональное зонирование, есть зоны покоя, куда вообще люди не заходят, их не пускают, а есть территории для этого пригодные. И опять же, к сожалению, это дорого, но тем не менее у нас вот есть фраза «увидеть и сохранить», вот этот баланс соблюдения просветительской функции, желание людей увидеть, почувствовать эту территорию, потому что очень сложно любить что-то, когда ты этого никогда не видел, когда ты не можешь с этим соприкоснуться. Очень многие заповедные территории долгое время были закрыты вообще для посещения, и люди считали, что это вот что-то изъятое кем-то от нас, против нас, условно говоря. Особенно у нас большая ветка нашей работы – это работа с местным населением, для которого это всегда конфликтная зона. И в том числе наши исследования очень часто касаются социальных вопросов жизни людей, экономической, социально-экономической их деятельности рядом с заповедными территориями, потому что это полное ограничение традиционного природопользования, привычного образа жизни, особенно когда это вновь созданные территории, люди не привыкли, когда их так ограничивают. У нас все-таки моя земля, что хочу, то и делаю. Еще очень сложно вот, воспринимаются у людей такие глобальные экосистемные восприятия существования рядом с нетронутой природой. Всегда, ну, пошел в лес, куда захотел. В чем проблема? Почему сейчас с меня берут деньги? Вот. Но, тем не менее, это тоже вопрос экологического просвещения, вопрос планирование, в том числе менеджмент-планирование для этих территорий, когда они создаются, где создаются, как изымаются территории, как живут населенные пункты внутри. Это, на самом деле, очень большая часть и нашей работы, и работы самих заповедных территорий.
6: Друзья мои, мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете «Активную полевую жизнь», программу, которая рассказывает о молодых ученых, которые двигают российскую науку вперед, об их открытиях, работе и, главное, самое интересное, об их экспедициях. Мы выходим в рамках десятилетия науки и технологий. В гостях у нас Ксения Гаспарян, директор по развитию благотворительного просветительского фонда «Заповедное посольство», эколог и популяризатор эко-волонтерство. Ну, а для вас, как всегда, работают двое ведущих. Это Антон Юрманов, биогеограф, экспедиционер, кандидат биологических наук. И я, Евгений Сазонов, журналист «Комсомольской правды», ведущий рубрики «Окно в природу», путешественник и кандидат филологических наук. Встретимся через пару минут.
0: Активная полевая жизнь. Программа о молодых ученых, которые не сидят в кабинетах, а исследуют мир в самых сложных условиях. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
9: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Алексей Рам об отсутствии нового вооружения у Киева.
10: У них немного чего есть. Все, что у них есть, мы уже увидели, кроме ракет «Таурус». Ну, «Таурус» мы же с вами, по-моему, обсуждали, ну, что это такая достаточно очень специфическая подделка, и, скорее всего, она просто технически не готова. Нету готовых изделий, которые можно было бы передать Украине. Все, что у европейцев есть, все украинцы уже получили. Ну, там они еще прыгали, еще скакали вокруг там противокорабельных ракет НСМ, потому что и американцы берут на вооружение, и все. Ну, и эти ракеты оказались. Вот недавно Зеленский там совершил свой антикризисный вояж в Одессу. Ему там еще с Ирской был главкомом, ему показывали выставку противокорабельных средств береговой обороны. И вот, пожалуйста, норвежский НСМ стоял во всей красоте. Поэтому все, что есть, за исключением Таурусов, они получили. Ну, может, еще только авиацию не получили, Рафали и Грипены, но они, по большому счету, как бы им и не нужны. Это как не то оружие, которым необходимо сейчас в специальной военной операции.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лев Толстой летом занимался тяжелым крестьянским трудом. В Ясной Поляне он лично косил траву наравне с мужиками и ходил босиком ради единения с природой. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Активная полевая жизнь. Программа о молодых ученых, которые не сидят в кабинетах, а исследуют мир в самых сложных условиях.
6: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Активная полевая жизнь продолжает свою активную полевую работу. И это не пустой звук, потому что, как всегда, у нас три участника, и двое из них находятся действительно в полях, в национальном парке «Красноярские столбы». Это мой коллега, ведущий Антон Юрманов, биогеограф, экспедиционер, кандидат биологических наук, и Ксения Гаспарян, директор по развитию благотворительного просветительского фонда «Заповедное посольство», эколог и популяризатор эко-волонтерства. Ребята на «Красноярских столбах» не отдыхают, а работают, работают в полную силу. Ну, а я, Евгений Сазонов, второй ведущий, журналист «Комсомольской правды», кандидат филологических наук, держу с ними прямую связь из студии в Москве. Продолжаем нашу работу. Почему бы нам не охранить природу более жестче? Да, вот есть нацпарки, есть заповедники. Да, в нацпарке допускаются люди, можно, скажем, такая пограничная ситуация. Чего бы не охранить природу более жестко, да, не обнести все колючей проволокой, поставить автоматчиков, сказать: нет, мы здесь охраняем природу, вам туда, подальше отсюда. Ну, в принципе, вы ответили, что очень трудно призывать человека охранять природу, если он не видит, ради чего все эти усилия и насколько это прекрасно, что это нужно действительно сохранять.
8: Да, мы сохраняем для людей, да, получается, а не от людей. Это тоже очень важная такая позиционная история. И, понимаете, обнести забором мы не можем, это огромные площади. И поставить автоматчиков мы тоже не можем. Нам даже сейчас не хватает тех инспекторов охраны, которые существуют в заповедниках, национальных парках. Но традиционно в России, вот в следующем году мы будем отмечать 110-летие заповедной нашей системы, заповедников больше, хотя это более строгая система охраны, их на сегодняшний момент 107, и 75 национальных парков, которые начинают создаваться только в 80-е годы, да, в 83-м году созданы первые национальные парки, и они относились к разным ведомствам, к ним подход был абсолютно разный. Но сейчас у нас большее количество видов особо охраняемых природных территорий, да, вы сейчас упомянули федеральные, это заповедники, национальные парки. Есть еще заказники, которые могут быть и федеральными,

0: Мы для этого создали в 2017 году платформу «Заповедный урок», и первый вот у нас урок был как раз базовый для того, чтобы педагоги по всей стране могли правильно рассказывать о том, что такое заповедная система. И это урок существует, он до сих пор востребован, мы меняем циферки, потому что количество заповедных территорий у нас меняется год от года. Уроки пополняются, это очень востребовано, потому что действительно педагогу очень сложно из того, той массы информации, которая сейчас существует, находить достоверную, а здесь готовая методичка, готовые приложения, игровые методы, которые для, на разный возраст рассчитаны. И вот это была такая наша тоже очень важная история к столетию заповедной системы. В следующем году, как я уже сказала, будет 10 лет нашей платформе вот этой и 110 лет заповедной системе.
1: Ксения, а какие научные проекты поддерживает фонд?
0: Действительно, сейчас у нас есть направления, в которых мы поддерживаем проекты по сохранению биоразнообразия, это изучение, мониторинг видов. Например, вот несколько лет назад при поддержке фонда, президентского фонда, у нас был проект по изучению тупика на Айновых островах в Баренцевом море, в Кандалакшском заповеднике, потому что действительно 20 лет не проводилось это изучение, а тупик у нас уникальный вид, он, к сожалению, еще не внесен в Красную книгу, но это в том числе то, о чем мы думаем и над чем мы работаем, это вот такая вот ошибка системы, если можно так сказать. Потому что действительно его очень мало осталось. Если там, в 2000-х годах насчитывали 20 тысяч, то мы насчитали, и сотрудники заповедных территорий насчитали в 2024 году, когда происходил выезды, экспедиции, всего 200 пар. И это колоссальное снижение численности. И здесь, опять же, мы не понимаем, на этом острове меньше стало, и просто ареал обитания изменился, да, потому что сейчас есть тенденция к изменению ареалов обитания северных видов, арктических видов. Либо это в целом просто колоссальное снижение численности, вид под угрозой. Но, опять же, в связи с тем, что он не находится в Красной книге, ни региональной, ни федеральной, сложнее какие-то программы поддержки, сохранения, изучения находить. У нас есть традиционный наш тоже проект, который мы поддерживаем, это сохранение дзерна, монгольской антилопы в Даурском заповеднике. Так получается, что дзерну не объяснишь, где граница заповедника и где вас будут сохранять дорогие антилопы, а где нет. Поэтому зимой стада выходят с территории заповедника, и инспекторы не могут их охранять, тратить ресурсы государственного учреждения не на свою территорию. И мы помогаем им с финансированием для патрулирования, для, в том числе для учетов в зимний период, когда они выходят, опять же, вот за пределы. И это тоже такая долгосрочная программа. Дзерен у нас в России не так давно вернулся, пришел к нам. Его достаточно сейчас много, численность растет, но тем не менее, все равно это требует особого внимания. У нас есть проекты, которые вот как раз больше в социальной плоскости. Мы, например, не так давно издали книгу, в которой мы постарались создать модель подсчета социально-экономического воздействия на регион при наличии там национального парка. И это такая вот очень сложная был подход к снаряду, скажем так. Мы не совсем довольны тем, что получилось. Мы будем над этим работать, потому что очень сложно в наших реалиях посчитать экономическую эффективность работы, да, там от привлечения к федеральной территории туристов, например, потому что, опять же, не все местные предприниматели готовы показывать, да, там свою экономику. Но это гипотеза, над которой мы все равно работаем. Иностранные методики нам пока не подходят, но будем как-то это адаптировать, потому что это еще один из таких важных для нас инструментов отстаивания заповедных территорий в случае попыток изменений границ, их статусов, и мы понимаем, что при вложении, при правильном развитии, грамотном развитии заповедной территории населенные пункты вокруг, регион, он выигрывает больше, чем от строительства каких-то, допустим, предприятий в долгосрочной перспективе. Сейчас, опять же, достаточно сложно с подсчетом экосистемных услуг. У нас не всегда эти методики адекватно воспринимаются, но, тем не менее, движение в эту сторону есть, и мы над этим работаем. Есть еще одно направление, это работа, например, с бигдатой. Мы сейчас разрабатываем мастер-планы

0: и стратегия развития туризма для разных территорий, и в том числе в основу этих работ обязательно идет истологические исследования, и вот сейчас работа с бигдатой. У нас был проект с Томским университетом, мы вместе учили эту программу делать определенные выборки, которые нам показывают отношение к туризму, отношение к заповедной территории, какая коннотация вообще в целом в обществе, какие продукты востребованы, как люди воспринимают задачи сохранения природы и ограничения поведения и так далее. Сейчас еще новый инструмент у нас — это тепловые карты, которые можно приобрести, их дают некоторые операторы, и там есть очень интересная статистика по посещаемости. То есть в том числе при правильном использовании этих тепловых карт мы можем понимать, как люди двигаются, например, в неразрешенных маршрутах. Для заповедной территории это, например, очень такой хороший инструмент управления, когда ты видишь, что люди идут не туда, скажем так, или традиционно они идут маршрутами в обход, допустим, троп, или где-то идет нарушение режима, и эти карты показывают появление человека, ну, условно говоря, да, там, телефона, его точки связи, на запрещенных территориях. Ну и в том числе портрет потенциального туриста и так далее. В общем, для нас важно увидеть эту картинку, потому что территории большие, территории удаленные, и правильно выстроенный менеджмент, он очень сильно помогает именно в сохранении природы.
1: Ксения, в этом месяце мы с вами приняли участие в открытии Центра научного добровольчества в Национальном парке Красноярские Столбы. Это первый такой центр на территории ОПТ. Ну, то есть, да, мы уже понимаем, что такое научное добровольчество, гражданская наука, но в чем оно так ценно для природоохранных территорий, что вот на базе Национального парка необходимо было открыть отдельный центр?
0: Здесь нужно учитывать еще точку притяжения. Это Национальный парк Красноярские Столбы. Ему в прошлом году исполнилось 100 лет. И когда мы вспоминаем историю его появления, мы знаем, что местное сообщество стало двигателем создания заповедника.
2: Друзья мои, мы снова уйдем на небольшой перерыв. Напоминаю, что вы слушаете «Активную полевую жизнь». Как всегда, с вами двое ведущих. Один находится в Москве. Это я, Евгений Сазонов, кандидат филологических наук, журналист «Комсомольской правды». И мой коллега и большой товарищ Антон Юрманов, биогеограф, экспедиционер, кандидат биологических наук. Он находится в Национальном парке «Красноярские столбы». Он там записывает программу и помогает в работе нашей очаровательной гости Ксении Гаспарян. Это директор по развитию благотворительного просветительского фонда «Заповедное посольство», эколог и популяризатор эко-волонтерства.
3: Активная полевая жизнь. Программа о молодых ученых, которые не сидят в кабинетах, а исследуют мир в самых сложных условиях. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Олег Макаренко об использовании Украины Америкой в конфликте с Ираном.
5: Если есть клоун, ну, если мы возьмем общий цирк, я имею в виду Запад, Украину, Великобританию, Соединенные Штаты, Израиль, возьмем это как единый цирк, вот чтобы заполнить определенные пробелы между выступлениями таких известных артистов, используют клоунов. И их используют по полной программе, в том числе на Востоке. Если Украина может пожертвовать своими гражданами просто так, во имя интересов Великобритании, Соединенных Штатов, Израиля, почему бы этого не делать? Соединенные Штаты не хотят, например, высаживаться нигде на территории Ирана. Ну, необходимо использовать других. Ну, они попытались использовать курдов. А почему бы не использовать украинцев? Это американские военнослужащие. Зачем на территории Ирака? Ну, это не нужно. Кого вы будете использовать? Кто готов, обращаю внимание, готов быть таким расходный материал в регионе, ну, просто так, для того, чтобы обеспечить безбедную жизнь, например, нынешнему президенту. Если он бежит в Израиль, в Соединенные Штаты, в Великобританию, почему бы не использовать? И вот он использует их в своих интересах для того, чтобы, ну, потом были основания проживания на территории этих стран, потому что он многое сделал за счет украинских граждан. Проблем тут больших-то нет. Поэтому с Ираном ударили по Ирану, как бы втягивая в новый конфликт и втягивая саму Украину в конфликт. Получается, что Соединенные Штаты могут опосредованно использовать Украину на территории Ирана, потому что у них возникла конфликтная ситуация из-за удара по иранскому судну.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс».
6: В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
3: О политике.
7: Россия и Алжир обсудили проекты в сфере морской логистики и безопасность судоходства в Средиземном море. Встречу в Африканской республике провел помощник президента России Николай Патрушев. Об этом сообщили в пресс-службе морской коллегии. Как отмечается, на переговорах стороны согласовали и планы будущих контактов между ведомствами и компаниями двух стран. Кроме того, представитель Кремля выразил соболезнования в связи с гибелью людей в крупном ДТП с автобусом.
3: О спецоперации.
7: Российские войска уничтожили украинскую радиолокационную станцию в Днепропетровской области. Беспилотники «Герань» атаковали объект противника в районе села Калиновка, сообщили в Минобороны. Как отметили в ведомстве, точное попадание по цели зафиксировали кадры объективного контроля.
3: О расследованиях.
7: В Самарском Чапаевске следователи возбудили уголовное дело из-за ненадлежащего воспитания 5 детей. Местная жительница вела антисоциальный образ жизни и содержала несовершеннолетних в условиях полной антисанитарии. Об этом сообщили в Следственном комитете. Как отмечается, поводом для проверки стали публикации в соцсетях, где жители рассказали о брошенных без присмотра ребятах.
3: О мигрантах.
7: Около 40 тысяч нелегальных мигрантов пересекли границу испанского автономного города Сеута на африканском побережье. Еще свыше 1000 человек пытались прорваться в соседнюю Мелилью, заявили в МВД Марокко. Как отметили в ведомстве, этих нелегалов власти сразу же вернули обратно и держали ситуацию под контролем. При этом погибли 11 человек, в основном они утонули. Ранее марокканские силы правопорядка пресекли несколько попыток массового штурма пограничных ограждений. Воскресенье стало самым жарким днем в Москве с начала года. Температура в столице поднялась до отметки плюс 30,6 градуса. Об этом заявили в центре погоды ФОБОС. Там отметили, что показатель на метеостанции ВДНХ превзошел майские и июньские рекорды.
3: Обо всем.
7: В Санкт-Петербурге местный житель прыгнул с парашютом с многоэтажного дома. Мужчина решил таким образом отметить День воздушно-десантных войск, пишут местные СМИ. Экстремал благополучно приземлился во дворе, никто не пострадал. Привлекли ли его к ответственности, не сообщается.
3: О валютах.
7: Доллар 79,46, евро 91,19, юань 11,77.
3: О погоде.
7: В Москве сейчас плюс 21, завтра до 25, тепла и небольшой дождь. В Петербурге плюс 16, в понедельник до 23 и ясно. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе.
3: Активная полевая жизнь. Программа о молодых ученых, которые не сидят в кабинетах, а исследуют мир в самых сложных условиях.
2: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Активная полевая жизнь продолжает свою активную полевую работу. Мы выходим в рамках десятилетия науки и технологий. Как всегда, для вас работают пара ведущих. Это Антон Ерманов, биогеограф, экспедиционер, кандидат биологических наук, путешественник. Он находится в национальном парке «Заповедные столбы». А в Москве нахожусь я, второй ведущий Евгений Сазонов, кандидат филологических наук, ведущий радио «Комсомольская правда». И, опять же, в Красноярских столбах находится наша очаровательная сегодняшняя гостья Ксения Гаспарян, директор по развитию благотворительного просветительского фонда «Заповедное посольство», эколог и популяризатор эковолонтерства.
0: Потому что столбисты местные переживали за полное уничтожение сиенитовых скал, вот этих столбов, которые использовался для строительства города. И вот этот статус, он появился благодаря сообществу. Это редкий случай в нашей заповедной системе. И я считаю, что вот эта традиция в Красноярске сохраняется. Здесь большое количество людей, для которых это главный символ, это их личное достояние, скажем так, это красноярские столбы. И поэтому развитие добровольчества здесь, оно очень естественно. Люди знают эту территорию, люди любят эту территорию, И национальный парк дает возможности вот этого соучастия в виде волонтерства, добровольчества. Появление Центра научного добровольчества здесь – это работа с сообществом корпораций. Он создан при поддержке компании «Норильский никель», Национального совета по корпоративному волонтерству, который в том числе, с которым мы вместе построили вот этот маршрут, на котором мы находимся, климатический маршрут. И вот Центр волонтеров – это следующий шаг. Сначала мы строили тропу несколько лет все вместе. И потом мы поняли, что нужен центр, нужен дом этих волонтеров, которые будут приходить, которые будут понимать, что вот здесь у нас есть точка соприкосновения с парком, где мы можем узнать потребности парка в помощи и ему предложить. То есть это такой ресурсный центр, по сути, и это такой для нас важный шаг. Конечно, там будет не только научная составляющая. Волонтеры в основном работают руками, временем, в меньшей степени головой, но тем не менее. То есть это просто ресурсный центр волонтерства, и это удивительная история, которая сложилась при таких вот хороших исторических предпосылках. Для нас это действительно такой первый вариант, первый шаг. Но, опять же, здесь все сложилось. Будет здорово, если он покажет себя, когда это место оживет, и тогда мы сможем уже говорить о каком-то тиражировании на другие заповедные территории. Вот мне даже пока сложно сказать, где бы мы построили, например, следующий. Но я считаю, что даже появление вывески, вот у нас на здании написано «Центр научного волонтерства», это уже такой большой просветительский шаг, потому что эту точку посещает огромное количество туристов, и такая легитимизация слова волонтерство, это тоже для нас очень важно. Люди приезжают и понимают, что это хорошо, это правильно, это есть. То, что до сих пор у нас в обществе не всегда есть понимание, волонтер, что тебе нечего делать, что ли, там, иди поработай на нормальной работе, а я лучше отдохну, или пусть это там дело каких-то там странных людей. К сожалению, это до сих пор есть, хотя, конечно, ситуация меняется. На соцволонтерство, например, люди активнее реагируют, но опять же сейчас есть ряд социальных таких психологических исследований про психологический портрет волонтера, кто это. И это, конечно, определенное направление, да, деятельности, соцволонтерство, оно на порыве таком, на вот запросе души резком. А волонтерство, которым мы в основном занимаемся, это стабильная такая история взаимодействия, когда это часть тебя, когда ты постоянно этим занимаешься. И у нас, например, есть движение «Друзей заповедных островов», мы его называем, когда в нашей системе волонтер — это условно один раз ты пришел, что-то сделал и ушел, а друг — это который постоянно, который разделяет с тобой твои боли и радости. Вот, то есть это твое такое хобби на постоянном уровне. И вот «Друзья заповедных островов» бывают абсолютно разные. Это могут быть и медиа-волонтеры, да, и медиа какая-то поддержка, и руками, и головой, и научные исследования. Очень много клубов друзей, которые занимаются научными исследованиями. И в этом году у нас будет 10-й слет таких друзей в Москве. И мы будем собирать и команды детские, и школьные, которые этим занимаются со всей страны, которые выбирают свой заповедный остров рядом с собой. Это может быть и городской парк, роща какая-то, это может быть заповедник. И показывают проекты, которые они регулярно там реализуют. И очень много, на самом деле, научных и проектов гражданской науки, которые ребята делают. Ну и в том числе бизнес. Мы тоже стараемся под эту историю объединять компании, которые находятся рядом с заповедными территориями, для того, чтобы эта помощь была не стихийной, не просто откупить, да, там, дать денег, а плановая, продуманная, системная поддержка этих территорий, в том числе своими корпоративными волонтерами, ну, то есть с таким более серьезным погружением в тему.
2: А как стать волонтером? Куда обращаться? То есть послушать нашу программу «Молодой, активный человек», увидит вас симпатичная девушка, там же наверняка другие симпатичные девушки тоже волонтеры, как волонтеры, да, вот, куда обращаться, как помочь и, может быть, найти свою судьбу?
0: Это очень правильный вопрос, потому что до сих пор волонтерство женское лицо в основном, поэтому очень много привлекательных есть. Мы в свое время организовывали волонтерские экспедиции. Одним из моментов завлечения это было большое количество привлекательных девушек, потому что мужчин катастрофически не хватает. Барышни наши таскают бревна, доски и так далее. Есть большая платформа GoodSurfing, например, на которой можно найти проект, который вас интересует в разных частях нашей страны, не только заповедные. Добро.ру посмотреть сайты самих заповедных территорий, которые вас интересуют. Вот есть мечта попасть, например, не знаю, в Комсомольский заповедник, например. У них на сайте можно поискать вакансии для волонтеров. То есть на самом деле сейчас волонтерство развивается, есть территории, которые организуют волонтерский день, когда можно единоразово приехать, что-то поработать, сходить на экскурсию. Это обязательно у нас составляющая, чтобы ты не просто поработал, но еще и проникся самой территорией, понял, зачем вообще все это затевалось. Я не просто, да, доски таскаю, а, как там очень любят эту историю, храм строю. Угу. Вот, я не просто забор покрасил или там, а я что-то большое сделал. Я что-то сделал для сохранения природы, для будущих поколений, для изучения науки и так далее. Это очень важно понимать, и как раз вот эта история про зачем эти заповедные территории, что это не просто кусок земли и не такая непользовательская история про «мне хорошо тут гулять, красиво». Вот это тоже в том числе наша задача, нашего фонда, вот такое вот просвещение про смыслы.
1: В завершение. Зачем молодым ученым, биологам, географам, геологам приходить друзьям заповедных островов?
0: Очень сложно завершить этой темой, потому что она раскрывает целую бездну сейчас упадка такого заповедной науки. Очень нужны ученые, сотрудники заповедных территорий. Это невероятно важно, потому что, опять же, столетняя наша история — это в основном история науки, изучения. И сейчас, к сожалению, так строится наш мир, что наука в меньшем приоритете, а мы считаем, что это невероятно важно. У нас в заповедных территориях, в заповедниках ведется летопись природы. Это столетние ряды наблюдений, которые иногда, к сожалению, прерываются. И нужны специалисты, нужны молодые ученые, которые поедут в эти заповедные территории, где есть реальная жизнь, которую можно изучать, предметы для ваших кандидатских, для ваших докторских наук, докторских работ. И это очень важно. Вот эта вот романтика экспедиционная, вот эта романтика заповедной жизни, жизни на кордоне, очень нужна сейчас нашей заповедной системе. И спасибо вашей там программе, которая это популяризирует. Потому что этого очень не хватает, это важно. И благодаря нам, возможно, вы узнаете об этом направлении, если вы о нем еще не думали.
1: Как говорит Всеволод Борисович Степаницкий, вам будут доплачивать закатами.
0: Правда, что?
2: И, скорее всего, вы найдете свою судьбу. Потому что если основная
0: часть... И судьба найдет вас, что тоже бывает. Но действительно, это очень-очень важно и нужно, если мы говорим про такую долгосрочную перспективу.
2: Друзья мои, программа «Активная полевая жизнь» подошла к концу. Напоминаю, что это одна из тех немногочисленных программ, которые рассказывают о молодых ученых, которые двигают российскую науку вперед, об их открытиях, работе и, главное, самое интересное, об их экспедициях. Мы выходим в рамках десятилетия науки и технологий. Сегодня у нас в гостях была очаровательная Ксения Гаспарян, директор по развитию благотворительного просветительского фонда «Заповедное посольство», эколог и популяризатор эко-волонтерства. Фонд под ее руководством продвигает системное вовлечение людей в поддержку особо охраняемых природных территорий от разовой помощи до долгосрочных форматов, включая интеллектуальное. Фонд также стал первым в России, учредившим целевой капитал для поддержки ООПТ. Ксения, огромное спасибо вам за вашу работу. Как говорится, посылаем лучи радости и счастья. И помогаем всем, чем можем. И, может быть, ну, Антон уже, кажется, вовлечен в вашу работу. Ну, вот, надеюсь, что и я когда-нибудь тоже попаду к вам в качестве волонтера.
0: Да, рады.
2: Да, с вами, как всегда, были двое ведущих. Это Антон Германов, биогеограф, экспедиционер, кандидат биологических наук, волонтер и путешественник.
1: И Евгений Сазонов, шеф-редактор «Комсомольской правды», кандидат филологических наук, популяризатор науки и будущий волонтер заповедных островов.
2: Ну и говори свою прекрасную фразу.
1: До встречи в тревожных далях.
2: До встречи в тревожных далях, друзья.
3: Активная полевая жизнь. Программа о молодых ученых, которые не сидят в кабинетах, а исследуют мир в самых сложных условиях.
8: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Заместитель исполнительного директора Русского географического общества Илья Гуров о пользе туристических походов для детей.
9: Долго думал, почему дети плохо воспринимают описание природы в школе. Ну, сами знаете, что пропускают, да, и сам пропускал, честно говоря. Где-то читал, где-то нет. Почему? Почему? Ответ, в общем, нашел. Потому что городской ребенок, он часто просто не понимает, о чем пишут. Он не понимает вот этих подтекстов, да, каких-то особенностей, которые степь чем далее, тем становилась прекраснее. Он не знает, что такое степь, как она там далее прекраснее, почему там малиновый звон. Не дойдет это никогда. Вот поход — это возможность для ребенка на реальных образах, да и для взрослого, чего ж там греха таить, для взрослого тоже, раскрыть возможность уже дальше и по текстам, и просто даже в своем воображении уметь представлять, каков окружающий нас мир не городской.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин считался отличным пловцом. Летом по утрам он обязательно купался в реке или принимал холодную ванну со льдом для бодрости. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
10: Арбузы за год подорожали на 40%, до 66 рублей за килограмм. Дыни на 42%, до 150 рублей. Это подсчитали аналитики компании «Энтех». Причина в сокращении производства бахчевых, говорят эксперты. В 2021-2025 годах сбор уменьшился на 15%, а посевные площади под продовольственные культуры на 18%. Это данные Росстата. Снижение производства ограничивает предложение и держит цены на высоком уровне. Выращивание бахчевых становится все менее привлекательным для российских аграриев, заявил Радио КП генеральный директор компании «Фруктовиков» Руслан Сулейманов.
11: Связано с тем, что снизили количество посевных. Основная причина – это идет большая нагрузка налоговая, большие расходы на логистику, то есть это просто становится нерентабельно для фермеров. Да, в основном это Астраханская область, сократили в районе 20% посевные. Есть альтернативы, также идут из Казахстана арбузы, из Узбекистана идут. То есть, в принципе, не думаю, что будет какого-то дефицита по ним.
10: Еще одна из причин – погодные условия в регионах, где производят бахчевые, Астраханской и Волгоградской областях, а также Краснодарском крае. Затяжные дожди сдвинули сроки созревания. И по мере того, как будет поступать новый урожай, цены будут снижаться, заявила Радио КП генеральный директор ИА «Фрут Ньюс» Ирина Юрьевна Козий.
12: Сезон сбора урожая в этом году стартует несколько позже. Прошлый год была очень теплая весна, и все сроки сбора урожая сдвигались раньше. В этом году, наоборот, собирают урожай в чуть более поздние числа, примерно на 2 недели. То есть, если мы говорим о российских производителях, то они только сейчас начинают собирать какой-то относительно крупный урожай арбуза. Если говорить о самом выгодном для покупателей сезоне приобретения бахчевых арбузов, дынь, то это август и сентябрь месяц, когда у нас собирают производители российские самый массовый урожай. Это те арбузы, которые ближе всего вести. И, соответственно, они выходят на рынок по самым привлекательной цене.
10: Если с арбузами ждем снижения стоимости, с дынями ситуация иная. Цены остаются высокими из-за дефицита качественной продукции. Значительная часть урожая поступает в продажу недозревшей, что ограничивает предложение. А значит, продавцы будут неохотно снижать цены на дыни.
4: Стоимость
13: стоимость медицинских услуг в частных клиниках заметно выросла. За год первичная консультация врача подорожала на 19%, УЗИ на 16%, физиотерапевтические процедуры на 15%, а анализ крови на 12%, подсчитали журналисты. Аналогичную тенденцию фиксирует и фискальный оператор платформы ОФД. По его данным, в январе-июне средний чек в коммерческих клиниках вырос на 10% в годовом выражении и достиг 5,5 тысяч рублей. Причин подражания платных медицинских услуг несколько, говорят эксперты. Частично это определяется все тем же соотношением спроса и предложения. Влияют также стоимость закупки материалов и комплектующих, логистические цепочки. Но решающим фактором была и остается инфляция. Владельцы клиник берут показатели прошедшего года, прогнозируемые показатели текущего, и из этого формируется новая стоимость, рассказал радио «Комсомольская правда» кандидат медицинских наук, директор Центра проблем финансирования Организации здравоохранения финансового университета при правительстве России Андрей Рогозин.
14: Ключевой критерий – это инфляция, то есть устанавливая цены на медицинские услуги. Прежде всего, менеджеры и финансисты ориентируются на рост инфляции. И, в принципе, на каждый год, когда меняется прескурант цен, обычно прогнозируемый объем инфляции закладывается. И это является ключевым критерием, на самом-то деле. И самым четким. По большому счету, это вот то, на что реально клиники начинают поднимать свои цены.
13: Увеличение цен на медицинские услуги носит общеотраслевой характер. Основная причина – рост себестоимости. Наибольшую нагрузку на бюджеты клиник оказывает увеличение фонда оплаты труда, обусловленное дефицитом врачей и среднего медицинского персонала. Из-за нехватки квалифицированных специалистов медицинские организации вынуждены повышать зарплаты темпами, опережающими инфляцию. В этом году фонд оплаты труда частных клиник увеличится на 10-12%, при том, что расходы на персонал уже формируют 40-60% себестоимости услуг. Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович считает, что одна из причин повышения цен – высокий спрос на услуги частных клиник. Вот что она заявила радио «Комсомольская правда».
15: Платежеспособные молодые люди, зумеры и игреки, они почему-то все-таки предпочитают частные клиники, ну так как-то у них складывается. А это означает, что поскольку они вошли как раз в продуктивный период, что спрос на платную медицинскую помощь растет. А следовательно, растет и предложение, и цена, это же рыночные отношения. Для частных клиник, у которых нет централизованных закупок, которым все приходится добывать, покупать себе самостоятельно и не в эффект масштаба, а там для конкретной сети или для конкретной вообще отдельной клиники, здорово увеличилось логистическое плечо доставки, здорово увеличились цены на эту доставку оборудования, расходных материалов. Это, конечно же, влияет на цену медицинской помощи.
13: Во втором полугодии предпосылок для резкого удорожания медицинских услуг пока нет, говорят эксперты. Динамика цен по-прежнему будет зависеть от уровня оплаты труда медицинского персонала, курса рубля и стоимости импортных расходных материалов. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
16: Инженеры, врачи, педагоги и квалифицированные рабочие будут востребованы в России в ближайшие 7 лет. Об этом заявил министр труда Антон Котяков. По его словам, это базовые профессии, спрос на которые виден в каждом регионе страны. Речь идет о массовых специальностях, которые нужны экономике постоянно, а не только в отдельных отраслях. К таким профессиям относятся, например, специалисты для промышленности, образования, здравоохранения и рабочих производств. Именно там кадровый дефицит остается одним из самых заметных. Котяков уточнил, что спрос на эти специальности будет устойчивым в долгосрочном горизонте. Это значит, что у работников таких направлений будет больше шансов на стабильную занятость. Педагоги и врачи – это профессии, дефицит которых ощущается наиболее остро, заявила радио «Комсомольская правда» независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.
17: На самом деле это актуальный список. Я бы еще дополнила со специалистами по работе кибербезопасностью, потому что это тоже у нас и на стыке IT-инженерии и искусственного интеллекта. Это весь тот перечень, который реально сейчас нам необходим. И более того, у нас уже сейчас дефицит этих специалистов на рынке. Если говорить о системе знаний, это как раз-таки учителя, преподаватели и так далее. Здесь в целом происходит стагнация самого рынка, да, мы не добираем специалистов, и во многих отраслях и регионах нашей страны их просто недостаточно. Образование – это базовая часть и базовые услуги для населения. Если мы берем именно инженерные позиции, то да, сейчас мы переживаем второй новый бум. Я думаю, в ближайшие 2-3 года мы увидим большой всплеск интереса, как и среди поступающих на эти факультеты, так и среди работодателей. В том числе, да, будет расти и заработная плата этих специалистов. Про медицинский персонал тоже могу отдельно сказать, что нехватка была уже 2 года назад.
16: Если бы у врачей и педагогов были большие зарплаты, то и дефицита наверняка бы и не было. Или этот вопрос не стоял бы так остро. А пока молодые люди не хотят идти работать в школы, отмечает в разговоре с радио «Комсомольская правда» профориентолог Елена Крылова.
18: Все знают, что у нас не хватает учителей. Ну, в каждой школе сталкиваются, мне кажется, это повсеместно вообще по всей стране. Вот не хватает учителей. Востребованная профессия? Востребованная, да. Только на учителей никто не хочет за эту зарплату идти работать. Поэтому на востребованность тоже нужно очень смотреть аккуратно. Профессия может быть востребованной, но не всегда за эту профессию вам будут хорошо платить. И не всегда вы захотите работать на этой востребованной профессии. Вот яркий пример. Это все-таки учителя. Они немножко отдельно стоят. Пожалуйста, вакансии масса, они везде нужны, но никто не хочет работать за эту зарплату. Хотя, ну, в определенных случаях, например, в Москве, я считаю, она, в принципе, достаточно достойная.
16: Учителей точно нет в списке самых высокооплачиваемых специальностей. На начало 2026 года лидер рейтинга – сварщик. Медианная зарплата такого специалиста составляла 267 тысяч рублей в месяц. Помимо него в топ-3 профессий с высоким ежемесячным заработком вошли дата-сайентист и девопс-инженер – специалисты, которые работают с обновлениями. Им предлагают 250 тысяч и почти 217 тысяч рублей соответственно. В пятерке оказались агенты по недвижимости и геологи, зарплата которых находится на уровне 200 тысяч в месяц. Какую профессию идти получать в 2026 году, чтобы не остаться за бортом рынка труда? Спросили об этом Зулию Лойкову.
17: Самый важный, наверное, совет, который я бы дала, это опираться, опять же, на свои таланты. Просто у каждого человека они свои. И это не значит, что идти там за модной профессией, как это было некоторое время назад. У нас, к сожалению, 1/3 страны – это юристы и экономисты, которые сейчас не востребованы все-таки, да, и не работают по специальности. А другая часть, вот когда был тренд на IT-позицию, у нас мы видим, что большое количество IT-специалистов, которые не могут трудоустроиться и оказываются не востребованными на рынке труда. Поэтому здесь в первую очередь играть на свои таланты. И, наверное, самый важный момент – это то, что профессии текущие – это уже не выбор на всю жизнь. В нашей траектории карьерного развития их будет 6-8 в течение нашей профессиональной жизни.
16: Ранее сообщалось, что университеты Китая исключили из своих программ более 12 тысяч направлений. Во всем виноват искусственный интеллект. Он убил треть специальностей в китайских вузах. В первую очередь под сокращение попали гуманитарные, науки, искусствоведение, иностранные языки и менеджмент. Вместо этих направлений в Китае теперь новые технологические специальности. Масштабная кампания проводится на фоне стремления Пекина стать мировым лидером в ряде высокотехнологичных отраслей будущего и решить серьезную проблему нехватки рабочих мест для ряда специальностей. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
8: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Историк Герман Артамонов о попытках Украины переписать русскую историю.
19: С одной стороны, обосновывая право Украины на суверенитет, на самостоятельное государство, вынуждены удревнять украинскую историю. И не просто ее удревнять, а вынуждены ее противопоставлять России, русским, как изначально какое-то суверенное, именно украинское. А с другой стороны, они прекрасно понимают, серьезная фундаментальная наука, и в том числе украинская, прекрасно осознает, что в домонгольский период никакой Украины не существовало. Была единая древнерусская народность, единая, но относительно действительно древнерусское государство, именно древнерусское. Когнитивный диссонанс возникает в том, что когда они настаивают на том, что они древние Украины и древние укры, и, соответственно, вот ведут себя от изначальных укров, то рано или поздно они в любом случае сталкиваются с очень неудобным фактом. Я имею в виду, сталкивается украинский национализм такой примитивный. А именно, дело в том, что первыми русскими, вот кто стал себя на нашей земле называть русскими впервые, так вот первые русскими были князья. Остальные славяне в то время еще продолжали называть себя такими этнографическими обозначениями, ну как поляне, северяне. А русскими были именно князья. А с 10 века центром этой Руси, русских князей, был Киев. И когда они говорят о том, что это украинские князья, там Ярослав Мудрый, Владимир Святой, Владимир Мономах, они как раз-то вот противоречат, ну, очевидным вещам.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше...